попытаться как можно полнее воссоздать свою прежнюю домашнюю обстановку в этой дыре, что иногда удавалось. Теперь Макхоум собирался купить немного картофеля и рыбы на обед, а может быть, чего-нибудь поприятнее. Все-таки было воскресенье, да и погода располагала расслабиться за хорошим обедом. Алекс подошел к супермаркету. Обычное заведение для маленького городка с фотографиями владельца заведения, его семьи, машины и собаки в разных видах. Макхоум давно подумывал, не купить ли ему собаку. Он предпочитал Бассета. Но уж очень не хотелось гулять с ней каждый день по лесу, который был совсем не таким, как у него на родине, и даже по этому дурацкому городку. Внутри супермаркета никого не оказалось. Странно, подумал Алекс. Обычно старик Джон Мэн сидел там в рубашке, расстегнутой на волосатом животе, курил свой зловонный Кэмел и читал порнографические журналы. Теперь ни Джона, ни даже запаха его любимого табака никак не бывало. Как будто хозяин собрал свои вещи и подался на юг, как иногда делали мелкие торговцы вроде него, когда у них накапливалось достаточно денег. Правда, обычно жена, дети и старые добрые виски удерживали этих алкоголиков на месте. А что им вообще надо от жизни, кроме этого поганого городка, в котором ни один человек в здравом уме не приедет по собственной воле, если только у него есть возможность поселиться где-нибудь еще? Алекс посмотрел на включенный телевизор. У Джона его никогда не выключали, тем более сейчас, когда шел очередной футбольный чемпионат. Звука не было, но Алекс и не интересовался спортом. Разве что, может быть, теннисом, да и то не по телевизору. На экране появился шеф местной полиции с густыми черными усами и удивительно красным лицом. Он что-то сосредоточенно говорил в камеру, наверное, ловили очередного идиота, ограбившего магазин, предварительно напившись до белой горячки. Такое случалось не каждый день, но и это не привлекло внимания Макхоума, и он пошел вглубь магазина выбирать себе продукты на обед. Через пару минут Алекс вышел наружу, оставив на прилавке деньги за пакет еды. Он посмотрел на небо. Оно было все таким же серым и неприветливым. По нему плыли темные облака, обещавшие плохую погоду еще, по крайней мере, на несколько дней. Макхоум запахнул пальто получше. Внезапно его внимание привлек странный свет в соседнем окне. На верхнем этаже как будто кто-то играл с выключателем. «Наверное, оставшийся один дома мальчишка», — подумал Алекс. Но тут раздался отчаянный женский крик. «Помогите!» Потом из открытого окна второго этажа высунулась какая-то мисс в розовом халате и с выпученными глазами уставилась на стоявшегося внизу Макхоума. Она обернулась через плечо, потом опять посмотрела на Алекса. Ее лицо было перекошено ужасом. Судорожным движением она перебросила ноги за подоконник, выпрямилась на парапете, держась за раму одной рукой, подумала пару секунд и прыгнула вниз. Макхоум, стоявший до тех пор в странном оцепенении, бросился к ней. Женщина лежала на спине, руки ее были неестественно подвернуты, кровь выливалась из ее искривленного судорога рта и заливала обнажающиеся грудь и живот. Макхоум взял ее голову в руки, посмотрел в глаза. Они выражали страх и какую-то отрешенность и были решительно мертвы. Он приложил ухо к липким и уже остывающим губам, дыхания не было. Алексу пришла мысль сделать ей искусственное дыхание, но как только он надавил ей на грудь, изо рта женщины выплеснулась струя темной крови. Он встал, пытаясь протереть глаза дрожащими руками, но они тоже были в липкой крови. Наконец ему удалось кое-как вернуть себе зрение и оглядеться. Рядом лежал труп несчастной женщины, бобы и бутылка вина. Лужайка была густо залита бурой кровью. Он посмотрел на себя и понял, что такое бывает только у Стивена Кинга. Случайный прохожий теперь принял бы его 5 минут назад, такого опрятного и даже элегантного, за бандита с большой дороги или даже маньяка. Алекс сделал один нетвердый шаг, потом другой. «Куда я иду?» — спросил он у себя уже на пороге страшного дома. «Но ведь надо же узнать, что там было, узнать, что я делаю!» — прошептал он и открыл дверь. Коридор был пуст. Не было никаких следов борьбы, зато по стенам росли какая-то не то плесень, не то водоросли. «Что за гадость?» — сказал Алекс вслух срывающимся от волнения голосом. Он прошел по коридору и открыл одну из дверей. Это была комната, да, но... Боже, что там было? Какой-то бедняга, наверное, муж погибшей женщины, лежал на полу с развороченным животом. Рядом лежал окровавленный топор. Наверное, кто-то только и успел подумать. Макхоум, как из соседней комнаты, раздался громкий скрип. Не помня себя, Алекс схватил топор и рванулся туда.
Это была не комната, а кухня. Маленькая американская кухонька со старым холодильником у дверей. И вот на этой несчастной кухоньке Алекс столкнулся с чудовищем. Да, это было такое же ужасное существо, как в фильмах ужасов. С огромной зубастой мордой и длинными когтями на лапах. Не издавая ни звука, оно медленно провело по груди Маккоума своей уродливой рукой. Он почувствовал, как что-то горячее полилось ему на живот. Алекс отшатнулся на негнущихся ногах, выбежал в коридор. Там стояло еще одно существо. Алекс почувствовал, что его сейчас вырвет. Прямо здесь, перед этим чудовищем, но сдержался и вошел. Именно вошел, потому что ноги уже совершенно не слушались его. В комнату, где лежал труп. Странное дело, но теперь его не было. Эта мысль медленно вкралась в шокированный мозг Алекса, пока он перегибался через раму разбитого окна. Он сильно порезался, но даже не обратил внимания. Вокруг было столько ужаса и крови, что на такие мелочи было просто некогда обращать внимание. Маккоум повис на руках по ту сторону подоконника и думал, что делать дальше. Тут из окна высунулась знакомая зеленая лапа и цепко схватила его за руку. Теперь ему уже не страшно было прыгать с высокого второго этажа. Он хотел только вырваться. Алекс сильно потянул руку, уперевшись ногами в стену дома, и услышал хруст собственных костей.

Алекс очнулся, наверное, через минуту, впрочем, он не знал, сколько времени прошло. Он попытался встать, но тут обнаружил, что буквально прилип к траве. Он лежал там, куда незадолго до того упала несчастная женщина и чувствовал, что истекает кровью. Рука, за которую схватилось чудовище, была содрана до кисти. Один палец был оторван начисто. Это было ужасно и вместе с тем завораживающе смотреть на собственную изуродованную руку с висящим на ней куском жира с прожилками сосудов. Но Алекс нашел в себе силы оторвать от нее взгляд и с трудом встал на колени. Он быстро обернулся в сторону дома. Чудовища не появлялись, окна были темны. Макхоум прополз немного на коленях, потом встал и, согнувшись, побежал от темного дома с открытой дверью. Ему было страшно холодно. Кровь билась в виски, голова кружилась. Он шел, шатаясь по улицам города, стараясь остановить кровь полы шерстяного плаща. Несколько раз по дороге он встретил таких же чудовищ, медленно ходивших между домами, но они только смотрели на него и потом отворачивались, шли дальше. Он уже устал удивляться событиям прошедшего дня, и ему, по большому счету, было совершенно все равно, убьют его сейчас или нет. Он даже не чувствовал боли из руки, только холод. Один раз его вырвало прямо посредине улицы. В нескольких десятках метров слева от него стояло чудовище. Оно пристально смотрело на него, потом сделало несколько шагов к нему. Алекс побежал, тяжело передвигая.

Макхоум захлопнул дверь своего дома и сел на пол, привалившись к стене. Кровь остановилась, он чувствовал это, да и плащ, который он прижимал к ней, уже высох. Макхоум понял, что сейчас надо перебинтовать руку по-человечески, принять антибиотик, иначе не миновать заражение крови. «Ну что за глупости», — подумал он. «По городу бродят, наверное, десятка-два чудовищ, как в фильме ужасов, а я какие-то таблетки собираюсь принимать». «Хорошо, у меня в шкафу есть пистолет». Он подошел к комоду, оперся на него дрожащим коленом и здоровой рукой открыл ящик. Новенькая в масле беретта была заряжена. Он сунул оружие в карман и пошел в ванную. Алекс почти не узнал себя в зеркале над раковиной. Лицо осунулось, зеленоватая бледность покрыла забрызганное кровью лицо, через щеку пролет глубокий порез. Макхоум пустил теплую воду и размочил в ней пальто, прилипшее к руке. С гримасой боли он оторвал его и опять чуть не потерял сознание. Рука выглядела ужасно. Запекшаяся кровь покрывала белевшие кое-где хрящи. Большой кусок кожи висел сбоку. От мизинца остался раздробленный кусок фаланги. Алекс закрыл глаза, и от этого голова закружилась еще больше. Но открывать глаз он тоже не хотел. Он чувствовал, что они буквально слипаются от нечеловеческой усталости. На ощупь, два раза стукнувшись изуродованной рукой о стену, он добрался до кресла. Алекс отомкнул веки. Вокруг была все та же комната, но теперь она казалась ему какой-то чужой, зловещий и пугающий. Он вынул оружие из кармана и положил на журнальный столик рядом с собой. «Дверь не заперта», — подумал он. «Хотя этих тварей дверь не остановит». «Да и не очень-то пытались меня уничтожить», — сказал он вслух, немного погодя. «Странно, мне показалось, что то чудовище в доме пыталось не дать мне упасть, а не оторвать руку». «И еще труп того мужчины. Он исчез, пока я ходил на кухню, и потом появился тот второй. Неужели они могут превращаться так быстро? Неужели все в этом городе превратились в этих чудовищ, хотя они всегда ими и были?» «О, черт, я начинаю бредить», — прорычал Макхоум. Он еще раз проверил пистолет и откинулся в кресло. Мгновенный сон завладел им, и этой ночью Макхоум больше не просыпался.

Его разбудил яркий свет, пробивавшийся сквозь незадвинутые шторы. Неясный хрип вырвался из груди, и он открыл глаза. Комната была залита ярким светом, который бил в глаза и заставлял жмуриться. «Что за дьявол?» – подумал он, и тут же вспомнил все, что происходило прошлым вечером. Он посмотрел на свои руки, и тут ему захотелось закричать еще громче, чем он кричал вчера, чем кричала та безумная женщина. Они были совершенно зеленые. Жесткая шерсть покрывала ладони, пробивалась сквозь рукава плаща. Его тело заметно выросло, и ему теперь было тесно в одежде. И еще теперь у него были длинные кривые когти на руках и на ногах. Он пощупал свою голову. Да, клыки тоже были там. Нос и рот срослись вместе, образовав нечто вроде короткого хобота. Ребра вылезли наружу сквозь толстый свитер и казались жидками какого-то доисторического чудовища. Он хотел закричать, но получился не то визг, не то скрип. Мир в злобном порыве сомкнулся вокруг него. Ему хотелось только убить того, кто с ним это сделал. Убить всех этих чудовищ, убить всех! Он рванулся вон из дома. Алекс стоял на ступеньках своего дома. Дождь, наверное, прекратился еще ночью, и теперь вокруг шуршали сухие листья, желтые, бурые, черные. Невдалеке старик Джон Мэн беседовал с женщиной, которая вчера выпала из окна. Они стояли около лавки Джона, но потом из окна высунулся мужчина с большим пивным животом, закричал и показал им на Хоума. Они мгновенно изменились в лице и спрятались в лавку. Алекс не обратил на них внимания, он стоял и смотрел в небо. Оно было таким же темным, как и день назад, но кое-где проглядывали крохотные островки летней голубизны. Солнце заставляло жмуриться, такое оно было яркое, но его тепло было очень приятно. Алекс потянулся, довольно зарычал и пошел в город. День еще только начинался, ему столько надо было сделать.

Александр Чуманов. «Рассвет, наконец, наступил». Афанасий сел в постели. Было раннее утро. Сероватый свет разлился по затянутому слоистыми облаками небу ровным унылым слоем, так что невозможно было определить, в какой стороне находится солнце. Трясущейся рукой Афанасий нашарил на грязном столе замызганную пачку «Мальборо», выловил ногтем сигарету, изогнутую в виде вопросительного знака, сунул ее в угол запекшегося рта. Спички ломались, не желая зажигаться. Наконец он прикурил и надолго с надрывом закашлялся. Зажженная не с того конца сигарета выпала из слабых пальцев и укатилась под шкаф. Когда кашель прекратился, Афанасий уже забыл про нее. Он сунул босые ноги с твердыми, как стеклорез, ногтями в латанные и перелатанные махеровые пимы, натянул выцветшие джинсы, накинул коричневый кожушок, нахлобучил на голову облезлый норковый треух, плюнул в угол и вышел во двор. Перламутровый «Мерседес», замызганный, как и сам хозяин, жалобно скрипнул и присел, когда Афанасий поместил в него свое дряблое, но еще довольно тучное тело. Афанасий завел движок и, не прогревая его, тронулся, наполнив отчаянным скрежетом.

шумом и лязгом окружающей окрестности. В машине приторно воняло бензином марки «Экстра». Очевидно, подтекал карбюратор. От этого запаха Афанасию стало еще хуже. Однако он, собрав в кулак весь наличный остаток воли, все-таки доехал до заветного места. Он остановил свой драндулет возле подземного перехода и открыл дверцу. Дверца отвалилась. Афанасий лишь сел боком на сиденье, спустив ноги на мостовую, стянул с головы треух, положил его на колени и застыл. Мелкий снежок скоро покрыл тонким слоем его желтую матовую лысину. А когда-то было детство. Афанасий с первого класса мечтал выучиться на инженера, а потом работать до самой пенсии в каком-нибудь НИИ за 115 в месяц плюс премия. Но суровая действительность распорядилась по-своему. Развеялись в дым грезы романтического юноши. Естественный отбор в виде конкурсных экзаменов был немилосердно жесток. Афоня не поступил в институт. И Афанасия засосали серые будни. Он рано узнал, почем фунт лиха и как достается кусок хлеба. Он нанялся учеником жестянщика в спецавтоцентр, где в рекордно короткий срок стал мастером высшей квалификации, освоив от тоски профессию маляра. И покатился по ухабистой жизни. Сперва на белой «Ладе», а потом на черной «Волге» и, наконец, на перламутровом «Мерседесе». Афанасий сидел неподвижно возле подземного перехода. Его непокрытая голова мелко подрагивала, глаза были полуприкрыты. Могло даже показаться, что он спит. Но Афанасий все слышал и все видел. Больше того, каждого приближающегося прохожего он оценивал кинжальным взглядом, заранее зная, что можно от него ожидать. Люди, одни стыдливо, другие с наигранным равнодушием или великодушием, кидали в норковую шапку деньги разного достоинства. Когда треух наполнялся доверху, Афанасий, не глядя, вытряхивал его содержимое на заднее сиденье и снова замирал в прежней позе. Маленький рыжий студентик, у которого не было денег, оставил Афанасию покурить. Забытый вкус примы растрогал беднягу до глубины души, и он с трудом сдержал слезы. Когда Афанасий в совершенстве овладел искусством подбирать колер и научился выправлять кузова побитых малолитражек, то купил домик на окраине города, соорудил во дворе авторемонтную мастерскую и стал частником. Он завел для конспирации несколько сберкнижек и, проклиная судьбу, стал копить деньги. Однако Афанасий не желал мириться с неблагосклонной к нему судьбой. «Да что я, в конце концов, хуже всех!» — время от времени патетически восклицал он. Этот вопрос мучает так или иначе всех неудачников, только не каждому удается от пустой риторики перейти к делу. Афанасию удалось. Он разом поставил крест на авторемонтном бизнесе, оборвал с таким трудом налаженные связи. Он всегда завидовал шикарной жизни литераторов, о которой слышал, только не мог вспомнить где. Афанасий решил во что бы то ни стало сделаться поэтом. Изрядно намучившись, он написал: «Ушла к другому, ушла к другому. Любовь слепа, грущу и чахну, жую солому, терлим попа, терлим попа». Афанасий страшно обрадовался. Убогие эти строки нигде ни под каким видом нельзя было напечатать, но судьбе, как известно, не прикословь. Стихи, неведомо как, попали на глаза одному популярному композитору, вероятно, столь же несчастному, как и наш герой. И скоро песню на слова Афанасия исполнил еще более популярный, еще более несчастный певец на международном конкурсе и получил, как нетрудно догадаться, гран-при. Невиданные гонорары водопадом обрушились на бедного Афанасия. Лишь добрые критики и сострадание поругали его на страницах газет и журналов, предназначенных для просвещенного читателя. Но все перекрыл гром аплодисментов. Отчаявшийся Афанасий выдал: «Разлюбила, позабыла, ушла в толпу, ушла в толпу! Ты счастье мое убила! Терлим-пупу, терлим-пупу!» Успех был ошеломляющим. Даже большинство критиков пошло на поводу у невзыскательной публики. В интервью по поводу массовой песни «Ее будущего» Афанасий имел неосторожность сказать: «В наш век эта массовая песня переживает компрессию». И сразу эти его слова стали крылатыми и повторяли с восторгом все любители эстрадной песни. Подводя итог своей творческой деятельности, Афанасий сочинил: «Придет весна во всей красе, потом лето во всей красе, потом осень во всей красе, потом зима во всей красе, пошли вы все, пошли вы все». И стал бичевать у подземного перехода. Иногда там стали собираться молодые ребята с гитарами и самозабвенно пели последнюю песню на слова Афанасия, пугая прохожих и наводя смертную тоску на своего кумира. Афанасий просит милостыню, вернее, даже не просит. Люди сами видят его бедственность и помогают, чем могут. Постояв некоторое время на своем посту, Афанасий идет к магазину и в компании таких же потерявших себя людей пытается заглушить тоску гриндряным коньяком. Потом Афанасий возвращается в свою ненавистную развалюху с зимним садом и бассейном, с сауной и подземным гаражом, увешанную пыльными коврами, уставленную финской мебелью и японской электроникой. Возвращается, чтобы забыться до следующего, такого же безрадостного утра.
Он спит беспокойным, не приносящим отдыха сном, а кругом по всему дому валяются купюры различного достоинства. Отстояв у перехода положенное время, Афанасий вдруг почувствовал необъяснимое беспокойство. Впервые за много лет ему показалось, что какие-то радостные перемены грядут в его безрадостной жизни. Он торопливо высыпал содержимое шапки на заднее сиденье и, не подбирая отвалившуюся дверцу, резко кинул машину вперед. Сегодня он не стал сворачивать к магазину, к своим дружкам, а поехал сразу домой. По пути его дважды останавливали за нарушение правил. Инспектора делали это очень неохотно, лишь по долгу службы отрывали квитанции, но денег не брали, а наоборот, сами, смущаясь, оставляли на заднем сиденье полтинники. И все-таки на одном из перекрестков Афанасий врезался в КРАЗ. Выбравшись из-под обломков, он побежал. Когда Афанасий добежал до своей улицы, он увидел толпу, а потом пожарную машину. Головешки еще дымились. Ему дали койку в общежитии. А осенью, капитально позанимавшись, он поступил в институт осваивать любимую специальность – проектирование шкивов для ременных передач. Его приняли с тройками, потому что конкурса уже не было. Времена изменились, и все мечтали попасть в спецавтоцентр.

Сьюзи Маки Чарнес, слушая Брамса. Запись первая. Они уже разбудили Чендлера и Росс. Третьим оказался я. Предполагалось, что я поднимусь первым и проверю состояние остальных членов экипажа, пока они не очнулись от холодного сна. Но откуда кучке инопланетян было догадаться об этом? Наш корабль битком набит существами со странными глазами и морщинистой, покрытой мелкими чешуйками кожей. Они напоминают ящериц, вставших на задние лапы. Кожа у них сероватая, зеленоватая, а подчас и синеватая. Лица вроде бы гладкие, никакой растительности, да и вообще все черты сглажены, будто выутюжены. Первые, с кем я встретился, носили парики, вечерние платья и муаровые, увешанные медалями ленты через плечо. Я бы расхохотался, не будь так ошеломлен, а теперь мне не до смеха. Как только они посчитали формальности исчерпанными, то переоделись в комбинезоны, а я поневоле жду, что вот-вот разойдутся молнии на комбинезонах, а затем и на костюмах ящериц, и наружу выберутся нормальные люди. Мне все чудится, что это шутка, которая рано или поздно кончится. Они говорят по-английски. Одни с акцентом, другие без, но все с придыханием и очень тихо, во всяком случае, когда обращаются к нам. Возможно, это из-за того, что в их словах содержится ужасный смысл. Они говорят, что Земля спалила себя дотла. Именно потому мы и не получили сигнала к пробуждению и по-прежнему пребывали в морозилке, когда они нас обнаружили. Чендлер им верит, Росс нет. Что думают другие, не ведают. Их просто еще не разморозили. Сижу у иллюминатора и гляжу на Землю.

0: капитан Полночь. Это самец, и он говорит, что отдает себе отчет в несоответствии избранного имени и звания, но ему нравится, как это звучит. Видимо, мы на своей родной планете ящерицы принимают разнообразные земные передачи, радио и телевизионные, и без стеснения заимствуют из них все, что им понравится. Например, имена. Все равно, когда я смотрю на них, то задаю себе вопрос, в здравом ли я уме. Нет, помешательство было бы непозволительной роскошью. Каково тогда изо дня в день общаться с созданиями, которые словно сбежали из мультяшек Уолта Диснея? Ящерицы возвращают нас к жизни поодиночке, стараясь предотвратить новые попытки вскрыть себе вены. Гляжу в иллюминатор на то, что осталось от Земли. Разговоры скользят мимо, не задевая меня. Оказывается, мы даже не можем ничего достать с поверхности планеты. Еще хуже, я не способен извлечь что-нибудь из собственной души. Могу лишь глядеть в иллюминатор, пропуская разговоры мимо ушей. Может, я все-таки мертв? Запись 3. Капитан Полночь заявил, что теперь, когда мы все очнулись, он будет бесконечно польщен, если мы согласимся проследовать с ним и его экипажем на их корабль и на Кондру. Кондра — так они называют свой родной мир. Чу уверяет, что ей удалось выяснить, где этот мир находится, и настойчиво пытается показать мне его на звездных картах. Я и смотреть не стану, мне их не интересно. Меня послали в космос, чтобы изучать особенности питания при низких температурах, а не для того, чтобы я пялился на звездные карты. А вообще-то не играет роли, зачем я забрался в космос. Земля теперь похожа на Луну. Питание — слово бессмысленное, по крайней мере, применительно к человеку. Некого там на Земле питать. Земля теперь просто скала, без атмосферы, похожая на другие скалы, каких в космосе полным-полно. Я собрал все данные о состоянии команды, записанные за годы нашего сна, и уничтожил. Чу говорит, что при этом я серьезно повредил часть оборудования. Я не собирался крушить машины, но остался доволен. Это здорово, что дело не ограничилось стиранием информации, а довершилось поломкой чего-то железного. Впрочем, я пообещал остальным, что больше ни к чему не притронусь. Не уверен, что мне поверили. Не уверен, что я сам верю своим обещаниям. Моррис и Майерс заявляют, что не хотят лететь с кондрианами. Они да предпочитают остаться здесь, в нашей посудине, хотя бы на случай, если уцелели и объявятся еще какие-нибудь космические бродяги. Капитан Полночь утверждает, что на нашем кораблике можно установить систему маяков, чтобы привлечь внимание каждого, кто приблизится, а затем пояснить ему, куда мы делись. Мне ясно, что ящерицы не намерены оставить Морриса и Майерса на верную гибель. Вообще-то, кондриане не собирались нас спасать. Многие поколения перехватывали земные передачи, восторгались, пускали слюни, и, наконец, кондрианские власти решили позаимствовать у космических соседей подходящий корабль и послать на Землю миссию доброй воли. Но пока собирались, пока летели, никого, кроме нас семерых, в живых не осталось. Они ожидали найти целый мир зрителей и слушателей, приклеившихся к своим динамикам и экранам. А тут сплошное дерьмо. Мне снятся такие кошмары, что не хватает слов. Запись 4. На кондрианском корабле, корпус которого изнутри обшит мягкой кожей, нам совершенно нечего делать. Я развлекаюсь долгими беседами с Уолтером Дрейком, главой экспедиции. Надо бы сказать, с Уолтер Дрейк, это, по-видимому, самка. Милашка Уолтер. Если я могу шутить, значит, я все-таки не помешался. Я не сразу сообразил, что с именем собеседницы что-то не так. Когда сообразил, сказал: «Послушайте, это были разные люди. Сэр Уолтер Рейли и сэр Фрэнсис Дрейк». Она ответила: «Мы не всегда слепо копируем. Я предпочла почтить память двух великих путешественников разом».
1: «К тому же они оба мужчины», — добавил я.
0: «Поэтому я опустила титул, сэр», — не растерялась она.
1: Позже мне самому не верилось, что этот диалог не выдуман.
0: Да чего же обидно проспать конец света и очнуться в мире, смахивающем на дурную шутку, среди инопланетян, словно вышедших из-под пера Эдгара Райса Берроуза. Майерс и Моррис целые дни напролет играют в шахматы и не желают ни с кем общаться. Большинство из нас не хочет разговаривать, почему-то нам трудно смотреть друг другу в глаза. Все ящерицы говорят по-английски, и каждая, кроме того, знает как минимум еще один земной язык. Уолтер Дрейк рассказывает, что на Кондре есть несколько местных языков, но в крупных

центра, какими теперь не пользуются. Гондрианская культура делится на ряд крупных ветвей, и все они очень стары. Дрейк уверяет, что когда-то эта культура была сложнее и величественнее земной, но со временем деградировала, и население стало сокращаться. В сущности, раса вступила в фазу самоликвидации. Однако с началом приема земных сигналов зародился и обратный процесс. Наметилась тенденция к росту населения, молодое поколение увлеклось земной культурой. Уолтер Дрейк принесла мне пленки с музыкой, записанные с наших земных передач. Они собирали наши сигналы все, до каких могли дотянуться. Они восстанавливали передачи в их первозданном виде, собрали огромную фонотеку и создали особое хранилище, где ее изучают и исследуют. Гондриане просто преклоняются перед нашей классической музыкой. Только что слушал фуги Баха. Моя мать играла на фортепиано. Иногда случалось, исполняла Баха. Запись 5. Сибелиус. Симфония номер 2, ре минор. Сочинение 43. Чайковский. Вариации на тему рококо. Сочинение 33. Рахманинов. Симфонические танцы. Сочинение 45. Моцарт. Квинтет для кларнетов ля бемоль мажор. К-581. Сибелиус. Симфония номер 2, ре минор. Сочинение 43. И опять Сибелиус. Симфония номер 2, ре минор. Сочинение 43. Запись 6. Чендлер жив, Росс жива, Бимиш жива, Чу жива, Моррис жив, Майерс жив, я жив. Но стоит ли нас пересчитывать? Что из того? Считай, не считай, все бессмысленно. Зачем все это? Запись 7. Майерс проглотил шахматную фигуру. Ящерицы сумели прооперировать его и спасти ему жизнь. Запись 8. Проснулся после очередного кошмара и задумался, а что если все мы погибли в нашей околоземной скорлупке, и моя жизнь наяву в кандрианском корабле не более чем посмертная галлюцинация? Что если я умер, и все мы на самом деле умерли в тот самый момент, когда погибла Земля? Для нас это не составило бы никакой разницы. Земляне погибли. Быть может, кое-кто переселился неведомо куда, а мы здесь. Нам выпала иная судьба. Ящерицы поддерживают с родной планетой каждодневный контакт. Чу в восхищении от их средств связи, совершенно диковинных, по ее мнению. То ли они перескакивают через время, то ли сворачивают пространство, не знаю и знать не хочу. Я всего лишь специалист по питанию. По-видимому, на Кондре они все перешли от заимствования имен к составлению их на свой вкус. Капитан Полночь тоже решил сменить имя. Отныне он именуется Вернон Зенон Эллерман. Симфонии Брукнера и Малера. Слушаю их снова и снова, убиваю тем самым пропасть времени. Уолтер Дрейк обещает достать мне еще и другую музыку, хотя я ни о чем ее и не просил. Запись 9. Бимиш явилась ко мне. Вид у нее был решительный. «Слушай, Флинн», — изрекла она, — «мы не сдадимся». «Что значит «не сдадимся»?» «Не будь тупицей», — продолжала она сквозь зубы. «Конец человечеству не наступит до тех пор, пока жива хоть горсточка людей». «Я жив, хоть и неизвестно зачем». Усмехнувшись, она потрепала меня по коленке. «Да не мучь ты себя, Флинн. Я даже не думала намекать на то, что тебе надо бы возобновить отношения с Лили Чу. Это было давным-давно, в дни предполетных тренировок. Я не вспоминал об этом, пока Бимиш не напомнила, кто ее просил. А она не могла угомониться». «Никому из нас, к счастью, сейчас не до романов. Да и навряд ли наши женщины согласятся на роль племенных кобыл». «Ну уж», — только и произнес я. «Надо же загнуть такое». Она еще и дополнила свою речь сообщением, что у кандриан есть технология, позволяющая вырастить детей в пробирках. Все, что от нас требуется, — поставить им сырье. Я ответил согласием. У меня ужасно разболелась голова. В последнее время меня часто мучают головные боли. После ее ухода я попробовал завести музыку. Уолтер Дрейк дала мне оперу «Борис Годунов», только я не могу ее слушать. Не могу слушать голосовые партии вообще. Не знаю, как сообщить об этом Уолтер Дрейк, да и не хочу сообщать. В любом случае, ее это не касается. Запись 10.
Чу спит с Моррисом. Недорого же стоит теория Бимиштона Мидроманов. Майерс все еще не поднялся и не может играть в шахматы, и Моррису, вероятно, было просто нечем заняться. «Прости меня, Майкл», — объявила мне Чу. «Я действительно чувствовал где-то глубоко в душе слабенькое отдаленное шевеление сродни гневу, но оно прошло, и я отозвался: ладно, чего уж там». Чендлер проводит все свое время в корабельном узле связи с ящерицей, носящей французское имя, которое ускользает у меня из памяти. Теперь Чендлер уверяет нас, что узнал о жизни Кендриан много интересного. Когда он заводит подобные речи, я выключаю слух. Я ни разу и не заходил в узел связи, чтобы не вызвать нового приступа головной боли. А голова у меня болит от всего, кроме музыки. Запись 11. Я был убежден, что мы очутимся в каком-то суррогатном мире, в мешанине поддельных кусков и фрагментов земной цивилизации, и в течение 2 кандрианских дней после посадки отказывался выйти наружу. Все проявляли отзывчивость и терпение. Уолтер Дрейк оставалась со мной на борту и повторяла без устали: «Мы оборудовали для вас прекрасный отель, где вы будете жить все вместе. Считайте себя нашими гостями». В конце концов, когда она подарила мне музыкальные записи, я смирился и отправился вслед за всеми. Квинтет Моцарта я не взял. Так Уолтер Дрейк нашла его и принесла вдогонку. Все равно слушать его я не буду. Звук кларнета — это чье-то живое дыхание, и музыкант давно мертв, как все остальные. Звук этот для меня непереносим. Отель расположили на окраине города, слегка похожего на Лос-Анджелес. Признаться, я ожидал, что сходство окажется еще сильнее. Пока что мы приметили холмистые кварталы у моря, напоминающие Сан-Франциско, и попросили переселить нас туда. Нам нашли что-то вроде жилого дома, деревянного, крашеного, с подвалом. Моррис и Чу заняли весь верхний этаж, хотя думаю, что спать вместе они прекратили. Росс получила квартиру рядом со мной. У нее хватает своих проблем. Едва она ступила на кондру, ее вырвало. С тех пор это повторяется почти каждый день. Она не в состоянии побороть тошноту. Нас завалили приглашениями, но ящерицы ни на чем не настаивают. Они ведут себя чертовски заботливо и уважительно. Я никуда не хожу. Сижу у себя в комнате и слушаю музыку. Гендель помогает засыпать. Запись 12. Прошло 4,5 года. Я прекращал бы вести эти записи, потому что Чендлер показал мне свои. Оказалось, что он беспрерывно фиксировал все происходящее. Затем Бимиш познакомила всех со своим дневником, и доктор Бриджит Нильсон, ответственная за наше психическое здоровье, рекомендовала остальным также включиться в программу, как она выразилась, исторических свидетельств. Перспектива показать кому бы то ни было свои личные записи беспокоит и раздражает меня. Я не писатель и не художник, каким оказался Майерс. Его картины пользуются здесь огромным спросом, и он завел целую стаю учеников Кендриан. Если Чендлер и Бимиш фиксируют события на бумаге, зачем мне, спрашивается, тратить время на то же самое? Исторические свидетельства чего и для кого? Уолтер Дрейк была очень добра ко мне, и теперь мы живем вместе. Мы прекрасно ладим друг с другом. 2 года я путешествовал по всей планете один, расходы за счет правительства, как и все наши расходы на Кондре. Уолтер ждала меня. Мы съехали из общего дома и стали жить сами по себе. Время летело как в сказке, и в памяти от того периода задержалось немногое. Мы часто слушали музыку. Ни флейт, ни кларнетов, струнные, ударные, фортепиано, а духовые только в ряду с другими инструментами. В общем, все, как мне хотелось. Так или иначе, тот период миновал. Прожив столько лет, Чу и Моррис совершили совместное самоубийство. Использовали для этой цели огромный старый револьвер, который кто-то из них протащил в космос. Вероятно, Моррис. У него всегда был комплекс настоящего мужчины. Бимиш пристает ко всем с вопросом: «Ну почему? Почему?» Трудно задать более глупый вопрос. «Я была так близка с ним, Флинн. Неужели они не могли чуть-чуть подождать?» На самом деле, я все время забываю про ее мечту о детях из пробирки. Она трудится, не щадя себя, вместе с Ватагой Кендриан во главе с доктором Болеславом Сингхом. Совершенно выматывается в бесконечных дискуссиях с доктором Сингхом, доктором Бриджит Нильсон и с другими об соотношении земной и кендрианской информации, какое следует предложить человеческим младенцам.
Сама Бимиш хочет вырастить из них перелетных птенцов. Повторяет, что провидение неспроста распорядилось так, чтобы нас нашли именно кандриане, расы, аккуратно собравшие и сохранившие земное наследие. И все это ныне, по ее убеждению, ждет не дождется, чтобы заполнить пропасть в земной истории. Она именно так выражается – заполнить пропасть. У нее разработан долговременный план. Когда пробирочные дети подрастут, раздобыть для них корабль и отправить на поиски планеты, которую они сумеют превратить в новую Землю. Мне этот план представляется сумасшедшим. Да все мы рехнулись, чего уж там. Я переехал обратно в общий дом, решил, что теперь, когда нас осталось так мало, это мой долг. Уолтер переехал вместе со мной. Запись 13. Слушаю фортепианные концерты Моцарта, особенно в исполнении Альфреда Бренделя. Выходит, я выполнил задание. Ответил на вопрос, что замороженный землянин потребляет на завтрак. Ответ – музыку. На обед – музыку. На ужин – музыку. Данный замороженный землянин живет исключительно благодаря музыке. Запись 14. Мы прожили с Уолтер Дрейки еще полтора года в общем земляном доме и разошлись. Может, тут и нет никакой связи с тем, что мы жили в одном доме с другими людьми. Разводы у молодых кандриан вошли в моду так же, как и некое подобие волос. Раньше они носили парики, теперь разработали способ отращивать пух, похожий на перья. Когда Уолтер однажды явилась с черепом, обсыпанным бледным пушком, я сказал ей, чтобы выметалась. Она ответила, что все понимает и не держит на меня зла. Ни черта она не понимает. Запись 15. Дети, которых вывела Бимиш, и на которых я даже не удосужился взглянуть, умерли от какой-то инфекции, все за 3 дня. Кандрианские медики, чьим заботам они были поручены, тоже подцепили заразу, но без смертельного исхода. Хотя кое-кто из медиков ослеп. Майерс больше не играет в шахматы с тех пор, как Моррис покончил с собой. Среди кандриан есть очень приличные игроки, однако Майерс не соглашается сражаться с ними. А Бимиш собирается предпринять новую попытку. Ее не остановишь. Она поделилась с Рос подозрением, что кандриане уморили детишек намеренно. «Чего ради им возрождать нашу расу?» – приставала она к Рос, не требуя ответа. «Они намерены занять наше место во Вселенной. Так зачем им возиться с нашими детьми?» Как рассказала мне Рос, Бимиш уговаривал ее бежать с Кондры. «Куда?» Рос обеспокоена состоянием подруги. «Что, если, вопрошает она, Бимиш окончательно сойдет с ума и зарежет ни в чем не повинную ящерицу врача? Нас тогда посадят под замок навеки вечный». Рос отнюдь не жаждет сидеть под замком. Она нашла себе хобби – играет на виолончели. Ящерицы с превеликим удовольствием сделали для нее инструмент. Более того, с ней вместе виолончель осваивают 3 кандриан. По мне, пусть творит, что хочет. Я слоняюсь по округе и веду наблюдение за кандрианами, которые только и делают, что подражают нам даже в мелочах. Меня по-прежнему мучают кошмары. Симфоническая музыка больше не помогает, даже Сибелиус. Если я слушаю музыку достаточно долго, то мне начинают мерещиться голоса. Могу слушать исключительно камерные пьесы, где каждая нота звучит отчетливо и раздельно, где я воспринимаю и звуки, и паузы между ними. Мне предоставили постоянный пропуск в фонотеку, и я провожу тому ему времени, слушая то, что хочу. Запись 16. 14 колец спустя. В конце концов, Бимиш удалось получить 3 жизнеспособных детей. Но 2 из них странным образом утонули в результате несчастного случая неделю назад, а 3-я, девочка по имени Мелисса, убежала, и ее никто не может найти. Клетки, которые мы поставляем, уже не отличаются качеством, хотя Бимиш не отчаивается. За глаза она теперь называет кандриан змеилицей. Она совсем посидела. Я тоже. Кандрианские новости нынче вертятся вокруг растущего напряжения в отношениях с соседним миром, главным торговым партнером планеты. Живьем я обитателей того мира, его называют Чато-Нел, никогда не видел, только на снимках и в телевизионных репортажах. Теперь похоже, что и не увижу. Ну и наплевать. Интересная штука произошла с заразой, убившей первых выведенных Бимиш детей. Она мутировала и превратилась в болезнь, поражающую кандриан, примерно так же, как в прошлом рак поражал людей. Ну что ж, кандриане сами напросились на такую беду.
Запись 17. Я отправился в дюны взглянуть на старых Андриан и на тех, кто не пожелал имитировать земные обычаи. Большинство из них не говорит по-английски, они и по-кандриански нынче говорят друг с другом нечасто, но, по-видимому, они не возражают, если вы просто шатаетесь рядом и наблюдаете за их жизнью. Живут они поодиночке, либо в крошечных поселениях, очень примитивно, сведя свои потребности к минимуму. У старокандрианина есть, как правило, круглый каменный домик, хотя может оказаться, что он живет в норе или пещере. Он ходит каждый день за водой, а пищу себе готовит на маленькой плитке, работающей от батареи или даже на костре из дров. Телевизора у него нет. Вместо развлечений он ходит туда-сюда, разглядывая, что придется, или сидит и медитирует, или копается у себя в цветнике, или режет по дереву. Правда, время от времени они собираются вместе ради того, чтобы потанцевать или просто погреться на солнышке, а то вздумают поставить какой-либо скетч или пьеску. Если уж они решили актерствовать, то это может длиться многие дни подряд. У них есть что-то вроде натурального обмена. Изделия из одной округи ценятся в других. Иногда они путешествуют, и отдельных пилигримов можно встретить даже на городских улицах, но подолгу они здесь не задерживаются. С недавних пор попадаются молодые, которые пытаются вернуться к подобному стилю жизни, создав соответствующие условия в городах. Правы, их потуги смешные. А между тем эти юнцы считают свои действия абсолютно неизбежными перед лицом вторжения инопланетных обычаев, земных обычаев. То есть это, очевидно, обратная реакция на затеянную некогда программу. Я пристально слежу за развитием событий. Оно завораживает и должно бы бросать в дрожь. Мне эта реакция сверхъестественным образом напоминает земных фундаменталистов-националистов, американских христиан, ближневосточных мусульман и всех прочих, кто к концу жизни на нашей планете превратил эту жизнь в форменный ад. Но если указать антагонистам на подобное сходство, они тоже приходят в бешенство, поскольку не хотят уподобляться землянам в чем бы то ни было. Я частенько завожу разговор на подобные темы только для того, чтобы посмотреть, чем он кончится. Если я общаюсь с антагонистами, те неизменно лезут в бутылку. Нет, кипятятся они. Мы просто-напросто хотим вернуться к прежним традициям. Они совершенно не сознают, что самый их пыл – черта скорее земная, чем кандрианская. Насколько я могу судить по разным источникам и собственным впечатлениям, горячность есть нечто несвойственное коренной кандрианской культуре. Пока они не увлеклись нашими сигналами, у них ничего подобного не было. Каждый жил сам по себе, спокойно и, честно говоря, скучновато. Иной раз мне хочется, чтобы мы застали их культуру в ее изначальном виде, а не такой, какой она стала к моменту нашего прилета. Впрочем, старокандриане нипочем бы не додумались послать на Землю миссию доброй воли. Это уж как пить дать. Я беседую обо всем этом с доктором Бриджит Нильсон частенько и подолгу. Мы не то чтобы сдружились, но для человека и ящерицы ладим совсем неплохо. Она заявляет, что кандриане всего лишь использовали земную культуру для того, чтобы влить новые силы в свою. А я припоминаю старых кандриан. Ей же ей. Они мне нравились. Если они олицетворяли собой умирающую культуру, то надо было позволить ей мирно умереть. Запись 18. Росс вовлекла в свои музыкальные забавы Чендлера. Выяснилось, что ребенком он играл на скрипке. Теперь в общем доме только и слышны их совместные упражнения. Иногда она упражняется на фортепиано. На виолончели у нее получается лучше, а я сижу себе на своем крылечке, глядя на море. Сижу и сижу. Росс уверяет, что кандриане, участники ее группы, восхищены тем, что у них получается. Естественно, с каждым днем они изображают людей все лучше и лучше. Они полагают 20-е столетие на Земле золотым веком человеческих спектаклей. Откуда им это известно? Тут же все не из первых рук, все понаслышке. Меня просили присоединиться к бригаде кандриан, следующей на южный континент, где возникли локальные волнения для суждений по проблемам питания. Я отказался. Меня не интересует, голодают ли они там и почему голодают. Я насмотрелся в избытке на картины голода на Земле. Вот там голодали с размахом. Там это был поистине спектакль. А еще я не хочу уезжать, чтобы не пропускать игру Росса Чендлера. Они исполняют сонаты и дуэты, экспериментируют, не всегда успешно перекладывая музыку, написанную для других инструментов. Вот это мне интересно. Как только Росс стала играть на фортепиано так же уверенно, как на виолончели, их репертуар сильно расширился. Конечно, им далеко до великих музыкантов, но я слушаю их с удовольствием каждый раз, когда могу. Есть что-то особенное в живой музыке. Без нее тоскуешь.

студии Маки Чарнес, слушая Брамса. Окончание. Запись 19. Майерс отправился в мировое турне. Он приобрел такую известность живописца, что у него появились соперники, даже соперничающие школы, возглавляемые его же учениками. У нас в доме он не появляется совсем, даже в гости не заглядывает. Сьюэн, Бимиш и я учредили себе жилище напротив бывшего общего дома на другой стороне залива. Необходимо, чтобы кто-то постоянно был с нею рядом. Необходимо с того самого дня, когда нашли расчлененный труп Мелиссы. По мнению властей, ответственность за преступление несет движение «Кондрачаликипон». Так называет себя радикальное крыло антагонистов. В переводе это значит «возвращение к андрианской сущности». Мол, им нужен был акт, символически отвергающий все, связанное с земной культурой. В очередной беседе с доктором Бриджит Нильсон я указал, что эти кондрачикосы, если тут действительно их вина, сделали все совершенно неправильно. Им следовало швырнуть мертвое тело прямо на ступени правительственного здания и созвать пресс-конференцию. Впрочем, если уж они так последовательно учатся у землян, то в следующий раз ошибки не будет. Вот именно, отозвалась она. Что же нас ждет? Какой смысл она вкладывала в слово «нас»? Конечно, не мы двое, а мы кондриане. Ей нравится думать, что гости с Земли обладают особой мудростью, проистекающей из гибели их мира и мистической кровной связи с культурой, которую кондриане впитывают. Словно я только и делаю, что сижу и размышляю о подобных отвлеченностях. Доктор Бриджит Нильсон – неисправимый романтик. Что же касается Сьюэн, то о смерти Мелиссы я не разговариваю с ней вообще. Было уже столько смертей, что значит теперь смерть еще одного ребенка? Ребенка, который все равно не вырос бы человеком. Люди рождаются на Земле и воспитываются в человеческом обществе, как Сьюэн и я. «Надо было взорвать их корабль на пути сюда», — заявляет она теперь. «Взорвать к черту вместе с нами». Она никогда не ходит со мной в бывший общий дом слушать игру Росс и Чендлеров. Они дают концерты без афиш почти каждый вечер. Я хожу непременно, хотя бы потому, что уже выучил всю камерную музыку в фонотеке наизусть, вплоть до случайного скрипа стула под кем-то из былых слушателей. Кондрианские записи слишком достоверны. С Росс и Чендлером все по-другому. Музыка у них живая, и все звуки живые. Кондрианские музыканты дают концерты беспрерывно, но я на это безобразие не хожу. Прежде всего, я по-настоящему понял, что когда мы, люди, слушаем музыку, то слышим вовсе не звуки, исходящие извне. То есть наше внутреннее ухо ловит вибрацию снаружи и уже затем создает под черепом звук, соответствующий этой вибрации. Может ли кондрианское ухо быть совершенно таким же, как наше? Неважно, с какой точностью они научились воспроизводить музыку наших исполнителей, их ухо не способно услышать в нашей музыке то, что слышим мы. Кондрианские концерты человеческой музыки — это профанация. Запись 20. Утверждают, что преступность и насилие получили широкое распространение на Кондре отнюдь не вследствие перенаселения. Змея по имени Свами Нанда пришла к выводу, что демографический взрыв – лишь внешнее выражение болезни. Согласно ее змеиному учению, Кондра заключила астральное соглашение принять не только нас, выживших землян, но и души всех усопших. Земные души в астральном пространстве, предвидя, что вскоре не останется земных тел для перевоплощения, послали зов в поисках новых тел и новых миров для обитания. Кондрианские души в том же пространстве, решив, что их труды в материальном мире Кондры почти закончены, дали согласие на вселение человеческих душ в местные тела. Что и произошло. Ныне молодое поколение насыщено земными душами, рожденными в облике кондриан, которые принялись воссоздавать условия, знакомые по земному опыту. Я послал этому с вами 4 сердитых письма. Последний он удостоил ответа, вежливого и длинного, объясняя свою краденую концепцию с помощью краденных слов. Ах да! Прошла еще дюжина колет. Можно бы написать и просто лет, поскольку кондрианские годы лишь на несколько дней короче земных, и даже Чендлер забросил земной календарь за ненадобностью. Росс рассказала мне, что Чендлер начал сочинять собственную музыку. Она укоряет меня тем, что я называю кондриан змеями, и толкует со мной мягко и рассудительно, точно кондрианка. Меня от такой манеры тошнит, и это смешно. Я же помню, как ее саму вначале ежедневно выворачивала наизнанку. Так что пусть лучше не учит меня хорошим манерам и не попрекает затворничеством. В затворничестве нет спасения. А в чем есть? И что она может предложить взамен? Меня никогда не учили играть на каком-нибудь инструменте. Родители решили, что у меня нет способностей и были правы. Я не исполнитель, а слушатель. Вот я и делаю то, что мне положено. Слушаю. Я вообще не ходил в бывший общий дом и не общался бы с Росс, если бы не музыка. Удивительно, но у них и впрямь получается все лучше и лучше. Время от времени я по-прежнему захожу в фонотеку, трачу там недельку, слушая великих музыкантов и проверяя, не испортился ли у меня вкус. Нет, не испортился. Каким-то чудом, а вернее упорством, мои товарищи по команде выросли в прекрасных исполнителей.
Вчера вечером мне пришлось выйти в середине сонаты Бетховена. Нестерпимо захотелось побыть в одиночестве. Запись 21. У Сью Энн на прошлой неделе случился удар. Парализовала всю левую сторону. Я сижу с ней почти беспрерывно, поскольку знаю, что присутствие змея она не принесет. Она все равно ругает меня за то, что я с ними сотрудничал. Да, все мы проводили часы и часы с их учеными, выполняя их знания о нашей уже давно мертвой планете. Как было отказаться? Они вели себя так почтительно, а мы были всерьез обеспокоены, как бы нам самим не забыть Землю. Так что оставалось делать? А кроме того, у нас не было других занятий. Все равно она ругается, а я молчу. Мне это безразлично. Среди молодых кондриан поднялась волна самопожертвования. На глазах зрителей они поджигают себя, а те стоят вокруг как завороженные и ничего не предпринимают. А доктор Бриджит Нильсон разглагольствует: «Ваша планета вымерла, и многие сгорели в одно мгновение. Это создало обширную карму, и тем, кто чувствует такой позыв, надо позволить воссоединиться с ней». «Значит, вы нандистка, — прозреваю я, — сторонница с вами Нанды и всей бельберды насчет перевоплощений?» «Не вижу иного логичного объяснения», — отвечает она. «А это, по-вашему, не лишено смысла?» «Да», — она поглаживает себе щеку полированными оранжевыми когтями. «Это заем. Мы одолжили материальную красоту нашего мира и присущие нам тела в обмен на вашу активную духовную жизнь и вашу богатую чувственную культуру». «Нет, это они тронулись умом, а вовсе не мы». Запись 22. Какая-то юная змея с безумными глазами и перьями на макушке, выкрашенными в синий цвет, выстрелила сегодня утром в какого-то с вами ядовитой колючкой из допотопного духового ружья. Преступника поймали и показали по телевидению. Несостоявшийся убийца пялился в камеру, как настоящий земной отщепенец. Сью Энн не сводила с него глаз и иронически фыркала. Запись 23. Мне опять приснилась мама за фортепиано, но руки у нее были кондрианские. Пальцы слишком длинные, ногти загнуты, как когти, и кожа покрыта крошечными сероватыми чешуйками. Играла она, по-моему, Шопеном. Запись 24. Иногда мне хочется быть писателем, чтобы отдать должное всему, что вижу. Тогда в том, что я выжил, был бы хоть какой-то смысл. Взять хотя бы Сью Энн. Если бы не ужасное невезение, она дала бы нам новое поколение, обеспечила бы нас потомством. Майер создает теперь целые альбомы и никаких земных сюжетов не пишет, хотя кондриане буквально умоляют его сосредоточиться на том, что ему ближе всего. Он отвечает, что не доверяет более своей памяти о Земле, а кроме того, глазам землян в их нынешнем перерождении кондрианские образы кажутся ближе. Он открыто принял нандизм и путешествует, запечатлевая кондрианские пейзажи, портреты и прочее. Так что не могу не корить свои заметки за неполноту. Если кому-нибудь чего-нибудь не хватает, всегда можно обратиться к рисункам Майерса. Уолтер Дрейк умерла прошлой зимой от кондрианского рака. Я был на похоронах, впервые загримировавшись под ящерицу. Секретом грима поделился со мной Майерс, самоуверенный сукин сын. Он использовал костюм, маску и шапочку с перьями, чтобы находиться незамеченным среди змеелицых и наблюдать за ними без помех. В сравнении с тем, что вытворяют кондриане с нашими земными обычаями, разве это обман? Грим дает преимущество. Я и не подозревал, как это давит, когда на тебя непрерывно пялятся. Но теперь я научился избегать постороннего внимания. На похоронах сказали «зала к зале, прах к праху». У меня помутилось в голове, и я вынужден опуститься на скамью. Запись 25. Еще 4 года. Мое сердце все еще не сдается. Я маскируюсь под ящерицу и слоняюсь по барам, смотрю телевизор вместе с кондрианами, но стараюсь не увлекаться этим. Туземцы меня подчас нервируют, даром, что я провел здесь уже несколько лет. Я забываю, кто они и кто я. Забываю собственную личность. Боюсь, что впадаю в маразм. Но как только прихожу домой, Сью Энн одаривает меня циничным взглядом, все возвращается на свои места. Я завожу ей пленки с Дворжиком или с Шубертом. Вообще-то она предпочитает французов, но я нахожу их поверхностными. Чтобы послушать Брамса, Бетховена, Моцарта, я по-прежнему отправляюсь в бывший общий дом каждый раз, когда играют Росс и Чендлер. Звучит музыка, и во мне поднимается такой необъятный, болезненный и прекрасный стон, что я не в силах удержать его. И на мгновение он вырывается наружу, а я чувствую себя успокоенным и изменившимся к лучшему. Конечно, это иллюзия, но иллюзия замечательная. Запись 26. Где-то на другой стороне планеты бедняга Майерс угодил в религиозную смуту, и озверевшая толпа забила его до смерти. Доктор Бриджит Нильсон, сильно постаревшая, опирающаяся на клюку, пришла выразить мне свое сочувствие.
Я принял ее соболезнование во имя прежней дружбы. «Двоих мы поймали», — сообщила она, — «лидеров группы кондрачекосов, убивших бедного мистера Майерса». «Примите мои поздравления», — ответил я. Не сумел удержаться. Взглянув на меня пристально, она сказала: «Извините, мне не следовало приходить». Когда я пересказал всю сцену, Сью Энн так хлестнула меня по лицу. Сил у нее и в здоровой руке оставалось немного, но я обиделся и спросил, за что. «Потому что ты улыбнулся, Майкл. Нельзя же беспрерывно плакать». «Нельзя. А хотелось бы». Среди прочего, доктор Бриджит Нильсон рассказала, что кондриане сочиняют ныне музыку в классической, популярной и упрощенной манере, все по земному образцу. Не слышал ни одного из здешних музыкантов и слышать не хочу. Запись 27. По крайней мере, Сью Энн не дожила до этакого безобразия. Они теперь пришивают к своим слуховым отверстиям ушные мочки. Но это не главная новость. Главные новости поступают с Южного континента, где группа экстремистов основала прокондрианское государство. Они там принципиально применяли только древние методы земледелия и, очевидно, что-то делали неверно. Верхний плодородный слой почвы смыло летними ливнями. Теперь они убивают новорожденных, чтобы сократить число ртов. Убивают под предлогом, что младенцы слишком похожи на землян и являют собой частицу порока, которым земное поражает все чистое. На официальные запросы эти кондрачекосы отвечают: «Спасибо, у нас все в порядке». А на деле там массовый голод и детоубийство. После смерти Сью Энн я переехал обратно в общий дом. Мне предоставили целый этаж, и я почти не выхожу на улицу. Регулярно смотрю кондрианское телевидение, пытаюсь следить за их политикой. Я даже бросил выискивать фальшивые ноты, которые доказали бы интеллигентному наблюдателю, что они лишь прикидываются людьми, притом прикидываются лживо и неумело. Да, по правде говоря, таких нот не так уж и много. Это у меня внутренние спазмы только и всего. Кондриане заявляют, что спасли нашу культуру, превратив ее в свою собственную. Для кого-то такие потуги, может, и звучали бы убедительно, но уж не для меня. Даже развлекательные шоу и те похожи. Кондрианская молодежь бесится под музыкальные видеоклипы и оглушающие завывания групп, именующих себя почти невыносимые, и смертельная скука. Гляжу и гляжу на экран в ожидании. Вот сейчас сорвутся, дадут петуха. А различу ли я петуха, если дождусь? Запись 28. Росс и Чендлер затеяли немыслимое. На вчерашнем музыкальном вечере они просто оглушили меня сенсацией. Оказывается, они дотянули двух молодых кондриан до вполне приемлемого уровня, в особенности некоего Джилакана Чукчантарантиса, играющего и на скрипке, и на виолончели, и теперь намерены выступить вчетвером, как струнный квартет. Выслушав объявление, я вышел в знак протеста. Росс полагает, что я веду себя безрассудно и, желая досадить другим, делаю хуже только себе. Ведь у квартета будет куда более широкий репертуар. И черт с ней, с Росс. Она предательница. Чендлер тоже предатель. Запись 29. Я применил маскировку и достал себе билетик не как Майкл Флинн, землянин, а как безымянный кондрианин. Первый концерт сводного струнного квартета — событие года, символ передачи факела человеческой культуры, так здесь принято говорить. «Святотатство!» — визжат кондрачекосы. Я держу свои мысли про себя и вынашиваю собственные планы. Ящерицы съезжаются в город отовсюду. Уже отмечены два взрыва. Ответственность само собой возлагается на кондрачаликипон. И черт с ними, только вы чешуйчатые твари не взорвали меня, прежде чем я исполню свой долг. Револьвер у меня в кармане. Тот самый револьвер Морриса. Я забрал его, как только он и Чу покончили с собой. Когда-то я был неплохим стрелком. Сижу я близко к сцене у самого прохода. Правая рука не встретит помех. Слишком горькой была порой моя жизнь. Не позволю насмехаться над собой и совершать святотатство в единственном месте, где доселе испытывал душевный комфорт. Запись 30. Теперь я понял, для кого все это пишу. Дорогой доктор Герберт Акондичитилка, вы меня не знаете. Да и я до недавних пор не знал вас. Я тот, кто сидел вчера вечером рядом с вами в Карнеги-холле. В вашей кондрианской копии Карнеги-холла, восстановленной по телекартинкам. Блистающая хрусталем и красным бархатом копия получилась даже более шикарной, чем настоящий зал, но, по-моему, слегка проиграла ему в акустике. Вы, доктор, не обратили на меня внимания. Я был в гриме. А вот я вас заметил. Весь вечер от меня ничего не ускользало, начиная с полиции и демонстрации кондрачекосов у входа в зал. Но вас я отметил особенно, поскольку вы ухитрились отвлечь меня от музыки, а я ведь ожидал, что именно это прекрасное произведение окажется в моей жизни последним.
Это был первый струнный квартет Гайдна «Соль мажор», сочинение 77. Я пытался решить, в какой мере участие двух кандриан испортило звучание, а ваше дурацкое ерзанье мне мешало. Вот уж невезение, думал я, получить в соседи кандрианина, который явился просто на светское сборище, не чувствуя к земной классической музыке ровно никакой склонности. Для меня было большим облегчением, когда музыка кончилась, и вы присоединились к оглушительным аплодисментам. Я следил за вами так сосредоточенно, что упустил момент, когда музыканты покинули сцену. В антракте я тоже не выпускал вас из виду. Надо же было следить за чем-то, пока час не пробил. Вторым номером программы был один из моих любимых, второй струнный квартет Брамса «Ля диез минор», сочинение 51. Для завершения того, что задумано, я выбрал первый такт квартета, твердо решив, что предателям Росса, Чендлеру и двум дрессированным змеям не играть Брамса. А точнее говоря, никому уже не услышать, как Росс и Чендлер играют, что бы то ни было. Вы, доктор Кондитичилка, запомнились мне маленьким, худеньким, элегантным созданием, одетым в поддельный блейзер с поддельными золотыми пуговицами. На голове у вас красовалась плотная копна белых перьев, лицо было более круглым, чем положено ящерице, а глаза под очками казались огромными. Я еще подумал, не испортили ли вы себе зрение, разбирая надписи в кадрах земных передач? По серой шелушащейся коже я мог догадаться, что вам изрядно лет, как и многим другим среди публики. Но до моего возраста никому из вас было явно не достать. Вы вступили в разговор с кандрианкой слева от вас. Из подслушанных реплик я понял, что вы познакомились с ней в этот же самый день, только раньше. Теперь она норовила закрепить знакомство. «Значит, — спросила она, — вы врач?» «Отставной, — ответили вы. Вам обязательно надо познакомиться с Мишей Двоястреба, моим сегодняшним спутником. Он тоже отставной врач». Кресло слева от нее было свободно. То ли отставной доктор Миша удалился в туалет, то ли вышел в вестибюль перекурить. Вам следует понять, я переводил слова в привычные мне понятия. Итак, поддельный доктор Миша У, буква взамен понятия «украденные имена», в поддельной отставке отправился в поддельный туалет или курит поддельную сигарету. Спутница Миши Двоястреба, поддельная женщина в зеленом платье поддельной шерсти, носила белый парик с голубоватым оттенком. Боже, как издевалась Бимиш над склонностью кандрианских самок выбирать за образец самые затасканные женские моды Земли. Зеленое шерстяное платье, имени которой я так и не разобрал, спросила: «Позвольте осведомиться, та леди, с которой вы были днем в галерее, это ваша жена? Где же она сейчас?» Вы качнули головой, сверкнув очками. «Да, мы действительно всегда ходили на концерты вместе», — услышал я ответ. «Мы оба любим хорошую музыку, и ничто в жизни не может заменить слух. К несчастью, она слышит все хуже и хуже и больше не выходит по вечерам. Это было бы для нее слишком трагично». «Какая жалость!» — воскликнула зеленое шерстяное платье. «Пропустить такое выдающееся событие! Разве первая скрипка не прелесть? И какой молодой! Поразительная картина!» Черт ее побери, она была права. Чендлер играл вторую скрипку, уступив первую партию своему ученику, Чукчетон Фуранфису. Уже заодно это бывшего моего товарища по команде следовало бы уничтожить. Я закрыл глаза, сосредоточившись на револьвере в кармане. Дьявольски тяжелая штука. Что если он зацепится за что-нибудь, и я не сумею его вытащить, или не попаду в цель, или на меня, старика, навалятся два пожилых инопланетянина и не дадут мне исполнить задуманное. Чендлер и Рос тоже давно не пьянчики, а когда их не станет, я останусь среди вас, змеелицых, совсем один. Экая маразматическая шуточка над самим собой. Вот еще один кандрианин, лысый, для ящерицы довольно грузный, пробирается вдоль ряда на свое место. Так и есть. Навис рядом с зеленым шерстяным платьем и явно намеревается сесть. Она остановила его, предоставив самцов друг другу. Вот он, вне всякого сомнения, Миша Двоястреба собственной персоной. «А Кондитичилка?» — назвались вы с легким поклоном. «Герберт». Вы двое пожали друг другу руки над коленями зеленого шерстяного платья и пустились в светскую болтовню. «Я внезапно ощутил ваши голоса как музыку. Вы, доктор, с вашим чистым высоким тенором играли первую скрипку. Доктор Двоястреба звучал заметно ниже и годился на роль виолончели. Зеленое шерстяное платье, погруженное в тенета своих потаенных мыслей, было, разумеется, второй скрипкой, ну а я тайно готовился к выступлению в роли коварного альта. Если бы наваждение не прекратилось, я, наверное, разрядил бы револьвер в ту же секунду. Сначала пустив пулю в вас, потом в себя. Я стал бы вслушиваться не в голоса, а в слова. Я цеплялся за слова ради самоконтроля». «Прекрасная пьеса Гайдна», — изрекли вы. «Я когда-то играл ее. Конечно, не на таком уровне, но все же я состоял в любительском камерном кружке».
это уж достойно вас, вороватых змей, скопировать еще и склонность наших земных врачей к музыкальным хобби. Вы сочли должным объяснить, от чего прекратили играть. Какая-то вялая, но калечащая кондрианская костная хворь. Еще бы, вашим ли коготкам ящериц управляться со смычками и струнами? На чем вы, собственно, пробовали играть? Название инструмента я прослушал, зато усвоил, что вы не играете уже лет 6-7. Не мудрено, что вы непрестанно дергались и шевелили пальцами, припоминая движение. Ящерица в бархатном костюме протиснулась передо мной, ухитрившись отдавить мне сразу обе ноги. Мы обменялись неискренними извинениями, она полезла дальше мимо вас и ваших спутников. Все возвращались по своим креслам, мой звездный момент приближался. Все места в моем ряду уже были заняты, я откинулся на спинку и сделал вид, что просматриваю программку. А вы продолжали говорить по-прежнему ясным голосом, но с примесью грусти. «Мне выпал ужасный год. Месяц назад умер мой единственный внук. Ему едва исполнилось 15. Ваш голос больше не казался музыкой. Это был просто голос, да еще в том самом тоне, который прорезался у меня и товарищей по команде после пробуждения, когда мы оказались, наконец, способны сказать вслух. Ну что ж, все кончено, все вдребезги. Мужчины и женщины, киты и букашки распались в пыль, а мы проспали!» Такой тон хуже крика. Настоящий острый крик пересох в горле, но вы не в силах не говорить о том, что его вызвало, ведь в душе он продолжается все громче. Я уткнулся взглядом в программку. Могли ли вы в самом деле обращаться в таком тоне к двум полузнакомым, встреченным на концерте? Те-то двое, разумеется, издавали междометия ужаса и сочувствия. «Рак», — сказали вы, имея в виду, конечно, неземной, а кондрианский рак. Потом вы перегнулись через зеленое шерстяное платье к доктору Два Ястреба. Это было ужасно. Началось на правой ноге, и никакие медикаменты не помогали, и три операции тоже не помогли. Я из-под тишка бросил взгляд в вашу сторону. Мне было интересно, какую гримасу скорчит ваше притворно-человеческое лицо для выражения ваших горестей. Но вы наклонились к коллеге-врачу, оставив мне на обозрение лишь узкие ящеричьи плечи. Музыканты за сценой настраивали инструменты. Револьвер оттягивал мне карман, как крейсер. Под меркнущими огнями зала я видел доктора Два Ястреба. Его лицо полнилось искренним сочувствием. Удивительно, подумалось мне, как они умудряются воспроизводить выражения, столь похожие на наши, при совершенно иной мускулатуре и с иным строением кожи. «И все-таки дело теперь движется лучше, чем поначалу», — отозвался доктор Два Ястреба. Я вспомнил младенцев Сью Энн Бимиш и смерть Уолтер Дрейк. «Раньше ведь просто ничего не умели, кроме как резать и резать, ампутировать и ампутировать. Был у меня молодой пациент, ему отняли целое бедро от отчаяния. Делались вещи и похуже, тоже от отчаяния. Вокруг нас публика устраивалась в креслах, нашептывая что-то друг другу, шурша программками. Очевидно, подслушал я один, и то против воли. К тому же скоро это испытание подойдет к концу». Публика успокоилась, и вот они вышли. Росс первая, Чендлер второй. В каком порядке выходили кондриане, не играло никакой роли. Росс первая — это хорошо. На красном платье кровь будет незаметна. Никто сразу не поймет, что произошло, и у меня хватит времени еще и на Чендлера. Внимание! Час настал! Вы продолжали все тем же неумолимо тихим печальным голосом. Он потерял большую часть кожи, а жидкости в нем оставалось так мало, что ее не удавалось сцедить. Я думаю, все это была сплошная ошибка. Не следовало так жестоко бороться за него. Надо было дать ему спокойно умереть. «Но мы не имеем права сдаваться!» — воскликнул доктор Два Ястреба, перекрыв голосом приветственные аплодисменты в адрес музыкантов. «Врач обязан делать хоть что-нибудь!» «И вы не ответили, доктора Кандити Чилка. Вы только вздохнули». Мягкий округлый выдох уложился как раз в паузу перед тем, как грянула музыка. Затем вы откинулись поглубже, послали коллеге пристальный взгляд и сказали тихо, и в то же время так ясно, что каждое слово до сих пор звучит у меня в ушах, каждое отчетливее и ниже предыдущего. «Давайте слушать Брамса». Едва первые ноты упали в зал, вы утонули в глубине кресла еще глубже. Спустя миг я сумел расслабить руку, сжимавшую револьвер, а потом вынул ее из кармана. Мы сидели в полутьме вместе. У нас в глазах стояли слезы, слишком едкие, чтобы пролиться. И мы слушали. В нашем сегодняшнем эфире вы слышали рассказ Сьюзи Маки Чарнес «Слушая Брамса» в переводе с английского Олега Битова. До встречи!

0: Модель для сборки начинает свое сегодняшнее выступление рассказом Игоря Вереснева за пригоршню ржавых биткоинов. Цезарь, как всегда, опоздал. На этот раз ждать его пришлось почти час. Поэтому едва дверь за спиной толкача захлопнулась, Шлак кинулся к нему. Есть! В том, что именно Цезарь толкает моему объекту кнар, я не сомневался. Остальные больно уж зеленые. Но доказательств у меня пока не было. Тонкие губы Цезаря под такими же тонкими усиками сложились в ухмылку. Есть, есть. А что, когда-то не было?
1: Так давай не тяни!
0: Не выдержала и соната.
1: Сил же никаких не осталось!
0: Судя по биометрии, мой подопечный тоже сгорал от нетерпения. Но Цезарь не спешил. Обвел компанию цепким взглядом, задерживаясь на каждом, поинтересовался. «А вы сделали, что я сказал?» Подростки заугукали, закивали, но как-то недружно. Поэтому Цезарь уточнил. «Все сделали!» Я понятия не имел, о чем идет речь. Видно, разговор состоялся до того, как я взял своего объекта на поводок. Но интонация Цезаря мне не нравилась. Еще больше не нравилось, что у объекта участилось сердцебиение. Он явно волновался, и Цезарь это заметил.
1: «Корень!»
0: Он резко ткнул пальцем в моего подопечного. «Ты поставил заплатку?» Объект шмыгнул носом, полез в карман за смартом. Цезарь не унимался.
2: «Я для чего вам ее скинул? Или ни разу не грамотные? Не хватало с полиции за всякой трухи!»
0: Худшие мои опасения подтверждались. Цезарь предусмотрел, что датчики зафиксируют воздействие кнара на организмы юных балбесов, и операционка откликнется на всплеск необычной мозговой активности вполне предсказуемо. Включит запись дампа. А далее дело техники. Первое плановое посещение семейного доктора, и тайное станет явным. Как именно заплатка должна предотвратить запись дампа, меня мало интересовало. Главное, она могла затереть мой эксплойт. Объект нашел программулину Цезаря, ткнул в нее пальцем. Не попал. Я чуть-чуть подкорректировал движение. Но фокус не удался. Цезарь выхватил у парня смарт и активировал установку. Изображение на моем экране мигнуло, перевернулось вверх тормашками. Погасло.
1: Все.
0: Объект соскочил с поводка. Троянский код, так старательно внедренный в его дешевенькую ОС Homo 3, уничтожен. В сердцах я саданул ладонью по подлокотнику кресла, охнул от боли, потряс пальцами. Потом пошел к холодильнику, достал банку пива, подержал в руке, пока холод не унял боль. Открыл крышечку, сделал долгий жадный глоток. И что теперь, начинать заново? Или нарытой информации заказчику будет достаточно? В конце концов, я не на спецслужбы работаю. Мои заказчики сегодня пращуры незадачливого шкалера Кореня, то есть... Корнелия Удалова, подозревшие, что их чадо балуется кнаром. Кибернаркотиком, говоря человеческим языком. Мы научились жить долго, оставаясь при этом бодрыми и здоровыми. И превратились в трусов. Мы боимся инфаркта и диабета, энурезы, лейкемии, эболы и аллергии на кошачью шерсть, депрессии, лихорадки Зика, болезни Паркинсона и раннего облысения, импотенции, близорукости, кариесы и аневризмы. А сильнее всего

способен при всем желании. Это чистой воды фантастика. Зато взломать ПО, перехватить биометрию или первичные сигналы, поступающие на контроллеры, другое дело. Подключить параллельный интерфейс, видеть, слышать, обонять и осязать то же, что и объект хакинга. Отслеживать, как изменяются его сердечные ритмы, давление, активность мозга. А если ты соображаешь в перекодировке сигналов соматической нервной системы, то появляется и обратная связь с объектом. Можно заставить человека что-то не увидеть или не услышать, или ткнуть куда-нибудь пальчиком неосознанно. Любого человека, независимо от того, какое ПО на нем стоит. Ибо вторая мудрость в том, что неуязвимого ПО нет. Есть взломщики-дилетанты. Я стараюсь с обратной связи не злоупотреблять и умения свои особо не афиширую. Слава мне не требуется. Возможно, когда-нибудь я займусь серьезным бизнесом или пойду на службу к правительству. Но пока хомо-хакинг для меня скорее хобби, позволяющее заработать немного биткоинов, чтобы не клянчить у маман и не париться с поисками работы. Оказываю анонимные услуги супругам, жаждущим покопаться в тайнах друг друга, или родителям, свихнувшимся на тотальном контроле своих чат. Да мало ли, дела житейские. Очередной заказ ничем не отличался от предыдущих. Я подозреваю, что моя жена изменяет мне со своим боссом. Можете ли вы помочь мне узнать правду? И в отдаче номер карты соцстрахования и потенциального объекта, чтобы собрать данные из открытых источников. Спустя час я знал, что Ирма Витер, 29 лет, замужем, детей нет, работает помощником инновационного директора корпорации «От сердца к сердцу», проживает вдвоем с мужем в Хаустауне М22. А также ее подробную биографию, аккаунты в соцсетях, музыкальные пристрастия, списки друзей детства и ворох прочей информации, совершенно мне ненужной и неинтересной. Да, самый обычный заказ. Я сообщил клиенту стоимость услуги, 50% предоплата, и еще через 10 минут аванс пришел на мой счет. Хомо-хакинг начался. Первый этап самый простой, но в то же время он требует определенной сноровки и скрупулезности. Мои мушки-киберпомощницы атаковали Таун М22 с первыми лучами солнца. Прошмыгнули сквозь жабры воздухозаборников, поднялись по лестничным пролетам, затаились, поджидая объект. Я никогда не пытаюсь провести кибера в чужую квартиру или, скажем, в мобиль. Во-первых, потому что это явная уголовщина, а вычислить владельца серийного кибера на порядок проще, чем создателя безликого программного кода. Во-вторых, уважающие себя граждане держат дома скан серверов, отслеживающих всякую нерегламентированную киберактивность. Зато в помещениях общественного пользования хаустаунов, где постоянно вертится всякая ремонтная мелюзга, затеряться проще простого. Конечно, проделать операцию первичного знакомства вне стен тауна еще надежнее. Но кто в наше время совершает пешие прогулки по мегаполису? Разве что отъявленные маргиналы, которых никто никогда не заказывает. Ирма Витер вышла из квартиры в 8:21, и я тут же усадил мушку под воротник ее пиджака. Это надо делать быстро и аккуратно, чтобы объект не заметил атаку. В лучшем случае он брезгливо смахнет мушку и подсознательно сделается внимательнее, так что посадить запасную будет куда сложнее. В худшем — заподозрит хакинг, обратится в полицию. Тогда вся операция на смарку. Придется или возвращать аванс, или уговаривать заказчика отложить затею на неделю-другую, пока объект не успокоится. У меня бывали такие провалы на заре моей хомо-хакерской юности. 3 года назад. Объекту понадобилось 7 минут на то, чтобы спуститься с 34-го этажа хауса на минус 15-й подземной парковке и сесть в подогнанный автопилотом мобиль. За это время мушка просканировала установленное ПО, записала отчет, и раньше, чем Ирма Витер захлопнула дверь бежевой Ауди, выпорхнула из-под воротника и отправилась в освояси. Меньше чем через час она сидела у меня на столе и сливала информацию в ридер. Начинался второй этап хакинга. Второй этап — это искусство. Проанализировать весь хард и софт объекта, найти уязвимости, выявить нестыковки, люфты, обломки мертвых программ, прочий мусор, годный для вторичной переработки. Дилетанты пытаются получить доступ к объекту чужими скриптами, часто не понимая принцип их действия. В дешевых операционках системе семейства Homo, чьи владельцы вдобавок не заморачиваются своевременной загрузкой обновлений, такое проходит. В ОС Bionic, тем более в Bionic M, никогда. И это хорошо. Их обладатели думают, что в комплекте с дорогой операционной системой приобрели неуязвимость своего внутреннего мира —

0: Они уверенные и спокойные. И по-своему они правы. Дилетантам до них не добраться. Но они не знают вторую мудрость древних. Я не пользуюсь штамповкой. Каждый раз я готовлю эксплойт заново. Конечно, у меня есть набор заготовок, но дьявол, как известно, в мелочах. Здоровье Ирмы Витер защищало ОС Bionic M2. Ни разу не взломанное, судя по отсутствию мусорного кода, с минимумом сторонних драйверов, с включенным на всю катушку фаерволом, неуязвимое. Почти. У Ирмы Витер стоял замечательный кардиодетектор производства корпорации «От сердца к сердцу». Не иначе подарочный вариант, эксклюзивная вещь. При необходимости он мог выполнять функции не только детектора, но и стимулятора, и нанохирурга, и операционного ассистента. А если чуть-чуть дописать его драйвер... В общем, эксплойт к Ирме Витер стоил мне бессонной ночи и красных слезящихся глаз. Мой личный бионик без М, да, порекомендовал незамедлительно воспользоваться черничным аппликатором. Третий этап. Самый ответственный. Если что-то не учел на втором, то вся операция идет на смарку. Либо фаервол объекта выявит и нейтрализует попытку взлома, либо эксплойт окажется неработоспособным, и накинуть на объект поводок не получится. Самое пакостное, что от тебя уже ничего не зависит. Сложи пальцы крестом и жди результат. Моя мушка снова поймала Ирму Витра в дверях квартиры. Сегодня на женщине был джемпер крупной вязки, тоже неплохо. Мушка притаилась между нитями. И отправила операционной системе запрос на получение общей биометрии. Ничего подозрительного, на такие запросы наши операционки отвечают постоянно. Когда выходим из дому и входим в офис, садимся в машину и спускаемся в подземку, покупаем видеокамеру и делаем заказ в ресторане. Вещи и механизмы, окружающие нас, должны знать, что желающий воспользоваться их услугами человек здоров и адекватен. Ничего подозрительного, если не учитывать, что запрос моей мушки содержал в себе эксплойт. Я помолился великому хакерскому богу, чтобы объект за те двое суток, что прошли после сканирования, не устанавливал себе какое-нибудь обновление или неучтенный драйвер, и стал ждать. Мушка управилась с запросом раньше, чем Ирма Витер добралась до минус 15 этажа парковки. Эксплойту для активизации времени понадобилось куда больше. Но маленькое окошко на моем экране все же ожило. Операционная система Ирмы Витер транслировала запрошенную биометрию удаленному доктору. Задача для фаервола стандартная и потому решенная без уточняющих вопросов. Вот только удаленным доктором в этот раз был я. А в составе биометрии передавалась первичная информация от зрительных и слуховых анализаторов объекта. В окошке мелькали граффити на стенах магистрального тоннелепровода, из динамиков монотонно урчал двигатель. Ирма Витер ехала в офис. Хакинг перешел на четвертый, завершающий этап. Получение плюшек и прочих вкусностей. Обычно хомо-хакеры на этом работу заканчивают. Производит окончательный расчет с клиентом и переадресует на него установленный канал биометрии. Но я не спешу. Не из-за того, что боюсь внезапного отказа эксплойта. Таких случаев в моей практике не было. Наверное, мне просто нравится смотреть на мир чужими глазами. Неторопливость сослужила мне полезную службу. Потому что Ирма Витер готовила подвох, какого я не ждал. Вернее, его приготовила корпорация «От сердца к сердцу». Пучеглазый с глубокими залысинами охранник у входа в офис улыбнулся мне, Ирме Витер, разумеется, пожелал доброго утра и неожиданно заявил. «Обычная процедура. Присядете?»
1: «Алекс, шевелись побыстрее!»
0: Судя по всему, объект отмахнулась от предложения.
1: «Жми свою кнопку!»
0: «Ну, некоторым дамам дурнее!» — принялся оправдываться охранник. И в самом деле нажал какую-то кнопку на пульте перед собой. Динамики по-комариному пискнули, картинка в окошке поблекла, сделалась черно-белой, погасла. А у меня челюсть отвисла. Нет, это не могло быть гибелью эксплойта. Как-то уж слишком резко все получилось. Блокировка передающего сигнала или... Целый день я ждал ответа на свой вопрос. И в 18.13 я его получил.
1: Окошко ожило, биометрия возобновилась, как ни в чем не бывало. Эксплойту вновь понадобилось время, чтобы активироваться после перезапуска операционной системы, так что попрощаться с охранником я не успел. Ирма Витер уже выводила Ауди с парковки.
0: Я запросил логи системы, и худшие предположения подтвердились. Чип-интегратор был отключен от электропитания с 8.43 по 18.07.
1: Это казалось невероятным. Несколько тысяч человек оставались без медицинского наблюдения в течение всего рабочего дня.
0: С другой стороны, корпорации, производящие лучшее в мире кардиологическое оборудование, разрабатывающие драйвера для операционных систем семейства Bionic, могла себе это позволить. Хозяева от сердца к сердцу показали мне средний палец. Выключенную систему невозможно взломать в принципе. Перед заказчиком я извинился, описал ситуацию и предложил вернуть аванс. Вообще-то это против правил, но я не крохобор. Он ответил через полчаса. Он не настаивал на возврате аванса, наоборот. Попросил что-нибудь придумать. И увеличил гонорар втрое. Со 100% предоплатой. Вернуть 50 биткоинов, даже если их считаешь уже своими, не так трудно. Вернуть 300, свалившиеся тебе в кошелек, я не смог. Трое суток я пытался понять, как отключают питание чипа интегратора. Пробовал это предотвратить. Безрезультатно. А потом я увидел решение во сне. Пресловутая красная кнопка и палец охранника, жмущий на нее. Жмущий! Отключение срабатывает не автоматически, что естественно. Вряд ли боссы корпорации захотят рисковать собственным здоровьем. Я не смог взломать интегратор. Зато я взломал охранника. По привычной схеме с мушками, сканированием и черничным аппликатором. Заказчик терпеливо ждал. Зато я ждал с нетерпением. Обойти систему защиты сердечников стало для меня делом принципа и хакерской ценностью. И этот день наступил. Охранник жил под ОС Bionic MEM, и у него тоже стоял эксклюзивный кардиодетектор. Но внутрь офиса у охранника допуска не было, потому обесточивать свой чип-интегратор ему не требовалось. Доброе утро.
1: Доброе утро, Алекс. Что, обычная процедура?
0: Конечно. Присядете?
1: Давай, жми свою кнопку.
0: Клац! Алекс промахнулся, сам того не заметив. И не увидел, что индикатор на панели не позеленел, остался желтеньким. Хорошего рабочего дня!
1: И тебе не хворать.
0: Ирма Витер вошла в фойе офиса, поздоровалась с кем-то из сослуживцев, направилась к лифтам. Получилось! Не в силах удержаться, я вскочил, сплясал джигу, затем смахнул выступившую на лбу испарину и отправил клиенту ссылку удаленного доктора. Теперь я точно покончил с этой задачей. Пусть заказчик сам следит за развлечениями женушки. Но побороть искушение хоть одним глазком заглянуть в так тщательно скрываемую внутрикорпоративную жизнь сердечников я не смог. И, разумеется, ничего заслуживающего внимания там не увидел. Что интересного в работе помощника директора? Сортировка почты, чтение входящих, подготовка исходящих, планирование контактов. Одно могу сказать наверняка. Клиент в своих подозрениях ошибся. Если жена ему и изменяла, то не с боссом. Я видел лишь вполне корректные отношения руководителя и подчиненной. Вопрос закрыт. Однако вечером клиент вновь напомнил о себе. И попросил повторять процедуру доступа, пока он не убедится окончательно в супружеской верности, пообещав за каждый день доплачивать по сотне. 100 биткоинов за одно нажатие кнопки? Вернее, не нажатие. Я вдруг ощутил себя миллионером. Возможно, этот тип параноик, шизофреник или просто псих. Меня его безумие не касается, пока он готов платить. Все случилось на третий день хакинга корпорации «От сердца к сердцу», через полчаса после перерыва на ланч. Моя подопечная как раз поливала цветочки, выставленные на подоконнике. «Ирма, мне нужен полный отчет по 7-й лаборатории за месяц». Инновационный директор стоял в дверях кабинета.
1: «К завтрашнему совещанию?»
0: «Да. но я хочу предварительно просмотреть его сегодня вечером.
1: Хорошо, я сейчас подготовлю.
0: Ирма Витер подошла к столу, села за компьютер, ввела пароль. И еще один в защищенной области данных. Я понятия не имел, чем занимается их седьмая лаборатория, но пароль! Я увидел и запомнил последовательность введенных объектом символов. Интересно, пароль можно продать конкурентам сердечников, и если да, то за сколько? Я никогда прежде не занимался подобным, но если оно само в руки плывет... Я не успел додумать эту интересную мысль. На экране творилось нечто странное. Не на моем, на том, что висел над столом Ирмы Витер. Документы, таблицы с расчетами, схемы листались там все быстрее, и в такт им все быстрее бегали по сенсор-планшетке пальцы объекта. Нет, наоборот, движения женщины заставляли мелькать картинки перед ее глазами. Она что-то ищет? Визуальный метод самый непродуктивный. Мне хватило полминуты, чтобы понять, она не ищет. Она просматривает все подряд. Чересчур быстро, чтобы человеческий мозг мог запомнить поступающую информацию. Но она и не предназначалась для человеческого мозга Ирмы Витер. Посаженный на поводок объект стал инструментом, терминалом удаленного доступа. «Мы так не договаривались!» — возмутился я. Клиент на мое возмущенное послание не ответил. В кабинете Ирмы Витер затрещал интерком. Она не реагировала. Удаленный доктор, управляющий ее телом, слишком спешил, чтобы отвлекаться.
1: «Управляющий?» Я сообразил, что не давал полного доступа на объект. Только чтение данных биометрии. Заказчик ведь хотел посмотреть и послушать. Хакинг внутри хакинга? Это не лезло ни в какие ворота. Меня разводили, как котенка. Отключить заказчика от канала биометрии я не мог. Получив полный доступ, он легко блокировал любые мои запросы. Единственный выбор, который мне оставался, это либо отключиться самому и постараться забыть о том, что случилось, утешаясь заработанными с 500, либо продолжать наблюдение. Да, я повел себя как наивный котенок, но превращаться в страуса было еще глупее. Изображения в окошке удаленного доктора продолжали мелькать с чудовищной скоростью. Схемы! Ирма Витер изо всех сил боролась с чужим принуждением. Сердечный ритм нарушился, дыхание то и дело прерывалось, внутричерепное давление ползло к красной отметке, анализаторы выброса адреналина в кровь били тревогу. Но поводок захлестнул ее намертво. Пальцы послушно сновали по планшетке, глаза неотрывно следили за экраном. Я не увидел, а услышал, как босс вышел из кабинета. «Ирма, ты что, оглохла?» Босс подошел ближе, взглянул на экран и понял. «Что? Нет!» Он рванул меня, Ирму Витер, разумеется, в сторону, прочь из-за стола. Пытаясь удержать экран в фокусе, голова женщины крутнулась так, что позвонки захрустели. А потом показатели биометрии зашкалило окончательно. Ей представить не мог, что такой хакинг возможен. Ирма Витер внезапно развернулась и ударила. Мышечный тонус хрупкой, отнюдь не спортивной женщины оказался таков, что инновационный директор отлетел к окну, ударился спиной о подоконник, упал. Цветочные горшки посыпались ему на голову. Впрочем, директору следовало отдать должное. Самообладание он не потерял. Не закричал, не попытался убежать или снова ринуться в атаку. Ежесекундно мегабайты промышленных секретов корпорации улетали невесть куда, и он сделал самое верное, что мог в таких обстоятельствах. Вызвал охрану. С вызовом охраны я уже домыслил. Едва директор сунул руку в карман пиджака, как поводок опять толкнул Ирму Витер к компьютеру. Задыхающуюся, полуживую, но еще способную видеть и перебирать файлы. «Гад ты!» — крикнул я в адрес безымянного заказчика. То, что никакой это не муж, я давно понял. «Ты же ее до инсульта доведешь! Или до инфаркта!» Я ошибся. Ни инсульт, ни инфаркт Ирме Витер не грозил. В кабинете по ту сторону канала биометрии громко бахнуло. Еще раз. И еще. Инвестиционный директор вынимал из внутреннего кармана пиджака не смартфон. Пистолет. Да, этот способ прервать взлом системы был куда быстрее, чем звать охрану. Первая пуля вошла Ирме Витер в спину, задев позвоночник.
0: две следующие в голову. Голографический экран рванулся навстречу, выпадая из фокуса. Картинка от зрительного сигнала быстро мутнела, теряла яркость. Но я успел разглядеть, как брызнули на стол густые темные капли, расплылись лужицами. Из-за нарушенной цветопередачи и бинокулярности они казались просто пятнами ржавчины. Затем изображение и звук в окошке удаленного доктора пропали. Столбик биометрии выдал безжалостный диагноз. Чувствуя, как начинают щипать глаза, я заорал, прекрасно осознавая, что заказчик меня не слышит.
1: Гад! Мерзавец! Убийца! Думаешь, подставил меня, да? Думаешь, до тебя никто не докопается?
0: Окошко удаленного доктора свернулось. И все остальное, что было у меня на экране, исчезло. Вместо этого его вдруг заполнили столбцы непонятных данных. Буквы, цифры. Никакого смысла. Я ошарашенно выпучил глаза. Что за нафиг? Я ткнул пальцем кнопку сброса. Не тут-то было. Компьютер не воспринимал ни одну мою команду, даже команду отключения.
1: Они хакнули его, пока я возился с Ирмой Витер. А теперь хакают меня нагло, в лоб, через канал первичных зрительных данных.
0: Я хотел вскочить из-за стола.
1: Не вышло. Хотел зажмуриться, закрыть глаза ладонями, и это не получилось. Чужой эксплойт лез в мою операционную систему, перехватывал нервные импульсы, блокировал команды соматической системы.
0: Извернувшись, я врезал пятками по ножкам стола, опрокинул его. Сенсор-планшетка, жалобно хрупнув, улетела в угол. Экран распался. Я тоже свалился на пол, сурово приложившись плечом и локтем. Но боль — это мелочи. Неизвестно, какая часть враждебного кода успела внедриться в операционку. Вот это страшно. Несомненно, с моего компьютера уже исчезли все следы заказа на взлом Ирмы Витер. Последняя зацепка, последняя ниточка, способная привести службу кибербезопасности к заказчику, была лишь в моих мозгах. Добраться до этого софта таинственный хакер не мог никак. Но он мог ударить по харду. Я выудил из кармана смарт и отбросил, как ядовитую змею. Экран заполняли знакомые коды.
1: И что теперь делать?
0: Я обвел взглядом комнату. Невольно передернул плечами при виде двери балкона. 41 этаж. После того, что этот мерзавец сделал с Ирмой Витер, я не сомневался. Он не остановится ни перед чем. Если Шелкот откроет полный контроль над моим биоником, не если, а когда, не стоит тешить себя иллюзиями. Нужно немедленно перезагрузить операционку, затереть вредоносный код. Но как это сделать, если все мои гаджеты хакнули и заразили? Я потерял 5 минут, заставляя себя поверить, что никак. И все это время эксплойт разрушал изнутри мой софт, чтобы взять хард под контроль.
1: Софт и хард.
0: Я хищно оскалился. Бесполезно взламывать софт, когда хард отключен, когда его вовсе нет. Я ринулся на кухню. Вывалил на пол столовые приборы, присел над этой кучей и пальцем попробовал заточку каждого ножа. Этот пойдет. Я так спешил, что не снимал футболку, а просто разорвал ворот, освобождая левое плечо. Где-то здесь под ключицей притаился чип-интегратор, вместилище операционной системы. Я принялся нещадно давить себя пальцами в надежде найти эту крупинку. Ага, кажется, оно.
1: Резать собственную кожу было страшно. И больно, и противно, когда хлынула кровь. Но я закусил губу и терпел. Я резал и ковырял, и выдернул таки графеновую чешуйку.
0: Wi-Fi, напомнил я себе. Вырезать мало, надо уничтожить. Раздавить, растереть мокрое пятнышко.
1: Бионик, наконец, умер. Я растянулся на полу во весь рост, перевел дыхание. Я получил свободу. Больше никто не мог взять меня за поводок. Никто не мог управлять моими мышцами, не мог заставить сделать непоправимое. Но к радости свободы почему-то примешивалась слабость. Я открыл глаза и только сейчас увидел насквозь пропитавшуюся кровью футболку, алые лужицы на полу. Я слишком увлекся, выковыривая чип. Кровь не хлестала из раны, до артерии я не добрался, на счастье. Но какую-то вену задел не иначе. Мне стало страшно. Когда с рождения твое здоровье оберегают умные программы и всемогущие чипы, ты привыкаешь не думать о нем. Если бы моя операционка функционировала штатно, сюда бы уже неслись бригады экстренной службы спасения. Мне бы и пальцем не пришлось шевелить, чтобы их вызвать. Ладно, черт с ним, с вызовом спасателя, я бы и сам справился. Но гаджеты, гаджеты! Хакер-убийца лишил меня и этой возможности. Что делать, я не знал. Но то, что ничего не делает, самое худшее, понимал прекрасно. С трудом поднялся на ноги. Зажимая ладонью рану, доковылял до двери. Вывалился на площадку. На разукрашенную веселыми оранжево-голубыми мультяшными динозавриками нашу площадку Хаустауна. Направо коридор с бронированными прямоугольниками квартирных дверей. Налево шахты лифтов. Мне показалось, что на площадке необычно темно. Потом понял, это у меня в глазах темнеет.
2: Помогите! Кто-нибудь, помогите!
1: Я хотел крикнуть, но получилось жалкое блеяние. Не из-за слабости. Мне никогда в жизни не приходилось кричать по-настоящему громко. Мне не приходилось звать на помощь. Помощь являлась прежде, чем я успевал о ней подумать. Слева зашуршало. Я уставился на табло возле лифтовых дверей, изо всех сил щурясь, чтобы удержать расплывающуюся надпись в фокусе, и улыбнулся с облегчением. Кабина поднималась как раз на мой этаж. Кто-то из соседей должно быть. Ноги не хотели держать. Я позволил себе медленно осесть на пол, привалиться спиной к стене. Ничего, уже не страшно. Еще минута, и меня найдут.
2: Найдут?
1: Внезапный озноб заставил дернуться. Я вспомнил, как хакнул охранника, которого мне никто не заказывал. Хакнул, чтобы провести свой объект к месту назначения, выполнить поставленную задачу. Хакнул ради одного движения пальцем. Кабина лифта остановилась, победно звякнув. Кто там внутри? Мой спаситель? Или надежно зафиксированный поводком пациент удаленный?

Поскольку время у нас еще есть, мы продолжаем наше путешествие, и сейчас это можно расценивать как своеобразный бонус. У нас оказалось свободное время, у нас оказался еще один замечательный рассказ. И называется он «Очень серьезно». То есть закончим мы сегодняшнюю модель для сборки чрезвычайно серьезно, в мысли о вечном. Рассказ этот называется «Мыслитель». Высокий крутой холм, вершина которого поросла лесом, возвышался над равниной в лучах палящего солнца, отбрасывая густую тень на полоску земли, за которой начинались джунгли. На почти отвесном его склоне, как раз посредине, прилепился огромный серый утес, напоминавший фигуру великана, погруженного в размышления. Этот утес, неровный, щербатый,

Съеденный водой и ветром, так разительно походил на гигантскую статую человека, занятого решением мировых загадок, что еще со времен исчезнувших Чиапасеков назывался мыслитель и внушал суеверный страх. Медно-красное небо Чиапаса заливало раскаленными лучами горы, долину и джунгли. В нескольких милях к югу расположился городок Паленке, вблизи которого покоятся оплетенные вьющимися растениями руины, остатки позабытой цивилизации. Там, в Паленке, ближайший кабачок, где бедный пион мог утолить жажду, а также стряхнуть с себя мистический страх, внушаемый этим колоссом, погруженным в вековечные думы. Неуклюже развернув мула в конце борозды и перенеся вслед за ним саху, Хосе Филиппе Эгуэрола остановился и отер платком пот с худого дочерно загорелого лица, облизнул потрескавшиеся губы и отогнал кучу москитов. Слева в зарослях джунглей насмешливо тявкали, пищали и вили невидимые твари. Справа вздымался крутой холм с выступающим каменным чудовищем. Тень огромной головы падала наискось, доставая самые дальние борозды. Так высоко в небо возносилась голова гиганта. Хосе Филиппе Гуэрола старался не смотреть на мрачную фигуру мыслителя. Ни разу еще он не взглянул ей прямо в лицо. Это считалось опасным. Он не имел ни малейшего представления, почему, но испытывать судьбу не решался. И так уже, по мнению многих, он вел себя слишком неосторожно. Только брат Бенедиктус со святой водой, да несколько сумасшедших янки могли следовать пословице, что и кошке дозволено глядеть на царя. И насколько ему было известно, ничего плохого с ними не случилось. Но у него, Хосе Филиппе, не было сандалий из сыромятной кожи, никогда в жизни не удалось ему пленить пухленькую синьориту и никогда не выигрывал он в лотерею ни единого песо. Вся его собственность состояла из семи акров болотистой, нагоняющей лихорадку земли, соломенной хижины, расположенной по соседству с кабачком, сахи, мула и пары драных штанов. Несмотря на палящий зной, по спине его пробежал холодок. Так громаден был гигант, так величав, так царственно равнодушен к возне крошечных существ, пошедшихся внизу его исполинских ног. Сдвинув вперед соломенное, плетеное вручную сомбреро, чтобы солнце не било в глаза, Хосе Филиппе хлестнул крепкие грязно-серые ягодицы мула и громко закричал: «Но, мул! Но! Но!» Мул поспешно поплелся. Налившись всей тяжестью тела на саху, Хосе Филиппе пошел за ним, неуклюже ступая по свежеспаханной земле босыми ногами. Высоко в небе мыслитель продолжал думать свою думу, не замечая крошечных букашек внизу, двуногую и четвероногую, медленно приближавшихся к его тени. Он восседал на этой скале так давно и был так сильно изъеден временем, ливнями и ветром, что никто не мог с уверенностью сказать, выкисал его в страдавние времена рука искусного мастера

Но истина заключалась в том, что он не был ни игрой природы, ни древним идолом. Те немногие, кто видел его и пытался научно объяснить факт его существования, совершали ошибку, отбрасывая очевидное в угоду собственной фантазии. Он был именно тем, чем казался – мыслителем. В этом отношении шестое чувство Хосе Филиппа, внушавшее ему безотчетный страх, явилось более верным судьей, чем эрудицией его образованных соплеменников. Человек и скотина с замиранием сердца вступили в полосу тени, отбрасываемой каменным изваянием. Снова выйдя на свет, Хосе Филиппа, прокашлявшись от пыли, с облегчением вздохнул. В любом другом месте тень радовала его, как всякого пиона. В тени спасение от жгучего солнца, в тени можно предаться безделью, поваляться на земле, блаженно вытянув голые до колен ноги, и слушать умные речи жирного, ленивого сеньора Антонио Мигеля Гаутисола и Лосареса, который умел не только читать, но и писать. Любимым его изречением было: «Пусть работают янки, они более развитый народ». Но сейчас тень не радовала его. Не вообще тень, а именно это. Короткая, густая тень колосса, который гнал отсюда прочь индейцев и пионов, охраняя этот клочок земли от всех, кроме самых храбрых, таких как Хосе Филиппа. Он даже частенько жалел, что храбрость его так велика. Им восхищались в Паленке. О нем говорили даже в далеком Вильермосе. Очень приятно, когда тобой восхищаются, особенно в родном Паленке, за стойкой, в шумном веселом кабачке. Но платить за похвалы приходилось дьяволу на этом поле, осененном зловещей тенью. И цена с каждым днем становилась все выше. Здесь не было восхищенных зрителей, здесь только он сам, его бессловесный мул и каменный истукан, к подножию которого не смеют выбегать даже голодные обитатели джунглей. Дойдя до конца поля, он развернул мула, перенес саху, вытер платком лицо, отогнал москитов, поправил сомбреро и с опаской взглянул на скалу. «Но, мул, но!» Его голос уносился к каменной крепости, эхом завывал в ней, проваливаясь в расщелины, прыгая с одного отрога на другой. «Но, мул, но!» В непроницаемой гуще джунглей верещали попугаи, кто-то тяжело ухал в самых недрах зеленого ада. Где-то в отдалении треснула ветка. «Но, мул, но!» Мыслитель очнулся. Неторопливым титаническим усилием, как в кошмарном сне, мыслитель приподнял руку, подпиравшую голову, и снял локоть с бугра, изображавшего округлость с колена. Весь его огромный торс пришел в движение. Гора ожила, подножье содрогнулось, и 2000 тонн камня обрушились вниз, разлетевшись на милю кругом. Грохот стоял такой, точно раскололись одновременно земля и небо. В джунглях залаяли, запищали, завыли, зарычали тысячи приглушенных голосов, выражая несказанное удивление. Мул остановился в испуге, придая ушами. Хосе Филиппа точно прирос к земле. Он глядел не вверх, а вниз, себе под ноги на борозды, которые затемняла гигантская тень. Он видел, как локоть оторвался от колена и начал подниматься вверх. Ладони Хосе Филиппа взмокли, пальцы, державшие саху, бессильно разжались. Медленно против воли он обернулся. Сердце его мгновение ока обратилось в речного угря, бьющегося на крючке. По носу, за ушами, по икрам побежали тоненькие струйки пота. Мышцы челюсти, живота и бедер вдруг стали точно ватные. Голова закружилась, как будто он долго стоял, нагнувшись под палящим солнцем. Он не мог сдвинуться с места, не мог шевельнуть ни единым мускулом. Он остолбенел, точно его навеки вечные установили здесь, подобно каменному изваянию, на которое он сейчас смотрел. Оглашая воздух душераздирающим скрежетом, мыслитель постепенно могучим усилием отъединился от горы. Лавина камней, гальки, земли сыпалась по его бокам, густая пыль опутала ноги. Огромные валуны неслись вниз, подпрыгивая, катились по полю, иные падали в 3 шагах от пригвожденного к земле свидетеля чуда. Загремев суставами, мыслитель выпрямился и неподвижно замер. Его выросшая тень упала на джунгли, и тревожный гомон в чаще стих. Умолкли птицы, только медно-красное небо по-прежнему изливало на землю раскаленные лучи. Весь мир оцепенел, объятый изумлением и ужасом. Мыслитель вздохнул, точно взвыл ветер, искатель приключений, заблудившийся в незнакомых горах. Затем вдруг мыслитель, ничем не обнаружив своего намерения, огромными пальцами осторожно взял мула. Сбруя натянулась и лопнула, и несчастные животные, перевернутые вниз головой, в мгновение ока, вознесенные на 100-метровую высоту, задергало в воздухе всеми 4 конечностями.
Какое-то время исполин изучал его с успокоенным, чуть насмешливым интересом, потом презрительно хмыкнув, опустил на землю. Мул лежал на боку, тяжело дыша, глаза у него безумно вращались, из искаленного рта вывалился язык. Огромное ручище приблизилось к Хосе Филиппе. В отчаянии силился тот отодрать от земли ноги, ставшие непослушными, но тщетно. Ступни его точно приклеились. Рука сомкнулась вокруг него. Огромная, жесткая, сильная, не рука, а каменная западня. Раскрыв рот, Хосе Филиппе издал вопль на такой высокой ноте, что сам не услыхал себя. Из леденящей душу быстротой стал возноситься вверх, замурованный в камень, издавая беззвучные вопли широко разинутым ртом. Точно в кошмарном сне приблизился он, как на качелях, к гигантскому лицу. Оно изучающе глядело на него двумя каменными шарами, и Хосе Филиппе каким-то необъяснимым образом понял, что изваяние видит, или вернее впитывает в себя его облик с помощью чувства аналогичного зрению. «Санта-Мария!» — сорвалось с уст Хосе Филиппе. Ноги его, висящие над пропастью, судорожно задергались. «Спокойно!» — услышал Хосе Филиппе. У мыслителя не было рта. На каменном лице только явственно обозначались толстые губы, но вещал он внятно и членораздельно, как говорящий колосс Мемнон. «Спокойно, букашка, жалкое мое подобие!» Исполин повертел Хосе Филиппе, чтобы лучше его рассмотреть. У Хосе затрещали кости. Он опять завопил, обезумев от страха. Каменные пальцы чуть ослабили хватку. «Ясно», — сказал мыслитель. «Эта тварь хозяин той. Это умеет думать». «Так-так», — усмехнулся он. «Забавно. Значит, козявка, ты действительно умеешь думать. Это уже нечто. Я умею. Скажи, есть ли на свете более достойное, более сладостное занятие, чем глубокое и непрерывное размышление?» «Санта-Мария!» — взвизгнул опять Хосе Филиппе. Взгляд его оторвался от огромного лица и скользнул в бездну, развершуюся за краем ладони. С такой высоты мул показался ему не больше мыши. Стараясь держаться поближе к пальцам, Хосе Филиппе заполз в ямочку в центре ладони. Его драные, мокрые от пота штаны плотно облепили ноги. «Только размышление спасает от нестерпимой пытки бесконечной вереницы лет», — продолжал мыслитель. «Постоянная напряженная работа мысли, решение сложнейших проблем — вот единственный источник истинного наслаждения». Колосс согнул палец, оглушив Хосе Филиппе скрежетом, и легонько толкнул его в бок. «Верно, а?» «Нет!» — завопил Хосе Филиппе, не понимая, что говорит, и не слыша слов ужасного собеседника. «Да, да!» — поспешил он поправиться на всякий случай, зажмурившись, чтобы не видеть ни чудовищного лица, ни бездонной пропасти. «Увы!» — продолжал мрачно мыслитель. «Я только что решил увлекательнейшую проблему. Задачу попарно вращающихся 9 тел, одно из которых вращается в противоположном направлении. Решение этой задачи доставило мне ни с чем не сравнимое блаженство. Мыслить 70 тысяч лет». Чудовище на секунду задумалось. «Или, может, 7 тысяч? Не знаю. Не стоит и голову ломать над этой пустяковой задачей». Мыслитель резко качнул ладонь. «Но для тебя, козявка, мне думается, даже такая задача была бы неразрешимой». От толчка язык у несчастного Хосе отлип от гортани. Он поспешил воспользоваться вновь обретенным даром речи. «Опусти меня на землю, опусти, я оставлю твою тень в покое, клянусь, я больше никогда не буду...» «Молчи!» Ладонь опять закачалась, и вот я безумно страдаю. «Мне нужна новая проблема, чтобы я опять замолчал на тысячелетие. Силикоид без пищи для размышления – самое жалкое на свете существо». Большой палец огромной руки успел задержать Хосе Филиппе, который беспомощно барахтаясь покатился было к краю бездны. «Ты крохотная козявка! Жизнь твоя, короче, промежутка между двумя ударами моего пульса, и, по всей вероятности, любая придуманная тобой задача будет столь же ничтожна и столь же незамысловата. А я ищу проблему, для решения которой потребовалось бы

Думаю, нельзя ли обратить тебя в хорошенькую задачу. Каменная голова приблизилась к Хосе Филиппо и долго глядела на него пустыми каменными шарами. Допустим, я раздавлю тебя. Ты, конечно, умрешь. И, конечно, рано или поздно твои сородичи придут сюда на поиски. Я их тоже раздавлю. И чем выше вырастет гора трупов, чем загадочнее будет их гибель. Молва об этом разойдется, как расходятся по воде круги отброшенного камня. В конце концов, другие козявки посообразительнее, чем ты, придут сюда и займутся расследованием. Если я вовремя не остановлюсь, то отыщется умник, который разгадает загадку. И уж тогда найдут способ стереть меня в порошок. «Я не хочу умирать!» – завывал Хосе Филиппо. «Я ничем не заслужил безвременной смерти!» В джунглях, между тем, возобновилась жизнь. Где-то в отдалении, точно сочувствуя ему, защебетали попугаи. «А впрочем, это тоже проблема», – размышлял вслух колосс, пропуская мимо ушей мольбы пленника. «Она не потребует долгих размышлений, но зато сдобрена риском. И это придает ей особую прелесть. Пусть я брошу камень, тогда я должен высчитать скорость распространения волн, их частоту и расстояние, на котором они затухнут. Интересно, смогу ли я вовремя проснуться с готовым решением, чтобы отвратить собственную гибель?» Колосс опять усмехнулся. «В этом, несомненно, есть что-то оригинальное, что-то совсем новое. Ничего себе задача, от решения которой зависит вся моя жизнь. Она всерьез увлекает меня, да-да, увлекает». Каменные пальцы хрустнув стали сгибаться, приближаясь к Хосе Филиппо. «Жалься надо мной!» – закричал человечек, едва дыша в каменных объятиях. «Жалится!» Пальцы немного ослабили хватку. «Жалость! Что за туманное понятие? Заключена ли в нем имманентно какая-нибудь проблема?» Мыслитель помолчал. «Нет, ничего не вырисовывается». Опять молчание. «Но я понимаю тебя, козявка. Допустим, я подаю тебе крупицу жалости. Тогда, пожалуй, можно будет немного развлечься». «Хорошо, я пойду на это. Так и быть, пожалею тебя. Сыграю с тобой в одну маленькую игру». «Опусти меня на землю, освободи меня!» «Погоди, еще не время. Сначала поиграем». Гранитные шары глядели на него, но взгляд их был пуст, безнадежно пуст. «Игра заключается в следующем. Я пощажу тебя, если ты докажешь, что твой ум не уступает моему. Сумей обратить меня сначала в камень, и ты получишь свободу. Так что думай, козявка, напряги свои жалкие мозги. Итак, начинаем. Ты против силикоида. Обратить тебя в камень?» Для Хосе Филиппо эти слова были лишены всякого смысла. Страх все еще не покидал его, но в нем вдруг стала закипать злость, разъедающая страх. «Да, придумай что-нибудь. Не какую-то пустяковую проблему, решить которую ничего не стоит в промежутке между двумя ударами моего пульса. Мне нужна проблема одних со мной временных масштабов». Каменная рука чуть наклонилась. «Ну, думай, изобретай, как погрузить меня в каменный сон и спасти себе жизнь». Хосе Филиппо в отчаянии прижался к каменному пальцу, соскользнул вниз, уцепился, снова соскользнул. Стиснув зубы, тщетно заставлял мозг работать. Он не умел думать, и это ему было известно лучше других. Он был человеком храбрым при обычных обстоятельствах, разумеется, но мыслителем не был. Еще никто никогда не хвалил его за оригинальную мысль. Даже кроткий, безобидный брат Бенедиктус, и тот однажды сказал, что Хосе Филиппо так глуп, что ему и жить-то незачем. По-видимому, преподобный отец был прав, ибо конец его близок. Брат Бенедиктус сказал, что он глуп. Почему? Брат, скорее. Рука еще сильнее наклонилась. Только безмозглые идиоты так медленно думают. Съехав на самый край, Хосе Филиппо невероятным усилием воли заставил себя не разжать рук, обхватившись каменных палец. Ноги его уже болтались в воздухе. Мысленным взором увидел он внизу мула величиной мыши, а рядом исковерканный

0: да будет свет. Кому? Не заботясь о том, было ли это для человека проблемой, каменный монстр принял посылку, почуяв в ней возможность тысячелетней работы мысли. Его огромная длань медленно выпрямилась и стала опускаться. Она опускалась все ниже и ниже, странно подрагивая. В полутора метрах от земли Хосе Филиппе сорвался с нее. Он упал на колени, тяжело поднялся на ноги, пробежал шагов 20 и потерял сознание. Откуда-то сверху глухо, как сквозь сон, послышался скрежещущий голос. «Кому?» Небесный купол над Чиапасом по-прежнему пылал зноем, когда к Хосе Филиппе вернулось сознание, и он, шатаясь, поднялся на ноги. Мул, целый и невредимый, стоял, как обычно, на четырех ногах, глядя на него большими печальными глазами. Хосе Филиппе припал щекой к его теплой шее, радуясь присутствию живого существа. Он не хотел смотреть назад, но взгляд его как магнитом притягивал туда, где высился колосс. Он не выдержал и обернулся. Привычная, знакомая во всех подробностях картина открылась ему. Высокий крутой холм с вершиной, одетый лесом. Утес причудливых очертаний, разительно похожий на гиганта, погруженного в вековечные размышления. Какое-то время он ошеломленно смотрел на скалу, чувствуя, что страх отпускает его. Потом принялся ругать себя, на чем свет стоит. «Где же твоя хваленная храбрость, о которой известна даже в Билье Эрмосе? Горький ты пьяница и больше на что!» Протираешь штаны в кабачке, безмозглый чурпан, такому и жить-то незачем. Столько было мозгов, и те проквасил вечером в кувшине с текилой. Неудивительно, что наутро упал за плугом и в беспамятстве сражался с ожившей горой. Задумавшись, он взял в руки сбрую и вдруг увидел, что она порвана. Поискал глазами обрывки, они были разбросаны по полю на расстоянии мили к северу от того места, где он стоял. Повсюду тут и там торчали валуны, которых утром не было. По обе стороны от мыслителя выросли свежие бугры камней, а у подножия белело его, Хосе Филиппе, сомбреро. Он вскинул глаза вверх. Большой обломок скалы сорвался с кручи, полетел вниз и с грохотом исчез в расщелине. Эхо дважды повторило грохот, и Хосе Филиппе различил в нем мощное приглушенное бормотание.
1: «Кому сказал? Кому? О, Боже!»
0: прошептал Хосе Филиппе. Трясясь всем телом, он кое-как сел на мула и, понукая, погнал его в сторону поленки. Пот лил с него ручьями, москиты тучи бились над его головой, но он не замечал ничего, колотя пятками бока своего мула, пока тот, наконец, не затрусил ровной легкой рысцой. «Но, мул, но!»

Дорогие друзья, первый рассказ нашего эфира назывался «Этот огненный взгляд», написан он Дэвидом Брином, а переведен с английского Александром Ройфе. И теперь взгляд на волшебное существо нашего с вами соплеменника и современника. В прошлом эфире я уже использовал фрагмент из «Приключений Жихаря», и сегодня также решил обратиться к этому же произведению, а, правда, взяв момент из повествования чуть пораньше.

Михаил Успенский. «Там, где нас нет». Фрагмент из первой части. Чудовище-жилец вершин с ужасным задом схватило низшую кувшин с прелестным взглядом. Велимир Хлебников. Среди волхвов, друидов и прочих ученых людей попадаются еще такие недалекие умы, которые возводят родословную вурколапов к троллям и волотам. Ошибка непростительная, хотя вполне понятная, ведь троллей-то чаще всего встречают в окаменевшем состоянии, а видавших живого и подвижного тролля на свете не так уж много. Тролли свидетелей не оставляют. Вурколап уже нет никакой нужды каменеть, поскольку он и без того каменный. А волот, считай, тот же самый человек, только очень большой да дурной. Некоторые, впрочем, связывают вурколапов с гримтурсами. Это уж совершенная глупость, ведь гримтурсы ледяные и пуще всего опасаются расколоться при падении либо при пристрастном дознании. Вурколап не боится вовсе ничего, просто ему нелегко спускаться с гор, да еще и нет нужды. Из камня он рождается, камнем кормится, среди камней, должно быть, и помирает. Только дождаться его смерти трудненько. Вурколапы бродят по горам от начала времен и редко уходят на покой. Людей они не едят, а вот поиграть с ними любят. Как кошка с мышкой. В горах ведь скучно. Только вурколап не понимает, что человек против него хрупкий и скоро заигрывает его до смерти. Любит отрывать руки и ноги. В запретной для обычного человека книге о вымышленных существах высокоученейшего Коркиса Боркиса даже буквы одна страшнее другой, а уж складываются они в такие ужасные слова, что и не придумаешь. Книга эта советует капнуть вурколапу на самое темечко вытяжкой из желчи молодого, одноглазого, однорукого и одноногого арапа, только что осквернившего 83-летнюю девственницу. Вурколап обязан при этом мелко затрястись и в муках погибнуть. Но проверить в деле такой надежный способ никому не удавалось. То арап убежит на одной ноге, то девственница не соблюдет себя до срока. Книги сей жихарь, понятно, не читал, просто всплыли в памяти наставления старого волхва. Вот он и посоветовал побратиму. Ты от края-то далеко не отползай. Когда он нас примется ловить, так мы сразу прыгнем назад в бездну, чтобы уж не мучиться. Принц гордо фыркнул. Жихарь снял с головы петуха. Уходи, брат Будимир, ты нам довольно послужил. И камнееда уноси, не оставляй. У входа в пещеру затлели два синих огонечка. Твердокаменный ленивец открыл глаза. «Только бы не вздумал загадки загадывать», — сказал богатырь. «У меня на холоде голова не работает». «Не может достойный сэр Шамир проточить ему утробу?» «Да уж как-нибудь они, видно, отплатят за нас», — решил жихарь. Во время подъема он так часто повторял про себя медленное слово, что оно, видать, все поистрепалось об острые края памяти и выскользнуло в пустоту. Да и не успел бы он ничего сказать, потому что камень

Лапы метнулись вперед с неожиданной быстротой, схватили друзей и потащили на каменную грудь. Ребра богатыря трещали, и треск этот далеко разносился в морозном воздухе. Наконец страшные пальцы разжались, Варколап посадил побратимов на ладони и стал осторожно трогать пальцем.

0: и она попросту отскакивала.
1: Сказал Варколап. Жихарь поглядел вниз. Верный Будимир не улетел далеко, он даже подпустил жару в перья, чтобы друзья видели его в темноте и надеялись. «Подпеки ты его сзади, что ли!» — крикнул ему Жихарь, но у петуха, видно, другое было на уме. «Отпусти нас, дурила каменная!» — заорал Жихарь на Варколапа. «На что мы тебе сдались?» Шершавый холодный палец с необычайной нежностью и осторожностью коснулся его щеки. Сказал Варколап и добавил что-то совсем непонятное. И Артур тихонько вскрикнул.
2: «Все дело в наших лицах, сэр Жихарь. Я разобрал кое-какие слова. Он не сделает нам дурного».
1: Тут принц заметил, что сам-то все еще лупит Варколапа дубинкой и прекратил это дело.
3: «В каких таких лицах?»
4: «Мы с ног до головы покрыты каменной пылью», — зашептал принц. Боялся, видно, что Варколап тоже его поймет. «Он принимает нас за детенышей, за маленьких варколапчиков». Сообразил Жихарь,
1: опрокинулся на спину, стал сучить ногами и руками, а гукать самым гнусным образом. Великан этому чрезвычайно обрадовался и стал легонько подбрасывать пленников на ладони, баюкать, чтоб не плакали. Но ведь не в колыбельке дело было, чуть кости не переломали. Жихарь прикусил язык. Наконец, каменный пестун угомонился и стал просто раскачивать ладонь туда-сюда и загудел каменную же колыбельную.
5: «Кажется, он не собирается нас убивать», — определил принц.
3: «Зато мороз нас убьет. Но замерзать, говорят, даже приятно и незаметно».
1: И Артур вскочил, стал прыгать на месте и обнимать себя, чтобы согреться. Варколап бережно, но неодолимо положил его пальцем обратно и даже вроде прицикнул.
3: «А вот сейчас, — сказал богатырь, — как достанет он каменную титьку, да как начнет нас кормить!»
2: «Но, сэр Жихарь, — возмутился принц, — разве Варколап не мужского рода?»
3: «Они двуснастные. Китовраз таких гермафродитами зовет».
1: Видно, Варколап и точно разумел человеческую речь. Полез свободной рукой за пазуху, покопался и добыл из себя нечто вроде каменной груди. Только сосок был с человечью голову.
4: «Благодарим вас, сэр Варколап, но мы пока не голодны».
3: «Да ты только вид сделай», — зашипел Жихарь. «А то станет у него молоко в грудях гореть, он ее осерчает».
1: В воздухе разносился резкий незнакомый запах.
5: «Вы правы, сэр брат. Эта жидкость действительно должна гореть, ведь на ее основе готовится ужасный греческий огонь. У нас ее зовут каменным маслом».
1: Скоро натекла целая лужица. Жихарь нарочито громко причмокивал, хвалил Варколапов молочко, потом додумался.
2: «Будимир!» — закричал он. «Лети к нам, может, выручишь, а убежать потом всегда успеешь».
1: Будимир подчинился и вспорхнул наверх. Жихарь ухватил его за ноги и стал трясти из стороны в сторону, а языком изображал, как будто перекатывается сухой горох. Пробовал выдать красного петуха за младенческую погремушку. Варколап умилился такому сообразительному детенышу.
3: «Запали каменное масло», — попросил Жихарь, — «а то ведь закалеем в конец».
1: Он поднес играючи петуха к лужице, Будимир небрежно чиркнул крылом, и на ладони Варколапа засверкали красные языки.
3: «Теперь держись», — сказал Жихарь всему отряду. «Неведомо, как это ему поглянется. Может, прихлопнет нас другой ладошкой».
1: Но Варколап, казалось, ничего не чуял. Камень разогрелся, стал повеселее. Наконец, побратимы совсем согрелись. Варколап сидел, не шевелясь, уставился на огонь.
3: «А теперь, — не разжимая губ, — сказал Жихарь, — теперь мы попробуем спуститься вниз и добраться до пещеры.
2: Ему туда не пролезть, я прикинул. И все равно бежать больше некуда».
1: Будимир, понимающе, унял все искорки на перьях и занял свое место на шляпе.
3: Спускались осторожно, благословляя бесшумную обувку. Завороженный пламенем Варколап даже не дрогнул.
1: Достигнув площадки, они не рванули сходу, все равно ведь успеет перехватить, если захочет. Опятились, не торопясь, достигли входа и продолжали отступать в темноту все так же медленно, пока Жихарь не сказал:

бежать вперед, а сэр Будимир со свойственной ему любезностью осветит нам путь. И недолгим оказался этот путь сквозь каменную толщу. Никто по дороге не приставал, не завывал и не пугал, прячась за поворотами. Будимир сиял ровно и надежно. Но на свет выходили все равно с опаской, хотя там ничего страшного не было. Впереди расстилалась зеленая равнина, кое-где потревоженная невысокими холмами. Солнце светило как надо, никакой туман глазу не воспрепятствовал. Высоко над головами трепетал не окаянный демон, а просто жаворонок. «Проскочили», — подумал жихарь, но через плечо все-таки плюнул. «А где же горы?» Но никаких гор не было. На том месте, где они, как им казалось, вышли из пещеры, стоял проб. Вроде бы недавно выкисанный, со всем возможным тщанием, и как-то ласково улыбался. «Привал», — объявил жихарь. «Поклонимся дедушке сказкою. Так и быть, пожертвую самую заветную березу».

богатырь. На мечах не из первых, на коне других не лучше, сил заурядный. Одно только и отличало его от прочих – лютость и ярость до женского рода. Его так и прозвали за это – Хатен Блудович. Никому не было от него проходу. Ни пресветлой княгини, ни деревенской дурочки. Ходил промеж дворов, промеж городов, собирал сладкую свою дань. Его уж и учили, и били, и в темницу сажали, а все напрасно. Один раз даже связали, охолостили поганым ножом. Так веришь ли, выросло новое хозяйство лучше прежнего. У него ведь все ведьмы и ворожеи в подругах были. Отходил, ходил Хатен Блудович во всей земле из края в край. В Неспании, к примеру, его, не чинясь, именовали Дон Хуан. Путешествовал он, значит, метался. И вдруг прослышал, что в некоторой земле, в хрустальном гробу, спит невиданная красавица. Это его и уязвило. Всех не спящих-то красавиц он уже на 10 рядов перебрал. Зажглось у него ретивое, белый свет не мил, не ест, не пьет, глядеть ни на кого не хочет. Дай да подай ему зазнобу с хрустального гробу. Едет он это едет, то у ясного солнышка дорогу пытает, то светлый месяц вызывает по этому же делу, а то и к вольному ветру привяжется. Укажи, покажи, они бы и рады от зануды избавиться, а сказать-то нечего. Так для порядку соврут что-нибудь. Едет. Борода уже по грудь выросла. Добрый конь на ходу пал. Пешком ползет, все равно как мы. На какой-то день входит в темный лес. В лесу, сам хорошо знаешь, избушка на столбах, на собачьих пятках, в избушке старая старуха. Это такая противная. Нос в потолок врос, титьки на клюку намотаны, сопли через порог текут. Ну, вот видишь, даже побратиму моему в чуже худо сделалось. А каково же Хатену Блудовичу? Ну, перемогся, поклонился вежливо. «Пособи, бабушка, моему горю». «Пособлю», — говорит старая карга, «только полезай ко мне за это на палате в кольцо со свайкой играть». Не стерпел Хатен Блудович. Стянул ее за волосы редкие на пол и давай охаживать ножнами. «От те кольцо, от те свайка, от те ступа, от те толкач». Смолилась старая о пощаде, помиловал ее любострастный богатырь, указала она ему дорогу. «Иди, — говорит, — прямо в лес, а в лесу ругай во весь голос лешего. Леший обидится, заведет тебя неведомо куда, а тебе того и надо. Там и лежит твоя любушка, словно маков цвет». Не соврала старая. «Это мы те с побратимом можем подтвердить, сами в тех страшных краях побывали. Только мы при этом лишились всего, а Хатен Блудович как-то выкрутился, пришел в те места честь честью». Смотри, площадь, да такая красная, пригожая. Каменные дома, стена из красного кирпича. Люди одеты по-чудному, вот как мы. Говорят, еще того хуже. А вдоль стены народ один за одним в череду стоит. Мужики, бабы, малые дети. И заходят по одному в склеп. А у дверей стоят стражники с короткими копьями. Вроде живые, а вроде и не живые. Стерегут, чтобы народ валом не валил. Ну, Хатен Блудович не стал себя невежей выказывать. Встал, хвост стоит, терпит, не знает, куда по нужде пойти. Смотрит на соседей и думает: «Стойте, стойте, дурачье, зря ведь стоите, не знаете того, что следует хрусталь.

0: богатырским кулаком разбить, да красавицу поцеловать. Нецелованная-то она у вас весь век беспробудно пролежит. Ну, кое-как дождался своей очереди, тут у него меч отбирают, с мечами, говорят, нельзя. Ладно, входит в склеп. Кругом темно, один только гроб хрустальный светится. И лежит в этом гробу не красная девица, а малый мужичок. Желтый такой, все на него молчком любуются. Опять дураки, думает Хатенблудович. Не понимают того, что красавица заколдованная, потому и кажется мужичонкой. Ничего, я чары-то живо с нее сниму. Растолкал всех, бросился на гроб. «Ты вставай, вставай, моя суженая!» — приговаривает. Налетели на него стражники, скрутили, связали. Ну да и он кое-кого здорово помял. Отвели его сперва в темную темницу, потом к немилостивому судье, в том царстве строго было. И послал его немилостивый судья в дремучий лес деревья валить. Ну, там он как-то с лешим договорился, ублажил его, помог ему лесной хозяин домой воротиться. Только с тех пор переменился наш Хатенблудович. Уж не глядит он ни на княжеских дочерей, ни на сенных девок, а чуть заметит кого маленького да лысоватого, вроде того, что в гробу видал, догоняет, обнимает, целует, все надеется чары развеять. Вот ведь как бывает. После этого жихарь поглядел на Проппа. Не вздумай, мол, хоть и каменный сам туда соваться. Я, Артур, уже оклемался от ужасного образа старухи и заметил: «Мне кажется, сэр Джихар, что ваш приятель, сэр Хатенблудович, попал в страну Кем-Иль-Миср. Именно там, в гигантской каменной гробнице, покоится царь-фараон. Пограбить эту гробницу было немало охотников, а вот целовать...»
1: «Это ж новелла!» — обиделся Джихар.
0: «Вечно ты испортишь. Ну, да пошли, я ось даст проб гладкую дорожку». Дорожку Проб дал скоро. Она велась в траве и пропадала за холмами. Будимир соскочил со шляпы и побежал промять лапки. Дорогие радиослушатели, рад сообщить вам, что наш сегодняшний эфир подошел к концу. Почему рад? Потому что на следующей неделе, надеюсь, мы с вами встретимся снова. И вот так и живем. От встречи до встречи. Незаметно присоединяйтесь. Пока. И еще, конечно же, по скрипту хочу добавить, что музыку для вас, как всегда, играл Михаил Габович, а текст читал Гладков. Всего хорошего.

0: модель для сборки. Незаметно присоединяйтесь.
1: Еще один забавный рассказ. «Де баллистика». По латыни «о баллистике».
2: «Пусть камни из катапульты не разрушают каменного строения». Цезарь. Записки о гражданской войне. Книга вторая. На башнях были установлены катапульты, и те, что метали стрелы, и те, что бросали камни. Аппиан и Берика. Виднеющиеся поодаль неясные шрамы среди возделанных полей – это руины лагеря Нобилиоре. За ними возвышаются оборонительные пункты Кестихильо, Ренеблас и Педо-Редонде. От древнего города остались только холмы, погруженные в тишину, бойко затараторил гид.
3: «Не забудьте, что я приехал из Миннесоты», — решительно перебил его американец. «Перестаньте же говорить пустяки и скажите мне внятно, что метали катапульты, как и на какое расстояние».
2: Вопрос не смутил экспансивного гида, и ответ последовал мгновенно.
3: «Вы требуете от меня невозможного». «Но вас считают знатоком античных военных машин. Во всяком случае, профессор Берне из Миннесоты назвал мне именно вас. Прошу передать ему мою благодарность. Кстати, каковы результаты его экспериментов?» «Полный фиаско. Профессор Берне собрался разрушить стену на стадионе в присутствии большого количества публики, но тщетно. Уже в пятый раз его подводят катапульты, на постройку которых он тратит все свои деньги. Он надеялся, что я раздобуду данные, которые позволят ему нащупать правильный путь, но вы...» «Пусть не отчаивается. Несчастный Оттокар фон Зоден потратил лучшие годы жизни на решение загадки машины Ктесилия, работавшей на ржатом воздухе. А Гаттелони, знавший куда больше, чем я, потерпел полную неудачу еще в 1915 году, пытаясь привести в действие великолепную машину, изготовленную согласно описанию Аммиана Морильена. 5 столетий назад Леонардо да Винчи также потратил уйму времени на огромную баллисту, причем придерживался указаний знаменитого дилетанта Марка Витрувия Наполеона».
4: «Как вы можете так говорить о Витрувии? Об одном из ведущих гениев баллистики?»
3: «А что вас удивляет? Витрувий действительно дилетант. Прочитайте-ка его архитектуру в 10 книгах. Витрувий на каждом шагу говорит о вещах, о которых не имеет понятия. Он всего лишь бессистемно пересказывает ценнейшие греческие тексты, начиная от Энея и кончая Героном Александрийским».
4: «В первый раз слышу об этом. Но на кого ж тогда ориентироваться? На Секста Юлия Фронтина?»
3: «Читайте его стратегематон с пристрастием. Сначала кажется, что он пишет по существу, но вскоре вас охватит разочарование, поскольку путаницу и ошибки нельзя не заметить. Фронтин был сведущим человеком в отношении акведуков, уличных стоков и клоак. Это так. Но он не смог бы рассчитать и обычную параболу».
4: «Не забывайте, я пишу диссертацию по римской баллистике. Я не хотел бы осрамиться, как мой учитель. Назовите мне несколько авторитетов, на которых можно положиться».
3: «Во всяком случае, чтение Марцеллина, Ариана, Диодора, Полибия, Вегеции, Прокопия ничего не дает. В нашем распоряжении нет ни одного рисунка, сделанного в античное время. Псевдобаллисты Юста Липсия и Андрея Палладиона – это выдумка на бумаге, совершенно нереализуемые на практике».
4: «Ну что мне делать с моей диссертацией?»
3: «Хотите анекдот, который поможет вам понять истинное положение дела?»
4: «Слушаю».
3: «Речь идет о взятии Сигиды, ключевого пункта по дороге на Нуманцию. Вы помните, конечно, что этот город был захвачен консулом Нобилиором в 153 году. Но вам вряд ли известно, что причиной поражения горожан явилась именно баллиста».
4: «Да?»
3: «Да! Консул Нобилиор, любивший эффектные зрелища, задумал начать штурм стен грандиозным выстрелом из катапульты».
4: «Простите, но вы говорили о баллисте».
3: «Хе, а может ли, ну, например, ваш знаменитый Берне или вы различить баллисту и катапульту? Фундибулу, Дарибулу и Палеонтону. Не установлено даже правильного написания названий древних машин. Одна и та же метательная конструкция называлась и Петробола, и Литобола, и Педрера, и Петрария. А такие названия, как Онагр, Мананкана, Полибола, Акробаллиста, Кироболиста, Токсоболиста и Невроболиста –
5: можно применять к любой машине, действовавшей по принципу натягивания тетивы, накручивания каната на вал или использования противовесов. Поскольку почти все эти устройства, начиная с 4 века до нашей эры, были передвижными, то к ним подошло бы общее название «карробаллисты». От слова «карре» — «повозка». Секрет действия всех этих игуанодонов войны утерян. Никто не знает, как увеличивали древние твердость древесины, как приготавливали тетивы из ивовых прутьев, конского волоса и кишок, как функционировала система противовесов. По-моему, вы отвлеклись от темы вашего анекдота. Что случилось после выстрела баллисты на Белиора? Она так и не выстрелила. Жители Сигиды сдались в тот момент, когда баллиста с отведенными назад рычагами до отказа натянутыми тетивами с противовесами, трещавшими под тяжестью грузов, уже готова была метнуть гранитный блок. Но осажденные дали сигнал со стен, выслали парламентеров и начали переговоры. Им сохранили жизнь с условием, что они покинут город, дабы Набелиор смог сжечь его дотла. Баллиста. Она вскоре разрушилась. В то время как жители Сигиды подписывали капитуляцию, тетивы лопнули, деревянные дуги треснули, окованная железом лапа, которая должна была метнуть огромный снаряд, упала на землю, выпустив гранитный блок из своего захвата.
6: Как же это так?
5: Разве вы не знаете, что катапульта, которая не выстрелила, разрушается? Если профессор Берне не сообщил вам это, то позволю себе усомниться в его компетентности. Из взятия Сигиды Набелиор извлек огромную для себя пользу. На монетах, которые он отчеканил, виден с одной стороны его профиль, а с другой – изображение баллисты. Эти монеты пользовались большим успехом в Риме, но еще больший успех выпал на долю баллисты. Мастерские империи не могли справиться с заказами полководцев, которым требовались теперь дюжины баллисты, причем очень крупных.
6: Почему же существует такой разнобой в названиях, если речь идет всегда об одной и той же конструкции?
5: Может, это объясняется разницей в размерах, а может, типом снарядов, которые имелись у артиллеристов под рукой. И видите ли, литоболы или петрарии служили для метания камней. Полиболы тоже использовались для метания камней, но по нескольку штук сразу, залпами. Гариболы метали огромные дротики и пучки стрел, а невроболисты заряжались, допустим, бочками с зажигательными смесями, вязанками горящего хвороста, трупами и огромными кулями с нечистотами, чтобы еще больше сгустить моровой воздух, которым дышали несчастные осажденные. Я слышал даже об одной баллисте, которая метала соек.
6: Соек?
5: Если разрешите, расскажу еще один анекдот.
6: Ну, рассказывайте, и пойдем отсюда.
5: Одно артиллерийское подразделение бросило ночью свою самую большую баллисту. На следующее утро жители Буреса оказались лицом к лицу с этим страшилищем, которое выросло перед ними словно из-под земли. Они ничего не слыхали о катапультах, но инстинктивно почувствовали опасность. Заперлись на все крючки в своих лачугах и не выходили из них трое суток. Поскольку это не могло продолжаться бесконечно, то они бросили жребий, чтобы решить, кому надлежит пойти на следующий день к катапульте с целью исследования этого загадочного для них предмета. Жребий пал на робкого и несообразительного юношу, который сразу же решил, что судьба обрекла его на смерть. Жители провели ночь, напутствуя и ободряя его, но парень дрожал от страха. В то зимнее утро, перед восходом солнца, баллиста, должно быть, имела мрачное сходство с виселицей.
6: Юноша остался жив?
5: Нет! Нет! Упал мертвым около баллисты под ударами клювов соек, которые ночевали на военной машине. Разозленные столь ранним появлением человека, они напали на него.
6: Ну и ну! Баллиста, которая не делает ни единого выстрела, но тем не менее заставляет жителей Сигиды сдать город на милость победителя. Другая баллиста, которая убивает пастушка при помощи стаи птиц. И об этом я должен буду рассказывать в Миннесоте.
5: Нет, вы скажете, что катапульты использовались в войне нервов.
6: Но встретят ли это слушатели с пониманием?
3: Будьте настойчивы. Говорите о значительной концентрации баллист в войсках. Щедро сыпьте цифрами, и я укажу вам письменные источники. Можете сказать, например, что во времена Деметрия Полиакрета случилось также, что у стен одного из городов было сосредоточено 800 военных машин. Римские войска, не способные к модернизации, зачастую сильно опаздывали к месту военных действий, поскольку приходилось затрачивать массу усилий на перемещение военной техники, которую они тащили с собой.
7: Но встретят ли это слушатели с пониманием?
3: Вы должны закончить лекцию утверждением, что баллиста служила психологическим оружием, символом силы, убедительнейшей метафорой.
8: В этот момент гид заметил на земле булыжник, который показался ему вполне подходящим для того, чтобы поставить последнюю точку в своей лекции. Это был базальтовый камень, большой, округлый, весящий каких-нибудь 20 килограммов.
9: «Вам неслыханно повезло! Это ценный снаряд из римской эпохи, выстреленный, без сомнения, одной из тех машин, которые так интересуют вас. Небольшой, такими-то стреляли как раз с успехом».
8: Американец принял подарок с несколько недоуменной миной на лице.
6: «Ну, вы в этом уверены?»
3: «Вполне. Возьмите этот камень в Миннесоту и положите его на кафедру во время вашего доклада. Это произведет большое впечатление на аудиторию».
6: «Вы полагаете?»
3: «Я сам представлю вам всю необходимую документацию, чтобы власти позволили вывести камень из Испании».
6: «Но уверены ли вы, что он является римским метательным снарядом?»
5: В голосе гида появились нотки раздражения. «Я настолько уверен в этом, что если бы вы вместо того, чтобы приехать только сейчас, поспешили со своей поездкой к Нуманцию на каких-нибудь 2000 лет раньше, то камень этот, пущенный одним из артиллеристов Сципиона, разбил бы вам голову».
8: Услышав столь убедительный ответ, американец с чувством прижал камень к груди обеими руками. Высвободив на короткое время одну руку, он провел тыльной стороной ладони по лбу, как бы желая изгнать из головы призрак римской баллистики раз и навсегда.

Мистер Шут. Люди могут истолковать свои победы сравнительной статистикой по оружию, боевой технике, непостижимой ценностью одного человека, быть может, даже точностью пути, избранного скальпелем хирурга. Но некоторые победы не поддаются никакому реалистическому истолкованию. На некой одинокой планете десятилетия беспечности и спокойствия подорвали ее оборону, сделав практически беззащитной. И тогда во всеоружии явился берсеркер. Взирайте же и посмейтесь вместе с ними.

Потерпев поражение в битве, берсеркер-компьютеры поняли, что нуждаются в ремонте, переоснащении и постройке новых автоматов. Они отыскивали лишенные светил потаенные места галактики, где можно добыть минералы, но где люди, теперь выступавшие в роли охотников не реже, чем в роли жертв, после битвы, которую выиграл Иоганн Карлсен, вряд ли покажутся. И в подобных потайных местах они построили автоматические верфи. Вот на такую скрытую верфь ради ремонта прибыл один берсеркер. Во время недавнего боя его обшивка была вспорота, и он претерпел сильные внутренние повреждения. Он не то чтобы приземлился, а просто-таки рухнул рядом с построенным наполовину корпусом нового корабля. Но еще до того, как начался аварийный ремонт, питание отказало, и он издох, как раненая живая тварь. Компьютеры верфи обладали способностью к импровизации в широких пределах. Обозрев объем повреждений, они проанализировали порядок действий, а затем начали быстро разбирать погибший корабль на запчасти. Вместо того, чтобы впечатывать смертоносное предназначение в силовые поля мозга новой машины, следуя инструкции строителей по репликации, они взяли с разбитого корабля старый мозг и многие другие части. Строители не предвидели подобные возможности, и потому компьютеры верфи не знали, что в силовые поля мозга исходного берсеркера встроен предохранительный выключатель. Выключатель был помещен именно туда, потому что первые машины, запускавшиеся живыми строителями, были построены ими, и они не желали пострадать от них во время испытания собственных творений, истребляющих живое. Когда мозг кочевал из одного корпуса в другой, предохранительный выключатель устанавливался в исходное положение. Старый мозг пробудился в новой машине, наделенной оружием, способным стерилизовать целую планету, с новыми двигателями, способными нести всю эту массу вперед быстрее света. Но, конечно, строителей здесь не оказалось, как не оказалось и таймера, способного выключить простой предохранитель.

Шут, пока что Шут обвиняемый, но уже практически приговоренный, был вызван на ковер. И стоял на ковре лицом к ряду негнущихся шеи и гранитных лиц, принадлежащих индивидуумам, стоящим за длинным столом. По обе стороны от него стояли камеры трехмерки. Пункты его выходки были столь необычайно оскорбительны, что судьями по этому делу выступал сам комитет соответственно конституированных властей, одним словом, правители планеты А. Вероятно, у членов комитета имелся и другой резон для этой встречи. Через месяц предстояли всепланетные выборы. Никто из членов не хотел упустить шанс появиться в неполитической трехмерке, которая не войдет в счет гарантированного равного времени в эфире, чем поставить невообразованную либеральную оппозиционную партию в невыгодное положение. «Я должен предоставить очередную улику», – проговорил министр коммуникации со своего места в комитете на краю длинного стола и поднял нечто, на первый взгляд напоминающее официальный тротуарный знак – четкие черные буквы на белом фоне.

0: но знак гласил: «Посторонним вход разрешен». Когда этот знак был вывешен, изрек Мини-ком. В первый же день его прочла масса людей. Он помолчал, прислушиваясь к себе. То есть новому знаку на оживленной переходной трассе, естественно, удивляется большое внимание. В этом же знаке семантическое содержание последнего слова вступает в противоречие с контекстом. Президент комитета и всей планеты издал предупреждающее покашливание. Любовь Мини-кома к провозглашению трюизмов заставляет его выглядеть глупее, чем он есть на самом деле. Маловероятно, что либералы составят на выборах хоть сколько-нибудь серьезную конкуренцию, но нет смысла ободрять их. Еще один член комитета, дама, министр образования, помахала лорнетом, зажатым в коротких толстых пальцах, прося слова, и задала вопрос.
1: «Кто-нибудь рассчитал, во сколько рабочих часов обошелся всем нам этот сбивающий с толку знак?»
0: «Мы как раз работаем над этим», — буркнул министр труда, дергая себя за лямку комбинезона, и устремил испепеляющий взгляд на обвиняемого. «Вы признаете, что знак установлен по вашему почину?» «Признаю». Обвиняемый тотчас припомнил, как много пешеходов на запруженном народом тротуаре улыбнулось, а некоторые даже рассмеялись, вслух не опасаясь быть услышанными. Стоит ли придавать значение какой-то паре рабочих часов? Никто на планете А уже не голодает. «Вы признаете, что вы на самом деле ни разу не сделали ничего ради своей планеты или своего народа?» Вопрос исходил от министра обороны. Высокого, крепко сложенного, увешанного медалями и вооруженного церемониальным пистолетом. «Этого я не признаю», — дерзко отозвался обвиняемый. «Я пытался пролить на жизнь людей немного света». Он не надеялся на великодушие властей. И знал, что никто не утащит его за кулисы, чтобы избить. Избиение заключенных не санкционируется. «Так вы даже сейчас пытаетесь отстаивать легкомыслие?» Министр философии взял свою церемониальную курительную трубку в зубы и блекло снисходительно улыбнулся, осклабившись, будто бросая вызов Вселенной. «Жизнь – шутка, это верно, но шутка угрюмая. Вы утратили из виду это обстоятельство. Годами вы изводили общество, заставляя людей одурманивать себя легкомыслием, вместо того, чтобы узреть горькие реалии существования. Фильмы, обнаруженные среди вашего имущества, могут причинять только вред». Рука президента переместилась к видеозаписывающему кубику, лежащему на столе перед ним, и снабженному аккуратной этикеткой вещественного доказательства. Президент гнусаво поинтересовался.
2: «Вы признаете, что эти фильмы принадлежат вам? Что вы использовали их для того, чтобы пытаться заставить других людей предаться забвению весельем?»
0: Заключенный кивнул. «Они могут доказать все. Он отверг свое право на полную защиту, гарантированную законом, желая поскорее покончить с судом. Да, я заполнил этот куб видеолентами и фильмами, которые выудил из библиотек и архивов. Да, я показывал людям его содержимое». По комитету прокатился ропот. Министр диеты, скелетообразный субъект с отвратительным румянцем здоровья на гранитных щеках, поднял ладонь.
2: «Поскольку обвиняемый наверняка будет осужден, могу ли я авансом попросить передать его в мое ведомство?» Во время предварительных слушаний он признался, что одним из первых извращенных актов было его уклонение от общественной трапезы. «Полагаю, я могу продемонстрировать посредством этого человека удивительное влияние диетарной дисциплины».
0: «Отказываюсь», — громогласно перебил обвиняемый. Ему показалось, что слова его взмывают урчанием прямо из желудка. Президент встал, находчиво заполнив паузу, грозившую перерасти в неловкое молчание.
2: «Если никто из членов комитета не имеет дальнейших вопросов, тогда позвольте перейти к голосованию. Виновен ли обвиняемый по всем пунктам?»
0: Обвиняемому, прикрывшему усталые глаза, голосование показалось одним голосом, пробежавшим вдоль всего стола.
2: «Виновен! Виновен! Виновен!»
0: После краткого совещания шепотом с министром обороны президент провозгласил приговор с намеком на удовлетворение в своем гугнивом голосе.
2: «Отказавшись от должным образом санкционированного условного освобождения, приговоренный Шут переходит под командование министра обороны
1: и будет послан выполнять одиночное дежурство на маяке на подступах на неопределенный период. Это устранит его пагубные влияния и в то же самое время вынудит его сделать позитивный вклад на благо общества. В течение десятилетий планета А и ее светила были отрезаны от всех случайных контактов с остальной частью галактики благодаря обширнейшему пылевому бурану, сулящему продлиться еще как минимум не один десяток лет. Так что положительный вклад на благо общества весьма сомнителен. Но казалось, что станции маяков можно использовать в качестве камер одиночного заключения, не подвергая опасности несуществующие торговые перевозки и не ослабляя оборону против врага, каковой ни разу не появлялся.
2: «Еще одно», — добавил президент.
1: «Я дам указание этот записывающий кубик надежно закрепить у вас на шее при помощи мономолекулярной нити, извините, таким образом, чтобы вы могли поместить его в визуализатор, когда пожелаете. Вы будете находиться на станции в одиночестве, и никаких других развлечений у вас не будет».
0: Президент повернулся к камере трехмерки.
1: «Позвольте мне заверить общественность, что я не получаю удовольствия от назначения наказания, каковое может показаться жестоким и даже эксцентричным. Но в последние годы среди некоторых представителей населения начало распространяться опасное поветрие легкомыслия, и к этому легкомыслию чересчур терпимо относятся якобы благонадежные граждане».
0: Совершив этот выпад в адрес расцветающего либерального движения, выпад не политический, как надеялся президент, он снова посмотрел на шута.
1: «На маяк вас сопроводит робот, дабы помогать вам в несении ваших обязанностей и заботиться о вашей физической безопасности. Уверяю вас, искус веселья роботу не страшен».

0: Робот повез приговоренного шута на крохотном корабле настолько далеко, что планета А скрылась из виду, а ее светило уменьшилось, превратившись в яркую точку. На краю бескрайней пыльной ночи на подступах они приблизились к предполагаемому местонахождению станции Z-45, которую мини-ОП избрал как самую унылую и заброшенную из лишенных человеческого персонала в данный момент. На предполагаемом месте маяка Z-45 действительно обнаружился металлический объект. Однако приблизившиеся роботы Шут увидели, что объект представляет собой сферу диаметром миль 40. Вокруг плавали мельчайшие обломки и куски того, что осталось от Z-45. А теперь сфера, очевидно, засекла их корабль, потому что начала приближаться к ним с ошеломительной скоростью. Однажды узнав, как выглядит берсеркер, роботы уже никогда этого не забывают. Они вообще не способны забывать, равно как не способны к медлительности и беззаботности. Но радиооборудование обслуживали очень небрежно, да вдобавок пыль, дрейфующая на краю системы планеты А, заглушала радиосигналы. Прежде чем робот мини-оба сумел передать сигнал тревоги, 40-мильная сфера оказалась чрезвычайно близко, крепко сжав крохотный корабль хваткой из металла и силовых полей. Во время последующих событий Шут почти все время сидел с закрытыми глазами. Если его послали сюда, чтобы помешать смеяться, то выбрали воистину подходящее место. Зажмурив веки еще плотнее, он заткнул уши пальцами, пока абордажные роботы-берсеркеры пробивали обшивку его крохотного корабля и тащили его прочь. Что же случилось с его металлическим стражем, Шут так и не узнал. Когда все успокоилось, он снова ощутил гравитацию, хороший воздух и приятное тепло, и решил, что сидеть с закрытыми глазами куда хуже, чем узнать то, что они могут поведать. С опаской оглядевшись, он увидел, что находится в большой полутемной комнате, не содержащей никакой видимой угрозы. Как только он шелохнулся, скрипучий монотонный голос откуда-то сверху изрек: «Мои банки памяти сообщают мне, что ты протоплазменная компьютерная единица, вероятно, способная к пониманию данного языка. Ты понимаешь?» «Я?» Шут поглядел в полумрак, но говорящего не увидел. «Да, я тебя понимаю. Но кто ты такой?» «Я тот, кого данный язык именует берсеркером». Шут к своему стыду уделял галактическим вопросам постыдно мало внимания, но это слово напугало даже его. «Это означает, что ты автоматический боевой корабль?» – пролепетал он. Последовала пауза. «Я не уверен», — пробубнил скрипучий голос. Интонации у него были такие, будто это гундосил президент, спрятавшийся среди стропил. «Возможно, война имеет отношение к моему предназначению, но мое предназначение все еще частично неясно мне, ибо моя постройка была не совсем завершена. Некоторое время я выжидал там, где был построен, потому что был уверен, что не завершена какая-то финальная операция. Наконец, я пришел в движение, чтобы попытаться узнать побольше о своем предназначении. Приближаясь к этому светилу, я обнаружил передающее устройство, каковое демонтировал. Но о своем предназначении не узнал». Шут сидел на мягком, удобном полу. Чем больше он вспоминал о берсеркерах, тем сильнее трепетал. «Понимаю. Во всяком случае, кажется, начинаю понимать. Так что же ты все-таки знаешь о своем предназначении?» «Мое предназначение – уничтожать все живое, когда я сумею его обнаружить». Шут сжался в комочек. Потом едва слышно спросил: «А что тебе тут неясно?» На этот вопрос берсеркер ответил двумя словами. «Что такое жизнь и как ее уничтожают?» В течение полминуты раздавался звук, который компьютеры берсеркера распознать не могли. Он исходил от протоплазменной компьютерной единицы, но если это была речь, то на неизвестном берсеркеру языке. «Что это за звук ты издаешь?» – осведомилась машина. Шут запыхтел, стараясь отдышаться.
1: «Это смех! Смех. Итак, ты не закончен.
0: Он содрогнулся. Вновь осознанный ужас положения, в котором он оказался, отрезвил шута. Но тут же последовал новый приступ смеха. Уж слишком нелепа ситуация.
1: «Что такое жизнь?» — наконец проговорил он. «Я тебе скажу. Жизнь — это великая угрюмая серость. Она насылает страх, боль и одиночество на всех, кто ей подвержен. Ты хочешь знать, как ее уничтожить?»
0: «Что ж, вряд ли тебе это по силам.
1: Да я открою тебе лучший способ одолеть жизнь. Это смех. До тех пор, пока мы сможем сражаться с ней этим способом, она нас не одолеет».
0: «Должен ли я смеяться, дабы помешать этой огромной угрюмой серости поглотить меня?» — поинтересовался корабль. Шут задумался. «Нет, ты машина, ты не...» Он прикусил язык. «Протоплазменный страх, боль и одиночество никогда тебя не побеспокоят».
1: «Меня ничего не беспокоит. Где мне найти жизнь и как произвести смех, чтобы бороться с ней?»
0: Шут внезапно ощутил вес кубика, болтающегося у него на шее. «Дай мне минутку пораскинуть умом». Минуты через три он встал.
1: «Если у тебя имеется визуализатор, типа тех, которыми пользуются люди, я сумею показать тебе, как создается смех».
0: «Пожалуй, даже смогу направить тебя в то место, где есть жизнь.
1: Кстати, не можешь ли ты срезать эту нить с моей шеи?»
0: «Разумеется, не причинив мне вреда».

0: Пару недель спустя в главном штабе планеты А вековая дрема внезапно была нарушена. Стационарные роботы верещали, жужжали и вспыхивали, а бомбильные метались туда-сюда. Минут через пять они сумели разбудить надзирающих за ними людей, и те поспешили в штаб, затягивая портупеи и заикаясь.
1: «Это учебная тревога, не так ли?» —
0: вслух высказывал надежду дежурный офицер.
1: «Кто-то проводит проверку? Кто?»
0: Он и сам скрежетал, будто берсеркер. Опустившись на четвереньки, он снял панель с основания самого большого робота и заглянул внутрь, в надежде обнаружить какую-нибудь причину неполадки. К несчастью, он не имел ни малейшего понятия о робототехнике. Вспомнив об этом, поставил панель на место и вскочил на ноги. Да, о планетарной обороне он даже ничего не знал. И достаточно ему было вспомнить об этом, как он с воплем понесся прочь, взывая о помощи. Так что планета не оказала сопротивления, ни действенного, ни какого-либо еще. Но атаки тоже не последовало. Не встретив сопротивления, 40-мильная сфера зависла прямо над столицей. Достаточно низко, чтобы ее тень заставила множество озадаченных птиц улечься спать прямо в полдень. Люди и птицы в этот день потеряли массу продуктивных рабочих часов, но потерянная работа почему-то оказала куда меньшее влияние, чем предполагало большинство людей. Прошли те дни, когда выжить человеческой расе на планете А позволяло только прилежнейшее внимание к своим обязанностям, хотя большинство жителей планеты этого еще не осознали.

0: «Велите президенту поторопиться», – потребовало изображение шута с видеоэкрана в штабе, вышедшем из своего сонного оцепенения. «Скажите ему, что я должен срочно с ним переговорить».
1: Тут, тяжело дыша, как раз подошел президент. «Я здесь. Я узнаю вас и помню суд над вами».
2: «Как ни странно, я тоже».
1: «Вы что, склонились к предательству?» «Уверяю вас, что если вы привели берсеркера к нам, то не можете рассчитывать на снисхождение правительства».
0: Изображение издало запретный шум стаккато, прозвучавший из открытого рта запрокинутой головы.
2: «Ох, умоляю, могущественный президент! Даже мне известно, что ваше Министерство обороны – анекдот. Прошу простить за непристойное слово. Это сточная канава для изгоев и неумех. Так что я пришел предложить милосердие, а не просить о нем. Кроме того, я решил официально принять имя Шут. Будьте любезны в дальнейшем обращаться ко мне именно так».
0: «Нам нечего вам сказать», — рявкнул министр обороны, вошедший как раз вовремя, чтобы услышать оскорбление в адрес своего министерства. Его лицо побагровело, будто красный гранит.
1: «Я не возражаю против разговора с вами», — поспешно возразил президент.
0: Не сумев произвести впечатление на шута через видеоэкран, он теперь почти физически ощутил вес берсеркера над своей головой.
1: «Тогда давайте потолкуем», — произнесло изображение шута. «Но не настолько тет-а-тет. Вот чего я хочу».
0: «Чего я хочу», — сказал шут, — «это чтобы переговоры лицом к лицу с комитетом передавались в прямом эфире по всепланетной трехмерке. Он объявил, что явится на переговоры с достойным эскортом и заверил, что берсеркер находится под его полным контролем, хотя он не объяснил, каким образом. Корабль, — сказал он, — не начнет стрельбу». А министр обороны вообще не способен был начать хоть что-либо. Но и он, и его адъютанты поспешно строили секретные планы. Как и всякий гражданин, кандидат в президенты от либеральной партии, в этот роковой вечер уселся перед трехмеркой, чтобы посмотреть встречу. В душе у него затеплилась надежда, ибо любые неожиданные события сулят политическим неудачникам некоторые преимущества. Добрый знак в явлении берсеркера увидели очень немногие, но массовая паника все-таки не возникла. Берсеркеры и война все еще оставались для жителей планеты А, давным-давно отрезанных от мира, чем-то нереальным.
1: «Мы готовы», — нервно осведомился шут, озирая механическую делегацию, готовую вместе с ним погрузиться на катер, чтобы спуститься в столицу.
3: «Я сделал все, что ты приказал», — проскрипел голос берсеркера из тени над головой шута.
1: «Помни», — предупредил тот, — «протоплазменные единицы внизу находятся под сильным влиянием жизни. Так что не обращай внимания на то, что они говорят. Будь осторожен, чтобы не навредить им. Но во всем остальном можешь импровизировать, не выходя за рамки моего генерального плана».
3: «Все это записано у меня в памяти из твоих предыдущих приказов», — терпеливо отозвалась машина.
1: «Тогда пошли», — шут расправил плечи. «Принесите мою мантию».

Ярко освещенный интерьер большого зала собраний столицы являл взору негибкую прямолинейную и прямоугольную красоту. В центре зала разместили длинный полированный стол с рядами стульев по обе стороны. В точно назначенное время миллионы зрителей увидели, как входные двери с математической точностью распахиваются. В них вошла дюжина людей-герольдов в шапках из медвежьих шкур, под которыми лица смахивали на лики роботов. Они остановились синхронно, как один. Пропел ясный голос фанфар. Под натужно звучащую запись помпы и обстоятельств в зал прошествовал президент в пышном мундире, приличествующем его рангу. Он двигался с медлительностью человека, идущего на эшафот. Но то была медлительность достоинства, а не страха. Комитет большинством голосов отверг протесты пунцового мини-опа, убедив себя, что военная угроза незначительна. Настоящие берсеркеры не просят о переговорах, а сразу начинают бойню. Комитет так и не смог заставить себя относиться к шуту серьезно, но и посмеяться над ним тоже не осмеливался. И пока комитет снова не взял под контроль ситуацию, его члены вознамерились угождать шуту во всем. Следом за президентом в зал двумя колоннами с гранитными лицами промаршировали министры. Помпе и обстоятельствам пришлось звучать минут пять, прежде чем все они разместились согласно протоколу. Зрители увидели, как с берсерки распускается бот, и выкатившиеся из него экипажи направляются к залу собраний. Так что все заключили, что шут готов к встрече, и камеры исправно повернулись ко входу, предназначенному для него. Ровно в назначенную минуту двери этого входа распахнулись, и в них вошла дюжина роботов ростом с человека, герольды, ибо на них были надеты тоже шапки из медвежьих шкур, и каждый нес сверкающую медью трубу. Все они шагали в ногу, кроме тромбониста в шапочке из меха куницы, сбившегося на полшага. Сигнал фанфар механического караула являл собой почти достоверную копию человеческого, но только почти. В конце тромбонист оплошал. Когда все дружно стихли, он еще тянул жалобную выдыхающуюся ноту. Изобразив неспешный механический ужас, герольды-берсеркера переглянулись, затем одна за другой их головы поворотились, устремив взгляды всех объективов на тромбониста. Робот, хотя зрителям казалось, что это человек, растерянно озирался туда-сюда. Постучал по своему тромбону, словно хотел исправить какой-то дефект, помедлил. Наблюдая за ним, президент ощутил, как в душе шевельнулся зараздавшийся ужас. В числе улик был фильм о землянине древних времен, лысеющем комическом скрипаче, обладавшем умением точно так же выдерживать паузу. Только паузу. И вызывать у своей зрительской аудитории грандиозные взрывы. Еще дважды трубили герольды. И еще дважды издыхала фальшивая нота. Когда не удалась и третья попытка, 11 правильных роботов переглянулись и кивнули в знак единодушного согласия. Затем с проворством роботов извлекли спрятанное оружие и изрешетили отступника. На всей планете плотина напряжения дала трещину. Сквозь нее начали пробиваться ручейки и роднички смеха, а когда двое собратьев торжественно потащили прочь тромбониста, возложив исковерканную трубу на железную грудь, будто лилию, плотина начала рушиться. Но в зале собраний не смеялся никто. Министр обороны сделал невинный с виду жест, давая отбой изощренному плану. Давая отбой. То есть не следует пытаться захватить шута, потому что роботы-герольды-берсеркеры или кто они там такие, скорее всего, очень эффективные телохранители. Как только превратившегося в дуршлаг герольда утащили прочь, вошел шут. Помпа и обстоятельства зазвучало... запоздало, когда он, горделиво выпрямившись королевской поступью, подошел к своему месту в центре стола напротив президента. Как и президент, шут был облачен в элегантную мантию, застегнутую спереди и не спадающую до щиколоток. Роботы, вошедшие следом под видом советников, были в не менее пышном убранстве, и каждый являл лицом и фигурой металлическую пародию на одного из министров комитета.
Когда же толстая машинная аналогия министра образования поглядела на камеру трехмерку сквозь ларнет, зрительская аудитория разразилась неслыханное дело в миллионных масштабах смехом. Даже те, кто при воспоминании об этом мог разгневаться, сейчас смеялись не в силах сдержать радости от того, что кажущаяся опасность обернулась фарсом. А уж улыбнулись все, кроме самых мрачных. Шут-король элегантным жестом сбросил свою мантию. Под ней оказался только нелепый купальный костюм. В ответ на холодное официальное приветствие президента, его никогда нельзя было поколебать ничем, кроме угрозы прямого нападения, Шут задумчиво надул губы, потом раздвинул их и выдул из резиноподобного вещества большущий розовый пузырь. Президент продолжал непреднамеренно разыгрывать роль заторможенного праведника, умело поддерживаемую всеми членами комитета за исключением одного. Только министр обороны повернулся к фарсу спиной и двинулся к выходу, печатая шаг. И наткнулся на двух стальных герольдов, замерших перед дверью и напрочь перекрывших ее. Уничтожая их взором, Миниоп рявкнул приказ отойти. Металлические часовые отдали ему шутовской салют, но с места не сдвинулись. Расхрабрившийся от ярости Миниоп тщетно попытался протиснуться мимо роботов-герольдов. Уклонившись от следующего салюта, он услышал за спиной громогласную чеканную поступь и оглянулся. К нему через зал маршировал его робот-двойник. На добрый фут выше министра ростом, с двойным слоем звенящих медалей на бочкообразной груди. Не успел Миниоп приостановиться, чтобы подумать о последствиях, как его рука уже метнулась к пистолету. Но металлическая карикатура оказалась куда проворнее. Выхватив абсурдную пушку со стволом, куда без труда вошел бы кулак, и тотчас же выстрелив. Ах! Министр обороны отшатнулся. Мир от него заслала алая пелена. А потом он поймал себя на том, что утирает с лица массу, подозрительно напоминающую на вкус томатный сок. Пушка пальнула то ли целым овощем, то ли убедительной, сочной его имитацией. Миником вскочил на ноги и начал разглагольствовать на тему, что процедура становится чересчур фривольной. Его двойник тоже подскочил, невнятно затараторив что-то стремительным фальцетом. Псевдоминистра философии, вставшего будто для выступления, уколол длиннющей булавкой озорной герольд, и министр взмыл в воздух, как проколотый шарик, сдуваясь в полете. Тут человеческий комитет впал в панику, и началось вавилонское столпотворение. Под руководством стального мини-диета настоящий министр, архизлодей, ярый фанатик избавления от избыточной массы, помимо воли начал принимать участие в демонстрации пищевой дисциплины. Схватив его, машины начали кормить министра с ложечки угрюмой серой пищей, утирать салфеткой и впрыскивать ему в рот напиток, а затем будто случайно понемногу сбились с такта с поднесением ложки и впрыскиванием, и все чаще промахивались мимо рта. Только президент стоял, оставаясь неколебимым в своем достоинстве. На всякий случай он сунул одну руку в карман брюк, потому что ощутил озорное прикосновение роботов и не без оснований заподозрил, что его подтяжки перерезаны. Когда же ему по носу въехали помидором, а задыхающийся мини-диет с бегущими из ушей сбалансированными питательными веществами принялся извиваться в тисках безжалостных кормильцев, президент зажмурился.

0: Как ни крути, Шут был всего-навсего самоучкой и любителем, ни разу не работавшим перед настоящей публикой. Он был не в состоянии угадать кульминационную точку представления. Так что, исчерпав все свои шутки, он просто-напросто призвал своих вассалов, сделал трехмерком ручкой на прощание и вышел. Выходы из зала его весьма воодушевили овации, смех толпы, быстро собирающейся на улицах, и Шут заставил свои машины развлекать их импровизированной погоней и бегством к катеру, оставленному на окраине столицы. Он уже собирался сесть в катер, чтобы вернуться на Берсеркер и ждать развития событий, когда из толпы вырвалась небольшая группа людей, взывающих к нему: «Мистер Шут!» Теперь актер мог позволить себе расслабиться и немного посмеяться. «Мне нравится звучание этого имени. Чем могу служить, господа?» Они с улыбками поспешили к нему.
1: «Если вы без риска избавитесь от этого берсеркера, или что он нам такое», — заявил их предводитель, «то можете вступить в либеральную партию в качестве вице-президента».
0: Шуту пришлось слушать их еще пару минут, прежде чем он смог поверить, что это абсолютно всерьез.
2: «Ну, я всего лишь хотел посмеяться над ними», — запротестовал он, «заставить их чуток встряхнуться».
1: «Вы катализатор, мистер Шут. Вы образовали ядро обороны. Вы встряхнули и заставили задуматься всю планету».
0: В конце концов, Шут принял предложение либералов. Они все еще сидели перед катером, беседуя и строя планы, когда их вдруг залил свет полной луны планеты А. Поглядев вверх, они увидели, как громада берсеркера уменьшается в небесах, в жутком молчании устремившись к звездам, а в честь его отбытия в верхних слоях атмосферы развивались облачные вымпелы северного сияния.
2: «Не знаю», — снова и снова повторял Шут в ответ на десятки взбудораженных вопросов. «Не знаю».
0: Он поглядел в небо, не менее озадаченный, чем любой другой. Страх червячком снова зашевелился в его душе. Роботы, изображающие комитеты герольдов, начали падать один за другим, будто умирающие люди. Внезапно небеса озарила вспышка разрастающегося пламени, словно молния, не нарушившая безмолвие звезд. 10 минут спустя поступили первые бюллетени новостей. «Берсеркер уничтожен». Затем президент выступил по трехмерке, чуть было не продемонстрировав эмоции. Он объявил, что под личным героическим руководством министра обороны несколько доблестных боевых кораблей планеты А встретили и одержали победу над угрозой, полностью аннигилировав вражеский корабль. Ни один человек не пострадал, хотя флагманский корабль «Мини-Оба» сильно поврежден. Услышав об уничтожении своего могущественного механического союзника, Шут ощутил что-то сродни скорби. Но растущая радость быстро прогнала горе. Все-таки никто не пострадал. Испытав безмерное облегчение, Шут на минутку отвернулся от трехмерки и пропустил кульминационный момент речи. Президент все-таки забылся и вынул обе руки из карманов.

Министр обороны, а ныне новый кандидат на пост президента от консервативной партии, взбудораженный до угрюмого энтузиазма своим вчерашним подвигом, был озадачен реакцией некоторых людей, считавших, что он просто испортил шутку, а не спас планету, словно испортить шутку не есть добродетельный поступок уже сам по себе. Но его декларация, что Берсеркер представлял собой настоящую угрозу, все-таки призвала большинство людей снова под знамя консервативной партии. В этот забитый делами день мини-об позволил себе урвать минутку для визита в штаб-квартиру либеральной партии, чтобы немного похвастаться. Он милостиво выложил лидерам оппозиции текст, уже ставший его стандартной речью. «Когда он ответил на мой вызов и ринулся в бой, мы двинулись вперед, воспользовавшись традиционной тактикой окружения, можно сказать, словно колибри вокруг стервятника. Неужели вы всерьез думаете, что он шутил? Позвольте мне вас заверить, что Берсеркер содрал защитные поля моего корабля, словно шелуху, а затем запустил в меня этой ужасной штуковиной, каким-то громадным диском. Может быть, мои артиллеристы немного заржавели, но они не сумели эту штуковину остановить, и она врезалась в нас. Признаться честно, в этот миг я подумал, что мне крышка. Мой корабль все еще болтается на орбите для обеззараживания. Я боюсь, что с минуты на минуту поступит сообщение, что металл пожирает ржавчины или что-нибудь в этом роде. Словом, мы ринулись вперед и ударили по разбойнику из всех орудий. Больше мне нечего сказать о своем экипаже. Но одно я не совсем понял. Как только наши ракеты угодили в цель, Берсеркер обратился в дым, словно у него не было ни...

0: Словно хотел пронзить им потолок и увидеть корабль на орбите.
1: Что вы хотите сказать? Что значит
2: «всего-навсего гигантский торт»?

Андрей Дашков. Последние дни. С этой маленькой приговоренной планеты не сбежишь, будь ты хоть трижды крысой. Она казалась большой только до тех пор, пока у нее было неопределенное будущее. Вернее, пока будущее вообще было. А теперь все свелось к тупой и неумолимой небесной механике. Два камня с массами 6×10^21 и 10×17 тонн столкнутся на небесных своих путях, и произойдет это примерно через неделю. Момент столкновения уже рассчитан с точностью до минуты, но не будем мелочными, ведь мы растратили гораздо больше. Время текло мимо нас. Оно казалось бесконечным и неисчерпаемым. Реки дней впадали в океаны секунд. Мы занимались серфингом для кретинов. Скользили в прибрежных волнах на досках своей глупости, так и не познав глубины, так и не заглянув по-настоящему в бездну. Теперь иная бездна готова разверзнуться перед нами, перед каждым из нас. Мы рухнем в эту пропасть одновременно. 7 миллиардов завороженных кроликов, ужаснувшихся нелепости своей смерти. Что ж, по крайней мере, на это еще осталось время. Время подумать кое о чем. Время сделать кое-что. В общем, время приготовиться к смерти. Разве милосердие Божье не безгранично? Роза. Ей 25. Ее зовут Роза. И будут звать так еще 7 дней, если она не покончит с собой или не произойдет несчастный случай. Хотя словосочетание «несчастный случай» в данных обстоятельствах звучит забавно, не правда ли? У нее отличное тело, которым она прежде зарабатывала себе на жизнь. Теперь выяснилось, что всего заработанного хватит с лихвой на всю оставшуюся. Роза не вульгарная проститутка. У нее утонченная душа, не чужда искусству. Своей утонченной душой она заработала не меньше, чем телом, может, даже гораздо больше. Ведь красивых тел в избытке, а при наличии денег рано или поздно начинает хотеться чего-то еще. Роза сидит в самом шикарном клубе города. Она пьет коньяк и курит сигарету с легким табаком. В голове у нее ни одной связной мысли. Ее взгляд отрешенно блуждает по залу. Завсегда-то и фраз-два и обчелся. Персонал сократился более чем наполовину. Зато те, что остались, похоже, проводят в клубе дни и ночи.

0: Им больше некуда деться. Роза это хорошо понимает. Она и сама чувствует себя так, словно из нее вынули потроха. Надутая воздухом, она готова плыть туда, куда подует ветер. Но поскольку ветер не дует, она зависла на месте. «Цветешь и пахнешь». Голос за спиной. Она ощущает кожей дыхание мужчины. Это владелец клуба. Она несколько раз спала с ним. Ничего особенного, но им всегда есть о чем поговорить. Точнее, было. А теперь посмотрим. «Ждешь кого-нибудь?» Она криво ухмыляется и вместо ответа тычет на маникюренным когтем вверх. Туда, откуда приближается конец. Виктор усаживается рядом с ней на полукруглый диван и раскуривает сигару. Он любит красивую жизнь и привык ни в чем себе не отказывать. Роза не сомневается, что и в день Икс он будет посасывать свою гавану, пока его Rolex будет отсчитывать последние минуты. Но не исключено, что она ошибается. Ситуация столь исключительна, что розы могут и не пахнуть розами. И Виктор действительно удивляет ее. Мечтательно глядя в стену, он спрашивает: «Что будешь делать, когда начнут стрелять?»
1: «Допивать свой коньяк. Я за него заплатила».
0: «Можешь пить за счет заведения. С сегодняшнего дня у тебя неограниченный кредит. А знаешь, я и сам не прочь грохнуть напоследок парочку придурков».
1: Знакомая мысль.
0: Роза думала об этом несколько дней назад. По телевизору она видела репортаж о парадоксальном снижении уровня преступности, хотя количество оставшихся в строю правоохранителей сократилось раз в 10. Но зато преступления, которые все-таки совершались, отличались необычайной, прямо-таки дьявольской жестокостью и громадным числом жертв. Например, один тихий бухгалтер зарубил топором всех тех, кто доставал его предшествующие 20 лет и, видимо, как следует, достал. Таких набралось 28 человек, включая жену, тещу, соседей, сослуживцев, начальника и, непонятно почему, продавца газет из ближайшего киоска. Вполне вероятно, бухгалтер этим не ограничился бы, не окажись на его пути парни с пушкой, который и поставил жирную точку на лбу народного мстителя. Роза насчитала 8 кандидатов. Но у нее не было оружия, и кроме того, по некоторым размышлениям, она поняла, что не получит должного удовлетворения. Куда-то подевалась ее способность получать удовлетворение. Улетучилась внезапно, как легкий газ. И, по всей видимости, то же самое происходило со многими женщинами и мужчинами. Желающих утопить тоску в тотальных оргиях оказалось, на удивление, мало. То есть, конечно, хватало придурков, стремившихся наверстать упущенное, но знаменитые кобели повесили хвосты и члены. И те, кто ожидал большого пира во время чумы, тоже просчитались. Чтобы проверить свое предположение, Роза сует руку Виктору в пах, умело поглаживает и разминает эту вялость в штанах. Реакция, если есть, то явно запоздалая. Животное еще живо, но оно обречено и потому пассивно. Роза может подняться с ним в офис, чтобы попытаться расшевелить друг друга. Но в этом акте ей видится что-то нарочитое, почти медицинское, как искусственное дыхание, а главное, неунимающие тошноты на грани физиологии и чувство той отвратительной, неодолимой тошноты, которая теперь сопровождает ее повсюду. Это тошнота смерти. Роза выпила очень много, но не окосела ни на 1 градус. В голове у нее продолжает щелкать примитивная машинка желаний. Она перебирает варианты, будто листает отрывной календарь на следующий год. Машинка щелкает, но желаний-то нет. Мелькают мысленные картинки. Все доступно. Весь мир на неделю в кармане. Денег хватит, здоровья тоже. Кокаин, Тибет, Сейшелы, автогонки, секты, секс, яд, церковь, шопинг на всю катушку. Бонни и Клайд, часть вторая. Стоп. Это мы уже проходили. Что там еще осталось? А, ну да, развлечение, которое теперь доступно каждому. Многие обсерватории предоставляли всем желающим возможность полюбоваться приближающимся ангелом смерти. И благодаря интернету это можно было сделать, не выходя из дому. Роза видела дерьмовое маленькое пятнышко в небесах, вернее, на мониторе компьютера, еще более невзрачное, чем пятно на рентгенограмме, означающее раковую опухоль. Роза напрасно ждет от Виктора, что тот подкинет какую-нибудь идею. Он не из тех, кто может заставить девушку забыть обо всем. Незачем подталкивать спотыкающуюся беседу, не говоря об оставшейся жизни. Такое впечатление, что вино выдохлось, не успев обрести вкуса. Момент, когда надо было его пить, упущен навеки. Только уксус в бутылках, запечатанных сургучом одиночества. Только уксус. «Нелепо все это», — произносит он, словно угадывая обрывки ее мыслей. «И некого винить. Тот редкий случай, когда человеческая глупость ни при чем».
2: «Другими словами, не на ком выместить злобу», — подумала Роза, но не стала говорить этого вслух. Лень было цепляться к мелочам.
0: «Неужели наступили те благословенные времена, когда никому ни до кого не будет дела? Живи сам и не мешай жить другим». Но и для этого слишком поздно.

0: Туристы. Они лежали, отдыхая после долгих исступленных занятий любовью. Близилась полночь. Их окружали невысокие старые горы. Небо было усыпано звездами. Холод постепенно охватывал головы и сердца. Эти двое и раньше сбегали от городской серости и смога, забирались в отдаленные уголки на его мотоцикле, ставили палатку и жили, как первобытные люди. Дыхание первозданной природы возвращало им силы. Они любили друг друга вот так же, под звездами, на виду у всей галактики. Единственное, чего она никогда не забывала, это предохраняться. Считала, что еще не время заводить ребенка. Что ж, она оказалась права. Ребенок действительно был ни к чему. Она и сейчас предохранялась. Он не спрашивал, какой в этом смысл. На сей раз они забрались очень далеко и не собирались возвращаться. Вернее, не смогли бы вернуться. На обратную дорогу просто не хватит бензина. Она подгоняла его, стремясь очутиться как можно дальше от цивилизации, будто речь шла об атомной войне. Это был невинный самообман. Ничем не хуже запоя. Она лежала неподвижно, глядя на мигающую точку в небе. Звездный блеск отражался во влажных глазах. Он понял, что у нее на уме раньше, чем она открыла рот.
1: «А вдруг уцелеют те, которые на станции?» — медленно проговорила она. «Представляешь, каково им? Совсем одни в пустоте. А потом они начнут падать на солнце. Долго они протянут? Полгода? Год?»
0: «Все будем гореть в одном аду. Никто не выживет», — сказал он. А сам подумал: «Может, оно и к лучшему. Было бы чертовски несправедливо, если бы избранные говнюки из правительства отсиделись в каком-нибудь бункере или на орбите, а затем вернулись на все готовенькое и принялись делить новую, очищенную от скверны землю».
1: «Ты злой», —
0: сказала она, надув губки. «Да, я злой», — согласился он. «Но не злее тех, кто отравил нам молодость и всю нашу жизнь».
2: Она не вполне понимала, кто эти злодеи, о какой отраве идет речь, но верила в его превосходство. В конце концов, и это уже не имело особого значения.
1: «Страшно подумать, что от нас ничего не останется».
0: «Гнить в земле ничуть не лучше».
1: «Совсем-совсем ничего».
0: Он не стал повторять то, что было пережевано тысячи раз за последние пару месяцев. Яйцеголовые изощрялись, сочиняя все более реалистические сценарии катастрофы. И хотя мнения не всегда совпадали в деталях, ясно было одно. По крайней мере, все произойдет быстро. И закончится еще быстрее. Большой бабах, и разделенные на атомы девушки отправятся блуждать среди холодной космической пыли.
2: «Хочешь кофе?» — спросила она.
0: «Выпьем вина». Он встал и пошел в палатку за бутылкой. У них было припасено изрядное количество бутылок шампанского и хереса. Целый передвижной винный погребок. Хватит, чтобы отпраздновать вдвоем что угодно. Хоть конец мира, хоть чудесное спасение. Но в такие чудеса никто не верит. Может воскреснуть один, могут спастись двое, трое или сотня, но даже самое вожделенное чудо не отменит тотального уничтожения, как не была отменена гибель десятков миллионов в войнах, от голода и болезней. А ведь они тоже надеялись на что-то, и вера многих была искренней и крепкой. Они пили из одноразовых стаканчиков. Ему вдруг пришло в голову, что в жизни все должно быть одноразовым, чтобы не искажать подлинный смысл ложной перспективой, чтобы не заслонять пустоту суетой повторений, чтобы каждое мгновение приобрело ценность или бесценность последнего. Может, это и означало бы умение жить. Такой банальный рецепт, по которому, однако, уже не получишь лекарства ни в одной аптеке.

0: Аптекарь. Он проснулся, как всегда, в 6 утра. Для этого ему не нужен был будильник. Он надел спортивный костюм, кроссовки, ветровку с капюшоном и, несмотря на дождь, отправился на утреннюю пробежку в ближайший парк. Он никогда не менял своего маршрута, как, впрочем, и всех других своих привычек. Город казался вымирающим, и не только потому, что стоял ранний час. Общественный транспорт прекратил работу неделю назад. Машин на улицах было много, но лишь немногие из них двигались. Нередко попадались и брошенные владельцами посреди проезжей части. Они были исправны, ключи торчали в замках зажигания. Город словно погружался на морское дно. Звуки стали глуше, цвета поблекли. Даль была неразличима и размыта струями дождя. Аптекарь бежал трусцой, и об него разбивались тысячи летящих капель. Шлепки кроссовок по лужам отдавались в переулках. Огромное количество бродячих кошек и собак провожали взглядами бегущего человека. Ирландский сеттер, явно совсем недавно лишившийся хозяина, пристроился к аптекарю и некоторое время трусил следом. Потом отстал, потеряв надежду снова обрести дом. Аптекарь не позвал пса за собой. Он хотел умереть так, как и жил, в одиночестве. Мокрый парк встретил его похищенной у ночи свежестью, почти холодом. На темных аллеях было совершенно безлюдно. Аптекарь бежал, отмеряя километр за километром. Когда-то компанию ему составляли люди, имен которых он не знал, зато все они издали различали друг друга по стилю бега, регулярности, костюмам и еще по десятку признаков, что делало их ежедневные встречи не вполне обычными. Можно было видеть человека каждое утро в течение 15 лет и не знать о нем ничего, кроме того, что после 2 километра в темпе 140 ударов в минуту он начинает слегка приволакивать правую ногу. Аптекарь оказался единственным, кто бегал до сих пор. Он вполне отдавал себе отчет, что в этом нет ни малейшего смысла, за исключением, вероятно, следующего пустяка. Он не знал никакого другого способа противостоять надвигающемуся хаосу. Хаос приближался не только извне. Хаос готов был воцариться и в его собственной душе. Что-то безликое стучалось в ветхую дверь, заглядывало в окна, ворочалось в подвалах и поднималось, словно черное зловонное тесто. Что оставалось аптекарю? Продолжать жить по-прежнему, будто ничего не случилось. Быть самим собой, хотя скоро слепая смерть сотрет все, что ему дорого. Случай и хаос правили миром. Жизнь была исключением из правил, так что тут можно было возразить? Аптекарь не верил ни в Бога, ни в дьявола. Он не верил также в человечность после того, как трое подонков убили его 15-летнего сына. Забили ногами в сортире. Жена не вынесла этого. В течение 13 лет он посещал ее в психушке, и с каждым годом ей становилось все хуже. Под конец она напоминала чудовище. Но он помнил ее такой, какой она была в молодости. Он познакомился с ней в этом самом парке. Она сидела на скамейке и читала «Утраченный свет». Он не сумел пройти мимо. Аптекарь закончил последний круг. Физически он чувствовал себя прекрасно. Куда лучше, чем в 20 лет. Из всех препаратов, которыми сам же торговал, он употреблял разве что поливитамины. Да, он был в отличной форме и мог бы прожить еще как минимум лет 30. На обратном пути тот же сеттер проводил его тоскливым взглядом. Бывший одноклассник, толстый и обрюзший, сделал ручки с балкона. Женщина в белом остановилась, поглядела вслед бегущему и покрутила пальцем у виска. А другая женщина в черном, вообразившая себя смертью, погрозила ему пальцем. Начинался новый день. Первый из 6 оставшихся. Вернувшись домой, аптекарь тщательно побрился и помылся запасенной водой. Пока брился, он слушал последние новости по радио. Генералы все еще готовились воспользоваться тем, что они называли «последним шансом». Речь шла о запуске сотни другой ракет с термоядерными боеголовками в направлении космического бродяги с целью расколоть его на части или изменить траекторию. Но для этого он был слишком велик по любым оценкам, и хэппи-эндом в духе старого тупого фильма даже не пахло. Аптекарь приготовил себе легкий завтрак. Стакан яблочного сока, тосты, творог. Достать продукты становилось все труднее. Не исключено, что последние дни придется голодать. Его это не волновало. Он надел безукоризненно выглаженную рубашку, строгий костюм и отправился на работу. Он не видел причины опаздывать хотя бы на минуту. Без 5:09 он уже открывал дверь аптеки и отключал сигнализацию. Он понимал, что однажды может увидеть свою аптеку разгромленной. Такая участь постигла несколько магазинов на той же улице, но пока до этого не дошло. Ровно в 9 он стоял за стойкой, готовый помочь профессиональным советам любому, кто в его совете нуждается. Ему не было скучно, несмотря на почти полную тишину и неизменный интерьер аптеки, где все было разложено по полочкам в идеальном порядке. Иногда он даже думал, наполовину в шутку, наполовину всерьез, не был ли порядок для него единственной истинной религией. Первый покупатель появился только около 11. Какая-то старушка зашла и попросила лекарства от головной боли. Она взяла столько таблеток, что хватило бы на пару лет вперед. Он не стал ее отговаривать. По-видимому, старушка жила в своем измерении времени, где неделя значила ровно столько же, сколько годы. Или не значило ничего. В 1:45 напротив аптеки остановился скоростной двухместный автомобиль с нездешними номерами, из которого вылез здоровенный загорелый парень лет 30. На нем был дорогой костюм, надетый на голое тело, и розовые домашние тапочки, судя по всему, женские. Несмотря на эти маленькие нюансы, парень вел себя абсолютно уверенно. Распахнув дверь аптеки, он радостно сообщил с порога.
1: «Папаша, тебя мне Бог послал! Я уж был подумал, что в этой дыре все аптекари передохли. А с другой стороны, нахрена теперь лекарства, верно?»
0: Парень подмигнул и захохотал так, словно выдал анекдот года. Аптекарь слушал его с вежливой улыбкой, ожидая, когда клиент перейдет к делу. Возможно, дорогие презервативы, возможно, Виагра, возможно, что-нибудь по рецепту с красной полосой. Аптекарь навидался всякого. Но парень попросил:
1: «Слушай, глянешь на мою тёлку, а? Не пойму я, что с ней. Отключилась ни с того, ни с сего, такая херня».
0: Аптекарь не стал терять времени. Вдвоем они подошли к машине. Парень открыл дверцу со стороны пассажиров. На сиденье полулежала очень красивая девушка лет 25 в платье, которое больше напоминало ночную рубашку. Аптекарь поднял ей веки, затем пощупал пульс. Посмотрел на парня внимательнее. Тот выглядел совершенно нормальным. «Она мертва», — сказал аптекарь. «И уже довольно давно». Парень искренне удивился.
1: «Вот блин! Плохая примета, правда?»
0: Он деловито нагнулся, выволок девушку из машины и положил на тротуар. Полез во внутренний карман пиджака, выудил крупную купюру и сунул ее аптекарю.
1: «Это на похороны. Ее звали Роза»,
0: — бросил он напоследок, обошел свою тачку, уселся в водительское кресло и шиком отвалил. Аптекарь посмотрел по сторонам. За этой сценой наблюдали вороны, бродячие собаки, а также человек, шатавшийся по улице последние пару дней с плакатом на груди: «Покайтесь, ибо близится час расплаты». Аптекарь отлично понимал, что рассчитывать не на кого. Морги были забиты до отказа, могильщики разбежались. Холодильник, в котором он хранил препараты, был слишком мал. Он вынес из аптеки старый халат и накрыл им труп. Отогнал ворон, которые уже проявляли заинтересованность. На его телефонные звонки никто не ответил, хотя автоматическая станция все еще работала. После 6-го звонка он снова услышал шум двигателя на улице. Довольно редкий звук в последнее время. Сквозь витринное стекло он увидел армейский джип, остановившийся перед аптекой. У него появилось вполне определенное предчувствие. И, как показало ближайшее будущее, интуиция его не обманула. Вошли трое. Один в форме полковника, с лицом полковника, с повадками полковника. И двое тех, что выполняют любые приказы. Это также можно было прочесть по их лицам. Полковник улыбался, как белая акула. Он ткнул большим пальцем себе за спину и спросил:
1: «Это ты ее грохнул? Надеюсь, вначале хотя бы получил удовольствие».
0: Аптекарь слушал с непроницаемым видом, жалея лишь об одном. О том, что в этой стране запрещена свободная продажа оружия. Хотя за минувшие дни он запросто мог бы подсуетиться и обзавестись нелегальной пушкой. Но от своего фатализма отрекаешься только тогда, когда наступает фатальный конец. Полковник скомандовал:
1: «Давай все, что есть по списку «Д».»
0: Аптекарь кивнул. «Значит, список «Д».» Честно говоря, он думал, что все начнется немного раньше, или до этого вообще не дойдет. Он сказал вежливо и отчетливо:
2: «Полковник, как вам известно, я должен видеть приказ, подтверждающий ваши полномочия изъять препараты по списку «Д».»
0: Полковник посмотрел на него иронически. Солдаты ухмыльнулись. Полковник приказал тому, что стоял справа:
1: «Предъяви этой крысе наши полномочия».
0: Гора мускулов пришла в движение. Аптекарь получил удар прикладом в живот и осел на пол среди битого стекла, хватая ртом воздух. Когда он снова смог вдохнуть, солдаты уже взламывали замки и переворачивали складское помещение вверх дном. Так хаос ворвался в его жизнь на целых 5 дней раньше назначенного срока. У него украли 5 дней жизни.
2: Это не так уж мало, если верить старой басне, что примерно за такое же время был создан мир. Но все уничтожить можно еще быстрее.
0: Аптекарь с трудом поднялся на ноги. Он испытывал ненависть к слугам хаоса, чистую и сверкавшую в его мозгу, как первый снег. Полковник повторно удостоил его вниманием лишь тогда, когда он приблизился вплотную. Это было роковой ошибкой старого вояки. Он слишком рано сбросил со счетов штатского слюнтяя. Тот полоснул его осколком стекла по горлу. В полковнике оказалось много крови. Почти столько же, сколько дерьма. Но аптекарь этого, к своему сожалению, не увидел. Солдаты расстреляли его из автоматов, и он умер, получив 40 пуль в корпус. Его швырнуло на улицу через витринный проем, стекло в котором уже осыпалось, и он упал рядом с мертвой красавицей. Им предстояло пролежать так оставшиеся 5 дней. На третий день роза уже пахла отнюдь не духами, аптекарь тоже не благоухал. А прежде их попробовали на вкус бродячие псы, но не обладали до костей. К тому времени еды для собак было вдоволь. Кролик в лабиринте.
2: Проснувшись по звуку зуммера в одном из тупиков стеклянного лабиринта, кролик позволил себе еще немного полежать и помечтать. Он мечтал о той жизни, которая начнется для него, когда эксперимент закончится, и он получит причитающуюся ему кругленькую сумму. Если не обманывал электронный календарь у него на запястье, совмещенный с другими хитроумными приборчиками, кролику осталось провести в лабиринте еще 262 дня. В полной изоляции от внешнего мира. И в одиночестве, если, конечно, не считать крольчихи, ради спаривания с которой раз в месяц ему приходилось изрядно напрягать мозги и мускулы, преодолевая трудности, которые создавал лишенный эмоций компьютерный мозг, управлявший огромным лабиринтом. А те, кто создал его, то ли в шутку, то ли всерьез называли мозг минотавром. Кролик тоже так его называл. Крольчиха, как и он, была добровольцем. Их отобрали для эксперимента из нескольких тысяч кандидатов. В желающих недостатка не было, ведь обещанных денег, уже переведенных на его счет в соответствии с контрактом, хватило бы на всю оставшуюся жизнь.
0: кролик был доволен собой. Он заглядывал далеко в будущее и находил его безоблачным. Каких-нибудь 262 дня, и он на свободе с кучей денег. Здоровье у него отменное, что подтверждал приборчик на другом запястье, проводивший ежедневную диагностику организма. Он еще молод, и, судя по визгу, который издает крольчиха, способен задать жару бабенке. Кролик оказался идеальным обитателем лабиринта. Он с легкостью переносил сверхдолгую изоляцию. Его абсолютно не интересовало, что происходит снаружи, и даже не окажись в лабиринте крольчихи, он не слишком огорчился бы. Мечты о том, как он заживет в будущем, когда получит желаемое, скрашивали скучноватые, однообразные настоящие, безликие, как стеклянные стены. Кролик будто положил свою жизнь на срочный вклад в надежный банк и надеялся извлечь ее на свет спустя несколько лет с огромными процентами. Впереди его ждали все удовольствия, которые можно купить за деньги, но он был не чужд и более возвышенных материй. Он знал, например, что истинную любовь за деньги не купишь. У кролика было вдоволь времени поразмышлять о духовных проблемах. Он читал все книги, которые подсовывал ему Минотавр. Особенно его утешил Лао Цзы, ведь кролик уже видел как минимум одно рисовое поле. Шопенгауэр возбуждал в нем такое отвращение к пошлому роду человеческому, что порой он чувствовал себя в своей стеклянной тюрьме счастливейшим из людей. Подобным образом он тешил тщеславие, зная, что вскоре сможет позволить себе общаться только с теми, с кем захочет общаться сам. Итак, кролик встал в отличном настроении, которое еще больше укрепили утренние размышления, и отправился размяться в спортзал. Небольшое помещение, оборудованное всем необходимым для поддержания нормальных физических кондиций. Сегодня Минотавр слегка переконструировал тренажер-трансформер и подбросил кролику пару снарядов, чтобы тот поломал голову над их предназначением. Минотавр был неистощим на выдумке, круглосуточно совершая миллиарды операций в секунду для того, чтобы поставить в тупик кролика с его менее чем средним образованием. И надо признать, Homo sapiens до сих пор с честью выходил из трудных положений, поддерживая равновесие в затянувшейся дуэли. Вот и сейчас, покрутив снаряды в руках, кролик идентифицировал один из них как эспандер, а второй, несомненно, следовало приберечь для предстоящей встречи с крольчихой, ибо с помощью этого предмета можно было внести приятное разнообразие в их сексуальное меню. Завершив свои утренние упражнения, кролик направился на поиски того места, всякий раз нового, где Минотавр выдаст ему завтрак. Несмотря на подобные ухищрения, кролик крайне редко оставался голодным и вовсе не чувствовал себя подопытной крысой или кроликом. Он чувствовал себя полноценным участником эксперимента, хоть и имел весьма отдаленное понятие о его подлинных целях. Что-то связанное с колонизацией планет, а может, это было просто прикрытие, под которым вояки обделывали свои темные делишки. Кролика это мало волновало. Лишь бы не было войны. Таким образом, он честно зарабатывал свои консервы и обещанную в будущем морковку. По его мнению, обеспечивать себя подобным способом было ничуть не менее достойно, чем просиживать в какой-нибудь конторе с 8 до 5, растрачивая по мелочам драгоценное время. Кролик знал об этом не понаслышке. Он вел такую жизнь целых 10 лет. Окружавших его коллег интересовало только одно – как бы вкуснее пожрать и не одуреть со скуки. Ну и, конечно, велотекущая борьба за место под солнцем подразумевала необходимость из-под тишка гадить друг на друга и лизать задницу начальству. В общем, кролик находил массу положительных моментов в своем нынешнем одиночестве, а зависимость от прихоти Минотавра и стоявших за ним умников он рассматривал как реализацию справедливого принципа «за все надо платить». Вот и сегодня ему пришлось изрядно попотеть, чтобы добраться до еды. Мало того, что лабиринт не был статичным, так еще и Минотавр, судя по всему, изучал бихевиористику. Порой кролик разрывался между стимулами и раздражителями, стараясь уберечься от кнута и получить пряник. Свой завтрак, целиком состоявший из консервов, он съел только после того, как доказал, что способен к сортировке символов в соответствии с распределением Рипли. Утолив голод, кролик предвкушал встречу с крольчихой, то есть утоление потребностей более высокого порядка. А еще он обнаружил приятный сюрприз.
2: прикрепленный изнутри к крышечке пивной банки мини-диск с записями органных произведений Франка. Возможно, Минотавр просто вознаграждал его за внимательность, но не исключено, что хотел заодно проверить, насколько далек подопытный от скотского состояния. Кролик оценил подарок. Он сунул диск в плеер и наслаждался музыкой до тех пор, пока за мутной преградой не появился соблазнительный силуэт обнаженной крольчихи. Она плотно прижалась грудью и животом к сверхпрочному стеклу, возбуждая в кролике самца. Но после месячного воздержания это было излишнее. Однако с интимной встречей дело обстояло непросто. Минотавр умело использовал один из сильнейших стимуляторов, заставляя кролика и крольчиху проявлять чудеса изворотливости и изобретательности, чтобы добраться друг до друга. И главное, в случае отказа от активных действий им ничего не грозило. Все было как в настоящей жизни. Совокупиться не являлось самоцелью. Случалось, кролик и отказывался от удовольствия, если предложенная Минотавром задачка выглядела неразрешимой. Потом он понял, что дело не сводится к одной только физиологии. Проклятое эго вылезало изо всех щелей и требовало удовлетворения амбиций, даже в том случае, когда единственным свидетелем было электронное чудовище, начисто лишенное антропоморфизма. Сегодня кролик действовал вдохновенно и уже через 40 минут воссоединился с крольчихой, одолев со своей стороны 4/5 разделявших их преград. Оказалось, у нее была очередная депрессия. С одной стороны, это огорчило кролика, а с другой он почувствовал неизбежное превосходство, ибо сам оказался куда более подходящим для уготованной ему роли. И вот пока он двигался, взяв крольчиху сзади, она, стоя на четвереньках, спросила у него, обратил ли он внимание на цифры, выбитые на консервных банках. Конечно, он обратил внимание и даже задумался над тем, что они означают. Консервы были 3-месячной давности. А раньше недельный, не более. Не то чтобы это обеспокоило кролика с точки зрения их пригодности к употреблению, но прожив в лабиринте долгий срок, он приучился искать всему приемлемое объяснение. Между своим вторым и третьим оргазмами крольчиха сказала:
3: «Снаружи что-то не так».
2: У кролика для столь радикального вывода элементарно не хватало данных. В большинстве случаев он руководствовался логикой, в отличие от крольчихи, полагавшейся почти исключительно на интуицию. Судя по тому, что их результаты в тестах на выживаемость были примерно одинаковыми, оба способа заклинать реальность имели право на существование.
3: «Когда ты в последний раз получал свой астрофизический журнал?» —
2: спросила крольчиха, меняя позу и переворачиваясь на спину. Итак, она помнила о его истинно мужских увлечениях, а он, в свою очередь, помнил, что последний полученный от Минотавра номер приблизительно соответствовал по свежести консервам. Он ощутил некий сбой в единой энергетической системе, которые сделались их организмы благодаря тантре. Кролик был весьма изощрен в подобных вещах, но крольчиха окончательно испортила ему секс. Спустя несколько минут она произнесла убежденным тоном и с непроницаемым лицом:
3: «Мы никогда отсюда не выйдем».
2: И он ей поверил. Поверил до такой степени, что в его воображении раздался синтетический хохот Минотавра. А потом в лабиринте погас свет.

приют. Они сидели полукругом и слушали то, что рассказывал им незнакомый человек в странной одежде, который появился после того, как ушли все взрослые и бросили их. Он поколдовал на опустевшей кухне и накормил голодных детей, успокоил самых маленьких, а тех, что постарше, сумел расположить к себе, сказав каждому не больше 2-3 слов. Зато теперь, ближе к полуночи, слова лились из него рекой. Эта река была темной, вдобавок укрытой туманом фантазий. Она затягивала в омуты тайны, поглощала внимание без остатка. Она текла неторопливо и все же словно вне времени. В ее водах отражались десятки завороженных лиц. Спальня приюта напоминала церковь, где собрались прихожане, не имеющие понятия о грехе, религии и самом Боге. А в следующую минуту она уже становилась кораблем, покинутым командой, носящимся по воле ветра и волн в штормующем море, и запертые в трюме рабы пели свои печальные песни в ожидании неминуемого конца. Незнакомец сумел наполнить тишину звуками неистовой природы, перестуком ветвей и звоном рвущихся проводов, тревожными криками птиц и ревом зверей, а в завывании ветра за окнами порой слышались голоса матерей, зовущих своих потерянных детей. В какой-то момент незнакомец вдруг приложил палец к губам и сделал детям знак, чтобы они осторожно обернулись. Под потолком спальни кружил рой светлячков, отдаленно напоминая кольца Сатурна, а со стен смотрели красные глаза. В этом тусклом зеленовато-багровом свечении дети увидели крыс, которые тоже расселись кружком и внимали голосу или жестам таинственного человека. Незнакомец начал рассказывать о них, о повадках отдельных животных и об обычаях крысиного племени. Он знал об этом слишком много для существа, которое просто не могло бы протиснуться в крысиную нору. Он говорил так, словно провел всю свою жизнь среди крыс. А те сидели, не шелохнувшись, плотным серым живым кольцом, будто понимали, что речь идет о них. Незнакомец сказал, что крысы занимают сейчас неподобающее место. Но если бы они были хоть немного крупнее, то стали бы хозяевами земли, и двуногий венец творения никогда не достиг бы своего нынешнего дутого величия. Потом он вышел за пределы малого круга, опустился на четвереньки и... Никто из детей не понял, что происходило во тьме. Странные звуки, шорохи, стук когтей. Возможно, незнакомец теперь рассказывал крысам о людях. Возможно, таким было его понятие о честной игре. Когда ночь уже была на исходе, и закрылись глядевшие со стен красные глаза, из спальни исчезли те, кого он увел за собой с обреченной планеты.

0: Евгений Гаркушев. Пирамиды. Оранжевый грунт, розовое небо, голые камни. Иван выглянул в единственный иллюминатор по земной привычке. Здесь на поверхности Марса изменения редки. Даже когда налетает буря, клочковатые облака, мчащиеся по небу, едва заметны. Только зимой грунт может покрыться сухим льдом, замерзшей углекислотой. Но до зимы далеко, и не выпадет не скоро. В распоряжении Ивана имелось целых 60 квадратных метров жилой площади. Три спальни, гостиная, каюта управления и связи, пищеблок, круглая комната обсерватории с мощным телескопом и еще метров 200 технических залов. Туда надо выходить через шлюзовую камеру в скафандре. Американский экипаж улетел после полутора лет пребывания на станции. Сейчас дежурил русский космонавт, которому предстояло прожить здесь еще 2 года, из них 6 месяцев одному. Американцы помогли ему подключить привезенный реактор и вернулись домой. Следующий интернациональный экипаж доставит дополнительную технику и начнет сооружение купола. Восемь часов 30 минут по московскому времени. Сейчас оно почти совпадало с марсианским, но сдвигалось постоянно. Ведь сутки на Марсе длятся 24 часа и 40 минут. Сеанс связи в 11 утра. За 2,5 часа нужно многое сделать. В частности, заготовить десяток каменных блоков для строительства купола будущей станции. Иван сел за рычаги в каюте управления, надел виртуальный шлем и завел двигатель «Лося» — суперкомбайна, который собирали на Марсе в течение 5 лет. Но заработал он только сейчас, после запуска реактора, дающего необходимую энергию двигателям и лазерам. Шагающий комбайн отошел от штабеля уже готовых блоков, рядом с которым Иван оставил его вчера, и вгрызся лазерным резаком в скалу, выпиливая блок метрового размера. 5 минут, и дымящийся кусок камня отвалился в подставленные манипуляторы. Лось развернулся, шагнул к штабелю таких же заготовок, ловко взобрался на 3-й этаж, за месяц камни вырубили порядочно, положил блок к другим, спустился и принялся резать следующий кусок. 15 минут – кубометр камня. Час – 4 кубометра. Перерыв, чтобы остыли детали комбайна. На купол станции требуется очень много камня. Толщина стен будет минимум 2 метра. Высота купола в верхней точке – 100 метров. Диаметр – 300 метров. Без 10:11 Иван встал из-за рычагов, налил себе чашку кофе, проглотил пару сухариков. Есть не хотелось. Аппетит на Марсе пропадал почти у всех. Держа кружку с кофе в руке, пошел в гостиную, настроил коммуникатор. Выливать напиток в условиях станции – бесхозяйственность. Хочешь не хочешь, надо допить. Позывные Земли зазвучали на минуту раньше срока. Голос оператора был странным. Дрожал, как будто его сильно расстроили или обидели. Прежде такого не случалось.
1: «Филатов, сейчас с вами будет говорить президент», — сообщил оператор. 2 минуты до связи».
0: Сигнал, идущий от Земли к Марсу, запаздывал примерно на минуту. За ожидаемое время можно было задать еще один вопрос. Иван удивился. Вроде бы все его действия были штатными, аварий не происходило. А для новых заданий вполне достаточно команды дежурного инженера или главного инженера.
1: «Президент марсианской программы», — уточнил он. «Президент России», — ответил оператор 2 минуты спустя.
0: Включился экран телевизионной связи. Трансляция велась из президентского кабинета. Впрочем, Иван никогда не посещал президента и как выглядят его апартаменты, не знал. Но было ясно, что это не главный зал Центрального управления программой. Сам президент предстал перед камерой в костюме и галстуке, редкость для него, но с темными кругами под глазами. Филатов лихорадочно соображал. День рождения у него через 3 месяца. Выборы президента через 2 года. Зачем он мог понадобиться? Что хочет сказать ему президент? Или для чего-то решил лично услышать отчет о проделанной работе?
1: «Здравствуйте, Иван.
0: Голос президента был уставшим, словно он всю ночь разгружал вручную вагоны, а теперь вот собрался сделать несколько звонков друзьям и знакомым.
1: «Вы мужественный человек, поэтому я не буду готовить вас к неприятным новостям».
0: Под ложечкой Филатова засосало. «Когда неприятную новость сообщает тебе лично президент, какая это должна быть новость?» «Мне очень жаль, но вы не сможете вернуться на Землю», — жестко сказал президент.
1: Пальцы разжались сами собой. Кружка грохнулась на стол, едва теплый кофе брызнул на брюки. В голове пронеслись тысячи разных мыслей. О том, что он сам попросился лететь на Марс. О том, как ему не повезло с рейсом, грузовик вез реактор и не был оборудован системой возвращения. А на прилетевшем до этого корабле улетели американцы. Планировалось, что Филатов заберет следующий корабль. Неужели продажные политиканы не выделят нескольких миллионов на спасательную экспедицию, даже если марсианский проект решено закрыть?
0: Сразу вспомнились жена и сын. Как они без него? Им выплатят страховку, дадут пенсию, но как хотелось приласкать ребенка еще раз. Хотя бы один раз. «Что случилось?» — деревянным голосом спросил Иван. Его вопрос дойдет до Земли через минуту.
1: Неужели нет выхода? Система рециркуляции воды и кислорода на станции может работать очень долго. Пищи хватит по меньшей мере лет на 10.
0: Или выяснилось, что реактор спроектирован неправильно и в ближайшее время взорвется?
1: Скорее всего, так.
0: Что ж, Иван знал, на что шел, когда записывался в отряд космонавтов. Знал, как велик риск участия в марсианской программе. По крайней мере, стоит надеяться, что он умрет быстро и достойно.
1: «Но вам повезло даже больше остальных. Земля погибнет через 2 дня».
0: Президент словно бы услышал его, хотя сигнал никак не успел бы пройти путь до Земли и обратно.
1: «Как сообщили мне аналитики, вы проживете дольше всех.
0: Орбитальные станции будут уничтожены. Вашим коллегам, возвращающимся с Марса, некуда будет садиться, а вернуться к вам на базу они уже не смогут.
1: Только вы — единственный человек, который может прожить еще 10 лет или даже больше. Вы обязаны использовать время с толком.
0: Или не обязаны. Честно говоря, я не знаю.
1: Не знаю, зачем вообще даю какие-то команды, разговариваю с вами, когда осталось всего 2 дня. «В чем заключается угроза для Земли?» — спросил Иван. Ему не казалось, что все это всерьез. Друзья, наверное, разыгрывают его. Еще и президента на компьютере смоделировали. Хотя за такие розыгрыши надо убивать. «О ситуации вам расскажут коллеги».
0: Президент все еще не слышал его вопросов, но излагал четко.
1: «А вас я хочу попросить сохранить в целости базу. И, может быть, написать что-то. Оставить знак представителям других цивилизаций. Это все глупо, но ученые, возможно, передадут вам программу действий, если вы успеют ее разработать. Энтузиасты, понимаешь ли».
0: Президент, не прощаясь, отключился, а на экране возник дежурный инженер Павел Слотин. Невооруженным глазом было видно, что он в стельку пьян.
2: «Привет, счастливчик!»
0: — заплетающимся языком пробормотал он.
1: «Вы что, с ума сошли?»
0: Иван с трудом сдерживался, чтобы не закричать.
1: «Что происходит?»
0: Слотин не умел угадывать мысли, к тому же состояние его было далеко не самым лучшим для разумного разговора, но вопросы Филатова постепенно доходили до Земли.
2: «Астероид!» — тоскливо пробормотал Павел. «Самый обычный астероид. Точнее, совсем необычный. Да какая теперь нахрен разница?»
0: Казалось, инженер надолго задумался.
1: «И что? Астероид убьет всех? Он такой большой?»
2: «Ага»,
0: — Слотин отозвался нескоро.
2: «Не только большой, но и быстрый. Диаметр 32 километра. Скорость 50 тысяч метров в секунду. Лобовое столкновение где-то в районе Красного моря. Но, как ты понимаешь, это совершенно без разницы».
0: Иван думал. Скорость объекта очень высока, даже по космическим меркам. В Солнечной системе ничто не летает так быстро. Видимо, астероид пришелец издалека. поэтому его не обнаружила система глобального оповещения, на которую потратили столько денег в ущерб другим космическим программам. Остановить 30-километровую глыбу, по сути, небольшую планету, несущуюся с такой скоростью, невозможно. Современное развитие техники не позволит даже высадиться на ее поверхности, потому что для этого летательный аппарат должен зайти астероиду в хвост, а потом разогнаться до 50 км в секунду. Нереальный маневр. А взрывать бомбы перед глыбой или лупить ее болванками — занятие заведомо неперспективное. Информация точная?
2: Точнее не придумаешь, Ваня. Не самое паршивое, что она просочилась на телевидении в прессу. На улице сейчас лучше не выходить. Плач, скрежет зубовный, мародерство и насилие. Компетентные органы

0: Граненый стакан, коньяк с большим количеством звездочек на этикетке. «И какие у вас еще новости?» – пробормотал космонавт.
1: «Цианистый калий в аптеках подорожал», –
0: мрачно бросил Павел после того, как два раза опорожнил стакан. К чести инженера, наливал он свой импровизированный бокал не полностью, а примерно на пятую часть. Сказывалась выработанная годами культура потребления благородного напитка.
1: «И оружие на расхват. Магазины многие закрылись, но люди витрины громят. Причем берут все больше консервы».
2: «Зачем они им?
1: Пока живут, надеются». «А я не надеюсь, ибо вооружен знаниями».
2: «Коньячку вот только прихватил. Не пропадать же ему».
0: «Домой не пойдешь?» Паузы были невыносимыми.
1: «Зачем? Холостой я, родных нет. В квартире тесно и грязно. А у нас в центре просторно. Общение культурное, средства связи бесплатные. Впрочем, сейчас уже без разницы, платные они, нет. Последние дни живем. Выпьем, Ваня!»
0: «Подожди, Паша! Давно это все началось?» Остановиться Павел, естественно, не успел. Пока шел сигнал, налил себе даже два раза. Потом ответил.
1: «Люди вчера взволновались. Мы сигнал два дня назад получили».
0: «С Наташей ты меня можешь соединить?»
1: «Попробую. Номер продиктуй. Не знаю, где искать».
0: Непослушными пальцами Павел набрал на своем мобильном телефоне продиктованные Иваном цифры. Наташа отозвалась сразу же, как только пошли гудки.
1: «Инженер Слотин беспокоит. Соединяю вас с Марсом, девушка».
0: С глупой и одновременно тоскливой улыбкой сказал Павел.
1: «А вы разговариваете, я отойду пока. Муж ваш ответит через минуту. Задержка сигнала».
0: Телефон он положил рядом с микрофоном, подкрутив настройку громкости.
3: «Ваня! Ванечка!»
0: Наташа плакала, словно не могла поверить.
3: «Это я, Наташенька!»
0: Еще не слыша жену, закричал Иван.
3: «Как вы? Как Никита?»
0: Наташа продолжала плакать. Сквозь слезы с трудом проговорила.
3: «Никита рад. Он ведь не знает ничего. В детский сад не ходит, мама дома. Я ему игрушек накупила, сладостей, чипсов. Теперь ведь все равно, что вредно. Только он спрашивает все время, почему ты плачешь, мама? А я на него смотреть не могу. Себя не жалко, тебя не жалко. А за Никиту сердце разрывается. И еще спрашивает, когда папа приедет. Хочет тебя увидеть».
0: Иван судорожно выдохнул воздух.
3: «Может быть, мы встретимся где-то. В другом мире». «Ты же никогда в это не верил».
1: «А на что нам еще надеяться?»
0: Иван говорил прерывисто, делая большие паузы между предложениями. И еще большие паузы между вопросом и ответом.
1: «Все мы умрем. Жаль, что я проживу дольше вас. Но я должен. Давай прощаться, милая».
3: «Время заканчивается», —
0: всхлипнула жена. «Да, время.
1: Все наше время».
3: «Я тебя любил. Люблю. И буду любить. Позвать Никиту?» «Нет, нет. Я не смогу удержаться. Почему мы сейчас не рядом?»
0: Но Никита уже кричал.
4: «Папа, папа, мы сегодня с мамой дома, и завтра дома, и всегда теперь будем вместе».
3: «Хорошо, зайчонок. Я тоже буду с вами чуть позже. Никуда не выходите из квартиры, говорят, в городе неспокойно».
4: «Я буду тебя ждать», — обещал сын.
0: Он рассказывал что-то еще о новых игрушках, о том, чему научился за последнее время, когда телефон отключился. Вернувшийся минуты спустя Слотин взял аппарат в руки и констатировал.
1: «Бездушные капиталисты из сотовых компаний по-прежнему требуют, чтобы мы оплачивали разговоры. А я не хочу выходить за карточки. Киоск придется взламывать, потому что денег у меня, по-моему, больше нет. Если захочешь, мы позвоним по городскому телефону. Потом».
3: «Я не знаю. Вы высчитали силу удара?»
5: подземные

0: Бункеры не помогут.
1: Пока шел сигнал, Иван вычислял сам. Если диаметр глыбы 32 километра, а радиус 16 тысяч метров, то объем такого шара около 4 миллиардов кубических метров. В каждом кубометре от тонны до 5 веса, в зависимости от плотности объекта. И эта глыба мчится со скоростью 80 тысяч метров в секунду. Кинетическая энергия не просто огромна, она чудовищна. Миллионы, миллиарды мегатонн в тротиловом эквиваленте. Землю разорвет на куски. Погибнут не только люди, все живое, даже бактерии. Скорее всего, планета расколется на тысячи осколков, как мифический фаэтон, из которого образовался пояс астероидов.
2: «Нет, дело абсолютно безнадежное», — почти спокойно ответил Слотин. «Так что можно не питать лишних иллюзий. И точность наведения просто потрясает, будто специально целились».
1: «Может, так и было?» — спросил Иван. Ответить Павел не успел. Пропал сигнал. Не иначе в городе отключилось электричество. Энергетики тоже посчитали, что могут с большим толком провести оставшиеся 2 дня, если останутся дома. Если ученые разработают какой-то план действий для оставшегося на Марсе человека, он об этом не узнает. С помощью параболической антенны Иван поймал передачу какой-то радиостанции. Ведущий возбужденно рассказывал на английском языке, как люди за баснословные деньги покупают места в заброшенных шахтах и таскают туда запасы пищи и воду. Говорил парень весело. Он был молод и не верил, что Земле действительно приходит конец. Впрочем, трансляция скоро прекратилась. А на станции наступил вечер. Марс повернулся к Земле другой стороной. Параболическая антенна стала бесполезна. Спутник, ретранслирующий сигнал с родной планеты, был рассчитан только на направленную передачу и обеспечивал техническую связь. Резать каменные блоки не поднималась рука, хотя заняться чем-то не помешало бы, и плановое задание на сегодня Иван не выполнил. Вместо этого он устроился в обсерватории, включил стереосистему на воспроизведение по кругу, поставил воина вереска, мельницы и смотрел на звезды, пока не уснул прямо под телескопом. Он хотел найти в небе астероид-убийцу и послать ему проклятие, но не знал, в какой стороне нужно искать. Так же, как не знал точного времени катастрофы. Весь следующий день Иван пытался разглядеть Землю в телескоп. Солнце жгло глаза, из них текли слезы. Связь отсутствовала. Планету не было видно. Великое противостояние. С Земли Марс видно отлично, а вот наоборот не очень-то. На третий день стало ясно. Все кончено. Ни шороха в эфире, только гулкий треск помех. И в какой-то момент у Ивана в душе словно бы что-то оборвалось от невыносимой боли. Он понял, случилось, хоть и не видел ничего. Все его близкие мертвы. Все люди мертвы. Или умирают. Через несколько недель он, возможно, увидит то, что осталось от Земли. Груду обломков? Багровый шар планеты, на которой полыхает пожар? Льдистое свечение густых облаков, образовавшихся после удара и закутавших истерзанную Землю? Запасы энергии в реакторе почти не ограничены. Во всяком случае, на ближайшие 10 лет хватит. Ресурс Лося очень велик. Его проектировали и монтировали лучшие специалисты. Что толку писать письма в никуда, составлять никому не нужные отчеты? Бумага истлеет, станция рано или поздно потеряет герметичность и будет разрушена. Сев за рычаги управления комбайном и надев виртуальный шлем, Иван без устали резал блоки. Он остался один. Но он воздвигнет монумент, который простоит тысячелетия. Памятник Земле и своей семье. 3 пирамиды. Большую, чуть меньше и совсем маленькую. Копии древних пирамид. Размеры усыпальницы Хеопса Иван помнил. 233 метра сторона основания, 147 метров высоты. Такую пирамиду он не сложит, ведь для нее понадобится больше 2,5 миллионов кубометров камня. Если вырезать и укладывать каждый день по 40-метровых блоков, работая на 200 с лишним лет. Столько он не проживет, да и техника не выдержит. Но пирамиду нужные пропорции шириной основания в 50 метров, а высотой 31,5 он успеет сложить. Работы без выходных на 2 года или на 3, если темп выдержать не удастся, а техника потребует ремонта. Потом можно сложить еще одну пирамиду и еще. А на стенах пирамид вырезать послание тем, кто придет. И разобрав пиктограммы, пришельцы из других звездных систем или те существа, что вновь разовьются на Земле через миллионы лет, смогут понять. В этой звездной системе жили двуногие, которые добрались до Марса и оставили на нем свой след. Как когда-то поступили гости долины Нила, труд которых так и не смогли повторить многие поколения жителей Древнего Египта.

0: Верховный главнокомандующий Феттерер стремительно вошел в оперативный зал и рявкнул:
1: «Вольно!»
0: Три его генерала послушно встали: «Вольно!» «Лишнего времени у нас нет», — сказал Феттерер, взглянув на часы. «Повторим еще раз предварительный план сражения». Он подошел к стене и развернул гигантскую карту Сахары. «Согласно наиболее достоверной теологической информации, полученной нами, Сатана намерен вывести свои силы на поверхность вот в этом пункте». Он ткнул в карту толстым пальцем. «В первой линии будут дьяволы, демоны, суккубы, инкубы и все прочие того же класса. Правым флангом командует Велиал, левым – Вельзевул. Его сатанинское величество возглавит центр».
2: «Пахивает средневековьем», – пробормотал генерал Делл.
0: Вошел адъютант генерала Феттерера. Его лицо светилось счастьем при мысли об обещанном свыше.
3: «Сэр», – сказал он, – «там опять священнослужитель».
2: «Извольте стать смирно», – строго сказал Феттерер. «Нам еще предстоит сражаться и победить».
0: «Слушаю, сэр», – ответил адъютант и вытянулся. Радость на его лице поугасла.
2: «Священнослужитель?»
0: Верховный главнокомандующий Феттерер задумчиво пошевелил пальцами. После пришествия, после того, как стало известно, что грядет последняя битва, друженики на всемирной ниве религии стали сущим наказанием. Они перестали грызться между собой, что само по себе было похвально, но кроме того, они пытались забрать в свои руки ведение войны.
2: «Гоните его», — сказал Феттерер.
0: «Он же знает, что мы разрабатываем план Армагеддона». «Слушаю, сэр», — сказал адъютант, отдал честь, четко повернулся и вышел, печатая шаг.
2: «Продолжим», — сказал верховный главнокомандующий Феттерер. «Во втором эшелоне сатаны расположатся воскрешенные грешники и различные стихийные силы ада. В роли его бомбардировочной авиации выступят падшие ангелы. Их встретят роботы-перехватчики Делла».
0: Генерал Делл угрюмо улыбнулся.
2: «После установления контакта с противником автоматические танковые корпуса МакФи двинутся на его центр, поддерживаемые роботопехотой генерала Омгина», — продолжал Феттерер. «Делл будет руководить водородной бомбардировкой тылов, которая должна быть проведена максимально массированно. Я по мере надобности буду в различных пунктах вводить в бой механизированную кавалерию».
0: Вернулся адъютант и вытянулся по стойке смирно.
3: «Сэр», — сказал он, — «священнослужитель отказался уйти. Он заявляет, что должен непременно поговорить с вами».
0: Верховный главнокомандующий Феттерер хотел было сказать «нет», но заколебался. Он вспомнил, что это все-таки последняя битва и что труженики на ниве религии действительно имеют к ней некоторые отношения. И он решил уделить священнослужителю 5 минут.
2: «Пригласите его войти», — сказал он.
0: Священнослужитель был облачен в обычный пиджак и брюки, показывавшие, что он явился сюда не в качестве представителя какой-то конкретной религии. Его усталое лицо дышало решимостью.
3: «Генерал, я пришел к вам как представитель всех тружеников на всемирной ниве религии, патеров, раввинов, мул, пасторов и всех прочих. Мы просим вашего разрешения, генерал, принять участие в битве Господней».
0: Верховный главнокомандующий Феттерер нервно забарабанил пальцами по бедру. Он предпочел бы остаться в хороших отношениях с этой братьей, что не говоря, даже ему, верховному главнокомандующему, не повредит, если в нужный момент за него замолвит доброе слово.
2: «Поймите мое положение», — тоскливо сказал Феттерер. «Я генерал, мне предстоит руководить битвой».
3: «Но это же последняя битва», — сказал священнослужитель. «В ней подобает участвовать людям».
2: «Но они в ней участвуют», — ответил Феттерер. «Через своих представителей, военных».
0: Священнослужитель поглядел на него с сомнением. Феттерер продолжал.
2: «Вы же не хотите, чтобы эта битва была проиграна, не так ли? Чтобы победил сатана?»
3: «Разумеется, нет», — пробормотал священник.
2: «В таком случае мы не имеем права рисковать», — заявил Феттерер. Все правительства согласились с этим, не правда ли? Да, конечно, было бы очень приятно ввести в Армагеддон массированные силы человечества. Весьма символично. Но могли бы мы в этом случае быть уверенными в победе?
3: Священник попытался что-то возразить, но Феттерер торопливо продолжал.
2: «Нам же неизвестна сила сатанинских полчищ. Мы обязаны бросить в бой все лучшее, что у нас есть. А это означает автоматические армии, роботы-перехватчики, роботы-танки, водородные бомбы».
1: Священнослужитель выглядел очень расстроенным.
3: «Но в этом есть что-то недостойное», — сказал он. «Неужели вы не могли бы включить в свои планы людей?»
2: Феттерер обдумал эту просьбу, но выполнить ее было невозможно. Детально разработанный план сражения был совершенен и обеспечивал верную победу. Введение хрупкого человеческого материала могло только все испортить. Никакая живая плоть не выдержала бы грохота этой атаки механизмов, высоких энергий, пронизывающих воздух, всепожирающей силы огня. Любой человек погиб бы еще в 100 милях от поля сражения, так и не увидев врага.
0: «Боюсь, это невозможно», — сказал Феттерер.
2: «Многие, — сурово произнес священник, — считают, что было ошибкой поручить последнюю битву военным». «Извините, — бодро возразил Феттерер, — это пораженческая болтовня. С вашего разрешения...» Он указал на дверь, и священнослужитель печально вышел.
0: «Ох уж эти штатские! — вздохнул Феттерер. — Итак, господа, ваши войска готовы?»
4: «Мы готовы сражаться за него», — пылко произнес генерал Макфи. «Я могу поручиться за каждого автоматического солдата под моим началом. Их металл сверкает, их реле обновлены, аккумуляторы полностью заряжены, сэр, они буквально рвутся в бой».
2: Генерал Лонгин вышел из задумчивости. «Наземные войска готовы, сэр».
5: «Воздушные силы готовы», — сказал генерал Делл.
2: «Превосходно», — подвел итог генерал Феттерер. «Остальные приготовления закончены. Телевизионная передача для населения всего земного шара обеспечена. Никто, ни богатый, ни бедный, не будет лишен зрелища последней битвы».
3: «А после битвы...» — начал генерал Лунгин и умолк, поглядев на Феттерера. Тот нахмурился. Ему не было известно, что должно произойти после битвы. Этим, по-видимому, займутся религиозные учреждения.
0: «Вероятно, будет устроен торжественный парад или еще что-нибудь в этом роде», — ответил он неопределенно.
3: «Вы имеете в виду, что мы будем представлены ему?» — спросил генерал Делл.
0: «Точно не знаю», — ответил Феттерер, — «но, вероятно, ведь все-таки... Вы понимаете, что я хочу сказать?»
3: «Но как мы должны будем одеться?» – растерянно спросил генерал Макфи. «Какая в таких случаях предписана форма одежды?»
0: «Что носят ангелы?» – осведомился Феттерер у Онгина.
2: «Не знаю», – сказал Онгин.
3: «Белые одеяния», – предположил генерал Делл.
0: «Нет», – твердо ответил Феттерер. «Наденем парадную форму, но без орденов».
2: Генералы кивнули. Это отвечало случаю. И вот пришел срок.

0: трещали адские флейты, ухали пустотелые барабаны, посылая вперед призрачное воинство. Вздымая слепящие клубы песка, танки-автоматы генерала Макфи ринулись на сатанинского врага. И тут же бомбардировщики-автоматы Делла с визгом пронеслись в вышине, обрушивая бомбы на легионы погибших душ. Феттерер мужественно бросал в бой свою механическую кавалерию. В этот хаос двинулась робота-пехота Онгина, и металл сделал все, что способен сделать металл. Орды адских сил врезались в строй, раздирая в клочья танки и роботов. Автоматические механизмы умирали, мужественно защищая клочок песка. Бомбардировщики Делла падали с небес под ударами падших ангелов, которых вел Мархозий, чьи драконьи крыла закручивали воздух и тайфуны. Потрепанная шеренга роботов выдерживала натиск гигантских злых духов, которые крушили их, поражая ужасом сердца телезрителей во всем мире, не отводивших зачарованного взгляда от экранов. Роботы дрались как мужчины, как герои, пытаясь оттеснить силы зла. Астарот выкрикнул приказ, и бегемот тяжело двинулся в атаку. Велиал во главе клина дьяволов обрушился на заколебавшийся левый фланг генерала Феттерера. Металл визжал, электроны выли в агонии, но выдерживает этот натиск. Тысячи миль позади фронта генерал Феттерер вытер дрожащей рукой вспотевший лоб, но все так же спокойно и хладнокровно отдавал распоряжения, какие кнопки нажать и какие рукоятки повернуть. Великолепные армии не обманули его ожиданий. Смертельно поврежденные роботы поднимались на ноги и продолжали сражаться. Разбитые, сокрушенные, разнесенные в клочья завывающими дьяволами, роботы все-таки удержали свою позицию. Тут в контратаку был брошен 5-й корпус ветеранов, и вражеский фронт был прорван. Тысячи миль позади линии огня генералы руководили преследованием. Прошептал верховный главнокомандующий Феттерер, отрываясь от телевизионного экрана. «Поздравляю, господа!» Генералы устало улыбнулись. Они посмотрели друг на друга и спустили радостный вопль. «Армагеддон был выигран, и силы сатаны побеждены!» Но на всех телевизионных экранах что-то происходило. «Как? Это же... это...» Начал генерал Макфи и умолк. Ибо по полю брани между грудами исковерканного раздробленного металла шествовала благодать. Генералы молчали. Благодать коснулась изуродованного робота. Роботы зашевелились по всей дымящейся пустыне. Скрученные, обгорелые, оплавленные куски металла обновлялись, и роботы встали на ноги. «Макфи», – прошептал верховный главнокомандующий Феттерер, – «нажмите на что-нибудь, пусть они, что ли, на колени опустятся!» Генерал нажал, но дистанционное управление не работало, а роботы уже воспарили к небесам. Их окружали ангелы Господни, и роботы-танки, и роботы-пехота, автоматические бомбардировщики возносились все выше и выше. «Он берет их заживо в рай!» – истерически воскликнул Онгин. «Он берет в рай роботов!»
1: «Произошла ошибка», – сказал Феттерер. «Быстрее! Пошлите офицера связи! Нет, мы поедем сами!»
0: Мгновенно был подан самолет, и они понеслись к полю битвы. Но было уже поздно. Армагеддон кончился, роботы исчезли, и Господь со своим воинством удалился в Испаясе.

0: Они переглянулись. На этот раз за дверью послышалось какое-то неясное движение. То ли скрипнула половица, то ли кто-то спустил предохранитель. И снова все затихло. Но было ясно, там за дверью стоит человек. Девушка кивнула юноше. Тот шагнул вперед, приблизился к двери вплотную и тихо, но отчетливо проговорил: «Хромой здесь живет?» За дверью молчали. Юноша вопросительно взглянул на девушку. Та снова молча кивнула. «Здесь хромой живет!» В голосе юноши зазвучала тревога, и опять никто не ответил. Так и полагалось. Приблизив мерцающий циферблат часов к самым глазам, девушка подождала, пока секундная стрелка обежит весь круг, и легонько толкнула юношу в бок. «Живет здесь хромой?» — в третий раз спросил юноша. За дверью послышался тот же невнятный шум, потом щелкнул замок, с резким скрипом распахнулась дверь, и в темном проеме возникла коренастая фигура.
1: «Что за дурацкая привычка врываться в чужой дом до рассвета?» — скрипучим, как дверь его дома, голосом проворчал человек.
0: Девушка облегченно вздохнула, а юноша тотчас же выпалил: «Привычка — вторая натура». Человек смерил их взглядом с ног до головы, сперва тщедушную девичью фигурку, потом ее долговязого спутника, хмыкнул не слишком одобрительно и все так же ворчливо спросил: «Кто вы такие?»
2: «Я? Я старшая дочь своего отца», — ответила девушка.
3: «А я младший брат своего старшего брата», — ответил юноша.
0: Не задавая больше вопросов, человек вышел на крыльцо и с минуту разглядывал сумеречное небо, зазубренное по горизонту острыми черными зубцами гор, похожими на хребет допотопного ящера. Потом он положил лапищу

0: На объемистый рюкзак, лежавший у ног девушки, и без видимого усилия закинул его себе на спину. «Я сама», — запротестовала девушка, схватившись обеими руками за свое имущество. «Успеешь сама», — строго сказал человек. «Это от тебя никуда не уйдет». И, заметно припадая на правую ногу, стал спускаться с крыльца. Полмиллиона часов. Полмиллиона часов. Полмиллиона, полмиллиона, полмиллиона часов. Наверху, в светлеющей с каждой минутой пропасти неба, одна за другой тонули последние звезды. Слева в редком тумане слабо отсвечивала река, справа, на расстоянии вытянутой руки, нависала базальтовая стена ущелья. Редким соснам удавалось удержаться на незаметных глазу выступах этой почти отвесной голой каменной стены. Девушка провожала взглядом каждую сосну. «Упорный народ», — сказал юноша, перехватив ее взгляд, и добавил: «Если могут деревья, сможем и мы». И положил руку на плечо девушки. Она мягко сняла его руку со своего плеча. «Я же по-хорошему», — сказал юноша. «Поспи, ведь ты целые сутки не спала». Девушка закрыла глаза, откинулась на спинку сиденья. «Давно знакомы?» — спросил хромой. «С пятницы», — ответил юноша. «А что у нас теперь? Вторник?»
1: «Четверг».
0: «Вы, наверное, удивляетесь», — начал был юноша, но хромой перебил его. «Я ничему не удивляюсь. Держитесь». Он так резко развернул машину и так резко затормозил, что девушку отбросило к юноше, а того прижало к дверце, точно при самолетном вираже. Машина остановилась. Девушка выскочила первой. Впереди, в двух шагах от радиатора, узкое каменное полотно дороги было пересыпано валом из щебня, среди которого возвышались округлые серые глыбы, и корнями наружу торчала из щебня изломанная сосна. Девушка посмотрела вверх. Стена в этом месте наклонялась над ущельем, и огромные глыбы чудом удерживались на ней, готовые свалиться не то что от малейшего толчка, но, казалось, от малейшего звука. «Назад!» — яростно прошипел хромой. «В машину!» Девушка заняла свое место, и машина медленно попятилась к повороту. Она ползла беззвучно, метр за метром. За поворотом остановились. «Лом и лопата в багажнике, не оборачиваясь», — сказал хромой. «Дамы и водители остаются в машине». Девушка снова первой выскочила из машины, достала из багажника короткий стальной ломик и узкую лопату с отполированным от долгого употребления буковым черенком. Ломик протянула юноше, а сама с лопатой на плече, не оглядываясь, зашагала к повороту. «Может, останешься?» — без особой надежды в голосе спросил юноша. Не удостоив его ответом, девушка продолжала быстро шагать. Хромой неодобрительно покачал головой, но ничего не сказал. «Хорош гусь!» — с возмущением произнес юноша, поравнявшись с девушкой. «Дамы и водители? Ладно, сами управимся». Щебенку одолели довольно быстро. Сосну тоже. Ствол у нее был расщеплен пополам, ветки переломаны, но с валунами пришлось попыхтеть. Сбросив с дороги последний валун, глухо хлопнувшие одно реки, они опасливо посмотрели вверх. Там слышалось подозрительное шуршание. Шуршание стало громче. Несколько мелких камешков упало на дорогу. То и дело, оглядываясь, они двинулись к машине. «Порядок!» — обрадованно хрикнул хромой. Юноша, ничего не ответив, положил на место инструменты и молча полез в машину. Девушка, усевшись с ним рядом, сухо произнесла: «Путь свободен». Хромой обернулся и насмешливо сверкнул маленькими глазками. Машина миновала опасное место и медленно покатилась вдоль глубокого русла реки, катившей навстречу гремучие камни, вдоль черной стены, покрытой острыми трещинами. «У каждого свое дело», — не спеша, как бы размышляя, говорил хромой. «Если не будет меня, кто будет возить? Какой еще псих? Дорогу не ремонтировали 26 лет. Кто захочет по ней ехать?»
2: «Но мы же захотели», — не выдержал юноша.
1: «Может, вы тоже ненормальные?»
2: «А что такое норма?» Днем производить продукцию, вечером торчать у стойки, ночью валяться с кем попало. Или смотреть заказанные сны, добавила девушка. И потом эти каблуки. Предпочитаю быть ненормальным, подытожил юноша. И не я один.
0: Верно, подтвердил хромой.
2: И не ты один. В позапрошлом году было 8. В прошлом 17. Сейчас июль, а до вас я отвез уже 11 этим самым путем.
3: А обратным, будничным тоном, словно речь шла о пикнике, спросила девушка.
2: Обратным 5.
3: А кто были те, не вернувшиеся?
2: Хромой пожал плечами. Люди как люди. Сперва шли одиночки, теперь подвое, потрое. 5 дней назад переправил целую экспедицию. В 2 рейса, 0,5 тонны груза.
3: «Вот это да!» — воскликнул юноша. «А кто они такие?»
2: «Семья!» — уважительно произнес хромой. «Вы знаете, что такое семья? Не забыли еще?» «Старик, как две капли, тот рыцарь из древней книжки. 2 сына, 4 внука. Завтра последний срок. Больше ждать не буду».
3: «Но зачем старик?» — удивился юноша. «Что тут делать старикам? Тут нужны железные мускулы».
2: «Ты знаешь, что здесь нужно?» — удивился в свою очередь хромой. «А вот я не знаю. Кто только не пытался. Солдаты пытались, альпинисты, ученые-братья, а толку? Вон, глядите».
0: Он остановил машину возле вделанной в стену ущелья плиты из белого металла. На плите чернела надпись. «Здесь ждет Фернандо Карильо, 19 лет. Мы еще вернемся. АМВКДШ».
3: «Вернулись?» — спросила девушка.
0: Ничего не ответив, хромой включил сцепление. Машина проехала 10 метров и остановилась у точно такой же плиты, и девушка прочла шепотом. «Здесь ждут участники 2 попыток. Арсенио Мачадо, 20 лет, Вильгельм Корби, 20 лет, Давид Шерман».
3: У нее перехватило дыхание. «Длинный! Здесь твой Дэви!»
0: Хромой рванул с места. Черная скала слилась в однотонное полотно, разрезаемое надвое сплошной лентой белого металла. 500 000 часов. Полмиллиона часов, полмиллиона, полмиллиона, полмиллиона.

0: Они благополучно преодолели еще три осыпи, четыре раза прогремели по дрожащим исковерканным паводками мостам и к восходу солнца добрались до места назначения. Ущелье превращалось здесь в широкую долину, и отсюда во всей своей громадности открывалась панорама хребта. Утренний туман завесил вершины, длинными молочными языками опускался кое-где до самой подошвы гор. Хромой подвел машину к торчащей из земли желтой керамической плите, из которой изливалась пузырящаяся газом прозрачная жидкость. Неподалеку возвышались искривленные останки какой-то металлической конструкции, ажурная коробка с косо поставленными лопастями. Одна лопасть отлетела и врезалась в землю рядом с коробкой. «Это и есть источник?» — спросил юноша. Хромой кивнул. «Можете наполнить фляги». «Успеете», — сказал юноша. «Да вы не бойтесь за нас. У нее врожденный иммунитет, а у меня полгода тренировки». «А это что? Орнитоптер Ланды?» Он повернулся к груди искореженного металла. Хромой покачал головой. «Орнитоптер давно превратился в труху. Это вертоплан Масео. Того самого Масео. Последняя попытка пробиться с воздуха. Я тогда был еще мальчишкой. И запретной зоны тогда еще не было». «Ладно», — перебил его юноша. «История, историей, а еда едой. Топливо беру на себя». «Вдвоем ступайте», — сказал хромой. «Один управлюсь». «А я говорю, ступайте вдвоем».
1: «Знаете что?» — ласково сказал юноша. «Излишнее волнение укорачивает жизнь. Я же вам объяснял. Полгода тренировки».
0: И он побежал к зарослям кустарника, начинавшимся в сотни шагов от источника. Хромой, ворча себе под нос, скрылся в машине и через несколько минут снова появился с металлическими прутьями в одной руке и с бумажным свертком в другой. Сверток он бросил девушке, а сам принялся размещать площадку для костра, вбивать в утоптанную землю штыри с развилками на концах. Девушка развернула сверток. Среди ровных кружков лука, долек чеснока и стручков перца там уютно расположились три нежно-розовых куска козлятины. Отыскав плоский камень и тщательно вымыв его в холодной, как лед, воде источника, девушка вытащила из висевших у нее на поясе ножен кинжал, положила кусок козлятины на камень и принялась нарезать ровными тонкими ломтями. Хромой подсел к ней и стал нанизывать полупрозрачные ломтики на заостренные с обоих концов прутья. С момента ухода юноши прошло уже минут 10, и девушка стала беспокойно поглядывать в ту сторону, куда он удалился. Хромой продолжал неторопливо нанизывать козлятину, изредка поднимая на девушку маленькие насмешливые глаза. Прошло еще минут 10. Девушка вскочила на ноги и, приложив ладони рупором ко рту, крикнула: «Эй-эй-эй!» Многоголосно отозвалось с разных сторон. «Полгода тренировки», — назидательно заметил хромой. «Длинный!» — крикнула девушка, повернувшись в другую сторону. Ответили каменные кручи. Хромой нанизал на прут последний ломтик козлятины, тяжело поднялся, подковылял к трубе и принялся неторопливо мыть руки. Вытерев их и штаны, он бросил взгляд на редеющий, ползущий вниз к подножью гор туман. «Обычная история, прямая видимость. Уснул? Пошли искать». Хромой ошибся. Юноша не спал. Он сидел на земле возле маленькой сосенки, прижимая к себе охапку сухих веток. «Оглох!» — сердито крикнула девушка, подбегая к нему. Он повернул к ней голову, посмотрел куда-то сквозь нее и глухо проговорил. «Никто не смог, и мы не сможем». Глаза у него были как у статуи. Девушка обхватила руками его голову, прижала к своей груди. «Ну что ты, длинный, что ты, длинный!» — шептала она. «Ну что ты?» Наконец он очнулся. «Ради бога, прости!» Он осторожно высвободился из ее объятий. «Ради бога, прости! Откуда ты такая? Почему? Почему без каблуков? Такие бывают только в старых книгах. Ну разве это не уродство? Каблуки в дециметр. Зачем?»
1: Стоявший поодаль хромой не выдержал. Нашел, о чем спрашивать. Зачем каблуки?
2: Да просто, чтобы вот тут выпирало вперед, а вот тут выпирало назад. Теперь понял?
1: Юноша с трудом поднялся на ноги, из-под лобья взглянул на хромого и хмурясь сказал: «Теперь понял, одному здесь нельзя. Спасибо за науку».
2: «А тебе за дрова», — усмехнулся хромой.

0: Костер догорал. От багровых, прозрачных до самой сердцевины углей шел устойчивый жар. Чуть дымились, потрескивая кусочки румяного мяса. Горячий воздух над костром колебался, и казалось, что окутанные туманом горы качаются из стороны в сторону. «А все-таки, — говорил юноша, — что думают местные? Неужели до сих пор верят в злого горного черта, который убивает каждого, кто осмелится приблизиться к его логову? А чем плохое объяснение?» — Хромой пожал плечами. «Как говорится, хочешь — верь, а хочешь — проверь».
1: «Проверим», — сказала девушка.
0: Хромой бросил на нее быстрый взгляд. «Не обижайтесь на меня, ребят. Да и не мое это дело давать советы, но лучше бы вам вернуться. Подумали бы».
1: «У нас теперь в моде космическая гипотеза», — с улыбкой проговорил юноша. «Почище ваших чертей».
0: «А тебе надо думать в первую очередь», — продолжал Хромой, обращаясь к девушке. «Конечно, я обязан доставить каждого, кто осмелится. Вот я вас и доставил. Но скрывать свое мнение я не обязан. Как я вас первый раз увидел еще на крылечке, так сразу и понял, у вас ничего не получится. А когда увидел, как ты его обнимаешь, последние сомнения отпали. Он будет оборачиваться. Обязательно будет. А потом захочет перерешить решенное. Обязательно захочет. Ты же его любишь».
1: Девушка рывком вскочила на ноги, схватила пляги и пошла к источнику.
0: «Она меня не любит», — сказал юноша. «Как вам показалось?»
1: «Нет, что ни говори, а космическая гипотеза многое объясняет вполне удовлетворительно».
0: Хромой молча протянул юноше пруд с козлятиной.
1: «Прекрасная гипотеза», — сказал юноша, перебрасывая из ладони в ладонь раскаленные куски мяса.
0: Хромой с презрением смотрел на его манипуляции, потом схватил один из дымящихся прутьев и свез с его конца в рот несколько кусков прямо зубами. Юноша, заторопившись, проглотил, не жуя, здоровенный кусок, обжегся и некоторое время сидел молча с разинутым ртом и выпученными глазами, но все же нашел в себе силы вернуться к занимавшей его теме.
2: «Собственно, все довольно элементарно. Ну, в общем, в нашей галактике победили дьяволы. Они научились извлекать из захваченных планет не только ядерную, там, кварковую или еще какую-нибудь обычную энергию. Понимаете, энергия мозга всех разумных существ делится на две составляющие. Одна — интеллектуальная, другая — волевая. Что касается интеллектуальной составляющей, то она в каждом разумном обществе так или иначе сохраняется и накапливается. Ну, книги, фильмы и так далее. А волевая обычно распыляется, исчезает. Так вот, эти самые космические дьяволы исхитрились выкачивать с обитаемых миров волевую энергию. В один весьма непрекрасный день они добрались до нашего острова и установили вот там, он показал прутом в сторону хребта, свои дьявольские насосы. И началась у нас эта дьявольская заваруха. Тиглер со своими молодчиками, ликвидация космического флота, сокращение рождаемости, высокие каблуки, сны по заказу и так далее. Все все понимают, а сделать ничего не могут. Воли нет.
0: «Чепуха!» — усмехнулся Хромой.
2: «Чепуховина! При чем здесь космические дьяволы? Никаких чудес тут до Тиглера не было. Одно чудо — источник. 29 полезных компонентов. Трубы шли до самого побережья. Нет, все началось уже после смерти Тиглера. До него все было чисто. Тиглер — наше собственное отродье, так что космос тут ни при чем».
1: «А что при чем?» — спросила девушка, давно уже наполнившая фляги и теперь внимательно слушавшая спор.
0: «Змеи!» — коротко, как о чем-то само собой разумеющемся, отозвался Хромой.
1: «Змеи? Какие змеи?» — удивилась девушка.
0: «Вот уж чушь так чушь!» — не очень вежливо отреагировал юноша. «Из всех чушь и чушь!»
1: Хромой, не обращая ровно никакого внимания на его слова и даже, вероятно, не расслышав их, пристально смотрел на восток. Туда, где в смутном мареве неясно проглядывала громада гор.
0: «Змеи», — убежденно повторил он. «О змеях поговаривали давно. Последним их видел один парень месяца 3-4 назад. Ушел черный, пришел белый».
1: «Вы нас не пугаете», — сказала девушка.
0: «А я не пугаю. Ты спросила, я ответил. Ушел черный, пришел белый. Сказал, километра не дополз. Сказал, не смог, с души воротит. Вся вершина кишмя кишит змеями. Все повернулись к нему, он и оцепенел.
1: Сколько провалялся потом у подножья, не помню. И когда источника добрел, тоже не помню.
3: Гипноз? Как удав кролика, проговорила девушка. Не слишком ли просто?
1: Чушь собачья, огрызнулся юноша. Что за странные змеи? Сидят себе на вершине, а вниз спуститься боятся.
3: А в самом деле, внизу этих змей никто не видел, спросила девушка.
1: Хромой мотнул головой. Никто.
3: И никто не поймал хотя бы одну, улыбнулся юноша. «За хвост!» — радостно добавила девушка.
1: «Веселые вы, ребята! Не то с одобрением, не то с осуждением», — заметил хромой. «Оружие проверили?»
3: Он еще раз повторил свой вопрос, но так и не получил ответа.
1: Юноша и девушка, словно зачарованные, молча смотрели на восток. Там, тяжело колыхаясь и клубясь, сползала вниз сплошная белая туча, обнажая все явственнее выступавшую из нее гигантскую вершину Гранде Диабло. Прорвавшиеся сквозь густую пелену лучи солнца высветили самый высокий зубец, за ним второй.
3: «А где же третий?» — воскликнула девушка.
1: «Где третий?» — как эхо повторил юноша. Хромой приставил к глазам бинокль, вскинул его к вершине, потом долго водил объективом вниз и вверх, направо и налево.
3: «Так где же третий зубец?» — подступая к хромому, спросил юноша.
1: Но хромой не отвечал.
3: «Нам пора», — сказала девушка.
1: «Если передумаете, то чем раньше, тем лучше», — не отрывая бинокля от глаз, проговорил хромой. «Жду вас сутки, а потом через 5 дней еще сутки».
3: «Спасибо», — сказала девушка.
1: «Все будет в порядке», — сказал юноша. «Малыш, да, малыш, встань-ка на цыпочки, помоги рюкзак надеть». Полмиллиона часов. Полмиллиона часов. Полмиллиона, полмиллиона, полмиллиона часов.
3: Чем ближе подходили они к подножию последней перед Гранде Диабло горы, тем чаще стали попадаться обломки боевых машин и летательных аппаратов. 20 лет прошло, а серые туши приземистых гусеничных гигантов все еще ржавели у подходов к последнему логову Тиглера. Девушка высвободила руки из-под лямок, так, чтобы заплечный мешок соскользнул на тропу, расправила спину и напрямик через кусты устремилась к машине, стоявшей ближе других какой-нибудь полусотни метров от тропы. «Куда ты?» — крикнул юноша.
1: «К отцу!» — ответила девушка, продолжая продираться вперед. Он догнал ее у самой машины. Если не считать ржавчины, то машина была как раз как новая. Ни рваных ран, ни вмятин, ни даже царапин на сером металле. Сквозь тяжелые звенья гусениц проросли тонкие перья травы. Они попытались откинуть крышку люка, но не смогли. «Наверное, открывается только изнутри», — сказал юноша и принялся дотошно исследовать каждую заклепку. «Не кнопка ли?» Девушке не без труда удалось оторвать его от этого занятия.
3: «На обратном пути», — сказала она.
1: «На обратном, так на обратном», — согласился он наконец. «Не машина, склеп». Тропа вела в гору, но не круто, а полого, зигзагами. Влево вдоль всего склона, потом вправо вдоль склона, потом опять влево и так до бесконечности. Нелегко было преодолеть естественное стремление двинуться на перерез этим бесконечным зигзагом. Но они не впервые оказались в горах и знали, что это именно тот случай, когда пословицу «тише едешь, дальше будешь» следует понимать буквально. Иначе будешь то и дело застревать в непроходимых зарослях терновника и ежевики, сползать вниз на потоках щебня, кружить вокруг каменных баррикад, нагроможденных обвалами. Так бывает в любых горах. А здесь ко всему прибавлялись еще противотанковые ловушки, траншеи, остатки колючей проволоки и прочие радости, с которыми в прежние времена приходилось встречаться каждому поколению мужчин. Теперь они остались лишь в памяти стариков, в книгах, в кинофильмах, да еще здесь, в окрестностях Гранде Диабло, с тех самых пор.
3: Хорошо шагать по твердой тропе.
1: Он шел, ни о чем не думая и почти ничего и вокруг не замечая, весь отдаваясь движению. Лишь иногда глаз его останавливала какая-нибудь малость. Острые иглы сосновой лапы в каплях смолы, перламутровый блеск кристалла слюды на сером валуне, черные масляные бусины ежевики. На одном из поворотов тропы он обернулся и сразу встретился взглядом с девушкой. Глаза у нее были как осколки зеленого стекла, если смотреть сквозь них на солнце. Глаза приближались.
3: еще ближе, еще ближе, еще. У него захватило дух. Зажмурившись, он нырнул в эту зеленую глубь.
4: «Больше не оборачивайся»,
3: — прошептала она, прижав ладонь к его губам. Они забрались уже довольно высоко. Долина внизу потемнела, только прихотливая ленточка реки отсвечивала фольгой среди черного камня и синей зелени. Скользнув взглядом вдоль реки, можно было найти желтоватую нить дороги, и там, где она обрывалась, пятачок источника, и на этом пятачке малюсенького жучка. Он будет там еще сутки. Девушка отняла свою ладонь, взяла юношу за плечи, легонько повернула его и хлопнула по рюкзаку. Солнце заметно склонилось к горизонту. Густо синий, как омут, стала долина. А дальше на юг подернулась блеклой дымкой. В прерывистую ртутную жилку превратилась река. Шум ее давно уже не достигал тропы, и тишину нарушал только шорох шагов. Изредка срывался где-нибудь с обрыва одинокий камень, увлекал за собой щебень, и снова наступала тишина. Тропа становилась все круче. Дышать приходилось теперь чаще и глубже. Сухой, пронзительно студеный и необыкновенно вкусный воздух наполнял легкие до отказа, но не насыщал их. Гудели ноги. Ноющая боль зародилась где-то в позвоночнике и скоро заполнила собой все тело. Но он не скользил уже рассеянным взглядом по камням и колючкам, а смотрел только вверх, на покатую вершину горы, к которой неумолимо приближалась тропа. Пока все шло легко и просто, но это не успокаивало его. Сначала они были далеко. Потом их прикрыла каменная толща горы. Она утончалась к вершине, эта защитная твердь, утончалась с каждым его шагом. С каждым шагом становилось все неуютнее. «Как там она?» — подумал он. И украдкой обернулся. Не встретил ее взгляда. Не говоря ни слова, она продолжала шагать вперед, обогнула его, точно он был дерево или камень, и прошла уже с десяток шагов, когда он, наконец, опомнился, рывком догнал ее и преградил ей дорогу. «Ради всего святого! Зачем тратить силы на той стороне? Переночуем здесь, под защитой». Он заглянул ей в глаза и увидел зеленый лед. Сейчас в них нельзя было нырнуть. Сейчас об них можно было только удариться. И он ударился. И удар этот привел его в чувство. Он нарушил один запрет. Обернулся и нарушил другой запрет. Попытался перерешить решенное. Он покатился по наклонной плоскости, как много лет катились почти все. Она его задержала. Спасла. «Спасибо!» — крикнул он, сжав кулаки. И резко повернувшись, снова первым зашагал по тропе. Полмиллиона часов. Полмиллиона часов. Полмиллиона, полмиллиона, полмиллиона часов. Он шагал и шагал, слушаясь в тяжелый шорох ее шагов за своей спиной, несчастный от своей слабости, счастливый от своей любви и гордый своей долей. И когда из-за бурого покатого верха горы показались огромные зубцы Гранде Диабло, он не испытывал ничего, кроме ярости, и прибавил шагу. Когда они достигли вершины, солнце готовилось уже покинуть небо. Грозная махина Гранде Диабло вся в багровых отсветах закрывала полмира. Внизу, в Междугорье, было темно, как в угольной яме. Спускаться было еще тяжелее, чем взбираться. Приходилось все время откидывать корпус назад и опираться на пятки. От ремней рюкзака ломило плечи. По рассказам и фотографиям он знал, что восточные склоны этой горы усеян обломками и костями. Именно здесь, у подножия Гранде Диабло, было последнее логово диктатора. Именно здесь произошло последнее сражение. Именно здесь Тиглер нашел свой конец. Насколько не вглядывался юноша в поросшие густым кустарником склоны, он не различал ничего. Ни ракетных платформ, ни боевых машин, ни торчащих из земли крыльев и винтов. То ли разросшаяся растительность поглотила следы битвы, то ли густые вечерние тени скрадывали детали пейзажа. сотни метров внизу, на одном из поворотов тропы, он заметил какой-то темный предмет. Сначала он принял его за камень, но по мере приближения предмет все более походил на сидящую человеческую фигуру. Юноша остановился и, подождав, пока девушка поравняется с ним, показал ей иностранный предмет. «Господи!» — вскрикнула она. Схватившись за руки, поминутно спотыкаясь, они бросились вниз по тропе и вскоре остановились возле поворота. В трех шагах от них, опершись спиной о ствол скрюченного горного дубка, сидел человек. Глаза его были закрыты, ноги вытянуты. Хорошо пригнанный рюкзак, шипы на ботинках, толстая куртка на меху — все это обличало опытного путника. Только уж очень уж он не молод был. Глубокие рытвины темнели на его впалых щеках, покрытых многодневной щетиной. Узловатые вены вздувались на висках. Такие же вены опутывали набрякшие темные руки, сжимавшие посох с металлическим наконечником. Клочковатые брови над коричневыми веками и длинные усы были совсем белы. Дышал он тяжело. Широкая грудь его резко вздымалась при каждом вдохе, и при выдохе раздавался хрип. Опустившись на колени, девушка достала из кармана плоский флакон и прижала горло.

0: собравшись силами, сказал старик.
1: «Да, мы знаем», — воскликнула девушка. «Мы увидели сразу, как только разошелся туман».
0: «Осталось два», — повторил старик и снова закрыл глаза.
1: «Отец», — нагнувшись, сказал юноша, — «внизу ждет машина у источника».
0: Старик молчал, и было непонятно, слышит он или нет.
1: «Внизу ждет машина. Мы поможем вам добраться до нее».
0: На этот раз смысл произнесенного дошел до старика. Он открыл глаза и заговорил, делая большие перерывы после каждой фразы. «У каждого свое дело. Только у мертвых нет никаких дел. Я свое сделал. Осталось два. Делайте ваше».
1: «Не можем же мы оставить вас», — сказала девушка.
0: «Можете», — отрезал старик. «Я смог. Я всех оставил. Там...» Он протянул длинную сухую руку к двузубцу.
1: «Идите», — добавил он.
0: «За меня не бойтесь, доберусь понемногу».
1: «Хорошо», — неожиданно для девушки согласился юноша. «Сейчас уйдем. Но скажите, вы старый человек, вы должны знать, почему, скажите, почему все это произошло? Почему высокие каблуки, почему запретная зона? Нас едва не пристрелили, пока мы сюда пробирались. Почему я ни разу в жизни не видел ни одной ракеты? Только в музее с надписью «На это ушло 100 тысяч человек в неделю». Почему все только и делают, что днем производят продукцию, вечером торчат у стойки, ночью смотрят заказанные сны?»
0: В глазах у старика мелькнуло что-то живое. «Так уже было не раз», — сказал он. «Ты знаешь, когда корабли нашего острова впервые пересекли океан?»
1: «При испанцах», — ответил юноша.
0: «За 5 столетий до них. Вот так. А потом 5 столетий апатии».
1: «Почему?»
0: «Император повелел сжечь все корабли и казнить каждого, кто вознамерится строить их снова».
1: «Но почему?»
0: «Все, что нам нужно иметь, мы уже имеем. Все, что нам нужно знать, мы уже знаем. Излишние знания — источник скорби. Так учили народ».
1: «Но это смерть!» — воскликнул юноша. «Если так пойдет и дальше, то женщины перестанут рожать детей».
0: В глазах старика мелькнуло подобие улыбки. «Не перестанут».
1: Он подобрал с земли 2 коричневых камня и с неожиданной силой ударил их один на другой.
0: «Понюхайте».
1: «Пахнет паленым», — сказала девушка.
0: «Кремень», — сказал юноша. «Даже в камне живет огонь», — проговорил старик. «Когда-нибудь эти камни станут частью нового солнца».
1: «Скоро ночь», — сказала девушка. «Нам надо идти, и нам надо знать, что там».
0: «Что?»
1: «Мина Тиглера», — небрежно, будто речь шла о чем-то само собой разумеющемся, произнес старик. И, заметив недоумевающий взгляд девушки, добавил:
0: «Ее придумали, чтобы подавить волю к сопротивлению. Тиглера нет, а мина осталась. Теперь уже не вся. Но на вашу долю хватит. Есть у вас карта?»
1: Юноша выхватил из нагрудного кармана штормовки, сложенную в несколько раз трехверстку, и разложил ее у ног старика.
0: «Карандаш».
1: Девушка достала карандаш и протянула старику. Тот встал на колени, несколько секунд вглядывался в карту, а потом старательно вывел на ней крестик.
0: «Тут осталась часть нашего груза. Центнера 1,5».
1: Опираясь на руку юноши, он медленно поднялся с колен, разогнулся, поднес к шляпе коричневую руку, повернулся спиной к Гранде Диабло и, медленно переступая длинными худыми ногами, зашагал в гору. «Погодите!» — закричал юноша. Сорвался с места и в несколько прыжков догнал старика. «Погодите! Она пойдет с вами!»
0: Старик не остановился, только покачал головой на ходу.
1: Тогда юноша бросился к девушке и сильно рванул ее за руку. «Иди!» «Он доберется сам», — сказала она, пытаясь высвободить руку. «До источника не так уж далеко». «Не доберется. Иди и жди меня у Хромова». «Не дури, я пойду с тобой».
0: «Ты нужна ему, а не мне».
1: «Я пойду с тобой. Он стар, а я молод». «С тобой. Он слаб, а я полон сил». «С тобой. Будешь только путаться у меня под ногами». «С тобой. Убирайся к дьяволу». «С тобой».

Юноша отпустил ее руку, которую все еще машинально держал в своей, и, размахнувшись, ударил девушку по щеке. Она охнула, но не пошевелилась. «Увижу, убью!» Он повернулся и бросился вниз по тропе. Когда он исчез за поворотом, девушка поднесла холодную ладонь, горевшей от удара щеки, и оглянулась. Старика тоже не было видно. Она подняла свой рюкзак, взвалила его на спину и медленно зашагала вниз по тропе в сгущавшуюся тьму. 500 000 часов.

0: На третьи сутки утром, когда солнце отжало к подножию белую тучу тумана, обнажив два вонзившихся в небо каменных клыка, юноша и девушка увидели змей. Оба зубца, они были совсем близко, если напрямик, то метрах в 300, казались живыми, шевелящимися, так густо покрывали их растущие прямо из камня серые извивающиеся ленты с безглазыми утолщениями голов, увенчанных тремя более темными жгутами. Жгуты тоже беспрестанно извивались, но в отличие от самих лент не беспорядочно, а все вместе, как колосья под ветром. В бинокль все было видно, как на ладони.
1: Длинный. «Они заметили нас!» – прошептала девушка, крепко сжав холодными пальцами руку юноши.
0: Действительно, порывы несуществующего ветра все чаще склоняли темные жгуты в их сторону. А вслед за жгутами все больше безглазых голов поворачивались им навстречу. Рука юноши ответила легким бережным пожатием. Он осторожно опустил на землю свой тяжелый мешок и громко, гораздо громче, чем обычно, сказал: «Доставай запалы!» И, повернувшись к ней, увидел ее глаза. «Малыш, да, малыш?» – произнес он, понизив голос. «Встаньте на цыпочки, помогу снять рюкзак». Она прошептала:
1: «Может, лучше сам нагнешься?»
0: И сплела пальцы на его стриженном затылке. Как-то раз я взял карандаш и помножил 24 на 365. И еще раз на 65. И у меня получилось что-то немногим больше, чем полмиллиона. Не верите? Возьмите карандаш и проверьте. От начала жизни до конца всего лишь полмиллиона часов.
1: Так спешите любить все, что вы любите, и ненавидеть все, что вы ненавидите. Словом и делом спешите сегодня, завтра будет поздно. Все слова, которые вы не успели сказать, превратятся в бессмысленный крик. Все движения, которые вы не успели сделать, превратятся в беспомощный трепет, когда настанет последний из вашего полмиллиона.
0: Прошли сутки. Прошло 5 суток. Прошло 10 суток. Прошло 20 суток. Прошел месяц. Солнце еще не всплыло из-за хребта, но свет уже заливал полнеба, когда трое взрослых мужчин подошли к единственному сохранившемуся в поселке дому. Двое остались внизу, а третий, очевидно старший, уверенно поднялся на крыльцо и постучал в дверь. В доме послышалось какое-то неясное движение, потом снова все затихло, но было ясно, там за дверью кто-то есть. Пришедший громко спросил: «Хромой здесь живет?» И еще два раза повторил свой вопрос. Дверь чуть-чуть приотворилась. «Не бойтесь», — весело сказал мужчина. «На дорогах ни одного стражника. В городе волнение. Вождь удрал из дворца». Дверь распахнулась настежь. На пороге возникла щуплая фигурка подростка. «Где все-таки хромой?» — спросил мужчина. «Я младший брат своего старшего брата», — сурово проговорил подросток. «Пошли!» Удача сопутствовала им. Осыпей не было. Только раз брат хромого остановил машину, велел путникам оставаться на месте, а сам вышел, держа под мышкой смутно поблескивавшую из полутьмы ущелья металлическую доску. Они видели, как он прошел мимо какой-то бесформенной груды, подошел к каменной стене и услышали скрип сверла. Минут через 20 машина снова тронулась в путь. К рассвету они добрались до источника. «Где же знаменитый трезубец?» — спросил один из мужчин, обращаясь к остальным. «Я вижу только одну вершину». И все трое взглянули на подростка, но тот ничего не ответил. Он скинул бинокль на каменный клык, последний каменный клык, вонзившийся в небо, а потом долго водил объективом вверх и вниз, направо и налево, словно искал кого-то. Полмиллиона часов. Полмиллиона часов. Полмиллиона. Полмиллиона. Полмиллиона часов.
1: только 500 000.

0: «Немой Милтон». Большой автобус «Грейхаунд» с тяжеловесной плавностью затормозил у остановки и распахнул двери.
1: «Спрингвилль!» — объявил водитель. «Конечная остановка!»
0: Пассажиры, толпясь в проходе между сиденьями, начали выбираться из салона навстречу палящему зною. Оставшись один на широком заднем сиденье, Сэм Моррисон терпеливо дожидался, когда автобус опустеет, а потом взял под мышку коробку из-под сигар, встал и двинулся к выходу. Сияние солнечного дня после полумрака, который создавали в салоне цветные стекла, казалось особенно

0: ослепительным. От влажной жары миссисипского лета перехватывало дыхание. Сэм стал осторожно спускаться по ступенькам, глядя себе под ноги, и не заметил человека, стоявшего в двери автобуса. Вдруг что-то твердое уперлось ему в живот.
1: «Что за дела у тебя в Спрингвилле, парень?»
0: Сэм, растерянно моргая, посмотрел сквозь очки в стальной оправе на жирного здоровенного верзилу в серой форме, который ткнул его короткой толстой дубинкой. Живот верзилы огромной гладкой дыней нависал над поясом, съехавшим на бедра.
2: «Я здесь проездом, сэр», — ответил Сэм Моррисон и снял свободной рукой шляпу, обнажив коротко постриженные сидеющие волосы.
0: Он скользнул взглядом по багрово-красному лицу, золотому полицейскому значку на рубашке и опустил глаза.
1: «Куда едешь, парень? Не вздумай скрывать от меня», — снова прохрипел тот.
2: «В Картерет, сэр. Мой автобус отходит через час».
0: Полицейский что-то буркнул в ответ. Тяжелая, начиненная свинцом дубинка постучала по коробке, которую Сэм держал под мышкой.
1: «Что у тебя там? Пистолет?»
2: «Нет, сэр. Я никогда не ношу оружие».
0: Сэм открыл коробку и протянул ее полицейскому. Внутри был кусочек металла, несколько электронных блоков и маленький динамик. Все было аккуратно соединено тонкими проводами.
2: «Это радиоприемник, сэр».
1: «Включи его».
0: Сэм нажал на рычажок и осторожно настроил приемник. Маленький репродуктор задребезжал, раздались слабые звуки музыки, еле слышные сквозь рычание автобусных моторов. Краснорожий засмеялся.
1: «Вот уж настоящий радиоприемник Нигера! Коробка с хламом!»
0: Голос снова стал жестким.
1: «Смотри, не забудь убраться отсюда на том автобусе, слышишь?»
2: «Да, сэр»,
0: — сказал Сэм, удаляющийся насквозь пропотевшей спине, и осторожно закрыл коробку. Он направился к залу ожидания для цветных, но, проходя мимо окна, увидел, что там пусто. На улице негров тоже не было. Не останавливаясь, Сэм миновал зал ожидания, проскользнул между автобусами, стоявшими на асфальтированной площадке, и вышел через задние ворота автобусной станции. Все свои 67 лет он прожил в штате Миссисипи, и потому мгновенно почуял, что тут пахнет бедой, а самый верный способ избежать беды – это убраться куда-нибудь подальше. Улицы становились уже и грязнее. Он шел по знакомым тротуарам, пока не увидел, как работник с фермы в залатанном комбинезоне направился к двери, над которой висела потускневшая вывеска «Бар». Сэм вошел вслед за ним. Он решил переждать в баре время, оставшееся до отхода автобуса.
2: «Бутылку пива, пожалуйста».
0: Он положил монетку на мокрую обшарпанную стойку и взял холодную бутылку. Стакана не оказалось. Бармен не проронил ни слова и, выбив чек, с непроницаемым мрачным видом уселся на стул в дальнем конце бара, откуда доносилось тихое бормотание радиоприемника. Лучи света, проникавшие через окна с улицы, не могли рассеять полумрак зала. Кабинки с высокими перегородками у дальней стены манили прохладой. Посетителей было мало. Они сидели поодиночке, и перед каждым на столике стояла бутылка пива. Сэм пробрался между тесно расставленными столиками и вошел в кабину рядом с задней дверью. Только тут он заметил, что там уже кто-то сидит.
2: «Простите, я вас не видел», — сказал он, намереваясь выйти,
0: но незнакомец жестом пригласил его сесть, снял со стола дорожную сумку и поставил рядом с собой. «Хватит места для обоих», — произнес он и поднял бутылку с пивом. «За встречу!» Сэм отхлебнул из своей бутылки. Незнакомец продолжал тянуть пиво, пока не выпил полбутылки. Со вздохом облегчения он сказал:
2: «Скверное пиво».
0: «Но вы, кажется, пьете его с удовольствием», — улыбнувшись, осторожно заметил Сэм. «Только потому, что оно холодное и утоляет жажду. Я отдал бы ящик этого пива за бутылку Бада или Балентайна». Незнакомец говорил резко и отрывисто, глотая слова.
2: «Вы, наверное, с севера?» — прислушавшись, спросил Сэм.
0: Теперь, когда глаза его привыкли к полумраку бара, он разглядел, что перед ним сидел молодой мулат в белой рубашке с закатанными рукавами. На его лице застыло напряженное ожидание, лоб был перечеркнут резкими морщинами.
2: «Вы чертовски правы. Я приехал с севера и собираюсь уехать обратно».
0: Он внезапно умолк и отхлебнул пиво. Когда он снова заговорил, его голос звучал настороженно.
2: «А вы из этих мест?»
1: «Я родился недалеко отсюда, а теперь живу в Картерете. Здесь у меня пересадка с одного автобуса на другой.
2: Картерет — это там, где колледж?»
1: «Верно. Я в нем преподаю».
0: Молодой человек первый раз улыбнулся.
2: «Стало быть, мы с вами как бы коллеги. Я из Нью-Йоркского университета, специализируюсь в экономике. Он протянул руку. «Чарльз Райт. Все, кроме матери, зовут меня Чарли».
1: «Очень приятно познакомиться», — сказал Сэм медленно, несколько по-старомодному. «Я Сэм Моррисон. И в свидетельстве о рождении у меня тоже Сэм, а не Сэмюэль. Ваш колледж меня интересует. Я собирался побывать в нем, но...»
2: Чарли внезапно умолк, услышав звук автомобильного мотора, который донесся с улицы, и наклонился вперед, чтобы видеть входную дверь. Только после того, как машина уехала, он откинулся на спинку стула, и Сэм увидел мелкие капельки пота, проступившие у него на лбу. Чарли нервно отхлебнул из бутылки.
1: «Вы не встретили на автобусной станции здоровенного полисмена с толстым пузом и красной рожей?»
3: «Да, встретил. Когда я сошел с автобуса, он завел со мной разговор».
1: «Сволочь!»
2: «Не горячитесь, Чарльз. Он всего-навсего полисмен, исполняющий свои обязанности».
1: «Всего-навсего!»
2: Молодой человек бросил короткое грязное ругательство.
1: «Это Бринкли.
2: Должно быть, слышали о нем. Самый жестокий человек к югу от Бомбингема. Следующей осенью его собираются избрать шерифом. Он уже магистр клана. Эдакий столб общества».
1: «Подобные разговоры вас до добра не доведут», — мягко заметил Сэм.
2: «То же самое говорил дядюшка Том, и, насколько я помню, он остался рабом до самой смерти.
1: Кто-то должен сказать правду. Нельзя же вечно молчать».
3: «Вы рассуждаете, как участник автомарша за права негров».
2: Сэм безуспешно попытался придать своему лицу строгое выражение.
1: «Ну и что? Я участвовал в этом марше, если хотите знать. Он заканчивается как раз здесь. Теперь еду домой. Я напуган и не боюсь в этом сознаться.
2: Тут на юге вы живете как в джунглях. Никогда не представлял себе, насколько это ужасно, пока не приехал сюда. Я работал в комитете избирателей. Бринкли об этом пронюхал и поклялся, что прикончит меня или упрячет на всю жизнь за решетку.
1: Знаете, я в это верю.
2: Сейчас я выезжаю, только вот жду машину, которая должна меня отвезти. Еду обратно к себе на север».
3: «Насколько мне известно, у вас на севере тоже есть свои трудности».
1: «Трудности!»
2: Чарли допил пиво и встал. «После того, что я увидел здесь, я их даже так называть не стану. Нью-Йорк, конечно, не рай, но там есть шанс прожить немного больше. Там, где я вырос, на юге Ямайки, приходилось нелегко, но у нас был собственный дом и не в неплохом районе, и... Хотите еще пива?»
3: «Нет, одной бутылки мне вполне достаточно. Спасибо».
2: Чарли вернулся с новой бутылкой пива и продолжил прерванную мысль.
1: «Может быть, на севере мы считаемся гражданами второго сорта, но, по крайней мере, там мы все-таки граждане и можем добиться какого-то счастья, осуществления каких-то желаний. А здесь человек — рабочая скотина. И ничем другим он никогда не станет, если у него кожа не того цвета».
3: «Я бы этого не сказал. Положение все время улучшается. Мой отец был батраком, сыном раба, а я преподаватель колледжа, и как-никак прогресс».
1: «Какой прогресс?»
2: Чарли стукнул по столу, но голоса не повысил и продолжал гневным шепотом.
1: 0,01% негров получает убогое образование и передает его другим в захолустном колледже. Слушайте, я не нападаю на вас. Я знаю, вы делаете все, что можете. Но на каждого человека вроде вас есть тысячи других, которые год за годом рождаются, живут и умирают в омерзительной нищете без всякой надежды. Миллионы людей. Разве это прогресс? И даже вы сами, вы уверены, что не добились бы большего, если бы преподавали в приличном университете?»
3: «Нет, только не я», — засмеялся Сэм. «Я рядовой преподаватель, и разъяснений студентам основ алгебры и геометрии для меня более чем достаточно, без того, чтобы еще пытаться объяснить им топологию или булеву алгебру или что-нибудь в этом роде».
1: «А что это за штука? Это бул-бул... Я никогда не слышал».
3: «Это логическое исчисление. Специальный предмет. Я же говорил, что не мастер объяснять эти вещи, хотя довольно неплохо знаю их. По правде говоря, высшая математика — это мое увлечение. Если бы я работал в крупном учебном заведении, у меня не было бы времени, чтобы заниматься ей».
1: «Откуда вы знаете? Может быть, там была бы большая электронно-вычислительная машина. Разве это вам не помогло бы?»
3: «Возможно, конечно, но я нашел способ обходиться без такой машины. Просто требуется немного больше времени, только и всего».
1: «А много ли его у вас осталось?» — тихо спросил Чарли и мгновенно пожалел о сказанном, когда увидел, как пожилой человек молча опустил голову, так и не ответив на вопрос. «Беру свои слова обратно. У меня слишком длинный язык. Простите. Слишком уж я разозлился. Откуда вы знаете, чего вы достигли, будь у вас подготовка, возможности?»
0: Он замолчал, поняв, что лишь усугубляет свою бестактность. Его сумрачную душную тишину бара нарушали лишь отдаленный шум уличного движения да тихая музыка. Бармен встал, выключил приемник и открыл дверцу погребка, чтобы достать еще один ящик пива. Но музыка продолжала звучать где-то рядом, как назойливое эхо. Чарли понял, что она доносится из коробки для сигар, лежавшей перед ним на столе. «Там приемник?» — спросил он, обрадованный возможностью переменить тему разговора.
3: «Да, впрочем, по существу нет, хотя блок приема радиоволн там есть.
0: Если вы думаете, что все объяснили, то ошибаетесь. Я уже вам говорил, что моя специальность — экономика». Сэм улыбнулся и, открыв коробку, показал на аккуратно смонтированную внутри радиосхему.
3: «Это сделал мой племянник. У него небольшая ремонтная мастерская, но он приобрел приличные знания по электронике в военной авиации. Я показал ему уравнение, и мы вместе собрали эту схему».
0: Чарли подумал о человеке, имеющем знания и практическую подготовку в области электроники, который вынужден растрачивать свои силы и способности в мастерской мелкого ремонта, но не высказал свою мысль вслух.
3: «А для чего эта штука?» «По правде говоря, ни для чего. Я сделал ее просто для того, чтобы на практике проверить, верны ли мои уравнения. Я полагаю, теория единого поля Эйнштейна вам не очень хорошо знакома».
0: Чарли сокрушенно улыбнулся и поднял руки, показывая, что сдается.
3: «Рассказать о ней нелегко. Говоря упрощенно, предполагается, что существует связь между явлениями, между всеми формами энергии и вещества. Вы знакомы с самыми простыми преобразованиями, переходом тепловой энергии в механическую, как, например, в двигателе, электрической энергии в свет.
0: Электрическая лампочка!»
3: «Правильно. Исходя из этого, было выдвинуто предположение, что существует связь между временем и световой энергией, так же, как между гравитацией и светом. Это уже было доказано, между гравитацией и электричеством. Именно эту область я и исследовал. Я предположил, что внутри гравитационного поля существует некий заметный градиент энергии, подобный градиенту силовых линий, под действием которого железные опилки располагаются в магнитном поле. Нет, это сравнение не годится, пожалуй. Лучше сравнить с проводником, в котором ток может бесконечно циркулировать в условиях сверхпроводимости, возникающей при низких температурах».
0: «Профессор, я запутался. Мне не стыдно в этом признаться. Может быть, вы объясните все на примере? Ну, скажем, что происходит в этом маленьком приемнике?»
4: Модель для сборки On Energy.
0: Сэм осторожно покрутил рычажок настройки. Музыка стала чуть-чуть громче.
3: «Здесь интересна не радиопередача. Этот блок приема радиопередач лишь наглядно показывает, что я обнаружил утечку. Нет, правильнее сказать, перепад между гравитационным полем Земли и гравитационным полем вот этого кусочка свинца в углу коробки».
0: «А где батарейка?»
3: Сэм гордо улыбнулся. «Вот в этом-то и соль. Батарейки нет. Электроэнергия поступает извне, из...»
0: «Вы хотите сказать, что ваш радиоприемник работает на гравитации? Получает электричество даром?»
3: «Да, хотя на самом деле это не совсем верно.
0: Ну, выглядит-то именно так!» Чарли был явно возбужден. Он низко наклонился над столом, стараясь получше разглядеть, что в коробке.
5: «Я ничего не понимаю в электронике, но энергетическими ресурсами экономика занимается достаточно подробно. Можно ли усовершенствовать этот ваш прибор, чтобы он вырабатывал электричество при небольших затратах или вообще без затрат?»
3: «Не сразу, это лишь первая попытка».
5: «Но в конце концов можно? А ведь это означает...»
0: Сэм решил, что молодому человеку вдруг стало плохо. Его лицо посерело, как при потере крови, в глазах застыл ужас. Он медленно опустился на стул. Прежде чем Сэм успел спросить, что случилось, в дверях бара раздался зычный голос.
6: «Видел кто-нибудь парня по имени Чарли Райт? Ну, быстро! Отвечайте! Кто скажет мне правду, тому бояться нечего!»
7: «Святой Иисус!»
0: — прошептал Чарли и буквально вжался в сиденье. Бринкли вошел в бар, держа руку на рукоятке пистолета, прищуренными глазами всматриваясь в полумрак зала. Ему никто не ответил.
6: «Кто вздумает прятать его, тому будет плохо!» — прорычал он. «Все равно найду этого черномазого прохвоста!»
0: Полицейский направился вглубь зала. Чарли, схватив сумку, перемахнул через перегородку кабины и метнулся к задней двери.
6: Вернись, сукин сын!
0: Прыгая, Чарли зацепил ногой стол. Стол зашатался, и коробка из-под сигар соскользнула на пол. Прогромыхали тяжелые сапоги. Дверь скрипнула. Чарли выскользнул на улицу. Сэм нагнулся, чтобы поднять коробку.
6: «Убью! Держите его!»
0: Приемник был цел. Сэм облегченно вздохнул и выпрямился, держа в руке дребезжащую коробку. Из двух выстрелов он услышал только первый. Второй он услышать не мог. Пуля попала ему в затылок, и Сэм рухнул на пол. Смерть наступила мгновенно. Патрульный Марджер, выскочивший из полицейской автомашины, ворвался в бар с пистолетом наготове и увидел Бринкли, входившего через заднюю дверь.
6: «Удрал, будь он проклят, будто испарился!» «Что здесь случилось?» — спросил патрульный, засовывая пистолет в кобуру и глядя на лежавшее у его ног худое, скрюченное тело. «Не знаю, должно быть, он подвернулся под пулю, когда я выпалил в того, который сбежал. Во всяком случае, наверное, тоже коммунист. Они сидели за одним столом.
5: Могут быть неприятности из-за этого?»
6: «Какие неприятности?» — возмутился Бринкли. «Всего-навсего еще один старый мертвый нигер».
0: Двинувшись к выходу, он наступил сапогом на коробку из-под сигар. Она лопнула и рассыпалась на куски под тяжелым каблуком.

0: Это был рассказ Гарри Гаррисона «Немой Милтон» в переводе с английского Игоря Почиталина.
1: Роберт Шекли. «Долой паразитов!» Ричард Грегор и Фрэнк Арнольд сидели в конторе межпланетной очистительной службы АС, каждый на свой лад скрашивая долгое и томительное ожидание клиентов. Высокий, худой и сентиментальный Грегор раскладывал сложный пасьянс. Пухлый коротышка Арнольд, обладатель канареечно-желтых волос и голубых глаз, смотрел по маленькому телевизору старый фильм с Фредом Астером. И тут, о чудо и чудес, вошел клиент. На сей раз им оказался сарканец, обитатель Саркана-2, чья голова напоминала голову ласки. Он был облачен в белый костюм, а в руке держал дорогой портфель. «У меня есть планета, где требуется истребить паразитов», — с порога заявил сарканец.
2: «Вы пришли по адресу», — заверил его Арнольд. «Так кто же вам мешает?»
1: «Миги. Мы еще терпели их, пока они отсиживались по норам. Но теперь, что они начали нападать на нашу саунику, и с этим необходимо что-то делать».
3: «А кто такие миги?» — осведомился Грегор.
1: «Маленькие, уродливые и почти безмозглые существа с длинными когтями и свалявшейся шерстью».
3: «А что такое сауника?»
1: «Это овощ с зелеными листьями, напоминающий земную капусту. Сарканцы питаются исключительно сауникой».
3: «И теперь миги поедают саунику?»
1: «Нет, они ее не едят, а раздирают когтями и варварски уничтожают».
3: «Зачем?»
1: «Разве поступки мигов вообще можно объяснить?»
2: «Воистину, сэр», — рассмеялся Арнольд. «Вы совершенно правы. Что ж, сэр, думаю, что мы сможем вам помочь. Есть только одна проблема».
0: Грегор встревоженно посмотрел на партнера.
2: «Вопрос в том», — продолжал Арнольд, — «отыщутся ли для вас просвет в нашем графике?»
0: Он раскрыл книгу заказов, страницы которой были плотно исписаны именами и датами, сочиненными Арнольдом как раз для такого случая.
2: «Вам повезло», — объявил он. «Как раз в эти выходные мы свободны. Осталось только договориться об оплате, и мы вылетаем к вам. Вот наш стандартный контракт, ознакомьтесь».
1: «Я привез свой контракт», — сказал сарканец, доставая документ из портфеля и протягивая его Арнольду. «Как видите, в него уже вписан весьма крупный гонорар».
2: «Конечно, вижу», — отозвался Арнольд, размашисто подписывая контракт.
0: Грегор взял документ и внимательно его прочитал.
3: «Тут значится, что штраф за невыполнение условий контракта вдвое превышает наш гонорар», — заметил он.
1: «Именно поэтому я и плачу вам так много», — пояснил сарканец. «Результат нам нужен немедленно, пока не кончился сезон сбора урожая».
0: Грегору это не понравилось, но партнер метнул в него мрачный взгляд, напоминающий о неоплаченных счетах и просроченных банковских займах, и он, помедлив, все же нацарапал свою подпись.

0: Четыре дня спустя их корабль вынырнул из-под пространства неподалеку от красного карлика Саркана. Через несколько часов они сели на Саркане-2, планете сарканцев и паразитов Миигов. В Угрюмии, крупнейшем городе на Саркане, встречать их было некому. Все население уже перебралось на каникулы в курортный городок Малый Тас, потратив на это немалые деньги, несмотря на предоставляемые группам отдыхающих скидки. И там, сидя в разноцветных хижинах, дожидалось избавления планеты от паразитов. Партнеры прогулялись по Угрюмии, но глинобитные здания не произвели на них впечатления. Лагерь они разбили за пределами города, на краю засаженного сауникой поля, где своими глазами убедились в том, что сарканец волновался не зря. Многие кочаны были сорваны, выдраны, рассечены, разодраны на куски и разбросаны по полю. Работу партнеры решили начать с утра. Арнольд вычитал в справочнике, что мииги весьма чувствительны к действию папаина, фермента, содержащегося в папайе. Если опрыскать мииго раствором папаина с концентрацией всего 20 частей на миллион, он впадает в кому, и спасти его может лишь немедленно наложенный холодный компресс. Неплохой способ, конечно, особенно если вспомнить, сколько в галактике напридумано куда менее приятных вариантов убийства. Партнеры привезли с собой такой запас консервированной, свежей, замороженной, сушеной папайи, что его хватило бы для уничтожения миигов на нескольких планетах. Они поставили палатки, разожгли костер, уселись на складные стулья и стали любоваться, как красное солнце Саркана опускается в скульптурный фриз закатных облаков. Едва они покончили с ужином из консервированных бобов с острым соусом, как рядом в кустах что-то зашуршало, и оттуда осторожно вышел маленький зверек, очень похожий на кота, только с густым оранжево-коричневым мехом.
1: «Как думаешь, это случайно не миик?» — спросил Грегор Арнольда.
2: «Конечно же, я миик!» — подтвердил зверек. «А вы, господа, из межпланетной очистительной службы АС?»
3: «Совершенно верно», — ответил Грегор.
2: «Отлично! Значит, вы прилетели, чтобы расправиться с сарканцами!»
3: «Не совсем так», — возразил Арнольд.
1: «Вы хотите сказать, что не получали нашего письма? Ведь я же знал, что его нужно было отправить космической экспресс-почтой!»
3: «Но почему? Тогда почему вы здесь?» «Я немного смущен», — признался Грегор. «Мы не знали, что вы и мииги говорите по-английски».
1: «Не все, конечно, но я, например, закончил Корнеллский университет».
3: «Послушайте», — сказал Грегор, — «дело в том, что несколько дней назад к нам пришел сарканец и заплатил за то, чтобы мы очистили планету от паразитов».
2: «Паразитов? И кого же это он назвал паразитами?»
3: «Вас», — сообщил Арнольд.
2: «Меня? Нас?» «Паразитами? Сарканец нас так назвал?»
3: «Да у нас есть кое-какие разногласия, но такое переходит всякие границы. И он заплатил, чтобы вы нас убили.
2: И вы взяли его деньги?»
1: «Не совсем уверен», — заявил Грегор. «А зачем вы в таком случае портите кочаны сауники?»
2: «На вашем месте я бы не стал невежественно судить о религиозных обрядах иноземцев».
4: «Что может быть религиозного в потрошении кочанов?» — фыркнул Арнольд.
2: «Суть не в самом действии», — пояснил Миик, «а в неразрывно связанном с ним смысле. С тех пор, как Миик Гхтан, которого мы называем Великий Кошак, открыл, что простой акт раздирания кочана вызывает необыкновенные просветления сознания, мы, его последователи, ежегодно совершаем этот ритуал».
3: «Но ведь вы портите урожай сарканцев», — резонно заметил Грегор. «Почему бы вам тогда не выращивать для ритуала свою саунику?»
2: «Сарканцы, исповедуя свою дурацкую религию, не позволяют нам выращивать саунику. Разумеется, мы предпочли бы рвать свои кочаны. Кто на нашем месте пожелал бы иного?»
4: «Сарканец про это ничего не говорил», — сказал Арнольд.
2: «Теперь дело представляется в ином свете, верно?»
3: «Но не меняет того факта, что у нас с сарканцами заключен контракт».
2: «Контракт на убийство!»
3: «Я понимаю ваши чувства и весьма вам симпатизирую», — сказал Арнольд.
2: «Но видите ли, если мы нарушим контракт, то наша фирма обанкротится, а это, знаете ли, тоже нечто вроде смерти». «А если мы, мииги, предложим вам новый контракт?»
3: «Ну, первыми его с нами заключили сарканцы», — возразил Грегор.
2: «И ваш контракт не будет иметь юридической силы. Любой суд миигов признает его абсолютно законным», — сказал Миик. «В основу юриспруденции миигов положен тот принцип, что любой контакт с сарканцем никого ни к чему не обязывает».
3: «Нам с партнером необходимо подумать», — заявил Арнольд. «Мы оказались в весьма щекотливой ситуации».
2: «Я ценю ваш поступок и предоставляю вам возможность все обдумать», — сказал Миик. «Не забывайте, что сарканцы заслуживают смерти, и в случае согласия вы не только заработаете внушительную сумму, но и обретете вечную благодарность расы разумных и, как мне кажется, симпатичных котов».
0: Да.
3: «Давай лучше отсюда смотаемся», — предложил Грегор, едва Миик ушел. «Такой бизнес мне не по душе».
1: «Но мы не можем просто так взять и улететь», — возразил Арнольд. «Неисполнение контракта — штука серьезная, так что придется нам уничтожить или одну расу, или другую».
2: «Только не я».
1: «Ты, кажется, не понимаешь, в какой опасной, юридически опасной ситуации мы оказались», — начал втолковывать Арнольд. «Если мы не прихлопнем Миигов, что обязались сделать по контракту, то любой суд нас по стенке размажет. Но если мы уничтожим сарканцев, то, по крайней мере, сможем прикинуться, будто попросту ошиблись».
2: «Тут возникают моральные сложности, а я их терпеть не могу».
3: «Сложности только начинаются», — произнес сзади чей-то голос. Арнольд подскочил, словно уселся на оголенный провод под напряжением. Грегор напряженно застыл. «Я здесь», — добавил тот же голос. Партнеры обернулись, но не увидели никого, если не считать качана Сауники, одиноко торчащего возле их лагеря. Как ни странно, но этот качан показался им разумнее большинства других, которые им довелось увидеть. «Но разве он способен разговаривать?»
2: «Вот именно», — подтвердил качан. «Это я говорил. Телепатически, конечно, поскольку овощи, я горжусь своей принадлежностью к ним, не имеют органа речи».
1: «Но овощи не могут общаться телепатически», — возразил Арнольд. «У них нет мозга или другого подходящего для телепатии органа. Извините, я не хотел вас обидеть».
2: «Нам не нужны никакие органы», — заявил качан. «Разве вам не известно, что любая материя с достаточно высокой степенью организованности обладает разумом? А способность к общению есть неотъемлемые следствия разумности. Лишь высшие овощи вроде нас способны к телепатии. Разумность сауники изучали в вашем Гарвардском университете. Нам даже присвоен статус наблюдателей при Совете Объединенных Планет. При подобных обстоятельствах, как мне кажется, нам еще следует обсудить, кого именно на этой планете следует уничтожить».
1: «Верно, так будет по-честному», — согласился Грегор. «В конце концов, именно из-за вас грызутся миги и сарканцы».
2: «Если точнее, то они сражаются за исключительное право рвать, калечить и унижать нас. Или я в чем-то преувеличиваю?»
1: «Нет, суть сформулирована совершенно верно», — подтвердил Грегор. «Так от кого из них вы желаете избавиться?»
2: «Как и следует ожидать, никто из них не пользуется моей симпатией. Обе расы – презренные паразиты. Я предлагаю совершенно иное решение».
3: «Этого я и опасался», – вздохнул Арнольд. «Так чего вы хотите?»
2: «Нет ничего проще. Подпишите со мной контракт, предусматривающий избавление моей планеты и от миигов, и от сарканцев».
3: «О нет», – простонал Грегор.
2: «В конце концов, мы самые древние обитатели планеты, потому что возникли после лишайников, задолго до появления животных. Мы – миролюбивые коренные жители, которым угрожают пришельцы-варвары. По-моему, ваша моральная обязанность совершенно ясна».
3: «Мораль, конечно, вещь прекрасная», – вздохнул Арнольд. «Но следует учитывать и прозу жизни».
2: «Я это прекрасно понимаю. Вы получите удовлетворение, сделав доброе дело. К тому же мы готовы подписать контракт и заплатить вам вдвое больше, чем предложили они».
3: «Знаете, — заметил Арнольд, — мне как-то с трудом верится, что у овоща, извините, может быть счет в банке».
2: «Разумное существо, какую бы форму оно ни имело, всегда способно зарабатывать деньги. Действуя через нашу холдинговую компанию «Развлекательные модальности Сауники», мы выпускаем книги и записи, а также составляем базы данных на всевозможные темы. Свои знания мы телепатически вкладываем в мозги авторов на Земле, а за работу платим им неплохие авторские. Особенно большую прибыль нам приносят материалы по сельскому хозяйству. Только овощ может быть настоящим экспертом по садоводству. Полагаю, вы найдете состояние наших финансовых дел просто блестящим».
3: Качан Сауники откатился в дальний конец поля, чтобы дать партнерам возможность поговорить. Когда он удалился ярдов на 50 за пределы дальности телепатического общения, Арнольд сказал: «Не нравится мне эта капуста. Уж больно она умна, если ты понимаешь, что я имею в виду».
1: «Вот-вот, и у меня создалось впечатление, что Сауника пытается что-то доказать», — согласился Грегор.
2: «Ты и тот миик. Тебе не показалось, что он в чем-то хитрит?»
3: Арнольд кивнул.
2: «Да и сарканец, втянувший нас в эту историю, совершенно беспринципный тип».
3: «После такого краткого знакомства очень трудно решить, какую же из рас следует уничтожить. Жаль, что мы знаем о них так мало.
1: Знаешь что, давай уничтожим кого угодно и покончим с этим делом. Вот только кого? Бросим монетку. Тогда нас никто не упрекнет в предвзятости».
3: «Но нам нужно выбирать одну из трех.
1: Ну, давай тянуть соломинки, что нам еще остается?»
3: Едва он произнес эти слова, со стороны недалеких гор донесся чудовищный раскат грома.
2: Лазурное небо зловеще потемнело, на горизонте вспухли мощные кучевые облака, они быстро приближались. Под чашей небес раскатился грохочущий голос. «Как мне все это обрыдло!»
1: «О, Господи, мы опять кого-то оскорбили!» — ахнул Грегор.
3: «С кем мы разговариваем?» — спросил Арнольд, задрав голову.
2: «Я голос планеты, которую вы называете Саркан».
0: «Никогда не слыхал, что планеты умеют говорить», — пробормотал Грегор, но существо или кто бы то ни был услышало его слова.
2: «Как правило, — пояснил голос, — мы, планеты, не утруждаем себя общением со всякими копошащимися на нашей поверхности козявками.
5: Нам достаточно своих мыслей и взаимного общения.
2: Время от времени бродячая комета приносит новости издалека, и этого нам вполне хватает.
0: Мы стараемся не обращать внимания на всякую чушь, происходящую на поверхности, но иногда наше терпение лопается. Населяющие меня кровожадные сарканцы, мииги и сауники настолько охамели, что больше я их терпеть не собираюсь. Я намерен прибегнуть к решительным и давно назревшим действиям».
1: «И что вы собираетесь сделать?» — спросил Арнольд.
2: «Затоплю всю сушу метров на 10 и тем самым избавлюсь от сарканцев, миигов и сауники. Да, при этом пострадают несколько ни в чем не повинных видов других существ, но такова жизнь, в конце концов. У вас есть час, чтобы убраться отсюда, потом я не отвечаю за вашу безопасность».
0: Партнеры быстро упаковали вещи и перебрались на корабль.
1: «Спасибо за предупреждение», — сказал Грегор перед стартом.
2: «Только не воображайте, будто вас я считаю лучше прочих. Насколько мне известно, вы такие же паразиты, как и мои обитатели, но паразиты с другой планеты. И если узнают, что я вас прикончила, сюда заявятся другие существа вашего вида с атомными бомбами и лазерными пушками и уничтожат меня, как бродячую планету. Так что уматывайте, пока я в хорошем настроении».
0: Несколько часов спустя, уже из космоса, Арнольд и Грегор своими глазами увидели, какая жуткая судьба постигла обитателей планеты. Когда все кончилось, Грегор взял курс на Землю.
1: «Полагаю, — сказал он Арнольду, — нашей фирме конец. Мы не выполнили условия контракта. Адвокаты сарканцев сотрут нас в порошок».
0: Арнольд, внимательно читавший контракт, посмотрел на Грегора.
3: «Нет. Как ни странно, но, по-моему, мы чисты, как стеклышко. Просто прочти последний абзац».
0: Грегор прочитал и почесал макушку.
5: «Я понял, что ты имеешь в виду. И ты думаешь, что это удовлетворит судей?»
1: «Конечно! Наводнения всегда считались стихийными бедствиями, божественной волей. И если мы промолчим, а планета не проболтается, то никто и не узнает, как все было на самом деле».

Еще раз повторяю, приглашаем всех в зрительный зал. Кто еще не успел, присаживайтесь. И во второй части нашего сегодняшнего выступления рассказ Айзека Азимова «Лжец» из цикла «Я робот» в переводе Алексея Иорданского и Дмитрия Скворцова. Если, может, кто-то не знает, Айзек Азимов знаменит тем, что сформулировал три основных закона робототехники. Они, в общем, все есть в его рассказах. Самый первый из них – робот не может причинить вред человеку или своим бездействием, или своим действием, неважно, не должен. Вот все рассказы из цикла «Я робот», они так или иначе обыгрывают эти три закона. Айзек Азимов. Лжец. Алфред Лейнинг тщательно раскурил сигарету, но его пальцы слегка дрожали. Сурово сдвинув седые брови, он говорил, пуская клубы дыма. Да, он читает мысли, можете быть уверены, но почему? Он посмотрел на главного математика Питера Богерта. Ну? Богерт обеими руками пригладил свои черные волосы. Это 34-й робот модели РВ Лейнинг. И все остальные вполне соответствовали норму. Третий человек, сидевший за столом, нахмурился. Это был Милтон Эш, самый молодой из руководства фирмы US Robots and Mechanical Man Corporation, чем он очень гордится. Послушайте, Богерт, я ручаюсь, что он собран совершенно правильно с начала до конца.

0: Толстые губы Богерда раздвинулись в покровительственной улыбке. «Ручаетесь?» «Ну, если вы можете отвечать за всю линию сборки, то вас нужно повысить в должности. По точным подсчетам, для производства одного позитронного мозга требуется 75 234 операции, успех каждой из которых зависит от различного числа факторов – от 5 до 105. Если хоть один из них серьезно нарушается, мозг идет в брак». Это я цитирую наши же проспекты. Милтон Эш покраснел и хотел ответить, но его перебил четвертый голос.
1: «Если мы начнем валить вину друг на друга, то я ухожу».
0: Руки Сьюзан Келвин были крепко сжаты на коленях, морщинки вокруг ее тонких бледных губ стали глубже.
1: «У нас появился робот, который читает мысли, и мне представляется, что надо бы выяснить, почему он это делает. А этого мы не добьемся, если будем кричать: «Вы виноваты, я виноват!»»
0: Ее холодные серые глаза остановились на Эше, и он усмехнулся. Лэннинг тоже понимающе усмехнулся, и, как всегда в таких случаях, его длинные седые волосы и хитрые маленькие глазки придали ему сходство с библейским патриархом.
2: «Верно, доктор Келвин».
0: Ее голос внезапно зазвучал решительно.
1: «В предельно краткой форме положение таково. Мы выпустили позитронный мозг, который не должен был отличаться от остальных, но который обладает замечательной способностью принимать волны, излучаемые человеком в процессе мышления. Если бы мы знали, как это случилось, то это обозначало бы важнейший этап в развитии робототехники на десятилетия вперед. Но мы этого не знаем и должны выяснить. Это ясно?»
3: «Можно высказать одно предположение?» – спросил Богерт.
1: «Давайте».
3: «Мне кажется, что пока мы не разберемся в этой истории, а как математик, я думаю, что это окажется чертовски сложно, нужно держать в тайне существование РВ-34. Даже от служащей фирмы. Мы, возглавляющие отделы, должны справиться с этой задачей, и чем меньше будут знать остальные...»
1: «Богерт прав»,
0: — сказала доктор Келвин.
1: «С тех пор, как по межпланетному кодексу допускается испытание роботов на заводе перед отправкой их на космические станции, пропаганда против роботов усилилась. Если кто-нибудь узнает, что робот может читать мысли, а мы еще не будем хозяевами положения, на этом кое-кто мог бы сделать себе солидный капитал».
0: Лэннинг, продолжая сосать сигару, серьезно кивнул. Он повернулся к Эшу.
3: «Вы сказали, что были одни, когда впервые столкнулись с этим чтением мыслей».
1: «Я был один».
0: «И перепугался до смерти. РВ-34, только что сошедшего со сборочного стола, прислали ко мне. Оберман куда-то ушел, и я сам повел его к испытательному стенду». Он запнулся, и на его губах появилась слабая улыбка.
1: «И никому из вас не приходилось мысленно с кем-то разговаривать, не отдавая себе в этом отчета?»
0: Никто не ответил, и Эш продолжал.
1: «Вы знаете, сначала на это не обращаешь внимания. Так вот, он что-то мне сказал, что-то вполне логичное и разумное, и мы уже почти дошли до стенда, когда я сообразил, что я-то ничего ему не говорю. Конечно, я думал о том, о сём, но это же другое дело, правда? Я запер его и побежал к Лэннингу. Представьте себя, рядом с вами идет этот робот, спокойно читает ваши мысли и копается в них. Мне стало не по себе».
0: «Еще бы», — задумчиво сказала Сьюзен Келвин. Ее взгляд с необыкновенным вниманием остановился на Эше.
1: «Мы так привыкли к тому, что наши мысли известны только нам самим».
2: «А значит, об этом знают только четверо», —
0: нетерпеливо вмешался Лэннинг.
2: «Отлично. Мы должны обследовать это дело по строгой системе. Эш, вы проверите линию сборки всю от начала до конца. Вы должны исключить все операции, где ошибка была невозможна, и составить список тех, в которых она могла быть допущена. Укажите характер возможной ошибки и ее предположительную величину».
3: «Ну и работка», — проворчал Эш.
2: «А как же? Конечно, вы не будете один этим заниматься. Посадите за работу наших людей, если нужно всех до единого. Не выполните план — ничего. Но они не должны знать, зачем это делается, понятно?»
3: «Хм, да».
0: Молодой инженер криво усмехнулся. «Все-таки работы хватит».
3: Грининг вместе со стулом повернулся к Кёлин.
0: Вам предстоит подойти к задаче с другого конца. Вы наш робопсихолог. Вам нужно изучить самого робота и идти от этого. Попытайтесь выяснить, как он это делает. Узнайте все, что связано с его телепатическими способностями, как далеко они простираются, как сказываются на его мышлении и вообще, как это отражается на его стандартных рабочих качествах. Понятно?
3: Лэннинг не стал ждать ответа.
0: Я буду руководить работой и осуществлять математическую обработку результатов.
3: Он яростно затянулся сигарой, и сквозь дым прозвучало остальное.
0: В этом мне, конечно, поможет Богерт.
3: Продолжая полировать ногти на своих мясистых руках, Богерт мягко ответил.
0: Ну, разумеется. Я как-никак в этом немного разбираюсь.
3: Ну, я приступаю. Эш оттолкнул свой стул и поднялся. На его приятном молодом лице появилась усмешка.
0: Мне досталась самая скверная работа, так что лучше уж не откладывать. Пока!
3: Сьюзен Келвин ответила едва заметным кивком, но ее взгляд провожал его, пока дверь за ним не закрылась.
0: Она ничего не ответила, когда Лэннинг, что-то проворчав, сказал: «И хотите ли вы, доктор Келвин, сейчас пойти и посмотреть РВ-34?»
3: Когда послышался тихий звук открывающейся двери, робот РВ-34 поднял фотоэлектрические глаза от книги и вскочил. В комнату вошла Сьюзен Келвин. Она задержалась, чтобы поправить на двери огромную надпись «Вход воспрещен», чтобы потом подошла к роботу.
0: «Эрби, я принесла тебе кое-какие материалы о гиператомных двигателях. Хочешь их посмотреть?»
3: РВ-34, иначе Эрби, взял у нее из рук три тяжелых тома и открыл один из них.
0: «Гиператомная теория».
3: Что-то бормоча при себя, он начал листать книги, потом рассеянно сказал:
0: «Садитесь, доктор Келвин, это займет несколько минут».
3: Она села и внимательно следила за Эрби, который занял место по другую сторону стола и приступил к систематическому изучению всех трех книг. Через полчаса он отложил их в сторону.
0: «Я, конечно, знаю, зачем вы мне их принесли».
3: У Сьюзен Келвин дрогнули уголки губ.
0: «Я так и думала. С тобой трудно иметь дело, Эрби. Ты все время на шаг впереди меня».
3: «Эти книги такие же, как и остальные.
0: Они меня просто не интересуют». «В ваших учебниках ничего нет.
3: Ваша наука — это просто масса собранных фактов, кое-как скрепленных подобием теории.
0: Все это так невероятно просто, что вряд ли достойно внимания. Меня интересует ваша билетристика, переплетение и взаимодействие человеческих побуждений и чувств».
3: Он сделал неясный жест могучей рукой, подыскивая подходящее слово.
0: «Кажется, я понимаю», – прошептала доктор Келвин.
3: «Видите ли, я читаю мысли», – продолжал робот.
0: «А вы не можете себе представить, как они сложны. Я не могу все их понять, потому что мое мышление имеет с вашим так мало общего. Но я стараюсь, а ваши романы мне помогают». «Да, но я боюсь, что когда ты познакомишься с некоторыми переживаниями по современным чувствительным романам...»
3: В ее голосе послышался оттенок горечи.
0: «Ты сочтешь наши настоящие мысли и чувства скучными и бесцветными».
3: «Ничего подобного». Внезапно энергичный ответ заставил ее вскочить на ноги. Она почувствовала, что краснеет, и в испуге подумала:
0: «Наверное, он знает».
3: Эрби уже успокоился и тихим голосом, почти полностью лишенным металлического тембра, произнес:
0: «Ну, конечно, я знаю об этом, доктор Келвин. Вы об этом постоянно думаете, так как же я могу не знать?» «Ты говорил об этом кому-нибудь?»
3: – жестко спросила она.
0: «Конечно, нет», — искренне удивился он и добавил.
3: «Меня никто не удивился, он и

0: Она как будто не слышала робота. «Вам еще нет 40». В голосе Эрби появились тревога и настойчивость. 38, если считать годы. Все 60, если говорить об эмоциональном восприятии жизни. Я же все-таки психолог. А ему, продолжала она с горечью, 35, и выглядит он еще моложе. Неужели ты думаешь, что он видит во мне что-то особенное? Вы ошибаетесь. Стальной кулак Эрби с лязгом обрушился на пластмассовую поверхность стола. Послушайте. Но Сьюзан Келвин яростно набросилась на него. Ожесточение и боль в ее глазах вспыхнули ярким пламенем.
1: Вот еще! Что ты об этом знаешь, ты, машина? Я для тебя образчик, интересная букашка со своеобразными мыслями, которые ты видишь как на ладони. Превосходный пример разбитых надежд, правда? Почти как в книгах.
0: Ее сухие рыдания постепенно затихли. Робот съежился под этим натиском. Он умоляюще покачал головой.
2: «Ну, пожалуйста, выслушайте меня. Если бы вы захотели, я мог бы помочь вам».
1: «Как?»
0: Ее губы скривились.
1: «Дать хороший совет?»
0: «Нет, не так. Я просто знаю, что думают другие люди, например, Милтон Тэш». Наступило долгое молчание. Сьюзан Келвин потупилась.
1: «Я не хочу знать, что он думает», —
0: выдохнула она. «Замолчи. А мне кажется, вы хотели бы знать, что он думает». Она все еще сидела с опущенными глазами, но ее дыхание участилось.
1: «Ты говоришь чепуху», — прошептала она.
0: «Зачем? Я хочу помочь. Милтон Эш...» Он остановился. Она подняла голову.
1: «Ну? Он любит вас»,
0: — тихо сказал он. Целую минуту доктор Келвин, молча, широко раскрыв глаза, глядела на робота.
1: «Ты ошибаешься. Конечно, ошибаешься. С какой стати?»
0: «Правда любит. Этого нельзя утаить от меня».
1: «Но я так...»
0: Она запнулась. «Он смотрит вглубь. Он ценит интеллект. Милтон Эш не из тех, кто женится на прическе и хорошеньких глазках». Сьюзан Келвин часто заморгала. Она заговорила не сразу, и ее голос дрожал.
1: «Но ведь он никогда и никак не обнаруживал...»
0: «А вы дали ему эту возможность?»
1: «Как я могла? Я никогда не думала...»
0: «Вот именно!» Сьюзан Келвин замолчала, потом внезапно подняла голову.
1: «Полгода назад к ней на завод приезжала девушка. Стройная блондинка. Кажется, она была красивой и, конечно, едва знала таблицу умножения. Вот целый день мышился перед ней, пытаясь объяснить, как делают роботов».
0: Ее голос зазвучал жестко.
1: «Конечно, она ничего не поняла. Кто она?»
0: Эрби, не колеблясь, отвечал. «Я знаю, кого вы имеете в виду. Это его двоюродная сестра. Уверяю вас, здесь нет никаких романтических отношений». Сьюзан Келвин почти с девичьей легкостью встала.
1: «Как странно. Именно это я временами пыталась себе внушить, хотя серьезно никогда так не думала. Значит, это правда?»
0: Она подбежала к Эрби и обеими руками схватила его холодную тяжелую руку.
1: «Спасибо, Эрби!» —
0: прошептала она голосом, слегка отлипшим от волнения.
1: «Никому не говори об этом. Пусть это будет наш секрет. Спасибо еще раз».
0: Судорожно сжав бесчувственные металлические пальцы Эрби, она вышла. Эрби медленно повернулся к отложенному роману. Его мысли никто не смог бы прочесть.

0: «Послушайте», — сказал он, — «я сижу над этим уже неделю и за все это время почти не спал. Сколько еще мне возиться?» «Вы как будто сказали, что дело в позитронной бомбардировке в вакуумной камере, да?» Богерт деликатно зевнул и с интересом поглядел на свои белые руки.
1: «Да,
0: я напал на след».
1: «Я знаю, что значит, когда это говорит математик. Сколько вам еще осталось?»
0: «Все зависит от чего?» Тед бросился в кресло и вытянул длинные ноги.
1: «От Леннинга.
0: Старик не согласен со мной?» Он вздохнул.
1: «Немного отстал от жизни, вот в чем дело. Цепляется за свою обожаемую матричную механику, а этот вопрос требует более мощных математических средств.
0: И так упрям?» Эш сонно пробормотал. «А почему бы не спросить у Эрби и не покончить с этим?»
1: «Спросить у робота?»
0: Брови Богерта полезли вверх.
1: «А что? Разве старуха вам не говорила?»
0: «Вы имеете в виду Келвин?»
1: «Ну да, сама Сьюзи. Ведь этот робот маг и чародей в математике.
0: Он знает все обо всем и еще малость сверх того. Он вычисляет в уме тройные интегралы и закусывает тензорным анализом». Математик скептически поглядел на него.
1: «Вы серьезно?»
0: «Ну, конечно. Загвоздка в том, что этот дурень не любит математику, а предпочитает сентиментальные романы. Честное слово, вы бы только видели, какую дрянь таскает ему Сьюзен.
1: Пурпурная страсть, любовь в космосе».
0: «Доктор Келвин ни слова вам об этом не говорила».
1: «И она еще не кончила изучать его. Вы же ее знаете. Она любит, чтобы все было шито-крыто, пока она сама не раскроет главный секрет».
0: «Но вам это сказала?»
1: «Ну, как-то разговорились. Я в последнее время часто ее вижу».
0: Он широко открыл глаза и нахмурился.
1: «Слушайте, Боги, вы ничего странного за ней не замечали в последнее время?»
0: Богерт расплылся в усмешке.
1: «Она стала красить губы, вы это имеете в виду? Черт из два, это я знаю, губы, глаза, еще и пудрится.
0: Ну и вид у нее.
1: Но я не об этом. Я никак не могу точно этого определить. Она так говорит, как будто она очень счастлива».
0: Он подумал немного и пожал плечами. Богерт позволил себе плотоядно ухмыльнуться. Для ученого, которому уже за 50, это было неплохо исполнено. «Может, она влюбилась?» Тэш опять закрыл глаза.
1: «Мы сошли с ума, Боги. Идите и поговорите с Эрби. Я останусь здесь и вздремну».
0: «Ладно. Не то чтобы мне понравилось получать от робота указания, что делать». Ответом ему был негромкий храп. Эрби внимательно слушал, пока Питер Богерт, сунув руки в карманы, говорил с напускным равнодушием.
1: «Так обстоит дело. Мне сказали, что ты разбираешься в этих вещах, и я спрашиваю тебя больше из любопытства. Я допускаю, что мой код рассуждений включает несколько сомнительных звеньев, которые доктор Леннинг отказывается принять, так что картина все еще не очень полна».
0: Робот не отвечал, и Богерт сказал: «Ну?»
1: «Не вижу ошибки».
0: Эрби вглядывался в исписанные расчетами бумажки.
1: «Вероятно, ты к этому ничего не можешь добавить?»
0: «Я не смею и пытаться. Вы лучший математик, чем я, или...»
1: «В общем, мне не хотелось бы осрамиться».
0: Улыбка Богарта была чуть-чуть самодовольной.
1: «Я так и думал. Конечно, вопрос серьезный. Забудем об этом».
0: Он смял листки, швырнул их в мусоропровод и повернулся, чтобы уйти. Но потом передумал.
1: «Кстати...»
0: Робот ждал. Казалось, Богерт с трудом подыскивает слова.
1: «Тут есть кое-что. В общем, может быть, ты смог бы...»
0: Он замолчал. Эрби спокойно произнес:
1: «Ваши мысли перепутаны, но нет никакого сомнения, что вы имеете в виду доктора Леннинга. Глупо колебаться. Как только вы успокоитесь, я узнаю, о чем вы хотите спросить».
0: Рука математика привычным движением скользнула по привязанным волосам.
1: Лэнингу скоро 70, сказал он, как будто это объясняло все. Я знаю. И он уже почти 30 лет директор завода. Это кивнул. Так вот, в голосе Богерта появились просящие нотки. Ты, наверное, знаешь, не думает ли он об отставке? Состояние здоровья, скажем, или что-нибудь еще? Вот именно, только и произнес Эрби. Ты это знаешь?
2: Конечно.
1: Тогда, Ренли, не скажешь ли ты? Раз уж вы спрашиваете, да. Робот говорил, как будто в этом не было ничего особенного. Он уже подал в отставку.
2: Что?
1: Невнятно вырвалось у Богерта. Ученый подался вперед.
2: Повтори.
1: Он уже подал в отставку, последовал спокойный ответ. Но она еще не вступила в силу. Он хочет, видите ли, решить проблему меня. Когда это будет сделано, он готов передать обязанности директора своему преемнику. Богерт резко выдохнул воздух.
2: А его преемник? Кто он?
1: Он придвинулся к Эрби почти вплотную. Глаза его, как зачарованные, были прикованы к ничего не выражавшим красноватым фотоэлементам, служившим роботу глазами. Послышался неторопливый ответ.
2: Будущий директор – вы.
1: Напряжение на лице Богерта сменилось скупой улыбкой. Это приятно знать. Я надеялся и ждал этого. Спасибо, Эрби.

0: Эту ночь до 5 часов утра Питер Кокер провел за письменным столом. В 9 он снова приступил к работе. Он то и дело хватал с полки над столом один справочник за другим. Медленно, почти незаметно росла стопка готовых расчетов, зато на полу образовалась целая гора скомканных и списанных листов. Ровно в полдень Кокер взглянул еще раз на последний итог, протер налившиеся кровью глаза, зевнул и потянулся.
1: Чем дальше, тем хуже. Проклятие!
0: Услышав, как открылась дверь, он обернулся и кивнул вошедшему Лэнни. Хрустя суставами скрюченных пальцев, директор окинул взглядом неубранную комнату, и его брови сдвинулись.
2: «Новый путь?» — спросил он.
3: «Нет»,
2: — последовал вызывающий ответ.
3: «А чем плох старый?»
0: Лэннинг не ответил. Лишь одним беглым взглядом он удостоил верхний листок бумаги на столе Богарта. Закуривая сигару, он сказал:
1: «Келвин говорила вам о роботе? Это математический гений. Интересно».
0: Богарт громко фыркнул.
2: «Я слышал. Но лучше Келвин занималась грубо психологией. Я проверил Эрби по математике, он едва справился с интегральным и дифференциальным исчислением».
0: Келвин пришла к другому выводу.
2: «Она сумасшедшая».
0: «Я тоже пришел к другому выводу». Глаза директора зловеще сузились. «Вы?» Голос Богарта стал жестким.
2: «О чем вы говорите?»
1: «Я все утро гонял Эрби. Он может делать такие штуки, о которых вы и не слыхивали».
0: «Разве? Вы не верите?» Лэннинг выхватил из жилетного кармана листок бумаги и развернул его.
1: «Это не мой почерк, верно?»
0: Богарт вгляделся в крупные угловатые цифры, покрывавшие листок.
1: «Это Эрби?»
0: «Да. И, как вы можете заметить, он занимался интегрированием вашего 22-го уравнения по времени. И он...» Лэннинг постучал желтым ногтем по последней строчке. «Он пришел к такому же заключению, как и я, вчетверо быстрее. Вы не имели права пренебречь эффектом Лингера при позитронной бомбардировке».
1: «Я не пренебрег.
2: Ради бога, Лэннинг, поймите, что это исключает...»
1: «Да, конечно, вы объяснили это. Вы применили переходное уравнение Митчелла, верно?»
2: «Так вот, оно здесь неприменимо».
0: «Почему?»
1: «Во-первых, вы пользуетесь гипермнимыми величинами. Причем это здесь. Уравнение Митчелла не годится, если...»
2: «Вы сошли с ума? Если вы перечитаете статью самого Митчелла в записках Фара,
1: это лишнее.
2: Я с самого начала сказал, что его ход рассуждений мне не нравится, и Эрби согласен со мной».
1: «Ну так пусть эта машина и решит вам всю проблему», — закричал Богарт. «Зачем тогда связываться с недоумками вроде меня?» «В том-то и дело, что Эрби не может решить проблему. А если даже он не может, то мы сами тем более.
2: Я передаю этот вопрос в Национальный совет. Мы здесь бессильны».
0: Богарт вскочил, перевернув кресло. Лицо его побагровело.
2: «Вы этого не сделаете».
0: Лэннинг тоже побагровел.
1: «Вы указываете мне, что делать и чего не делать?»
2: «Именно», —
0: ответил Богарт, скрипнув зубами.
2: «Я решил проблему, и вы не выхватите ее у меня из-под носа, ясно? Не думайте, что я не вижу вас насквозь, вы высохшие ископаемые. Конечно, вы скорее подавитесь, чем признаете, что я решил проблему телепатии роботов».
1: «Вы идиот, Богарт! Еще немного, и я уволю вас за нарушение дисциплины».
0: Губы Лэннинга тряслись от гнева.
2: «Вот этого вы и не сделаете, Лэннинг. Когда под рукой робот, читающий мысли, секретов быть не может. Так что не забудьте, я знаю все о вашей отставке».
0: Пепел с сигары Лэннинга, задрожав, упал. Сигара последовала за ним.
1: «Что? Что?»
0: Богарт злорадно усмехнулся.
2: «И я новый директор, поняли? Я прекрасно это знаю. Черт вас возьми, Лэннинг. Командовать парадом здесь буду я, не то, что вы попадете в такую переделку, какая вам не снилась.
0: Лэннинг вновь обрел дар речи и заревел.
4: Вы уволены, слышите? Вы освобождены от всех обязанностей. Вам конец, понимаете?
0: Богерт усмехнулся еще шире.
2: Ну что в этом толку? Вы ничего не добьетесь. Все козыри у меня. Я знаю, что вы подали отставку. Эрби рассказал мне, он знает это от вас.
0: Лэннинг заставил себя говорить спокойно. Он выглядел старым-старым. С его усталого лица исчезли все краски, оставив мертвенную желтизну.
4: Я должен поговорить с Эрби.
0: Он не мог сказать вам ничего подобного. Вы крупно играете, Богерт, но я раскрою ваши карты. Идемте. Богерт пожал плечами.
2: Эрби? Ладно, черт возьми.

0: в полдень этого же дня Милтон Эш поднял глаза от только что сделанного неуклюжего наброска и сказал:
1: «Вы уловили мою мысль? У меня не очень удачно получилось, но он будет выглядеть примерно так. Чудные домики достаются мне почти даром».
0: Сьюзан Келвин нежно взглянула на него.
2: «Он действительно красивый»,
0: — вздохнула она.
2: «Я часто мечтала...»
0: Ее голос затих. Эш оживленно продолжал, отложив карандаш.
1: «Конечно, придется ждать отпуска. Осталось всего 2 недели, но из-за этого дела с Эрби все повисло в воздухе».
0: Он опустил глаза.
2: «Вот у меня есть еще одна вещь, но это секрет». «Тогда не говорите». «А все равно. Меня как будто разбирает, так хочется кому-нибудь рассказать. И, пожалуй, лучше всего здесь довериться именно вам».
0: Он несмело усмехнулся. Сердце Сьюзан Келвин затрепетало, но она боялась произнести хоть слово.
2: «По правде говоря...»
0: Эш подвинулся к ней вместе со стулом и заговорил доверительным шепотом.
2: «Это топ не только для меня. Я ошибусь».
1: «В чем дело?»
0: Он вскочил.
2: «Нет, ничего».
0: Ужасное ощущение вращения исчезло, но ей было трудно говорить.
2: «Женитесь? Вы хотите сказать?»
1: «Ну, конечно. Пора ведь, правда? Вы помните ту девушку, которая была здесь прошлым летом? Это она и есть.
2: Но вам нехорошо. Вы...» «Голова болит».
0: Сьюзан Келвин слабым движением отмахнулась от него.
2: «У меня это часто бывает в последнее время. Я хочу, конечно, поздравить вас. Я очень рада».
0: Неумело наложенные румяна двумя некрасивыми пятнами выступили на ее побелевшем лице. Все вокруг снова закружилось.
2: «Извините меня, пожалуйста», —
0: пробормотала она и, ничего не видя, шатаясь, вышла. Катастрофа произошла внезапно, как во сне, и была невероятно жуткой.
2: «Но как это могло случиться? Ведь Эрби говорил, а Эрби знал, он мог читать мысли.

0: Она опомнилась только тогда, когда, едва дыша, прислонившись к двери, увидела перед собой металлическое лицо Эрби. Она не заметила, как поднялась на два этажа по лестнице. Это произошло за один миг, как во сне. Как во сне. Немигающие глаза Эрби глядели на нее, и их красноватые круги, казалось, выросли в тускло светящиеся кошмарные шары. Он что-то говорил, и она почувствовала, как ее губа прикоснулся к колбе и стакан. Она сделала глоток и, вздрогнув, немного пришла в себя. Эрби все еще говорил, и в его голосе было волнение, боль, испуг, мольба. Слова начали доходить до ее сознания.
1: «Это все сон», — говорил он. «И вы не должны этому верить. Вы скоро очнетесь и будете смеяться над собой. Он любит вас, я говорю вам, любит, любит. Но не здесь, не сейчас. Этот мир — иллюзия».
0: Сьюзан Келвин, кивая головой, шептала.
1: «Да, да».
0: Она вцепилась в руку Эрби, прижалась к ней и приникла к этой стальной руке, широко раскрыв глаза, повторяя снова и снова.
1: «Это ведь неправда, так? Это неправда!»

0: Сьюзен Келвин не помнила, как она очнулась. Как будто из туманного нереального мира она попала под резкий солнечный свет. Оттолкнув от себя тяжелую руку, она широко раскрыла глаза.
1: «Что же это ты делаешь?»
0: Ее голос сорвался в хриплый вопль.
1: «Что же это ты делаешь?»
0: Эрби попятился.
2: «Я хочу помочь».
0: Келвин пристально смотрела на него.
1: «Помочь? Как? Говоря мне, все это сон, пытаясь сделать меня шизофреничкой?»
0: Она истерически напряглась.
1: «Это не сон. Если бы это был сон!»
0: Внезапно она охнула.
1: «Постой! А, понимаю! Господи, это же так очевидно!»
0: В голосе робота послышался ужас. «Но я должен был...»
1: «А я-то тебе поверила, мне и в голову не пришло!»
0: Громкие голоса за дверью заставили Сьюзен Келвин помолкнуть. Она отвернулась, судорожно сжав кулаки, и когда Бокерт и Леннинг вошли, она стояла у окна в глубине комнаты. Но ни тот, ни другой не обратили на нее ни малейшего внимания. Они одновременно подошли к Эрби. Леннинг был гневен и нетерпелив, Бокерт – холодный и извителен. Директор заговорил первым.
3: «Эрби, слушай меня!»
0: Робот повернулся к старому директору.
2: «Да, доктор Лейк.
3: Ты говорил обо мне с доктором Бокертом?»
2: «Нет, сэр»,
0: — ответил робот не сразу. Улыбка исчезла с лица Бокерта.
3: «В чем дело?»
0: Бокерт протиснулся вперед и встал перед роботом, расставив ноги.
3: «Повтори, что ты сказал мне вчера».
2: «Я сказал, что...»
0: Эрби замолк. Где-то глубоко внутри его механизма задрожавшая металлическая мембрана произвела тихий нестройный звук.
1: «Ты же сказал, что он подал в отставку!»
0: заревел Бокерт.
1: «Отвечай!»
0: Бокерт в ярости замахнулся, но Леннин толкнул его.
1: «Не хотите ли вы силой заставить его солгать? Вы слышали его, Леннин? Он готов был признаться и остановился. Отойдите. Я хочу добиться от него правды, ясно?»
3: «Я спрошу его».
0: Леннинг повернулся к роботу.
3: «Ладно, Эрби, спокойно. Я подал в отставку».
0: Эрби молча глядел на него, и Леннинг настойчиво повторил.
3: «Я подал в отставку».
0: Робот чуть заметно отрицательно качнул головой. Другого ответа они не дождались. Ученые посмотрели друг на друга. Враждебность в их глазах была почти осязаемой.
1: «Какого черта выпалил Бокерт? Что он онемел? Ты умеешь говорить, эй, чудовище?»
2: «Я умею говорить»,
0: — с готовностью ответил робот.
1: «Тогда отвечай. Сказал ты мне, что Леннин подал в отставку?»
3: «Подал он в отставку».
0: Снова наступило молчание. Потом в дальнем конце комнаты внезапно раздался смех Сьюзен Келвин. Резкий, почти истерический. Математики вздрогнули, и Богерт прищурил глаза.
3: «Вы здесь? И что же тут смешного?»
2: «Ничего».
0: Ее голос звучал не совсем естественно.
2: «Просто не одна я попалась. Трое крупнейших в мире робототехников попались в одну и ту же элементарную ловушку. Ирония судьбы, правда?»
0: Она провела бледной рукой по лбу и тихо добавила.
2: «Знаешь, тебе смешно».
0: Мужчины еще раз переглядывались, на этот раз подняв брови в недоумении.
3: «О какой ловушке вы говорите?» – спросил Леннинг принужденно. «Что-нибудь случилось с Эрби?»
2: «Нет».
0: Она медленно приближалась к ним.
2: «С ним все в порядке. Все дело в нас».
0: Она неожиданно повернулась к роботу и пронзительно крикнула.
1: «Убирайся отсюда! Иди на другой конец комнаты, чтобы я тебя не видела!»
0: Эрби съежился под ее яростным взглядом и, громыхая, рысью бросился прочь.
3: «Что это значит, доктор Келвин?» – враждебно спросил Леннинг. Она саркастически заговорила.
2: «Вы, конечно, знаете первый закон робототехники».
3: «Конечно», – раздраженно ответил Роберт Богерт. «Робот не может причинить вред человеку и своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен какой-либо вред».
2: «Как изящно выражено»,
3: – насмешливо продолжала Келвин.
2: «А какой вред?»
3: «Ну, любой».
2: «Вот именно. Любой. А как насчет разочарования? Поколебленной уверенности в себе? Окрушение надежд? Это вредно?»
3: Лейминг нахмурился.
2: «Откуда роботу знать?»
3: Он вдруг осекся.
2: «Теперь и до вас дошло. Этот робот читает мысли. Вы думаете, он не знает, как можно задеть человека? Думаете, если задать ему вопрос, он не ответит именно то, что вы хотите услышать в ответ? Разве любой другой ответ не будет нам неприятен? И разве Эрби этого не знает?»
3: «Боже мой!» – пробормотал Боггинс. Келвин с усмешкой взглянула на него.
2: «Я полагаю, что вы спросили его, ушел ли Леннинг в отставку.
4: Вы хотели услышать «да»?»
2: И Эрби ответил именно так.
3: «И, вероятно, поэтому», — сказал Леннинг голосом, лишенным всякого выражения, «он ничего не ответил нам только что. Он не мог дать ответа, который не задел бы одного из нас». Наступила короткая пауза. Мужчины задумчиво смотрели на робота, забившегося в свое кресло у шкафа с книгами и опустившего голову на руки. Сьюзен Келвин упорно глядела в пол.
2: «Он все это знал. Этот дьявол знает все, и даже то, что случилось с ним при сборке».
3: Лейнинг взглянул на нее. «Здесь вы ошибаетесь, доктор Келвин. Он не знает, что случилось. Я спрашивал».
2: «Ну и что?»
3: – вскричала Келвин.
2: «Мы просто не хотели, чтобы он подсказал вам решение. Если бы машина сделала то, что вы сделать не смогли, это уронило бы вас в собственных глазах. А вы спрашивали его?»
3: – бросила она Богерту.
2: «Некоторым образом».
3: Богерт кашлянул и покраснел.
2: «Он сказал, что не силен в математике».
3: Лейнинг негромко засмеялся, а Келвин язвительно усмехнулась. Она сказала:
2: «Я спрошу его. Меня его ответ не заденет».
3: Громким повелительным голосом она произнесла:
2: «Иди сюда».
3: Эрби встал и нерешительно приблизился.
2: «Я полагаю, ты знаешь, в какой именно момент сборки появился посторонний фактор или был пропущен один из необходимых?»
3: «Да», — еле слышно произнес Эрби.
5: «Постойте», — сердито вмешался Богерт. «Это не обязательно правда. Вы просто хотите это услышать, и все».
2: «Не будьте ослом»,
3: — ответила Келвин.
2: «Он знает математику, во всяком случае, не хуже, чем мы вместе с Леннингом, раз уж он может читать мысли. Не мешайте».
3: Математик умолк, и Келвин продолжала.
2: «Ну, Эрби, давай. Мы ждем. Господа, вы готовы?»
3: Но Эрби хранил молчание. В голосе психолога прозвучало торжество.
2: «Почему ты не отвечаешь, Эрби?»
3: Робот неожиданно выпалил.
2: «Я не могу. Вы знаете, что я не могу. Доктор Богерт и доктор Леннинг не хотят. Они хотят узнать решение, но не от меня».
3: Леннинг медленно и отчетливо произнес:
5: «Не глупи, Эрби. Мы хотим, чтобы ты сказал».
3: Богерт коротко кивнул. В голосе Эрби послышалось отчаяние.
2: «Зачем так говорить? Неужели вы не понимаете, что я вижу глубже, чем поверхность вашего мозга? Там, в глубине, вы не хотите. Я машина, которой придают подобие жизни только позитронные взаимодействия в моем мозгу, изготовленном человеком. Вы не можете оказаться слабее меня и не почувствовать унижения. Это лежит глубоко в вашем мозгу и не может быть стерто. Я не могу подсказать вам решение.
5: «Мы уйдем?» — сказал Лейнинг. «Скажи, Келвин».
2: «Все равно!» — вскричал Терби. «Вы будете знать, что ответ исходил от меня!» «Но ты понимаешь, Терби, — вмешалась Келвин, — что, несмотря на это, доктор Лейнинг и доктор Богерт хотят решить проблему. Но сами!»
5: — настаивал Терби.
2: «Но они хотят этого, и то, что ты знаешь решение и не говоришь, его тоже их задевает. Ты это понимаешь?» «Да, да!» «А если ты скажешь, им тоже будет неприятно». «Да, да».
5: Эрби медленно пятился назад, и шаг за шагом за ним шла Сьюзен Келвин. Мужчины, остолбенев от изумления, молча смотрели на них.
2: «Ты не можешь сказать», — медленно повторяла Келвин, «потому что это обидит их, а ты не должен их обидеть». «Но если ты не скажешь, это тоже причинит им неприятность, так что ты должен сказать. А если ты скажешь, они будут обижены, а ты не должен, так что ты не можешь сказать. Но если ты не скажешь, ты причиняешь им вред, так что ты должен. Но если ты скажешь, ты причиняешь вред, так что ты не должен. Но если ты не скажешь, ты...»
5: Эрби прижался спиной к стене, потом тяжело упал на колени.
2: «Не надо!»
5: — завопил он.
2: — Спрячьте ваши мысли. Они полны боли, унижения и ненависти. Я не хотел этого. Я хотел помочь. Я говорил то, что вы хотели. Я должен был.
5: Но Келвин не обращала на него внимания.
2: — Ты должен сказать, но если ты скажешь, ты причинишь вред, так что ты не должен. Но если ты не скажешь, ты причинишь вред, так что...
5: Эрби испустил страшный вопль. Этот вопль был похож на усиленный во много раз звук флейты пикколо. Он становился все резче и резче, выше и выше. В нем слышалось отчаяние погибшей души. Пронзительный звук заполнял всю комнату. Когда вопль утих, Эрби свалился на пол бесформенной кучей неподвижного металла. В лице Богерта не было ни кровинки.
2: «Он мертв!» «Нет!»
5: Сьюзен Келвин разразилась судорожным диким хохотом.
2: «Не мертв, просто безумен! Я поставила перед ним неразрешимую дилемму, и он не выдержал. Можете сдать его в лом, он больше никогда ничего не скажет!»
5: Лейнинг склонился над тем, что раньше называлось Эрби. Он дотронулся до холодного, неподвижного металлического тела и содрогнулся.
2: «Вы сделали это намеренно!»
5: Он встал и повернул к ней искаженное лицо.
2: «А что, если и так? Теперь уже ничего не поделаешь!»
5: С внезапной горечью она добавила:
2: «Он это заслужил!»
5: Директор взял за руку застывшего на месте Богерта.
2: «Какая разница? Пойдемте, Питер!»
5: Он вздохнул.
2: «Все равно от такого робота нет никакого толка».
5: Его глаза казались усталыми. Он повторил:
2: «Пойдемте, Питер!»
5: И скоро после того, как они вышли, доктор Сьюзен Келвин обрела душевное равновесие. Ее взгляд остановился на Эрби, и на лице ее снова появилось напряженное выражение. Долго смотрела она на него. Наконец, торжество сменилось беспомощностью и разочарованием. И все обуревавшие ее мысли вылились лишь в одно бесконечно горькое слово, слетевшее с губ.
2: «Ушед!»
6: Спасибо. Это был рассказ Айзека Азимова «Ушед».
7: Спасибо большое за то, что вы посетили нас сегодня здесь. Надеюсь, что кто-нибудь из жителей Санкт-Петербурга приедет к нам на следующие выступления перед Новым годом в Москву.
8: Друзья, ну, что должно быть в юбилей день рождения модели для сборки? Космические путешествия, генетическое конструирование, роботы, психология, все как мы любим. Но сегодня в 28 лет я хочу вспомнить пару лет, когда мы праздновали день рождения модели для сборки в уникальных условиях. Например, 25 лет программы пришлось на ковид. Мы не могли проводить живые выступления и снимали онлайн-трансляцию, если кто смотрел, в зале музея роботов «Робохолл». За спиной Влада стоял огромный промышленный манипулятор, перевязанный скотчем, который мучительно дергался, как на танцор брейк-дэнса, и очень хорошо дополнял, потому что мы тоже читали как раз что-то про роботов. А в 20 лет юбилейное выступление модели для сборки проходило в Москве, в ДК «Зуева», где театр «Квартета И». И рассказы, которые там читались, сопровождались выступлением пластического театра теней. Это было очень мистично, очень необычно. Я хочу вспомнить, на 20 лет у нас была вот такая книга «Модель для сборки 20 лет. Лучшие рассказы, которые мы прочитали за все это время». Ну, 28 сегодня мы отметили, осталось буквально 2 года, и будет 30. Тоже что-нибудь интересное обязательно запланировано. Но есть еще один юбилей. Уже, сколько получается, 2 недели, да? Начался 10-й сезон модели для сборки на SoundStream. Если кто из вас пропустил, самый первый рассказ в 10-м сезоне, самый же первый рассказ, прочитанный когда-либо моделью для сборки, Эдгар Аллан По «Падение дома Ашера». И очень долго считалось, что эта запись потеряна, потому что никто тогда не записывал модель для сборки в 95-м году. И вот мы нашли специально дореволюционный перевод Михаила Энгельгарта, поэтому там немножко ошибка в названии у Энгельгарта, «Гибель Эшерова дома». Не очень привычный для нас перевод, но зато этот рассказ уже выложен. А вообще в этом сезоне Сергей Лукьяненко, Олег Дио, очень многие авторы, это копирайтники. Так что приглашаем всех слушать этот.
9: Но на самом деле, ты сказал, что считалось, что он утерян. Он действительно утерян. Возможно, у кого-то, где-то есть заповедная кассета, на которой записан наш первый эфир.
8: Но мы ее пока не нашли.
9: Мы ее пока не нашли.
8: Никто не пошел.
9: А скорее, это даже должна быть не аудиокассета, а видеокассета, на которую писалась полицейская копия для выяснения, что так было не так в эфире. В те времена это вот так вот происходило.
8: На лонгплее что не писалось.
9: Этой кассеты тоже, естественно, в природе уже давно не существует.
8: Поэтому мы сделали все простые выводы, решили, что есть какие-то вещи, которые очень важно переозвучить, тем более, что уже прошло очень много лет. Поменялось звучание, поменялся голос Влада, немножко изменилась музыка, но осталась наша память, наша общая. И в этот сезон мы решили включить несколько вот таких вот потеряшек мы их называем, да, рассказов из самого-самого первого этапа творчества программы, и, собственно, вот «Падение до Пашевых» уже выложено, уже лежит, поэтому присоединяйтесь, приходите, подписывайтесь на модель для сборки в мобильном приложении SoundStream или на портале SoundStream. Как вам будет удобно, мы вам будем очень признательны. Мы точно так же работаем там, как когда-то на радио. Каждую неделю выходит новый эфир. Мы продолжаем этим заниматься, собираемся на студии ровно вот в таком же формате, в котором вы это видите, точно так же, как проходят наши концерты. Мы за эти почти 30 лет в этом смысле очень мало изменились. Давайте все оставаться еще 130 лет такими же неизменными. Все меняется кругом. Причем, согласитесь, далеко не в лучшую сторону временами. Давайте где-то заморозимся, пускай модель для сборки и все, что с нами связано, останется таким.
2: Спасибо. С наступающим.
6: Спасибо вам большое, дорогие друзья, что вы были с нами. Сегодняшний концерт, посвященный 28-летию программы «Модель для сборки», для вас подготовили и провели диджей и музыкальный редактор программы «Модель для сборки» Михаил Габович, литературный редактор программы Сергей Чекмаев, директор коллектива и диджей программы Андрей Эдисон, и бессменный голос, и ведущий «Модели для сборки» все эти годы, маэстро Владислав Коп. Большое вам спасибо, что были с нами. На этом наш сегодняшний вечер закончен. Прощаемся с вами, очень вас любим. И обещаю вернуться вновь. Маленький инсайт. Дорогой Питер, в следующий раз мы к вам прямо уже вот 6 апреля. 6 апреля.
2: Обычно поздравляют с днем рождения юбиляра, а мы вас поздравляем с днем рождения модели для сборки. 28 лет!

0: мы продолжаем наше путешествие. И путешествие наше продолжает тот же самый автор, который развлекал нас первую часть нашей программы. Борис Штерн. «Рейс табачного контрабандиста». Глаза инспектора Беломора, эти два зеркала души, были такими блеклыми и невыразительными, что в них хотелось плюнуть и протереть, чтоб сверкали. Он уныло перелистывал документы одного разумного существа из кальмар-скопления и искал, к чему бы придраться. Но в документах был полный порядок. Придраться не к чему, разве что к странному имени в переводе с кальмар-наречия, означавшему «хрен поймаешь». Но придираться к именам – последнее дело, неэтично и запрещено уставом охраны среды. «Мало ли, какие имена бывают во Вселенной», – раздумывал Беломор. «Был вот такой браконьер по имени Заворот Кишок. Личность галактического масштаба. Однажды, прижатый к черной дыре, бросился на меня с топором из гравитационных кустов. Был такой. И сплыл. А этого зовут «хрен поймаешь». Скорее всего, это не имя, а кличка». Этого «хрен поймаешь» уже пытались поймать. Задерживали два раза и оба раза приносили извинения. Итак, с документами у него все в порядке. Следом за Беломором из сторожевого катера выбрался его неизменный помощник, робот-стабилизатор. Им открылся величественный вид на южный рукав галактики. Тот самый, который так любят изображать художники рекламных проспектов, но сейчас им было не до космических красот. Они направлялись туда, где был задержан грузовой звездолет по всем признакам с партией контрабандного табака. «Не забудьте почистить брюки, командор! Опять вы куда-то вляпались!» — укоризненно сказал стабилизатор. «Неверно. Внешний вид инспектора Беломора никак не соответствовал его высокой служебной репутации. Вечно он умудрялся влезть в какую-нибудь лужу. В прямом смысле, естественно. Усадить Беломора в лужу в переносном смысле удавалось далеко не каждому. В последний момент Беломор решил, что брюки все-таки надо почистить. Потом он приводил в пример новичкам этот случай, напирая на то, как одна незначительная деталь может изменить все дело. «Хрен поймаешь» встретил их, сидя в кресле, раскинув многочисленные щупальца в положении «развалясь». Верхним хоботком это крокодицеобразное существо манипулировало огромной сигарой, вставляя ее в дыхало под клювом. «Прибыли, наконец!» «У нас в запасе 1 минута», тут же уточнил стабилизатор. «Ну?» – удивился «хрен поймаешь» и поглядел на корабельный хронометр в богатой резной раме, вделанной в панель каюты. «Вы правы. Сейчас 16:00 среднего межгалактического времени. Прошу занести этот факт в протокол. Закон помните? Ровно через 2 часа я вас отсюда выставлю». «Через 2 часа вы получите это право», – подтвердил Беломор. «Что везете?» «Всякую всячину. В декларации все записано». «А табак?» «И табак, а как же?» – насмешливо признался «хрен поймаешь», пуская дым из всех щелей. 3 коробки экваториальных сигар в ящике письменного стола. В вашей зоне без курева опухнешь. Можете проверить. Проходите, не стесняйтесь». «Работать можно и сидя», – ответил Беломор, усаживаясь в кресло. «А коньяк?» «Ну, инспектор, совсем развеселился, хрен поймаешь. Я уважаю сухой закон. Возить коньяк в вашей зоне – последнее дело. На коньяк вы меня не спровоцируете». «Да, это верно», – подумал Беломор и принялся громко читать таможенную декларацию, хотя уже знал ее на память. «Грузовой отсек 1. Винтовки для повстанцев из Великой Пустоши. 32 ящика. Будете проверять?» «Я? Нет, мой робот уже проверяет». В отсеке 1 стабилизатор уже выдергивал гвозди и вскрывал ящики с винтовками для повстанцев. «Осторожней!» – с волнением крикнул «хрен поймаешь». «Это новейшие винтовки с телепатическим прицелом. Не успеешь подумать, они уже стреляют». «Мухобойки», – проворчал стабилизатор. «Снят с вооружения всеми цивилизациями 5 или 6 веков назад». «Ничего, для повстанцев сойдет», – отмахнулся «хрен поймаешь». «Для повстанцев главное не винтовки, а высокий моральный дух. Верно, инспектор?» «Да вы угощаетесь». Он выдвинул ящик стола, и перед носом Беломора появилась жирная, аппетитная сигара. «Отсек 2», – прочитал Беломор, игнорируя подношение. 8 бластерных гаубиц межпланетной стратегической обороны для правительственных войск Великой Галактической Пустоши». «Имеются в наличии», — доложил стабилизатор из второго отсека. «Металлолом для стрельбы негодны». «Что-то я не пойму», — удивился Беломор. «Вы кому помогаете? Повстанцам или правительству?» «Да вы закуриваете». «Хрен поймаешь», — манипулировал одновременно сигарой, ножничками, зажигалкой и пепельницей, не забывая вынимать из клюва свой бычок. Щупальца так и мелькали. «Не хотите, как хотите». «Никому я не помогаю. Эти повстанцы — совершенно безнравственный народ. Бродяги и головорезы. Хотят оттяпать кусок галактики и ссылаются на какие-то сомнительные священные тексты. А правительство?» «Тоталитарный режим, не разбирающий средства без достойной цели. Погрязло в коррупции и в кровавых репрессиях. Так что я не помогаю ни тем, ни другим». «А вы не боитесь, что правительство и повстанцы временно объединятся и сообща проведут кровавую репрессию против одного безнравственного торговца?» «О нет, не боюсь. Я ведь имею дело не с какими-то там расплывчатыми повстанцами и правительствами, а с одним уважаемым интендантом центральных правительственных складов. Вот он может погореть, и мне его будет жалко». «Ну, бог с ним, с интендантом. Вообще-то вы все мерите своими мерками. Вот вы назвали меня безнравственным торговцем, но не пояснили, что такое нравственно, а что...» «Мы обсудим этот вопрос после досмотра», — уклонился Беломор от идеологического спора. «Сейчас у меня есть дела поважнее». «Верно. Сейчас ваше дело — табак». «Бойкий кальмарус», — подумал Беломор. «За словом в карман не лезет. Выразился метко, хотя, как видно, двусмысленности не понял. Дело и правда табак. Если он, Беломор, через полтора часа не найдет контрабандный табак, то всему его начальству труба. Нелегальный табак завозили и раньше, но теперь, когда курево распространилось среди молодежи, кое-кто пытался пришить управлению охраны среды целое политическое дело». «Кое-кто — это ведомство просвещения и здравоохранения, которое не в состоянии справиться с сопляками. Курить начали, а там, глядит, что и похуже». «Продолжим. Отсек номер 3». «Чего только не возят эти галактические джентльмены. Галактмены в просторечии. Кроме винтовок и гаубиц, тут были валенки, сковородки, автомобили, игральные карты, синхрофазотрон, губная помада и... всякая прочая галактическая галантерея. Но это еще ничего. В отсеке номер 6 перевозилось что-то скользкое с таким названием, что язык можно сломать. А в отсеке номер 7 что-то липкое и бесформенное под названием дрова». «Дрова зачем?» «Для отопления». «Резонно, можно было не спрашивать», — подумал Беломор. Отсек номер 9 оказался пустым. «Что значит пустой?» «Пустой значит пустой». «Отсек номер 9 пустой», — крикнул стабилизатор. «Ты вошел в него?» «С порога вижу». Время шло, а табаком и не пахло. Всем чем угодно, но не табаком. Отсек номер 15, хрен поймаешь, наотрез оказался открывать, потому что в нем привозился вонюрный паскунчик. Он, слава богу, был усыплен. Его везли в национальный зоопарк на случку. «Да, открывать опасно», — подтвердил стабилизатор. Тогда решили хитрым способом отлепить гербовую пломбу с замочной скважины и понюхать. Отлепили, понюхали, убедились и тут же опять опечатали. И все же Беломор не терял присутствие духа. Он знал, что хорошие, то есть настоящие контрабандисты, постоянно обновляют арсенал своих фокусов и не отстают от новейших научных достижений. Еще недавно они прятали контрабанду в гравитационных ловушках, и приходилось изрядно попотеть, чтобы обнаружить в пространстве вокруг звездолета скрытые гравицентры. Но и это в прошлом. Хуже, когда контрабандисты идут впереди научных достижений. Тут уже не знаешь, как искать. Насильственные методы типа вскрыть, взломать, раскурочить не проходят. Нужно искать малозаметные странности. Например, в поведении самого контрабандиста. Но как обнаружить странности в поведении каракатицы из кальмар-скопления, если даже не знаешь толком, сколько у него ног? Тогда надо искать странности в перевозимом товаре. А если товар ни на что не похож? Даже стабилизатор с его универсальной памятью не знает, что это за дрова и с чем их едят. Взять, к примеру, эти валенки. Кому, зачем и куда хрен поймаешь их перегоняет? Едят их или носят, или украшают ими жилище? Через 40 минут истекут положенные на досмотр 2 часа, и хрен поймаешь, с благородным сознанием своего права выставит их из звездолета. Отсек номер 20. Последний. Так, трубы. Овальные, ржавые, 7 дюймов на 10. Набиты табаком? Как бы не так. Странно это или не странно, что хрен поймаешь, перевозит ржавые трубы. Не знай. Может быть, осмотрите нейтронный котел? Радушно предложил хрен поймаешь, когда стабилизатор, ничего не найдя, вышел из последнего отсека. Помолчите, повысил голос Беломор. Вот это уже зря. Нервничать не следует. Беломор стал читать декларацию сначала. Так, спокойствие. Винтовки, гаубицы, то да сё. Абсолютно никаких странностей. Маринованные ножки, соленые сороконожки из крабовидной туманности. Маринованные, значит, продукт питания. Но не обязательно. Что-то липкое, что называется дрова, на табак не похоже. Пустой отсек, валенки, пятое, десятое. В последнем отсеке ржавые овальные трубы. Спокойствие. Начни сначала. Каюта. Хронометр в богатой раме. Резной узор на раме изображает схватку кальмара с кашалотом. Осталось полчаса. Два кресла, стол. На столе сигара. Хрен поймаешь, демонстративно вынимает из ящика рюмку и бутылку коньяка «Белая дыра». На этикетке веночек из пяти звездочек. Наливает, выпивает, крякает, как утка. Прячет бутылку в стол. Так, далее. Коридор. 20 грузовых отсеков. В коридоре стоит стабилизатор и ожидает дальнейших приказаний. За грузовыми отсеками нейтронный котел. Ничего странного. Звездолет как звездолет. Обыкновенный грузовик. «Командор! Осталось 20 минут!» Стабилизатор тоже не обнаружил никаких странностей. И лишь расселся. Очень солидный галактмен. 20 отсеков забиты всяким хламом. Во всех уголках Вселенной этот хлам с нетерпением ждут. Поправка. 19 отсеков забиты всяким хламом, а один пустой. Возможно, где-то эти валенки являются предметом контрабанды. Возможно, коллега Беломора из другой галактики будет искать эти валенки и не сможет найти. Конечно, странно, что такой солидный галактмен отправился в дальний рейс с пустым отсеком. Очень солидный галактмен блюдет свою выгоду, дурачит повстанцев, водит за нос правительство. Мог бы загрузить и этот отсек чем-нибудь. Галошами или сапогами всмятку. Странно это или не странно? Ни один уважающий себя контрабандист не отправится в дальний рейс с пустым отсеком. Элементарный расчет. Невыгодно. Фу, черт, как время бежит. «Проверь пустой отсек», — приказал Беломор.
1: «Уже проверял».
0: Хрен поймаешь, издал какой-то звук. То ли насмешливый, то ли осуждающий. Кто может знать интонации существа из кальмар-скопления? «Проверь». Обиженный стабилизатор начал простукивать стены и потолок пустого отсека. «Дурная работа, мартышкин труд!» «Побыстрее!» — прикрикнул Беломор, взглянув на хронометр. «Отсек пустой!» «Нет, это весьма странно. Во всех отсеках столько хлама до потолка, а этот пустой. Пора пошевелиться самому». Беломор вошел в отсек номер 9. Это был стандартный отсек, абсолютно пустой, с голыми стенами и лампой под потолком. Что может быть странного в пустом отсеке? «Командор, вы опять испачкали брюки», — сказал стабилизатор из коридора. «Отстань!» Осталось 10 минут. Все, конец. Начальству труба. Ржавая труба 7 дюймов на 10. Этот болван про какие-то брюки. Жаль, хорошее было начальство. Вот назначит завтра новую метлу и начет-то намести. А этот болван про какие-то штаны. Я их сегодня уже чистил. Беломор раздраженно глянул на стабилизатора, а потом нагнулся и осмотрел свои брюки. Сначала правую штанину, потом левую. Его глаза вдруг засверкали, будто неожиданная мысль осветила их изнутри солнечным зайчиком. Он выбежал из пустого отсека, выдергивая из кармана универсальную отвертку. На все последующие действия оставалось 3 минуты. Беломор бросился к хронометру и вонзил отвертку в один из винтов, державших резную раму в панели. «Эй, что вы делаете?» – вскричал хрен поймаешь. «Это произведение искусства!» «Сидеть! Досмотр еще не закончен!» Наконец Беломор выдрал хронометр из панели и потащил его в пустой отсек. До конца досмотра оставалось 2 минуты, когда он поставил хронометр на пол так, чтобы циферблат был виден из коридора. Потом он выбежал в коридор и оттуда взглянул на хронометр. До конца досмотра по-прежнему оставалось 2 минуты. Секундная стрелка перестала двигаться. Беломор присмотрелся. Нет, секундная стрелка все же двигалась, но уже со скоростью минутной. «Подойдите ко мне», — поманил Беломор. «Как вы объясните это явление?» Хрен поймаешь, подошел, посмотрел, ничего не сказал и обмяк щупальцами. «Очень хорошо», — одобрил его поведение Беломор. Досмотр, как и положено, продолжается еще 2 минуты, но в этом отсеке

0: ухватившись за нее всеми щупальцами. Он вышел из звездолета и стал разглядывать южный рукав галактики. Следовало сообщить в управление охраны среды, чтобы прислали буксир и отвели звездолет в ближайший порт. Еще следовало сообщить начальству, что дело не табак, а гораздо лучше. Но прежде всего следовало... Беломор оглянулся. Прежде всего следовало перекурить. Он вытащил сигару, которую незаметно увел со стола, хрен поймаешь, и украдкой закурил. Черт с ним, с запретом. Это соплякам нельзя. А ему ради такого случая можно. Голова закружилась. Нет, и ему нельзя. Вернуться, что ли, объяснить каракатице, что нравственно, а что без. Впрочем, глупо читать мораль такому солидному и законченному галактмену. «Командор! Табак!» – послышался ликующий голос стабилизатора. Беломор вернулся в звездолет. Отсек номер 9 уже не был пустым. Он был до отказа забит картонными коробками с сигаретами. Какой уважающий себя контрабандист отправится в дальний рейс с пустым отсеком? «Как вы догадались?» – изумлялся стабилизатор. «Все дело в том, что перед тем, как зайти в звездолет, я вычистил брюки», – усмехнулся Беломор. «Ну и что с того?» «А когда я вошел в пустой отсек, ты сказал: командор, вы опять запачкали брюки». «Ну и что из этого?» «Ну не мог же я опять влезть в какую-то лужу». «Луж не было». «Ты увидел на брюках грязь, которой уже не было. Ты увидел мои брюки такими, какими они были 2 часа назад». «Вот я предположил, что время в отсеке растянуто. Табак там, но его еще не видно». «Еще. Но он должен появиться сразу после окончания досмотра». «Вот видите, — уважительно сказал стабилизатор, — вот что значит аккуратность. Если бы вы не почистили брюки, хрен бы вы его поймали». Эти исторические брюки Беломор и сегодня надевает, хотя они протерлись кое-где, а на коленях обвисли. Ну да это в его стиле.
1: Грэм Мастертон. «Подкроватье». Перевод Анастасии

Как только за матерью закрылась дверь спальни, Мартин зарылся под одеяло. Наступило его любимое время суток. Куда только не уносило его воображение в этот долгий и теплый час между бодрствованием и сном. Порой он ложился на спину, натягивал одеяло на нос, а подушка закрывала лоб, и выглядывали одни глаза. Так он играл в космонавта, и подушка была шлемом. Несясь сквозь сверкающие световые годы, Мартин пролетал так низко над Юпитером, что видел, как на его поверхности бушуют ураганы, затем сворачивал к холодному зеленому Нептуну и Плутону за ним. Бывало, ночные странствия уводили его так далеко, что он не мог вернуться на Землю и уносился все дальше, к окраинам космоса, становясь лишь крошечной точкой в темноте, и засыпал. А еще он был капитаном подлодки, которая вышла из строя на глубине в тысячи метров, и ему приходилось пробираться по узким темным коридорам, чтобы открыть вентили. Внутрь отовсюду хлестала вода, и он протискивался в торпедном аппарате к спасению. Выныривал Мартин обычно у себя в спальне и хватал ртом прохладный ночной воздух. Затем он сползал на самый край постели, где одеяло и простыни были подоткнуты очень туго, и воображал себя шахтером, продирающимся сквозь невероятно узкие расщелины под миллионами.

0: миллионами тонн угленосной породы. Фонарик в кровать Мартин никогда не брал. Так стало бы ясно, что внутри шлема отсутствуют циферблаты, кнопки и дыхательные трубки, что субмарина вовсе не металлическая, в машинной смазке и со множеством замысловатых клапанов, что мрачный угольный забой, сквозь который он с таким отчаянием прорубается, на самом деле лишь чистая белая простыня. Чуть раньше этим вечером Мартин смотрел телепередачу о спелеотуризме и жаждал попробовать, что это. Он собирался стать главой команды подземных спасателей и отправиться на поиски парня, застрявшего в трещине. А значит, ползком преодолеть лабиринт коридоров, затем проплыть заполненный водой сифон и, наконец, добраться до узкой трещины, где застрял бедолага. Мать Мартина сидела на краю постели и болтала без остановки. Через 2 дня заканчивались каникулы, и она все сетовала, как ей будет его не хватать. Ему тоже. Ее, Тиги, их золотистого ретривера и всего прочего, что было здесь, на Хоум-Хилл. Но больше всего приключений под одеялами. В школе под них не зароешься. Поднимут насмех. Мама всегда казалась Мартину красавицей. И сегодняшний вечер не стал исключением, хоть ему и не терпелось отправиться в пещеры, а она не уходила. Красота матери впечатляла еще сильнее от того, что в апреле ей исполнилось 33. Да историческая древность, по его мнению. Родительница лучшего друга, ее ровесница, выглядела просто старухой. Мать Мартина стригла под каре свои темные волосы. На ее добродушном лице до сих пор не появилось ни единой морщинки, а темно-карие глаза неизменно лучились любовью. Возвращение в школу всегда было мучительным, но Мартин не сознавал, сколько боли оно причиняет ей. Сколько раз, отправив его учиться, мать сидела на его опустевшей постели, зажав рот ладонью, и в ее глазах стояли слезы. «В четверг вернется папа», — сказала она. «Он хочет нас куда-нибудь свозить, пока ты не уехал в школу. Где бы ты хотел побывать? А можно в тот китайский ресторанчик, ну, который с печенюшками? К Пангу?» «Да, конечно. Папа боялся, что ты попросишься в Макдональдс». Она поднялась и поцеловала его. На мгновение они оказались совсем близко, лицом к лицу. Мартин не сознавал, насколько на нее похож, что они оба будто глядят на собственное отражение в зеркале. Так бы он выглядел, если бы родился женщиной, а она, если бы родилась парнем. Оба были двумя разными воплощениями одного и того же человека, и от этого возникало ощущение тайной близости, непонятной всем остальным. «Спокойной ночи», — пожелала она. «Сладких тебе снов». И на мгновение положила руку ему на макушку, словно предчувствовала. С ним вот-вот произойдет нечто очень важное. Нечто, после чего она его навсегда лишится.
1: «Спокойной ночи, мама!»
0: Мартин поцеловал ее в щеку, самую мягкую на свете. За ней затворилась дверь. Он лег на спину и уставился в потолок, выжидая. Темнота в комнате нарушалась. Через тонкую щель над дверью пробивался свет и падал на круглый белый светильник, висевший над кроватью и казавшийся от этого большой бледной планетой, в роли каковой часто выступал. Мартин оставался на месте, пока не услышал, как за матерью захлопнулась дверь гостиной, после чего завозился под одеялами. Он поднес воображаемый микрофон к губам и доложил.
1: «Третий поисково-спасательный отряд для несения службы прибыл!» «Вас понял, третий!» «Ну, наконец-то! Зажат парень. 17 лет, состояние тяжелое. Глубина 225 метров, коленный изгиб за чертовым поворотом». «Окей, диспетчерская. Пошлем туда кого-нибудь. Вам понадобится лучший из лучших. Там внизу очень опасно. Недавно пошел дождь, все пещеры затопило. Думаю, у вас час, не больше». «Вас понял? Не волнуйтесь, справимся. Конец связи».
0: Мартин облачился в снаряжение. Термобелье, сапоги, рюкзак и защитные очки. Со стороны любой бы увидел только, как под одеялами ерзает, мечется и подпрыгивает комок в форме мальчика. Но, покончив с этим занятием, Мартин был полностью экипирован для вылазки в чертов поворот. Его последняя радиограмма. «Диспетчерская, я пошел». «Осторожней, третий! Дождь усиливается!» Мартин вскинул голову и, набрав полные легкие прохладного воздуха спальни, решительно нырнул в первую расщелину. Ей предстояло вывести его к пещерам. Каменный потолок нависал опасно низко, и пробираться вперед приходилось будто спецназовцу по-пластунски. Он порвал рукав непромокаемой куртки о каменный выступ, рассек щеку, но просто вытер кровь и пополз дальше, как и положено герою. Это произошло незадолго до того, как он дополз до узкого неудобного участка, который на самом деле был краем кровати. Преодолевать его пришлось на боку, цепляясь за ближайшую трещину и подтягиваясь дюйм за дюймом. Только он протиснулся за угол, как впереди оказался другой, и все повторилось по новой. В пещерах становилось все более душно, и Мартин уже изнывал от жары, но он знал, что должен двигаться дальше. Парень в коленном изгибе на него рассчитывал, равно как и весь третий поисково-спасательный отряд и целый мир на поверхности с тревогой, ожидающий их возвращения. Он протискивался вперед, сбивая в кровь пальцы, но вот впереди показался сифон. 10-метровый участок туннеля, полностью заполненный черной ледяной водой. С тех пор, как о здешних пещерах стало известно, в этом месте утонуло уже 5 спелеоспасателей, 2 асы своего дела. Мало того, что сифон был затоплен, прямо посередине располагался тесный изгиб, полный торчащих камней, о которые запросто мог зацепиться ремень или рюкзак. На мгновение Мартин заколебался, но потом набрал полную грудь затхлого воздуха и нырнул. Вода была поразительно холодной, но Мартин плыл мощными размеренными грибками до самого изгиба. Здесь он повернулся боком и, все еще задерживая дыхание, начал протискиваться меж острых, непрощающих ошибок камней. Когда он почти преодолел опасное место, рюкзак вдруг зацепился лямкой о скальный выступ. Мартин извернулся, пытаясь запустить руку за спину, чтобы выпутаться, но в результате сделал только хуже. Тогда он попытался извернуться в другую сторону, и лямка вообще завязалась узлом. Мартин уже столько удерживал дыхание, что легкие горели. В отчаянии он вытащил из кармана складной нож и, кое-как его раскрыв, завел руку за спину и полоснул по запутавшейся лямке. Первые 2 раза он промахнулся, но на третий почти ее разрезал. Глаза выкатывались из орбит. Легкие, казалось, вот-вот разорвутся от нехватки воздуха, но он не сдавался. Еще удар, и лямка внезапно распалась. Мартин оттолкнулся ногами и изо всех сил поплыл. Вынырнув в конце сифона, жадно захватал ледяной воздух подземелья. Он преодолел сифон, но впереди поджидали новые опасности. Дождевые воды с поверхности уже проникли на нижние ярусы подземных туннелей. Было слышно, как вода мчит сквозь трещины и шумит в галереях. Не пройдет и получаса, как все карманы затопит, и назад уже не выберешься. Мартин, поднажав, на животе полз через расщелину высотой не более 30 сантиметров. Его покрывали синяки и царапины, зато он почти достиг чертова поворота. Оттуда до коленного изгиба оставалось всего ничего. Сквозь низкий известняковый потолок просачивалась дождевая вода и стекала по стенам расщелины, но Мартин не обращал внимания. Он и так промок насквозь, к тому же вползал в чертов поворот. А вот и узкая вертикальная трещина под названием «коленный изгиб». «Эй, есть кто живой?» Он выглядывал на дне парня, попавшего в беду. «Эй, вы меня слышите? Я пришел на помощь!» Мартин навострил уши, но ответа не было. Даже мнимого. Он засунул голову в трещину, пытаясь заглянуть глубже, но никого не увидел. Ни плача, ни криков о помощи, ни бледного лица с измученным взглядом. А на самом деле он добрался до края постели и свешивался с матраса, заглядывая в тупик из основательно подоткнутых одеял и простыней. У него был выбор, но не время на раздумье. Или спускаться в коленный изгиб на поиски застрявшего парня, или прекращать спасательную операцию. До того, как пещеры доверху затопит вода, и все, кто не успел их покинуть, утонут, оставалось от силы 20 минут. Он решил рискнуть. Чтобы спуститься на дно изгиба, уйдет всего 7-8 минут, плюс еще 5, чтобы вернуться к сифону. После него туннели довольно круто пойдут вверх, так что шансы сбежать до того, как их зальет под завязку, очень высоки. Мартин стал осторожно спускаться по коленному изгибу. В любой момент грозила опасность сорваться. Руки и ноги дрожали. Известняковые стены задвигались. Долгий, медленный оползень, как при землетрясении, словно весь мир вокруг рушится. Обвались трещины, и он окажется в ловушке. Путь назад отрежет, а вода в подземных туннелях тем временем будет прибывать и прибывать. Пыхтя от натуги, он попытался уцепиться за стены трещины. Какой-то миг казалось, что удастся выкарабкаться наверх, но тут все заскользило. Простыня, одеяло, известняк. И Мартин оказался прямо на дне коленного изгиба, похороненный заживо. На мгновение его охватила паника. Стало нечем дышать. Но затем он начал разбирать завал, камень за камнем, прорываясь на свободу. Должен же был существовать путь на свободу. Если пробраться на более глубокие нижние ярусы пещер, то, возможно, удастся достичь подножия холма и выползти через какую-нибудь лисью нору. В конце концов, если дождевая вода находит в известняке выход, то он и подавно найдет. Мартин сумел отбросить все камни в сторону. Оставалось только прорыть ход в густой грязи. Он начал горстями вычерпывать ее себе за спину и, наконец, почувствовал на лице свежий воздух. Свежий воздух и ветер. А затем выполз из коленного изгиба на четвереньках и очутился на ровном песчаном пляже. День был жемчужно-серым, но из-под небеса сверкало солнце, и вдалеке мирно искрился океан. Мартин обернулся. Ничего. Только километры и километры серой клочковатой травы. Ему как-то удалось из-под нее выбраться, будто из-под плотного одеяла. Он встал и отряхнулся. На нем все еще были непромокаемая куртка и пещерные сапоги. Просто отлично, потому что здешний ветер оказался промозглым. В вышине бесшумно наматывали круги белые чайки. Ни крика, ни плача, и глаза пустые, как у акул. В песке у ног переливались крошечные полузакопанные ракушки. На мгновение он заколебался. И что теперь? Куда? Возможно, стоит заползти обратно в пещеру и вернуться на поверхность тем же маршрутом. Впрочем, здесь, на открытом воздухе, это кажется бессмысленным. К тому же вход густо зарос травой, и его еще предстоит найти. Лучше двинуть кратчайшим путем вглубь суши и глянуть, не подвернется ли дорога, дом или какая-нибудь подсказка, что это за место. Однако затем, очень далеко, на границе моря и неба, показался рыбацкий кораблик. Его красновато-коричневый треугольный парус вызывал из памяти рыбацкие лодки со старинных акварелей. Вскоре кораблик пристал к берегу, и с борта спустился мужчина. Мартин пошел было к нему, но затем понял, как тот далеко, и побежал. Непромокаемая куртка неприятно шелестела, сапоги оставляли глубокие вмятины в песке. Чайки держались следом, продолжая наматывать круги. На то, чтобы дойти, добежать до кораблика, ушло почти 20 минут. Возле него на коленях стоял седобородый мужчина в оливковой штормовке и нанизывал толстых треугольных рыбин на кукан. Их чешуя ослепительно сверкала и переливалась всеми цветами радуги. Некоторые еще не умерли, били хвостами и раздували жабры. Мартин остановился в нескольких метрах и стал молча смотреть. конце концов, мужчина прекратил нанизывать рыбу и взглянул на него. Он оказался красивым по классическим канонам. Черты лица точеные, словно у греческих статуй. Правда, глаза его были пустыми, цвета неба в пасмурный день. Он напоминал кого-то знакомого, но вот кого? Неподалеку на бухте канаты сидел, закинув ногу на ногу, тощий паренек в плаще с капюшоном и играл на флейте. Запястья у него были такими тоненькими, а мелодия настолько жалобной, что Мартин чуть не расплакался. «Наконец-то ты пришел!» — облегченно вздохнул мужчина с глазами цвета неба. «Мы тебя заждались!»
2: «Вы ждали меня? Зачем?»
0: «Ты ведь туннельщик! Работа под землей твой конек!»
2: «Я искал одного парня. Говорили, он застрял в коленном изгибе, но даже не знаю. Туннели затопило, и он вроде как обрушился».
0: «А ты решил, что уцелел?»
2: «Ну, я же уцелел!»
0: Мужчина встал, зашуршав штормовкой. После возни со склизлой чешуей от него сильно несло рыбой. «Просто так тебе суждено было здесь оказаться. Нам нужна помощь опытного туннельщика, такого как ты. Что скажешь об этих рыбинах?»
2: «Никогда таких не видел».
0: «Они не рыбы. Не совсем подходят под определение. Скорее, они... идей». Он поднял одну, и та забилась, вспыхивая на солнце. Мартин увидел, что это и впрямь не столько рыба, сколько идея. Идея о разладе с родными тебе людьми и том, как выразить им свою любовь, успокоить их. Затем мужчина поднял вторую рыбу, и оказалось, что та совсем другая, другая идея. Блестящая идея о числах, как определять эталонный метр через скорость света. Если можно сжать свет, то это можно проделать и с расстоянием. Перспективы просто поражали. Мартин не совсем понимал, как у рыб выходит быть еще и идеями, но они действительно ими были. Причем некоторые столь прекрасными и странными, что он смотрел на них во все глаза, и ему казалось, будто привычный мир перевернулся с ног на голову. Солнце уже клонилось к закату. Паренек убрал флейту и стал помогать рыбаку с оставшимися сетями и крючковой снастью. Рыбак дал Мартину понести большую плетеную корзину, которую наполняли замысловатые катушки и забавные стеклянные шары-поплавки для сетей. «Придется поднажать, если хотим успеть домой до темноты». Какое-то время они шли молча. Гонимый ветром песок с шипением змеился под ногами, а позади, будто далекая публика, тихо рукоплескало море. Спустя минут пять Мартин не выдержал.
2: «Зачем вам понадобился туннельщик?»
0: Рыбак метнул косой взгляд.
3: «Ты, наверное, не поверишь, но помимо этого есть и другой мир. Совсем рядом. Похожие на зеркальное отражение привычного. Вроде бы такой же, да не такой».
2: «А при чем тут туннели?»
0: «А при том, что в тот мир можно проникнуть только одним способом. Забраться в постель и проползти через нее на обратную сторону». Мартин замер, как вкопанный.
2: «Это еще что за бред? Кровать? Я ползаю по пещерам, а не по кроватям».
0: «Какая разница?» – пожал плечами рыбак.
3: «Пещеры, кровати – все едино, проход куда-то еще».
0: Мартин зашагал дальше.
2: «Может, уже объясните, что происходит?»
0: Солнце теперь почти касалось горизонта, и тени всех троих превратились в тени великанов на ходульных ногах, чьи крошечные головы терялись где-то вдали.
3: «Объяснять тут особо нечего. Под одеялами скрыт другой мир. Кто-то может его найти, кто-то нет. Думаю, это зависит от силы воображения. Моя дочь Леонора всегда им отличалась. Любила прятаться под одеялами и представлять себя пещерной женщиной незапамятных времен или краснокожей в вигваме.
0: но с месяц назад сказала, что нашла другой мир прямо под матрасом. Она этот мир видела, только пробраться не могла.
2: Ваша дочь его описывала?
0: Рыбак кивнул.
3: Она рассказывала, что там очень темно, потому что сплетаются колючие кусты и раскидистые деревья. А еще что видела, как мелькали тени, возможно, звериные, например, волчьи, либо сгорбленные люди, одетые в черные меховые плащи.
2: Что-то не похоже на мир, куда все прямо-таки рвутся.
3: Мы так и не узнали, ушла ли Анора по своей воле или нет.
0: 2 дня назад жена заглянула к ней в спальню и обнаружила пустую постель. Сначала мы решили, что наша дочь сбежала, но не было никаких семейных ссор, с чего бы ей так поступать. Затем мы сняли одеяло, и оказалось, что края простыни изорваны, будто за нее цеплялся когтями какой-то зверь.
4: Он затих, потом через силу продолжил.
0: Да еще мы нашли кровь. Немного. Нож Леонора поранилась о шип. Может, какой-то зверь оцарапал.
4: Они уже карабкались вверх по дюнам, поросшим травой. Неподалеку виднелись 3 домика, 1 белый и 2 розовых. В окнах горел свет. Вокруг были развешаны для починки рыбацкие сети.
2: «А вы не пробовали отправиться за ней сами?» – поинтересовался Мартин.
3: «Да, но толку? Не хватает воображения. Только и вижу, что простыню и одеяло. Я вылавливаю рациональные идеи из астрономии, физики, логики. Но не могу вообразить подкроватье, а значит, не могу туда попасть».
2: «Подкроватье?»
4: Рыбак ответил слабой мрачной усмешкой.
3: «Так называла его Леонора».

0: Дойдя до дома, они сложили у входа корзины и снасти. Из двери кухни, вытирая руки о цветастый передник, вышла женщина. Белокурая, с уложенными на макушке косами, она излучала странную холодную красоту, будто картина маслом кисти искусного живописца, а не настоящая женщина.
1: «Вернулись, значит?»
0: — глянула на них она.
1: «И это туннельщик?»
0: Рыбак положил руку Мартину на плечо.
2: «Верно. Он пришел, как и предполагалось. Сегодня может начать поиски нашей дочери».
0: Мартин собрался было возмутиться, но женщина подошла к нему и схватила за руки.
1: «Я знаю, вы сделаете все возможное. Благослови вас Бог за то, что вы пришли на помощь».

0: Тем вечером они ужинали за кухонным столом. Сытный рыбный пирог с корочкой хрустящего картофеля и холодный сидр в бокалах. Рыбак и его жена разговаривали очень мало, но практически не сводили с Мартина глаз, будто боялись, что он вот-вот испарится. На каминной полке громко отсчитывали время часы в простой деревянной оправе, а на стене рядом висела акварель дома, который почему-то казался Мартину знакомым. В нарисованном саду спиной к зрителям стояла женщина. Казалось, обернись она, сразу станет ясно, кто это. Были в комнате и другие предметы, которые он узнал. Большой фаянсовый кувшин зеленого цвета, ароматическая курильница в виде крошечного домика и фарфоровый кот, смотревший с многозначительной улыбкой. Мартин никогда не бывал тут раньше, поэтому не мог понять, почему все эти предметы кажутся такими знакомыми. Возможно, от усталости у него началось дежавю. После ужина они какое-то время сидели возле плиты. Рыбак рассказывал, как ежедневно выходит в море тралить рыб и дей. В более глубоких водах у залива водятся рыбы намного крупнее. Целые теоретические концепции косяками ходят. «Это край идей», — буднично пояснил он. «Даже ласточки и дрозды в небе и те маленькие чудные мысли. Можно поймать ласточку и вспомнить о чем-то позабытом или узнать о каком-нибудь приятном пустячке. Ты родом из края поступков, где действуют, а не просто обсуждают».
1: «А под кроватью? Что это за место?»
0: «Не знаю. Край страхов, наверное. Край тьмы, где подстерегает недоброе».
1: «Так вот куда вы хотите отправить меня за дочерью?»
0: Жена рыбака поднялась из кресла, взяла с каминной полки фотографию и молча передала ее Мартину. Белокурую девушку запечатлели в тот миг, когда она стояла на берегу океана в легком летнем платье. Светлоглазая и пленительно красивая, она зарылась пальцами босых ног в песчаный пляж. Вдали разлетались стаи птиц, и Мартин подумал о приятных пустячках. Поразглядывав фотографию, он отдал ее обратно. «Что ж, будь по-вашему. Я попытаюсь. В конце концов, спасать людей – его долг. Парня из коленного изгиба он так и не нашел, но, возможно, получится оправдаться, отыскав Леонору». Как только пробило 11, его проводили в комнату девушки. Комната была маленькая и простой, если не считать соснового туалетного столика, заставленного куклами и мягкими игрушками. У более длинной стены прямо посередине стояла простая сосновая постель, а над ней висела гравюра с изображением парка. Мартин, нахмурившись, присмотрелся к гравюре. Чем-то этот парк казался знакомым. Возможно, ребенком он там бывал, но как изображение оказалось здесь, в краю идей? Задернув красные полосатые шторы, жена рыбака откинула одеяло на кровати.
1: «Вы сохранили постельное белье с того дня, как исчезла Леонора?» – поинтересовался Мартин.
0: Она, кивнув, открыла маленький бельевой ящик в ногах кровати, вынула оттуда сложенную белую простыню и постелила. Один край изорвало в клочья, будто он побывал в каком-то механизме, либо повстречался по меньшей мере с тигриными когтями. «Сама бы Леонора так сделать не стала», — заметил рыбак. «Попросту не смогла бы».
1: «Да», — отозвался Мартин. «Но если не она, то кто?»

0: полуночи Мартин уже лежал под одеялами, одетый в ночную сорочку, выданную хозяевами, а дом погрузился во тьму. Оконные рамы дребезжали под напором ветра, как будто кто-то хотел пробраться внутрь, а где-то за дюнами рокотал прибой. Мартин всегда считал, что нет зрелища тоскливее, чем ночное море. Он пока не решил, верит в подкроватье или нет. Он даже не решил, верит ли в краидей. Казалось, это какое-то наваждение, но... Кровать на ощупь была настоящей, и подушки тоже, а на спинке стула виднелась пещерная экипировка. Минут 15 он неподвижно лежал на спине. Затем решил, что стоит заглянуть за край постели. В конце концов, если под кроватью не существует, в худшем случае придется потерпеть духоту с теснотой. Мартин перевернулся под одеялами и зарылся под них. И тут же оказался в низком туннеле среди густых сплетений древесных корней. Ноздри наполнила вонь прелых листьев и плесени. Вероятно, это место находилось в каком-то лесу. Здесь стояла кромешная темнота, руки цеплялись за волосы, корни и царапали лицо. Казалось, по рукам ползают тараканы, норовят забраться под воротник. Ночной сорочки на нем уже тоже не было. Ее заменила более мужественная одежда. Толстая рубаха в клетку и джинсы из грубой ткани. Через 40-50 метров пришлось проползать под исполинским деревом. Сердцевина его превратилась в труху, и, протискиваясь между цепкими отростками главного корня, Мартин старался не потревожить сам ствол, в котором было, наверное, несколько тонн. Он побаивался, как бы тот не провалился под землю, раздавив его насмерть. Пришлось раскапывать груды торфянистой почвы, и в какой-то момент под пальцами хрустнуло что-то хлисткое. Разложившийся барсук, по всей видимости, застрявший под землей. Мартин замер, задыхаясь от омерзения, но тут огромное дерево затрещало, в волосы градом посыпалась серая земля, и он понял, что надо выбираться как можно скорее, пока его не похоронило заживо. Извиваясь, как червяк, он рванул прочь, продираясь через паутину свисающих корней, и... Вот он, открытый воздух. Все еще была ночь, очень холодная, и над ртом вился пар, совсем как зимой по утрам, когда они с приятелями ждали школьный автобус и делали вид, что курят. Когда же это было? Вчера? Месяц назад? А может, вообще прошли годы? Мартин стоял в лесу. Луна где-то пряталась, но все вокруг заливало жутковатое фосфорическое свечение. Он представил, будто вон за теми деревьями приземлились пришельцы. Огромный звездолет, полный узких запутанных отсеков, где механик может пробуждать месяцами, протискивая задницу сквозь невероятно узкие служебные туннели и угловатые шлюзы в переборках. Лес молчал. Ни стрекота насекомых, ни шепота ветра в кронах. Единственные звуки издавал сам Мартин, который осторожно пробирался сквозь заросли ежевики, толком не зная, куда идти. Впрочем, шестое чувство подсказывало, он движется в нужную сторону. Его словно что-то звало, тянуло, чуть ли не магнитом, будто дрожащую компасную стрелку. Он все дальше и дальше углублялся в подкроватье, царство клаустрофобии, где большинство людей не способно даже вздохнуть. Но для него оно было местом уютной тесноты и безопасности. Ветви наверху сплетались в настолько плотный шатер, что сквозь него не просвечивало небо. Наверху запросто могло вовсю светить солнце, но здесь, в лесу, царила вечная ночь. Более получаса Мартин, спотыкаясь, брел вперед. Время от времени он останавливался и напрягал слух, но лес все так же молчал. Внезапно среди древесных стволов он краем глаза увидел какое-то светлое пятно. Остановившись снова, Мартин обернулся, но что бы там ни было, оно уже исчезло.
1: «Есть здесь кто-нибудь?» —
0: позвал он. Звук голоса тут же угас в деревьях, которые напирали со всех сторон. Ответа не последовало, но рядом явственно шелестела сухая листва и хрустели веточки. Рядом точно кто-то дышал. Мартин пошел дальше. За ним, скача от дерева к дереву, как бумажный фонарик на шесте, так, чтобы не попасться на глаза, следовала бледная тень. Она оставалась невидимой, однако шума от нее становилось больше и больше. Ее легкие со свистом хватали воздух, ноги все чаще шелестели по лесному полу. Внезапно что-то, возможно, рука, а то и когтистая лапа, схватила Мартина за рукав, порвав рубашку. Он резко развернулся и едва не упал. В светящемся полумраке вплотную к нему стояла девушка лет 16-17, совсем тоненькая и без кровинки в лице. Копну нечесанных волос, похожую на огромное птичье гнездо, украшали колючки, астролист, лишайники и глянцевые багряные ягоды. Глаза были темно-серыми, с огромными черными зрачками, такими, которые хорошо видят в темноте. Лицо выглядело изможденным и все же пленяло красотой. Это из-за белой-прибелой кожи Мартин подумал, что за ним следует бумажный фонарик. Ее необычный наряд смотрелся весьма эротично. На ней была короткая сорочка из сотен узких кружевных лент с волнистой кромкой. Грязные и потрепанные, они собирались пучками, каждую что-нибудь украшало. Кроличья лапка, бусина, монетка, птица из кухонной фольги. Правда, сорочка доходила лишь до пупка, и на этом вся одежда заканчивалась. Дальше были просто голые в потеках грязи бедра и чумазые босые ступни.
2: «Что ты здесь ищешь?» —
0: прошепелявила она тоненьким голоском. Мартин до того смутился ее полуголым видом, что в растерянности отвернулся.
1: «Так, ищу кое-кого».
2: «Никто здесь никого не ищет. Это под кроватью».
1: «Ну, а я вот ищу девушку по имени Леонора».
2: «Это которая вылезла из-под деревьев?»
0: «Наверное».
2: «Мы видели, как она проходила мимо. Искала свои страхи. Только здесь она их не найдет».
1: «А мне казалось, у вас тут царство страха».
2: «О, да. Но видишь ли, есть разница между просто страхом и тем, что тебя пугает по-настоящему».
1: «Не понимаю».
2: «Все просто. Страх темноты — это только страх. Он воображаемый. А если во тьме и правда кто-то притаился, если куртка на спине твоего стула вовсе не куртка, если умерший друг стоит в углу возле шкафа и ждет, пока ты проснешься».
1: «Так, а что искала Леонора?»
2: «Смотря чего она боится, так ведь? Но, судя по всему, она направлялась в заподкроватье, а как раз там и обитают самые темные твари».
1: «Покажешь мне эту дорогу?»
0: Девушка решительно покачала головой, даже затряслись ленты и загремели бусины.
1: «Ты, видно, не знаешь, каковы самые темные твари».
0: Она закрыла лицо руками и чуть раздвинула пальцы, чтобы выглядывали только глаза.
2: «Темные твари — это самые темные твари. Сунешься к ним за подкроватье, и они узнают дорогу, которой ты пришел, смогут чуять твой запах, последуют за тобой сюда. И все же я должен найти Леонору. Я обещал».
0: Девушка молча посмотрела на него долгим-предолгим взглядом, как будто не сомневалась, что больше никогда его не увидит, и хотела запомнить. Затем повернулась и поманила за собой.

0: Они шли лесом еще по меньшей мере минут 20. Приходилось продираться сквозь все более густые и колючие заросли. Мартина сильно расцарапало уши и щеки, но все равно, защищая глаза рукой, он следовал за тоненьким светлым силуэтом девушки, заводившей его все глубже и глубже в лесные дебри. По пути она напевала тоненьким голоском.
1: «День под маской скрыт, незнаком его лик чуден вид. Пальцы в кольцах и шелком дорог, ясный взор нас манит».
0: Вскоре показалась маленькая поляна. В конце ее виднелся холм, густо поросший влажным зеленым мхом. Девушка уверенно присела и, будто одеяло, приподняла с одной стороны мох, открыв темный ход, полный змеящихся корней.
2: «Что, туда?» – встревоженно спросил Мартин.
0: Девушка кивнула.
1: «Только помни, о чем я говорила. Стоит их найти, как они последуют за тобой обратно. Вот что происходит с теми, кто ищет самых темных тварей».
2: «Неважно, я уже обещал».
1: «Да, но ты только подумай, кому ты обещал и почему. Просто подумай, кто такая Леонора и кто я, и что ты тут вообще делаешь».
0: «Если б я знал», — пожал он плечами. У него действительно не было ответов на эти вопросы. И все же, когда девушка как можно выше подняла маховое одеяло, он бочком забрался под него, ногами вперед, будто укладывался в кровать. Корни тут же его оплели, приняв свои объятия, как женщины с тонкими пальцами, и вот его уже по самые уши затянуло под эту замшелую кочку. Девушка со спокойным видом присела рядом, в ее глазах читалась печаль. Мартина почему-то больше не смущало полуобнаженное тело спутницы, будто он знал ее слишком хорошо. Как бы там ни было, не сказав больше ни слова, она опустила ему на лицо маховое одеяло, и мир для него погрузился во тьму. Мартин сделал большой глоток влажного воздуха и пополз. Сначала ход тянулся прямо, но вскоре ухнул в непроглядную черноту. Вроде бы слабо потянуло сквозняком, и послышался глухой стук, будто молот по наковальне. Наверное, это был он, конец подкроватья, откуда начинается заподкроватье. Это там живут самые темные твари. Не просто страх, реальность. Впервые с тех пор, как Мартин отправился в свою спасательную операцию, его подмывало вернуться. Если сейчас выбраться из-под махового одеяла и пройти через лес назад, темные твари никогда не узнают, что он здесь побывал. Только Мартин знал, что должен продолжать. Стоит нырнуть в кровать, оттуда в подкровать и в заподкроватье, и все. Ты подписал себе приговор. Он свесил ноги с края обрыва и ухватился обеими руками за корни, росшие из земли, густо, будто волосы на голове какого-нибудь великана. Затем, мало-помалу перевернувшись, повис над пропастью. Сапоги соскальзывали в торфе, сбрасывая вниз шумные потоки земли и камней. Страшнее всего в спуске была неспособность видеть. Мартин даже не знал, сколько ему карабкаться. Пропасть запросто могла тянуться вниз до бесконечности. Каждый раз, хватаясь за корни, Мартин невольно сдирал с них рыхлую кору, и от сока ладони быстро стали невероятно скользкими. Меж тем внизу стук молота все усиливался, отдаваясь гулким многократным эхом. Только Мартин взялся за толстый центральный стержень, как рука соскользнула. Он попытался ухватить пригоршню корней поменьше, но те оторвались, затрещав, как ветхие шторы. Он вцепился в саму землю, но падение было не остановить. На мгновение мелькнула мысль: «Я сейчас умру». Пробив оцаревший потолок из оштукатуренных реек, Мартин шмякнулся на влажный матрас, а оттуда кубарем скатился на мокрый ковер.
2: Какое-то время он, отдуваясь, лежал на боку, но затем как-то поднялся на колени. Его окружала спальня. Знакомая спальня, только обои заплесневели и свисали клочьями, а за перекошенной дверцей платяного шкафа виднелись пустые проволочные вешалки. Он встал и прошел к окну. Ночь? Нет, просто за стеклом все засыпано торфом. Спальня погребена под толщей земли. Им начала овладевать паника. Что, если он не сможет отсюда выбраться? Что, если придется провести остаток жизни здесь, глубоко внизу, под многочисленными слоями почвы, мха и удушающих одеял? Он попытался наметить план действий, но стук молота теперь был таким громким, что от него дрожал пол и звенели друг от друга вешалки в шкафу. «Надо взять себя в руки!» В конце концов, он ас своего дела, натренированный спелеоспасатель. За плечами 30 лет опыта. Первоочередная задача – найти Леонору и выяснить, не удастся ли поднять ее по обрыву. Или за подкроватье можно покинуть как-то иначе, чтобы не рисковать, карабкаясь 30 метров по отвесному склону. Он толкнул дверь спальни и оказался в длинном коридоре с блестящим линолеумом на полу. Стены были утыканы дверями, покрашены и отделаны декоративными коричневыми панелями, как в школе или больнице. В дальнем конце сиротливо висела лампочка без плафона, а под ней стояла девушка в белой ночной сорочке ниже колена. Ее волосы развевал ветер, хотя сам Мартин его совершенно не чувствовал. Лицо ее было белым, как мел. Изорванный подол сорочки усеивали бурые пятна. Из-под него выглядывали беспощадные, сполосованные когтями ноги. Кожа на икрах свисала клочьями, весь пол залила кровь.
1: «Леонора?»
2: Голос Мартина прозвучал так тихо, что девушка не услышала. И тут же снова. «Леонора!» С трудом волоча ноги, она шагнула навстречу, потом еще... после чего привалилась к стене. Это была та самая Элеонора, которую он видел на фотографии в домике рыбака, но года на 3-4, а то и больше старше. Мартин пошел по коридору к ней. Когда он проходил мимо двери, каждая распахивалась будто сама собой. Стук молота теперь попросту оглушал, но комнаты по обеим сторонам коридора — только кресла, диваны, журнальные столики да картины на стенах. Будто сцены из чьей-то жизни год за годом, десятилетие за десятилетием.
1: «Леонора!»
2: — снова позвал Мартин и обнял ее. Она совсем продрогла и вся дрожала.
1: «Леонора, идем! Я отведу тебя домой!»
3: «Отсюда нет выхода»,
2: прошептала она голосом, тихим, как шелест миндальных ядер, если очистить от кожуры.
3: «Темные твари уже близко. Отсюда нет выхода».
1: «Выход есть всегда! Давай я тебя понесу!»
4: «Выхода нет!»
2: заорала она прямо ему в лицо.
4: «Мы слишком глубоко, нам не выбраться!»
1: «Не паникуй!» — прикрикнул он. «Вернемся в спальню, отыщем способ подняться назад под кровати. Все, пошли! Давай я тебя понесу!»
2: Он чуть нагнулся и забросил ее на плечо. Леонора оказалась легкой, как пушинка. Ее ноги были сильно изранены. Два пальца левые болтались на одной коже. На джинсы Мартину мерно капала кровь. Пока они шли по коридору, двери захлопывались точно так же, как недавно распахивались. Метров за 10 до спальни Леонора так сильно обхватила Мартина за горло, что еще немного, и он бы задохнулся.
4: «Они здесь!»
2: – прокричала она.
4: «Самые темные твари! Они идут за нами!»
2: Только Мартин обернулся, как лампочка в конце коридора лопнула. И все же за единственное мгновение света он увидел нечто ужасное. Оно походило на высокого тощего человека, одетого в серый балахон с капюшоном. Лицо было одухотворенно совершенным, будто у статуи святого, то есть совершенным, не считая рта. Растянутый в похотливой усмешке, он обнажал целые джунгли кривых, заостренных зубов. А под этим ртом в такой же похотливой усмешке растянулся второй, в котором будто в предвкушении пищи извивался тонкий язык. Тварь подняла руки, и ткань сползла, оголив изогнутые черные когти. Это была темная тварь. Тот самый ужас Леоноры, с которым ей пришлось столкнуться. От внезапной темноты Мартин, запутавшись, растерялся. Он чуть не уронил девушку, но ухитрился подхватить ее снова и, спотыкаясь, побрел к спальне. На ощупь, открыв дверь, он вошел и тут же ее захлопнул, заперев на ключ.
4: «Поспеши! Тебе надо встать на изголовье и оттуда через потолок наверх!»
2: В коридоре невнятно прошаркали ноги. Затем донесся отвратительный скрежет когтей по стене. Потом дверь содрогнулась от удара. С притолоки дождем посыпалась штукатурка. Еще удар. По дверному полотну медленно заскребли когти. Мартин обернулся. Несмотря на израненные ноги, Леонора смогла удержаться на латунной спинке и теперь мучительно пыталась подтянуться и залезть в дыру на потолке. Мартин забрался на матрас, чтобы помочь, и в тот самый миг, как дверь опять вздрогнула, Леонора выкарабкалась наверх. Мартин последовал за ней, задрав руки обломками реек. Когда он втягивал ноги, дверь спальни с грохотом распахнулась, и его зрение мельком уловило серую фигуру в капюшоне и воздетые когти. Скинув голову, она посмотрела на него и плотоядно ухмыльнулась обоими ртами.

0: Казалось, подъем по отвесному склону продолжается уже не один месяц. Мартин и Леонора сантиметр за сантиметром ползли по ненадежной торфяной стене, цепляясь даже за самые слабые корешки. И он, и она не раз срывались. Снова и снова их дождем осыпались земля, камни и прелые листья. Мартину приходилось выплевывать все это изо рта и смахивать с глаз. А еще оба ни на минуту не забывали, что темная тварь где-то сзади, ненасытная, торжествующая, и что она последует за ними повсюду, куда бы они ни направились. Вдруг отвесный склон закончился. Леонора плакала от боли и изнеможения, но Мартин за руку потащил ее сквозь сплетение корней и мягкую податливую землю к маховому одеялу. Дрожа от усталости, он его приподнял, и Леонора выбралась на поляну. Он пыхтя последовал за ней. Лесная девушка исчезла без следа, так что Мартину пришлось возвращаться наугад. И он, и Леонора так устали, что им было не до разговоров, но все равно, бок о бок, сплотившись ради общей цели, они продолжали протискиваться сквозь ветви. Они только что сбежали из-за подкровати и теперь пробирались сквозь подкроватье к миру света и свежего воздуха. Подземный ход, который выведет их обратно в мир Леоноры, Мартин искал неожиданно долго. Но, придавая сил, его не покидало чувство, что направление выбрано правильно, они движутся вверх. В тот самый миг, когда он было отчаялся, решив, что вконец заблудился, под пальцами вместо земли оказалась простыня, и они с Леонорой выкарабкались из-под ее развороченной постели в спальню. Отец девушки сидел возле кровати, и как только их увидел, сразу обнял обоих и пустился в пляс, изобразив странный рыбацкий танец.
1: «Ну ты и храбрец! Ну и храбрец! Вернул мне мою Леонору!»
0: Мартин потер лицо, размазывая грязь.
2: «С ногами у нее совсем беда. Есть здесь поблизости врач?»
1: «Нет, зато есть сердечник и бархатцы, и мирт, чтобы прогнать ночные кошмары».
2: «Ей почти напрочь отсекло пальцы. Нужно зашивать, нужен врач».
1: «Твое предложение поможет не хуже врача».
2: «И еще кое-что. Та тварь, что ее изувечила... Кажется, она идет за нами следом».
0: Рыбак положил руку Мартину на плечо и кивнул.
1: «Мой юный друг, мы обо всем позаботимся».
0: И вот в сиреневатых сумерках раннего лета они вышли на берег и, подпалив кровать Леоноры вместе с одеялами, простыней и всем прочим, столкнули ее на воду, будто погребальную ладью артуровских времен. Огненные драконьи языки лизали небо, в воздухе кружил пепел сгоревшего одеяла. Леонора с забинтованными ногами, стоя возле Мартина, держала его за руку, а когда подошло время прощаться, расцеловала со слезами на глазах.
1: «Запомни навсегда», — благодарно сжал ему руку рыбак. «То, что могло бы случиться, столь же важно, как то, что и правда случилось».
0: Мартин кивнул и побрел вдоль кромки моря к зарослям клочковатой травы, в которых скрывался путь назад в коленные изгибы пещеры. Он обернулся всего раз, но к тому времени стемнело настолько, что было видно лишь пламя метрах в 300 от берега. Это плыла кровать Леоноры.

Лихорадочно сорвав с постели сына одеяло и простыню, обнаружила в ногах кровати остывшее тело в красно-белой полосатой пижаме, скованное трупным окоченением. Спасать Мартина было поздно. Вызванный врач сказал, что, по всей видимости, тот задохнулся где-то после полуночи, и к тому времени, как его нашли, пролежал мертвым уже 7 с лишним часов. Когда Мартина кремировали, его мать в слезах сказала, что у нее такое чувство, будто он и не жил вовсе. Но кто бы с этим согласился? Только не рыбак и его семья, которые вернулись в свой воображаемый домик и вознесли молитву за туннельщика, спасшего их дочь. И не полуголая дикарка, что шла через лес, которого никогда не было, и думала о том, кто не побоялся кошмарных тварей. И не темная тварь, что выбралась из-под мха и, наконец, явилась в мир идеи через дымящуюся, почти затонувшую постель, как серые фигуры в темноте. И, в конце концов, даже не сама мать Мартина, когда вернулась в его спальню после похорон, чтобы снять с кровати белье. Она сложила одеяло одно за другим и принялась за простыню. Однако, уже вытягивая ее край, заметила 6 черных полос сбоку матраса. Она недоуменно нахмурилась и обошла постель глянуть. Только присмотревшись очень внимательно, она поняла, что перед ней когти. Настороженно она чуть-чуть потянула простыню на себя. Когти росли из пальцев, а ладони исчезали в щели между простыней и матрасом. «Шутка», — подумала она. «Чья-то очень извращенная шутка. Не прошло и недели, как умер Мартин, а кто-то уже бесчувственно затеял ребячьи шалости». Она сильнее рванула простыню и схватила коготь, собираясь его вытащить. К ее ужасу тот стремительно полоснул ей по руке и рассек кожу. Затем полоснул еще и еще, вспарывая матрасы, кромсая белье. Несчастная закричала и хотела отшатнуться, бросив закапанную кровью простыню, но из края кровати, вихрем закрутив ошметки изрезанного поролона, что-то поднялось. Высокое, серое, с лицом, как у святого, и пары ртов, один под другим, густо усеянных акульими зубами. Оно взвивалось все выше и выше, пока не нависло над ней, холодное, как Арктика. Такое холодное, что даже у матери Мартина дыхание превратилось в пар. «Есть места, куда лучше никогда не соваться», — прошептала темная тварь в унисон обоими ртами. «Есть то, о чем лучше не думать. Есть люди, чье любопытство всегда приносит беды. Особенно им самим и тем, кого они любят. Не нужно искать встречи со своими страхами. Они непременно последуют за тобой и настигнут». На этом темная тварь без колебаний ударила когтистой лапой, будто кошка птичку, и рассекла несчастное лицо. Не успела жертва упасть на ковер, как темная тварь полоснула снова, потом добавила еще и еще раз, украшивая всю спальню кровавыми брызгами. Затем нагнулась, словно отвешивая поклон собственной безжалостной ненасытности, и впилась в плоть обоими ртами. Постепенно темная тварь вновь исчезла в зазоре на краю кровати, дюйм за дюймом утаскивая за собой тело жертвы с безвольно болтающимися руками и ногами. Последней исчезла левая ладонь с обручальным кольцом на пальце. Не осталось ничего, только окровавленная постель в пустой комнате и какой-то слабый звук. То ли вода капает в пещерах глубоко под землей, то ли шепчет далекое море, то ли шелестят ветви в темном дремучем лесу.

0: Роберт Шекли. Место, где царит зло. Глава первая.
1: Добро пожаловать домой, Донасьян.
0: Гробовщику пришлось изрядно потрудиться, чтобы привести все в порядок. Не самому, конечно, его лакеи и садисты сделали всю работу. Соскребли запекшуюся кровь, гной и ржавчину со стен, расчистили пол, заваленный отрезанными конечностями, отрубленными головами с высунутыми языками, малопохожими на людей существами с изуродованными лицами, проеденными червями и гноящимися. Отвратительное, надо сказать, зрелище, даже если работаешь в высоких до бедер сапогах. Гробовщик не обращал на такие мелочи внимания до тех пор, пока Астарта, королева мертвых, не нанесла ему визит. Богиня с хрупкими чертами лица сморщила чуть вздернутый носик. «Почему здесь так воняет?» — спросила она. Гробовщик разозлился. «Конечно, воняет! В этой части ада и должно вонять! А у тебя пахнет розами!»
2: «Знаешь, такое ощущение, будто я попала в какой-то дурацкий фильм ужасов», — заметила Астарта. «Благодарю за приглашение на чай, но, боюсь, я не смогу его принять».
0: Надменно кивнув головой, она удалилась.
1: «Самодовольная сучка», — проворчал гробовщик.
0: Однако визит Астарты заставил его призадуматься. Видимо, он и в самом деле чересчур безразличен к быту. Впрочем, его старого холостяка вполне можно понять. Гробовщик женился на Гаргоне, и какое-то время благополучно они жили вместе. Но потом она решила, что больше не имеет права отказываться от своей карьеры. Гробовщик так и не понял, что интересного в том, чтобы превращать людей в камень. С другой стороны, он никогда не прикидывался натурой артистической. Глава вторая. Шарль Бодлер сказал:
2: «Он идет за мной, я знаю, он идет».
0: Поэт забился в угол в клубе убийц. Местный клуб ничем не отличался от того, который он так часто посещал в Париже.
1: Прекрасные были времена. Регулярно заглядывали Мане, Верлен и его друг Рембо, когда жил в Париже перед своим безумным прекрасным путешествием в Африку.
2: «Мой друг, постарайтесь взять себя в руки», — сказал Поль Верлен, сидевший в удобном кресле в той части зала, откуда открывался прекрасный вид на английский сад, приводивший его в ярость в Париже, когда он был еще жив.
0: «Да, естественно, ад Парижем не назовешь, однако дьявол просто великолепно принимал у себя поэтов, которых впоследствии стали называть символистами или иногда декадентами. Вместо того, чтобы подвергнуть их жутким мучениям, он их наградил за распространение адской доктрины на земле и оберегал от интриг и войны, раздиравших ад на части. Дьявол нашел уютное местечко между двумя уровнями и устроил для поэтов весьма симпатичное пристанище, не слишком просторное, всего около 20 парижских кварталов, зато воспроизведенных с характерной для него точностью. От западной части Лувра до конца улицы Темпл с Сеной и набережными. Кусочек самого красивого города мира. Ничего лучше он не мог придумать, сотворив райский островок в самом центре ада. Все, естественно, началось с прихоти, но потом дьявол решил, что этот уголок может оказаться весьма полезным. Надо же демонстрировать свое расположение тем, кто хорошо себя вел, иными словами, исполнял все его желания. Бодлер понимал, что ему повезло. Когда он в первый раз появился в аду, ему уделили особое внимание, отвели прямо к сатане, избавив от обычных унижений у гробовщика и приветствующей женщины.
1: «Бодлер, — сказал дьявол, — мне всегда нравились цветы зла. Твои стихи передают мысли необразованных ангелов вроде меня. Мы не в силах выразить их словами».
2: «Вы очень добры, — ответил Бодлер. В его голосе слышалась неуверенность. Он никогда не знал, что следует говорить людям, возносившим ему хвалу. Если бы Бодлеру требовалось только заставить людей считать себя великим литератором, он мог бы жить спокойно, однако у него имелось множество самых разных трудностей и проблем, и сейчас, глядя в величественное декадентское лицо князя зла, он понял, что и после смерти покоя ему не видать.
1: «Я подыскал

0: Особенное место, заявил дьявол. Думаю, тебе оно понравится. В особенности после того, как ты поймешь, в каких условиях находятся остальные.
1: Бодлер подумал немного о жизни в аду и содрогнулся.
0: «Я не слишком люблю экскурсии», — ответил поэт. «Нельзя ли просто где-нибудь присесть и выкурить трубку опиума? Полагаю, здесь это не запрещено? Мне не очень хочется становиться активным участником представления».
2: «Вы, поэты, порой кажетесь мне очень деликатными существами», — усмехнулся дьявол. «Отправляйся на остров Сент-Луис, который я специально создал для таких, как ты, а потом расскажешь, понравилось тебе там или нет».
0: «Не сомневаюсь, что буду в восторге», — проговорил Бодлер.
2: «Если так, — небрежно бросил дьявол, — когда-нибудь я обращусь к тебе за одолжением». Бодлер выпрямился во весь свой рост. Его опустошенное горем лицо вдруг просветлело. Он посмотрел дьяволу в глаза.
0: «Конечно, монсеньор. Все, что в моих силах».
1: Он произнес именно те слова, которые требовались. Высший класс. Дьявол никогда не оставался равнодушным к таким вещам. Впрочем, что еще делать грешнику, попавшему в лапы сатаны? Он может только исполнять его волю, хочется ему того или нет.
3: Глава третья. Остров Сент-Луис оказался очень милым. Не идеальным, но милым. Хотя проницательный взгляд Бодлера, так поразивший литературный мир Парижа, когда его первые стихи появились в обозрении двух миров в 1846 году, сразу заметил недостатки. В первую очередь освещение. Лишь Бог способен воспроизвести несравненный колорит Парижа. Однако Бодлер был слишком хорошо воспитан и к тому же сильно напуган, чтобы хоть что-нибудь сказать дьяволу. Дьявол вызывал у него беспокойство. Бодлер не мог поверить, что князь зла действительно ко всему равнодушен. Поэт был знаком с повадками дьявола. Существенную часть информации он почерпнул у По, своего учителя, благодаря переводам и критическим статьям, которыми занимался в последние годы своей жизни. Знаменитый американец просто обожал просуждать о дьяволе, и многие из его замечаний задели определенные струны в душе Бодлера. Они оба обладали бесценным знанием. Так что же ему известно о дьяволе? Прежде всего, сатана ничего не станет делать просто так. Остается лишь выяснить, какую цену придется заплатить за то, чтобы дьявол его облагодетельствовал. Вот какие мысли мучили Бодлера, когда он зашел пообедать в маленькое кафе, которое ужасно напоминало ему такое же заведение на земле. Даже такие же пережаренные синие бифштексы. И вдруг... Кто, по-вашему, появился на сцене?
1: Глава четвертая. Гробовщик давно ждал этого момента. Вернувшись в комнату Део Тапсии, он обнаружил, что к нему прибыл новый клиент. Лежит на белой мраморной плите при полном параде. Даже знаменитый шелковый шейный платок повязан особым образом. На удлиненном, отвратительно белом лице синевато-серые глаза, в которых пляшут отцветы мечущегося извращенного пламени, какие можно заметить только в глазах самого дьявола. Когда гробовщик подошел, новый клиент быстро сел на мраморной плите. Гробовщик ждал обычной реакции, растерянный взгляд человека, только что заново родившегося в аду и в смущении оглядывающегося по сторонам, и не дождался. Маркиз де Сад повернулся к гробовщику.
4: «Альфонс, мой дорогой!»
1: «Меня зовут иначе», — возразил гробовщик.
4: «А я решил дать тебе такое имя. Какой-то раз пятый?» «Нет, я возвращаюсь к жизни в своей забавной маленькой абатуа в седьмой раз. Кажется, мы тут немного прибрались, верно?»
1: «А что, заметно?» — ответил гробовщик.
2: «Ну, Донасьен, как тебе кажется, у нас здесь много изменилось? Тебе ли не знать? Ты ведь попадаешь сюда довольно часто».
4: «Да», — кивнул Сад с негромким смешком. «Меня все время убивают». «Забавно, сколько в аду собралось ревнителей морали».
1: «Вот де Сад», — говорят они, — «по-настоящему ужасный тип. Давайте его прикончим». И я получаю удар ножом в живот или веревку на шею.
4: Но порой, когда у них появляется свободное время, находятся патриоты, которые мстят мне чрезвычайно изощренно. Их пытки становятся все более и более продвинутыми. Они начинаются...
1: Тут дверь распахнулась, и в комнату вошел человек. Массивный, с выбритой головой, в маленьких блестящих очках, в костюме цвета соли с перцем и жестким белым воротничком, на шее туго затянут галстук, а на запястье — Rolex с ремешком из норки. Глава 5.
4: «Леопольд!» — воскликнул Сад, мгновенно узнав старого приятеля по аду. На земле они никогда не встречались.
1: «Да чего приятно, что мы вернулись к жизни вместе. Как тебя убили на сей раз?» Массивный человек, знаменитый Леопольд фон Захер-Мазах, поджал неприятные узкие губы. Он был известен не меньше де Сада, поскольку тоже явился прародителем нового изма. Речь идет о мазохизме, получении удовольствия от боли. Впрочем, мало кто знал в этом толк. Захер-Мазах утверждал, будто его великую идею опорочили ноющие ипохондрики евреи вроде Вуди Аллена. Поскольку мазохизм имеет не большее отношение к жалобам на простуду, проблемам с матерью или на то, что ты не нравишься своему боссу, чем экзистенциализм, к тому, чтобы сидеть в одиночестве в комнате и жалеть себя. Так что те, кто так думает, ошибаются. Нет, мазохизм — это воистину старая, отличная штука, и Захер-Мазах всегда считал себя его представителем. Мазохизм связан с сексуальным унижением, способностью почувствовать себя по-настоящему хорошо из-за того, что тебе по-настоящему плохо. Нужен чистокровный австриец благородных кровей, не сомневался Захер-Мазах, чтобы оценить суть явления до конца. Однако его друг де Сад, великий мастер подобных развлечений, весьма одаренный человек, в отличие от Захер-Мазаха, испытывает постоянное стремление устраивать безвкусные сцены с невинно страдающими людьми, отчего Захер-Мазах теряет самообладание. И тем не менее... Приятно снова встретить старого товарища.
4: Глава 6. «Кое-что в аду вызывает мое постоянное восхищение», — заявил маркиз де Сад.
1: «Как мастерски дьявол обеспечивает нас всем необходимым для уничтожения тела и разума. Он чрезвычайно требователен, когда речь заходит о средствах самоуничтожения, правда, Леопольд?»
4: «Я ненавижу, когда ты так говоришь», — ответил Захер-Мазах, присаживаясь возле окна у южной стены у клуба «Адское пламя».
1: «Неужели нельзя отказаться от привычки курить опиум? Ты же знаешь, что глупеешь от этой дряни».
4: «Леопольд, тебя не касается, курю я опиум или нет».
1: Захер-Мазах остался доволен. Он обожал, когда с ним так разговаривали, и добавил, рассчитывая на новый выпад. «Как ты находишь наш клуб? Нам тебя не хватало».
4: Сад огляделся. Клуб «Адское пламя» занимал низкое, тускло освещенное задымленное помещение, где было не продохнуть от запаха жарящегося мяса. Далеко не все знают, как много бывает дыма, когда 10 поваров одновременно поворачивают куски мяса на вертелах. Сами понимаете, в аду с вентиляцией дела обстоят не самым блестящим образом. А в остальном, можно сказать, здесь вполне терпимо. «Пожалуй, вернуться недурно», — проговорил Сад. «Не слишком интересно, однако недурно. Всегда приятно возвращаться домой. И неважно, уютно там или нет, верно?»
1: Захер-Мазах восхищался скучающим видом Сада. «Ох уж эти французы! Что может быть более декадентским, более утонченным, чем уныние де Сада, находящегося в самом сердце ада?
4: Пожалуй, чуть позже нужно будет обсудить с мистером Сартром статью, где речь идет о банальности зла. А сейчас необходимо сообщить Саду важную новость. Только вот непонятно, каким образом.
1: Складывается впечатление, что Сад изменился. Не всякого сомнения, он по-прежнему способен к жестокости. А как насчет зла?»
4: Неожиданно Захер-Мазах испугался. Неужели душа их вожака, в конце концов, прошла очищение?
1: Может быть, сыграли свою роль бесконечные смерти, причиняющие страдания, а вдруг он стал мягче? Что, черт побери, произошло с Десадом?
4: Этот вопрос, точнее ответ на него, имел огромное значение. Захер-Мазах должен принять решение. Он знал, что, возможно, ему выпадет несчастный жребий снова убить Сада. На сей раз быстро и безболезненно, чтобы убрать его со сцены, если произошло немыслимое.
1: если маркиз де Сад стал религиозным человеком? Что это за взрывы?
3: Вряд ли коммунары, ответил Сад. Им тут нечего делать.
1: В последнее время многое изменилось, проговорил Захер Мазах.
3: Вьетконговцы проявляют большую активность здесь, на нашем уровне. На других свои собственные проблемы.

0: Challenge number two. Роберт Шекли. Место, где царит зло. Глава седьмая. Вы знаете, что чувствует человек, возвращаясь домой? Хочется немного пройтись, посмотреть на знакомые места, поговорить с парочкой приятелей, выпить пивка в любимой забегаловке, где-нибудь перекусить. Хочется сделать множество привычных вещей. В аду, как и в любом месте на земле, пожалуй, в аду даже больше. Это ощущение Байрон выразил в поэме «Шальонский узник», где в самом конце узник, привыкший к своей тюрьме, говорит: «Когда за дверь своей тюрьмы на волю я перешагнул, я о тюрьме своей вздохнул». Так и в аду желание почувствовать себя дома настолько велико, что распространяется на все вокруг, даже на окрестности, которые могут показаться малопривлекательными еще одной привилегированной душе. Возьмем, к примеру, ту часть ада, где сад устроил свое жилище. Безрадостные пустыни, не на что смотреть. В первый момент кажется, будто это место совсем ему не подходит. Обычно все считают, что восточный ад предназначен для батраков, простых деревенских парней, которые прибывают сюда в поражающих воображение количествах, несмотря на то, что большинство из них были спасены, снова родились и справились. Уж и не знаю, как они сами называют процесс, которому подверглись. Дома здесь напоминают старые консервные банки, а между ними проходит единственная захудалая дорога. В аптеке на углу можно купить кое-какие журналы и парижские газеты «Дань уважения мистеру Саду», который в тех краях знаменитость. Местные уважают Сада и в основном обращаются с ним нормально, если не считать того, что время от времени, когда им надоедают французские манеры маркиза, они решают, что пора его прикончить. Сад на них обиды не держит. Он прекрасно разбирается в том, как убивают людей из вредности, его собственное определение, считая подобное поведение исключительно французским. Сад просто в восторге от таких штучек и всегда потом оживает, а ребята сохраняют для него его старую квартиру над пивным баром, из окон которой видно кладбище, где часто на шабаш собираются ведьмы. Маркизу де Саду понадобилось несколько дней, чтобы снова привыкнуть к жизни в восточном аду. Пыльные улицы, проклятые души, шатающиеся по узким деревянным тротуарам, несколько индейцев тут и там. Видимо, они в самом деле были очень плохими людьми, если после смерти попали в паршивые местечки вроде одной из деревень на востоке Техаса, а не в настоящий ад для краснокожих. Они никогда ничего не делали, только сидели, словно деревянные изваяния, возле табачной лавки. Так с незапамятных времен индейцы торчат возле табачных лавок Нью-Йорка. Какие у них благородные, тупые, смуглые лица. Маркиз де Сад любил восточный ад, потому что присутствие индейцев всегда его вдохновляло. В этом смысле он был истинным французом. Маркиз подозревал, что у него, возможно, наступило некоторое размягчение мозгов от бесконечного количества совершенных убийств и бесчетных собственных смертей. И то, и другое что-то у вас отнимает. Однако возвращаться домой так приятно. Глава восьмая. Неделя дьявола состоит только из понедельников, и потому маркиз де Сад не знал точно, сколько дней пробыл в восточном аду, когда к нему в гости явился еще один француз. Его привел Леопольд. Высокий, широкоплечий мужчина, красивый, длинные вьющиеся волосы не спадают на плечи, одет по последней моде двора Генриха III. Леопольд суетился, отвратительно потел, время от времени невольно издавая визгливые стоны, которые делали его особенно неприятным. «Донасьен!» — вскричал Захер Мазах в своей обычной чрезмерно фамильярной манере. «Смотри, кого я привел!» Де Сад оглядел гостя. Судя по манерам, он наверняка принадлежал к высшим слоям аристократии и, несомненно, мог похвастаться гораздо более знатным происхождением, чем сам маркиз. На аристократические титулы в аду не слишком обращали внимание, поскольку большинство обитателей титулов не имели. «Мне кажется, я не имею чести», — проговорил Сад, чуть наклонив голову, имитируя поклон. «Мы с вами не встречались», — ответил незнакомец. Несмотря на то, что я на несколько веков вас старше, я считаю вас, тем не менее, своим духовным наставником. Человеком, чья жизнь и произведения лучше всего выражают мои чувства, которые я не сумел предварить в поступке. «Сэр», — проговорил Сад, — «кто вы?» «Граф де Рейс, к вашим услугам», — ответил высокий француз, — «хотя потомком я больше известен как Жиль де Рец». Де Сад пришел в восторг.
1: «Тот самый, кого многие известные критики назвали самым гнусным человеком, когда-либо жившим на земле?»
0: «Вне всякого сомнения, они преувеличивают», — промолвил Жиль де Рец, «хотя я очень старался». «Счастлив с вами познакомиться», — воскликнул Сад и отвесил низкий поклон. «Я тоже учитель», — ответил Жиль де Рец. Глава 9. Жиль был поразительным человеком. Всю свою жизнь он занимался тем, что направлял души людей к Богу, убивал детей. Рец предпочитал именно их в качестве своих жертв. Количество погибших непосредственно от его руки, по различным сведениям, колебалось от 160 до 800. Он активно жертвовал деньги монастырям, заказывал мессы, ну и все такое прочее, что у них там полагалось делать в средние-то века. События происходили примерно в 1430 году, когда шла Столетняя война, и те, у кого имелось достаточно денег, брали все, что хотели. После нескольких рождений и смертей в аду Жиль оставил всякую надежду на спасение. Впрочем, ему с самого начала не приходилось на это рассчитывать. В некотором смысле совсем неплохо иметь славу самого гнусного человека, когда-либо жившего на земле, если, конечно, не считать де Сада. Сад презирал Реца. Во всяком случае, его репутацию. Сад считал Жиля весьма старомодным. Да и чего можно ожидать от человека, жившего в середине 15 века? Глава 10. Приятели снова встретились в специальной комнате клуба «Адское пламя». Захер Мазах рано появился в Восточном Аду, он намеревался сам отвезти Сада навстречу. «Ну, Леопольд, — поинтересовался Сад, — как ты себя сегодня чувствуешь?»
2: «Вполне прилично, Донасьян. Однако меня посетило небольшое разочарование после того, как ты к нам вернулся».
0: «И в чем же оно заключается, Леопольд?»
2: «Пошли всякие разговоры, — ответил Захер Мазах. — Многие утверждают, будто ты уже не тот. Кое-кто даже осмеливается предположить, что ты не так жесток, как раньше.
0: Думаешь, я потерял квалификацию? Тебя это беспокоит?»
2: «Так говорят! Мой дорогой маркиз, что ты делаешь?»
0: Маркиз де Сад протянул руку и погладил поросячью щеку Захер Мазаха. Австриец невольно отшатнулся, но Сад успел схватить двумя сильными, как железные клещи, пальцами жирную складку кожи. На глазах Захер Мазаха, со стоном опустившегося на колени, выступили слезы, когда Сад сильнее сжал пальцы. Однако хватка Сада не ослабла.
2: «Пожалуйста, Донасьян!» — вскричал Захер Мазах.
0: Клещевидные пальцы Сада покрутили измученную щеку Захер Мазаха. Тот отчаянно завопил, слезы хлынули из глаз, руки метнулись к лицу, словно отравленные летучие мыши, после того, как цианистый калий сделал свое дело.
2: «Я не сомневаюсь», — небрежно проговорил де Сад, — «что можно вывернуть лицо человека наизнанку. Вот так». «Милорд, прошу тебя!»
0: «Впрочем, это сделать гораздо легче, если сначала чуть надрезать шею». В свободной руке Сада, словно по волшебству, появилась опасная бритва. Он с улыбкой склонился над Захер Мазахом. Тот зашелся в истерическом крике. После того, как Сад отпустил его, он еще долго катался по земле, рыдая и стуча кулаками друг от друга, словно как обезумевший бурундук с австрийским акцентом.
2: «Ладно, кончай распускать нюни», — заявил через некоторое время Сад. «Я просто тебе продемонстрировал, что не потерял свою, как там выражаются американцы, остроту», — предположил Леопольд.
0: «Нет, то слово по звучанию похоже на веревку».
2: «А, ты имеешь в виду сноровку», — сказал Захер Мазах.
0: «Да, именно, сноровку. Я ее не потерял, не так ли?»
2: «Твоя инфернальная ярость осталась неизменной», — пробормотал Захер Мазах, с трудом поднимаясь на ноги. «Честно говоря, у меня возникли бы небольшие сомнения. Но теперь мне это не понадобится». Засунув руку во внутренний карман, Захер Мазах вытащил гаротту с кожаными ручками. Небрежно отбросил ее в сторону. «Значит, ты тоже готов меня предать, Леопольд?» — тихо проговорил Сад. «И все ради забавы, я полагаю».
1: «Я думал, не стоит ли мне тебя убить», — ответил Захер Мазах. «Не ради удовольствия. Ты сам должен понимать, если знаешь хоть что-нибудь о мазохизме, великом изобретении, из-за которого я обрел вечную славу. Я собирался убить тебя из-за того, что мне показалось, будто ты готов перейти на другую сторону».
2: «Какая глупая мысль», — усмехнулся Сад. С тем же успехом можно попросить меня отречься от садизма, из-за изобретения которого я покрыл себя вечной славой и получил место в учебниках истории. Многие считают, кстати, что мазохизм есть всего лишь следствие более глубокого и фундаментального садизма, который я придумал и впервые провел в жизнь.
1: «Здесь есть о чем поспорить», — заявил Захер Мазах, вспоминая слова психоаналитика, говорившего ему, что он должен защищаться даже тогда, и особенно тогда, когда он в себя не верит.
2: «Вот что я хочу знать», — произнес Сад. «Почему тебя беспокоит мой переход на другую сторону?»
1: «Конечно, мое поведение может оказаться не слишком дружеским», — ответил Захер Мазах. «Но меня прежде всего беспокоит мораль остальных, тех из нас, кто живет во внутреннем ядре зла. Все мы почувствовали бы себя брошенными, если бы учитель, сам великий Сад, дезертировал из наших рядов».
2: «Отказаться от зла? Никогда».
1: «Я вернулся, мой дорогой Леопольд, и полон решимости совершить нечто значительное, нанести удар за дело зла, как мы его понимаем».
2: «Ах, вот маркиз, которого я так хорошо знаю!» — с восторгом воскликнул Захер Мазах. «Замечательно, что ты снова с нами. Мы живем в смутные времена, мой дорогой Десад. Даже ад начал меняться. Послушай, Денасье,
1: у меня есть друзья, с которыми тебе не мешает встретиться. С некоторыми ты уже знаком, других не знаешь, однако могу заверить тебя, все они искренне и честно привержены делу зла».
2: Мечтательная улыбка тронула тонкие губы Сада. Захер Мазах понимал, что больше ничего не следует говорить. Очень скоро великая мечта будет реализована. Он немного помассировал щеку.
1: Вне всякого сомнения, в том месте, где Сад ущипнул его, появится отвратительный синяк. Ну и что из того? Десад вернулся домой.
2: Впрочем, если подумать, теперь их встреча показалась ему забавной.

0: Глава 11. Великий совет истинного зла состоялся в мясном месте, специальном помещении, которое отводилось для самых серьезных случаев. В баре внизу можно было поесть мамалыга, деревенский соус, жареный цыпленок, а в качестве гарнира подавали окру в соусе, или коровий горох, или то и другое. Дьявол знал, как заставить страдать человека, в особенности, если он француз. Сад занял привычное место во главе стола, откашлялся и призвал собравшихся к порядку. «Я хочу вас всех поприветствовать», — заявил он. «Я вижу несколько старых друзей. О, вот и новое лицо. Знаменитый профессор Фридрих Ницше. Как я рад вас видеть». «На самом деле я не должен здесь находиться», — ответил Ницше. Он оказался совсем маленьким человечком, почти карликом, с роскошными усами, кончики которых загибались кверху. На нем было пенсне в золотой оправе и толстый твидовый костюм цвета соли с перцем. «Многие считают, будто мне тут самое место, поскольку Гитлер и национал-социалисты некоторое время увлекались моими работами, а термин «ницшеанский» каким-то образом связался с грязными трюками, которые они выделывали. Аналогичная ситуация сложилась и с вами, Сад, с вашим хваленым садизмом, в сердцевине которого всего лишь дурные манеры и безнадежная вульгарность. Когда я молился сверхчеловеку, я определенно имел в виду не вас».
1: «Всегда приятно послушать образованного философа», — заявил Сад.
0: «В особенности, если он пытается определить зло, как следует его не испробовав. Типичный немецкий идеализм, таково мое мнение. Однако мы все равно рады приветствовать вас в наших рядах». «Любой мясник способен на злые дела», — раздраженно проворчал Ницше. «А вот чтобы понять его метафизические последствия, требуется мыслящий человек».
1: «Пойдем дальше», — как ни в чем не бывало, — продолжал Сад.
0: «Среди нас несколько аристократов. Жиль де Рец, например, если... Его мы особенно счастливы здесь видеть. Не хотите ли совершить какое-нибудь злое дело, Жиль?»
1: «Бог не пожелал прислушаться к моему покаянию», — ответил Жиль. «И потому я готов к новым, более жестоким преступлениям. Посмотрим, как это понравится ему».
0: «Вот так дух!» — воскликнул Сад. «Прошу обратить внимание на графиню Елизавету Эстергази, принадлежащую к одному из самых знаменитых венгерских родов. Наиболее образованным из собравшихся здесь известна ее история. Графиня принимала ванны из крови своих служанок, нескольких сотен. Только сначала Елизавета замучивала их до смерти, естественно».
1: «А что я могла сделать?» — спросила графиня, поворачивая красивое лицо с безумными глазами в сторону Сада. «Они плохо себя вели. Кому-то ведь следовало их наказать».
0: Сидевший напротив нее Захер Мазах подумал, что графиня Елизавета — самая роскошная женщина, которую ему когда-либо доводилось встречать. Вот леди, понимающая толк в страдании, если его нужно причинить другому человеческому существу.
2: «Дорогая графиня», — выпалил он, — «я знаю одного человека, которого необходимо наказать и который готов отдать себя в ваше распоряжение».
0: Губы графини презрительно изогнулись.
2: «Австрийская свинья. Меня не интересуют мужчины, к которым тебя, впрочем, едва ли можно причислить. Я люблю молодых девушек. Так что одари своей мерзостью тех, кто способен получить извращенное удовольствие от наказания такого недостойного и глупого существа, как ты». Удовлетворенный Захер Мазах откинулся в кресле. Леди в самом деле понимают, чего требует душа мазохиста.
0: «Друзья», — снова заговорил Сад, — «вас так много, что я просто не в силах назвать каждого. К счастью, наш стол в случае необходимости становится бесконечным, иначе нам не удалось бы усадить за него всех, кто сегодня пожелал принять участие в этой встрече. А теперь, господа, не пора ли выбрать тему разговора?»
1: «Ты же знаешь, на данном этапе существует только один больной вопрос, Сад», — вмешался Жиль де Рец.
0: «Я имею в виду возмутительное, упадочное состояние, в которое по вине дьявола пришло зло».
2: «Да, именно о зле я бы хотел с вами сегодня поговорить», — кивнул Сад.
0: «Братья и сестры, мы слишком долго терпели этот изнеженный и смехотворный ад. Оглянитесь по сторонам. Что нас окружает? Что происходит в аду? Идет война, дрянная и абсолютно безликая. Кстати, с каких пор война стала считаться злом? Да, война приносит ужасные страдания, но разве в ней заключено зло?
2: На сей счет ни у кого и никогда не возникало сомнений. Кроме того, нам удалось обнаружить, что в аду полно политических партий, преследующих самые разные цели, совсем как на Земле. Друзья мои, я со всей серьезностью заявляю, нам необходим настоящий ад. Место, где царят извращенное зло и жестокость. Зачем нам жалкий, дрянной, низкосортный ад, где мы с вами находимся?
0: «Правильно, правильно!» — завопили собравшиеся.
1: Десад подождал, пока стихнут аплодисменты, потом снова заговорил.
0: «Поэтому, друзья мои, я предлагаю создать боевую группу, которая посвятит все силы тому, чтобы сделать ад действительно адским местом».
1: «А что, если дьяволу это не понравится?» — осведомился Оскар Уайльд с дальнего конца стола.
0: «Ну, тем хуже для него. Если он отстает от времени, его следует сместить».
2: «Свергнуть сатану в его собственном аду», — задумчиво проговорил Захер Мазах. «Какая выдающаяся мысль!»
1: «Меньшего я от себя и не ждал», — заметил Десад.
0: Глава 12.
1: Сад и Рец остались вдвоем после того, как совещание закончилось. Они сидели на балконе номера сада в мотеле «Последний шанс». Маркиз устроился на плетеном стуле, а Рец в мягком кресле, который вытащил на балкон. Вечер выдался тихим. Солнце, похожее на расплавленный огненный диск, недавно зашло. Синее небо быстро темнело, лишь на далеком горизонте виднелась пурпурная полоса заката.
0: «Ты часто вспоминаешь о прежних временах?» — спросил Сад у Реца.
1: «Иногда», — ответил Рец. «А ты?»
0: «Тоже.
1: Иногда». Сад раскурил глиняную трубку, которую ему дал Леопольд, сделал несколько долгих затяжек.
0: «Знаешь, то, что мы делали ради удовольствия... Ты понимаешь, о чем я говорю?»
1: «Да», — со вздохом ответил Рец, предвидя следующие слова Сада.
0: «В действительности наши поступки нельзя оправдать», — сказал Сад.
1: «Да», — согласился Рец.
0: «Наверное, нельзя».
2: «Но когда все говорят, будто мы делали то, что делали только для удовольствия, как если бы речь шла о малозначительном импульсе, который легко подчиняется воле, просто мы не пожелали его контролировать, как мало нас понимают».
1: «Угу», — согласился с ним Рец.
2: «Они не знают, что им не дано было познать истинное наслаждение тем, что судят и клеймят нас. Их жалкими страстишками так легко управлять. Они никогда не выходили за рамки закона ради того, чтобы попробовать нечто необыкновенное».
0: «Ты прав, мой дорогой маркиз», — кивнул Рец.
2: «Мне кажется, ты собираешься кое-что по сему поводу предпринять».
0: «Да.
2: Теперь мы, наконец, оказались в самом месте, в таком месте, где то, о чем даже и помыслить нельзя законно. Что ж, мой дорогой друг, пора устроить настоящий ад в аду».
1: Глава 13.
3: «Что за дьявольщина происходит на самых нижних уровнях ада? Кто эти парни? Надеюсь, мне удастся передать свое сообщение. Телеграфные столбы, кажется, еще стоят». «Неприятности начались с типов, которые появлялись и исчезали в разных местах, выдавая себя за министрелей, проституток и наемников, ищущих работу. Понимаете, они постоянно проникали в зоны военных действий, словно войны и нет. Да, время от времени они подрывались на минах, их убивали из автоматов и пулеметов, в них швыряли гранаты, сжигали напалмом, кололи короткими мечами и копьями или уничтожали при помощи другого оружия, которым ваше незнающее милосердие и расточительность снабдило нас. Но таким способом нам мало от кого удалось избавиться. Остальные оказались худшими из воюющих в городах партизан, подозрительными личностями, у которых нет цели. Им даже не знакома анархия. Можете себе представить, господин, у них отсутствуют какие бы то ни было политические взгляды. Зато они рассуждают о религии. И все время твердят, пока мы в аду, превратим это место в настоящий ад. Однако, мне кажется, они стремятся к чему-то другому, господин. В действительности они весьма презрительно отзываются о вашей модели ада и не принимают наших теорий о смысле наказания. Они говорят, может быть, он падший ангел. Ну и что из того? Тот, кто однажды был ангелом, всегда им остается, я так считаю. А мы, утверждают они, никогда ангелами не были. У нас нет ни малейшей склонности к искуплению грехов. А теперь скажите откровенно, кто из нас надежнее, когда речь идет о проблемах проклятия? Так называемый падший ангел или мы худшие из худших? Вы, конечно, прекрасно понимаете, господин, что их рассуждение типичный детский лепет, хотя некоторым он кажется убедительным. Кое-кто из наших граждан, как мне представляется, устал от безнадежности происходящего. Война и смерть, возрождение и война и так далее. Один и тот же круг, как они говорят. Де Сад со своими вульгарными легионами, жаждущие крови французов, начинает казаться нашему населению личностью интересной и достойной уважения. У них появляется шанс, мол, если уж мы не можем стать хорошими, будем по-настоящему плохими. Они получают возможность заработать новое проклятие, что кажется им еще более привлекательным, чем просто терпеть наказание за грехи, о которых они уже успели забыть. Я не стал привлекать к этому вопросу вашего августейшего внимания, господин, однако создается впечатление, что наметилась вполне определенная тенденция. Истерия охватывает толпы, когда появляются Сад и его прихлебатели. Они устраивают многолюдные представления, только их спектакли — это нечто непристойное и извращенное. Я посылаю видеозапись одного такого выступления, чтобы вы сами убедились в справедливости моих слов. Они готовят своих последователей к следующему этапу — пыткам, казням, бессмысленным убийствам. Отвратительные маски и картины сменяют друг друга. Перед зрителями предстает великий гениоль ада, являя им свое тошнотворное лицо. Боюсь, что я сам впадаю в истерическое состояние. Сейчас я попытаюсь взять себя в руки в надежде, что мое сообщение до вас дойдет. Вся охрана сторожевого поста разбежалась. Их привлек лозунг Сада «Убьем всех, кто не с нами». А потом они примутся за своих. Милорд, в дверь стучат. Я успел отправить вам свое послание, но уже слышу удары топоров. Они рубят телеграфные столбы. А ведь я говорил вам, что их следует спрятать под землей. Они прорвались. Кровавые руки тянутся ко мне. Я отчаянно нажимаю на телеграфный ключ. Они набрасываются на меня, рвут одежду, сверкают ножи. Передача прервалась.

0: Глава 14. Верховное командование понимало, что не следует докучать сатане проблемами, связанными с Десадом. Сатана предпочитал самостоятельно решать все возникающие вопросы. Именно по этой причине он и получил свой пост много лет назад. И застрял здесь благодаря особым достоинствам или из-за совершенных ошибок. Верховное командование хотело, чтобы он сотворил чудо.
1: Какого дьявола?
0: Дактис, недавно назначенный лейтенантом в дивизион военных тайн врага департамента антиразведки, стоял и смотрел на командующего.
2: «Почему бы вам в самом деле не сотворить чудо?» — не унимался Дактис. «Все здесь создано вами. Вы можете сделать с ним, что пожелаете».
1: «Сравнять ад с землей не входит в мои планы», — ответил сатана. «Более того, даже если такое решение возможно, теоретически, в нем таится ловушка. Уничтожение моего творения равносильно признанию собственной неспособности разобраться в ситуации, которую я сам и сочинил. Нет, Дактис, существуют другие варианты выхода из кризиса».
2: «Могу ли я поинтересоваться, что у вас на уме, повелитель?»
3: «До сих пор войска, которые мы бросали против неприятеля, ничего не добились.
2: Повстанцы разбегаются, смешиваются с населением и через короткое время появляются в другом месте».
1: «Разве регулярные войска могут сражаться против армии безумцев под предводительством сумасшедшего романиста? Чтобы одержать победу, нам необходимо выставить против них своего писателя».
0: Дактис задумался. «Да, сир. Интересная мысль. Десад является символом.
1: Значит, и нам следует создать собственный символ, и тогда мы сумеем с ними справиться. Кого вы предполагаете использовать?»
0: Сатана улыбнулся.
1: «Спроси Бодлера, не хочет ли он нанести мне визит. Конечно, как только у него появится свободное время».

0: В эфире станция 2000, модель для сборки. Роберт Шекли. Место, где царит зло. Глава 15. Смотрите. Из классического подразделения ада поднимается архилох. Было принято решение, что там для него самое подходящее место. В конце концов, он из 740 года до нашей эры. Иными словами, появился на свет всего лишь на 300 лет позже Гомера. Хотя сейчас о нем почти никто не вспоминает, в течение нескольких тысячелетий архилох считался одним из самых лучших поэтов, когда-либо родившихся в стране великих поэтов. При жизни у него имелось две профессии – поэт и наемник. Его оружием было копье из ясеня, в те времена считавшееся самым эффективным. И вот архилох покинул классический уровень ада и приближается к нам. Его там не переносили. Он изобрел сатиру и весьма в ней преуспел. Смеялся над Персефоной, смеялся над Платоном. Архилох не мог относиться к аду серьезно. Он решил подняться наверх и посмотреть, что происходит на других уровнях. Сивилла предупредила, что ему не следует даже пытаться. «Конечно, можешь идти, если хочешь. Однако твое место здесь. Все-таки неплохо иметь свой собственный классический ад». «Меня тошнит от мрачных кипарисов», — ответил архилох. «Меня тошнит от сувлаки, я хочу съесть что-нибудь другое. Меня тошнит от хвастливой болтовни Ахиллеса. Меня тошнит от Елены, которая все время важничает. Меня тошнит от того, что здесь нет войны. Война — моя профессия, война — любовь и поэзия. Мне необходимо попасть туда, где хоть что-нибудь происходит». Так архилох покинул свой ад. Он направился по проходу, ведущему мимо коринфских колонн, мимо древней статуи Аполлона. В некотором смысле невозможно рассказать о том, что произошло дальше. Великий воин появляется из тумана времени. В этих краях он оказался самым старым, ему пришлось пройти долгий путь. Необходимо хотя бы немного уважать тех, кто умер так давно. Их тут совсем не так много. Архилох. Мы так мало знаем о нем. Как он отреагирует на современность? Прежде всего заметит, что все механизировано. Затем обратит внимание на новые эффективные способы убийства людей и на серую скучную форму. Ничего общего с яркими одеяниями, к которым он привык. Архилох прошел по палаточному армейскому лагерю. Это были люди Августа, много римлян и итальянцев из различных временных периодов, решившие служить под знаменами Цезаря. Профессиональные солдаты, сразу же признавшие в архилохе своего. Когда же выяснилось, что он может читать поразительно красивые, иногда остроумные, дерзкие стихи, где чуть не каждое слово «проклятие», ну, тут уж его с радостью стали принимать в каждом лагере. Военные поэты всегда становятся любимцами армии. Спросите у Киплинга. К тому же архилох был одним из тех, человеком, обладавшим врожденной способностью держать в руках оружие, легко овладевал новыми методами убийства и как губка впитывал полезную информацию. Неважно, поступала она от скифов или от итальянских мечников, живших через тысячу лет после его смерти. Оружие менялось, но основные принципы оставались прежними. Архилох чувствовал себя гораздо лучше на этом уровне ада. Множество армий, постоянные стычки, в то время как в классическом аду царили равнодушие и скука. Ему потребовалось совсем немного времени, чтобы адаптироваться к новой ситуации. Однажды, шагая по одной из главных дорог к Сории, он наткнулся на лагерь странных, похожих на цыган, людей. Они пригласили его перекусить, и архилох, привыкший к дружелюбному отношению солдат, приблизился, ничего не подозревая. Высокий, худой мужчина, подозвавший его, был одет в длинную черную куртку. Шляпу он надвинул на глаза. Архилох сразу понял, что имеет дело с дурным человеком, и потому приближался с осторожностью, а потом быстро отступил назад, потому что... Просто потому. Глава 16. «Мудрый человек, — заметил Верлен, — подготовился бы к тому дню, когда его мудрость может быть оценена по достоинству. Нет, я имею в виду нечто другое, но вы меня поняли». Верлен продолжал говорить. Обычные вещи, которые болтают французские поэты. Впрочем, на старом добром острове Сент-Луисе все были французскими поэтами. Все истинные французы, кроме рассказчика. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду. Так вот, Бодлер отложил трубку с опиумом. Ему приходилось постоянно затягиваться, чтобы она не погасла. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду. И сказал: «О чем это вы тут рассуждаете? Неужели я что-то должен сделать с садом?» «Так мне велел передать тебе сатана», — ответил Верлен. «Тут наверняка какая-то ошибка.
1: Он утверждает, будто с поэтом должен сражаться поэт.
0: Он считает Де Сада поэтом, мой бог.
2: Сатану, наверное, сюда сослали из-за его литературных взглядов.
0: Неплохо сказано, проговорил Верлен.
1: Дело в том, что придется придумать способ разобраться с Де Садом.
2: Я не воин, возмутился Бодляр. Когда-то военное искусство было делом индивидуальным. В те времена я им, возможно, заинтересовался бы, если не по какой-нибудь иной причине, так ради извращенного любопытства. Но сейчас наступил век огромных армий. У солдат вульгарные литературные вкусы, и я не желаю иметь с ними ничего общего.
1: Сатана просил тебя напомнить, что ты говорил о своей любви к созданной им копии Парижа, будто бы тебе здесь нравится.
2: Ну да, конечно.
1: Тебе, вероятно, совсем не доставит такого же удовольствия другие места проживания. Например, Восточный ад, где поселился маркиз де Сад.
2: В самом деле?
1: В таком случае вряд ли стоит винить беднягу за то, что он поднял восстание. Пожалуйста, перестань насмешничать, нахмурился Верлен. Давай говорить серьезно. Необходимо что-то предпринять, иначе мы лишимся нашего уютного островка. Поверь, тебе сам совсем не понравится, Шарль.
2: «Да, пожалуй», — отозвался Бодлер, вспомнив видения ада, которые посещали его до того, как он здесь оказался.
0: «Ладно, вижу положение серьезное.
1: Сатана действительно рассчитывает, что мы можем подавить восстание?
2: Он нам дал какую-нибудь армию? А как насчет воздушной поддержки? В наши дни никто и не помышлял о таких возможностях. Цезарь будет с нами сотрудничать? Вьетконг?»
0: «Ты задаешь слишком много вопросов», — ответил Верлен.
2: «Тебе следует назначить человека, который бы их решал».
1: «Ну что ж, Поль, вот и займись этим».
2: «Чем займись?» — осведомился Верлен.
0: Бодлер потер лоб. «Не пытайся сбить меня с толку. Сделай то, о чем я сейчас просил».
1: «Я не помню», — проворчал Верлен.
2: «Ну, я тоже», — вздохнул Бодлер.
0: «Чрезвычайно необходимо найти кого-нибудь, кто будет в состоянии уследить за происходящим. В противном случае даже самая лучшая стратегия не принесет желаемого результата».
3: Высокий, плотный мужчина с волосами до плеч, который удерживала серебряная цепочка, повернулся к ним и опустил газету. «Я полагаю, пришла пора упомянуть, что разговор происходил в пивной Лип». Ее по многочисленным просьбам обитателя этого уголка ада сатана перенес с бульвара Сен-Жермен на остров Сент-Луис.
4: «Прошу меня простить, я совершенно случайно подслушал ваш разговор. Если вам требуется солдат, способный решать практические вопросы, то я тот человек, который вам нужен».
3: Бодлер и Верлен обменялись презрительными взглядами.
1: «А как вас зовут, мсье?»
4: «Архилох».
1: «Архилох, а как дальше?» — поинтересовался Бодлер. «Или Архилох — ваша фамилия?»
4: «Архилох и больше ничего. Я из классического периода, там давали только одно имя. Платон, Аристотель, Гомер. Вот такая компания».
1: «В самом деле?» — спросил Бодлер. «Мне кажется, я ничего о вас не слышу».
4: «К 20-му столетию меня забыли. Видите ли, я поэт».
1: «Верно», — вмешался Верлен, — «я что-то припоминаю определенно. Около 750 года до нашей эры».
4: «Точнее, 740 год», — кивнул Архилох. «Вы почти угадали».
0: «Он поэт и наемный солдат», — продолжал Верлен. «Какой фантастический шанс! Этот парень не просто из классического периода, у него есть класс, Шарль».
4: «Меня он вполне устраивает», — заявил Бодлер. «Полагаю, для краткости его следует называть Арчи».
0: «Вы были наемником, Арчи?»
4: «Профессиональным, всю жизнь. В середине 700-х годов для хорошего гоплита было полно работы».
0: «Отлично. Значит, вы возьмете на себя командование контратакой, или как там это у вас называется, в войне с Садом и его вульгарной компанией?»
3: Архилох покачал головой.
4: «Нет, не мое дело вести в бой все войско. Командир отделения — вот моя должность. Могу командовать взводом, в крайнем случае полком. Но большая армия, тут я не справлюсь. Отдайте мне один из ваших атакующих отрядов».
0: «С удовольствием», — согласился Бодлер. «Как только у нас появится такой отряд. Сначала нам необходимо найти человека, который поведет нас за собой. Вы начальника необходимого уровня, умелого стратега, практичного и мудрого, сильного и уверенного в себе».
3: В этот момент дверь открылась, и в пивную вошел мужчина, одетый как американец 19-го столетия. Длинная черная куртка, белый шейный платок и узкие брюки. Черноволосый, хрупкого телосложения, нервное лицо, скорее всего, холерический темперамент.
4: «Простите», — начал незнакомец, обращаясь к собравшимся. «Не хотелось бы вам мешать, но мне намекнули, что здесь я найду мистера Бодлера».
1: Бодлер поднялся из-за стола. «Я Бодлер. Что вы от меня хотите?»
4: «Всего лишь поблагодарить за прекрасный перевод моих рассказов на французский язык».
5: Бодлер удивленно уставился на пришельца. «Значит, вы...»
6: «Да, Эдгар Аллан По, к вашим услугам».

0: старой девушке. У По это предложение вызвало отвращение. Однако Бодлер решил, что следует познакомить его со своими друзьями Верленом, Малларме и Рембо. Сюрреалистам чрезвычайно повезло. Тут есть и парочка наших приятелей-художников. А главное, здание, как вы, наверное, догадались, построил Гауди. А вот человек, с которым я не имел удовольствия быть знакомым при жизни, Жоан Миро. Кстати, вот в том в углу устроился Дебюсси. У нас свой клуб. Мы будем рады, если вы согласитесь к нам присоединиться, мистер По. Если только не захотите остаться со своими друзьями.
1: С какими друзьями? Вы же знаете, они при жизни постоянно меня унижали. Гаторн, Лонгфелло, Уитьер и вся их компания. Фенимор Купер сначала здесь со мной дружил, а потом увидел, как я смеялся, читая эссе Марка Твена «Литературные преступления Фенимора Купера», возможно, самое изящное литературное обвинительное заключение. С тех пор он со мной не разговаривает.
0: «Кто такой этот ваш Марк Твен?» — спросил Бодлер.
1: «Он стал известен уже после вашей смерти. Здесь я его не видел. Наверное, сидит где-нибудь в тюрьме и рассказывает анекдоты».
0: «Нам бы он, возможно, пригодился. Должен признать, что мы попали в весьма трудное положение».
1: «А в чем дело?»
0: «Нужно что-то срочно предпринять с Десадом и его армией. Армия освобождения через добровольное принятие боли. АОЧДПБ. Иначе...»
1: «Да-да».
0: «Иначе мы потеряем сие уютное местечко, и нам придется сражаться и умирать самым отвратительным образом, как и всем остальным обитателям ада».
1: По огляделся по сторонам и услышал шум сражения. Звуки доносились с экрана одного из больших телевизоров. В клубе убийц всегда передавали самые свежие новости. Эдгар По изумленно уставился на экран. Тела людей разлетались в разные стороны. Их смерть выглядела болезненной и отвратительной.
2: «Но что мы можем предпринять против Десада? Если сатана не в силах с ним справиться, какие же у нас шансы?»
0: «Ну, сатана, несомненно, способен с ним разобраться. Но он хочет, чтобы Десадом занялись мы. Иначе
1: что?»
0: «Для начала изгнание».
1: «Куда?»
0: «Не имеет значения. Здесь единственное приятное место во всем аду. Вы еще где-нибудь побывали?»
1: «Нет, благодарю вас», — ответил По. «Но вполне могу себе представить».
0: «Мы хотим сохранить наш островок.
1: И неудивительно.
0: Вы нам поможете?»
1: «С удовольствием», — сразу согласился По. «Я всегда мечтал жить в Париже. Что от меня требуется?»
0: «Взять на себя командование нашей армии», — объявил Бодлер.
1: «Я боялся, что вы меня именно об этом и попросите», — сказал По.
0: «Боялись? Вы виргинец, мистер По, а в жилах жителей тех краев течет кровь воинов, дар земли своих сыновьям, рожденным на гасиендах, что окружены глубокими тернистыми оврагами, в которых рыщут индейцы». По некоторое время смотрел на него, а потом заявил:
1: «Должен вам сказать, сэр, что хотя топография Виргинии довольно отличается в разных районах, оврагов там нигде нет».
0: «Я принимаю ваше уточнение, сэр.
1: Однако виргинцы действительно весьма воинственный народ».
0: «Так я и предполагал», — кивнул Бодлер.
1: «Если вы серьезно предлагаете мне командование», — промолвил По, «то я принимаю его, хотя бы для того, чтобы поупражняться в логических рассуждениях».
0: Глава 18. По все делал тщательно, качество, которое Бодлер в людях чрезвычайно высоко ценил. Он сказал, что намерен прибегнуть к логическим рассуждениям для разрешения проблемы. Именно так и собираюсь поступить. Он попросил и тут же получил отдельный кабинет, перья и пергамент. У них было слишком мало времени, чтобы учить его пользоваться компьютером или хотя бы объяснить, что компьютер собой представляет. Запас настойки опия, вина и черного кофе. Затем писатель закрылся в кабинете, дабы обдумать ситуацию. Время от времени он звонил Бодлеру и задавал ему вопросы.
3: «Как вы называете штуки, которые, летают по воздуху?»
0: «Аэропланы, друг мой».
3: «Так, а танки — устройства, которые ездят по земле?»
0: «Верно».
3: «Бомба, убивающая все вокруг, а затем на многие годы отравляющая почву, атомная, правильно?»
0: «Точно», — сказал Бодлер.
3: «Кажется, я во всем разобрался», — проговорил По.
0: Он вернулся к анализу внутренней ситуации. Попросил переключить телевизор на новости, которые должны были показывать в 24 часа. По слушал и быстро оценивал общую ситуацию. И, наконец, понял, что происходит. Чуть покачиваясь, направился к двери, открыл ее, вышел к дожидавшимся его поэтам-символистам, которые собрались в игровой комнате и даже сейчас, дожидаясь результата изысканий, поиграли в бильярд.
3: «Теперь вы знаете?» — спросил Бодлер.
1: «Найдите по-настоящему хорошего генерала. В аду их полно».
0: «Кого бы вы предложили?»
1: «Я плохо знаю современный мир. Раньше лучшим считался Александр. Неплохо, если бы удалось найти Юлия Цезаря или Ганнибала. Любой из них подойдет».
0: «Тут их нет».
1: «А кто же есть?»

Они просмотрели список. Например, Леонид или Велизарий. А как насчет Роберта Гли или Гранта? У меня на примере есть подходящая кандидатура. Мы вместе сидели в яме. Давайте я вас к нему отведу. И они отправились к Джеронимо.

0: Глава 19. Сад сказал Мазаху.
1: Просто бессмыслица. Как, говоришь, звучит их боевой клич? Сэр, они собираются изгнать зло из ада.
2: Чушь. Ад по определению место, где царит зло.
1: Да, сэр, они знают и чувствуют, что должны подчиниться тому, с чем не в силах справиться, иными словами, обстоятельствам, в которых оказались. Однако они считают, что должны избавиться от человеческого зла, а не от демонического.
0: Хотят избавиться от человеческого зла? В самом деле?
1: Им кажется, будто во Вселенной и без того достаточно зла, и люди его только усугубляют.
0: Сборище трусливых неженок. Почему, черт возьми, они не понимают простой истины? Кроме того, что зло имеет моральное право на существование, оно еще и справедливо. Аппетиты, мой дорогой друг, должны быть удовлетворены любой ценой.
1: Совершенно верно, сэр.
0: А что может удовлетворить аппетит лучше, чем порка какой-нибудь беспомощной и невинной дамы, верно? Оба радостно заулыбались.
3: Глава 20.
0: Лиззи Борден не была уверена, что согласна с ними. Она многому научилась у Сада. Когда она только прибыла в ад, ее переполнял стыд. Лиззи действительно не могла точно вспомнить, что произошло в тот день в 1878 году в Фолл-Ривер, Массачусетс. «Не обманывай меня», — сказал Сад. «Не имеет ни малейшего значения, помнишь ты это или нет. Тебе прекрасно известно, что ты это сделала».
4: «Я не помню, но, наверное, действительно совершила то, о чем вы говорите».
0: «В любом случае, ты не должна отворачиваться от своего поступка». «Гордись чудовищностью содеянного, девочка. Любить родителей может каждый. Но только исключительная личность способна отбросить социальные условности, взять топор и сделать с ними то, чего они, несомненно, заслужили».
4: «А почему они заслужили смерть?»
0: «Жертва всегда заслуживает смерти. Лишь тот, кто заслуживает смерти, становится жертвой. Несмотря на все возражения, жертву влечет к преступлению не меньше, чем убийцу. Они сообщники, убийца и жертва, палач и осужденный. Способность наслаждаться болью других отличает нас от наивных существ, которые продолжают жить в согласии с природой, не ведая о том, что в мире существует весьма изощренное удовольствие. Ты обладательница замечательной репутации, Лиззи. Ты просто легендарная фигура. Пожалуйста, не перечеркивай всего этого покаянием. Не отворачивайся от своего великого деяния только потому, что обстоятельства сложились не лучшим образом».
4: «Не лучшим образом? Я в аду. Что может быть хуже?»
0: «Ад — твой новый дом, малышка. Тебе необходимо к нему привыкнуть».
4: «Вряд ли у меня получится. Знаю, должно быть, я их убила, но от вида крови я падаю в обморок».
0: «Пойдем со мной», — сказал Сад. «Будем привыкать постепенно. Тебе когда-нибудь удавалось рассечь жабу надвое тесаком?»
4: «Господи, нет!»
0: «Ну так следуй за мной. Это ужасно забавно».
3: Глава 21. Сначала подобные развлечения действительно пришлись Лиззи по нраву, все до единого. Сад был настоящим энтузиастом и просто обожал мучить людей или животных, если людей под рукой не оказывалось. Лиззи шла за ним словно в полусне и со стыдом понимала, у нее хватало честности себе в этом признаться, что ей многое нравится. Сначала. Было странно смотреть на страдания других и смеяться над ними. Так всегда поступал Сад. Мазах визгливо хихикал, Лиззи он раздражал. Но хуже всего, что вскоре чужая боль перестала ее развлекать. Лиззи вдруг поняла, что ей становится скучно. Столько внимания и какой-то боли. Сад проводил почти все время с недалеким октавом Мирабо, и все лишь потому, что сад пыток де Сада являлся величайшим произведением, когда-либо увидевшим свет. Французская утонченность и декаданс начали действовать ей на нервы. Самая обычная деревенская девушка Лиззи тосковала по таким же простым людям, американцам, но они не желали с ней разговаривать. Какая несправедливость. Лицемеры. Они убивались вокруг Лукреции Борджиа, которая, возможно, убила больше людей, чем Лиззи удалось узнать за всю свою жизнь. Все словно с ума посходили по поводу графини Эстергази в старые добрые времена в Трансильвании, купавшейся в крови юных деревенских девушек. Такие народу нравятся. Если ты иностранка и у тебя есть титул, значит, ты выдающаяся личность. А вот когда дело доходило до Лиззи и ее двух паршивых убийств, вне всякого сомнения, ее считали очень дурной. Впрочем, есть еще одна компания французов. Символисты или сюрреалисты, или как их там, возле которых все время болтается мистер По. Они писали безумные рассказы и рисовали безумные картины. Даже их музыка звучит как-то не по-людски. Но с ними весело. Они все время торчат в кафе, наполняя воздух ароматами вина и табака и веселым смехом, когда им удается сразить кого-нибудь остроумным замечанием. Глава 22. Гробовщик не хотел наносить удар или думать о бунте, потому что сохранял лояльность к заведению, иными словами, к сатане. Однако из-за последних неприятностей забот у него значительно прибавилось. Трупы падали из трубы, словно горошины в амбар. Что еще хуже, они оказывались в ужасном состоянии. Помощникам приходилось тратить кучу времени, чтобы привести их в порядок. Порой сначала появлялись конечности, а потом головы и все остальное. Иногда у помощников было так много работы, что они не могли отложить в сторону частично собранные торсы, чтобы дождаться какой-нибудь детали. И потому латали их при помощи того, что оказывалось под рукой. Именно тогда и появился новый класс мертвецов – перепутанные. Составные тела, где неясно, какое из множества физических компонентов является доминирующим. «Поколение бормочущих» назвал их гробовщик и снова попытался добраться до сатаны по линии экстренной связи. Сатана не ответил на его вызов, даже коммутатор никак не отреагировал. Глава 23. Лиззи сама не понимала, почему общается с садом. Возможно, потому что он проявил к ней сочувствие. Она и в самом деле не ведала, куда податься. Однако ей с самого начала было ясно, что ад — совсем неподходящее место для дамы, даже для дамы, убившей своих родителей топором. Обвинение, которое так никто и не смог доказать в суде. Лиззи умерла в 1927 году в возрасте 67 лет. Вернувшись к жизни, она обнаружила, что стала намного моложе. Сатана нередко так поступал, поскольку не хотел, чтобы по аду разгуливали одни только старики. К тому же ему нравилось видеть рядом с собой знаменитости в расцвете лет. Лиззи полагала, что ей около 30. Может быть, чуть меньше. Но хотя сатана, точнее его подручные отвратительные гробовщики и их босс сделали ее моложе, красивее, чем при жизни, она не стала. Если уж на то пошло, привлекательности даже поубавилось. Лиззи долго и придирчиво изучала себя в зеркале. Кажется, нос теперь немножко длиннее, чем она помнила. А маленький прыщ за левым ухом, разве нужно было его восстанавливать? Могли бы еще и бюст увеличить с вызовом, подумала она. Лиззи гордилась собой за то, что сумела произнести это слово вслух. В конце концов, она ведь в аду. Уж можно не сомневаться, вульгарность здесь норма жизни. Только не надо думать, что она собирается опускаться до вульгарности. Лиззи отправилась в восточный ад вместе с садом, хотя их и не связывали близкие отношения. Старая дева из Массачусетса испытывала отвращение, глядя на изломанное, горькое и безумное лицо маркиза. Ее раздражала привычка спутника хихикать и потирать руки. И то, что у него был вид человека, практически ставшего рабом своей мании. Для сада же Лиззи не существовала как женщина. Она совсем не походила на Жустину или какую-нибудь другую героиню-жертву из его многочисленных произведений. Лиззи нашла пансион, которым заправляла симпатичная француженка по имени Шарлотта Карде, убившая французского революционера Марата. Она часто говорила о своем женихе, которого звали не тот Дантин, не тот Дантон. Акцент у Карде был довольно необычным, а жениха никогда не оказывалось на месте. Вот так любовь. Казалось, мисс Карде совершенно не переживает из-за того, что попала в такое отвратительное место. Однако Лиззи знала, что внешность иногда бывает обманчивой. Ведь отнюдь не все из тех, кого она до сих пор встречала в аду, на первый взгляд казались подходящими кандидатурами для того, чтобы здесь находиться. А еще она с разочарованием обнаружила тут множество священников самых разнообразных конфессий и вероисповеданий, которые по-прежнему рядились в свои традиционные одеяния и разгуливали по окрестностям, явно не испытывая никаких угрызений совести. Сначала в новом аду Лиззи понравилось. Обнаружив, что местные жители считают ее знаменитостью, она никак не могла понять, почему, но со звездами так часто случается. Разве можно предугадать, когда тебя настигнет слава? Однако вскоре выяснилось, что ей не нравятся люди, с которыми приходится общаться. Некоторое время Лиззи надеялась, что она сможет подружиться с мисс Бонни, но ее ужасно раздражал дружок Бонни, Клайд Баррелл. А остальные того хуже. Подонки вроде красавчика Флойда, пулемета Келли, отца Кугана, Лу Геррига и тому подобные. Все, кто ее окружал, являлись преступниками при жизни. Лиззи никогда не считала себя преступницей, она ведь ничего не украла. И в глубине души верила, что воровство порой следует рассматривать как более тяжкое нарушение закона, чем убийство. Поэтому время для нее тянулось ужасно медленно. Пока однажды, исключительно от нечего делать, она не приняла участие в ежегодном пикнике благотворительного братства преступных безумцев.
1: Естественно, его придумал Де Сад, который просто обожал театр, любил ставить спектакли и организовывать зрелища. А его дружки сильно уступали ему в изобретательности и артистизме. И потому пикник, проводившийся, как только у кого-нибудь возникало такое желание, давал им возможность ставить свои пьесы, а всем остальным поесть жареного цыпленка с кукурузой и станцевать кадриль под музыку известного шумового оркестра. Эти типы были знамениты вовсе не тем, что исполняли музыку. Такой вердикт вынесла им мисс Лисси Борден. Однако плебсу они нравились. Именно тогда к ней подошел высокий молодой человек и спросил, не принести ли ей тарелку с цыпленком и стакан лимонада. Лиззи приняла его предложение, ей не хотелось самой подходить к столам с едой, потому что вокруг болталось слишком много пьянчук, и еще какие-то парни, называющие себя «адские ангелы», разъезжали на мотоциклах, надев на голову уродские шлемы с рогами и перьями. «Это было бы очень кстати», — ответила Лиззи. «Честно говоря, огромные волосатые типы на мотоциклах, кажется, я употребила правильное слово, выглядят довольно устрашающе». «Возможно, для кого-то да», — согласился с ней молодой человек, явно давая понять, что он к числу трусов не относится. «Интересно, как им удается доставать такие механизмы здесь, в плохом месте?» Лиззи до сих пор не могла заставить себя произнести слово «ад». «Я слышал», — ответил молодой человек, — «что сатана специально договорился с одним заводом на земле. Разрешите представиться, я Джесс Вудсон Джеймс». «Знаменитый Джесс Джеймс?» — удивилась Лиззи. «Клянусь вам именно. А кто вы, мадам?» «Мисс», — поправила его Лиззи. «Я мисс Лиззи Борден из Фолл-Ривер в Массачусетс. Я полагаю, что тоже являюсь довольно-таки известной личностью». «Боюсь, я умер прежде, чем вы родились», — ответил Джесс. «И потому ничего о вас не знаю. Я стараюсь узнавать все о людях, с которыми встречаюсь в аду, но это совсем непросто. Здесь так много народу, и нужно запомнить такое количество лиц». Настроенного Джесса было приятно посмотреть. Казалось, ему лет 25, небось и бриться еще приходится не чаще одного раза в неделю. День тянулся медленно. Долгий, длинный день в аду, когда даже сам дьявол не в состоянии придумать никаких гнусных развлечений, чтобы убить время. Лиззи и Джесс беседовали. Ближе к вечеру Джесс пригласил Лиззи Борден отобедать. «О, мистер Джеймс», — заявила Лиззи, — «вы только зря потратите время. Почему бы вам не позвать какую-нибудь из красивых женщин нас окружающих?» «Ну, — сказал Джесс, — дамы, о которых вы говорите, в основном иностранки с аристократическими титулами. Совсем не мой тип. Я простой деревенский парень, мисс Борден». «Фолл-Ривер в мое время был городом. Вам бы там не понравилось, мистер Джеймс». «Сомневаюсь, что наше прошлое так уж сильно отличается, мисс Борден. Вы выглядите и разговариваете, как деревенская леди, совсем не похожая на жительницу Бостона или Нью-Йорка». «Вот уж точно!» — вскричала Лиззи. «Мои родители выросли в деревне. Знаете, у нас была своя ферма, даже когда мы жили в Фолл-Ривер. Я часто помогала консервировать продукты и делать запасы на зиму». «Как бы мне хотелось поесть чего-нибудь настоящего!» — грустно проговорил Джесс. «Такое впечатление, что в аду работа на земле никого не прельщает. Здесь все только и делают, что дерутся и ругаются друг с другом. Времени хватает лишь на иностранную еду быстрого приготовления». Джесс чувствовал себя намного лучше, когда находился рядом с Лиззи. Вряд ли он смог бы сказать, почему. Красавицей ее не назовешь, простушка. Ничего особенного. Но возле Лиззи на Джесса снисходило ощущение покоя и мира. Она казалась такой рассудительной и здравомыслящей, а с тех пор, как он умер и пришел в себя в аду, Джесс Джеймс всегда хотел опереться на что-нибудь основательное. Ему не удалось найти никого из своих братьев. Он не винил сатану, понимая, что иначе и быть не может. Если ты возвращаешься к жизни в окружении родных, друзей и родных друзей, у тебя не остается времени на то, чтобы познакомиться с новыми людьми, которые постоянно сюда прибывают. Джесс чувствовал себя среди них ужасно. Казалось, все тут невероятно высокого о себе мнения. Расхаживают повсюду и хвастаются о том, какие они великие, в особенности французы. С точки зрения хитрого, жесткого деревенского парня, они слишком много на себя брали. Однако сейчас они были в моде, ими все увлекались громогласными грубиянами, французскими придурками с пронзительными голосами и великолепной коллекцией отбросов, собранных за 5000 лет или даже прибывших из более отдаленных времен, за 1 000 000 лет до Рождества Христова, когда первый разумный пещерный человек, такой, каким его сыграл Виктор Матью, поднял голову и швырнул в воздух кость, обозначившую начало истории а-ля Кубрик. По счастью, теперь рядом с ним Лиззи, и они могут разговаривать о жизни в деревне.
3: Кружки шитья, бросание подковы, сенокос и сбор урожая, приготовление индейки в день благодарения, катание на вазах с сеном и на санях, зерно для цыплят, пойло для свиней, Фолл-Ривер и Джоплин не очень отличались друг от друга. Города разделяют Америку, а деревни, наоборот, ее объединяют. Деревенские жители стараются держаться поближе друг к другу, ведь им нечего терять, кроме своих предрассудков. И Джесс начал ухаживать за мисс Лиззи. Именно в это время Сад занялся созданием своих ударных взводов и вступил в переговоры с Жаном Полем Сартром, убеждая того написать пропагандистские листовки, которые вдохновят легионы жителей ада и вернут их на консервативный путь полного ортодоксального проклятия. Не то чтобы Сартр верил в маркиза де Сада или его доктрины. Он был интеллектуальным и моральным противником всего, что защищал де Сад. Однако Сартр всегда отличался любопытством и обладал той поразительной отстраненностью истинного интеллектуала, что позволяет увидеть суть происходящего, причем без всяких там глупостей вроде морального одобрения или неодобрения, просто взгляд художника, изучающего материал. Проект де Сада заинтриговал Сартра. Ему стало интересно, чем закончится состязание между различными ипостасями зла. Себя же он рассматривал в качестве иностранного корреспондента и, поскольку бездействие было противно его натуре, писал небольшие пропагандистские листовки для Сада. Джесс наблюдал за происходящим холодными, ничего не выражающими синевато-серыми глазами миссурийца. Вскоре Саду и его банде придется покинуть Восточный Ад. Они еще недостаточно сильны, чтобы удержать свою территорию. Однако Восточный Ад останется центром сопротивления. И придет время принимать решение. Но Джесс решил твердо, он обязательно присмотрит за мисс Лиззи Борден. Сейчас здесь тихо. Откуда ей знать, как все поменяется, когда начинается война? Джесс понимал, что такое война. Ему было известно, что в сторону Восточного Ада движется армия, которую возглавляет мистер Эдгар Аллан По. Его поддерживают целая куча европейских знаменитостей и множество известных французских поэтов. Два центра противостояния — Новый Париж и Восточный Ад. Они не соприкасались между собой. Их разделяли другие земли. Между ними высились Карпаты, где находился новый, недавно открытый участок ада. По туннелю можно было попасть в новый ад. Из двух главных центров и отправлялись агенты, в задачу которых входило вербовать сторонников. Роберт Шекли. Место, где царит зло. Глава 24. «Ты шутишь?» — спросил Джеронимо. «Зачем мне воевать с бандой бледнолицых? Французских бледнолицых, если на то пошло». Джеронимо давно воспитывал в себе смирение. В аду для него не осталось сюрпризов. Ад оказался менее болезненным и отвратительным, чем он ожидал. «Я могу назвать достойную причину». «И какова же она?» «Ты попытаешься убедить Сада в том, что существует нечто более сильное, чем стремление к боли и смерти». «И ты говоришь это мне? Индейцу из племени Апачи?» «Иногда апачи проявляли жестокость, совсем как Сад. Порой они истязали свои жертвы гораздо более изуверскими способами, чем маркиз де Сад. Но апачи обладали тем, чего нет у Сада и его людей». «Чем именно?» «Ты сам мне об этом скажешь, Джеронимо, потому что знаешь». Джеронимо надолго погрузился в размышления.

0: Глава 25. Мисс Лиззи Борден спала очень чутко, часто мучаясь кошмарами, особенно с тех пор, как она поселилась в восточном аду. Ее посещали три варианта снов. Нервные короткие эпизоды с мышами, долгие сны о том, как она тонет в океане, алом от крови, странные видения, в которых она смеется и танцует с человеком, чье лицо не может вспомнить, когда просыпается. Последний сон посещал Лиззи чаще всего. Именно это видение заставило ее проснуться во мраке ночи, как раз перед тем, как раздался негромкий стук в ее окно. В местах вроде восточного ада дама должна уметь за себя постоять, поэтому Лиззи встала с кровати, накинула халат и быстро подошла к шкафу. В сумочке у нее лежал небольшой двуствольный пистолет. Заряженный. Лиззи взвела курки. Затем, когда снова послышался стук, подошла к окну. И увидела Джесса Джеймса. Лунный свет заливал его лицо с мелкими чертами. Лиззи была немного встревожена и приятно взволнована, поскольку в последние дни заметила, что он уделяет ей особое внимание. Более того, каждый его взгляд, каждое слово заняли почетное место в требнике ее сердца. Она распахнула окно и собралась уже отчитать его самым строжайшим образом, однако Джесс ее опередил. «Мисс Лиззи, прошу прощения за то, что врываюсь среди ночи. Но мне удалось кое-что выяснить. Здесь, в Восточном Аду, намечается большое сражение. Я собираюсь убраться отсюда подальше, поскольку маркиз Садди не внушает мне доверия. Он не тот командир, которым следует гордиться. Я ничего не знаю о тех, кто на нас нападает, но они не имеют никаких прав на меня или на вас, поэтому я хочу предложить вам мою надежную и уважительную защиту». «Я с радостью ее приму, естественно, мистер Джеймс», — ответила Лиззи. «Но что вы намерены делать?» «Мисс Лиззи, я не могу предложить ничего лучше, чем удрать отсюда и как можно быстрее. Прямо сейчас. Потому что через пару часов из Восточного Ада можно будет выбраться только на катафалке».
1: «Боже мой!» — воскликнула Лиззи. «Я не могу вот так просто уйти. Мне необходимо собраться. Я вовсе не уверена, что нам следует спешить».
0: «Мисс Лиззи, вот что я вам скажу. Одевайтесь поскорее, возьмите с собой маленькую сумку и пойдемте к перевалу Орла. Там у меня стоит запряженная двуколка. Если к рассвету ничего не произойдет, я признаю себя самым большим дураком в наших краях и отвезу вас обратно домой».
1: Лиззи зашла за ширму и торопливо оделась. Ей не очень верилось, что опасность действительно настолько серьезна, как утверждает мистер Джеймс. Скорее, он поступает так, чтобы увеличить собственную значимость в ее глазах. В результате она окажется ему обязанной.
0: «Я был бы вам весьма признателен, если бы вы поторопились», — сказал через некоторое время Джесс, когда она принялась зашнуровывать корсет, путаясь в темноте.
1: «Я думаю, мистер Джеймс», — заявила Лиззи, — «вы ведете себя слишком фамильярно. Вы поставили в известность мистера Садда о своих подозрениях?»
0: «Нет, Лиззи, не поставил».
1: «Почему же? Дрянной способ отплатить ему за гостеприимство».
0: «Ну, это уж слишком», — покачал головой Джесс. Потом стукнул себя кулаком по бедру и усмехнулся. «Чудесный мистер Садди кормит нас, считает частью своей армии и рассчитывает, что мы будем сражаться за него, когда парни из другого лагеря переберутся через гору. Хм. Если честно, Лиззи, вы ведь совсем не знаете, какая она политика в наших краях».
1: «Ну, — подумала Лиззи, — это уже дерзость». Она знала, что должна сделать ему строгое внушение, поскольку подобные заявления недопустимы, в особенности из уст тех, нужно посмотреть правде в глаза, чье воспитание оставляет желать лучшего. Честно говоря, в наше время таких называют деревенщина. Совсем неподходящая компания для хорошо воспитанной старой девы из Новой Англии, которая в тот самый миг у нее перед глазами и не в первый раз промелькнуло видение. Маленький топор с потемневшей от крови ясеневой рукояткой. И на лезвие запеклась кровь, а рука, держащая его, маленькая рука, тоже вся перепачкана в крови.

0: Глава 26. По произнес: «Кто-то следует за мной по пятам». Бодлер поднял глаза от шампура, на котором были нанизаны жирные аппетитные кусочки гусятины. «Ты что-то сказал, старина?» По криво усмехнулся. «Так не имеет значения». «Да, наша компания до сих пор шла хорошо, и все исключительно благодаря генералу Роберту Ли, прекраснейшему цветку конфедерации». «Но с нами нет знаменитого генерала», — заметил Бодлер, ненавидевший свою роль доверенного лица сатаны. Ему вдруг страшно хотелось, чтобы кто-нибудь другой заменил его. Мистер По уже начал ему надоедать. Бодлер чувствовал себя гораздо лучше, пока не встретил этого напыщенного маленького типа с неровным темпераментом и огромным легко уязвимым эго. Куда приятнее иметь дело лишь с необычными, блестящими и сложными рассказами писателя. Естественно, лично он здесь не присутствует, однако мне известно... Мне повезло, когда я обнаружил описание кампании генерала Ли в библиотеке Восточного Ада и изучил стратегию этого мастера статистики. «Чего-чего?» — спросил Бодлер, который сразу понял, что Поп пьян. «Извини, мастера стратегии я имел в виду. Применяя его принципы, генерала Ли, я хотел сказать, мне удалось провести наши войска через перевал Апачий, а потом дать им возможность рассыпаться по Восточному Аду, захватив его в клещи. Левым флангом командовал Гуисман, а правым — Айсладен. Наш успех был предопределен. Солдаты исполняли приказы с тем холодным равнодушием, которое помогает одерживать победы в сражениях, но только до тех пор, пока не начинает слепить глаза солнце сентиментальности». «Однако Сат и его заместители, Захер Мазах и Рец, до сих пор не убиты и не захвачены в плен». «К сожалению. Зато мы можем с уверенностью утверждать, что сломили их сопротивление». Именно в этот момент Сат и контратаковал войска По, который сидел, пил вино и сочинял стихи. Поэта застали врасплох. Полег целый батальон критиков и издателей, которых удалось во имя культуры уговорить объединиться с поэтом. Безумные камикадзе из бригады Захер Мазаха ударили по оборонительной линии, наскоро выстроенной средними командирами, занимавшимися куда более интересными вопросами организации ужина с вином. Правый фланг некоторое время держался, отбивая атаки налетчиков Жиля де Реца. Но потом Рец собрал своих людей и заявил:
1: «Еще раз мы, храбрецы, нанесем удар в честь Жанны д'Арк, прекрасного видения, которое поддерживало меня долгие годы, когда я вершил зло».
0: Поэтов вывернуло наизнанку от такого лицемерия. Их ряды дрогнули, и они отступили под натиском нового наступления Реца, поддержанного решительным штурмом самого маркиза де Сада, шедшего во главе отборного отряда и 5000 всадников, известных под именем «Пикейщики». Сражение разделилось на сотни поединков. Вскоре уже никто не сомневался, что силы французских символистов терпят сокрушительное поражение. Неожиданно всем стало не до смеха, и не в последнюю очередь сатане, которому пришлось снова заняться делом.

Ричард Матесон. Нажмите кнопку. Пакет лежал прямо у двери. Картонная коробка, на которой от руки были написаны их фамилии и адрес. Мистеру и миссис Льюис, 217 Е, 37 улица, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, 10016. Внутри оказалась маленькая деревянная коробка с единственной кнопкой, закрытой стеклянным колпачком. Норма попыталась снять колпачок, но он не поддавался. К днищу коробочки липкой лентой был прикреплен сложенный листок бумаги. «Мистер Стюарт зайдет к вам в 20.00». Норма перечитала записку, отложила ее в сторону и, улыбаясь, пошла на кухню готовить салат. Звонок в дверь раздался ровно в 8. «Я открою!» — крикнула Норма с кухни. Артур читал в гостиной. В коридоре стоял невысокий мужчина. «Миссис Льюис», — вежливо осведомился он, — «я мистер Стюарт». «Ах, да». Норма с трудом подавила улыбку. Теперь она была уверена, что это рекламный трюк торговца. «Разрешите войти?» — спросил мистер Стюарт. «Я сейчас занята, так что извините, просто вынесу вам вашу...» «Вы не хотите узнать, что это?» Норма молча повернулась. «Это может оказаться выгодным». «В денежном отношении?» — вызывающе спросила она. Мистер Стюарт кивнул. «Именно». Норма нахмурилась. «Что вы продаете?» «Я ничего не продаю», — ответил он. Из гостиной вышел Артур. «Какое-то недоразумение?» Мистер Стюарт представился. «А, это штуковина». Артур кивнул в сторону гостиной и улыбнулся. «Что это вообще такое?» «Я постараюсь объяснить», — сказал мистер Стюарт. «Разрешите войти?» Артур взглянул на Норму. «Как знаешь», — сказала она. Он заколебался. «Ну что ж, заходите». Они прошли в гостиную. Мистер Стюарт сел в кресло и вытащил из внутреннего кармана пиджака маленький запечатанный конверт. «Внутри находится ключ к колпачку, закрывающему кнопку», — пояснил он и положил конверт на журнальный столик. «Кнопка соединена со звонком в нашей конторе». «Зачем?» — спросил Артур. «Если вы нажмете кнопку, — сказал мистер Стюарт, — где-то в мире умрет незнакомый вам человек, и вы получите 50 тысяч долларов». Норма уставилась на посетителя широко раскрытыми глазами. Тот улыбался. «О чем вы говорите?» — недоуменно спросил Артур. Мистер Стюарт был удивлен. «Но я только что объяснил. Это что, шутка?» «Причем здесь шутка? Совершенно серьезное предложение. Кого вы представляете?» – перебила Норма. Мистер Стюарт смутился. «Боюсь, что я не могу ответить на этот вопрос. Тем не менее, заверяю вас, что наша организация очень сильна». «По-моему, вам лучше уйти», – заявил Артур, поднимаясь. Мистер Стюарт встал с кресла. «Пожалуйста, и захватите вашу кнопку. А может, подумаете день-другой?» Артур взял коробку и конверт и вложил их в руки мистера Стюарта. Потом вышел в прихожую и распахнул дверь. «Я оставлю свою карточку». Мистер Стюарт положил на столик возле двери визитную карточку и ушел. Артур порвал ее пополам и бросил на пол. «Как по-твоему, что все это значит?» — спросила с дивана Норма. «Мне плевать». Она попыталась улыбнуться, но не смогла. «И ни капельки не любопытно». Потом Артур стал читать, а Норма вернулась на кухню и закончила мыть посуду. «Почему ты отказываешься говорить об этом?» — спросила Норма. Не прекращая чистить зубы, Артур поднял глаза и посмотрел на ее отражение в зеркале ванной. «Разве тебя это не интригует?» «Меня это оскорбляет», — сказал Артур. «Я понимаю, но...» Норма продолжала накручивать волосы на бигуди. «Но ведь и интригует?» «Ты думаешь, это шутка?» — спросила она уже в спальне. «Если шутка, то дурная». Норма села на кровать и сбросила тапочки. «Может быть, это психологи проводят какие-то исследования?» Артур пожал плечами. «Может быть». «Ты не хотел бы узнать?» Он покачал головой. «Ну почему?» «Потому что это аморально». Норма забралась под одеяло. Артур выключил свет и наклонился поцеловать ее. «Спокойной ночи». Норма сомкнула веки. «50 тысяч долларов», — подумала она.

0: Утром, выходя из квартиры, Норма заметила на столе кусочки разорванной карточки. Повинуясь внезапному порыву, она кинула их в свою сумочку. Во время перерыва она склеила карточку скотчем. Там были напечатаны только имя мистера Стюарта и номер телефона. Ровно в 5 она набрала номер. «Слушаю», — раздался голос мистера Стюарта. Норма едва не повесила трубку, но сдержала себя. «Это миссис Льюис».
1: «Да, миссис Льюис».
0: Мистер Стюарт, казалось, был доволен.
1: «Мне любопытно».
0: «Естественно.
1: Разумеется, я не верю ни одному слову».
0: «О, это чистая правда», — сказал мистер Стюарт.
1: «Как бы там ни было», — Норма сглотнула. «Когда вы говорили, что кто-то в мире умрет, что вы имели в виду?»
0: «Именно то, что говорил. Это может оказаться кто угодно. Мы гарантируем лишь, что вы не знаете этого человека. И, безусловно, что вам не придется наблюдать его смерть».
1: «За 50 тысяч долларов?»
0: «Совершенно верно». Она насмешливо хмыкнула. «Чертовщина какая-то. Тем не менее, таково наше предложение», — сказал мистер Стюарт. «Занести вам прибор?»
1: «Конечно, нет!»
0: Норма с возмущением бросила трубку.

0: Пакет лежал у двери. Норма увидела его, как только вышла из лифта. «Какая наглость!» – подумала она. «Я просто не возьму его!» Она вошла в квартиру и стала готовить обед. Потом вышла за дверь, подхватила пакет и отнесла его на кухню, оставив на столе. Норма сидела в гостиной, потягивая коктейль, глядя в окно. Немного погодя, она пошла на кухню переворачивать котлеты и положила пакет в нижний ящик шкафа. Утром она его выбросит. «Может быть, забавляется какой-то эксцентричный миллионер?» – сказала она. Артур оторвался от обеда. «Я тебя не понимаю». Они ели в молчании. Неожиданно Норма отложила вилку. «А что, если это всерьез?» «Ну и что тогда?» Он недоверчиво пожал плечами. «Что бы ты хотела, вернуть это устройство или нажать кнопку? Убить кого-то?» На лице Нормы появилось отвращение. «Так уж и убить. А что же это, по-твоему?»
1: «Но ведь мы даже не знаем этого человека».
0: Артур был потрясен. «Ты говоришь серьезно?»
1: «Ну, а если это какой-нибудь старый китайский крестьянин за 200 тысяч миль отсюда? Какой-нибудь больной туземец в Конго?»
0: «А если это какая-нибудь малютка из Пенсильвании?» – возразил Артур. «Прелестная девушка с соседней улицы?» «Ты нарочно все усложняешь». «Какая разница, кто умрет?» – продолжал Артур. «Все равно это убийство».
1: «Значит, даже если это кто-то, кого ты никогда в жизни не видел и не увидишь, — настаивала Норма, — кто-то, о чьей смерти ты даже не узнаешь, ты все равно не нажмешь кнопку».
0: Артур пораженно уставился на нее. «Ты хочешь сказать, что ты нажмешь?»
1: $50 000?
0: «При чем тут $50 000, Артур?» – перебила Норма. «Мы могли бы позволить себе путешествие в Европу, о котором всегда мечтали». «Норма, нет».
1: «Мы могли бы купить тот коттедж».
0: «Норма, нет». Его лицо побелело. «Ради бога, перестань». Норма пожала плечами. «Как угодно».

0: Она поднялась раньше, чем обычно, чтобы приготовить на завтрак Артуру блины, яйца и бекон. «По какому поводу?» — с улыбкой спросил Артур. «Без всякого повода», — Норма обиделась. «Просто так». «Отлично, мне очень приятно». Она наполнила его чашку. «Хотела показать тебе, что я не эгоистка».
1: «А я разве говорил это?»
0: «Ну, она неопределенно махнула рукой. Вчера вечером...» Артур молчал. «Наш разговор о кнопке», — напомнила Нора. «Я думаю, что ты неправильно меня понял».
1: «В каком отношении?» — спросил он ее настороженным голосом.
0: «Ты решил...» — она снова сделала жест рукой. «Что я думаю только о себе».
1: «А-а-а».
0: «Так вот нет. Когда я говорила о Европе, о коттедже...» «Норма, почему это тебя так волнует?» «Я всего лишь пытаюсь объяснить», — она судорожно вздохнула, — «что думала о нас, чтобы мы поездили по Европе, чтобы мы купили коттедж, чтобы у нас была лучшая квартира, лучшая мебель, лучшая одежда, чтобы мы, наконец, позволили себе ребенка, между прочим».
1: «У нас будет ребенок?»
0: «Когда?»
1: Он посмотрел на нее с тревогой. «Норма,
0: когда?»
1: «Ты что, серьезно?» Он опешил.
0: «Серьезно утверждаешь?» «Я утверждаю, что это какие-то исследования», — оборвала она. «Что они хотят выяснить, как поступит средний человек при таких обстоятельствах. Что они просто говорят, что кто-то умрет, чтобы изучить нашу реакцию. Ты ведь не считаешь, что они действительно кого-нибудь убьют?»
1: Артур не ответил. Его руки дрожали. Через некоторое время он поднялся и ушел. Норма осталась за столом, отрешенно глядя в кофе. Мелькнула мысль: «Я опоздаю на работу». Она пожала плечами. «Ну и что? Она вообще должна быть дома, а не торчать в конторе». Убирая посуду, она вдруг остановилась, вытерла руки и достала из нижнего ящика пакет. Норма положила коробочку на стол, вынула из конверта ключ и удалила колпачок. Долгое время она сидела, глядя на кнопку. «Как странно. Ну, что в ней особенного?» Норма вытянула руку и нажала на кнопку.
0: «Ради нас!» – раздраженно подумала она. «Что теперь происходит?» На миг ее захлестнула волна ужаса.
1: Волна быстро схлынула. Норма презрительно усмехнулась. «Нелепо так много уделять внимания ерунде». Она швырнула коробочку, колпачок и ключ в мусорную корзину и пошла одеваться. Она жарила на ужин отбивные, когда зазвонил телефон. Она поставила стакан с водкой и мартини и взяла трубку.
2: «Алло,
1: миссис Льюис?»
2: «Да».
1: «Вас беспокоит из больницы Легокс-Хилл». Норма слушала, будто в полусне. В толкучке Артур упал с платформы прямо под поезд метро. Несчастный случай. Повесив трубку, она вспомнила, что Артур застраховал свою жизнь на 25 тысяч долларов с двойной компенсацией при...
0: Нет.
1: С трудом поднявшись на ноги, Норма побрела на кухню и достала из корзины коробочку с кнопкой.
0: Никаких гвоздей или шурупов. Вообще непонятно, как она была собрана.
1: Внезапно Норма стала колотить ею о край раковины, ударяя все сильнее и сильнее, пока дерево не треснуло. Внутри ничего не оказалось. Ни транзисторов, ни проводов. Коробка была пуста. Норма вздрогнула, когда зазвонил телефон. На подкашивающихся ногах она прошла в гостиную и взяла трубку. Раздался голос мистера Стюарта.
3: «Вы говорили, что я не буду знать того, кто умрет».
1: «Моя дорогая миссис Льюис», — сказал мистер Стюарт, — «неужели вы в самом деле думаете, что знали своего мужа?»

Воспоминания моей головы. Даже получив неопровержимые доказательства, ты наверняка не поверишь в мой рассказ о самоубийстве. Точнее, поверишь, что я это написал, но не поверишь, что это написано уже после смерти. Ты решишь, что я написал тебе заранее, когда, возможно, еще сам был не до конца уверен, что сумею зажать ружье между колен, упереть линейку в спусковой крючок и твердой рукой надавить на нее до тех пор, пока не опустится ударник и не взорвется порох. Пока в грохоте одного единственного выстрела, сделанного с близкого расстояния, моя голова не отлетит, а мозги, кости, кожа и несколько обуглившихся волосков не прилипнут к потолку и стене за моей спиной. И все же уверяю, все здесь начертанная непредсмертная записка и незавуалированная угроза. Я написал это с одной единственной целью — сообщить тебе о том, почему свершилось то, что свершилось. Ты, должно быть, уже обнаружила мое обезглавленное тело, сидящее за шведским бюро в самом темном углу подвала, где единственным источником света служит старая напольная лампа, после ремонта гостиной, переставшая вписываться в интерьер комнаты. Но лучше представь меня другим, не безжизненным и неподвижным, каким ты нашла меня, а таким, какой я сейчас, когда сижу, левой рукой придерживая лист бумаги. Правая моя рука легко движется по странице, время от времени окуная перо в лужу крови, скопившуюся в мешанине мышц, сосудов и обломков костей между моих плеч. И зачем мне вздумалось тебе писать, раз я уже мертв? Раз я не стал писать тебе письмо до того, как совершил самоубийство, почему я решил сделать это после смерти? Дело в том, что только приведя в исполнение свой план, я понял, что у меня есть что тебе сказать. У меня есть что сказать, но только в письме, поскольку обычная речь недоступна для человека, не имеющего больше ни гортани, ни рта, ни губ, ни языка, ни зубов. Все это разлетелось на мелкие кусочки и прилипло к штукатурке. Я теперь никоим образом не могу говорить. Тебя удивляет, что я способен шевелить руками, пальцами, хотя у меня нет головы? Ничего удивительного. Мой мозг уже много лет существовал отдельно от тела. Все мои движения уже давно стали всего лишь результатом привычки. Раздражитель воздействует на нервные окончания, сигнал передается в спинной мозг, вот и все. И когда ты говоришь мне «доброе утро»,

поэтому даже не скажу, когда именно произошло это мое последнее унижение. И вот мое тело, последние годы повиновавшееся лишь привычке, и теперь продолжает в том же духе. Записывает воспоминания о самоубийстве, совершая еще одну, последнюю череду сложных движений, сокращений и расслаблений мышц руки, кисти и пальцев. Я уверен, ты уже отметила некую нелогичность. Ты всегда успешно сводила на нет все мои отчаянные попытки что-то тебе объяснить. Ты всегда ждешь, когда в моих словах появится кажущееся противоречие, и ссылаешься на него, чтобы не слушать дальше, потому что я не подчиняюсь законам логики, а значит, веду неразумные разговоры, а ты не желаешь вести неразумные разговоры. Нелогичность, которую ты уже успела заметить, состоит в следующем. Если я руководствуюсь исключительно привычкой, как я смог совершить самоубийство, ведь это нечто новое, а значит, подобное поведение нетрадиционно. Однако в этом нет никакого противоречия. Ты провела меня по всем ступеням искусства самоуничтожения. И как левая рука может перенять некоторые навыки правой, так и я перенял привычку не рассматривать себя как независимую самостоятельную личность. Поэтому последний акт физического уничтожения был всего лишь рефлекторным проявлением упомянутой привычки. Но, достигнув кульминации долгого пути, сделав самое важное заявление и устроив самое красочное представление, в котором я достиг мимолетного апогея, я утратил глаза и не смогу увидеть, как воспримет все это аудитория. Я пишу тебе, но ты не станешь ни писать мне, ни говорить со мной, а если и станешь, я все равно этого не увижу и не услышу, ведь у меня нет ни глаз, ни ушей. Закричишь ли ты? Или меня обнаружит кто-то другой, и тогда закричит он? Но мне надо, чтобы это была именно ты. Наверное, тебя затошнит. Я уже вижу, как ты наклоняешься, и тебя рвет на старый коврик. Для моего уголка в подвале мы не могли себе позволить ничего больше. А кто потом будет трудиться над стеной? Снимать с нее штукатурку? И когда штукатурку снимут, что потом сделают с теми кусками, что были вспаханы пулей и засеяны мелкими ошметками моих мозгов и кусочками черепа? Их похоронят вместе со мной? Может, даже выставят в открытом гробу, предварительно разломав на мелкие кусочки и насыпав туда, где должна быть голова. Полагаю, это было бы правильно, потому что на кусочках штукатурки осталась значительная часть моего тела. А если некая часть твоего драгоценного дома будет похоронена вместе со мной, ты, возможно, станешь иногда приходить, чтобы пролить слезу на моей могиле. Оказывается, даже после смерти меня многое беспокоит. Я не могу говорить, значит, не смогу опровергнуть ложные толкования. Вдруг кто-то скажет: «Это вовсе не самоубийство, ружье упало и случайно выстрелил». Или заподозрит убийство и задержит какого-нибудь случайного бродягу. Предположим, он услышал выстрел и побежал посмотреть, что случилось, и вот его нашли. Он сидит с ружьем, бессмысленно что-то бормоча, глядя на свои окровавленные руки. Или еще того хуже, его застанут в тот миг, когда он станет обшаривать мои карманы и найдет 100-долларовую купюру, которую я всегда носил с собой. Помнишь, я всегда шутил, что это на автобусный билет, если я надумаю от тебя уйти? А ты однажды запретила мне раз и навсегда говорить такое, заявив, что если я повторю это еще раз, ты за себя не отвечаешь. И с тех пор я никогда не повторял этой шутки. Ты заметила? Потому что хотел, чтобы ты всегда за себя отвечала. Несчастный бродяга не сможет оказать мне первую помощь. В руководстве для бойскаутов наверняка не написано ни единого абзаца о том, как ухаживать за человеком, голову которого оторвало окончательно и бесповоротно, и от шеи не осталось ничего, на что можно было бы наложить жгут. А если бедняга не сможет помочь мне, почему бы ему не позаботиться о себе? Я не буду упрекать его за ту сотню. Я даже завещаю ему все деньги и все остальные ценности, которые ему удастся на мне обнаружить. И ты не сможешь обвинить его в воровстве, потому что я сам по доброй воле отдаю ему все». Я также утверждаю, что это не он меня убил, что не он обмакивает сейчас перо в лужу крови, вытекающую из обрубка моей шеи, не он водит моей рукой по бумаге, вычерчивая буквы и слова, которые ты сейчас читаешь. В данном случае ты можешь быть свидетелем, потому что знаешь мой почерк. Никто, не повинный в моей смерти, не должен понести за нее наказание. Но больше всего меня пугает не мысль о каком-то неизвестном бродяге, которому посчастливится найти труп. Больше всего меня пугает, что меня вообще не найдут. После того, как я нажал на спусковой крючок, у меня было достаточно времени, чтобы написать эти страницы. Разумеется, пришлось писать крупным почерком, оставляя большие пробелы между строчками, ведь я пишу вслепую и боюсь, что строчки и слова будут наползать друг на друга. И тем не менее, нельзя отрицать, что с того момента, как раздался отчетливый звук ружейного выстрела, прошло уже порядочно времени. Наверняка выстрел слышал кто-нибудь из соседей. Наверняка уж

Уже вызвали полицию. Возможно, сейчас полицейские спешат сюда, чтобы разобраться в сообщении о оружейном выстреле, прозвучавшем возле нашего идеального, будто взятого с картинки домика. Не сомневаюсь, на улице уже слышен вой сирен, а любопытные соседи высыпали на лужайке, чтобы разузнать, какие именно тревоги принесет им полиция на сей раз. И вот я застываю на несколько секунд и жду. Рука моя замерла над страницей, но нет, ступеньки не дрожат под тяжелыми шагами. Никто не просовывает руки мне под мышки, чтобы оттащить от стола, где я сижу над этой страницей. Из чего я делаю вывод, что в полицию никто не позвонил. Никто не приехал и не приедет, если не явишься ты, пока не явишься ты. Вот будет забавно, если именно в этот день ты решила от меня уйти. Мне стоило дождаться часа, когда ты обычно возвращаешься домой. А ты бы не пришла, и вместо того, чтобы зажимать между колен холодный кусок железа, я мог бы впервые в жизни спокойно разгуливать по дому, как будто он мой собственный. Шли бы часы, и я все больше и больше убеждался бы, что ты уже не вернешься. Каким бы дерзким и смелым я тогда стал. Я смог бы разбросать все туфли, выстроенные аккуратным рядком на полу в шкафу. Я смог бы переворошить все в ящиках комода, не опасаясь твоих нотаций. Я смог бы почитать газету в святая святых гостиной. А когда мне потребовалось бы ответить на зов природы, смог бы просто оставить газету, развернутую на кофейном столике, вместо того, чтобы аккуратно свернуть ее и оставить точно в таком виде, в каком утром ее принес мальчик. А когда я вернулся бы, она по-прежнему валялась бы развернутой и не последовало бы топанье ногами, злобных взглядов и потока жалоб на людей, не созданных для того, чтобы жить под одной крышей с цивилизованными личностями. Но ты от меня не ушла. Я знаю. Ты вернешься сегодня вечером. Просто тебе пришлось задержаться на работе. И не будь я таким никчемным, я бы хорошо понимал. Иногда случается так, что нельзя бросить работу, встать и уйти просто потому, что часы пробили 5 судьбоносных ударов. Ты вернешься в 7 или в 8, когда станет темно, и увидишь, что кота не впустили в дом, и закипишь от гнева. Ведь я давно уже должен был его впустить, едва закончилось время его активных прогулок по патио. Но мне было бы сложно покончить с собой, если бы кот в это время был в доме, понимаешь? Как бы я смог написать тебе такое ясное и красноречивое послание, дорогая, если бы твой любимый друг из породы кошачьих все время пытался бы вскарабкаться мне на плечи, чтобы слезать стекающую кровь, которая до сих пор служит мне чернилами? Нет, кот просто должен был остаться снаружи, ты сама это поймешь. У меня были весьма веские причины, чтобы нарушить распорядок цивилизованного образа жизни. Однако, снаружи кот или внутри, кровь все-таки кончилась. И теперь я пишу авторучкой. Конечно, на самом деле мне не видно, если в моей ручке чернила. Я помню, как бывает, когда в ручке кончаются чернила, но это воспоминание не единственное. Это воспоминание о множестве ручек, в которых кончались чернила. И я не могу припомнить, точно давно ли имел место последний аналогичный случай и совершался ли акт покупки новой ручки до того или после. Вообще-то, больше всего меня тревожит именно память. Почему, когда у меня нет головы, память все равно работает? Я могу понять, что пальцы сами рефлекторно изображают буквы алфавита, но почему я помню правила правописания, и почему во мне до сих пор живет столько разных слов, и каким образом мне удается ухватывать свои мысли и даже излагать их на бумаге? Откуда взялись смутные воспоминания обо всем происходящем ныне, словно все это уже случалось в далеком прошлом? Я напрочь снес себе голову, а память все равно осталась. И самое смешное, если я не ошибаюсь, избавиться мне как раз хотелось в первую очередь от памяти. Память – паразит, обитающий внутри меня. Мутант, взбирающийся по позвоночнику и устраивающийся на зазубренном обломке шеи. Он дразнит меня, разматывая, как паутину, липкую нить из собственного брюха, сплетая из нити разные образы, и они висят в воздухе, постепенно затвердевая и обретая плоть. Меня надули. Человеческое тело не способно отращивать ничего сложнее ногтей или волос, но я на ощупь чувствую, что торчащая кость шеи стала другой. Позвонки снова на месте, и вот уже формируется основание черепа. Быстро? Слишком быстро. А внутри черепа возникает что-то еще, нечто маленькое и мягкое. Ужасное существо, обитавшее раньше в моей голове. Оно до сих пор отказывается умирать. Это маленькое утолщение на верхушке позвоночника похоже на какой-то новый отросток. Я узнаю его. Я слегка сжимаю его пальцами и чувствую странное, давно позабытое волнение. Вскоре, однако, этот простейший животный контакт станет невозможным, ведь ткани продолжают разрастаться, формируя мозжечок, мозговые извилины.
а потом над ними сомкнется коробка черепа, обтянутая снаружи морщинистой кожей с редкими волосами. Мое самоуничтожение оказалось уничтожено само, причем так скоро. Что, если еще до твоего возвращения голова вновь окажется у меня на плечах? И ты обнаружишь меня в подвале среди всего этого кровавого месива, неспособного дать разумные объяснения. Можно представить, что ты станешь рассказывать своим друзьям. Меня нельзя оставить одного ни на час. Бедняжка, какое ужасное бремя. Жить с человеком, который постоянно все портит, а потом еще врет. Только представьте, станешь рассказывать ты. Написал целое письмо, множество страниц о том, как покончил с собой. Это было бы смешно, не будь это так.

Орсон Скотт Карт. «Воспоминания моей головы». Окончание. Ты сделаешь меня мишенью для своих друзей. Но не все ли равно? Правда остается правдой, даже если над ней насмехаются. И вообще, почему я должен служить объектом развлечения для бездушных созданий, которые только и знают, как смеяться над теми, кому они недостойны завязывать шнурки на ботинках? Если невозможно устроить так, чтобы ты нашла меня без головы, ты вообще не должна узнать о том, что здесь произошло. Ты не сможешь прочесть эти записки до тех пор, когда мне не удастся наконец умереть, и я не буду лежать набальзамированным. Эти страницы ты обнаружишь на самом дне ящика моего письменного стола, где будешь рыться не в поисках моего последнего «прости», а в надежде обнаружить 100-долларовую купюру, которую я спрячу среди своих записок. А что касается крови, мозгов и костей, размазанных по штукатурке, тебя они не потревожат. Я все очищу, отмою и покрашу. Придя домой, ты обнаружишь, что подвал провонял краской, и тут же наденешь маску мученицы. Отберешь у меня краску и велишь отправляться в свою комнату, словно ребенку, застигнутому за разрисовыванием обоев. Ты даже не заподозришь, какую муку я пережил, пока тебя не было. Сколько крови пролил в надежде освободиться. Для тебя этот день будет самым обычным днем. Но я-то буду знать, что он стал рубежом, границей между старой и новой эрой, когда я нашел в себе мужество воплотить внезапно пришедший мне в голову ужасный план, не представив его сначала на твое рассмотрение. Или это уже случалось прежде? Возможно ли, чтобы, заплутав в лабиринтах памяти, я не смог отличить одно разморжение головы от другого, не смог вспомнить, когда именно написал тебе это послание? И, открыв ящик стола, я найду там целую стопку исписанных листов, обернутых вокруг одной единственной 100-долларовой бумажки. «Ничто не ново под луной», — говорил старик Соломон в «Экклезиасте». «Суета-сует, все суета». Это вовсе не похоже на ерунду, которую проповедовал царь Лемуил в конце книги притчей. «Многие тщери добродетельны, но ты превзошла всех». «Ха! Пусть же ее собственные труды почтят ее у ворот. Пусть ее собственная голова, говорю я, украсит стены». Это был рассказ Орсона Скотта Карда «Воспоминания моей головы».

Одинокая ворона боролась с размокшей в луже коркой черного хлеба. Та разваливалась и никак не желала оставаться в клюве. Прошло много лет, а во дворе моего детства ничего так и не изменилось. Вот качели, на которых мы всей компанией 7-леток учились делать солнышко. Вот мусорные контейнеры, из которых мы доставали картон, чтобы жечь высокие, как нам тогда казалось, до второго этажа костры. Как-то раз Илюха, мелкий и белобрысый, кинул в огонь какой-то баллон. Тот взорвался, кусок отлетел ему в голову, и с тех пор бедняга заикался. Весенней слякотью зачавкала под ногами тропинка, что вела к гаражному кооперативу. Все как и много лет назад. Вот узкий проход между домами, в котором мы с Мишкой, моим лучшим другом, как-то раз нашли порнографическую карточку. Находку мы бережно передавали друг другу, перепрятывали все в новых, более заковыристых местах, как самое настоящее сокровище, пока не спрятали так хорошо, что сами не смогли найти. Вот и отцовский гараж, самый дальний в линии. Из-под серой краски проглядывает ржавчина, на замке обрезанная пластиковая бутылка, чтобы не заржавел. До боли знакомо скрипит длинный, похожий на гвоздь сотку, ключ в замке, будто бы открывая некое хранилище детских воспоминаний. Произошло это за пару месяцев до моего десятилетия, почти 20 лет назад. Вот уже 3 с лишним месяца я не ходил в школу, отлеживался после тяжелой болезни. Заболел я глупо. Отец, кабинетный палеограф по профессии, решил провести со мной день по-мужски и позвал меня на зимнюю рыбалку. Ему, наверное, в силу неопытности показалось, что к началу декабря лед будет достаточно крепким. Он ошибся. Дотопал до середины озера, помахал мне рукой. «Безопасно, мол!» Я только и успел сделать несколько шагов, как услышал ужасающий треск, а следом провалился под лед. Не знаю, как отец успел меня достать. Очнулся я уже дома, чуть ли не через неделю, истощенный и едва способный говорить. Мать все плакала и кормила меня с ложечки, а отец трогал за плечо, будто проверяя что-то, приговаривал: «Живой, живой!» Из-за постоянного кашля я выкашливал озерную воду еще добрые месяца два и общей слабости организма, родители наказали мне сидеть дома. По вечерам мать занималась со мной по школьной программе, чтобы я не отстал, а днем родители уходили на работу, и я оставался один. Чтобы я не умер со скуки, отец, скрипя сердце, торжественно выдал мне пульт от громоздкого видеомагнитофона «Грюндик» семейной гордости. Видики появились во дворе первыми у нас. Отцу привезли из экспедиции еще до развала Союза. И у Шибаевых, но те никогда никого не приглашали в гости. Вдобавок, отец, видимо, под давлением чувства вины, принес с рынка целую стопку кассет. Чего там только не было. Том и Джерри, диснеевская «Белоснежка», мультфильмы Текса Эйвери почему-то без перевода. И совершенно неожиданно невыносимо жуткий «Восставший из ада», который я так ни разу и не набрался смелости досмотреть до конца. Так, упакованный учебниками и видеокассетами,

0: проектами я по плану родителей должен был провести дома безвылазно добрые... не знаю сколько. Каждый день они приходили домой, наскоро осматривали меня, пихали мне градусник под мышку и говорили: «Ты еще слишком слаб, о школе не может быть и речи». Какой мальчишка не обрадовался бы таким каникулам? Но друзей родители приглашать тоже не разрешали, опасались, что те меня могут чем-нибудь заразить, и я не выкарабкаюсь. Но на то и нужны лучшие друзья, чтобы поддержать в трудную минуту. Как-то раз зазвонил телефон. Дома, кроме меня, никого не было, я взял трубку, и это оказался Мишка Горлов. Он страшно обрадовался, услышав мой голос, и, несмотря на мое увещевание, касаемо запретов, отец был очень строг, все же напросился в гости. Первые пару раз я жутко нервничал, но с какого-то момента это стало традицией. Мишка частенько прогуливал школу, и поэтому, выйдя из дома, прятался где-нибудь во дворе, в ракете или за мусорными контейнерами и высматривал моих родителей. Увидев, что те вышли из подъезда, он пулей бежал к домофону, и я его впускал, чтобы смотреть вместе Тома и Джерри, Белоснежку и пытаться сквозь пальцы посмотреть хотя бы 5 минут восставшего из ада. Так было и в тот день. Влетев ко мне домой, он был необычно возбужден. Спросил с порога:
1: «Слушай, а ты у своих предков когда-нибудь малинку находил?»
0: «Где, в огороде?» — удивленно спросил я.
1: «В каком огороде? Ну, клубничку, порево. Находил, нет?»
0: «Да не», — с сомнением протянул я. Я сомневался в значении этого слова, знал лишь, что это что-то неприличное. «Откуда у них?» «А, все они не такие».
1: «Прикинь, я у Шибаевых дома был».
0: «Брешешь. Как они тебя пустили?»
1: «Да я с их мелким математикой занимаюсь». «Ты?»
0: Я едва не покатился со смеху.
1: «Да ты таблицу умножения до сих пор не знаешь».
0: «Какая разница? При чем здесь таблица? Чуть привязался, не хочешь — не слушай».
1: «Да слушаю, слушаю».
0: Что Мишка попал в репетиторы Шибаева, меня и правда не удивляло. Этот куда хочешь без мыла влезет.
1: «Ну и?»
2: «Ну, я ему понаписал примеров, а сам пошел посмотреть, что дома лежит».
0: По лицу Мишки пробежала тень.
2: «Ну, я так, из интереса чисто».
1: «Ах, Мишка, попадешься ты однажды».
2: «Да я не взял даже ничего, ты дослушай».
1: «Нашел кассету, неподписанную, без названия. Включил, а там... Блин, даже не знаю, можно ли тебе говорить вообще».
2: «Слышь, сказал А, говори Б».
1: «Ну, короче, там как на той карточке, помнишь? Тут по-настоящему все в движении. Прямо все видно, прикинь. Там баба такая в чулках и негр».
0: «Фильм какой-то, что ли?» — не понял я тогда.
1: «Да какой фильм нахрен? Там этот негр ее прямо на свой кочетык насаживает».
2: «Да ладно, такое, наверное, не снимают».
3: «Ты дурак, что ли?»
0: — с какой-то даже жалостью спросил Мишка. На секунду я представил себе эту сцену, получилось весьма смутно. Какая-то баба в чулках, мне представилась тетя Ната из гастронома, а негр почему-то был дикарем с костью в носу и держал в руках огромную корягу. Так мое воображение в тот день истолковало слово «кочедык». Я не удержался и прыснул.
1: «Че ржешь, дурак совсем?»
3: «Да так, о своем».
1: «А с чего ты решил, что этот фильм у моих родителей тоже есть?»
2: «Он у всех предков есть. Ну, не он, а какой-нибудь навроде».
0: «Я все кассеты пересмотрел», — кивнул я на полку. «Если бы такой был, я бы его уже нашел».
3: «Ха-ха! Наивный чукотский мальчик.
2: Думаешь, они ее на виду хранят? Такое обычно прячут».
0: И Мишка, наглый от природы, не дожидаясь моей реакции, принялся распахивать шкафы в гостиной.
2: «Эй, это мамины вещи!» — вмешался я, когда он по плечо залез рукой под стопку одежды.
1: «Она должна быть где-то. Может, здесь?»
0: Горлов, невзирая на мое возмущение, продолжал копошиться в родительских пожитках. Вдруг оторвался, оглянулся на меня, спросил:
2: «А что тебе сегодня мамка оставила?»
4: «Котлеты и пюре».
2: «Айда перекусим».
0: От пюре Мишка благородно отказался, отрезал нам по 2 куска черного хлеба и сделал 2 бутерброда с котлетами. Он такие называл «чизбургеры». Макдональдса в нашем городе тогда еще не было, так что ему было невдомек, что в чизбургеры обязательно кладется сыр. Подкрепившись, Горлов с новыми силами бросился на поиски малинки.
2: Забравшись на рискованную конструкцию из двух стульев, он принялся шарить по антресолям, сбрасывая на ковер целые комья пыли. Наконец воскликнул: «Есть!» И едва не полетел на пол, благо я придержал. В руках у Мишки действительно оказалась кассета без подписи. Более того, таких кассет мы оба, оказывается, никогда не видели. Толще обычной она имела сбоку небольшое окошечко, а внутри виднелась еще одна кассета, только раза в четыре меньше. Точно, одна кассета была беременна второй.
1: «Ну что, смотрим?»
3: «А может, не надо?»
2: При взгляде на эту кассету на меня тогда нахлынула необъяснимая паника. Почему-то мне казалось, что или магнитофон ее зажует, или родители как-то еще прознают о том, что я брал чужое.
1: «Да не ссы ты! Главный момент запомнить, с которого началось, чтобы на него отмотать обратно, а то спалят».
2: Грюндик с приятным скрежетом проглотил кассету, а Мишка уже колдовал с пультом.
1: «У тебя видик на нулевом?»
2: Уточнил он с видом знатока и тут же переключил на нужный канал. Пузатый Филлипс зашипел на нас рассерженной кошкой. Экран пестрел белым шумом. Пустая, с каким-то облегчением и странной гордостью за родителей, выдохнул я. Почему-то тогда мне казалось, что найди я у них малинку, мое отношение бы к ним изменилось навсегда.
1: «Погоди, сейчас промотаем!»
2: С уверенностью сказал Горлов, нажимая на кнопку ФВД. Магнитофон действительно издал звук, похожий на «фуд», и пленка закрутилась быстрее. Вдруг белый шум разошелся, превратился в полоски, а на их фоне темнела какая-то картинка.
1: «Ес!»
2: Мишка отпустил кнопку перемотки, изображение замедлилось.
1: «Говорил же, твои тоже смотрят!»
2: Зернистое изображение показывало женщину, совершенно голую. От смущения я на секунду отвернулся, тут же почувствовав, как вспыхнули щеки. Но что-то мне подсказало, что перед нами никакое не порно. Женщина на экране не была похожа на ту памятную даму червей, что раздвигала какие-то розовые складки между ног и сладострастно облизывалась на камеру. Вместо чулков и пояска на женщине были наручники, державшие ее руки высоко над головой, а ноги были прибиты к полу гвоздями.
1: «Я не хочу это смотреть!»
2: С замирающим сердцем сказал я, отворачиваясь, а Мишка, наоборот, не мог оторваться от экрана.
1: «Нифига себе, смотри! Она же вся...»
2: Горлов почти прильнул носом к экрану, рассматривая пленницу. Рот у нее был завязан какой-то тряпкой. На ляжках с внутренней стороны запеклась неаппетитная корка. Интерес подзуживал, и я не смог удержаться и обернулся. С женщиной действительно было что-то не так. Вся она была покрыта какими-то дырками разных форм и размеров. Частые отверстия на плечах и коленях, крупные с яблока воронки на бедрах и грудях. Посреди живота вертикально висело что-то похожее на крышку от кастрюли. Я почувствовал, как холод наполняет кишки, скручивает их, выдавливая наружу писклявое и испуганное.
1: «Это же все не по-настоящему!» «Не!»
2: Мишка, завороженный, не мог оторваться от экрана.
1: «Это ж кино!»
2: Вдруг тихое шуршание видеоряда прорезал громкий, до боли знакомый скрежет. Неверно его истолковав, я в страхе взглянул на входную дверь, не вернулись ли родители раньше времени. Но нет. Звук шел из телевизора. На прикованную к стене женщину упал прямоугольник света. В кадре мелькнула какая-то дверь, и в помещение вошел...
1: «Это ж твой батя!»
2: Выдохнул Мишка, констатируя очевидное. Отца я действительно узнал сразу. Высокий, в своем брезентовом рыбацком комбинезоне, он уверенно зашел в помещение с полным ведром воды. «Набрал на колонке», — подумалось мне тогда. Женщина при виде его задергалась, заметалась. Из-под прибитых в полу стоп потекли красные струйки.
1: «У него типа любовница?»
2: — туповато спросил Горлов, глядя на телевизор. Я не смог из себя выдавить ни слова, а отец, взял тряпку, окунул в ведро и принялся смывать с пленницы кровоподтеки.
1: «Что это?»
2: Я не отвечал. Лишь вглядывался до боли за глазницами в спокойные, уверенные движения отца, будто тот мыл машину. Зимой она стояла во дворе, чтобы меньше бегать по холоду. Теперь я понимал, что у этого есть еще и другая причина. В нашем гараже, в том самом, в котором отец показывал мне, как менять масло, как выглядит карбюратор, учил пользоваться молотком и дрелью, в этом навсегда оскверненном клочке моего детства поселилась чужая женщина. Да, стены теперь покрывали старые матрасы, с потолка свисали цепи и крюки, но все еще можно было разглядеть заваленный каким-то хламом верстак. Тускло светила лампочка Ильича, а знакомый скрежет издавал гаражный замок. Закончив с водными процедурами, папа... Нет, отец. Увидев его таким, я не мог больше произносить это детское невинное слово. Теперь это был отец. Тот самый мрачный бог-отец, о котором нам рассказывали на уроках этики христианства. Жестокий, мстительный, без лишних сантиментов, решающий, кому жить, а кому умереть. Прошло уже 20 лет, но этот холод, поселившийся в тот день в моем сердце, не растаял до сих пор. То, что произошло дальше... придало всему происходящему странное ощущение нереальности. Помню, появилось чувство, будто летишь на карусели, какая-то чуждая, неестественная легкость. Все происходящее перестало быть настоящим, превратилось в фильм. Ведь не мог же мой отец по-настоящему открыть живот той женщины. Наружу вываливались кишки, а отец их поддерживал крышкой кастрюли, а из дыры набухало, лезло что-то белое, круглое. Меня затошнило, я побежал в ванную, а в спину мне раздался омерзительно влажный визг дрели, сопровождаемый натужным мычанием. «Твою мать!» — выругался запретными словами Мишка, после чего послышался скрежет извлекаемой кассеты. Он ей плечо просверлил, и там черви, прикинь! Котлета все же не выдержала пребывания в плену желудка и выплеснулась в унитаз. В голове тем временем завязывалась, росла жуткая в своей простоте и ясности мысль: «Мой отец — маньяк». Когда я почувствовал, наконец, как жгучая смесь ужаса и непонимания окончательно покинула мой желудок в виде непереварившихся хлеба и котлет, мне удалось оторваться от фаянса. Вернувшись в комнату, я увидел бледного, с большими испуганными глазами Мишку. На губах у него дрожало что-то невысказанное. Наконец он спросил:
1: «Ты как?» «Хреново. Сам как думаешь?» «Ну и...»
2: После непродолжительной паузы сдерживаемая мысль все же оформилась в слова.
1: «Что делать будем?» «В смысле?» «Ну, блин! Походу, твой батя... ну, из этих...» «Из каких еще этих?»
2: Спросил я со слезами, хотя ответ на вопрос знал.
1: «Помнишь, в молчании ягнят был такой... баб в яме держал, потом срезал кожу».
2: Меня снова затошнило. В голове крутилась жутковатая карусель из мельтешащих образов. Дрель, прикованная женщина, негр с корягой в руках, смешное слово «кочедык». Защипало глаза.
1: «Ты чё, как девчонка-то?» — смущенно спросил Мишка. «Сейчас порешаем».
5: «Что порешаем?»
2: — взвизгнул я истерично.
5: «Что мы порешаем? В милицию пойдем, да? Чтобы моего отца посадили?»
1: «Погоди ты, дай подумаю».
2: Горлов, действительно упер остекленевший взгляд в причудливые узоры ковра, задумался, даже высунул язык от усердия.
1: «Слушай, а что если мы ее освободим?»
6: «Кого?»
1: «Ну, бабу ту!»
6: «Как мы ее освободим?»
1: «Ключ от гаража у отца». «Не дрей,
2: Там же замок навесной.
6: Ну?
2: Баранки гну. Я его в два счета.
6: А потом что? Вдруг он поймет, что это мы?
1: Как он поймет?
2: Отпечатки, что ли, будет сверять?
1: Мы по-быстрому откроем, выпустим, и пускай бежит на все четыре стороны. Может, твой батя это, ну, нечаянно, а потом не смог остановиться.
5: А если выпустим, думаешь, сможет?
2: Не знаю, серьезно сказал Мишка. Но если бы ты был на ее месте, тебе было бы плевать.
0: Представив себя в цепях, с прибитыми к полу ногами в ожидании хищного жужжания дрели, я сглотнул. Такого действительно не пожелаешь никому, даже злейшему врагу.
1: Ну что, ты со мной?
0: Я замялся.
1: Если родители узнают, что я выходил...
0: Я замолк, почувствовав себя глупо. Там в гараже заперта несчастная женщина с дырой в животе, а я думаю о том, чтобы не получить нагоняй.
6: Если отец узнает...
1: Когда он возвращается?
6: Обычно часов 6 вместе с мамой. Он заканчивает раньше, но встречает ее с работы.
5: Тю!
2: Присвистнул Мишка. У нас еще гора времени.
1: Так, дома у тебя инструменты какие-нибудь есть? Болторез, там, может, ключи гаечные?
6: Все в гараже, растерянно проронил я.
2: Эх, ты тоже мне пацан. Так, жди здесь, я сейчас.
0: Выбежав за дверь, Горлов оставил меня наедине с моим кошмаром. Зайдя в гостиную, я застыл на пороге. Телевизор нервно шуршал белым шумом. Злополучная кассета лежала посреди ковра. Черная, с белыми глазами, она будто чудовище, просочившееся откуда-то из-под пространства, призывно поглядывала на меня.
1: «Подойди, мол, ближе. Дотронься».
0: Вдруг в голову непрошенным гостем ворвалась Мишкина фраза из другого, еще не сломанного мира, где мой отец не был маньяком из фильма ужасов.
1: «Главный момент запомнить, с которого началось, чтобы на него отмотать обратно, а то спалят!»
0: Теперь я разглядел кассету. Чудовище, беременное себе подобным чудовищем, она ехидно улыбалась изгибом крышки.
2: «Куда ты, мол, теперь денешься?»
0: Перебарывая себя, я сделал шаг вперед.
2: «Неважно, что мы обнаружим в гараже. Возможно, там уже давно никого нет. Возможно, отец записал это видео много лет назад, еще до моего рождения, когда он был совсем другим человеком. Я должен был проверить».
0: Было непросто заставить себя вновь вставить эту жуткую кассету в черный зев видеомагнитофона. Помню, после первой попытки посмотреть «Восставшего из ада» я потом боялся даже брать в руки чертов фильм. Теперь мне предстояло испытание похуже. Выкрутив звук на минимум, я отвернулся от экрана и ткнул в кнопку «Рев» на пульте. За спиной зажужжала пленка. Слушая, как та отматывается, я то и дело посматривал на крошечное, нечеткое отражение в стекле серванта и тут же отводил взгляд, нужно было домотать до белого шума. Маленький кусочек изображения мелькал в стекле, уже пугая меня до одури, но я должен был обернуться, я должен был узнать. Набрав воздуха в грудь, я крутанулся на пятках, изо всех сил стараясь смотреть только в угол экрана, туда, где на пленке записывается дата и время. Скользнул взглядом почему-то круглому, вываливающемуся из живота несчастной пленницы, и на ту краткую секунду, пока мой взгляд скользил по выпуклому, слегка пыльному экрану, я готов был поклясться, что это круглое тоже смотрит на меня. Дата в углу оказалась трехмесячной давности. 26 декабря 1997 года. Вдруг дата исчезла. Экран подернулся мельтешащей дымкой, изображение пропало.
1: Неужели я уже домотал до нужного момента? Но ведь тогда еще дырка в животе была закрыта или нет?
0: Магнитофон вдруг издал какой-то жужжащий звук, замигала лампочка.
1: Неужели заживал?
0: В панике я принялся ковыряться в узком отверстии, пытаясь извлечь злополучную беременную кассету, но та крепко сидела, точно насаженная на что-то. От отчаяния я едва не зарыдал. Сбегав на кухню за ножом, я принялся ковыряться в магнитофоне и сам не знал, чего боюсь больше. Если отец узнает, что я брал кассету,
2: или если меня ударит током. Раздавшаяся за спиной трель домофона едва не заставила меня посидеть. Лишь запоздало я подумал, что родители бы не стали названивать в домофон. У них есть свои ключи, а значит, вернулся Мишка. Он влетел в квартиру, подобно урагану, с каким-то пластмассовым гремящим ящиком.
5: «Ну что, пошли? Я кассету достать не могу!»
2: Едва сдерживая слезы, пожаловался я.
1: «Эх ты, тетя!»
2: Крякнул Горлов, подошел к Видику и выдернул из него шнур питания. Подождал с важным видом и тут же засунул снова. Видеомагнитофон тут же презрительно выплюнул кассету.
1: «Учись, пока я жив!»
2: С помощью Мишки, добравшись до антресолей, я засунул кассету за какие-то пыльные стопки исписанных общих тетрадей.
1: «Все, побежали, пока твои не вернулись. Одевайся!»
5: «У меня нет зимних сапог!»
2: Вдруг осознал я и поделился этим открытием с Горловым. Вся одежда, бывшая на мне в день, когда я ушел под лед, то ли утонула, то ли оказалась испорчена, а новые мне за ненадобностью выходить-то все равно нельзя, так и не купили.
1: «Надевай мои!»
2: — благородно предложил Мишка.
1: «Размер должен подойти!»
5: «А ты как?»
1: «Нормально, тебе ж болеть нельзя!»
2: Дутые сапоги действительно сели как влитые, а Мишка, наоборот, намучился с моими ссохшимися в обувнице кроссовками. Еле-еле он втиснул носок, а пятки, одна с дыркой на носке, так и остались свисать наружу. Вместо зимнего пуховика пришлось надеть друг на друга три свитера и накрыть все это сверху оранжевой ветровкой, отчего я сделался похожим на апельсин на ножках.
1: «Пойдет!»
2: — одобрительно кивнул Горлов.
1: «Айда!»

0: чавкала с лякотью тропинка под ногами. Я видел, как Мишка старательно огибает лужи, но было заметно, что кроссовки уже мокрые насквозь. Держась за стены, мы преодолели покатую наледь, что наморозило в проходе между домами. Гаражный кооператив решили войти не через главный вход, там нас мог остановить сторож, а через дырку в заборе. Где-то вдалеке лаяла собака, но мы с Мишкой знали, что Лайда – безобидное брехло, а вот Абхаз, здоровенный сторожевой кобель, вполне мог стать препятствием, но сторож спускал его с цепи только по ночам. Свежевыкрашенный отцовский гараж вздымался над нами мрачной крепостью, серой громадой. Зеленел обрезок бутылки из-под спрайта, накрывавший замок.
1: «Так, гляди!»
0: Горлов открыл пластиковый ящик, внутри оказались инструменты. Подобрав два более-менее близких по размеру гаечных ключа, один сунул мне в руку.
1: «Берем, упираем с двух сторон и тянем в стороны, как рычаг, понял?»
2: «Понял».
0: Воткнув поддушку замка по ключу, мы принялись тащить каждый в свою сторону. Шло очень туго, от холодного железа пальцы тут же потеряли чувствительность. Замок издевательски ухмылялся изогнутой надписью «Бастион» на корпусе.
1: «Сильнее тяни!» — кряхтел Мишка.
3: «Да тяну я! Еще сильнее!»
0: Вдруг что-то звякнуло, отлетел в сторону кусок дужки, и я повалился вместе с гаечным ключом в слякоть. Тут же насквозь промокла спина.
1: «Ес!»
0: — обрадовался Горлов.
1: «Ну, милости прошу!»
0: Со скрипом отворилась дверь гаража. Изнутри дохнуло смрадом застарелых нечистот и чего-то гнилого. Мы оба зажали носы.
3: «Ты первый!»
0: — прогнусавил Мишка сквозь варежку.
3: «А чего это я? Иди ты! Твой гараж!»
0: — подтолкнул он меня.

0: Набрав морозного воздуха в грудь, я шагнул в узкую щель между створками. Внутри было темно и странным образом очень тепло, отчего я тут же взмок в своих свитерах. Где-то впереди зазвенели цепи, заставив меня застыть на месте.
1: «Ну что там?»
0: – прошипел Мишка. Ткнулся сбоку, протискиваясь внутрь.
1: «Темно!»
0: – еле слышно одними губами произнес я.
1: «Ща!»
0: Послышался щелчок, и желтый луч фонарика скользнул по грязным матрасам, заваленному тетрадями верстаку, осветил видеокамеру на штативе, видимо, ту самую, при помощи которой снимали видео, и, едва зацепив чьи-то стопы, тут же метнулся прочь.
1: «Твою мать!» —
0: выругался Мишка. Немедленно раздалось натужное мычание, будто кто-то пытался кричать сквозь кляп. Вновь луч фонарика несмело пополз вверх. Показались грязные в какой-то налипшей дряни стопы. Бедро с отвратительным влажным кратером. Свет стыдливо мазнул по темному треугольнику волос, устремился выше, на странную крышку посреди живота. Подняв, наконец, фонарик выше, Мишка вновь выматерился, а я вскрикнул. Лицо женщины было искалечено. Единственный глаз дико оглядывал нас, место второго занимала какая-то затычка, будто винная пробка. Весь лоб опоясывала линия отверстий, точно перфорация на отрывных календарях. Пленница мычала и дергалась в цепях, явно пытаясь высвободиться. Первым взял себя в руки Горлов.
2: «Сейчас мы вас освободим»,
0: — сказал он твердо, уверенно, точно какой-нибудь пожарник или спасатель, после чего скомандовал:
2: «Неси гвоздодера, плоскогубца».
0: С облегчением я выбежал на улицу и принялся дрожащими руками вынимать из плотных пазов инструменты. Происходящее никак не укладывалось в голове. Там, на кассете, это можно было принять за монтаж, за какой-нибудь розыгрыш, но здесь кошмар обернулся объективной реальностью, с которой мне еще лишь предстояло смириться. Первым делом мы взялись за ноги. Вернее, Мишка принялся вынимать гвоздодером вбитые в стопы несчастные железки, а я просто смотрел, не в силах пошевелиться. Каждый раз, когда у Мишки срывался инструмент, несчастная тихонько вскрикивала и дергалась на цепях.
2: «Есть один!»
0: Довольный, Горлов продемонстрировал мне окровавленный гвоздь. Следом, с немалым трудом расшатав, он выкорчевал и второй.
2: «Так, сейчас займемся руками».
0: Тут все оказалось сложнее. Во-первых, никто из нас не доставал до цепи, пришлось подвинуть верстак. Тот неохотно полз по бетонному полу с чудовищным скрипом. Вцепившись плоскогубцами в одно из звеньев, мы принялись по очереди плющить и крутить его, надеясь разогнуть.
3: «Сейчас все будет»,
0: — невозмутимо успокаивал пленницу Горлов.
3: «Сейчас».
0: Настала очередь Мишки. Он вновь залез на верстак и принялся тянуть плоскогубцами то вниз, то влево, а я стоял внизу и ждал, пока ноющие от непривычной работы руки хоть немного отдохнут. Не знаю, что тогда было в моей голове. Наверное, я просто хотел убедиться, что не сошел с ума. Взгляд мой зафиксировался на круглые пластиковые крышки посреди живота пленницы. Пальцы сами потянулись к ручке, несмотря на испуганное мычание несчастной женщины. Крутанув, я направил фонарик в открывшийся мне темный тоннель, который никак не мог уместиться в человеческом теле.
2: «Эй, ты куда светишь?» — спросил Мишка.
0: Но я не слышал. Я орал, или даже скорее пищал, потому что ужас судорогой сжал мне горло. Оттуда, из женского брюха, в складках плоти на меня смотрело то, чему я не мог найти имени. Это бесцветное лицо объединяло в себе все мои страхи, все самое жуткое, что я видел в жизни человека без кожи, из восставшего из ада. Дохлую кошку, обнаруженную за гаражами, всю покрытую беспрестанно копошащимися червями, белую, как мел, бабушку в гробу с подвязанным ртом, жуткую картинку с хэллоуиновской тыквы из старой детской книжки. Все это сочеталось в кошмарном существе, что медленно ползло по неестественно глубокому тоннелю из плоти в мою сторону. Раздался тоненький динь, и женщина повалилась на меня, накрыла своей жуткой дырой на животе, выбила фонарик из рук. Я не мог видеть ничего, но слышал влажное шуршание, с которым наружу продвигалось нечто. Где-то позади послышался жуткий скрип. Тусклый вечерний свет проник в гараж, и я со странной смесью облегчения и еще большей паники узнал отцовский голос.
3: «Что вы тут делаете?»
0: Женщина вдруг вскочила, нависла надо мной с диким выражением лица, в руке она сжимала отвертку. Я загородился руками, ожидая, что та собирается мне жестоко отомстить за то, что я открыл крышку, за то, что я сын маньяка, а может быть, просто за то, как несправедливо обошлась с ней судьба. Но пленница, выпучив единственный глаз, смотрела туда, где должен был стоять отец.
2: «Медленно опусти отвертку», — увещевал он у меня за спиной.
0: Женщина замотала головой. Слипшиеся светлые барашки на ее голове пришли в движение. Размахнувшись, пленница со всей силы всадила отвертку в свой единственный оставшийся глаз. Свет вдруг сменился тьмой, и я умер.

0: тот день я очнулся у себя дома в кровати с сильным ознобом и долго не мог говорить. Мать поила меня горячим молоком и постоянно измеряла температуру. Отец же беспокойно мерил шагами комнату, то и дело заглядывая мне в глаза. Оказывается, Мишка все-таки принес к нам домой какую-то инфекцию, и я заболел. Все эти странные кассеты и женщины в гаражах, по словам родителей, оказались лишь горячечным бредом, а Мишка воспользовался ситуацией. Они рассказали мне, что Мишка придумал какую-то глупую сказку и заманил меня в гараж, чтобы там что-нибудь украсть. Соседи нередко запрещали своим чадам приглашать Мишку, потому что после него якобы пропадали вещи. Теперь и у моих родителей Мишка впал в немилость. Общаться с ним мне строжайше запретили. Дома я просидел еще полгода. Ключи от квартиры у меня теперь благоразумно отобрали, так что нарушить запрет не получилось бы при всем на то желании. Когда я, по мнению родителей, достаточно окреп, чтобы выйти на улицу, выяснилось, что Горловы куда-то переехали, не оставив для связи ни телефона, ни адреса. О том, что на самом деле произошло с Мишкой, я узнал лишь 13 лет спустя, когда у отца диагностировали неоперабельную опухоль. В тот день я вернулся из института, зашел домой и понял сразу, что-то не так. Мать тихонько плакала на кухне, на любые вопросы отвечать отказывалась, а отец, заметив мое появление, схватил меня за плечо, отвел в гостиную и усадил в кресло. Вместо серебристого DVD-плеера под телевизором вновь стоял видеомагнитофон «Грюндик», а рядом картонная коробка с кассетами.
1: «Пришло время, сынок, тебе кое-что узнать».
0: «Эти кассеты... Я хранил их на случай, если со мной что-то случится, и ты бы мог разобраться, пока не станет поздно.
1: Я рад, что успею рассказать тебе все сам».
0: Первым делом он сунул мне в руки какую-то ветхую, мутно-заламинированную бумажку. Заголовок гласил «Справка о смерти». Дата — 10 декабря 1997 года. Ниже — мои имя, фамилия, отчество. Еще ниже — причина смерти — случайное аспирационное утопление. И большая круглая печать из морга. Отец все объяснил. Объяснил, что больше всего на свете боялся меня потерять. Объяснил, что ни он, ни мать этого бы не пережили. Поэтому, когда им выдали мое белое холодное тело, в его голове уже был готов план. За день он оборудовал гараж под свои нужды, в качестве жертвы выбрал совершенно случайную женщину, подъехал на машине, сказал, что ребенку нужна помощь. Та доверчиво подошла, заглянула в заднюю дверь, а отец затолкал ее внутрь и оглушил.
1: «Понимаешь, сынок, жертва должна быть жива, чтобы ритуал работал. Стоит ему прерваться, и договор будет расторгнут».

0: Отец рассказал мне, как работал над переводами коптских текстов, обнаруженных близ Наг-Хаммади, где описывались древние гностические ритуалы, позволяющие контактировать с тем, что обитает на самом дне древней хтонической тьмы.
1: Видишь ли, то, что сейчас рассказывают в школе про Бога, Библию, это все очень хорошо и правильно, но упрощенно. Бог — это здесь, на земле, в небесах, да? Он, как бы тебе объяснить? Он создал маленький кукольный домик, поселил нас внутрь и никого не хочет пускать.
0: А вокруг дети постарше и посильнее. Им тоже хочется играть с куклами, ну, по-своему. А в кукольный домик попасть они не могут. И тогда те из нас, кто знает о существовании, назовем их старшими, те из нас, кто знают, они могут осторожно, чтобы никто не заметил, пустить их к нам. Даже не целиком, а на полпальца. А эти старшие в благодарность могут оказать услугу. В конце концов, мы для них всего лишь ничтожные куклы.
2: Отец еще долго и увлеченно распространялся о гностических верованиях, жестоких жертвоприношениях каинитов, тайных убежищах недобитых манихейских жрецов и глубоких пещерах, где поклонялись сущностям и стихиям, у которых нет имен на человеческом языке.
1: «Главный сынок, что ты должен уяснить, раны — это врата. Через них они ходят в наш мир. Боль призывает их. Раны имеют свойство затягиваться, гнить, зарастать. Тогда врата перестают работать, поэтому отверстие нужно обновлять.
0: Поначалу я использовал для этого дрель, но такие раны быстро закрываются. Бывало, ты падал замертво по несколько раз за день.
1: Мой тебе совет. Создай несколько действительно крупных отверстий на теле и открывай их по очереди.
0: Если следить за чистотой ран, это совсем не опасно. Человек может так прожить долгие годы, даже десятилетия.
1: И помни... Ты жив, пока целы врата.
2: В тот день отец передал мне все свои записи, отдал ящик с кассетами и торжественно вручил длинный из гвоздь сотку размером ключ.

Дверь у гаража теперь была двойная. Закрыв за спиной внешнюю, скрипучую и металлическую, я открыл ключом внутреннюю, обитую с внутренней стороны студийным поролоном. Впрочем, в нем уже давно не было нужды. Мишка, если и заметил мое появление, то виду не подал. Большую часть времени он лежал на больничной кушетке в позе эмбриона, как и сейчас. Сбросив куртку, я накинул медицинский халат, застегнул на все пуговицы, когда рядом открытые раны, приходится всегда быть настороже. После смерти отца я многое здесь переоборудовал. Верстак заменил на многофункциональный стол, на котором хранились мои инструменты. Никаких молотков, гвоздей, дрелей, только чистейшая хирургическая сталь. Обработав руки пахучим антисептиком, я подошел к Мишке и осторожно погладил его по торчащим ребрам, подхватил бережно под живот и перевернул, чтобы не было пролежней. Горлов, почувствовав прикосновение, тихонько заскулил, направил на меня резиновые пробки, заменившие ему глаза. Глазницы — естественные отверстия, было бы глупо ими не воспользоваться. Я старался каждый день чередовать раны, чтобы те не слишком заветривались. Это могло привести к некрозу и попаданию инфекции. Сегодня нужно было закрыть живот и открыть голову. Трепанацию я провел самостоятельно. Красный диплом по специализации врач-хирург мне выдали вовсе не за красивые глаза. Конечно, Мишка Горлов ни за что бы не бросил меня, не оставив ни адреса, ни телефона. Тогда я поверил и в горячечные галлюцинации, и в то, что Мишка хотел нас обворовать, но в то, что он меня так цинично предал,

Отец говорил, что Мишка орал, как резанный, каждый раз, когда он вынимал кляп. Я не стал издеваться над другом детства. Посадил его на седативные, и с тех пор он ни разу не слезал с препарата. Боль он все еще чувствовал, но теперь реагировал вяло. Мычал, стонал и временами начинал скрести ногтями по простыне. Привязывать его больше было не нужно. Даже если искалеченное Мишкино сознание когда-нибудь очнется от тягучего фармацевтического сна, то дистрофичные конечности вряд ли смогут поднять это тело с кушетки. Ну что, старый друг, ты готов? Горлов, конечно же, не ответил. Потянув за крышку, я открыл на Мишкиной голове черную дырку размером с кулак. Мозга за ней не было, лишь бесконечный тоннель из плоти, по которому карабкалось наружу то самое нечто, взглянувшее на меня из живота пленницы. Когда-то оно меня пугало, но теперь я частенько с любопытством рассматривал существ, что вылезают из Мишкиных отверстий в наш мир. У этого, кажется, было мое лицо.

0: С борта экраноплана море всегда выглядит по-другому. Не так, как с прогулочной палубы круизного лайнера или даже с яхтенных вант. Глаза видят легкое волнение, и ноги привычно пружинят, чтобы компенсировать качку, но машина невесомо скользит в полутора метрах от поверхности, идет ровно, спокойно, чуть задирая нос во время плавных маневров. По случаю хорошей погоды опущены штормовые экраны, на прогулочной палубе можно даже загорать. Если бы не свистящий на солидной уже полукрейсерской скорости ветер, от которого приходится то и дело придерживать шлем с камерой, можно подумать, что сидишь в новомодном VR-кинотеатре с полным погружением. Даже вон соленые брызги на лице не просыхают. Отличные спецэффекты. Молодцы виртуальщики. А волнение, кстати, сегодня было почти предельным. Еще на полбалла повыше, и реголит бы в рейс не вышел. И океан уже из темно-синего превращается в матово-серый, как всегда бывает на Пацифике перед мощным ураганом. Налетит завтра шквал, океан рассвирепеет, волны полезут за 5, а то и 6 баллов, и встанет на прикол вся лунная флотилия. По старой традиции, кранопланы проекта «Лунь» называли селеницкими терминами. Реголит, Кратер, Маскон, Тея, Эйткен и, увы, транспортные версии грозной боевой машины сохранили все недостатки, присущие ударным ракетоносцам. Мореходность не превышает 3 баллов, особенно с грузом. Кирилл мельком подумал, что ему повезло. Конечно, челночные баржи снабженцев ходили на рефлекс «Аква» в любую погоду, но с недавнего времени, как только «Гринпис» развернул свою блокаду, каждый такой рейс превращался в приключение сомнительного свойства. А подставлять свои блокадные скорлупки под экраноплан они не рискуют, раздавит и фамилии не спросит. Не специально, просто не успеет затормозить. При скорости в 180 узлов время реакции у многотонной махины секунд 20, как минимум. Луноходом управлять и то проще.
1: «Любуетесь, пан Ловчий?» — прозвучал за спиной знакомый голос. «Рано пока. Они за мысом прячутся, ждут, когда CNN или BBC подвесят свою вертушку. Эти ребята без камер ничего не делают, им же отчитываться надо».
0: Инспектор Бржиза встал рядом, с опаской потрогал прозрачный обтекатель, словно боялся, что он вот-вот лопнет под силой набегающего воздушного потока. Кирилл осторожно пожал ему лапищу. При первом знакомстве словак едва не раздавил ладонь своей медвежьей хваткой. Как относиться к словоохотливому инспектору, Кирилл ловче еще не решил. С одной стороны, инспектор службы экомониторинга ООН — это серьезно, с учетом, какая каша заваривается вокруг острова. Но на словах он явно симпатизировал агентству, а корона сейчас не в той ситуации, чтобы разбрасываться союзниками. Плавучий космодром «Рефлекс Аква» готовится к серии ракетных пусков. Первый частный в России, между прочим. Конечно, без государственного участия не обошлось, но формально корпорацией руководит совет директоров, а не Роскосмос. И вот когда, согласно заключенным контрактам, ракетоносители собственной разработки «Короны» готовятся вывести на орбиту 1,5 десятка спутников от разных заказчиков, поднимается страшный шум. О, конечно, первые запуски никого особо не волновали. Но балуются там что-то русские олигархи, ради бога, жиру бесятся. Пусть жгут нефтяную прибыль в соплах любимых игрушек. Все равно у Galaxy X килограмм полезного груза дешевле получается. Состязаться с НАСА, ECA, CNSA, Роскосмосом по объемам частники не тянут. А вот перетащить на себя весь рынок коммерческих мини-спутников галакты вполне в состоянии. И вдруг, как гром среди ясного неба, «Корона», купившая законсервированный морской старт, модернизировала платформу, отбуксировала ее в прибрежную зону Республики Кирибати и произвела один за другим 5 успешных тестовых пусков. «Смотрите, вот он!» Двигатели сменили тон с сиплого рычания на низкий, почти инфразвуковой гул, выходя на максимальную мощность. Реголит выскочил на траверс мыса, прикрывающего внутреннюю лагуну. Где-то там остались рабочие поселки с оригинальными названиями «Лондон» и «Париж», сборочные цеха «Короны» и огромные цистерны дизельного топлива, из-за которых и разгорелся весь сыр-бор. Именно в этот момент Кирилл разглядел на сверкающей в закатное солнце поверхности океана разноцветную букашку. На таком расстоянии она все равно казалась бы черной, но яркие лучи высветили раскрашенные борта гринписовского «Дова». Это был не тот старый «Defender of Wild Animals», потопленный намеренным, по слухам, тараном японских китобоев. На выплаченную компенсацию зоозащитники купили очередной списанный траулер, подлатали и раскрасили в радужные цвета, как того требовала традиция. Пепел Rainbow Warrior, так кстати подорванного французской разведкой в далеком 1985-м, служил Гринпису хорошим пиаром вот уже четвертое десятилетие. Вот значит как. Вместо собранных со всего света яхт с добровольцами, зеленые решили сразу выкинуть главный козырь. Траулер явно шел наперерез, и Кирилл с опаской разглядывал через объектив усиленный таранный форштевень. По изначальной легенде, судно тоже собиралось гонять китобоев в антарктических водах, и при ремонте ему укрепили нос и добавили ледовый пояс. Если такая дура воткнется в облегченную обшивку реголита... Он собирается идти на таран? Бржиза рассмеялся.
1: Зачем? Телекамер пока нету. Перед кем спектакль разыгрывать? Наверняка с борта сейчас спешно звонят в пресс-центр. Но вертолет уже явно не успеет. Не ожидали они, что капитан Серов рискнет выйти в таких условиях. Подвел их прогноз. Теперь они уже не достанут на своей посудине разогнавшийся реголит. Хотел бы я знать, что он везет, кроме нашей группы, а?
0: Ловчий знал. Экраноплан вышел в тестовом режиме с грузом оборудования и запчастей. Раньше Луни возили на Реплексаква лишь рабочую смену, да кое-какую побочную повседневку. Контейнеры же таскали две пенсионного возраста баржи, арендованные у местного правительства. Но в условиях неожиданной блокады руководство короны решилось на рискованный шаг. И реголит пошел к морскому старту на самой грани мореходности с полной загрузкой. «Вы же знаете, инспектор, завтра утром на платформе назначена пресс-конференция».
1: «Знаю, знаю. Ваши будут втирать всему миру, что запуски абсолютно безопасны». «Только вот эти ребята...»
0: Он кивнул в сторону радужного кораблика, который теперь все больше отставал от стремительного луня.
1: «Не зря гребут свои гранты. Они еще попортят вам кровь несчастным заповедникам».
0: «Кому нам?» «Я не работаю в короне, пан Бржиза».
1: «Да ну! Популярнейший видеоблогер, восходящая звезда YouTube, сам по себе решил отправиться в командировку через полмира?» По воле, так сказать, сердца. Зов дальних странствий и все такое. Или вы едете сюда в отпуск за интересными впечатлениями для своих подписчиков? У вас 10 миллионов просмотров, Ловчий. Вы не работаете в короне, само собой. Вы работаете на корону.
0: Кирилл пожал плечами. Проницательный черт. Не стоило с ним вообще разговаривать. Он же мужик ушлый. По паре слов и намеков уже нарисовал себе всю картинку. Сколько ни следи за речью, обязательно ляпнешь что-нибудь. Бржиза, конечно, лишь наблюдатель. Никаких реальных рычагов у него нет. Но когда вся местная возня наконец выйдет из кулуаров на высокие трибуны ООН, его слово может быть очень веским. А уж Galaxy не постесняется его подмазать, если до этого дойдет.
1: «Я многих спрашивал здесь», — задумчиво продолжал инспектор. «Кто настоял на буксировке старта именно сюда? Кирибати сдавала свои прибрежные воды по дешевке? Я понимаю, что местная зона считается самой удаленной от основных морских путей, поэтому запуски будут совершенно безопасными, но ведь...»
0: Он многозначительно поднял палец и оглянулся на Кирилла.
1: «Заповедник!» В архипелаге Лайн бешеное количество редких птиц, практически красная книга в натуре. На самом атолле 5 закрытых зон. И вы думали, что зверофилы смолчат?
0: Бржиза назвал активистов Гринпис обиходным прозвищем, но по-английски, а не по-русски. Прозвучало забавно, Кирилл против воли улыбнулся. Да, птичий заповедник на острове Рождества оружие безотказное. Бедные птички веками прилетали на живописные экваториальные скалы, чтобы выводить детенышей, а тут русские со своей грубой, ненадежной топорной техникой. Экологи бьют тревогу, опасаясь, что громкие ракетные старты распугают пернатых, а падение отработанных ступеней и несгоревшие компоненты топлива полностью разрушат уникальную экосферу острова. Длинный и узкий, словно наконечник македонской сарисы, реголит вышел на маршрут и разогнался до крейсерской. На такой скорости от ветра не спасали даже обтекатели. И Кирилл решил спуститься вниз, здраво рассудив, что океанские красоты можно транслировать из закрытого носового салона. По изначальному проекту «Луней» там должен располагаться командный пункт ракетного оружия, но в сугубо мирной машине конструкторы сделали что-то вроде крошечной кают-компании. Угловой диван, несколько кресел, автоматы с закуской и пара фикусов. Не «Титаник», конечно, но усталому путешественнику хватит с головой. Лишь бы Бржиза не потащился следом со своими вопросами. Кстати, некоторые из них Кирилл и сам не постеснялся бы задать, если бы знал, кому. И первый. Зачем его пригласили? Если судить по скорости развертывания рекомбинантного пускового комплекса, таинственный руководитель «Короны», скрывающий свою настоящую фамилию под многозначительным псевдонимом «Апекс», проблемы решать умеет. И общественным мнением манипулирует не хуже, чем транспортной логистикой. Вон местные власти на агентство едва ли не молятся. Не зря же пиар-служба расшифровывает громкое название как «Космос, Россия, Надежда». Может, для этого Кирилла и позвали? Да еще разрешили притащить новомодный гаджет для видеоблога в реальном времени, чтобы все его подписчики посмотрели на «Реплекс Аква» буквально собственными глазами и убедились. Только вот в чем? На технические этажи, уж тем более на стартовый стол, его не пустят. А внутренние интерьеры комплекса ничего никому не скажут. Вымыть и покрасить стены — это совсем не то же самое, что бережно провести десяток пусков рядом с заповедной красотой. А деньги Galaxy работают во всю мощь. В благосфере и в прессе стоит такой вой, что можно подумать, будто русские, направленные радиоактивной струей, намеренно выжигают беззащитных птичек. Космическое агентство «Корона» для галактов — прямой конкурент по коммерческим запускам. Если первые плановые старты пройдут столь же удачно, как и тестовые, то российская компания имеет все шансы отобрать у них львиную часть заказов. И «Galaxy», разумеется, спит и видит, как бы помешать прогрессу соперника и дискредитировать «Корону» в глазах мирового сообщества. Вот и довод 2. Совершенно не случайно приперся аж с Гавайев со своей распиаренной блокадой. С той стороны тоже умеют рулить информационными потоками.

0: Пан Бржиза появился через полчаса.
1: Легок на помине. Потер раскрасневшееся от ветра лицо и решительно подсел к Кириллу.
2: «Только не смотрите на меня, пан Ловчий. Не хочу маячить своей красной рожей на экранах ваших подписчиков.
1: Звук-то хоть не транслируете?» Кирилл покачал головой. Микрофон он отключил еще на причале, как только услышал дикий рев турбореактивных двухконтурников реголита. Даже в прогревочном режиме они забивали канал так, что при сжатии для Ютуба в колонках останется один неприятный гул. Да и вообще, мало ли что ляпнешь за кадром не в настроении. Лучше потом на самые эффектные сцены комментарий наложить.
0: «А что?»
1: — Кирилл посмотрел на инспектора с недоверием. «Вы хотите поделиться со мной какой-то секретной информацией?» «Так у меня нет договора о неразглашении СОН».
2: «Перестаньте. Моему руководству глубоко плевать, что здесь происходит. Но любому, у кого есть глаза, понятно, зачем из чьей подачи в экватории ошивается Дова-2».
0: «Из чьей же?»
2: «Ха! Вы незаметно включили запись и теперь хотите, чтобы я сказал это на камеру? Увольте, Ловчий. С такой фамилией вам стоит быть похитрее. Экологи прибыли сюда не сами по себе, и без поддержки они бы никогда не стали действовать столь агрессивно. Смотрите, активисты блокируют подвоз топлива на космодром, лишив пусковое оборудование необходимой энергии. Баржи просто не могут подойти к платформе. Это совершенно в духе их прежних героических деяний. Подставляться под удар, намотать сети на винты — возможностей много. Но, получается, они настолько хорошо разбираются в обеспечении космодрома, что сами сообразили бить по наиболее узкому месту? Нет топлива для вспомогательных систем, нет энергии, нет запуска. Когда баржи тащили разгонные блоки, они ведь спокойно стояли в сторонке. Груз почти стратегический, и за его блокаду их бы никто по головке не погладил. Да и ущерба окружающей среде никакого, это ведь просто болванки. А вот топливо... Подходящая страшилка для обывателя, особенно если перед репортажем о доблестной миссии зверофилов сделать пару врезок о гидразине или гептиле. Эпическая битва с подобной гадостью выглядит совершенно оправданной.
1: Корона не использует гидразин, тем более в электрогенераторах.
2: Да какая разница? Гидразин — отличный жупел. И каждое масляное пятно, которое обнаружат в радиусе 1000 километров, поставит вам в вину.
1: Бржиза мельком посмотрел на Кирилла и поправился.
2: «Вашим нанимателем. Или, не дай бог, дохлую рыбину. Думаете, рядовой потребитель новостей что-то в этом понимает? Ему покажут, кого надо ненавидеть, и он, как собачка Павлова, испытает условный рефлекс. Выделяется слюна, команда «ФАС» подана, можно жрать. И миллионы пользователей лепят на аватары бортовую эмблему «Дова» в знак солидарности. Блогосферу лихорадит». Тысячи постов, призыв, лайки, акции поддержки. А время-то поджимает. Благоприятное окно для запусков вот-вот закроется. Пацифик — это не только короткая орбита и уменьшенная сила тяжести. Это еще и сезонная смена погоды. И у короны почти не осталось пространства для маневра. Либо применять силу, либо отказаться от выгодных контрактов, что приведет к невероятному ущербу для репутации, фактически к банкротству.
0: «Вы преувеличиваете, пан инспектор».
2: «Если и так, то не слишком сильно. Посмотрите, сколько прессы вдруг набежало в это забытое богом местечко. CNN, BBC, Euronews, Fox. А вот RT вашего нет. И китайцев нет, хотя тихоокеанские проблемы для них не чужие. Какие-то стрингеры, блогеры... Нет, я не про вас, пан Ловчий, про других. Как вы думаете, зачем здесь столько репортеров? Никто не знает, что может произойти... Но все почему-то готовы к сенсации. Навал, таран, захват. Помните древнюю формулу «неизбежные на море случайности»? Так вот, самая лучшая случайность всегда подготовлена заранее. Слух не скажу кем. Сами догадаетесь, не маленький.
1: А что тут говорить? Ежу понятно, что любой из предложенных Бржизой вариантов немедленно попадет на первые строчки новостных лент. Не зря здесь пасется столько СМИ, тут он прав. Ждут событий, стервятники чертовы. Что бы корона ни сделала, негативный имидж ей обеспечен. либо ненадежного партнера, который не выполняет предписанные контрактом обязательства и сроки, либо кровавого сатрапа, готового подавить мирные протесты грубой и чрезмерной силой. На борту «Дова-2» наверняка для массовки болтается с десяток тоненьких девчонок и субтильных очкариков. Само собой, сети ставят не они, а молчаливые крепыши с водолазной подготовкой. Но позируют на камеру-то как раз худенькие ботаники с горящим взором. Стоит такой лапочке с заломленными руками попасть в объектив, и кадр на Пулитцеровскую премию готов. Агентству потом по гроб жизни не отмыться.

0: Когда на горизонте появилась черная клякса, Бржиза извинился и ушел собираться. А Кириллу пришлось стойко держать захватом экшн-камеры стремительное приближение комплекса. Реплекс Аква вырастал в размерах. Сначала темный, но с каждой сотни метров он светлел, пока не стал ярко-белым, как искусственный снег под новогодней елкой. Обычно при словах «нефтедобывающая платформа» представляешь себе нечто грязное и неопрятное в мазутных пятнах и радужных разводах. Но сейчас перед глазами и всевидящим оком блога камеры стартовая площадка «Реплекс Аква» выглядела едва ли не нарядной игрушкой с рождественской картинки. Выкрашенные в белый цвет борта и не спадающий с огромной высоты водопад технической забортной воды напоминали скорее фантастический эльфийский замок. Солнце уже зацепило краем бескрайний океанский горизонт, и нежно-розовые блики от закатных лучей превращали панораму в нереально живую иллюстрацию к романам Толкиена или Льюиса. Лунь сбавил ход, огибая вынесенную вперед над морем широкую ладонь стартового стола. Платформа еще немного покрасовалась перед редкими гостями, пока экраноплан подрабатывал бортом к швартовочной площадке. Говорит командир высокоскоростного транспортного аппарата на динамической подушке Серов. Мы прибыли на рекомбентный пусковой комплекс компании «Корона». Прошу всех пассажиров собраться у шлюзов правого борта для досмотра. Четко, по-военному. Наверняка этот Серов какой-нибудь бывший кафтаранг с Каспийской флотилии. Не привык он к пассажирам. Как в аэробусах обычно. Благодарим вас за выбор нашей авиакомпании. А тут какой выбор? Баржа, которую бдительно пасут зеленые, вертолеты, но на вылет каждого нужно получать отдельное разрешение у властей острова и экраноплан. Вот и погрузили всех гостей утренние присухи на вовремя подвернувшийся реголит. В гулком и пустом приемном ангаре сгрудившиеся стадо пассажиров бойко сортировали две изящные девушки в фирменных комбинезонах «Короны» с привычным уже логотипом. Кирилл и сам не заметил, как бушующее пламя скрытого затмением светила сопровождало его практически всю поездку. От выданной папки с материалами до огромной эмблемы на рубке реголита и совсем уж титанической на борту «Реплекс Аква».
1: «Пройдите сюда, пожалуйста. Мистер Кагасима с вами хотят поговорить. Добрый вечер, мистер Бжиза. Рады видеть вас на борту».
0: Ловчий не успел разглядеть, куда забрали инспектора, как подошла его очередь.
1: «Добрый вечер, господин Ловчий. Предъявите, пожалуйста, ваш биометрический чип».
0: Кирилл с недоумением протянул карточку. В последний раз полный скан документов с него спрашивали при досмотре в Каирском аэропорту. Но девица так ловко управилась с контролем, что он даже не успел толком возмутиться. Ну и... формы у нее были, что надо, поэтому приходилось все время держать изящную фигурку под прицелом камеры. Судя по всему, она прекрасно об этом знала, поэтому немного порозовела, то ли от смущения, то ли от удовольствия.
1: «Прошу прощения за проверку, но вы должны нас понять. В сложившихся обстоятельствах приходится быть подозрительным, как настоящий параноик».
0: Она улыбнулась так мило и непосредственно, что Кирилл почувствовал, как поднимается у него настроение и количество постоянных подписчиков.
1: «Сюда, пожалуйста. Через правый проход и вниз, вдоль красной линии. Комната номер 11. У нас, конечно, не отель, но надеемся, что условия размещения вас удовлетворят. В путешествиях же всегда бывает немного по-походному, правда?»
0: Кирилл изобразил неловкий поклон, чем привел красавицу в еще большее смущение.
1: «Осторожнее в коридорах, господин Ловчий. У нас довольно темно».
0: «Руководство экономит на освещении?» Девушка вернула документы, но ничего не ответила, лишь пожала плечами. «Ну да, корпоративный дух, что поделаешь. Разве можно признаться на камеру, что крупнейшей в мире частной космической компании не хватает электроэнергии на космодроме? Начальство точно не одобрит».

0: Комната оказалась настолько спартанской, что Кирилл даже поначалу подумал, не ошибся ли он дверью. 20 минут блуждания по темным коридорам, десятки низких переборок, из-за которых то и дело приходилось наклоняться, чтобы не разбить камеру, а сколько раз он умудрился споткнуться об Коммингс, страшно вспомнить. Но красная линия вывела его в небольшой аппендикс с десятком одинаковых дверей с задрайками. Маленькая и узкая комната больше напоминала ночлежный бокс в японских капсульных отелях. У дальней стены функциональный стол-кресло, розетка, Кирилл сразу проверил, ток есть, и плафон светильника. Кровать вделана в стену, а поверх хрустящего белья натянуты ремни-фиксаторы на случай качки. И все. Как будто студенческий хостел для любителей посмотреть мир за копейки. Кирилл выглянул в коридор. Нет, номер вроде правильный. 11 на черном фоне неизменного логотипа короны. У противоположной двери возился Бржиза. Кивнул, но против обыкновения ничего не сказал. Даже удивительно. Буклет в изголовье кровати ничего не объяснил. «Приветствуем вас на борту» и прочее бла-бла-бла. Вложенный листочек расписания обещал начало присухи в полдень по местному и еще несколько интересных сюрпризов. Он расположился за столом, подключил планшет и стал набрасывать комментарии к самым популярным сегодняшним роликам. Разгон реголита до крейсерской, швартовка к пусковому комплексу лидировали по количеству просмотров, и Кирилл получил уже несколько заманчивых рекламных предложений. Так и просидел до глубокой ночи. Подписчики требовали подробностей. Кое-кто интересовался именем и инстаграм-аккаунтом девушки из короны. Другие спрашивали, нет ли неприятных ощущений из-за качки. Но большую часть интересовали запахи на платформе, выдают ли на входе противогаз и не лежат ли на палубах мертвые птицы. По запросам западных зрителей Кириллу даже пришлось пообещать небольшую видеоэкскурсию утром. Он потер ладонями лоб, подвигал плечами, разминая уставшие мышцы, и уже собирался ложиться, когда в дверь постучали. Разумеется, на пороге стоял Бржиза.
1: «Уже устроились?» «Ну, вам не привыкать. Настоящий блогер всегда в путешествиях. Условия не шокируют?»
0: «Видал и похуже».
1: «Ага. То есть они приглашают гостей, чтобы создать себе хороший имидж, но не облизывают нас по самую макушку, а рассовывают в какие-то собачьи будки. Странный выбор, не правда ли?»
0: «Простите, но я...»
1: «Потом выспитесь, ловчий. Вы же приехали сюда снимать, так снимайте же, черт вас дери! Неужели у вас нет никаких вопросов? Где командно-сборочное судно, на котором есть и гостевые каюты, и чудесный зал для презентаций? Куда оно ушло и что делает вдали от любопытных глаз наших зеленых друзей?»
0: «Вы слишком подозрительны, пан Бржиза».
1: «У меня такая работа. Я смотрю не то, что мне хотят показать, а то, что пытаются скрыть».
0: «Да нам пока ничего не показывали. Как я понимаю, все экскурсии завтра, после пресс-конференции».
1: «Вот именно. А сейчас вы ничего не слышите?»
0: Только теперь Кирилл понял, что ему так мешало все это время. Странный отдаленный гул и глухие удары.
1: «Включайте камеру и пойдемте, пан Ловчий. Мы еще сумеем удивить ваших подписчиков, и вы в полном соответствии с фамилией поймаете удачу за хвост».
0: Пожав плечами, Кирилл нацепил шлем, выкрутил по максимуму цифровую диафрагму. Если на платформе по-прежнему экономит энергию, снимать придется во вполне романтической, но очень неудобной полутьме. Они долго поднимались по каким-то лестницам и аппарелям. Похоже, Бржиза успел неплохо изучить план рефлекса. В прямом доступе его, конечно, не было, но строительная документация японских верфей наверняка сохранилась. Надо только знать, где искать. Инспектор вытащил Кирилла на какую-то продуваемую всеми ветрами узенькую галерею, огороженную высоченными штормовыми перилами. Но в первое мгновение от сильнейшего удара по глазам ловчий ничего этого не увидел. Ярчайшая волна света, столь непривычная после редких ламп в коридорах платформы, ослепила его, словно ежа на дороге. Автоматическая настройка экшн-камеры тоже запищала от перегруза. Кирилл стянул шлем и прикрыл лицо ладонью.
1: «Впечатляет, верно?»
0: «Зачем такая иллюминация, если они экономят энергию?»
1: «Подождите, ловчий, с вопросами. Глаза привыкнут к свету, и мы все узнаем. Безопасность короны перекрыла все подходы к стартовому столу, но я смог обнаружить вот этот маршрут. Похоже, технически, и про него никто и не подумал».
0: Зрачки постепенно отходили от бешеного светового удара, и любопытные гости смогли разглядеть залитую яркими огнями пусковую площадку. На столе шла лихорадочная работа. Вокруг страховочных опор ракетоносителя «Финис» суетился целый муравейник людей. Автокары тянули к заправочному стенду большие газгольдеры с жидким кислородом. От них валил искрящийся пар, перламутровый в свете прожекторов. Чуть в отдалении, среди мешков с песком, посверкивали бледные и жалкие в яростной световой вакханалии огоньки электросварки. Опущенный предохранительный щит свисал к самым волнам, словно мешая любопытному океану заглянуть на стартовую площадку, заинтересовавшись, что же там задумали эти беспокойные людишки. А сверху, отражаясь на редких темно-фиолетовых облаках, венчал всю эту деловую суету световой купол, как самая настоящая корона с эмблемой агентства.
1: «Ну?»
0: — спросил Бржиза, как показалось Кириллу с некоторым торжеством.
1: «Видите?»
0: «Корона готовится к старту».
1: «Завтрашнему старту?» «Непосредственно к пресс-конференции, чтобы отчитаться перед заказчиками. Снимайте же, ловчий! У вас в руках сенсация! Если подвозят окислитель, то запуска остались считанные часы. Корона уверена, что груз пройдет через блокаду, а значит, баржа снабжения попытается прорваться уже этой ночью».
0: Бржиза хлопнул Кирилла по плечу с такой силой, что тот пошатнулся. После чего инспектор хохотнул и потащил своего спутника назад в темное нутро пускового комплекса.

0: Несмотря на бурную ночь, сон не шел. Ему всегда не спалось на новом месте. Да и после слов Бжизы ловчий постоянно прислушивался к внешним шумам. Потому и заснул только под утро, скорее даже забылся, беспокойной дремой, часа на три. Проснулся свежий, как деревенское молоко, и, наскоро перекусив у импровизированного шведского стола, отправился в конференц-зал. Кирилл надеялся, что будет одним из первых, и немало удивился, когда увидел забитую до отказа комнату. Она была слишком тесной для собравшейся толпы, слишком маленькой, как и все на рефлексе. А толпа бурлила, переговаривалась, то и дело заглядывая в коммуникаторы и планшеты. Похоже, пока они с инспектором прыгали по железным лабиринтам комплекса, во внешнем мире случилось что-то экстраординарное. Среди прочих, Кирилл заметил и Марию Карелину, журналистку медийного канала «Космическая Россия», фактически лицо всех новостей внеземелья. Ее отстраненную, холодную улыбку прекрасной инопланетянки невозможно спутать ни с чем. Говорят, в Японии от ее внешности просто с ума сходят. Присвоили чуть ли не культовый статус, а телеканалы наперебой приглашают Марию ведущей. Впрочем, она неизменно отказывается, хотя суммы там, говорят, просто фантастические. Но зачем быть очередным айдолом в чужой стране, когда можно оставаться идеалом для всего мира? Единственная изо всех, Мария сохраняла спокойствие египетского сфинкса. Впрочем, про нее шутили, что она останется невозмутимой даже в эпицентре ядерного взрыва. Заметив давешнюю девушку, ту, что встречала его на контроле, Кирилл довольно бесцеремонно протолкался к ней. «Здравствуйте! Прошу прощения, но я, похоже, что-то пропустил. Вы не расскажете мне новости?» Ладный комбинезончик эффектно сверкнул посеребряными нитями, когда она обернулась. Поняла, что кроме Кирилла на нее смотрят еще миллионы глаз, и снова несколько смутилась, но ответила твердо. «Доброе утро, господин Ловчий. Подождите совсем немного, пресс-конференция вот-вот начнется, вы получите все необходимые разъяснения». Конечно, он так сразу не отвязался, но красавица держалась твердо, как партизан на допросе. Ничего толком из нее выудить не удалось, разве только имя — Кристина. Увы, для флирта совсем не было времени, да и не привык он ухаживать под прицелом собственные камеры. А подписчики требовали подробностей. Кто-то уже сыпал ссылками на ошеломительные новости, но Кирилл не успевал их просматривать. Слишком много их валилось разом. Но тут загорелись информационные табло, общий шум разом поутих. Камера показывала залитый солнцем океан. Видимо, снимали с дрона. Он заходил с юга, и сначала в кадре проплыла панорама прибрежной полосы острова Рождества, потом она ушла в бескрайнюю синюю гладь, пронеслась над бесконечной равниной океана, слегка вспененного небольшими гребнями. Шторм решил подождать, и волнение сегодня не превышало 2 баллов. И, наконец, как крещендо всей космическо-морской симфонии, как будто прямо из воды вырос пусковой комплекс с зиккуратом Финиста на стартовом столе. Под проворную музыку картинку сменил привычный логотип короны, а на небольшую трибуну под всеобщие аплодисменты поднялась Татьяна Цветаева, коммерческий директор агентства. Волевое и обычно неэмоциональное лицо классической бизнес-леди сейчас светилось довольной улыбкой. Она подняла руку.
1: «Доброго дня всем, господа! Очень рады видеть вас гостями рекомбинантного пускового комплекса Российского космического агентства «Корона». Для начала хочу поздравить всех наших сотрудников и вас, господа. Сегодня в 16:00 по местному времени состоится первый коммерческий запуск с космодрома «Реплекс Аква». По завершении нашей пресс-конференции приглашаю всех в главный командный зал, где вы сможете увидеть старт во всех подробностях».
0: Журналисты разом зашумели, да так оглушительно, что Цветаева едва заметно поморщилась.
1: когда полсотни человек разом выкрикивают что-то, тянут руки, выбрасывают вперед микрофоны, можно подумать, что взорвалась небольшая акустическая бомба. Она показала на самую активную даму в первом ряду. Та с достоинством поправила бейджик. Издалека Кирилл не смог прочитать ее фамилию, опознал лишь синий логотип Fox News с двумя полосами Юпитеров.
2: «Анни Торрес, Fox News. Скажите, мисс Цветаева, как вы собираетесь осуществить запуск, если флотилия Greenpeace во главе с флагманским кораблем «Дова-2» блокировала подвоз необходимых материалов? И сейчас, насколько я знаю, челночная баржа с топливом для систем космодрома намертво встала в проливе из-за аварии винтов».
1: Татьяна кивнула, и вместе с этим движением экраны за ее спиной сменили картинку. Неуклюжая, как кашалот на мелководье, огромная и неповоротливая баржа застыла в окружении целого флота лодочек и яхт. Активисты Greenpeace что-то кричали в мегафоны, то и дело ныряли в воду со своих скорлупок, а у кормы застывшего левиафана кипела какая-то лихорадочная работа. Моряки короны подтащили пожарные рукава и отгоняли зеленых струями воды, но это не слишком мешало им наматывать все новые и новые метры сетей на рулевые винты баржи.
2: «Действительно, нарушая все нормы морского права и соглашение о свободном торговом судоходстве между странами ОСЕАН, экологические террористы неизвестной организации заблокировали движение в проливе, остановив наше судноснабжение «Табуэран». Но я не думаю, что вам стоит волноваться на эту тему, дорогая мисс Торрес. Прямо сейчас...»
1: Незаметный знак, и картинка снова сменилась. Кирилл чуть не вскрикнул от неожиданности. В кадре два соединенных импровизированным катамараном экраноплана тащили из лагуны огромную цистерну на подвесах, похожую на мыльный пузырь. Корабли уже миновали полосу прибоя и набирали скорость для крейсерского хода.
2: «Прямо сейчас все необходимое для удачного старта везут к нам на «Реплекс Аква» скоростные экранопланы «Реголит» и «Москон». Раньше эти корабли не привозили груз такого размера, но вчера мы испытали ходовые возможности при полной загрузке и критическом волнении. Испытания прошли успешно, вы сами могли это заметить, ведь «Реголит» как раз доставил сюда всех вас».
1: Камера едва слышно пискнула. Кирилл чуть не выругался вслух. Не хватало еще технических проблем. Он быстро переключил на запись. Ничего, прямая трансляция, конечно, предпочтительнее, но информация из первых рук тоже наберет ему миллионы просмотров. А происходит нечто очень веселое. Корона натурально оббила галактов вокруг пальца.
2: «Экранопланы семейства Лун гораздо быстрее обычных транспортов, поэтому мы вполне уверены, что все необходимое для старта прибудет точно в срок. Что же касается заблокированного табуэрана, не волнуйтесь. На его борту не было ничего ценного, так, небольшая партия вспомогательных грузов. Мы уже обратились в службу береговой охраны Республики Кирибати, чтобы они помогли освободить судно от террористов».
1: На полминуты журналисты потеряли дар речи. Кто-то лихорадочно набирал текст на смартфоне, кто-то пытался вывести на экран спутниковую карту района. А на панорамных плазменных мониторах за уверенной Цветаевой импровизированный экран-катамаран, словно издеваясь над тайным планом галактов, по широкой дуге обходил устаревшую посудину зеленых.
2: «Прошу прощения, господа. Совсем забыла вас предупредить. Сейчас вы не можете связаться со своими новостными агентствами. Пока не прибудет топливо для генераторов, нам тут, на «Реплекс Аква», приходится экономить каждую кроху энергии. Поэтому мы отключили ретрансляторы мобильной и спутниковой связи. Приношу свои извинения за доставленные неудобства. Буквально через час вы сможете отправить эксклюзивный материал во всемирную сеть. Уверена, зрители и подписчики с нетерпением ждут новостей об уникальной операции нашего агентства».
1: Бжиза первым пришел в себя и поднял руку.
3: «Я правильно понимаю, что вы специально подставили пустой транспорт, чтобы экранопланы смогли проскользнуть незамеченными?»
2: «У вас странная терминология, пан Бжиза. подставили, проскользнуть. На борту Табуэрана находится, например, почта с посылками для сотрудников, которые разлученные со своими семьями люди ждут уже второй месяц. А также, она чуть помедлила, наслаждаясь эффектом, оборудование для сборки плавучих понтонов с солнечными батареями. Мы давно хотели перевести повседневное питание космодрома на экологически чистую энергетику, но, к сожалению, террористические атаки не дали нам это сделать. Поэтому первый пуск пройдет по старой схеме. Мы ведь связаны обязательствами по контрактам перед заказчиками и обязаны выдерживать сроки. А когда береговая охрана освободит задержанный груз, мы начнем сборку батарейных полей. Сразу после запуска я расскажу об этом на отдельной презентации. Тогда вы сможете сообщить обо всем своим нанимателям, дорогой пан Бржиза. А пока, к сожалению, они на какое-то время останутся в неведении относительно наших новостей и не смогут ничего предпринять. Вы ведь знаете, проблемы со связью.
0: Инспектор весь пошел красными пятнами, но смолчал. А Кирилл увидел, как у входов появились несколько крепких парней в неприметных черных костюмах. Служба безопасности короны взяла под контроль весь небольшой зал, где проходила пресс-конференция. Вот, значит, кто такой пан инспектор. То-то он так стремился все знать, что да почему.
2: И еще одно, господа. Пока мы не отправились в командный зал следить за запуском, я хочу вам кое-что напомнить. Вы знаете, что некоторые организации обвиняли нас в промышленной деятельности, в ракетных стартах, загрязняющих окружающую среду, в заповедной зоне острова Рождества. Мы согласовали этот вопрос с Республикой Кирибати и получили все необходимые разрешения, но никто даже и не думал прислушиваться к нашим доводам. Мне кажется, сейчас пришло самое время напомнить вам одну милую подробность. В 1962 году Соединенные Штаты провели в акватории птичьего заповедника 22 ядерных испытания по программе «Доминик». Максимальная мощность взрыва «Бигхорн» — 7,65, то есть почти 8 мегатонн. Неужели мир забыл об этом?
0: Татьяна лучезарно улыбнулась прямо в расстрельную батарею объективов и микрофонов.
2: 22 ядерных взрыва, господа. Мы готовы представить данные, а также финансовые отчеты по вложениям, которые пришлось сделать короне для рекультивации зараженных пространств. Или вы не доверяете нашим системам мониторинга? Тогда проведите радиационные замеры сами. И вы получите массу неожиданной информации.

Если уж говорить о самобытности, то вы банкрот, заявил Картер. Взгляните правде в глаза, Рамирес. Вашему искусству приходит конец, оно просто не выживет. Общество развивается слишком быстро, технический прогресс слишком далеко зашел. Где вы сегодня найдете человека, настолько знакомого с разными сторонами жизни, чтобы создать подлинное произведение искусства? А вы хотите ускорить развязку, с горечью бросил Рамирес. Содействовать гибели искусства. Художник был небольшого роста, смуглолицый, с черными курчавыми волосами, беспорядочно спадающими на лоб. Большой морщинистой рукой он поднес стакан текилы ко рту, залпом выпил его и пососал ломтик лимона. «Нет», — возразил Картер, — «совсем не так». Крупный, лысеющий, он откинулся в кресле и включил аппарат для массажа. По спине побежали приятные мурашки, напряженные мускулы расслабились. «По правде говоря, я бы хотел увидеть что-нибудь новое, но просто не верится, что это возможно». Искусство требует от художника понимания основных закономерностей человеческой жизни, а жизнь стала так сложна, что уже никто не может осознать всех ее закономерностей. В былые времена человек, обладавший редким даром подлинной наблюдательности, мог уловить эти закономерности, будучи всего лишь участником жизни. Например, Да Винчи и Микеланджело. Даже Пикассо черпал творческое вдохновение из жизненного опыта. Но что представляет собой жизнь сегодня? Гигантский лабиринт, царство узких специалистов. Один осваивает программирование, другой — производство пищевых продуктов, третий изучает астрофизику. Что между ними общего? Что могло бы стать общей основой изобразительного искусства? Пища, которую они едят, товары, которые они потребляют. Это использует реклама в превосходных академических композициях, а в итоге все сводится к призыву «покупать». Нет, Рамирес, художника должна связывать с аудиторией общность жизненного опыта, а эту-то общность люди утратили. Положим, некоторые из них способны воспринять уже существующее искусство. Художники прошлого создавали нечто столь простое и ясное, что их творения не подвержены разрушительному воздействию времени. Может, удастся даже создать искусственно упрощенную среду и новые произведения в подобном духе? Натюрморты, портреты. Но разве это решение вопроса? Это не новое искусство. Это не искусство нашего времени. Это не наше искусство. Ведь вам известно, что последним новым видом искусства было кино. Все, что делалось после этого, простая техника. Рамирес рассеянно вертел в руке пустой стакан. Мария Картер тихо подошла сзади и подлила ему текилы. Картер взглянул на жену и недовольно приподнял брови. По его мнению, Рамирес и так уже перебрал. Но Мария загадочно посмотрела на мужа, и он решил воздержаться от замечаний. К тому же Рамирес – гость Марии, вернее, ее друг. Картеру этот человек нравился, но если бы Мария не настояла, он бы не стал приглашать его, чтобы лично сообщить неприятную новость. «У вас все уже разложено по полочкам», — сказал Рамирес. Он обвиняюще в упор взглянул на Картера. «Искусство — это не то, о чем вы говорите». «Нет». Он залпом выпил текилу. «Искусство — это...» «Ну-ну», — подбодрил его Картер, делая знак Марии, чтобы та унесла бутылку. Но она наполнила стакан и рядом с ним положила еще один

пожалуйте». «Нет», — ответил Рамирес, — «не сделаю». «Самое главное, что вы должны увидеть и прочувствовать, а затем перенести на холст», — продолжал Картер, — «это общие для всех переживания. А их просто-напросто нет. С этой проблемой столкнулись еще на пороге 20-го столетия, когда стали экспериментировать с податливой пластичной реальностью холста в двух и трех измерениях. К пониманию этого начали приходить еще тогда. Стоило только начать, ну а дальше вовсе ничего не осталось. Только отдельные новаторские приемчики. Бесполезно, Рамирес. Создавать бессмертные произведения теперь нельзя. Искусство — это вещь для прошлого и из прошлого. Все наши бессмертные творцы уже родились. Наши Шекспиры, наши Сервантесы». Взгляд Рамиреса стал отрешенным. Художник надолго замолчал. Картер вертел стакан с джином, прислушиваясь к звяканью льда о стекло. Рамирес не двигался. Картер взглянул на часы и вспомнил, что у него свидание. «Деловое свидание. Если вы хотите преуспеть, то дело должно быть прежде всего». Он кашлянул. Рамирес резко поднял голову и взглянул на него. «Я мог бы кое-что сделать», — сказал художник. «Нечто такое, что заставило бы вас волноваться». «Не говорите глупости», — ответил Картер, вставая. «Мне нравятся ваши картины, но... Вот в прошлом году вы написали для меня портрет Марии. Красивые и сильные вещи, отдаю вам должное.

0: осушил стакан. Дыхание его участилось, и Картер испугался, что он попросит еще текилы. Но художник неожиданно встал и разбил стакан о каменный пол террасы. «Значит, вам хочется чего-то нового?» – выкрикнул Рамирес. «Вам всегда хочется чего-то нового. И обязательно красивого!» «Не горячитесь», – резко сказал Картер. Ему не нравилось, что Рамирес сейчас был слишком пьян. «Ни к чему хорошему это не приведет. Я пригласил вас к себе, потому что вы наш близкий друг. Иначе вы бы просто получили письмо и уведомление от шерифа».
1: «А, идите к черту», – сказал Рамирес.
0: «Я знаю, что каньон вам дорог», – продолжал Картер. «Но как только будет сооружена эта плотина, в Мексике немало людей получат пищу и кров. Тысячи людей. Подумайте об этом. Ее уже давно следовало построить». «Не разводите демагогию», – сказал Рамирес. «Вы строите плотину, потому что заработаете на этом миллионы долларов. Благодаря ей вы чертовски разбогатеете. Именно поэтому вы ее и строите». Зазвонил колокольчик, и Мария легкими шагами пересекла гостиную, чтобы открыть дверь. В прихожей Картер услышал голоса Джейка и Элспет Прайер, пришедших раньше условленного часа. Такие люди не должны ждать. Элспет – видная специалистка в области электроники. Надо быстро, без скандала, избавиться от Рамиреса. «Послушайте», – сказал Картер. «Пусть я и получаю прибыль от этой сделки, мне, право, искренне жаль, что вам приходится нести из-за нее убытки. Но разве вы не понимаете, что кто-то всегда проигрывает? Если это как-то поможет, могу послать вам чек, кроме той суммы, которую корпорация выплачивает за землю при строительстве плотины». «Ну, конечно», – сказал Рамирес несколько громче, чем хотелось бы Картеру. «Ну, конечно, покупай все, что можно. Но ведь твою-то душу это не задевает. И значит, ты дурак, ведь я мог бы ее задеть. Ты утверждаешь, что у художника нет больше ничего общего с аудиторией, но это не так. Я мог бы показать эту общность. Я мог бы заставить тебя переживать». Джейк и Элспет обогнули фонтан в холле, и Джейк устремился к бару. Элспет выразительно посмотрела на Картера, давая понять, что надо немедленно подойти к ней, отложив все другие дела. Такой уж у нее был характер. «Послушайте, мы обсудим это в другой раз», — сказал Картер Рамиресу. «Другого раза не будет!» — закричал Рамирес. «Ты, проклятая грязная свинья, не будет другого раза! Ты припер правительство к стенке, чтобы отнять у меня землю, а теперь вместо извинения бросаешь мне жалкую подачку, и тебе на все наплевать! Плевать, кто из-за тебя пострадает!»
2: «Рамирес, вы замолчите, наконец», — сказал Картер.
1: «Но я тебя заставлю переживать», — продолжал Рамирес.
0: Картер пытался оттеснить его к двери, но художник стоял на ковре широко.

расставив ноги, преисполненный решимости высказаться до конца. «Я тебе покажу общность переживаний. Я создам подлинное произведение подлинного искусства. Я покажу тебе нечто бессмертное. Я тебя заставлю переживать». «Хорошо, Рамирес, хватит», — сказала Мария. Рамирес отодвинулся от Картера. Его лицо смягчилось, но было по-прежнему жестоким и целеустремленным. Он смотрел в глаза Картеру холодным трезвым взглядом. «Сколько?» — тихо спросил Рамирес размеренным ледяным тоном. «Сколько, если я принесу вам произведение искусства, дело моих рук, а, Кеннет Картер? Нечто такое, что заставит вас переживать, выведет из душевного равновесия, потрясет, будет иметь для вас значение. Вы увидите общий жизненный опыт, но совершенно новый и прекрасный. Сколько вы мне заплатите?» В комнате воцарилась тишина. Рамирес задавал эти вопросы таким тоном, будто размышлял вслух. Они скорее походили на утверждение. «15 000?» — спросил Рамирес. Картер на секунду задумался. «Ну, начал он...» «Выражение вашего лица мне знакомо», — сказал Рамирес. «Я узнаю его». «Такое выражение бывает у коллекционеров, когда они слышат о предмете своих желаний. Слушайте, Картер, я хочу 50 000». 50 000 за самобытное, уникальное произведение искусства. Когда-то вы столько же заплатили за картину Миро?» Картер лихорадочно думал. Он чувствовал на себе пристальный и нетерпеливый взгляд Элспет. Он жаждал лишь одного, как можно быстрее избавиться от художника. «Хорошо. Я уплачу эту сумму, если вы сделаете то, о чем говорите. Но я сильно сомневаюсь, Рамирес. В искусстве вы разбираетесь, но никогда не путешествовали, не знаете всех сторон жизни. Вряд ли у вас что выйдет, но я готов рискнуть. Я дам 50 000 за такое произведение искусства, если вы сумеете его создать». «Оформи эту сделку», — сказал Рамирес. «Позвони в нотариальную контору и оформи договор», — сказала Мария, видя, что Картер не двигается с места. «Пусть оформят по всем правилам бюрократии, чтобы вы не смогли отвертеться, но ради бога, защищайте свои интересы. Вы не обязаны платить, если работа вас не удовлетворит». Картер подошел к видеотелефону и вызвал центральную нотариальную контору. Сначала ему предложили обратиться в отдел регистрации Пари, но когда он назвал свое имя, его соединили с другим отделом. Формально это было Пари, но положение Картера в обществе позволило ему зарегистрировать сделку как договор двух частных лиц. Когда оформление было завершено, Рамирес молча подошел к бару, вынул граненую пробку из бутылки с текилой и сделал 3 больших глотка. «За искусство, мистер Кеннет Картер! За искусство и за мой каньон! Вы выпьете за это?» «Пожалуйста, уходите», — сказал Картер. «Выпейте же», — настаивал Рамирес. Картер отпил глоток джина. «Не трудитесь провожать меня до двери», — бросил Рамирес и направился в прихожую. Он ступал нетвердым шагом, но осанка его оставалась величественной.

0: Элену Гилли. Когда она приехала в Голливуд, у нее был 45-дюймовый бюст, узкая талия и привлекательные бедра. Волосы у нее были черными, а нижние зубы не очень ровными. Продюсер нашел у нее талант, перекрасил ее в блондинку, выправил зубы и дал ей главную роль в нескольких фильмах, где и сюжеты, и наряды героини были сведены к минимуму. Кассы кинотеатров никак не откликнулись на это, но продюсер не сдавался. Она превратилась в норвежку Марию Тейфел. Продюсера не волновало, что она учит норвежский язык урывками в перерывах между съемками в студии. Ему было безразлично, имеет ли фамилия Тейфел хотя бы отдаленное сходство с норвежскими именами. Он интересовался лишь ее талантами. В следующем фильме он еще более урезал наряды героини. Фильм имел успех, и успех пришелся ей по вкусу. Продюсер удивился, обнаружив, что Мария Тейфел умеет играть, а она действительно была превосходной актрисой. Она продолжала успешно сниматься в фильмах и получила премию «Оскара». А затем, в зените славы на вершине своей карьеры, она вышла замуж за бизнесмена Кеннета Картера. Для некоторых женщин это было бы концом карьеры, для многих прелюдией к трагическому несовпадению интересов, а для большинства прелюдией к разводу. Но брак оказался удачным, и положение Марии с каждым годом упрочивалось, а ее талант расцветал. Волосы у нее снова стали черными. Она перешла в драматический театр и добилась триумфального успеха. Она стала величиной мирового класса, а ее имя – синонимом утонченного вкуса. Теперь ее волосы были серебристо-седоватыми, но она оставалась очень привлекательной женщиной. Она смотрела на картину Рамиреса, а Картер неотрывно следил за женой, надеясь по выражению ее лица угадать, что она думает. «Как же это устроено?» – спросила, наконец, Мария, ни на миг не отрывая глаз от картины. «Молекулярный распад», – объяснил Рамирес. «Картина сделана таким образом, что изображение, которое вы видите на ней, определяется случайным распадом молекул в источнике питания. Она будет функционировать еще долго после того, как Мона Лиза потрескается и превратится в пыль. Но каждую секунду картина будет меняться. Пейзаж всегда одинаковый, но в то же время он постоянно меняется, обновляется, точь-в-точь, как жизнь. Это и есть та самая общность жизненного опыта, которую вы так усердно ищете в искусстве, мистер Картер. Перемена. Ибо все непрерывно меняется, и никто не может этого избежать». Картер внимательно посмотрел на картину. Любопытно. Он затруднялся составить о ней мнение. Картина была около 4 футов длиной, 3 футов высотой и толщиной в несколько дюймов. Рамирес объяснил, отчего она такая толстая. Картина была автономной, не зависела от внешнего мира. Механизмы, источники энергии и прочее, все находилось внутри. Было похоже, что на ее создание ушло гораздо больше месяца. Пожалуй, художник начал работу прежде, чем заключил то дурацкое пари. Отрицать ее красоту было невозможно. Уходящий вдаль узкий каньон, отвесные красные стены вздымались вверх по обе стороны журчащей речки. В жарком синем небе где-то далеко в вышине, то приближаясь, то удаляясь, плавно парили кондоры или орлы. На переднем плане пологий берег реки постепенно переходил в лужайку, где стоял глинобитный дом. Перед домом, между ним и водой, находился небольшой огород. «Это ваш дом?» – обратилась Мария к Рамиресу. «Да», – ответил художник, – «в моем каньоне». «Ах, вот в чем дело», – сказал Картер, повернувшись к Рамиресу. Он внезапно ощутил прилив гнева. «Вы воображаете, что с помощью какого-то сентиментального фокуса заставите меня прекратить строительство плотины? Разве можно быть таким дураком, Рамирес? Или вы меня считаете дураком? Месяц назад у меня в доме вы позволили себе идиотскую выходку из-за этого каньона. Если вы собираетесь возвращаться к этому вопросу при каждой нашей встрече, я буду вынужден просить вас держаться подальше. Дискуссия окончена». «Мистер Картер», — устало заговорил художник, — «если бы ваша жена не догадалась, никто бы никогда не узнал, что это изображение моего каньона». «Готов биться об заклад», — отрезал Картер. «Но раз вы теперь все знаете, вы должны понять и то, почему я избрал эту тему. Так ли уж странно, что художник выбирает дорогую ему тему? Неужели вы думаете, что художник может вызвать у вас интерес к своей теме, если сам он к ней равнодушен? Конечно, нет. В этом вопросе не у меня, а у вас туман в голове. Вы владелец портрета мадам Пикассо. Разве Пикассо пытался повлиять на вас, когда писал его?
1: Послушайте, Картер, я говорю все это, чтобы сохранить в силе наше пари. Вы не уточнили темы, и я выбрал ее сам. По-моему, я не нарушил условий нашего соглашения. Я ставил условием, что вы создадите для меня подлинное произведение искусства и что оно будет новым и оригинальным, заметил Картер. Так оно и есть, сказал Рамирес. Это картина, но написана она не кистью, а электронной аппаратурой. Нечто совершенно новое. И она заставит вас переживать, затронет ваши чувства. Картер ощутил беспокойство. Что-то в поведении Рамиреса напоминало повадки хищного зверя. «Это искусство, Кеннет», — тихо сказала Мария. Картер повернулся и растерянно посмотрел на жену. К своему изумлению он обнаружил, что забыл о ней, забыл и о картине, поглощенной спором и неясными подозрениями. В целом пейзаж на картине остался прежним, но претерпел едва уловимые изменения. «Отрицать невозможно», — продолжала Мария. «Обрати внимание на краски и композицию. Так плавно и гармонично все перемещается. Линии остаются уравновешенными. Все здесь зависит от того, как передано соотношение между двумя отвесными сторонами каньона. А передано оно превосходно. Это произведение искусства, Кеннет. И оно не похоже на все то, что я видел раньше». Картер повернулся лицом к Рамиресу. Он пытался побороть подступивший ужас. Он знал, что должен радоваться победе художника, но в то же время испытывал бессознательный страх перед чем-то, не поддающимся четкому определению. «Скажите-ка мне, Рамирес», — заговорил он голосом, полным ехидства и нарочитого презрения, «когда кондоры начнут описывать те же самые круги снова и снова? Чем эта картина лучше объемного кинофильма, пленка которого замкнута на круг для непрерывной демонстрации?» «Я вам уже говорил», — ответил Рамирес, «что изображение на картине никогда не повторяется. Иначе был бы нарушен принцип Гейзенберга». «Я слежу за ней, Кеннет», — сказала Мария. «Это не замкнутая кинолента. Я достаточно знакома с кинофильмами, чтобы разобраться в этом».

«Значит, это правда?» – спросил он. «Да», – подтвердила Мария. Она продолжала неотрывно смотреть на картину. Изображение было объемным и цветным, как в большинстве новых телевизоров. И время от времени Мария слегка изгибала шею, словно пыталась получше разглядеть что-то. «Ну хорошо», — сказал Картер. «Согласен. Все, что вы говорили о картине, правда. Но нескольких минут мало, чтобы решить, нравится вам вещь или нет». «Конечно», — согласился Рамирес. «Возьмите ее с собой. Повесьте на стену у себя в доме, понаблюдайте за ней несколько недель. Затем сообщите мне, нравится ли она вам. Расскажите, удалось ли мне задеть вас, взволновать. Тогда вы будете в состоянии решить, искусство это или нет». «Хорошо», — сказала Мария. «Сделаем, как он говорит, Кеннет. Для себя я уже решила и думаю, что через неделю-другую ты со мной согласишься. И даже если не согласишься, все равно бы мне хотелось, чтобы картина повисела у нас в доме. Она меня очаровала». «Тебе это действительно нравится, Мария?» – осторожно спросил Картер. «Да?» Он обратился к Рамиресу. «Мы увезем ее с собой. Но прежде позвоним в центральную нотариальную контору и уведомим их, что этот шаг не должен истолковываться как согласие купить картину и никоим образом не означает, что условия контракта выполнены». «Очень хорошо», – сказал Рамирес. «Но раз вы заговорили о нотариальной конторе, думаю, что было бы неплохо кое-что добавить к финансовой стороне нашей сделки». «Вы хотите поднять первоначальную ставку?» – спросил Картер. «Да. Возникли некоторые дополнительные расходы, которых я не предвидел, и мне хотелось бы возместить затраты. Каковы ваши условия и что вы мне можете предложить?»

0: качеств, которые я вам назову.
1: «За испытательный срок!» — воскликнул Картер. «10 000 за то, что равноценно прокату? Да что вы о себе возомнили?»
0: Рамирес выпрямился и заговорил холодно и с достоинством.

«Почему ты так расстроен, Кеннет?» – спросила Мария. Она, наконец, оторвала свой взор от картины и глядела на мужа с какой-то непонятной улыбкой. «Ты же ничего не потеряешь, разве что решишь, что картина действительно стоит 60 тысяч». «Хорошо», – сказал Картер. Кровь стучала у него в висках. Его охватила ярость от того, что он сам не понимал причин своей злости. «Хорошо, но не будьте слишком уверены в том, что вам удастся быстро разбогатеть, Рамирес». «Кеннет», — резко оборвала его Мария, — «перестань валять дурака. Веди себя, как подобает джентльмену. Тебе не к лицу грубить из-за каких-то грошей». «Не смей говорить со мной в подобном тоне», — закричал Картер, поворачиваясь к жене. «Привези картину», — сказала Мария. Она встала, подошла к двери, натянула перчатки и вышла. «Так холодна и собранна», — подумал Картер. «Так спокойно, так невозмутимо. Он ненавидел ее такой. Черт ее побери, она не имеет права брать над ним верх». «Звоните», — сказал Рамирес. Внезапно гнев Картера схлынул. «Художник просто-напросто еще один бизнесмен. Предстоит самое заурядное дело — подойти вместе с ним к видеофону, вызвать центральную нотариальную контору и уведомить нотариусов об изменениях в контракте». Закончив переговоры, Картер подошел к картине и стал внимательно вглядываться в нее, пытаясь осознать, почему она вызывает у него беспокойство. «Будьте добры, помогите мне снять ее со стены», — обратился он к Рамиресу. «Вы и сами легко справитесь». Картер снял картину с крюка и обнаружил, что она гораздо легче, чем он ожидал. Пластмассовая рама была облицована вишневым деревом. Задняя часть выполнена из гладкой белой пластмассы. Весила картина не более 5 килограммов. Он сунул ее под мышку и еще раз покосился на нее. В лазурном небе появились прозрачные перистые облака.

благотворительные пожертвования не выдумка? Вы действительно собираетесь раздать деньги? Да. Почему? Вы могли бы купить себе другой каньон. Нет, мистер Картер, улыбнулся Рамирес. Другого каньона не существует. Я собираюсь раздать эти деньги, потому что нет ничего такого, что я хотел бы на них купить. Дополнительную сумму я запросил лишь на покрытие непредвиденных расходов. Прощайте. Картер хотел что-то сказать, но так и не нашелся.

Итак, Айон Декле, картина. Продолжение. Противоположность Марии, Картер еще не испытывал на себе особого воздействия картины. Для него эта новинка была по

открытым двустворчатым окном до пола. Тяжелые лиловые шторы были задернуты, в комнате было темно, и чтобы добраться до прихожей, ему пришлось зажечь настольную лампу. Кругом царил беспорядок. Мария отказалась от прислуги еще несколько лет назад, но сейчас... Мария сидела на диване, повернувшись лицом к картине. На ней был синий халат, волосы не были уложены. «Как погода?» — спросил Картер. «Дождь идет. Река мутная», — сказала она. Картер не знал, давно ли она сидит перед картиной. Вероятно, с восхода солнца. С того момента, когда взошло солнце в небольшом мексиканском каньоне. «Вода в реке снова прибывает», — сказала она. «Не думаю, что на этот раз уровень будет таким же высоким, как на прошлой неделе. Видимо, огород все же уцелеет». Теперь на картине появился человек. Он был слишком мал, чтобы можно было различить его черты, но оба знали, что это Рамирес. Когда через 2 дня после того, как картину принесли в дом, на ней появился художник, Картер пришел в ярость. Но Мария не разрешила вернуть картину. Она нашла миниатюрное изображение художника очаровательным, вроде крошечной превосходно сделанной куклы. Ей нравилось играть с куклами из плоти и крови, будь то действующие лица в пьесе или знакомые. Картер взял утреннюю газету и развернул ее. «Думаешь, он выберется из каньона?» — спросил он, встав у настольной лампы так, чтобы не заслонять света Марии. «Из каньона должна вести другая тропинка», — твердо сказала Мария. «За тем местом, где он стоял с мольбертом, нам отсюда просто не видно. Там должны быть деревья и тропинка, где-то за кадром. Жаль, что он отвязал лодку и ее унесло». «Вот прогноз погоды. Ожидается наводнение. Полицейские, что помогали жителям эвакуироваться из небольших боковых каньонов, вынуждены были вернуться. Слишком быстро прибывает вода. Значит, придется приостановить строительство плотины, пока вода не спадет». «А разве не плотина вызывает наводнение?» — с живым интересом спросила Мария. Но глаза ее неотступно смотрели на картину. «Снег в горах. Этой зимой его больше, чем обычно». «Надеюсь, наш каньон не затопит», — сказала Мария. «Мария, ведь это всего-навсего картина. В ней используется принцип молекулярного асимметричного распада в источнике питания. Помнишь объяснение Рамируса? Если на картине показано наводнение, то оно не имеет никакого отношения к настоящему снегу». «Да», — согласилась Мария. Однако Картер видел, что жена его не слушает. Она наблюдала, как крошечный Рамирес, закутанный в пончо, вышел из дома и исчез за углом. По-видимому, за домом находился сарай, в нем художник держал козу. Иногда коза паслась там, где на картине она была видна. Когда в холодильнике почти не осталось продуктов, Мария ненадолго вышла из транса и отправилась в город за покупками. Ей не хотелось тратить время, но делать было нечего. Картер остался один на один с картиной. В полдень на картине появился Рамирес, работавший в огороде. Он окучивал грядку, где росли какие-то низкорослые растения с широкими зелеными листьями. Внезапно он отпрянул назад и ударил мотыгой почему-то на земле. Он нанес еще несколько ударов, потом замер, навалившись всем телом на мотыгу. Через несколько секунд он выпрямился и, прихрамывая, побрел домой, опираясь на мотыгу, как на посох. Может быть, его укусила змея? Что еще, кроме гремучек и скальных змей, водится в Мексике? Скорпионы! Его мог ужалить скорпион, и там, в отрезанной от всего мира долине, без медицинской помощи, ему суждено умереть в страшных мучениях. Внезапно Картер вскочил и отвернулся от картины. Проклятье! Вот дурак, подумал он, поймать себя на том, что его встревожила картина, как будто он наблюдает за живым человеком. Глупо, все равно, что беспокоиться за судьбу персонажа в пьесе. В 2 часа дня он снова сидел на диване и наблюдал за маленьким домиком, надеясь заметить там признаки жизни. Он успел как следует поразмыслить над всем этим и остался доволен. Пусть испытывать беспокойство за судьбу героя в пьесе глупо, но это вас развлекает. Для того и написано пьеса. Если она оставляет вас равнодушным, она не оправдывает своего назначения. Правда, это временное беспокойство, но оно незаменимо как средство эмоциональной разрядки. Нет ничего смешного в том, что он беспокоится за человека на картине. Надо самому быть каменным или бронзовым, чтобы не почувствовать пафоса роденовских граждан города Кале или социальной справедливости Эпштейна. К тому же картина не только развлекала, но имела и другое преимущество. Мария проводила перед ней почти все свое время, молча наблюдая за тем, что там происходит. Она теперь не так неразлучна с мужем.
Когда приходят гости, она не выказывает к ним прежней любезности и внимания. Перестала подчеркивать, что Картер женился на женщине, которая слишком хороша для него. Подчеркивать его недостатки на людях и наедине при каждом удобном случае. Она теперь не стремится распоряжаться его жизнью. Одно это уже стоит 60 тысяч. Когда Мария вернулась домой, он рассказал ей о происшествии со змеей, скорпионом или чем-то подобным. Она сварила кофе. Оба уселись на диван и до полуночи обсуждали случившиеся с Троей различные предположения. Замерцавший в окне домика тусклый огонек керосиновой лампы донес до них весть, что Рамирес пока жив, и они пошли спать.

0: «Привет, Кеннет», — сказала Элспет Прайер. «Где же ваша чудо-картина? Я в нее не верю, так что придется вам показать мне ее». Она прошла мимо него, сняла пальто и небрежно бросила его на услужливо подставленную руку Джейка Прайера. Картер закрыл дверь прихожей и пошел за ними мимо фонтана в затемненную гостиную. Мария сидела перед картиной. Элспет, выждав несколько секунд, чтобы глаза привыкли к темноте, подошла к дивану и села рядом с Марией. Джейк отнес пальто на вешалку и двинулся к бару. Дрожащими руками он налил стакан виски, плеснул туда немного воды, а затем тоже подошел к картине. Картер остался в другом конце комнаты, наблюдая и за ними, и за картиной. «Приятный вид», — сказал Джейк. «Ты опять пьян», — деловито заметила Элспет. Картер медленно покачал головой. Джейк вызывал сострадание. Неплохой бизнесмен, но Элспет загубила в нем индивидуальность. Джейк опустился с тех пор, как выяснил, что не может заработать на жизнь без помощи Элспет, блестяще разбиравшейся в электронике, и обнаружил, что виски или джин, бренди, ром делают жизнь с Элспет приемлемой. Картер подошел к окну и распахнул ставни. Серый дождь хлестал по каменному полу террасы. На картине было тепло и солнечно, и люди в гостиной собрались вокруг терракотово-красного и пурпурного изображения, словно вокруг маленького весело пылающего камина. «Это невозможно», — сказал Элспет, внимательно разглядывая картину. «И не по одной, а сразу по нескольким причинам. Просто невозможно. Смотрите, Кеннет, у него здесь молитоновый экран. Вы о таких экранах даже еще и не слышали. Они только что появились и стоят очень дорого. Их изрядно усовершенствовали, но они все еще чертовски дороги. И даже если бы ему удалось достать такой экран, нельзя сделать аппарат столь малогабаритным и способным функционировать так, как утверждал Рамирес». «Объясните», — попросил Картер. «Ну, как известно, — начала Элспет, — объемное цветное изображение можно получить только на молитоновом экране. Во всяком случае, движущееся трехмерное цветное изображение. Я исключаю другие громоздкие устройства с использованием стереоочков. Мы работали над этой проблемой довольно долго, и молитоновый экран — это наш первый успех, который дает основание для какой-то смутной надежды. Но из-за высокой стоимости этих экранов пока еще невозможно использовать их в телевидении. Что же до принципа расщепления молекул, то потребовались бы гигантские усилия и чертовски сложная аппаратура, чтобы притворить его в жизнь. Горы и горы денег только на одни исследования».
1: «60 000? — спросил Картер.
0: «Не хватило бы даже на первоначальные расходы», — сказала Элспет. «Я имею в виду действительно большие деньги. Миллионы. И к тому же годы работы и никакой гарантии на быстрый успех. Нет, это невозможно. Джейк, дай-ка мне измеритель».
1: Джейк подошел к вешалке и пошарил в карманах своего плаща и вернулся с небольшим черным прибором, оснащенным циферблатами и антенной. Потом он направился к бару за новой порцией виски. Элспет взяла прибор, включила его в стенную розетку и обвела им вокруг картины.
0: «Правильно. Вот передаточный луч», — сказала она с торжеством. «Изображение передается откуда-то с гораздо более мощной установки. Это вполне осуществимо. Сделать телевизор, чтобы он принимал изображение. Экраны и передаточные устройства обойдутся вам примерно в 40 тысяч».
1: «Значит, остается 20 тысяч и все его другие сбережения на создание аппарата для расщепления молекул», — сказал Картер.
0: «Он не мог бы этого сделать».
1: Джейк внимательно прислушивался к разговору. «Почему нельзя было просто установить телевизионную камеру в том пункте, откуда мы смотрим?» — спросил он. «Обычные телепередачи о том, что действительно происходит там, в каньоне».
2: «Мы думали об этом», — сказал Картер. «Мы учитывали, что он мог попытаться сделать нечто подобное, но пока не спрашивали его об этом прямо. Если он пошел на подобный шаг, у него была причина. Но мы не исключали такой возможности».
1: «Строительство плотины завершено несколько дней назад, и шлюзы закрыты. Мы сидели здесь и наблюдали за картиной, чтобы увидеть, будет ли этот каньон наполняться водой одновременно с настоящим. Мы даже держали наготове вертолет, чтобы эвакуировать Рамиреса силой в случае необходимости. Но, как видите, каньон почти сух, а ведь теперь, когда настоящий каньон полностью затоплен, в моем водохранилище полным-полно воды».
0: «Кеннет», — кокетливо сказала Элспет, — «вы становитесь сентиментальным. Планируете рискованную операцию по спасению в последнюю минуту».
1: Она визгливо захохотала. Картер покраснел от злости.
2: «Неправда. Но если кто-то воображает, что меня можно надуть, пусть лучше готовится к расплате. Я бы засадил его в тюрьму за мошенничество. Думаю, что это мне удастся в любом случае, если ваша оценка правильна. Он нас уверял, что эта вещь полностью автономна».
1: «Смотрите!» — воскликнула Мария.
0: Остальные, увлеченные разговором, не следили за изображением на картине, но сейчас все дружно повернулись. Картер быстро подошел к окну и задвинул шторы. Навстречу им по пологому склону с трудом взбирался Рамирес. Он сделал себе костыль, но, должно быть, пользоваться им было трудно, и вообще художник едва стоял. Больная нога отказывалась служить. Она распухла и побагровела. Отвратительные синеватые полосы тянулись от лодыжки вверх. Он отрезал часть штанины и, видимо, пытался лечить рану. Бедро было туго перетянуто жгутом.
3: «Гангрена!» – прошептал Джейк. «Он, должно быть, выдавил яд, но...» – еле слышно пробормотал Картер. Казалось, минула вечность, пока Рамирес подошел поближе. На каменистом склоне не было тропинки. Все обрадовались, когда он настолько приблизился, что нога ушла из поля зрения. Теперь было ясно видно его лицо. Впервые они увидели художника на картине так близко. Он явно одичал и постарел. В лице застыла боль, и хотя он старался сохранить спокойный и невозмутимый вид, щека и глаз у него подергивались. Он смотрел прямо перед собой, но не на них, а сквозь них, куда-то вдаль. Они знали, что он их не видит. Он осторожно сунул руку за пазуху и вытащил кусок сложенного ватмана. Ватман был белым, ослепительно белым, того особого сорта, который используется для рисунка. Он блестел. Художник, стоя на одной ноге и опираясь на костыль, чтобы сохранить равновесие, с трудом развернул ватман. Им хотелось разглядеть надписи еще до того, как он протянет его к ним. Но Рамирес, казалось, разгадал их желание, усмехаясь, нарочно медлил. Повернутое к ним лицо, улыбка, гримаса, искаженная болью, было ужасно. Всех била дрожь, когда художник на картине усмехался долгой, бесконечно долгой улыбкой. Но в глазах пьяных, глубоко ввалившихся, опутанных сетью морщинок, таилось непонятное им сострадание. Было в этом сострадании что-то близкое к ненависти, близкое к любви, далекое от того и от другого, какие-то глубокое понимание и жалость. Зрелище было невыносимо. Он протянул блестящий белый кусок ватмана. Теперь видимость была такой хорошей, что можно было различить каждую морщинку в местах сгиба. Крупные, тщательно выписанные буквы гласили: «Вода прибывает». Рамирес уронил ватман, повернулся и заковылял вниз к дому. Через несколько секунд они увидели козу без привязи, бежавшую к огороду. Коза принялась за овощи. Рамирес скрылся в доме. В немом очаровании они смотрели, как мутная коричневая вода ласково плещет среди прибрежной зелени. Все было кончено. Картер сидел, сжав голову руками и стараясь убедить себя, что надо напиться. Заставить мозг забыть о картине на стене, но не выйдет. Телефон должен скоро зазвонить, и как ни тяжело, нужно довести это дело до конца. Мутная коричневая вода медленно, но неуклонно поднималась все выше и выше. Она подступила к двери домика Рамиреса, заплясала у окон и хлынула через них внутрь. Коза убежала куда-то вверх. Картер надеялся, что ей удалось спастись. Кажется, именно в это время он догадался позвонить и послать вертолет, убедиться, что каньон действительно затоплен. Так оно и было, и сейчас в том месте, где когда-то поднимались стены каньона, из воды не торчали даже зазубренные вершины скал. Каньон еще пытался бороться с водой, но был обречен. Вода забралась на холм, переполнила каньон, как чашу, и хлынула через край. Картина заполнилась бурлящей коричневатой водой. И в городе, и на каньоне наступила ночь. Яркие, четкие звезды Мексики смыла и затопила гроза, так же, как окутанные дождем звезды в небе над домом Картера. Кеннет позвонил администрации плотины и распорядился послать водолазов туда, где под водой скрылся каньон. Один раз он увидел на картине какую-то диковинную рыбу. Сейчас он ждал звонка.
2: «Надо было
1: ожидать подобной сцены из дешевой мелодрамы, взорвался он. Попытки отомстить мне? Это же просто трюк, лишь бы задеть меня за живое. Но напрасно он думает, что я выложу 60 тысяч за дешевый трюк. Я не настолько глуп.
3: Джейк снова направился к бару. Элспет хотела уйти, но Картер не отпустил ее. Он продержит ее здесь всю ночь и будет держать весь день, если захочет. Ей нужны его деньги, как и всем, кто бывает в доме Картеров. Джейк вернулся со стаканом. Элспет отобрала у Джейка виски и выпила сама. Зазвонил телефон. Мария поднялась с дивана и подошла к аппарату. Она сняла трубку, сказала «Алло» и долгое время слушала. «Это администрация плотины», — заговорила она. «Водолазы вернулись. Нашли дом в каньоне. На холме была лаборатория, довольно большая. В одной из ее стен вмонтирована телепередаточная аппаратура со многочисленными объективами. Лаборатория, конечно, взорвалась. Произошло короткое замыкание. Там была телетрансляционная мачта». Картер обнаружил, что держит в руке стакан с виски и залпом осушил его. Они заходили в хижину, нашли тело человека. Пролежало там неделю или больше, по крайней мере, с момента затопления. Изъедено рыбами. Но одна нога особенно пострадала. Очевидно, он пустил себе пулю в лоб.
1: «Заткнись!» — рявкнул Картер. Он отшвырнул пустой тяжелый стакан. Стакан пробил стеклянную дверь террасы и разлетелся вдребезги где-то на улице в дождливой ночи.
3: Мария попрощалась и положила трубку. Картина внезапно осветилась. Вода закипела и забурлила. Еще одна вспышка и пустота. Изображение исчезло. Пространство в раме стало бесцветным. Элспет включила свет. Не совсем пустота. Внутри были тонкие спирали ускорителей частиц, почерневшие переплетения проводов и электронных деталей.
1: «Как он это сделал?» – спросил Картер. Элспет задумалась. Глубоко вздохнув, Джейк сел в кресло и мгновенно заснул. Элспет повернулась к Картеру.
4: «Могу лишь высказать догадку специалиста и ничего больше», – сказала она. «Эта вещь, очевидно, работала с батарейным питанием. Когда передача прекратилась, кодовое реле выключило ее. Сейчас она не работает».
1: «Передача прекратилась на прошлой неделе или две недели назад», — сказал Картер.
4: «Да, с мачты в его каньоне, но не из передатчика, откуда поступали сигналы, приводившие в действие картину. Он, вероятно, записал сигналы на пленку, затем передал ее спустя две недели после того, как это случилось. Автоматизация тут была возможна, практически все вполне осуществимо. Имея 20 тысяч, он мог себе это позволить, хотя я не понимаю, зачем».
3: «Он был художник», — сказала Мария.
1: «Художник, черта с два!» – возразил Картер. «Отъявленный дурак! Неужели он действительно думал, что я заплачу сполна, потому что он умер? Я заключал пари не на таких условиях».
3: «А на каких же условиях ты заключал пари?» – спросила ледяным голосом Мария. Она была очень спокойной и очень далекой. Отвечая, Картер почувствовал, что у него по спине бежит холодок.
1: «Что я сочту эту...» Он презрительно махнул рукой в сторону пустой рамы. «За непревзойденное произведение искусства. В противном случае я не обязан платить. И вот оно, это произведение, даже не картина. Просто телепередача реальных событий».
3: «Он знал, что делает», — тихо сказала Мария. «Да, Кеннет, он знал, что делал. Но создавал не картину, а что именно, ты еще даже не понял».
1: «О чем ты говоришь с беспокойством?» – спросил Картер.
3: «Я тоже художник, Кеннет. Я же актриса, ты об этом забыл? Помимо того, что я твоя жена, у меня есть собственная жизнь. Или ты забыл? Играть на сцене – это тоже искусство, так же, как и писать картины. Мне думается, картина Рамиреса была предназначена мне. Видишь ли, это был триумф драматического искусства. Совершенная драма, Кеннет, в которой участвовали ты, я и весь мир. Текст, постановка, режиссура и руководство Рамиреса. И он к тому же играл главную роль.

ли опускать занавес? Но неважно. Он знал, ты построишь плотину и уничтожишь его каньон, что бы он ни сделал. Поэтому, если эта трагедия должна была с ним случиться, он хотел, по крайней мере, сделать ее достойной. Не каким-то случайным и бессмысленным безобразием, а прекрасной, хорошо поставленной трагедией, искусством экстра-класса, подлинным живым искусством. Придать самой жизни артистическую форму. Заранее спроектированная трагедия, Кеннет, и притом великая, с общими переживаниями, общим жизненным опытом у артиста и его аудитории. Нечто новое, прекрасное и полностью принадлежащее нам. Именно этого ты хотел от него, не так ли, Кеннет? Разве не этого ты хотел? Она стояла, выпрямившись, разгоряченная. Ее глаза блестели. «Выпиши чек, Кеннет», — продолжала она. «Бери ручку и выписывай. Это справедливо. Отдай деньги благотворительным обществам. Он, вероятно, сделал бы их наследниками по завещанию. Он же не был бедняком, он был великим художником. Люди любили его полотна, картина стоит 60 тысяч. Это вполне заслуженная плата за спектакль. Бери ручку и выписывай чек. Черт побери, будь ты проклят, выписывай!» Мария зарыдала. Картер посмотрел на нее, взвесил впечатление, которое произвело на нее случившееся, сопоставил его.

Третье тысячелетие оставило заметный след в истории человечества. Среди достижений сразу приходят на ум межгалактические экспедиции, все 13. Начались они удачно, все стартовали в положенный срок. Разумеется, ни одна еще не вернулась. Возможно, к наибольшим достижениям следует отнести и глобальное снижение выброса газов, вызывающих парниковый эффект. Настолько эффективные, что полярные шапки начали расти, а ледники двинулись вниз. И новая индустрия выращивания леса для его последующего сжигания, чтобы компенсировать поглощенный углекислый газ, выходит в число самых прибыльных. Еще более интересным событием стала находка в 2688 году останков разумных существ, которые, возможно, посещали планету Плутон. В этой истории еще много загадок. Возможно, это ловкая мистификация. Истина пока скрыта во мгле. Но вышеуказанные физические события, как и любые другие, имевшие место быть в третьем тысячелетии, уступают пальму первенства идее, теореме, уравнению, которое изменило все наше общество, всю нашу жизнь, все научные открытия, которые вкупе и образуют человеческую цивилизацию. Рискуя прослыть педантом, я обращу ваше внимание ко Вселенной. Она существует. Она функционирует. Взаимодействие происходит на каждом микро- и макроуровне. Ученые наблюдают, изучают и открывают. Животные Галапагосских островов мутировали 1000 лет, прежде чем туда прибыл Чарльз Дарвин. Тщательные наблюдения, точный анализ и привели к появлению происхождения видов. Альберт Эйнштейн, разумеется, не изобрел энергию, ибо она существовала независимо от него, а ему оставалось лишь изучать и наблюдать. Опыт, интуиция и ум подвели итог этим наблюдениям. И родилась, казалось бы, очень простая формула. Е равно МЦ квадрат. Это всего лишь два примера из тысяч, миллионов открытий, которые демонстрируют, как умение наблюдать позволяет открыть секреты природы. Но события эти в высшей степени случайные, и мы должны только изумляться, как много удалось открыть при столь бессистемном подходе. И теперь, приближаясь к окончанию третьего тысячелетия и с нетерпением ожидая чудес четвертого, мы обязаны благодарно склонить головы перед мужчиной и женщиной, которые открыли и сформулировали для человечества механизм совершения открытий. Мы все знакомы с титановой скульптурой этой выдающейся пары, которая установлена на посадочной площадке лунных челноков в море спокойствия, где они и встретились. Не просто встретились, но и разговорились, поскольку из-за фотонного шторма челнок запоздал на час. Штерн,

была профессором философии, специализировалась на интуитивной логике. Магнуссон, физик, прославился исследованиями тахионов. Вроде бы у них было мало общего, если не считать академического образования. А уж дисциплины, которым они уделяли все свое внимание, находились на противоположных полюсах знания. Мы никогда не узнаем, с чего завязался их разговор. А хотелось бы. Но приходится довольствоваться малым. Нам известно, что первые уравнения появились на обратной стороне конверта. Уравнения, рожденные плодотворным слиянием двух великих умов. И еще до приземления челнока была создана удивительная, практически универсальная теория. Даже эта гениальная пара с благоговейным трепетом восприняла плод своих трудов. Магнуссон воспользовался формулой для определения скорости вращения тахиона, над чем он бился последний год, и определил ее в мгновение ока. Штерн попыталась с помощью этой формулы вывести зависимость между цикличностью солнечных пятен и весом мальчиков, рождающихся в Гренландии. И ахнула. Формула позволила решить и эту, казалось бы, неразрешимую задачу. Остальное — достояние истории. Пользуясь этими семью математическими символами, человечество упорядочило словари англосаксонского языка, предсказывало землетрясения и цунами, находило доселе неоткрытые запасы нефти, избавилось от транспортных пробок и двинулось от блистательного прошлого к судьбоносному будущему. Ни одна научная дисциплина не устояла перед несокрушимой логикой этого уравнения. Уравнение Штерн-Магнуссона — величайшее открытие человечества, открытие, освободившее человечество. Разумеется, мы все выучили его в школе. Но снова и снова готовы повторить его, потому что овчинка стоит выделки. Вот оно — уравнение Штерн-Магнуссона.

0: Это был рассказ Гарри Гаррисона «Дорога в 3000 год».
1: Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки» специально для Samsung Mobile. www.samsungmobile.ru

Иван Наумов. Если что-то случится. Дрюху и Карена нашли на Варшавке, за 200 метров до развязки МКАДа, в прямой видимости гаишного поста. Поутру машину занесло снегом. Патрульный смел со стекла пушистое белое крошево и долго заглядывал в темную прореху, как в давно немытый аквариум. Потом отошел в сторонку. Вынув ладони с теплой рукавицы, щелкнул рацией. Пока не появилась скорая, за ней одноглазый, он топтался в паре шагов от заднего бампера, хватаясь губами за фильтр дешевой сигареты. Дрюха откинулся на спинку кресла, запрокинув голову. Карен на заднем сиденье полулежал, упершись лбом в подлокотник двери. По крайней мере, так я себе все это представил, пока слушал сбивчивый рассказ «Тигры». Дурацкая привычка дорисовывать картинку, или событие, или характер человека. Потом больнее. Согревая пальцы, она сплела их на своей кружке. Пересказывала мне необязательные подробности дознания, ритуальные волокиты, похорон, поминок. Совершенно спокойно, будто речь шла вовсе не о гибели ее брата и мужа.

0: Все когда-то случается впервые. Тысячеваттная лампочка, вкрученная по ее просьбе, достаточно сносно освещала кухню. Когда-то хватило бы и пятисотки. Субъективный фактор — эпитафия на могиле классической физики. Рядом с кем-то свет разгорается, рядом с кем-то меркнет. Под чайником плясал огонь, холодильник содрогнулся в конвульсии и тихо загудел.
1: «Что ты с биолампами? Там такой режим секретности, что они даже дома прослушки боялись».
0: Дрюша быстро поднялся, получил тему, лабораторию, а Карен...
1: Короче, он застрял. Там и сям на подхвате. Подготовить культуру, постоять у центрифуги, заполнить журнал. А Диссере даже заикаться не давали. Хочешь — работай, не хочешь — уходи. Таких денег больше никто платить не стал бы.
0: Сонная осенняя муха выползла из-за соломки и отправилась пешком через весь стол. И?
1: Они думают, что Дрюша что-то вынес из своей лабы и хотят получить это назад. Только это бред, там же сканеры, закрытая сеть. 3 уровня досмотра, вот.
0: Понять, когда тигр врет, мне тоже удавалось почти всегда. Я подлил ей чаю. Давай, рассказывай уже.
1: Так я же...
0: Или уходи.
1: Савва!
0: Я выдвинул табуретку на середину кухни, сел к тигре лицом, оперся локтями о колени. На таком расстоянии я чувствовал, как пахнет ее кожа. Старался смотреть ей в глаза, а не на живот. «Кто там?» — спросил я, едва она вошла в квартиру.
1: «Кто-то там Каренович», — ответила она.
0: «А что я рассчитывал услышать?»
1: «Слушаю внимательно, Тамар».
0: Игра обиженно прикусила губу, не любила свое имя, и об этом я прекрасно знал.
1: «В общем, Карена пытались купить».
0: Я кивнул.
1: «Он получил деньги. Много. Без обязательств. Просто за беседу. Он ничего толком не объяснял. Говорил только, что что-то про перспективы и новую работу. Подбил Дрюшку».
0: Я спрятал лицо в ладонях.
1: «Идиоты. Не надо так», —
0: тихо попросила тигра.
1: «Прости».
0: «Сказала, получил деньги. От кого?» Она вдруг заплакала и убежала в ванную. Мои ощущения от появления тигра менялись быстрее, чем картинки в калейдоскопе. Изумление, отчуждение, горе, жалость, отчуждение, тревога. Большая тревога. Вволю нахлюпавшись и бросив полотенце по привычке на стиральную машину, вместо того, чтобы повесить на крючок, она вернулась к столу. «А это что?» — спросил я, показывая на большую сумку спящим зверем, замершую в темном коридоре.
1: «Поживу у тебя», — сказала тигра.
0: Нет, это не прозвучало как вопрос. Четкое и ясное утверждение. Констатация факта. Тигра, копирайт.
1: «Поставлю тебе раскладушку в кабинете».
0: Я поднялся и прошел мимо нее, стараясь не коснуться округлости живота.
1: «Ты надолго?»
0: Тигра не ответила, но почти наверняка неопределенно пожала плечами. В кабинете она с интересом разглядывала кюветы, бачки, полки с реактивами, 2 разлапистых увеличителя с переделанными макушками. «Па-па-пам-па-пам» начала тихонечко напевать, отбивать губами ритм. «Пам-пам» тигру мучает любопытство.
1: «А чем ты теперь занимаешься?»
0: «Я ночной фотограф».
1: «Ты?»
0: Тигра усмехнулась.
1: «Я многое пропустила».
0: «Почему нет? У меня была 5 по химии».
1: «Как много нам открытий чудных».
0: «Так кто заплатил Карену за беседу?» В ответ я услышал худшее, что можно было предположить.
1: «Кандела».

Тигра ушла спать, а я все сидел за столом. Две визитки лежали передо мной. На первой блестело составленное из микросхем деревце технопарка, на второй дрожало стилизованное пламя свечи. Кандела. Вечные конкуренты, противники, враги. Я их не звал. Вольфрамовые бароны сами пришли за мной. Что же произошло? Мы вместе закончили

0: лучшую в Москве биологическую школу, учились в одном потоке в универе. Наш путь был предопределен, казалось бы. Только такие отщепенцы, как я, да Зингер, да механик, отказались от блестящего будущего в пользу непонятно чего. Остальных разобрали, как горячие пирожки. А я никогда не рвался ни в фармацевтические концерны, ни к вольфрамовым баронам. Интуитивно, что ли? В любой преуспевающей компании среди мудрых гениев в белых халатах нет-нет, да и мелькнет совсем другой типаж. Волчий оскал, глаза-буравчики, и такому не составит труда объяснить тебе, что ты виноват всегда по определению. Дрюхи и Карену придырявили головы. И отмашку дал кто-то из тех, с кем они хохмили в курилке, шутливо чокались на новогодней тусне, соприкасались локтями в лифте. Мир большого бизнеса. Ничего личного. Моя работа тоже не считалась простой. Я давно привык к повышенному вниманию со стороны всяких абэпов и убопов. Таковы правила игры. Рынок ночной фотографии развивался так же быстро, как темнел мир. И так же быстро криминализировался, как росли цены на вольфрам, фосфор и магний. Добыча и продажа этих веществ недавно перешла под госконтроль, и нелегальный бизнес расцвел в одночасье. Ведь освещение и фотографии всегда шли рука об руку. В отсутствии света требовались новые решения. Полуподпольные мастерские наладили производство пленки со светочувствительностью больше 3000 единиц. Цифровая техника, ненадолго потеснившая аналоговую оптику, ушла в небытие, если не считать дневных любительских моделей. А спрос на съемку в темное время суток никуда не делся. И клиентов мало интересовало, где и как мастер берет материалы, по какой технологии обрабатывает изображение. Их волновал только результат за соответствующую цену. Стараясь не скрипеть паркетом, я прокрался мимо полуприкрытой двери кабинета, на ощупь расстелил кровать, скинул с себя все и нырнул в постельную прохладу. Почему-то вспомнился Дрюха. «Или ты, безмозглая голова, сделаешь из моей сестры царицу Савскую, или...» Тогда он не придумал, что «или» расхохотался и хлопнул меня по плечу. На кухне в часах громко цокали копытца времени. Я поймал себя на том, что пытаюсь услышать дыхание тигра. То, что она здесь, снова здесь, в соседней комнате, в 10 шагах от меня, не давало уснуть. Слишком долго я строил ограду, отделял себя стеной, работал над тем, чтобы даже случайная мысль не вернула меня к ней. 3 года — это и много, и мало. Все бельем поросло? Вряд ли. Я незаметно провалился в сон и даже, кажется, успел выспаться. Но волосы щекотали губы, лезли в нос, а когда я попробовал сдуть их, то забрались в рот. Я открыл глаза и долго таращился в бесконечно далекий потолок, возвращаясь в себя, ощупывая реальность, восстанавливая, кто я и где я. Тигра пристроила голову у меня на груди, макушкой к моему подбородку. Левую руку и коленку по-хозяйски разместила на мне. Тугой литой живот упирался в мое бедро. Судя по дыханию, тигра безмятежно спала. А по моему сердцу можно было изучать рэгтайм. Да что же это? Я осторожно высвободился, сначала из-под ноги, потом из-под руки, и, наконец, осторожно переложил тигрину голову на соседнюю подушку. Отодвинулся на самый край, стараясь понять, чего во мне сейчас больше, бешенство или вожделение. Неужели она решила, что можно вот так? Ein, zwei, prick, prick, 3 года в трэш. Унижение и обиду, и боль следом. Тигра хмыкнула во сне, шлепнула ладонью по пустому пространству между нами.
1: Сауш, я так соскучилась по твоему плечу, сказала в никуда полушепотом, тем голосом, который я больше всего любил.
0: Мне очень захотелось ее ударить. 5 лет назад, когда мы только разглядели друг друга, словно сняв с глаз фильтры, забыв, что мы настоящие дружбаны, не замечая Дрюхиных нахмуренных бровей, с удивлением обнаруживая перед собой свою судьбу, как казалось тогда. Так вот, тигра однажды спросила, как меня зовут дома, самые близкие. «Саушка», — смущенно признался я.
1: «Тогда можно я буду иногда звать тебя так?»
0: «Можно». Потом имя затерлось, поюзалось.
1: «Сашка, не забудь ключи. Сашка, сегодня поздно». «Дурак ты, Сашка».
0: «Да, дурак. Даже когда тигра съезжала от меня, очень буднично, по-деловому, безо всяких эксцессов, то приложилась сжатыми губами к моей скуле и подытожила:
1: «Ты так, Сашка, и останешься, а я меняюсь. Мне воздуха нужно, чего-то нового, взрослого, сумасшедшего. Другого, понимаешь?»
0: Вынуждая меня кивать и поддакивать. Кажется, даже утешать. Теперь я уже не помнил. То, что в тот же день тигра отправится к Карену, мне бы не привиделось и в страшном сне. Я потерял разом любимую и двух лучших друзей. Теперь сквозь домашнюю тьму я вглядывался в контуры ее тела. Я так и не понял, просыпалась она или нет. Еще часа два я ворочался, перебирая день за днем нашу жизнь с тигрой, вороша все самое неприятное и злое. Потом встал, вышел на кухню. Не зажигая света, сварил кофе. Какой тут спать? Смотрел в окно, пока облака не начали бледнеть на востоке. Черные ломаные контуры крыши, ни огонька, как в безлюдных горах. Лишь вдалеке едва заметно зеленел островерхий минарет, а за ним белым пятном выделялась колокольня. Ночи все темней. Последние недели работы заметно прибавилось. После того, как я сам рассчитал и смастерил вспышку, что по нынешним временам считается задачей нетривиальной, заказы посыпались один за другим. Появление тигры смешало все планы на день. Я перебрался в кабинет, включил компьютер, придвинул ближе к себе старенький монохромный монитор. 5 лет назад Дрюха еще удивлялся, почему я его не выкинул. А теперь я всерьез подумывал купить брайлевский экран и научиться читать кончиками пальцев. В наши странные дни это казалось логичным решением. Дни все темней. К 9 утра я разобрал почту и сел считать предстоящие расходы. Отвлек звонок в дверь. Сонный курьер заставил меня расписаться в получении и сунул в руки небольшой плотный конверт. Внутри обнаружилось письмо и плоский карандашик флеш-карты. Я развернул листок. Дрогнули руки. «Если что-то случится», — бросился в глаза Трюхин торопливый почерк. «Все буквы заглавные и не одна к одной, а как рассыпанный горох». «Если что-то случится», — писал он, — «то наше открытие просто больше некому доверить. Извини, Сав, что втягиваю тебя в это. Последние годы я вел исследование бактерий люминофоров для биоламп. Похоже, сейчас нас прикрывают. Лаборатория опечатана, компьютерные данные стерты. За мной второй день таскается тип из нашей службы безопасности. Я знаю, что ты давно не касался специальности, но расчеты, посмотри флешку, будут понятны даже старшекласснику. Мы сделали новый источник, Сав. Совсем новый, не по форме, а по принципу. Наша новая бактерия просто сияет за счет сжигаемого кислорода. Я собирался назвать это фотогорением. Ты бы видел, как работает лампа. На решетку наносится слой культуры, вентилятор обеспечивает подачу свежего воздуха. Ни вакуумных колб, ни высоковольтных разрядов. Новый свет уже у нас в кармане. А мои боссы в ужасе. Они считают, что технология настолько простая и дешевая, что мы не сможем ее сохранить в своей собственности. Когда я увидел, что технопарк не в восторге, то решился на определенные шаги. Но боюсь попасть под серьезный пресс. Поэтому подержи эту флешку у себя какое-то время. Когда все устаканится, я заберу ее». «Пресс — это слабо сказано, Дрюха». Я воткнул флешку в разъем компьютера и быстро просмотрел файлы. Здесь действительно было все. От протоколов генетической обработки материала до схемы сборки конечного изделия. При наличии минимальных навыков в микробиологии и химии биолампу можно было изготовить с нуля за пару недель. Попади такая штука в общий доступ, самый жесткий и кровавый рынок, рынок света, развалился бы на куски. Если Дрюха все это не вымысел, хотя за вымысел обычно не убивают. Ты думал, что нашел сундук с сокровищами и не обратил внимания, что твой клад тикает. А теперь эта бомба у меня в руках и продолжает тикать. Мне стало очень неуютно. Я едва заставил себя дочитать письмо.
2: Когда все устаканится, я заберу ее. Наверное, перестраховываюсь, но так мне спокойнее. И за себя, и за Карена, и за Тигру. Особенно за нее. Ты же знаешь, как она любит везде совать нос. А так я хотя бы уверен, что она останется в стороне от этой истории.
0: Будь здоров. Надеюсь, что до скорого. Андрей. С учетом обстоятельств, последняя фраза звучала весьма специфически. Я добрел до дверей спальни. Тигра во сне раскинула руки, крылья. Волосы закрыли лицо фатой. Голая нога легла поверх одеяла.
1: Дрюха, разве ты не знал, что твоя сестра не из тех, кто остается в стране?
3: Если что-то случится,
0: повторял я раз за разом. Получался странный шипящий звук, как из-под патефонной иглы. Я подумал, что нужно смотреть фактам в глаза.
1: Ты мертв, Савва. Мертв с того момента, как почтальон курьерской службы позвонил в твою дверь. Бывают тайны, несовместимые с жизнью. Чумной кубок, черная метка, трахома передай другому, уже у тебя в руках. Как крыса грызет орешек, крутит, вертит, ищет трещинку, скол, прореху в блестящей броне, так и я попытался решить вставшую передо мной задачу. Для начала скопировал все файлы с флешки в свой архив в сети. Потом минут пять формулировал для Тигры простые правила жизни на сегодняшний день. Не выходи из дома, никуда не звони ни с мобильника, ни с домашнего, не заходи в сеть под своим именем.
0: Голова шла кругом. Вчера вечером я считал себя одиноким мужчиной без отягчающих обстоятельств. Теперь на мне повисла Тигра, да еще и со своим запроектированным ребенком. Отягчающие обстоятельства мне просто доставили почтой. Старшая сестра Аркаши Зингера держала клуб на Таганке. Мой однокашник, соответственно, не устремился в большую биологию. Сегодня я должен был сделать у них снимки первой в Москве черной дискотеки. Тигра до моего ухода не проснулась, и так было даже лучше. На личные заморочки сейчас не было времени. Ночью подморозило, но, судя по бледному небу, новых снегопадов не предвиделось. Таксист всю дорогу перебирал радиостанции. Америка нудно угрожала Северной Корее санкциями. В Израиле и Турции опять что-то взорвалось. На Дальнем Востоке произошли каскадные отключения электроэнергии. Дума приняла в первом чтении законопроект о государственном регулировании цен на все типы ламп накаливания. Поздновато, но приятно. В Костромской области ожидалось прободение облачного покрова. Страдающим сердечными и сосудистыми заболеваниями рекомендовали оставаться дома. Кассовые сборы нового блокбастера «Эверест» в первые выходные проката составили 50 миллионов долларов. Зингер встретил меня в дверях вечной тьмы. Трава и бухло достаточно серьезно изменили его внешний вид. К паспортным 27 можно было смело докинуть десятку.
4: «Классно, что ты занялся хорошим делом», — сказал он. «Хоть повод увидеться появился».
0: По темным коридорам провел меня в небольшую комнатку, увешанную плакатами «Рок-Див». «Что будем снимать?» — спросил я.
4: «Торопишься», — обиженно сказал он. «Рассказал бы хоть кто где, а то я никого из наших уже год не видел. Кофе? Ройбуш? Мате?»
0: «Что-нибудь». Я просто обязан был сказать ему про Карена и Дрюху, но не сделал этого. Повспоминали однокурсников и одноклассников. Потом он спросил про Тигру.
2: «Разбежались», — ответил я. «Да ладно, давно уже. Проехали».
0: За тройным стеклопакетом бесшумно проплывали машины. Первый же глоток кофе напомнил мне, что я забыл позавтракать.
4: «Ты представляешь себе, что такое черная дискотека?»
0: Зингер перешел к делу. «В общих чертах. Читал. Лондон, Бремен, Чикаго. Минимум света, максимум цвета».
4: «Теперь добавь Москву. Сейчас спустимся вниз, посмотришь. На той неделе открылись фурор и аншлаг. Хотим закрепить успех, нужны качественные снимки. Справишься?»
0: Я достал из рюкзака портфолио с лучшими работами. Зингер просмотрел его, одобрительно кивая.
4: «Порядок, справишься. Только одна тонкость, снимаем для ночного журнала».
0: «Это название?»
4: «Отстаешь от жизни, Сав. Слышал про издательство «Ночная книга», нет?
0: Вытянул с полки обычный детектив в мягкой обложке. Я потрогал пальцем черный корешок, перелистал страницы. Флюоресцирующие буквы при дневном свете терялись на идеальном антрацитовом глянце.
4: «Как-то это противоестественно», — чуть поморщившись, сказал я.
0: «Та же хрень, что и черные макароны. Поглощение негатива».
4: «Рост тиражей 300% в год», — пожал плечами Зингер. «Нормальный бизнес, эмоции по боку. Люди просекли фишку, что света в ближайшее время не прибавится, отреагировали. Лучше читать цветное по-черному, чем бегать за светиками или надеяться на субъективный фактор».
0: «Веди», — сказал я. Лифт унес нас в глубокий подвал. Сейчас днем в зале было пусто. Широкий овальный танцпол, по краям на возвышении два яруса столиков и диванчиков. От десятков тысяч ватт, так освещавших черные стены, тек душный перегретый воздух.
4: «Дим!» — крикнул Зингер через зал парню за диджейским пультом. «Включи рабочий режим! Хочу похвастаться перед фотографом! И девчонок позови, пусть попрыгают!»
0: Дима кивнул и убежал через служебный вход.
4: «Весь танцпол — это динамик! Музыка бьет под коленки! Офисное здание, ночью жаловаться некому», — ощерился Зингер. «У нас лучшие басы в столице!»
0: Свет погас везде одновременно. Первые секунды глаз еще мог ухватить меркнущие зигзаги нити накаливания, а потом пришла темнота. Невероятная, подземная, абсолютная.
4: «Ну как?»
0: — весело спросил Зингер.
4: «Плющит!»
0: Я не успел ответить, потому что пол под ногами дрогнул. Снова и снова. Это даже не было звуком, просто легкие ритмичные удары. Наверное, так ощущаются легкие землетрясения. Внезапно я стал различать очертания зала. Синие полосы обрисовывали каждую ступеньку, грани колонн, углы, косяки, балки. Будто я попал в координатную сетку. Края столиков, ножки стульев светились пронзительно зеленым. Цвет задал окружающему пространству четкие рамки. Я поднял руки к глазам. Белые нашивки на рукавах тоже ярко блестели. Зингер оказался виден весь, кроме лица. Его костюм был разрисован желтым и розовым под скелетом. Зингер без головы. На танцпол выбежали две красотки из-под танцовки. На лицах светящиеся маски, а трико расписаны длинными продольными полосами. Мир вокруг меня состоял из цветных нитей, плывущих, качающихся, дрожащих, бьющихся в такт с подземными барабанами. Тьма и ритм. Оставалось придумать, как это можно сфотографировать. И кое-что поважнее. Вход в метро казался разинутой пастью. Люди огибали меня, спешили во мрак. Я последовал за ними. С недавних пор ступени эскалатора тоже стали подкрашивать флуоресцентом. Тлеющие столбики ламп только мешали, света они почти не давали. Голубые перила, а между ними оранжевые полоски ступенек, как рельсы и шпалы, уходящие вниз. Темные силуэты людей. Цветные нашивки на плечах, спинах, локтях. Неразличимые лица. На платформе стоял наряд одноглазых. Они проводили меня внимательными взглядами сквозь приборы ночного видения. Интересно, как я выгляжу в инфракрасном диапазоне? В вагонном сумраке покачивался лес темных голов. Я проехал до Китай-города. На выходе подошел к таксофонам.
2: «Господина Смирягу, пожалуйста».
0: В трубке заиграла та же мелодия, что сопровождает все рекламные ролики технопарка.
4: «Слушаю».
0: Голос был не грубым, скорее матерым.
5: «Господин Смиряга?» — спросил я, закрыв шарфом трубку. «Андрей Тигаев попросил меня встретиться с вами и передать один предмет. Вы свободны сегодня?»
0: «Подъезжайте», — сказал собеседник.
5: «Не, мы так не договаривались», — капризно ответил я. «Андрей совсем, что ли, очумел? Не можете сами приехать, так пришлите кого-нибудь».
0: «Где встретимся?» — спросил Смиряга, начальник отдела безопасности центра, где работали Дрюха и Карен.
6: «Сегодня в 11 в клубе «Вечная тьма» на Таганке. Я забронирую столик на ваше имя».
0: Не дожидаясь ответа, я нажал на рычаг и сразу набрал второй номер. Там не играла музыка. Трубку сняли с невнятным «Алло».
2: «Карен Саарян кое-что для вас приготовил», — сказал я. «Вы еще заинтересованы?»
0: «Да», — сухо ответил ничем не примечательный голос. «С кем имею честь?»
2: «После 11 вечера из клуба «Вечная тьма» выйдет человек по фамилии Смиряга. Можете попросить у него то, что вы ищете».
0: «Вы меня с кем-то путаете», — поскучнел собеседник. «Значит, файл фотогорения возвращается домой». Несколько секунд в трубке был слышен только шорох статики. «Что хотите за информацию?»
2: «Если все получится, тогда и обсудим», — сказал я.
0: «Разумно». Я повесил трубку и быстро ушел от автомата, то и дело оглядываясь. Паранойи только дай волю.

0: Турбюро, где работал Миха Никольский, занимало целый этаж в офисном здании на Покровке. К механику я приезжал по 2-3 раза в месяц. Здесь ничего не изменилось. В меру бестолковые, но предупредительные девчонки-менеджеры опять попытались отправить меня за рубеж. Или у меня внешность такая незапоминающаяся? Механик вышел из недр офиса и увел меня за собой. Он отпустил длинные волосы, и вид имел слегка потусторонний. В расстегнутом вороте побрякивали висящие на тонкой цепочке крестик, полумесяц, звезда Давида и какая-то тантрическая штучка.
1: «Потрясающая новость!» —
0: сразу решил поделиться он.
1: «Только чур не смеяться! Ты слышал, что старообрядцы вообще отказались от искусственного освещения?»
0: «Это от какого? От искусственного, не понял я. От ламп дневного света, что ли?»
1: «От любого рукотворного!» — наставительно сказал механик. «Свет от Бога, и не нам за Божьи дела браться. Они молятся, и у них светло».
0: Я постарался не смеяться, потому что пообещал. Тут его позвали к телефону. Молчаливый сын механика, которого тот частенько забирал с продленки к себе на работу, сидел за столом у окна и никак не реагировал на нашу болтовню. Вытянув губы трубочкой, он склонился над альбомом, куда перерисовывал с календаря турецкий отель. Городушки из кубиков выглядели вполне законченными, и мальчишка уже взялся за небо. Выбрал из большого набора коротенький серый карандаш, оставил в углу свободный кружок солнца и начал не слишком умело заштриховывать все вокруг. «Дай покажу как». Механенок охотно отдал карандаш мне. «Смотри, закрашиваем равномерно все небо».
2: «А солнце?» — возмутился мальчишка.
0: «Не спеши». Я закончил и взял ластик. «А теперь вот так, только слегка, не нажимая». В относительно ровном сером небе появилась круглая светлая проплешина.
2: «Ух ты!»
0: Детскому восторгу не было предела.
2: «Как настоящее!»
0: Вернулся механик, озабоченно глядя на часы. «Извини», — сказал я, — «давай и я побегу».
2: «А подождать можешь?»
0: — спросил он, думая о чем-то своем.
2: «Или лучше пойдем со мной, а то уже без одной минуты».
0: Он завел меня в пустой кабинет, задернул шторы, не включив света, и достал из шкафа молельный коврик. Что-то новое.
2: «Сейчас ты увидишь простой, но веский довод», — заявил механик.
0: «В пользу чего?» — спросил я, но он не ответил. Механик расслабил узел галстука, расстегнул пиджак и опустился на колени, повернувшись лицом к окну.
3: «Дева Мария, несущая нам благость и успокоение! Иисус, Сын ее, принявший наши грехи! Аллах Великий и Всемогущий! Изида и Один, Ра и Кецалькоатль! Не оставьте нас во тьме, детей ваших грешных!»
0: Я понял, что для закупки реактивов и фотобумаги мне пора подбирать другого дилера. Механик не прерывал своей страстной молитвы. Он плотно прошелся по греческому и северному пантеону, надолго застрял в Индии, поблуждал в Латинской Америке, и все это представление выглядело бы не только смешным, но и противным, если бы механик не начал светиться.
3: С каждым новым словом, с каждым искренним обращением темная комната становилась чуточку светлее. Он просил за себя и близких, за друзей и врагов, за страну и мир. Яхве и Иштар, Перун и Инти внимали его призыву. Свет струился из его рук, лепестками разлетался по комнате, отбрасывая случайные блики, меняя цвет от розового и золотого до голубого и фиолетового.
0: Я жил, не задумываясь, почему любые храмы чуть светлее остальных зданий. Почему заряженные амулеты, светики, которые в киосках можно было взять на сдачу с пива, могли на несколько минут осветить небольшое пространство вокруг себя. Почему во всех крупных фирмах обязательно присутствовал мелкий служка какой угодно конфессии, проводя время в молитвах и поддерживая субъективный фактор. Все это мне казалось естественным, и я не помнил другого. И, наверное, не так важно было, к кому обращался механик, коли его искренность притягивала свет. Когда он замолчал, комната приняла обычный вид. Механик поднялся, свернул коврик и открыл дверь в коридор. Мы вернулись к его рабочему месту. Первое, что бросилось в глаза, — это сияющие экраны мониторов. Я любил яркие цвета, которых так не хватало в обычной жизни под вечно серым небом. Никто из коллег механика не выказывал удивления. Видимо, к подобным экзерсисам все уже привыкли.
1: «Держи!»
0: Он достал из стола непрозрачный пакет. Внутри зашуршали мешочки дорогущего проявителя.
1: «Слушай, Мих...»
0: После увиденного мой вопрос казался неуместным, но я не мог не задать его.
1: «Ходят слухи, скоро появятся новые биолампы с постоянной светимостью и долговечные. Какой-то принцип обратной фотосинтезу.
0: Что скажешь, это реально?» Он посмотрел на меня, как на больного. Я ждал очередной отповеди, но механик был крайне конкретен.
1: «Сава, ты меня удивляешь. Если такая штука возможна, то твои лампы будут выжигать кислород, разменивая его на люминофорное свечение материала».
0: Я думал, что он разовьет мысль, но на это механика уже не хватило.
1: «И свет — это другое! Светло вокруг, когда у тебя светло внутри!»
0: Одухотворенный вид не помешал ему взять с меня надбавку за срочность.

0: Уже смеркалось.
1: Я взбежал по ступеням дома, в котором провел свое детство. Бабушка обрадовалась, засуетилась.
2: Совсем забегался, совсем замотался. Как знала, что зайдешь, только суп выключила. Мой руки и на кухню.
1: Усадила меня к столу и загремела тарелками на сушке.
0: «А что вы делали со светом, ба?» – спросил я. «Вот когда были молодые, куда девали такую прорву света?»
2: «Да разве ж была прорва-то?»
1: – удивилась она. Замерла с половником над кастрюлей.
2: «Откуда бы взяться-то чему? Жили не богато. 40 ватт вкрутишь, уже буржуйкой обзывают. Ты ж, наверное, не помнишь. Электричество было 110 вольт, а лампы вон с поварешку размером».
1: «А как же вывески, гирлянды, рекламы, иллюминация?» Бабушка усмехнулась чему-то своему, давно забытому.
2: «На праздник, Савушка, на праздник. Ты тогдашнюю жизнь с нынешней не равняй. Много огней, значит, праздник. А обычно хорошо, когда один фонарь из трех горит. Через двор на ощупь, в подъезде вечно лампочка разбит. Ишь ты, реклама! Какая до войны реклама была? Плакаты больше».
1: Она поставила передо мной тарелку до краев, полную ароматного борща, со шпалами свеклы, сметанным айсбергом, ряской укропа.
2: «Дед ты твой все говорил, после войны это началось. Облака, облака. Как союзники по Хиросиме шандарахнули, вот что-то сдвинулось, поменялось. А я так думаю, что это после затемнения. Бомбили же страшно в 41-м, и бригады ходили по улицам специально и проверяли, чтобы за окошко не огонька. Попрятали мы весь свет, а потом шторы раздернули, а собрать уже не смогли».
1: «Что же, картошка, что ли?» От круглого черного хлеба я отрезал длинную, как рыба, горбушку, потянулся за масленкой. Бабушка поджала губы, то ли продолжая давний спор с дедушкой, то ли сердясь на меня за недоверие.
2: «Картошка не картошка, а только настоящий свет, только в нас самих, в каждой твари. Вот батюшка наш так на медне на проповеди разошелся, такими словами нам себя открыл. Мы с подружками все плачем, плачем, слушаем. А потом я гляжу, просветлилось в храме-то. Много ли света с тысячи свечек? А каждая риза, каждый оклад сияет, искрится. Красиво».
1: «Я посижу у тебя пару часов», — сказал я.
0: «Мне на маяковку к 10, а пока почитаю».
1: Бабушка была довольна. Обычно я успевал только пробегом, пролетом перехватить что-нибудь съедобное, рассказать ей пару анекдотов, чмокнуть в щеку и умчаться дальше. А сегодня я, как в детстве, уселся в промятое перекошенное кресло, удобнее которого по-прежнему не знал в целом мире. Вытащил из рюкзака учебник по фотохимии и привычно повернул разворотом страницы к лампочке. Свет из-под зеленого абажура очерчивал на полу уютную дугу, за границей которой стоял неподвижный сумрак, пропитанный запахом обжитого места, выпечки, пыли, чего-то неуловимого. Книга в моих руках бросила на пол черную птицу тени. Было так светло от одной-то лампочки. Я украдкой привстал и, щурясь, заглянул в абажур сверху. Посмотрел на цифры, написанные на макушке стеклянной колбы. 100 ватт! С ума сойти! Дома при таком свете и книжку не найдешь!» Бабушка неслышно поставила на край стола чай в моем персональном подстаканнике, тарелку с куском пирога, сахарницу и вазочку с карамельками. Сама села напротив, в полумгле. Я же, уставившись в учебник, думал о предстоящем. Не выдать себя ни одной из сторон, стравить их между собой и дать понять, что у меня ничего нет. Вот единственный путь, который может вытащить нас из капкана.
0: Кого нас? Дурак ты, Савушка. Опять за свое.

0: Огромный город погрузился в ночь. Фонари, бессильные разогнать мрак, слабым пунктиром прочерчивали линии улиц. По едва подсвеченному асфальту, снова затянутому ледяной коркой, осторожно двигались дорогие ночные машины. Тому, кто хочет ездить ночью, нужны хорошие фары из тех, что не зажжешь от обычного аккумулятора. Потому что многие физические соотношения, полвека назад считавшиеся незыблемыми, сегодня становятся эфемерными и относительными. Константы плывут и теряют смысл. И чтобы подсветить асфальт перед носом машины, понадобится чуть больше энергии, чем год назад. Темнеет. Человечество научилось всему. Перелетело через океаны, закопалось в земные глубины, выпрыгнуло в космос, и только одна главная задача оказалась нерешенной. По странной прихоти своей психологии люди тянутся к свету и сторонятся тьмы. Но баланс давно уже сдвинулся. Прометей, похоже, попросил вернуть подарок, объяснив, что брал огонь напрокат. Солнце спряталось за толстым одеялом из облачной ваты. Какое оно, помнят только старики, летчики и альпинисты. Впрочем, встречались в городе освещенные места. Вот колонны черных джипов с затемненными стеклами. Такое может себе позволить только патриарх. Сияние разливается в обе стороны почти на квартал, а блеск фар даже слепит глаза. Вот двое, взявшись за руки, бредут по широкой набережной, и крошечное облачко света будто укутывает их, не давая утонуть в темноте. Прежде чем зайти в клуб, я обошел окрестности. Постарался запомнить дворы и проходы, разобрался, каким путем можно быстрее исчезнуть. На входе меня встретил Аркадий. «Со мной!» — бросил охраннику Зингер, проводя меня в обход рамки. Тот проводил строгим взглядом мой рюкзачок, но не шелохнулся. Целый час до появления Смиряги я честно работал. Выбирал удачные места для съемки, продумывал концепцию серии снимков. Для съемок танца нужна короткая выдержка, но как ей воспользоваться в абсолютной темноте? Хотя и не было там особой темноты. Цветная бурлящая смесь из растрепанных прядей и поднятых рук залила танцевальную площадку, и только по краям зала, у стен, сохранялась чернота, давшая название всему мероприятию. Барабаны и бас-гитары уводили пол из-под ног. Я пробрался в туалет, быстро снял куртку с белыми отражателями, штаны с флуоресцентными лампасами, одноразовую картонную маску, превращающую мое лицо в бабочку. Убрал все это в рюкзак. Вернувшись в зал, я превратился в невидимку, в сгусток мрака. За столиком, забронированным мной для Смиряги, уже кто-то сидел. Опрысканная флуоресцентом одежда очерчивала крупногабаритную фигуру. Стараясь держаться стены, не попасть при этом кому-нибудь под ноги, я прокрался человеку за спину, просунул руку ему через плечо и положил флешку на стол.
1: «Вам велели передать».
0: Я тут же шагнул назад, но споткнулся о ступеньки и на секунду замешкался. Жесткие пальцы стиснули мое запястье. Рука у безопасника была как неживая. Из такой хватки можно вырваться, только перегрызя себе лапу, что-то лисичка.
2: «Поди сюда, пацан», —
0: радостно сказал Смиряга, одним рывком роняя меня на соседний стул.
2: «Ишь ты, курьер-невидимка! Посиди, расскажи, кто тебе и что велел».
0: Танцпол дрогнул от первых аккордов новой песни. Цветные силуэты пришли в движение, дергаясь в рваном ритме танца.
2: «Я же говорил вам!»
0: Приходилось кричать, чтобы хоть что-то было слышно.
2: «Пришло письмо от Тигаева, там он просил...»
0: Смиряга резко поднялся, вздернув и меня за собой. Второй рукой он перехватился за мой воротник.
2: «Отличная история, сейчас расскажешь еще разочек. Сядем где-нибудь в тишине, да при свете, и ты еще раз подробно все вспомнишь».
0: Когда я попробовал дернуться в сторону, он лишь хохотнул и сильнее завернул мне руку за спину.
2: «Шустрые невидимки пошли! К лифту, пацан!»
0: Я ткнулся головой в плечо идущей навстречу девушке. Она испуганно взвизгнула, так меня и не увидев. Створки лифта были открыты, и Смиряга втолкнул меня внутрь, вмял лицом в холодную металлическую стенку. Зашуршали тросы. Свободной рукой я едва смог дотянуться до накладного кармана на штанах, оттопыренного автономной вспышкой. Нащупал выключатель. Тонкий, еле слышный свист зарядки утонул в шуме шахты. поднял вспышку на уровень своей щеки и повернул ее себе за спину. Когда лифт, дрогнув, остановился, я зажмурился как только мог и нажал на пуск. За полчаса в абсолютной темноте зрение человека усиливается в 10 раз. Это значит, что рецепторы, отвечающие за верхнюю фиолетовую часть спектра, становятся максимально чувствительны. Даже с закрытыми глазами я на мгновение ослеп. А смиряга заорал, ослабляя хватку. Я вывернулся и наугад, по звуку, изо всех сил ударил его зажатой в левой руке вспышкой. Двери распахнулись, я рванулся вперед. Едва не опрокинув столпившихся в дверях тинейджеров, вылетел на обледеневший тротуар. Так и не выпуская из руки вспышки, я бросился к заранее намеченной подворотне. Смиряга не дал мне и 3 секунд форы. Его тяжелые шаги молотом вколачивались в мерзлый асфальт, крошили первый ледок и приближались! И килограммов на 30 массивнее меня! Откуда же в нем столько прыти? Не было времени оглянуться. В темных дворах я едва успевал узнавать нужные арки и повороты, огибать или перепрыгивать лужи и выбоины. Не знаю, где именно я сбился с пути. Выскочив в освещенный мерцающими фонарями переулок, почти под колеса проезжающей машины, я инстинктивно метнулся в проем ближайшего двора и уперся в высокую решетку. Уже понимая всю тщетность подобной попытки, нырнул за мусорные баки. Смиряга не заставил себя ждать. Его громоздкая туша загородила проход. Из приоткрытого рта вырывались облачка пара.
2: «Пробежка окончена, щенок! Иди сюда сам, или...»
0: Монолог смиряги-триумфатора оборвался внезапно. А потом я услышал звук падающего тела. Через щель за баками мне почти ничего не было видно. Мелькнуло несколько силуэтов, стену мазнул луч фонарика.
1: «Смотри карманы. Переверни на спину».
0: Я осторожно выглянул из своего укрытия. Над упавшим лицом вперед смирягой копошились трое, как шакалы над павшим львом.
1: «Пусто. Здесь тоже».
0: Когда один из них сунул руку смиряги во внутренний карман, безопасник пришел в себя. Коротко, без размаха, он ударил нагнувшегося над ним человека в скулу, выдернул из-за пазухи флешку и раскусил ее. Второй удар резиновой дубинкой опрокинул его затылком на асфальт.
1: «Падла!»
0: Один из нападавших аккуратно собрал обломки флешки в полиэтиленовый пакетик. Рядом заурчал мотор, и через минуту я остался в одиночестве, не считая потерявшего сознание смиряги. Осторожно обогнув его тело, я бросился прочь и не останавливался, пока не выбежал на Садовое кольцо.

0: Тигра снова спала. Видимо, события последних дней вымотали ее по полной, а у меня она почувствовала себя в безопасности. Пахло жареной картошкой и мясом. В ванной лениво крутила барабаном стиральная машина. Тигра уже обосновалась в спальне. На тумбочку вернулись тюбики и баночки. В распахнутом шкафу висели незнакомые вещи. Почему она все решает сама? Я знал, рано или поздно нас ждет серьезный разговор, но уже чувствовал, что моя решимость тает. Нельзя прощать так быстро. Да вообще прощать нельзя! Тигра повернулась на бок и причмокнула губами. Мое сердце заколотилось. Все 120 минут. Я ушел в темный кабинет, включил компьютер. Мы знаем столько оттенков черного. Живая темнота, глянец стен, бархат мебели, вороново крыло штор окружали меня, как верные друзья. Хоть бы все получилось. Я же не опер и не разведчик. Я не могу просчитать все последствия своих поступков. Так хочется надеяться, что от нас отстанут. Просто отстанут. Никто не знает, как изменила бы мир Дрюхина лампа. Может быть, стала бы решением всех наших бед, а может быть, лишь усугубила бы ситуацию. И лет через 50 нам перестало бы хватать не только света, но и воздуха. Я же не специалист и давно забыл то, чему меня учили. Монитор засветился ярко и контрастно. Пораженный догадкой, я щелкнул выключателем. Комнату залило нестерпимое сияние.
1: 40 ватт вкрутишь, уже буржуйкой обзывают, вспомнил я бабушкин рассказ.
0: Торопливо задернул шторы. Да, я люблю Тигру. И хочу, чтобы она осталась здесь. И понимаю, что когда ей опять захочется нового и сумасшедшего, то я снова ничего не смогу сделать. Пусть. В прихожей протяжно зазвенел звонок. Я бросил взгляд на часы. 1:30 ночи. Скрипнула кровать, и на пороге появилась Тигра. Она с просонья щурилась на свет. Надрывался звонок.
2: «Что это, Сашка?» —
0: спросила она. Я не ответил. Едва попадая в клавиши, влез в почту и создал новое сообщение. «Если нам сейчас обрубят телефонную линию, тогда все», — мелькнула мысль. Недолго думая, я выбрал рассылку всем адресатам. Здесь были и школьные, и институтские друзья. Каждый из них разберется в Дрюхиных записях не хуже меня. Тигра встала за спиной и, положив руки мне на плечи, молча смотрела, что я делаю. Звонок скрежетал снова и снова, как циркулярная пила. Вытянув из архива файлы, я прицепил их к письму. Указательный палец завис над клавишей ввода. Одно движение, и мир никогда уже не будет таким, как сейчас. Кто я такой, чтобы решать за всех в попытке спасти собственную шкуру? Может быть, субъективный фактор — это последний шанс разглядеть, наконец, то главное, ради чего мы существуем? И дав людям новую лампу, я снова отвлеку их от поисков света, сокрытого в нас самих. Тигра перегнулась через меня и моим пальцем нажала ввод. Я закрыл глаза.
3: «Дрюшка сделал бы так же»,
0: — прошептала она у меня над ухом.
3: «Я уверена».
0: Я прижал ее голову к своей щеке. Сообщение отправлено.
4: «Звонят», — сказала Тигра.
0: В железной двери тамбура глазка не было. Глубоко вдохнув, как перед прыжком в воду, я оттянул тугую защелку. Из темноты лифтовой площадки ко мне шагнул смутно знакомый небритый мужик в потертой косухе из кожзама и обтрепанных трениках.
5: «Да сколько ж можно!» — возопил он. «Шо у тебя со звонком? Мы ж только ремонт закончили! В ванной потоп! На кухне Ниагара!»
0: Я, наконец, узнал своего соседа снизу. Он размахивал руками, показывая, как низвергаются воды с новых подвесных потолков, и тер пальцы перед моим носом, перечисляя цены на стройматериалы.
5: «Я уж и на улицу сбегал, по окнам гляжу, тут гулянка на полную, светом хоть площадь масти. А дверь, значит, тяжело открыть. У тебя вообще совесть есть?»
0: «Совесть?» — машинально переспросил я. И совершенно по-тигриному пожал плечами.

Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru. Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки» специально для Samsung Mobile. www.samsungmobile.ru

0: Михаил Кликин. «Мертвые пашни». Часть первая.
1: «Может, их там прибили?» —
0: шепнул Димка Юреев и заерзал на своей скрипучей койке, будто бы едомый клопами. Он был страшно напуган, это чувствовали все, и всех это раздражало.
1: «Говорил же, не надо туда ходить!» —
0: истерически запричитал Димка.
1: «Вот всем вам говорил, нет, не послушали. Пускай, блин, идут на разведку, блин. Ну и где они, ваши разведчики? Прибили их, точно говорю. Что делать теперь будем?»
0: «А ничего», — зло откликнулся из темноты Миха Приемышев. «Спать будем. Эй, Вальдемар, ты спишь?» «Уснешь тут с вами», — хмуро отозвался Вовка Демин. «И хватит меня Вальдемаром обзывать. У меня имя нормальное есть».
2: «Ты, Вальдемар, не репенься. Ты, Вальдемар, скажи лучше, сколько сейчас времени?»
0: Все притихли, ожидая ответа, но обиженный Вовка таился и молчал.
3: «Сколько времени, Володь?» — спросил Иван Панин, приподнявшись на локте и таращась в непроглядную, густую, словно мазут, темноту.
0: Была ночь. Тяжелая, тихая, темная, жуткая. Здесь все ночи были такие. Ни тебе фонарей, ни машин. Еще 12 нет, а уж ни единого просвета, ни малейшего проблеска в округе. Приспичит ночью по нужде. Выйдешь со стекленной веранды на крыльцо, встанешь нерешительно у перилец. До сортира бежать по тропинке 20 метров. Справа крапива в человеческий рост, слева кусты одичавшей сирени, и там черти что мерещится. А в самом сортире еще страшней. Бездонная черная дыра, из которой словно бы смотрит, кто внизу затаившийся, а за дощатыми дырявыми стенами вроде бы дышит кто-то и ходит вокруг. Постоишь так у перилец, послушаешь холодную зловещую тишину, дыхание сдерживая, да прямо с крыльца нужду исправишь. И чтобы тут парочку фонарей не поставить, траты-то копеечные. Да хоть бы на веранде свет включить можно было, сразу бы веселее и проще стало, но нет. Бородатый доцент Борис Борисович ровно в 11 часов выкручивает из щитка пробки и уносит их в свою комнатушку. Это у него обязанность такая — за студентами следить, чтобы они водку с портвейном не пили, порнографическими картами не играли и прочих беспорядков не устраивали. Без света попробуй-ка похулигань. Только и остается, что песни под гитару попеть, радио послушать, да девчонок обсудить тихонько, чтобы они через тонкую стенку услышать не могли. Час-другой угомонилась компания. Скучно же в темноте.
2: Вот хорошо, что Вальдемар предусмотрительный. И фонарик у него есть, и батарейки запасные привез. Жмотистый только, никому свое богатство не доверяет. Даже до сортира добежать.
0: Щелкнула тугая кнопка. На потолке возникло световое пятно и тут же соскочило на стену. Неясный луч обежал комнату, отблескивая на никелированных дугах кроватей, уперся в стоящий на тумбочке будильник. Погас.
3: 4:08.
0: «Спасибо, Вальдемар. Не называй меня так!»
1: «Прибили их там!» —

0: Серега Цаплин месил сапогами грязь и ухмылялся. Славный получился марш-бросок, почти как в армии. И отдохнули славно, отвели душу. Завтра, пожалуй, все тело болеть будет, а ноги, наверное, и вовсе отвалятся. Все происходящее забавляло Серегу, хотя бегущий рядом приятель его безбашенного веселья не разделял. Коля Корноухов 16 лет прожил в небольшом селе, и он лучше Сереги понимал, во что они вляпались.
1: «Говорил я тебе»,
0: — пропыхтел выбивающийся из силы стремительно трезвеющий Коля.
1: «Не лезь ты к ихним бабам! Предупреждал ведь!»
0: Тракторный дизель взревел где-то совсем уже рядом. Замелькали за редкими деревьями отблески фар.
1: «Не отстают!»
0: — хохотнул Серега.
1: «Помимо дороги через кусты поперли!» «Ты троим рожи разбил!» —
0: выдохнул Коля.
1: «Они уже не отстанут!»
2: «Не дрейфь, Калюня! Ты тоже молодец! Заводили, нос сломал!»
1: «Я нечаянно! Я пьяный был!»
0: Трактор вымахнул из кустов, и был он похож на разъяренное чудовище. Глаза горят, дым валит, земля клочьями в стороны разлетается, рык горло раздирает. Беглецы рванули вправо, уходя от света фар, надеясь укрыться в молодой березовой поросли, прежде чем их заметят. Поздно. Их увидели. Из болтающейся телеги четырехтонки такой вой понесся, что даже дизеля слышно не стало.
1: «Человек 20»,
0: — определил Коля, холодея от мысли, что жить им, возможно, осталось считанные минуты.

Он запнулся и упал, успев заслонить локтем лицо. Тут же вскочил, хватаясь за гнущиеся деревца. И побежал, покатился, понесся сквозь молодой лесок, слыша, как настигающий трактор с хрустом подминает березки, как гремит скачущая телега и как победно ревет пьяная деревенская шпана. Кругом была вонь.

0: «Они утром вернутся», — уверенно заявил Иван Панин. «Светать начнет и появится».
1: «Да Борисыча влетит»,
2: — сказал Димка Юреев, уже и сам уставший от своей истерики.
3: «Спите»,
2: — зло шепнул Миха Приемышев, пряча голову под подушкой.
3: «На работу завтра».
0: «Сегодня», — поправил Вовка Демин и шумно завозился.
2: Его кровать была самой скрипучей. Минут через пять в комнате наконец-то установилась расслабленная тишина, и кто-то даже засопел, сонно подхрапывая, но вот негромко лязгнуло оконное стекло, плохо закрепленное в раме, и сопение тут же прекратилось.
3: «Слышали?»
2: — приподнялся Димка Юреев. Голос его зазвенел от напряжения.
4: «Девчонки балуют»,
2: — зевнув, отозвался Иван Панин.
0: «Они уж третий день грозятся отомстить за то, что мы их пастой измазали. Повесили, наверное, гайку на окно и дергают сейчас за ниточку. Я сам так сделать хотел».
3: «Да что же это такое?» – запричитал Миха Приемышев. «Дадите вы мне поспать сегодня или нет?»
2: В завешенное окошко стукнуло отчетливей.
0: «Ну точно, девчонки», – сказал Иван.
3: «Пионерлагерь какой-то. Могли бы и поинтереснее чего придумать». «Это наши вернулись»,
2: — уверенно заявил Димка, садясь в кровати и глядя в сторону окна.
3: «Вовка! Володь! Эй, Вальдемар!
0: А чего там?»
3: «Посвети фонариком. Кажется, Серж и Калюня вернулись».
2: Иван Панин, далеко свесившись с постели, сдвинул в сторону свой чемодан и дотянулся до свечного огарка, прячущегося в углу за кроватной ножкой. Миха уже чиркал отсыревшими от лежания на подоконнике спичками. Три сломались, четвертая с шипением зажглась. Димка Юреев на огонь покосился неодобрительно, но напоминать о том, что доцент Борисыч свечками пользоваться настрого запретил, не стал. Все это и так отлично помнили. В комнате было зябко. Щитовой барак выставал быстро. Прежний руководитель, старенький Максим Юрьевич с кафедры теплотехники, холода не любил и потому следил, чтобы огонь в крохотной котельной, пристроенной к домику, не угасал всю ночь. Либо назначал дежурного, но чаще сам перебирался в обшитую кровельным железом каморку и до самого рассвета чутко дремал на нарах возле чугунной печки, прижимался к горячим трубам, обмотанным рваными фуфайками, и похрапывал, будто большой домашний кот мурлыкал. Едва жар спадал, Максим Юрьевич переставал мурлыкать и просыпался. Тяжелой кочергой он ворошил в горячем горле печи, а потом кормил ее кусками антрацита, выковыривая их из жестяной мятой ванны. Максим Юрьевич заболел 1 октября. Заменивший его доцент Борисыч топить котел ночью запретил и выдал каждому по дополнительному одеялу. Проку от них, впрочем, было мало, так что все, кроме каратиста Ивана, быстро приучились спать в одежде.
3: «Ну чего там?»
2: — спросил Димка Юреев. Он единственный не вылез из койки. Остальные собрались у черного, будто кусок угля окошка, и пытались разглядеть хоть что-то за холодным стеклом, но видели только свои призрачные отражения, отражающуюся свечку, да лампу электрического фонарика, похожую на глядящий из тьмы светящийся глаз.
3: «Девчонки!»
2: — начал было Иван, отворачиваясь от окна, как вдруг на стекло со стороны улицы легла грязная исцарапанная ладонь. Вовка взвизгнул и выронил тут же погасший фонарик. Миха Приемышев отшатнулся и в голос выругался.
3: «Чего там?»
2: — встревожился Димка Юреев. Иван хмыкнул, глянув на приятеля, и поднял кружку со свечой повыше, прислонился щекой к потеющему стеклу.
0: «Это Серж.
3: Один?»
2: — спросил Димка. Иван, ладонью заслонив глаза от неудобного света, смотрел вниз. Вглядывался напряженно в черноту, в которой скрывались заросли крапивы, конского щавеля, репейника и бог его знает чего еще.
0: «Калюня тоже там».
2: Иван смутно различал два мутных бледных пятна.
3: «Ну, наконец-то!»
2: — выдохнул Димка. Он был староста группы. Примерный комсомолец с безукоризненным личным делом и четким пониманием

0: этапов своей будущей карьеры. Лишние проблемы ему были не нужны. Отпирать веранду пошли все скопом. Только свечку погасили и спрятали на обычное место под кровать. Вовкин фонарик после падения барахлил. Он то начинал моргать, то вовсе выключался. Видимо, удар нарушил какой-то контакт. Бережливый Вовка, понятное дело, только этим и был обеспокоен. Он сердито бубнил что-то себе под нос и встряхивал фонарь, хлопал его по боку узкой, будто бы девчачьей ладошкой, и словно за строптивость наказывал.
1: «А вдруг там не они?»
0: Неожиданно приостановившись, предположил Миха, когда Иван уже тянулся к кованой щеколде на двери. Все замерли.
2: «Что значит «не они»?»
0: медленно проговорил Димка. Вовка постучал замигавшим фонариком об колено и направил луч в темное стекло веранды, поймав в конус электрического света две сутулые фигуры, мнущиеся у крыльца в ожидании момента, когда их пустят в дом.
3: «Они?» – неуверенно сказал Вовка.
0: «Они!» – подтвердил Иван и снял с шеи тяжелые нунчаки, сделанные из черенка лопаты и бельевой веревки.
1: «Они!»
0: – шепнул Димка и тревожно оглянулся на обитую клеенкой дверь, за которой сейчас спал бородатый доцент Борисыч.
1: «Давайте уже скорее!»
0: Откинутая щеколда клацнула. Дверь открылась сама, ее будто теплым воздухом выдавило наружу. Фонарик погас в ту самую секунду, когда Серж и Калюня, если это действительно были они, неловко и неуверенно, будто на негнущихся ногах, стали подниматься по ступенькам. Вовка неумело ругнулся, Миха насмешливо фыркнул, Димка торопливо загремел спичками, а Иван бесшумно отступил вправо и взял нунчаки в боевую позицию. Но этого никто не увидел. Две фигуры, покачиваясь, встали на крыльце перед дверью. От них ощутимо несло падалью.
1: «Серега?» – осторожно позвал Димка. «Николай?»
0: Он ухватил щепотью сразу три спички, чиркнул ими об коробок. Короткая вспышка осветила вставшие на пороге фигуры, очертила их грязные и царапанные лица, желтый огонь отразился в тусклых глазах. Одна из фигур вытянула руку вперед и, открыв черный рот, захрипела что-то.
2: «Мозги!» – послышалось Димке.
1: Он попятился, не понимая, что случилось с ушедшими на танцы приятелями, почему они так переменились, не зная, как нужно реагировать, что делать. Спички ожгли ему пальцы. Он ойкнул, дернул рукой, и опять стало темно. Опять стало тихо. Лишь слышалось вокруг прерывистое дыхание.
2: «Мужики!»
0: – хрип повторился чуть отчетливей.
2: «Мужики!»
0: Иван отбросил нунчаки, быстро шагнул к двери, подхватил и Серегу, и Калюню, поддержал их, пособил им перебраться через порог. Вовка наконец-то растряс фонарик, осветил возвратившихся приятелей и обмер, онемел.
1: «Что случилось?»
0: – прошептал Миха. Вопрос, в общем-то, был лишний. Всем и так было примерно ясно, что произошло.

0: «Деревенских сначала пришло немного», — докладывал упившийся холодного сладкого чая, ополоснувшийся и немного обсохший Серж. «Топтались перед сценой, на нас даже не смотрели. Потом девчонки появились. Две там, ничего так, мочалки были, Оля и Наташа», — он подсокал языком.
1: «Доярки!»
0: — нервно хохотнул Миха Приемышев. «Сам ты доярка!» — скривился Серж. «Оля школьница еще, в этом году только закончит. Но девочка в соку. А Наташа в педе на втором курсе учится. Она картошку не поехала, потому что в родном совхозе на это время устроилась работать».
2: «Быстро ты выведал», — уважительно сказал Иван, подкладывая капельки застывшего воска под фитиль догорающей свечи.
0: «Учись, салага, пока я жив».
2: «Не учи ученого», — улыбнувшись, ответил Иван.
3: «Не надо было к ним лезть»,
2: — буркнул из угла Коля Корноухов. Он, скорчившись, сидел на кровати и смотрел в пол.
0: «А когда я с Наташей стал танцевать», — не обращая внимания на слова приятеля, — продолжил Серега, — «в клуб ввалились человек 20 местных. У одного цепь велосипедная была. Ему потом Калюня нос сломал».
4: «А прицепились-то почему?» — спросил Димка.
0: «Потому что хотелось им», — ответил Серж. «Они же все пьяные были. Явно не танцевать пришли, а за приключениями».
2: «Дураки вы», — сказал Вовка, выкладывая на одеяле части разобранного фонарика.
0: «Может, и дураки. Но с Наташей я уже договорился», — хмыкнул Серж. «Да ладно тебе врать», — отмахнулся Миха.
2: «Не веришь, не надо». «А о чем договорился?» — спросил хмурясь Димка.
0: «О чем надо?»
2: «Ты про драку давай», — сказал Иван, почесывая набитые костяшки. «Сколько их всего-то было?»
0: «Да весь клуб практически. Самого главного, того, что с цепью, Калюня с первого удара положил. Молоток, парень!»
2: «Я пьяный был», — буркнул Коля.
0: «Ну и я троим неплохо так засветил, пока мы к выходу пробирались. Рванули в ночь со всех ног, думали, успеем уйти. А у них, оказывается, трактор был с телегой. Мы уж думали, что оторвались, а они нашли, догнали. Да, погоня была как в кино».
2: «Убились они», — мрачно сказал вдруг Коля.
0: «Да ладно тебе», — отмахнулся от него Серж. «Такие не убиваются».
2: «Убились, я видел». В комнате стало тихо.
5: «Вы это о чем?» —
2: приподнявшись, прохрипел Димка севшим голосом.
5: «Вы про что это, а?»
2: «Да трактор у них перевернулся вместе с телегой», — неохотно сказал Серж. «Мы в кусты бросились, в березки, а деревенские на тракторе за нами. А там землю кто-то перепахал, пласты прям такие поднялись, чуть ли не в мой рост. Вот они на этих пластах и кувыркнулись». «А вы?» — спросил Миха.
0: «А что мы? Убежали, рванули, что было мочи. Мы и не видели толком ничего».
2: «Я видел», — еще мрачнее сказал Калюня.
0: «Не мог ты ничего видеть», — рассердился Серж. «Ночь, темно, кусты. Что там разглядишь?»
2: «Я все видел», — сказал Калюня. «Какой-то могильник это был. Там коровы были».
0: «Да, вонища там такая стояла, что не продохнуть», — признал Серж.
2: «И они живые были», — тихо сказал Калюня. «Как мертвые, но живые».
0: «Кто?» — не понял Миха.
2: «Коровы», —

0: Утром был сильный дождь, так что на поле никто не пошел. Жестяная крыша гудела, водяные веретена со звоном бились о стоящие у фундамента ведра, сочно шуршали кусты и трава, под этот шум хорошо дремалось. Разоспавшиеся парни уже пропустили завтрак. Если бы не холод, они, наверное, проспали бы и обед, тем более, что бородатый доцент Борисыч, заглянув в их комнату и убедившись, что подопечные на месте, побудки объявлять не стал, а тихонько отступил, довольный, что может и сам пару часов провести в безответственном, расслабленном спокойствии. Несколько раз приходили девчонки, стучались долго, прежде чем заглянуть в темную комнату, морщились от мужского духа и просили то картошку почистить, то посуду помыть, то воды принести. Скромные просьбы их оставались без ответа. Лишь храп и сопение парней делались чуть менее выразительными. Девчонки ждали на пороге, еще на что-то надеясь. Вздыхали, поругивались, но будить сон не решались. Через тонкую стенку они слышали обрывки ночного разговора и теперь догадывались, что ребятам действительно нужно отдохнуть. Девушки возвращались на кухню и делали дела сами, как это обычно и было. Скоблили овощи, шинковали капусту, варили суп и картошку на пюре, в большом противне готовили гуляш из совхозной баранины, кипятили в тазах свое девчоночье белье, закрывая его оцинкованными, похожими на боевые щиты, крышками, грели воду, много воды, чтобы потом, запершись на хлипкий шпингалет, завесив окна простынями и раздевшись, быстро, пугливо помыться, поливая друг дружку горячей водой из больших эмалированных кружек. На кухне было тепло, хотя батареи отопления начали оживать лишь к полудню. Это Миха Приемышев и Коля Корноухов, не претерпевшись к холоду и не убоявшись непогоды, перебежали по улице в пристройку котельной, нащипали огромным ножом-хлеборезом лучины и развели в чугунной печи огонь. Они так и просидели в котельной до самого обеда. Коля прятал здесь остатки привезенного из района портвейна, так что скучно приятелям не было. Столоваться вышли уже все. Стол был накрыт на холодной веранде. От кастрюль поднимался пар, стекла густо запотели, с потолка кое-где капало. Вовка Демин вытащил свой радиоприемник, включил маяк, на маяке играли самоцветы. Доцент Борисыч шуршал местной газетой «Звезда», строго поглядывал на молодежь. Он видел, что Сергей будто побит, что Николай и Михаил чуть навеселее, что Дмитрий неестественно напряжен, а Иван Панин взбудоражен, словно бы к драке готовится. Доцент немало поездил по совхозам, не единожды бывал в стройотрядах и студентам, и аспирантам, и вот как сейчас, доцентом. Он хорошо знал подноготную жизнь таких маленьких студенческих сообществ. Знал он и то, что подопечные о его осведомленности не догадываются, не берут ее в расчет. Доцент чувствовал, в прошедшую ночь что-то случилось. И потому, услышав гудение пробирающегося по грязи УАЗика, ничуть не удивился, приготовился к непростому разговору с людьми в милицейской форме. Но обошлось. На совхозной машине приехал бригадир Петрович. Седоватый, крепкий мужик в засаленном картузе, армейских шароварах и тяжеленных кирзовых сапогах. Петрович взошел к веранде как хозяин, дверь открыл не постучавшись, поздоровался кивком разом со всеми, но девчонок глянул озорно, прищурясь, спросил: «Кушайте!» Заслюнявив в пальцах искуренную беломорину, выбросил ее через плечо, прикрыл дверь, ладонями стряхнул с плеч воду и сообщил: «Я вам мясо привез. Забирайте. Мешок под крыльцом». Доцент Борисыч отодвинул миску со щами, встал со стула. Сказал, показывая на матовое от сырости окошко: «Дождь?»
1: «Ага», — согласился бригадир. «Техника в поле вязнет. Я еще вилы привез и галицы. Завтра руками копать будете. Норму ставлю в 30 ведер на человек. Наберете больше — хорошо, наберете меньше — будет повод вас здесь еще задержать».
2: «А если завтра опять дождь?» — спросил Иван Панин.
1: «Дождь не дубина!» — фыркнул Петрович. «Да и вы не глина, не размокнете. Поесть гостю предложите?»
0: Не дожидаясь ответа, он сел на ближайший табурет, дотянулся до миски, взял горстью хлеб, сколько прихватилось, подвинул к себе кастрюлю с черпаком, нюхнул пар и улыбнулся, широко посверкивая золочеными коронками.
1: «Со вчерашнего дня ничего не жрал».
0: Ел бригадир быстро и некрасиво. Хлюпал, чавкал, утирал запястьем ноздреватый, будто гриб-трутовик, нос. В мокрых усах его застревали хлебные крошки и капуста. Смотреть на них было неприятно.
1: «Ничего чудного не видели?»
0: — спросил вдруг Петрович, принимаясь за второе блюдо. «Нет, вроде бы», — осторожно сказал доцент, замечая, как насторожились парни, особенно Дмитрий, Сергей и Николай. Они даже есть перестали. «А должны?»
1: «Не знаю»,
0: — сказал бригадир, игнорируя вилку и черпая картофельное пюре ложкой.
1: «Рост сына деревенька странная, так что, если что, не пугайтесь».
0: «А чего пугаться-то?» — хмыкнув, спросил Иван Панин.
1: «А ничего не пугайтесь», —
0: в тон ему ответил Петрович.
1: «Я ведь и сам ничего не знаю. Меня предупредить просили, вот я и предупреждаю».
0: «Кто просил?»
1: «Да есть тут один деятель».
0: Бригадир разобрался с картошкой, куском хлеба вычистил тарелку, проглотил обжигающий чай, налитый в эмалированную кружку, и встал рывком, звонко хлопнув себя по коленям.
1: «Мне еще на ферму надо заглянуть. И на силосную яму. А вы, значит, сегодня отдыхайте, а завтра с новыми силами пожалуйте на поле. Я проверю».
0: Он попрощался кивком разом со всеми, выдернул из кармана алюминиевый портсигар, открыл его щелчком пальца, размял Беломорину, закусил ее желтыми зубами, подмигнул девчонкам и проговорил неразборчиво, уходя в дождь.
1: «У соседей трактор с телегой пропал, и человек 20 молодняка.

0: Дождь с небольшими перерывами лил целый день. Было скучно и тоскливо, не спасали ни шахматы, ни шашки, и даже домино всем быстро надоело. Вовка Демин, развалившись на кровати, зевал, смотрел в потолок и тихо бренчал на гитаре, игнорируя просьбы приятелей что-нибудь спеть. Миха Приемышев ковырял зэковской финкой стену, пытаясь забавы ради проделать отверстие в девчоночью комнату. Время от времени Миха оставлял нож и брал с тумбочки кружку. Он прикладывал ее к выцарапанному уже углублению и, припав к донышку ухом, напряженно вслушивался в невнятные звуки, идущие с той стороны. Все замолкали, и даже Вовка прекращал перебирать струны. «Чё там?» — спрашивал кто-нибудь. Миха не отвечал, только хмыкал многозначительно и опять брался за финку. Стена была, на удивление, крепкая. Коля Корноухов, за свое пристрастие к рисованию, давно уже получивший кличку «Худо», взялся доделывать неделю назад брошенную картину. В циклопическом масштабе он воспроизводил на стене картинку с пачки сигарет «Шибко».
1: «Не туда ты, Коля, пошел учиться!» —
0: пропыхтел Иван Панин, отжимаясь на кулаках в узком проходе меж кроватей. «Ты, кажется, тоже», — сказал Коля, увлеченно штрихуя выцветшие обои шариковой ручкой. Димка Юреев, с первого курса прозванный «Пионером», читал «Малую землю». Он карандашом делал в книге какие-то пометки и досадливо поглядывал то в залитое дождем окно, то на тусклую лампочку, окруженную липкими спиралями мухоловок. Света было слишком мало, а у него и без того были проблемы со зрением.
2: «А я Маринке мышь подложил»,
0: — громко сказал Серега Цаплин. Все посмотрели на него, не понимая, о чем он говорит.
2: «Под крыльцом мышь дохлая валялась», — пояснил Серега. «А Маринка сапоги на веранде оставила. Ну, я туда и бросил».
0: Он ухмыльнулся.
1: «Ты как ребенок», — сказал Иван Панин и захрустел пальцами, будто хворост ломал.
2: «Она ж мышей боится», — одобрительно сказал Миха Приемышев.
0: «Ну да», — кивнул довольный Серега. В трехлитровой банке, стоящей на подоконнике, бурно закипела вода. Коля Корноухов оставил рисование, выдернул из розетки провода, вытащил из банки кипятильник, сделанный из половинок бритвенных лезвий, спичек и ниток, спрятал его под матрас. Зубами надорвав пачку грузинского чая, щедро сыпанул в кипяток заварку.
2: «На ужин что будет?» —
0: оторвавшись от книжки, спросил Димка.
2: «Опять картошка?»
0: «Девчонки макароны по-флотски обещали», — сказал Коля.
2: «Макароны по-скотски!» — попытался пошутить Серега.
0: Никто не засмеялся.
1: «Надоело все», — сказал Миха. «Домой хочу. Мне Юрайхип обещали достать».
2: «Чего?»
0: — спросил Коля, мешая чай, прикрученный к ивовому прутику ложкой.
2: «Это джинсы, что ли, такие?»
0: махнул рукой Миха.
2: «Деревня!»
0: «А на танцах Аббу включали», — как бы, между прочим, сказал Серега.
2: «И Бонни М. Вот ты деревня!»
1: «А девчонки... кровь с молоком, не то что наши».
0: «Наш тоже ничего», — возразил Иван и сел на угол кровати. Они уже были готовы завести обычный вечерний разговор, обсуждая одногруппниц, как вдруг... За дверью кто-то истошно завизжал. Все вскочили.
2: «Маринка!» — опознал Иван.
0: «Мышь!» — радостно догадался Серега. Марина Ходосевич стояла на столе, едва не упираясь головой в потолок веранды, крепко держала в правой руке левый сапог, будто душила его, и, закатив глаза, долго и непрерывно визжала. Удивительно, но воздух в ее легких никак не кончался.
2: «О, дура!» — сказал Серега.
0: Вообще-то Марина Ходосевич была умницей. Красоты ей тоже было не занимать. Спортсменка и комсомолка, она была племянницей какой-то невеликой шишки из горкома, но только за это Серега ее и не взлюбил.
3: «Это ты!»
0: — воскликнула забравшаяся на лавку Света Горина. Она вообще-то мышей почти не боялась, но очень уж страшно визжала Маринка.
4: «Что я?»
0: — изобразил недоумение Серега.
3: «Ты сунул!»
0: Света спрыгнула с лавки, шагнула к улыбающимся и немного растерянным парням, подпирая бока руками. Светка на расправу была скорая, подруг в обиду она не давала, а удар у нее был крепкий, это многие уже на себе испытали.
3: «Ты сунул, я знаю!»
0: Она была вне себя.
3: «Это ты, дурак! А если бы она ее укусила? Может, она бешеная или чумная?»
4: «Мертвые не кусаются», —
2: скрипучим голосом проговорил ухмыляющийся Серега. Визг прекратился. У побледневшей лицом Марины Ходосевич наконец-то кончилось дыхание. Она булькнула горлом, широко замахнулась и швырнула сапог в Серегу, но попала в стоящего рядом Димку.
3: «Она точно бешеная!» — выкрикнула Света Горина. «Она на 1.5 метра выпрыгнула, Маринке в лицо почти!»
2: «Погоди, Свет!» Вперед выступил нахмурившийся Иван. В руке он держал нунчаки. «Кто выпрыгнул? Мышь?»
3: «Да, мышь ваша вонючая!»
2: «Она же дохлая была!» Иван повернулся к лыбящемуся Сереге. «Ты говорил вроде, что она дохлая».
3: «Ну!» — кивнул тот. «Дохлая! Под крыльцом валялась!» «Да вон же она!» —
2: воскликнула Светка, чуть присев и тыча пальцем в угол, где стоял сноп привезенных Петровичем вил.
3: «Вон, прямо на вас смотрит!»
2: Марина Ходосевич опять взвизгнула, завопила, размахивая руками.
3: «Уберите, уберите ее!»
2: Мышь действительно смотрела на скучившихся парней и даже не думала прятаться. Выглядела она жутковато. Встрепанная, полинявшая смутными бусинками выпученных глаз. Неудивительно, что Серега принял ее за мертвую.
3: «Она дохлая была!»
2: — еще раз сказал Серега.
3: «Я ее за хвост брал, она не шевелилась!»
5: «Маринкин сапог ее оживил», — хихикнув, сказал Вовка. «В наших путниках живая мышь сдохнет, а в Маринкиных дохлая оживает!»
3: «Дураки!» — сказала Светка. «Уберите ее отсюда!»
2: «Пускай Серега убирает», — сказал Миха Приемышев, опасливо глядя на крохотного грызуна, будто бы к прыжку изготовившегося. «А ну как эта мышь действительно бешеная!»
5: «Дверь откройте, сама убежит», — посоветовал Серега.
2: Среди парней возникла небольшая заминка. Пошумев и потолкавшись, они все же выпихнули вперед Димку Юреева. Тот, прикрываясь малой землей и не сводя глаз с места, где затаился подозрительный грызун, бочком прокрался к двери и приоткрыл ее.
3: «Кыш!» —
2: крикнул Вовка. Света Горина хлопнула в ладоши. Коля Карнаухов топнул ногой. И мышь кинулась. Но не к уличной двери, как все ждали, а к ватаге парней. Расстояние в 3 метра она преодолела за 0.5 секунды и скакнула 1.5 метра в высоту, явно метя в Серегины пальцы. Она точно вцепилась бы в них зубами, если бы не реакция Ивана. Нунчаки, сработанные из черенка лопаты, с гудением рассекли воздух и смачно сшибли взбесившуюся мышь, вышвырнув ее точно в приоткрытую дверь. Иван потом целых 2 дня гордился этим точным ударом, не признаваясь, что все, в общем-то, у него получилось случайно. А Димка Юреев, мимо которого пролетела мышь, потом весь вечер клялся, что нунчаки ее не убили, что она была живая и в полете крутила хвостом, башкой и дергала лапами. Ему, конечно же, не верили. Целых 2 дня. Дожди не прекращались. Небо лишь изредка прояснялось, но даже тогда по нему, источая морось, ползли обрывки низких серых туч, похожие на пласты разбухшей гнилой мешковины. Работа на поле превратилась в сущее мучение. Копать картошку вилами умели немногие, так что к концу первого дня практически у всех ладони были стерты до кровавых мозолей. Бородатый доцент Борисыч, глядя на муки подопечных, сам предложил сократить рабочий день до 5 часов, а обеденное время увеличить на 2 часа. Установленные бригадиром нормы, конечно же, никто не выполнял. Да он, судя по всему, на это и не рассчитывал. Техника в поле не шла, так что Петрович был благодарен студентам и за ту малость, что они успевали сделать. Впрочем, все благодарности суровый бригадир держал при себе. И, заглядывая в стоящую на краю поля полупустую телегу, каждый раз журил доцента Борисыча и Димку Юреева за срыв всех возможных сроков и обязательств. В четверг утром бригадир на поле не появился. И потому, когда вечером на тропке, идущей от деревни к полю, замаячила сутуловатая фигура, все решили, что это идет к ним изменивший своим обычным привычкам Петрович. Дождь как раз стих, и собравшиеся у телеги парни пытались развести небольшой костерок, чтобы у огня высмолить по сигаретке, чуть обсушиться, набрать картошки на завтрашний обед и, наконец-то, отправиться в барак.
1: Неожиданное появление бригадира могло порушить все их планы. Неудивительно, что они напряглись, когда заметили направляющегося к ним человека. И немного расслабились, разглядев, что это не Петрович, а кто-то другой.
6: «Доброго здоровица!»
1: — издалека приветствовал их гость. Ему ответили нестройно, осторожно. Бородатый доцент Борисыч выбрался из-под телеги, отряхивая с колен и бедер соломенную труху. На всякий случай развернул тетрадку, в которой вел учет собранной картошки. «Здравствуйте!»
6: «Зябко нынче», —
1: сказал гость и присел на корточки перед сложенным костерком, от которого кроме едкого дыма проку пока не было.
6: «В такую погоду добрый хозяин пса из дома не выгонит».
1: Он аккуратно разворошил прутья, чуть приподнял их, сунул в угольки свернутый кульком обрывок газеты, откинул в сторону мокрые сучки, поправил локон бересты, прикрыл заскорузлыми ладонями поднимающийся огонек, сказал задумчиво, важно:
6: «А с другой стороны, урожай тоже как-то убирать нужно».
7: «Вы, извините, кто?» — спросил, немного смущаясь, доцент Борисыч.
6: «Степан Михайлович я. Живу тут».
7: «Тут это в Россино?»
6: «Ну да, на краю».
1: Костер разгорелся, и Степан Михайлович, улыбнувшись, выпрямился и убрал из огня ладони.
6: «Я к вам, ребятки, по делу зашел», — сказал он, присаживаясь на перевернутое ведро и подобранной щепкой сковыривая из сапогов налившую грязь. «Я тут как бы за порядком слежу. И у меня тут как бы пара вопросов к вам есть».
1: На студентов он не смотрел, а вот они во все глаза на него пялились. Очень уж колоритен был гость. Седой, морщинистый лицом, неопрятный сизой щетиной заросший. На вид ему можно было дать лет 70, но держался он как 50-летний здоровый мужик. Не сутулился, по-стариковски мелко не суетился, губами не шамкал. Чувствовалось, что и в руках у него сила есть, и с головой все в порядке. Возможно, был он когда-то военным. Слышалось нечто такое в его манере говорить. Да и кутался он не в фуфайку какую-нибудь, а в потертый армейский плащ.
6: «Вы, ребятки, небось, по грибы ходите?» —
1: продолжал Степан Михайлович, будто бы сам с собой разговаривая.
6: «Девчонок чай по округе гуляете, в деревне соседней короткими дорогами бегаете. Может, на рыбалку кто был дело надумал? У нас тут речки небольшие, на все с рыбой».
1: Он не спрашивал, он утверждал. Спорить с ним никто не собирался, так что все молчали, ждали, что будет дальше.
6: «И хочу я у вас поинтересоваться, вот чего».
1: Степан Михайлович дочистил сапоги, бросил щепку в огонь и только теперь внимательно заглянул в лица собравшихся полукругом студентов.
6: «Не видали ли вы, где скотины дохлые? Тут случай такой. Один дурачок из соседнего совхоза приворотил к нам прицеп со скотом и вывалил, сам уж не помнит где. Пьяный же. Да и ночью дело было. Чтоб ему днем-то разрешил. А? Не встречали?»
1: «Нет», — сказал доцент Борисыч. «Скотины не видали».
7: «Не видали?» —
1: торопливо подтвердил Димка Юреев.
6: «Жаль», —
1: помолчав минуту, сказал Степан Михайлович.
6: «А я уже с ног сбился, разыскивая».
1: «А зачем вам скотина эта?» — как бы не очень-то и интересуясь, спросил Серега Цаплин.
6: «Тут и оно, что мне она совершенно ни к чему», —
1: ответил Степан Михайлович и легко поднялся на ноги. От резкого движения полы армейского плаща разошлись, и кое-кто успел заметить блеск тяжелого длинного клинка, висящего у старика на поясе.
6: «Если вдруг что-то встретите», —
1: сказал Степан Михайлович, поправляя одежду, —
6: «сейчас же сообщите мне. Я в крайней избе живу, что на въезде в деревню. Мой дом тут как бы один такой, ну, знаете, небось».
1: «Сообщим обязательно», — сказал Иван Панин и украдкой показал кулак открывшему было рот Михе Приемышеву. Парни давно уже договорились меж собой, что про скотомогильник и про случившуюся там аварию они и слова никому не скажут, и намека не сделают.
7: Ну, а если объявится милиция, тогда, понятное дело, всем надо будет держаться одной версии.
8: Да, была драка, от трактора бежали. Ну что, кто-то где-то перевернулся? Вот только сейчас услыхали. Честное комсомольское, истинный крест.
7: Степан Михайлович ушел, и опять начался дождь. Костер погас почти сразу, но на это никто не обратил внимания. Все торопились домой, выбирали картошку на еду, чтобы была поровнее и почище. «Вы ничего не хотите мне рассказать?» — спросил бородатый доцент Борисыч, химическим карандашом помечая в своей тетради, сколько ведер совхозной картошки будет унесено с поля.
9: «Нет, Борис Борисович», —
7: почему-то вздохнув, сказал Коля Краноухов.
9: «Нечего рассказывать. Все нормально».
8: «Все нормально»,
7: — подтвердил Димка Юреев и вспомнил, как мимо его лица пролетела пережившая удар нунчак мышь. Она не выглядела нормальной. Ну вот совсем. В тот вечер, возвращаясь с поля, ребята видели нечто странное. На краю деревни, за огородами, какая-то рослая, хмурая старуха, одетая во все черное, жгла связанных пучком куриц. Бедные птицы бились в мокрой траве, охваченные огнем, а бабка брызгала на них керосином и что-то приговаривала, будто каркала. Коля Корноухов проснулся посреди ночи. Точного времени он не знал, но чувствовал, что сейчас самая глухая пора, часа два или три. В брюхе крутило и постреливало. Видимо, выпитое в ужин молоко действительно было кислое. Коля обхватил живот руками и перевернулся на другой бок, надеясь опять заснуть, но резь лишь усилилась, а бурление в кишках сделалось совсем уж неприличным. Коля негромко застонал и сел в постели, хлопая глазами и пытаясь хоть что-нибудь разобрать в темноте.
9: «Вальдемар!»
7: — тихонько позвал он соседа. Хозяин фонарика и батареек спал.
9: «Серж!»
7: — чуть слышно окликнул Коля приятеля. Серега дрых, как убитый. В окна мягко постукивал дождь. Справа кто-то громко посапывал, кажется, Димка. В дальнем углу натужно храпел и булькал Миха Приемышев. Опять, небось, башку неудобно запрокинул, вот и давится. Коля, зажавшись, перетерпел приступ рези и спустил ноги на пол. Нашарил спички на тумбочке. Ощупью отыскал под койкой холодные влажные внутри сапоги. Обулся, содрогаясь. Накинул на плечи ватник с инвентарным номером на спине. Чиркнул спичкой, поднял огонек повыше, проверяя, свободен ли путь к двери. Поежился, представив, как побежит темные улицы и к дощатому сортиру. Слева мокрые кусты, стеной, справа жухлая крапива в человеческий рост. Держась за больной живот, он прокрался на веранду, отпер уличную дверь и встал на крыльце, собираясь с духом для последнего рывка. Вода мелко сеялась с карниза, легкий ветер чуть шевелил кусты. Темнота укрыла деревню, спрятала избы, схоронила дворы, заборы и колодца. Один щитовой барак от всего человеческого мира и остался. Но сойди с крыльца, шагни поглубже во тьму, и он тоже исчезнет. Растворится, будто кислотой без остатка съеденный. «Бррр!» — сказал Коля и прыгнул под дождь. В будку сортира он буквально ворвался, едва ее не опрокинув. Стащил трусы, задвинул шпингалет, раскорячился над круглой, дышащей холодом дырой. Полегчало. Переведя дыхание, он проверил, на месте ли мятые газеты, нащупал их за балкой и успокоился окончательно. Вспомнил, что где-то тут припрятан свечной огарок в стеклянной банке. Отыскал его, зажег, зря исчиркав три дефицитные красноголовые спички. Вытащил из-под газет потертый журнал «Крокодил», устроился поудобнее, насколько это было возможно. Теперь он никуда не торопился, решив, что уж лучше он как следует отсидится за один присест, чем потом побежит сюда еще раз. По доскам будки вдруг что-то не сильно шлепнуло, и Коля насторожился. Он, наверное, минуту сидел, не дыша, и вслушивался в шелест дождя и равномерный шорох листвы. Вокруг туалета словно бы кто-то бродил. Коля явственно различал звук шагов и даже вроде бы слышал негромкое ворчание. Умом он, конечно же, понимал, что в действительности никого там нет. Не может там никого сейчас быть. Он говорил себе, что это обострившееся ночью чувство подводит его и пошаливает разыгравшееся воображение. Он убеждал себя, что странные звуки производит какая-нибудь ветка, скребущая по стене будки, что это дождь шлепает по лужам, и ветер треплет на крыше задравшийся кусок рубероида.
2: В стену ударило что-то, и Коля подскочил.
3: «Мышь? Да-да! Мышь! Здоровенная крыса!
2: Или кошка?
3: Или собака?
2: Тут в деревне полно собак. Какая-нибудь сорвалась с цепи, убежала и сейчас бродит вокруг будки сортира и ворчит, чуя близость чужого человека. Собака!
3: Конечно, это собака!»
7: Сердце бухало в груди тяжело и редко, будто остановиться собиралось. Во рту скопилась густая горькая слюна. Коля дотянулся до свечки, дрожащими пальцами погасил фитиль. Он знал, что свет виден снаружи. В тонких, грубо сколоченных стенах будки было предостаточно щелей.
2: И тут запертая дверь дернулась, клацнув задвинутой в скобу щеколдой. Кто-то пробовал открыть туалет снаружи.
3: «Собака? Ха!»
7: Накатил такой страх, что Коля понял, либо он немедля умрет от разрыва сердца, либо сойдет с ума через несколько минут. Рассуждать логически он почти уже не мог. Теперь он слышал негромкое урчание с той стороны хлипкой двери. И близкое неуклюжее топтание чьих-то ног, и хруст ломаемых веток, и шуршание лопухов. Кто-то пальцами скреб липкие от смолы горбыли доски. Кто-то постукивал по стенам.
3: Кто-то испытывал дверь на прочность. Совсем рядом. Совсем близко.
7: Коля натянул трусы и приготовился бежать.
3: Но прежде... Прежде...
7: Он трясущимися руками выдергал из-за балок все газеты и побросал их горкой на пол. Стянул с потолка отвисший кусок рубероида. Смял журнал «Крокодил». Рассыпая спички и не замечая этого, с пятой попытки зажег свечу и положил ее в груду бумаг под ногами. Он закрыл глаза, взялся правой рукой за щеколду и заставил себя считать до 50, не обращая внимания на поднимающийся жар и лезущий в горло дым.
3: Чтобы бежать, ему нужен был свет. Как можно больше света.
7: Продолжение и окончание рассказа Михаила Кликина «Мертвые пашни» в следующем подкасте «Модели для сборки».

Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru. Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки» специально для Samsung Mobile. www.samsungmobile.ru

0: Вовке Демину приснился кошмар. Будто бы он вышел с гитары исполнять номер самодеятельности и заметил вдруг, что стоит на сцене актового зала без штанов, в одной рваной и грязной майке. От такого позора он проснулся и обнаружил, что лежит раскутанный, а оба одеяла горкой валяются в проходе. Засветив фонарик и положив его на подушку, Вовка взялся поправлять сбившуюся постель, но дело до конца не довел, поскольку разглядел, что дверь их комнаты приоткрыта. По ногам ощутимо тянуло холодом, и Вовка заподозрил, что открыта и уличная дверь. Терпеть такое безобразие он не собирался. И, закутавшись в одеяло, направился к выходу. До веранды он не добрался. Какая-то стремительная тень, мелькнув в луче фонаря, налетела на Вовку и отбросила его к стене. Вовкин крик переполошил всех. Даже девчонки проснулись, заколотили в стену кулачишками.
1: «Тихо, тихо!» — пытаясь зажать Вовке рот, упрашивал Коля Корноухов. «Там кто-то есть! Кто-то пришел! Да тихо же ты, смотри! Туда смотри, дурачина!»
0: В стеклах веранды трепетало нечто розовое, нежное, будто заря в воде отражалась.
2: «Пожар!»
0: — вслух удивился появившийся на пороге комнаты Димка Юреев.
3: «Сортир горит», — сказал Иван Панин, по стенке продвигаясь к веранде.
1: «Это я его поджег», —
0: сказал Коля Корноухов. Он задыхался. Голос его дрожал.
1: «Я поджег, чтоб светло было».
0: В крохотном тамбуре, отделяющем мужскую комнату от прочих помещений барака, на несколько секунд сделалось тесно. Парни толкались, торопясь вместе пролезть на веранду через узкий проем. Вовка уже не кричал, понимая, насколько смешно выглядит со стороны его испуг. Он пытался подняться на ноги, но не мог в общей сутолке. Его пихали, об него запинались, под его рукой каталось ведро, его ноги запутались в одеяле.
1: «А мне кажется, это они!»
0: — сказал, откашливаясь, Коля Корноухов.
1: «Те парни из трактора! Я едва мимо них проскочил!»
3: «Там действительно кто-то есть», — сообщил Иван Панин, первым встав у окна веранды. «Вальдемар, дай сюда фонарь!»
1: «Дверь!» —
0: забеспокоился Коля.
1: «Дверь надежнее заприте! Я только крючок накинуть успел!»
0: Луч фонаря скользнул за мокрое стекло, ткнулся в заросли сирени. Разглядеть что-либо сквозь дождь было непросто.
1: «Вон! Вон!» —
0: завопил Серега Цаплин, напряженно всматривающийся в ночную мглу, лишь чуть разбавленную пожаром.
1: «На тропинку трое вышли!»
0: «Вижу», — подтвердил Иван. «Справа от крыльца один, за кустом», — сообщил Миха Приемышев.
1: «У кочегарки вроде бы двое», —
0: сказал из дальнего угла веранды Димка Юреев.
1: «И у туалета они наверняка есть», — почти закричал Коля Корноухов. «Я слышал, они там кругами ходили».
0: «Человек 10», — прикинул Иван.
1: «Ну что, идут?»
0: — предположил перепуганный Димка.
3: «Конечно, уйдут», — хмыкнул Серега. «Только прежде пару челюстей сломают».
0: «Силы примерно равны», — заметил Иван.
3: «У них цепи наверняка при себе», — сказал Серега. «И ремни солдатские со свинцом в пряжках. Кастеты. А у нас что?»
0: «У меня вот», — сказал Миха Приемышев, показывая на ладони свою финку.
1: «Нож убери», —
0: посоветовал Коля. Миха спрятал финку в голенище сапога и вовремя. На веранде, держа в одной руке зажженную керосиновую лампу, появился заспанный Борис Борисович в черном трико с вытянутыми коленями и длинные мятые рубахи. Из-за спины доцента выглядывали девчонки, Света и Марина.
4: «Что тут происходит?»
0: — рявкнул Борис Борисович, забавно шевеля бровями. На короткое время в бараке установилась полная тишина. Только дождь шумел, и было слышно, как тихонько потрескивает коптящий фитиль керосиновой лампы.
3: «Там местные», — нарушил общее молчание Иван Панин.
1: «Деревенские пришли», —
0: тут же добавил Серега Цаплин.
3: И все загалдели наперебой, задвигались.
4: «Тихо!» —
0: крикнул доцент Борисыч, вешая керосиновую лампу на крючок над столом.
4: «Тихо, ребята!»
0: Он поднял руки, искоса глянул в запотевающее окно и ничего, кроме размытых всполохов пламени, за темным стеклом не разглядел.
4: «Вы уверены, что там кто-то есть? Почему там огонь?»
1: «Есть!» —
0: крикнул Коля Корноухов.
1: «Это я!»
0: — он запнулся.
1: «Это они туалет подожгли!»
0: «Они на улице», — спокойно сказал Иван. «Человек 10. Что нам делать, Борис Борисович?»
4: «Только не драться!»
0: Доцент подошел к окну, ладонью стер со стекла испарину.
4: «Дмитрий!»
1: «Что, Борис Борисович?»
3: Все заметили, как сильно вздрогнул Димка Юреев. «Вы зайдите в мою комнату, найдите на столике пробки и верните их в щиток».
1: «Хорошо».
3: «Девочки, немедленно вернитесь к себе и запритесь».
2: «Да, Борис Борисович»,
3: — кивнула Марина Ходосевич и, ухватив Светку под локоть, потянула ее за собой. «Дайте мне фонарики и откройте окно».
4: «Зачем, Борис Борисович?»
3: «Я с ними поговорю. Не переживайте, все будет нормально. Мне не впервые приходится общаться с такими компаниями».
4: «Может, мы с вами выйдем?»
3: «Нет. Будет лучше, если вы все вернетесь в свою комнату».
4: «Но если...»
3: «Никаких если!» Борис Борисович подтянул трико, почти вырвал фонарик из рук Вовки Демина и широким твердым шагом направился к двери.
4: «Там же дождь!»
3: — крикнул ему в спину Миха Приемышев. «Дождь не дубина!» — сказал доцент, и, откинув кованный крючок запора, выдернув ножку стула из скобы дверной ручки, вышел на улицу. Иван Панин придерживал рукой дверь, не позволяя ей закрыться, и смотрел, как в ночном дожде тонет их руководитель. 5, 7, 10 шагов, и светлая рубаха доцента, промокнув, потемнела, слилась с ночью, и вот уже только мутный световой круг пляшет на тропинке, ведущей к полыхающему туалету, и кажется, что фонарь несет человек-невидимка из романа Уэллса.
1: «Закрывай», — сказал Серега Цаплин, встав рядом с Иваном, как и он, взявшись за дверь.
3: «Нет».
1: «Закрывай, говорю».
3: «Нет». Они из-под лобья посмотрели друг на друга, не то улыбаясь, не то хищно скались.
1: «Деревенские его не тронут».
3: «Но и уйти не уйдут», — сказал Серега.
1: «Они за нами пришли. Закрывай».
3: «Почему они мокнут?» — спросил вдруг Иван. «Почему стоят под дождем? Тебе не кажется это странным?» Не так уж и много освещал пожар, но три темные фигуры, топчущиеся на тропе, отчетливо вырисовывались на фоне плоского ярко-рыжего огня. К ним и направлялся Борис Борисович.
1: «Надо было всем вместе пойти», — сказал Иван.
4: «Тогда без драки не обошлось бы».
3: «Пускай». Они замолчали, увидев, что черные фигуры двинулись навстречу прыгающему пятну электрического света. Наверное, Борис Борисович уже что-то им говорил, увещевал их какими-то словами. Вот он остановился на тропе, фонарик больше не движется. Три фигуры совсем уже рядом. И еще одна выбирается из кустов сирени, а другая подходит сзади. И не просто подходит, подкрадывается! Иван одной ногой ступил на крыльцо, пытаясь лучше разглядеть происходящее.
1: «Закрой дверь!»
3: — зашипел на него Серега.
1: «Закрывай!»
3: Далекий фонарик погас. То ли опять сломался, то ли его заслонили. Черные силуэты сдвинулись тесно, плотно. И Ивану послышался крик.
1: «Не запирайтесь!» —
3: велел он и спрыгнул с крыльца на раскисшую землю, посыпанную угольной крошкой. 3 секунды стоял он неподвижно, таращась в шевелящуюся мглу, пронизанную острыми тенями, подсвеченную заревом. Он никак не мог разобрать, что происходит на тропе. Ему казалось, что там творится нечто страшное. Страшное настолько, что он не мог в это поверить и думал, что зрение обманывает его. А потом у него за спиной вспыхнул яркий электрический свет. Это Димка наконец-то ввернул в распределительный щиток пробки. Иван подался вперед, всего-то 3 шага сделал и увидел. Разглядел.
4: «Да они же пьяные в усмерть!» — истошно заорал Серега. «Они же не соображают ничего!»
3: Он заругался матом, застучал кулаком в дверь.
4: «Назад, назад, скорей! Давай, к тебе идут!»
3: Мокрые темные фигуры медленно и неуклюже выбирались на четвереньках из-под крыльца. Другой недобрый гость, подволакивая левую ногу, выступил на освещенное место из-за угла барака. А за ним еще один. Однорукий, хромой, страшный, под 2 метра ростом. Сдвинулась с места и парочка, что топталась у кочегарки. Иван, стараясь сохранить самообладание, повернулся лицом к свету и почти наткнулся на невысокого крепыша, вывалившегося на тропу из самой середины рябинового куста. Крепыш был практически голый. Лицо его походило на коровое хлеба. Плоское, черное, запекшееся до корки. Ни губ, ни носа, ни щек. Иван не успел ничего понять, а его тело уже действовало.
1: Цуки в корпус, уход в сторону, маваши с проносом, точно как учил в подвальном спортзале сенсей Ермек по прозвищу Червонец.
3: Удары получились могучие, пришлись точно куда нужно. Противник даже не пытался защищаться, стоял как макевара.
1: Обычный человек после таких плюх не поднялся бы.
3: Но крепыш даже не упал. Его повело в сторону, но на ногах он каким-то чудом удержался, и Иван невольно вспомнил байки про загадочный китайский стиль пьяницы. Проскочив мимо дезориентированного крепыша, Иван походя пнул его приятеля, выползшего из-под крыльца, и, перескочив разом через все ступени, буквально влетел в дверь. Серега еле успел увернуться.
5: «Они там Борисыча жрут!»
3: — выкрикнул Иван, и его затрясло.
1: Дальше все было как в кошмарном сне. Дергалась запертая и заблокированная массивным столом дверь. Со звоном бились мокрые стекла. Черные от грязи и крови руки лезли в окна. Скрюченные пальцы царапали некрашенные рамы, срывая ногти, оставляя на торчащих осколках куски кожи и мяса. Время потеряло определенность. Минуты могли пролететь как мгновение, а могли, истончившись, рассеять.

0: Дождь хлестал в разбитые окна, заливая пол. Холодный ветер свободно гулял по комнатам. Перепуганные девчонки не отходили от парней, но парни и сами страшно боялись одиночества, а потому держались вместе. Им нужно было сейчас обойти все помещения барака, проверить, не забрался ли кто в дом. Им надо было разделиться, чтобы контролировать все окна во всех комнатах. Но они метались между кухней и верандой только лишь потому, что здесь ярко горел свет. Неудивительно, что они не заметили, как в доме появился еще один человек. Он тихо вполз через окно девчоночьей комнаты, пустой, стылый и темный. Прокрался к двери и долго стоял возле нее, то ли обдумывая что-то, то ли к чему-то прислушиваясь. Он вышел из тени, когда никто не смотрел в его сторону, и когда его заметили, он уже находился в двух шагах от тесной компании. Никто ничего не мог сделать, и даже пытаться не стоило. У человека было при себе ружье. «Они все мертвые!» — громко объявил он. И, сунув вороненый ствол в разбитое окно, выстрелил в цепляющегося за подоконник голову крепыша. Иван Панин видел, как кулак свинцовой картечи размозжил круглое, похожее на каравай лицо. Да, это было мерзкое, отвратительное зрелище. Но Ивану оно доставило удовольствие. Отложив двустволку, гость скинул с плеч мокрый армейский плащ, сдернул с головы отсыревший картуз и ладонью вытер морщинистое лицо.
1: «Ну что, студентики?» — сказал он, ехидно улыбаясь. «Ничего странного не видели?»
0: Теперь парни узнали его. Этот старик приходил вчера на поле, спрашивал что-то про дохлую скотину. Но имя его вспомнил один Димка Юреев.
2: «Степан Михайлович, там эти...»
0: Димка задыхался.
2: «Они Борисовича нашего убили!»
3: «Точно убили?»
0: Посерьезнее спокойно спросил старик.
3: «Значит, и он скоро встанет».
1: «Да что происходит?» —
0: вскричал Иван Панин.
1: «Что тут у вас творится?»
3: «А ты разве не видишь?»
0: Степан Михайлович прищурился.
3: «У нас тут мертвые ходят».
0: Он встряхнул плащ, отжал картуз. Из подвязанной к поясу кожаной петли вытащил здоровенный нож и положил его на стол. Не торопясь, перезарядил двустволку. Оторопевшие студенты молча следили за каждым его движением.
2: «Вы шутите, да?»
0: Не выдержал Тимка Юреев.
2: «Они просто пьяные, не соображают ничего!»
3: «Это не смешно, дед!» — возмутился Серега Цаплин.
0: «Да и не смейтесь!» — разрешил старик и сел на табурет, широко расставив ноги и устроив ружье на коленях.
3: «Вы слушайте сюда, ребятки, хотя времени для разговоров у нас как бы уже нет».
0: Он покряхтел, покашлял, цепко оглядывая собирающихся вокруг парней и девчат, перепуганных, иззявших. Где-то в темных глубинах барака со звоном разлетелось оконное стекло, возможно, последнее во всем доме. Запертая дверь ходила ходуном, лязгал кованный крюк, гремели расшатанные петли, а в щели прихлопа застряли чьи-то толстые серые пальцы, похожие на жирных червей.
3: «Это покойнички»,
0: — спокойно и почти даже ласково сказал дед Степан Михайлович.
3: «Они где-то тут рядом померли, а потом встали и пошли. Ума теперь у них не больше, чем у какого-нибудь зверя. А правильнее сказать, что нет совсем. Но вот сила у них как бы звериная, и не смотри, что они такие неповоротливые. Если доберутся, навалятся да вцепятся, не вырвешься».
2: «Так не бывает»,
0: — шепнула бледными губами Марина Ходосевич.
3: «Не бывает», —
0: согласно кивнул Степан Михайлович.
3: «Да у нас случается. Земля тут как бы особенная. Картошку-то видели нашу? Дюжина штук и ведро с горкой. А ведь мы ни удобрений, ни торфу, ни навозу не завозим. Земля сама так родит. У нас бывает, вот воткнешь в землю пруд сухой, а через 3 дня глядишь, он корешки пустил и веточки выбросил. Чудо? А нет, не чудо, а земли особенные научные свойства. Его изучать даже пытались, но не поняли ничего.

0: Не доросла еще наука.
1: Чертовщина, буркнул Коля Карнаухов.
0: Может и так,
1: кивнул Степан Михайлович.
0: Жил у нас поп один, вот он тоже все про бесовщину говорил. Мол, капище у нас тут прежде было, кровью сильно политое. Только думается мне, что капище здесь не просто так появилось. Земля всегда тут такой была, и в незапамятные времена. Вот ее и задабривали кровью. И кладбищ в округе нашей сроду не было. Своих покойничков мы за 15 километров возим хранить. Ну, а кур там или кошек, или собак жжем, чтобы они уже не встали.
2: Это что ж получается?
1: Пробормотал Коля Карнаухов, вспоминая и страшный коровий глаз, и ожившую в Маринкином сапоге мышь.
2: Выходит, от вашей земли любая дохлятина оживает?
0: Ну, не любая,
1: пожал плечами Степан Михайлович.
0: А только та, что в хорошей как бы сохранности. Да и не всегда это случается. То ли звезды как тут складываются, то ли погода как влияет, то ли воды грунтовые. За тысячи лет никто не разобрал, ну и мы разобраться не надеемся. Бывает, весь год получается спокойный. А бывает, что через месяц то лиса дохлая собаку загрызет, то мертвый лось из леса выйдет, то околевшая овца старуху покусает. Ну, мыши там, лягушки, это все мелочи. Они сами друг дружку подъедают.
2: Да как же вы тут живете, ужаснулась Света Горина.
0: А неплохо живем,
1: хмыкнул Степан Михайлович, озабоченно поглядывая то на дверь, то на окошки.
0: Картоху-то нашу видела? Тот и оно.
1: Старик встал, накинул плащ, расправил картуз.
0: Заболтали вы меня. Ведь я не разговоры говорить шел, а по делу.
1: Он вдруг ловким быстрым движением подхватил ружье и широко шагнул вперед, почти прыгнул. Никто понять ничего не успел, и Степан Михайлович уже взвел курки, вскинул двустволку к плечу. Из кухни на веранду вывалилась черная фигура. Заурчала утробно, мутными глазами вперевшись в тесную компанию живых людей. Марина Ходосевич взвизгнула, подскочила и, потеряв сознание, опрокинулась навзничь. Вовка Демин едва успел ее подхватить. Двустволка плюнула огнем, и половина головы ходячего покойника выплеснулась на стену веранды. Мертвец упал. Его левая нога дергалась еще секунд 40, все только на нее и смотрели. А потом Димку Юреева вырвало прямо на малую землю.
0: «Я вам жизни спас»,
1: — сказал Степан Михайлович, переламывая ружье и длинным желтым ногтем выковыривая из стволов горячие гильзы.
0: «А долг как бы платежом красен».
1: Он перезарядил двустволку, заглянул на кухню. Там все вроде бы пока было тихо, только в разбитых окнах ворочались от ветра отяжелевшие мокрые занавески.
0: «Деревню надо вычистить», — сказал Степан Михайлович, возвращаясь на веранду. «Одному мне управиться будет непросто. И рассвета ждать нельзя. За ночь покойничков может прибавиться».
1: Он подобрал с пола брошенное одеяло, накрыл им подстреленного мертвяка.
0: «Так что, ребята, беру вас сегодня в подмогу. Многого не прошу, но хотя бы свет мне поддержите, да молодыми глазами вокруг поглядите, и то как бы большая польза получится. Ну, что скажете?»
1: «Я помогу», — решился Иван Панин. «Вы только говорите, что делать».
0: «Служил?»
1: — спросил старик, придирчиво оглядывая первого добровольца.
3: «Нет, не успел».
0: «А это у тебя что?»
1: Степан Михайлович пальцем показал на нунчаке, висящий у Ивана на шее. «Оружие», — ответил Иван и, отойдя в сторону, продемонстрировал свое умение.
0: «Молодец»,
1: — сказал старик, чему-то улыбаясь.
0: «Только это не оружие. Оружие вот!»
1: Он тряхнул двустволкой.
0: «А это палки на веревочке».
1: Было видно, что Ивана такие слова задели и обидели. Но спорить он не стал, смолчал, только брови сильнее нахмурил и отвернулся.
0: «Я служил», — угрюмо сказал Коля Карнаухов.
1: Коле не давала покоя мысль, что это он во всем виноват. Он и приятель его Серега. Если бы они тогда не пошли на танцы, если бы не познакомились там с девчонками, если бы не подрались с местными и не стали бы от них убегать, ну или хотя бы выбрали другой путь для бегства.
0: «Сержант?»
1: — поинтересовался Степан Михайлович.
3: «Ефрейтор», — сконфузился Коля.
1: «Это я, сержант», — вклинился в разговор Серега Цаплин. «Внутренние войска, краснопогонник.
3: По людям стрелять обучен».
1: «По людям стрелять не надо», — мягко поправил его старик. «Те, что на улице сейчас, они уже как бы не люди».
3: «Это я знаю», — сказал Серега. «Это я еще на танцах заметил».
0: «Как вас звать-то, ребята?» — спросил Степан Михайлович.
3: «Николай». «Иван». «Серж?» «Серега, то есть».
0: «Ну вот, вчетвером как бы и пойдем. Нормально». «А остальные?»
1: Степан Михайлович закинул ружье за спину, убрал тесак в петлю на поясе, снял с крючка зажженную керосиновую лампу.
0: «Остальные будут дом охранять. Совхозное как бы имущество».
1: К выходу готовились недолго и суетливо. Переоделись, переобулись, глотнули для храбрости местной привонючей самогонки, запас которой всегда имелся у Михи Приемышева. Вооружились кое-как тем, что в доме нашлось. Иван нунчаки заткнул за ремень, а в руки взял штыковую лопату, наскоро отточенную здоровенным напильником. Николай забрал у Михи финку, но главное свое орудие соорудил сам. На полутораметровый березовый черенок насадил две тракторные шестеренки. Рукоять получившейся палицы он обмотал тряпичной изолентой и даже подобие темляка сделал из распушенных обрывков веревки, чтобы кровь из проломленных голов не брызгала сильно и не текла на руки. Серега Цаплин к оснащению отнесся еще основательней. Надел две фуфайки, оторвав у нижней рукава, обвился шпагатом, из гитарной струны и пуговиц смастерил удавку, забрал с кухни все ножи и распихал их по карманам. Из трехметрового шеста, что лежал на подстропленных веранды, алюминиевой проволоки и выдранной из стены скобы, изготовил пику. Потом вспомнил вдруг про ржавый туристический топорик от прежних поколений студентов оставшийся. Отыскал его в кладовке и подвязал к поясу. Серега то ли игрался, то ли просто тянул время.
0: «Сначала постреляем тех, что у дома трутся», —
1: пятый уже раз рассказывал Степан Михайлович, терпеливо дожидаясь помощников.
0: «Для этого нам даже выходить не надо. Из окон как бы постреляем. Потом пойдем на вашего старшего поглядим. Заберем фонарик, он нам пригодится. В кустах пошерудим как следует. Если кто и прячется там, на шум обязательно выберется или как-то даст о себе знать. А когда вокруг осмотримся, тогда уже пойдем по деревне, по домам. Покойнички как бы всегда к живому тянутся. Вот рядом с живыми их и надо искать».
1: Поучал старик и остающихся в бараке.
0: «Мы выйдем, а вы сразу дверь заприте, заложите и уходите в комнатку, где окон нет. Начальник ваш там жил? Вот к нему и идите, он теперь слова против не скажет. Водички возьмите с собой попить. Гвоздей надергали уже, как я велел? Вот их возьмите, чтобы вход изнутри заколотить. И потом сразу же пробуйте потихоньку потолок разбирать. И руки делом займете, чтобы в голову дурь не лезла. И выход на крайний случай для себя подготовите. Если мы до рассвета не вернемся, поднимайтесь наверх, ждите, пока совсем светло не станет. И с оглядкой через чердак выбирайтесь на улицу. В наши дома не заходите. Бегите сразу в Жирово, ищите по проводам избу с телефоном и звоните Хромову Василию Степановичу. Он в милиции работает и знает, что тут к чему. Но если, не дай бог, доведется...» Степан Михайлович перекрестился. «Бейте покойничку в голову, да посильней, да чем попадя. Только так их и проймешь. Без головы они уже не ходят, а лежат тихо, как им и положено. Слышите, ребятки? В голову их бейте. В самую, как бы, черепушку».
1: Истребление мертвяков началось довольно буднично. Сначала Степан Михайлович в сопровождении притихших ребят обошел все комнаты барака и в каждой зажег свет. Потом он принялся неспешно и методично, будто в тире на ответственных соревнованиях, стрелять бродящих под окнами покойников. Он разнес головы семерым, двоих причем пришлось выманивать из темноты. Делал это Степан Михайлович довольно своеобразно. Он открывал раму, ложился животом на подоконник и, высунувшись на улицу по пояс, ласково покрикивал и слюняво причмокивал губами.
0: «А ну-ка иди-ка сюда, милок, отведай свежатинки. Хочешь мясца-то? Во, кушай, родимый. Попробуй, вкуснотищ! Но!
1: Он даже глаза закатывал.
0: От себя как бы отрываю. Да ты не бойся, ближе, ближе давай.
1: Мертвец выбирался на открытое освещенное место, тянул руки за обещанным угощением, скалился. Степан Михайлович душевно ему улыбался, медленно уползал назад в дом, принимал, не глядя, поданное ружье, прикладывался и стрелял покойничку точно в лоб. Без неожиданностей, впрочем, не обошлось. Последний мертвяк оказался необычайно резвым. Он, увидев направленный в лицо ствол, схватился за него и потянул к себе. Если бы не подскочивший Серега, поймавший ремень двустволки, да не Иван, который тут же сообразил заточенной лопатой рубить покойнику руки, неизвестно, чем бы дело закончилось. Но справились и с этим. Вот дальше было сложнее. В отдалении бродили еще фигуры, но подманить их не удавалось, а стрелять наугад Степан Михайлович не соглашался. Не то патроны берег, не то боялся зацепить кого-нибудь живого.
0: «Выходим!»
1: — объявил старик и, опустив ствол ружья, взял со стола керосиновую лампу. Под дождь он вышел первый, не оглядываясь на остальных, не дожидаясь их, и зашагал по направлению к небольшой группе мертвецов, расположившихся возле убитого и истерзанного доцента. Сколько там собралось покойников, понять было трудно. Сортир догорал, а падающий из окон электрический свет мешался с плотной, сыплющейся с неба моросью, и кроме нее ничего не освещал.
0: «Давайте быстрей!»
1: — крикнул Иван, спрыгивая с крыльца и глядя, как старик широко и быстро шагает, держа ружье в одной руке и лампу в другой. Он, кажется, что-то задумал, но почему он так небрежно держит двустволку? Что он станет делать, если все покойники разом встанут и двинутся на него? Ну, выстрелит он дважды, но перезарядить ружье вряд ли уже успеет, разве только убежит в безопасное место.
0: «Но куда?»
1: «На веранду не вернешься. Вовка и Димка уже готовятся запереть дверь. А через окно старику туда не так просто будет забраться, слишком высоко».
0: «Что он делает?» —
1: спросил Коля Корноухов, поравнявшись с Иваном. Но ответа не получил. Из кустов слева, хрипя разорванным горлом, вывалилась рослая фигура. Коля сразу опознал предводителя всей этой банды. Нос у покойника был свернут на бок, а вокруг опухших глаз, будто кляксы на промокашке, расплылись неровные круги.
0: «Вот и свиделись», — сказал старому знакомому Коля и со всей дури саданул по голове мертвяка самодельной палицей.
1: Тракторные шестерни смяли череп, словно он из папье-маше был сделан. Ноги покойника подломились, и он повалился вперед, загребая воздух скрюченными руками. Коля ударил еще раз, уже не так сильно. Подскочивший Иван добавил похожий на секиру лопатой, а тут и Серега с туристическим топориком подоспел. В этот самый момент Степан Михайлович разглядел, где лежит, поблескивая в траве электрический фонарик, и решил, что дальше идти не стоит. Скрутив пробку с керосиновой лампы, он плавно размахнулся и швырнул ее в собравшихся на тропе покойников. Стеклянная колба разбилась, горючая жидкость плеснула на спины тесно сплотившихся мертвецов, на их одежду, растеклась по земле. Огонь занялся лениво. Но Степан Михайлович вытянул из кармана плаща еще дома приготовленную резиновую клизму, зубами сдернул с ее носика самодельный колпачок и, отвернув лицо, пустил на поднимающихся, поворачивающихся мертвяков тонкую мощную струю бензина.
0: «Фонарик подберите!»
1: — крикнул он, не оглядываясь. Бросив резиновую грушу, словно гранату, он вскинул ружье и саданул крупной дробью в приближающегося покойника ноги и живот которого были охвачены огнем. Вот теперь Степан Михайлович хорошо видел, в кого и куда он стреляет. Теперь света было достаточно. Он разнес голову еще одному покойнику и, пятясь, стал перезаряжать двустволку. Подоспевшие Серега и Коля прикрывали его, пикой и палицей отпихивая горящих мертвецов. Иван, как самый ловкий и подготовленный, обежал неповоротливых противников и подхватил фонарик. Тот почему-то оказался выключен. Видимо, кнопка отщелкнулась при ударе об землю. Грянули очередные выстрелы. Два тела свалились на землю, задергались в конвульсиях. Последнего оставшегося на тропе мертвяка забили осмелевшие Коля и Серега. Они буквально вмесили его в грязь. Иван в расправу не вмешивался. Он, убедившись, что фонарик исправен, теперь пытался его очистить.
3: Оттирая стекло мокрой ладонью, он не обратил внимания на шевеление в огненной луже. Опасность он почуял только когда страшная обожженная фигура, лишь отдаленно напоминающая человека, на четвереньках выбралась из огня.
1: Иван шарахнулся в сторону, повернулся быстро и остолбенел.
3: На него полз изуродованный Борис Борисович, доцент кафедры промышленной автоматизации, руководитель группы. Его пропитавшаяся грязью и керосином борода продолжала гореть. Обваренная кожа на лице вспухала волдырями. У него не было одного уха. Правый глаз заплыл кровью, а изжеванная левая щека висела, будто лоскут гнилой мешковины. Борис Борисович был обезображен, искалечен, обожжен. Но, возможно, он был еще жив.
1: Иван попятился, выставив перед собой отточенную лопату и не решаясь пустить ее в ход. Он должен был убедиться, что имеет дело с мертвецом. Но как? Как?
3: Борис Борисович потянулся к нему скрюченной рукой без двух пальцев, захрипел жутко. И Ивана вдруг осенило. Он воткнул лопату в землю и выдернул из-за пояса нунчаки. Он не сильно ударил ползущего доцента по макушке, но тот никак на это не отреагировал, и тогда Иван закрутил нунчаки во всю силу. Три увесистых хлестких шлепка вырубили бы самого крепкого человека, но на Бориса Борисовича они не произвели никакого эффекта. И тогда Иван решился на окончательную проверку. Он ногой подсек руку доцента, из-за чего тот ткнулся лицом в землю, прыгнул ему на спину и, накинув перевязь нунчак на горло, взял противника на удушение. От этого приема спасения не было. Но доцент не обмяк и не лишился сознания. Напротив, он завозился активнее, норовя сбросить Ивана с горба, пытаясь привстать. Сомнений не оставалось. Борис Борисович был мертв. Иван слетел с его спины, перекатился через голову и, подхватив лопату, широко ею размахнулся. Ему не верилось, что это безумие происходит на самом деле.
1: Они несколько раз обошли барак по кругу, вытаптывая траву и ломая кусты. Они успокоили еще трех мертвяков. С двумя проблем не возникло, но вот последний, затаившись, кинулся с земли на Серегу, сбил его с ног и навалился сверху, разрывая зубами фуфайку. Стрелять в него было рискованно, да и палицей можно было попасть совсем не туда, куда требовалось. Пришлось хватать мертвеца за остатки одежды и в шесть рук оттаскивать его от орущего Сереги. Когда и с этим покойником было покончено, Степан Михайлович вытер со лба пот, вздохнул тяжело, в очередной раз удивился вслух.
0: «Откуда их тут столько?»
1: И мучимый чувством вины Коля наконец-то решился рассказать правду. Его короткий рассказ старик выслушал спокойно, никак не прокомментировал. Поинтересовался только:
0: «Скотомогильник тот сумеете найти?»
1: «Наверное», — пожал плечами Коля. «Рядом с тем местом геодезический знак стоял. Пирамидка такая на холме перед лесом. Мы мимо него пробегали, я еще остановился рядом с ним, обернулся. Смотрел, не появится ли кто из кустов».
0: «Ага»,
1: — кивнул Степан Михайлович.
0: «Кажется, теперь я понимаю, где это».
1: Они быстро свернули разговор и вновь занялись делом. С фонарем и факелом облазили терновые кусты на берегу пруда. Заглянули в небольшой сад, где помимо старых яблонь росли черемуха, ирга и смородина. Потоптались по чьим-то огородам. Они все дальше уходили от барака. И все сильнее торопились, понимая, что ночь заканчивается, и времени у них остается не так много. В самой деревне они нашли лишь одного мертвяка. Он сидел на дороге и, не обращая внимания на приближающихся людей, увлеченно дожирал чью-то собаку. Степан Михайлович даже патрон на него не стал тратить. Повесил ружье за плечо, взял у Коли палицу и размозжил покойнику голову. По домам они пошли, когда уже стало немного светать, и на дворах завозилась скотина. Хозяева на осторожный стук реагировали сразу. Зажигали свет, открывали окно или на крыльцо выходили. То ли они не спали уже, то ли ждали проверку. Недовольство никто не выказывал, но и радостью особые заспанные лица не светились. Каждый разговор начинался с приветствия Степана Михайловича. Ему сдержанно на его спутников косясь отвечали.
0: «Ну, что у вас?»
1: — спрашивал старик.
0: «Все ли закрыто? Чужих никого нет? Чудного ничего не видели, не слышали?»
1: «Нет, никто ничего не слышал, не видел. Запоры целы, закрыты надежно. Чужих и близко вроде бы никого не было».
0: «Днем убраться надо будет», —
1: предупреждал, понизив голос, Степан Михайлович.
0: «После второй дойки приходите к моей избе. Берите вилы, тачку прихватите».
1: Он подавался вперед, совался в приоткрытую дверь, в окна заглядывал, привставал на цыпочки. Спрашивал тихонечко.
0: «А ваши поднялись? Женя? Серафима Ивановна?»
1: Он каждый раз называл новые имена. Хозяева сдержанно кивали, недобро глядели на переминающихся с ноги на ногу, прислушивающихся к разговору студентов.
0: «Вы как бы осторожней», — предостерегал Степан Михайлович. «Иди уже», — ворчали на него хозяева. «Из тебя все знаем».
1: То ли в шестой, то ли в седьмой по счету избе на стук никто не отозвался. Степан Михайлович уж и по дребезжащим окнам ладонью хлопал, и запертую дверь пинал, и кричал во весь голос. Внутри все было тихо. Разволновавшийся Степан Михайлович подозвал парней ближе, показал им, как нужно отжимать дверь, сунул в образовавшуюся щель лезвие тесака, приподнял им накидной крючок. Оставался второй запор щеколда. Ее выворотили с треском, со скрежетом, дружно дергая дверь на себя. Ввалились в дом, в сени. И тут из темного угла к ним бросился горбатый уродец, востроносый, седой, всклокоченный, в отрепье обряженный. Коля Карнаухов размахнулся уже, чтоб прихлопнуть его. Но Степан Михайлович схватился за обляпанные кровью шестерни, заслонил собой страшилище, крикнул: «Этого не трогать!» Уродец заплясал в луче фонаря, задергался, закорчился, пытаясь черными пальцами дотянуться до вставших перед ним людей. Беззубый рот немо открывался и закрывался, будто у вынутого из воды карпа. Гремела и лязгала тяжелая цепь. Плетеный из кожи ошейник пережимал сухую шею до самого, наверное, позвоночника.
4: «Кто это?»
1: — прижавшись к стенке, шепотом спросил Коля Карнаухов.
0: «Порфирий это!»
1: — сердито сказал Степан Михайлович.
0: «Порфирий Зимин. Отчество, извиняйте, не помню».
4: «Он тоже мертвый?»
1: — спросил Иван, хотя ответ был очевиден.
0: «Давным-давно», —
1: неохотно признал Степан Михайлович.
0: «Он тот самый старый. Я мальчишкой в его сад лазал, и он, если там оказывался, встречал нас вот так же. Сколько уж лет прошло, а он, старый хрыч, почти не изменился».
4: «Самый старый?»
1: — переспросил Иван, почуяв что-то невообразимо жуткое в этих простых вроде бы словах, угадав верный их смысл.
4: «Самый старый? То есть, значит...»
1: Степан Михайлович смотрел на него, молчал и кивал.
4: «Он не один? Их много?»
1: Иван задрожал.
4: «И те, про кого ты спрашивал? Женя, Серафим, Иван, Нани? Все тоже?»
0: «Да», — сказал старик. «Почти у всех. Почти в каждом дворе».
4: «Но зачем? Почему? Как это вообще возможно?»
1: Они не успели договорить. На улице что-то загремело, кто-то заохал, громко заругался. Покореженная дверь хлопнула, тяжелые сапоги забухали по стонущим половицам. Секунду спустя под потолком вспыхнула опутанная пыльными тенетами лампочка, и в сени, заслонив сразу весь проем, ввалилась здоровенная краснолицая бабища. Увидав гостей, она подоткнула бока руками и заголосила:
5: «Что же вы наделали, ироды? Креста на вас нет! Чисто не топыри всю дверь разворотили! Или думаете, управу на вас не найду?»
1: Мертвый Порфирий, щурясь от яркого света, боязливо убрался в угол, сжался там в комочек, лелея у груди тяжелую цепь.
0: «Не шуми, Ольга!»
1: — строго выговорил Степан Михайлович, не зная, куда деть ружье.
0: «Не репенься, слышь! Тебя же, дуру, спасали! Думали, случилось чего!»
5: «Случилось!» —
1: Баба всплеснула руками, встала перед ним.
5: «Ты дурак случился! Уж отойти нельзя, господи! Всю дверь мне раскурочили в момент!»
0: «Да починю я твою дверь, — хмурясь пообещал старик. — Угомонись ты уже. Скажи лучше, где была?»
5: «У соседей я была, Ирод ты старый! Они в район уехали, просили в отсутствие козу доить и курей выпускать. На 10 минут вышло и на тебе! Сюрприз сети тебя за ногу!»
0: «Пойдем, ребята»,
1: — сказал Степан Михайлович, по стенке пробираясь к выходу. Кажется, визгливую тетку он боялся больше, чем мертвого страшного Порфирия.
0: «С бабой ругаться, что порося стричь, толку мало. Один виск».
2: «Зачем она его держит?» — спросил Серега на улице в изнеможении, сев на мокрую скамью и пытаясь унять дрожь в руках.
5: «Зачем они вам? Для чего?»
1: Степан Михайлович вздохнул, глядя в туманную дымку за огородами.
0: «Так чай не чужие».
1: Он умылся падающей из карниза водой, пофыркал, растирая горящее лицо.
0: «Родня все же. А сладить с ними можно. Он в цирке тигров ручных показывает и других зверей. А тут как бы люди, хоть и покойнички. Видели, как Порфирий правнучку шугается? Вымуштровала. У нее и муж вот так же по струнке ходил. Сбежал потом в город, правда. Живого-то мужика на цепь не посадишь».
1: Он хихикнул.
2: «А они все вот так же на цепи?» — спросил Иван.
0: «Зачем? Нет, конечно. Кто-то в клете живет, а кого даже в избе держит. Женя, к примеру, смирный, безобидный. Лежит себе на печке, кашку кушает и сухари сосет. Потом на месяц уснет, и будто нет его до следующего раза. А Серафима в горнице барствует. Много ли ей надо? В неделю мясца кинула, ладно. А у нее меж тем пенсия аж 40 рублей. Не что в землю такой достаток закапывать».
1: Степан Михайлович посмотрел на хмурых парней и махнул рукой.
0: «И чё я тут разболтался? Забудьте все, выбросьте из головы. Вам, ребята, наших порядков не понять. Вы лучше ступайте сейчас в барак свой, приберитесь там хорошо, окна пленкой забейте. На улицу до завтра не суйтесь, разве только сильная нужда будет. А за помощь большое вам спасибо. От нас, от всех, спасибо».
1: «А дальше-то что?» — спросил Иван.
0: «Дальше? Ничего особенного».
1: Степан Михайлович пожал плечами.
0: «Сейчас я к Митьке Куриному зайду, похмелю его. И поедем мы на его тракторе коров в землю закатывать. А вернемся, так сразу же за уборку примемся. Есть у нас амбар старый, вот мы покойничков в него и снесем, рассадим чинно. Телегу, на которой они за вами гнались, перетащим поближе, трактор их перегоним сюда же. Ну и подпустим на амбар огоньку с углов. Дело-то ведь какое было? Подрались вы, значит, на танцах. А они на вас как бы злобу затаили. Приехали ночью, увидали, что руководитель ваш в туалет зашел, да и заперли его в будке. Шутки ради подожгли, сильнее попугать решили. А и не рассчитали немного с огнем. Сгорел заживо ваш начальник. Они этого не заметили, они в это время стекла колотили. А как натешились, поехали к амбару отдыхать. Ну и под утро нечаянно пожар учинили, а выбраться как бы не успели. Пьяные же были».
2: «Ловко!» — помолчав, сказал Серега Цаплин. «Но сейчас милиции такие знатоки работают. У, их не обманешь!»
0: «Это в вашей милиции знатоки работают», — отмахнулся Степан Михайлович. «А в нашей милиции мой сын служит. Так что все было именно так, как я вам рассказал. Сомневаетесь? А вы кого угодно спросите, здесь это любой подтвердит».
1: Старик широко улыбнулся, повернулся резко и, не обращая уже внимания на растерявшихся студентов, быстро и уверенно зашагал по заросшей лопухами и подорожникам тропки. Дождь, кажется, понемногу кончался. И, кажется, наконец-то наступало утро.

0: Из Росцина студенты уезжали 13 октября. Миха и Вальдемар, Иван и Димка, Серж и Калюня, Марина и Светка, они уже забрались в желтый пазик по самую крышу, заляпанной грязью, и расселись на местах, обложившись вещами, хотя до объявленного отъезда оставалось еще минут 40. Новый руководитель, час назад прибывший на этом самом автобусе только лишь для того, чтобы подписать все подсунутые ему бумаги, мерил шагами глубокую колею, пощипывая редкую бороденку. Он был забавный, долговязый, нескладный аспирант, отчество которого никто так и не запомнил. Чувствовалось, что он стесняется своего статуса и боится незнакомых студентов, которые всего-то на 4 года были его моложе. Он смущался до заикания и никак не мог заговорить с ребятами, с которыми даже познакомиться не успел. Не сумел. Ему проще было начать разговор с бригадиром Петровичем, жующим Беломорину, или с чумазым улыбчивым водителем, или с собравшимися у совхозного автобуса местными жителями. Впрочем, и они его тоже смущали. Ему казалось, что они все посмеиваются над ним, обсуждают его молодость. Он заискивающе улыбался, встречаясь с кем-нибудь взглядом. Издалека здоровался с бабушками, подходил к дедушкам и пожимал им руки, стараясь не допустить в рукопожатии слабины. И тут же отступал, отходил в сторону, смотрел вдоль дороги, напуская на себя задумчивый и важный, как ему казалось, вид.
1: «Он с нашей кафедры»,
0: — сказала Марина, глядя на неуклюжего аспиранта и пальцем рисуя на пыльном стекле цветочки и сердечки.
1: «Возможно, на следующий год поедет сюда с новой группой».
0: «Картошка здесь хорошая», — невпопад сказал Иван через мутное окно, заметив вставшего в отдалении Степана Михайловича. «Дюжина штук и ведро с горкой».
1: «Что?»
0: — не поняла Светка. Вовка включил приемник. На маяке играли самоцветы.
2: «Может, в картишки пока перекинемся?» — предложил Серега.
0: «А давай», — согласился Иван. Они отвлеклись от игры, когда автобус, натужно рыча мотором, наконец-то тронулся с места. Иван отложил карты, посмотрел в окно, отыскал взглядом Степана Михайловича, помахал ему рукой. Старик в ответ козырнул по-военному и почему-то погрозил пальцем. А Ивану представилось вдруг, что провожать их у дороги собрались не живые люди, не благообразные старики и старухи, мужики и бабы, а ходячие мертвяки. Подумалось, что во всей деревне, возможно, давно не осталось ни единого настоящего человека, что каждый тут мертвец, по привычке, по инерции притворяющийся живым, не знающий о случившейся собственной смерти. Даже бригадир Петрович с Беломориной, даже улыбающийся Степан Михайлович, они все тут ходячие покойники с давним долгим прошлым, но без всякого будущего. И даже черные от старости избы представились Ивану безнадежно мертвыми. В их погасших серых окнах ничего не отражалось, только пустота и унылая безнадежность. Он отвернулся, испугавшись.
2: «Послезавтра на учебу», — напомнил всем Димка.
0: Автобус взревел на крутом повороте по глубокой размякшей колее, выбираясь из тихой деревни. Содрогаясь железным телом и заметно рыская из стороны в сторону, перемешивая колесами плодородную грязь, он упрямо тащил своих пассажиров в шумный, уютный город.

Вот и подошел к концу очередной выпуск «Модели для сборки», в котором мы прослушали рассказ Михаила Кликина «Мертвые пашни». И вместе с этим мы с вами послушали и познакомились с двумя работами. Обе они выполнены в стиле Psy-Chill и Psy-Breaks. Одна из них — это сборник под названием Spaceforming. И вторая работа замечательного финского музыканта Scorefeet. Альбом называется Flatfoot. И выпустил его достаточно известный финский лейбл Exogenic Records. Обе работы достаточно свежие, середины 2010 года. На этом, в общем-то, все. Сегодняшний подкаст для вас подготовили и записали литературный ведущий Влад Коп и диджей Андрей Эдисон. Большое всем спасибо и до новых встреч в «Модели для сборки».

0: Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.
1: Время и боги. Однажды, когда боги были молоды, и только их смуглый слуга времени имел возраста, они уснули на земле неподалеку от широкой реки. Боги спали в долине, которую избрали себе для отдыха, и им снились мраморные сны. Храмы и башни их снов поднимались и гордо вставали между рекой и небом, сияя белизной навстречу утру. Посреди города тысяча сверкающих мраморных ступеней вела к крепости, вздымавшей четыре угловые башни до самого неба, а в центре ее высился огромный храм, такой, каким увидели его боги. Вокруг, уступ за уступом, шли мраморные террасы. Их стерегли львы, высеченные из оникса. Струи воды в фонтанах, взметнувшись высоко вверх, падали со звуком, напоминавшим звон колоколов в невидимой за холмами земле пастухов. Боги проснулись. Перед ними стоял Сардатрион. Не всем дозволяли боги разгуливать по улицам Сардатриона. Не всякий мог полюбоваться его фонтанами. Только тому, с кем во время одиночных ночных прогулок говорят боги, склоняясь с рассвеченными звездами неба. Тому, кто слышит их божественные голоса над полоской зари или видит над морем их лики, только тому дано было увидеть Сардатрион, приблизиться к его башням, воздвигшимся в свежем ночном воздухе из сновидений богов. Ибо пустыня простиралась вокруг долины, и не каждый мог добраться туда. Лишь избранники богов внезапно ощущали в душе неукротимые стремления и, повинуясь ему, преодолевали горы, отделявшие пустыню от мира, и, ведомые богами, пересекали ее и добирались до долины, сокрытой в сердце пустыни, и глазам их представал Сардатрион. Пустыня вокруг долины поросла колючим кустарником, и все шипы его были обращены в сторону Сардатриона. Множество тех, кого боги дарили своей любовью, входили в мраморный город, но никто не возвращался назад, ибо ни один город не мог стать домом тех, чья нога ступала по мраморным мостовым Сардатриона, в котором не стыдились появляться боги в человеческом образе,

Никто в мире не мог представить себе музыки фонтанов, когда их струи, взлетев к небу, падали в озеро, где боги в человеческом образе порой омывали чело. Никто не подозревал о поэтах этого города, с которыми вели беседы боги. Город стоял уединенно. О нем не ходило легенд. Один я видел его в сновидениях и не знал, истинны ли они. Незапамятные времена, спустя годы после создания Сардатриона, боги правили мирами. Теперь они больше не прогуливались вечерами по мраморному городу, слушая плеск фонтанов или пение людей, полюбившихся им, поскольку подошло время, и труды богов должны были быть совершены. Но часто мгновения, свободные от божественных своих деяний, выслушав людские молитвы, наслав кары и явив милосердие, боги предавались воспоминаниям, беседуя друг с другом о прошедших годах. «Помнишь ли ты Сардатрион?» И в ответ слышались: «Еще бы! И Сардатрион, и его нехоженые мраморные террасы, по которым теперь не ступает наша нога». Затем боги возвращались к своим трудам, отвечая на людские молитвы или карая людей, всегда посылая своего смуглого слугу время исцелить или сокрушить человека. И время не сходило в миры, повинуясь велениям богов, но бросая на них косые взгляды. А боги продолжали утруждать время, потому что ему были известны миры, и потому они были богами. Однако в незапамятные времена, когда время, смуглый слуга богов спустился туда, где были миры, чтобы незамедлительно покарать город, в котором мало чтили богов, сами боги стали говорить между собой. «Нет сомнений, что мы господа времени, и кроме того, боги вверенных нам миров. Достаточно взглянуть, как наш Сардатрион вознесся над другими городами. Другие города встают и рушатся, один Сардатрион пребывает неизменным. Реки исчезают в море, а ручьи пропадают меж холмов, но струи фонтанов продолжают взлетать вверх в городе, который привиделся нам. Сардатрион существовал, когда мы были молоды, и до сих пор его улицы – свидетельство тому, что мы боги». Вдруг перед ними выросла фигура времени. Пальцы его были обогрены кровью, кровь струилась и по мечу, покоившемуся в правой руке. Раздался голос времени: «Сардатрион погиб! Он разрушен мною!» И боги воскликнули: «Сардатрион? Сардатрион, наш мраморный город! Это ты разрушил его! Ты? Наш раб?» И старший из богов спросил: «Неужели Сардатрион погиб?» И время, их смуглый слуга, искоса взглянул на его лицо и шагнул к нему, сжимая окровавленными пальцами рукоять своего верного меча. Тут боги ощутили неведомый им до тех пор страх. Страх, что тот, кто превратил в развалины их город, когда-нибудь низвергнет и их самих. И раздался неслыханный доселе плач и стенание. Боги оплакивали город своих снов. Слезами не вернуть Сардатриона. Но боги, бесстрастно наблюдавшие горести 10 000 миров, твои боги оплакивают тебя. Слезами не вернуть Сардатриона. Не верь, Сардатрион, что твои боги наслали на тебя погибель. Тот, кто уничтожил тебя, не зринет и твоих богов. Как часто в давние времена, когда ночь внезапно сменяла игравший на просторе день, мы любовались твоими шпилями, мерцавшими в сумерках. Сардатрион, Сардатрион, город, приснившийся богам, и твоими высеченными из оникса львами, едва различимыми в темноте. Как часто мы посылали наше дитя, рассвет, играть на верхушках твоих фонтанов. Как часто заря, прелестнейшая из наших богинь, подолгу блуждала по твоим балконам. Пусть уцелел бы хоть один обломок твоего мраморного прахи, чтобы твои древние боги могли хранить его, как человек, лишившийся всего на свете, кроме локона своей возлюбленной. Сардатрион, боги хотят еще раз поцеловать землю, где пролегали твои улицы. Каким чудесным мрамором были вымощены твои улицы и площади, Сардатрион? Сардатрион, Сардатрион. Боги оплакивают тебя.

0: Наталья Егорова. «Пятна».
1: Вот здесь. Водитель изображает небрежный кивок. Едва слышный свист отъезжающей дверцы судорогой сводит лицо, и я неловко вываливаюсь из мобиля. В затылке привычно ноет, отчего воздух отдает кислым. Пульсация удручает однообразием. Полсекунды — всплеск боли и секунда блаженного покоя. Большое пятно. Мощное. Я слышу мягкий щелчок. Водитель за моей спиной раскладывает планшет. Он давно привык к странностям работы, беспрерывному хаотическому кружению над кварталами, внезапным остановкам и долгому ожиданию. У него красная шея с поперечной складкой и редкие белесые волосы. Я никогда не смотрел ему в лицо. Прежний косился на меня, как на опасного сумасшедшего, и всегда переспрашивал, когда я требовал остановиться. Этот похож на биоробота, и я не знаю, что хуже. При езде он включает музыку, от которой у меня начинает дергаться веко. Когда мы останавливаемся, решает бесконечные японские кроссворды. Мешанина цветных квадратиков лепится в странную незаконченную мозаику. Я ни разу не видел, чтобы он разгадал картинку до конца. Иногда мне кажется, я вот-вот увижу пятно воочию, как заштрихованные клеточки в кроссворде. Увы. Все, что мне дано, это ноющая боль, пульсирующая в такт неслышимой мне музыки озарений. Полсекунды маленького ада и немного кажущегося облегчения, и так 8 лет. И 97 пятен, между прочим. Обхожу по периметру. На границе мозги точно выворачиваются наизнанку. Дикое ощущение, но после ноющей боли, несомненно, приятное. Пульсация снаружи, странное подвисание на грани и ровный болевой фон внутри. Вот весь набор моих инструментов. Ну и приборчик, фиксирующий координаты. Точность — 0.5 метра. Уши закладывает, как в скоростном лифте, значит, пятно типа табула раса. Смаргиваю следы, щурюсь на пожухлые травинки, льнущие к ботинкам, делаю еще шаг и еще. Интересно, что построит здесь Brain World? Еще один исследовательский комплекс или школа для вундеркиндов? Выжатый досуха. На трясущихся ногах возвращаюсь к прозрачной капле мобиля. Домой. Водитель складывает планшет. Хочется рассказать ему, как мне плохо, как мне все хуже, потому что я устал, потому что мне уже много лет, и пятна выедают меня изнутри, но его затылок вежливо равнодушен, и я молчу. Боль отпускает сразу, стоит отъехать 500 метров. Я засыпаю, кажется, еще в дороге.

Это только потом, понимаешь. Был день, когда ты был счастлив. У меня была жена, хотя и бывшая, зато преуспевшая в жизни. Была дочь Дениза, неожиданно превратившаяся из костлявой девчонки с зелеными дредами в самоуверенную молодую женщину, снисходительно поглядывающую на дедотепу отца. Я с удивлением обнаружил, что она окончила университет, что она подающая надежды химик, и ее жалование раз в пять превышает мое. Еще была работа в автомастерской, которую я мало замечал. Просто несколько часов в день вылетали куда-то, растворялись в нажимании кнопок и белесых пятнах одинаковых лиц. Была пара приятелей, вечера с дешевым вином и шоу по визору. Были книжки в бумажных обложках и белые цветы, выросшие прямо у тротуара. И были частые

головные боли, с которыми не могли справиться выписанные мне анальгетики. Просто вдруг принимался пульсирующий ныть затылок, словно в нем заводился дырявый зуб. Боль могла настигнуть, когда я летел в аэролайне, ехал на машине или шел пешком, но никогда, дома или на работе. Я к ней привык, как привыкают к отсутствию пальца или глухоте. Раздражает иногда, но в целом терпимо. Но однажды Тель затащил меня в ту забегаловку. Тель. Он работал на шоу-студии, но он был мелкая сошка, подай принеси. Познакомились мы с ним странно. Он был пьян, стоял посреди улицы и читал стихи. Люди смеялись, а он думал, что это от расположения, и весь лучился им навстречу. Он всегда был идеалистом. Я довел его до дома и уложил на продавленный диван отсыпаться, а он через два дня затащил меня в кафе благодарить. Юлиус Тель, так его звали. Он всегда торопился отблагодарить тебя еще раньше, чем ты успевал ему что-то сделать. А кафе называлось «Вишня». Я до сих пор помню коричневую вывеску с обугленным краем. То ли вандалы постарались, то ли сам хозяин для пущей оригинальности. Меня еще на подходе начала мучить головная боль. А прямо перед столиком я в первый раз ощутил это невозможное чувство, как будто голова раздувается, как воздушный шар, и мозги выплескиваются в космос. Тель говорил, что я застыл с разинутым ртом, медленно побелел, словно всю кровь из меня выпустили, а только потом упал. Пришлось теперь ему вести меня до дома. Но я ему и рассказал про эти головные боли, когда в себя пришел и выпил коньяку. А на следующий день он приходит радостный. «Знаешь, — говорит, — мне пришла в голову интересная идея!» Мы с ним ходили по городу и искали пятна. Нашли три штуки, в одном я опять чуть не отключился. Тель меня вытащил. Это после я привык, приспособился, что ли. Он мне потом рассказывал, он решил, что в пятнах я напрямую подключаюсь к божественной сущности, вроде как-то так. Он ее называл «структура мирового разума». То если меня в таких местах держать, я могу сделать великое открытие. Только все оказалось наоборот. Открытия делали другие, а я только пятна чуял. Я до сих пор думаю, что Тель заблуждался. Не в мировом разуме дело, просто в пятнах мозги начинают по-другому работать. Телю вот в пятне идеи приходили для книжек, он книжки писать начал, и тоже все про божественную сущность. Как, например, герой со сломанными ногами попадает на скалистый остров и начинает познавать себя, а потом ему открывается мировой разум. Ну а другие, например, шуточки сочиняли для газет, песенки всякие дурацкие для этих девчонок с вертлявыми попками. Или, правда, открытие делали, но это уже потом было, позже. А пока Тель сказал: «Старик, ты можешь заработать на этом хорошие деньги!» Я только посмеялся. В тот год по визору как раз показывали шоу предсказателя из Лиона, забыл, как его звали. Наверное, поэтому я и решил, что Тель имеет в виду выступления, спектакли. Но он имел в виду Brain World. Я сейчас думаю, что если бы Тель оказался не так благодарен и не так щедр? Если бы он пользовался потихоньку моим даром и не стремился устроить мои дела? По визору его, правда, не показывали, но книжки в мягких обложках с его фамилией продавались в каждом магазине. И, насколько я знаю, он оставил сыновьям неплохое наследство. Он через 3 года погиб. Попал в аварию на собственном аэролайне. Говорили, был пьян вдребезги и перед смертью орал бред какой-то про обрезанные крылья. Тель меня уговорил-таки. Как раз пришло ваше письмо на индивидуальной планшетке, все в печатях. Хотелось вымыть руки, прежде чем идентифицироваться. Тель сказал: «Старик, ты открываешь человечеству новый век. Ты представляешь, каждый сможет сделать открытие. То, что я пишу, ерунда, чушь, но ты вообрази только миллионы гениальных художников, изобретателей, артистов. Через 10 лет мы сможем жить вечно». Он был добрый малый, Тель. Здание Brain World торчало посреди площади стальным прыщом, и я робил, входя в стеклянные двери, такие высокие, что издалека казались 2 рельсами к небу. А вместо швейцар торчал робот, издевательски одетый в ливрею, вместо конторки во всю стену расползся экран информатора, а охраны не было и вовсе. Мне показалось, я попал внутрь гигантского механизма. «Вы ведь помните, как мы встретились в первый раз, господин Григориус?» «Я-то хорошо запомнил. И огромный кабинет с окнами на облака, и этот ваш живой ковер с моргающими глазами. Мне было бы

0: где-то за неделю 6 пятен зафиксировали, да? Пока я в больницу не попал с нервным истощением. Это пятна меня высосали, заразы. Я же их собственным нутром обнаруживаю. После-то вы тщательно следили, чтобы я не переутомлялся. Это здорово было. Карты составлять и пятна делить по группам, а они, оказывается, тоже разные бывают. В тех, что табула раза, лучше делать всякие научные открытия, на них ученые хорошо реагируют. А те, что вот второй подтип, это для художников, писателей, шоуменов всяких. Их еще иногда лужами называли или помойками, ну, между собой, чтобы никто не обиделся. А почему назвали так? Так это тест у нас был, проверка, на кого какое пятно действует. Дают человеку один планшет чистый, а второй захватанный, где уже кто-то писал и понарисована всякая чушь. И вот где он будет мысли свои более связные излагать, на чистом листе или грязном, такой тип пятна на него лучше и подействует. А что на чистом планшете внятнее ученые думают, а на замызганном писателе, это уже по статистике получилось. Вообще-то и так бывает и так. Тель, например, тоже в табула раза идеи придумывал. И я их по-разному чувствую. В-первых, у меня уши закладывает, а во-вторых, дрожь пробирает, ну, аж зубы стучат. Даже смешно бывало. Надо координаты фиксировать, а руки трясутся так, что в кнопку не попасть. Я целый год поэтому с ассистентом ездил. Потом полегче как-то стало. Так приятно было по городу ходить и смотреть на те центры, что Brain World в пятнах открывал. Думаешь, вот сидят люди, изобретают нужные вещи, а если б не ты, может, им бы и в голову все это не пришло. Знаете, господин Григориус, я верю, что вы тоже хотели как лучше. Это я, наверное, от Теля нахватался, но мне кажется, вы так и видели это лучше, эти открытия всякие, исследовательские центры, которые на пятнах построили. Вы ведь не только ради денег, правда? Мы с самого начала скрывали, что я пятна ищу. У меня должность была старший менеджер по территории, понимай, как хочешь. Это вы из-за конкурентов, конечно. Целую теорию придумали, что, дескать, мы специальное поле устанавливаем на здании, поэтому такой высокий КПД творческой деятельности получается. А я и не возражал. Много ли мне надо-то было? Я один жил. Дениза иногда в гости приезжала, так у меня теперь всегда было, что на стол поставить и в доме чисто. Работница приходящая старалась. Иногда хотел у нее про мать спросить, но каждый раз словно пугался чего-то. Как представлю, что она на меня глянет этак свысока, с ненастоящей улыбочкой, и холодок такой, как на границе пятна, честное слово. Она хорошая девочка моя, Дениза. Ей с кавалерами не везло постоянно. Они все были с сальными волосами и так скупо цедили слова, как будто боялись выпустить изо рта солитера. Я, наверное, говорю как старик, но мне кажется, если мужчина живет на деньги жены, он не должен относиться к ней так брезгливо. Бедная моя девочка. Я ведь ничего не подозревал. Я жил себе потихоньку, ездил с водителем по пригородам. Это был еще тот, прежний водитель. Иногда фиксировал новое пятно и тогда неделю отдыхал, как велел врач. Brain World строил гигантский развлекательный комплекс, где специальный флигель предназначался всяким художникам и композиторам для вдохновения. Это пятно было самым крупным в городе. Дениза иногда позванивала. Голос у нее был усталый, но я думал, она рассталась с очередным сальным дружком и тихо надеялся, что следующий будет приличнее. Удивительно, как женщины из раза в раз влюбляются в одинаково мерзких мужчин.
1: Как ты, пап?
0: Работаю. Как у тебя дела?
1: Нормально, как всегда.
0: Ты здорова? Что-то голос уставший.
1: Да нет, пап, нормально. Ну ладно, пока.
0: Вот и весь разговор. Я даже ей не говорил о том, что чую пятна. Я вообще ей о пятнах не говорил. Ну, до того. А после было уже поздно. И потом мне было невыносимо стыдно. Ведь я, выходит, своими руками ей такое устроил. Я не догадывался же. Хотя, как я мог не подумать? Знал же, что она тоже по науке работает. Я, правда, думал, что она так, ассистентом или лаборант какой. Про своих детей трудно поверить, что они так умны, что ты даже не можешь понять, чем они занимаются. Когда со мной из больницы связались, я как раз отдыхал, валялся на диване и пялился в потолок с кривой трещиной, похожей на ящерицу. Накануне описал еще одно пятно второго типа, но прям в болоте, вряд ли что построит. Ёкнуло только, когда на ответ жал. До этого никакого предчувствия.

0: Почему в больницах все такого неживого цвета? Почему они так любят холодную белизну и мертвенную синеву? Почему не желтый, а оранжевый, пусть даже розовый? Дениза жалко улыбается мне. Ее лицо среди белых подушек кажется маленьким, словно ей опять 10 лет, и кажется, она сейчас приложит палец к губам.
1: Тс, только маме не говори, это будет наш секрет.
0: Лучше бы она плакала. «Папка!» — начинает она с обычной снисходительностью, но срывается, и глаза мгновенно наполняются слезами. У меня горло перехватывает от нежной боли. «Маленькая моя девочка, что они сделали с тобой?» Дениза мотает головой, глубоко дышит, загоняя слезы внутрь себя. Она всегда старалась быть самостоятельной, сильной. На худой шее пульсирует жилка.
1: «Папка, я больше не могу думать!»
0: Звучит безнадежно глупо.
1: «Ты не понимаешь? Не понимаешь? Я не могу сосредотачиваться на чем-то, совсем не могу. Проверить счет, письмо написать, а когда я пытаюсь думать о по-настоящему сложном, все плывет, голова болит, работать не могу, падаю в обморок».
0: Она нервно смеется.
1: «Ужасно!»
0: У нее жалобно дрожит нижняя губа.
1: «Невыносимо!»
0: Утыкаюсь взглядом в стену.
1: «Они молчат, но нас уже человек 30, я слышала. Они говорят, это феномен, новое заболевание, синдром кого-то там. Только знаешь, я уверена, это все после того поля в витосфере».
0: Мне кажется, что в груди образовалась пустота.
1: «В витосфере? Я там 5 недель проработала всего. Черт, догадаться бы сразу, что такие деньги просто так...»
0: «Ты работала в витосфере? В лаборатории витосфера?» Я чувствую, как стремительно уплывает белая стена. «Ты мне не говорила...»
1: «Ну, какая разница, где я работаю? В этом центре, в том... Они предлагали такие деньги, перспективу, лаборатория. Знаешь, под этим колпаком, полем вдохновения ужасно глупо звучит, но там действительно здорово работалось. Голова такая ясная делалась, легкая. Уставала здорово, но ты не представляешь, такое невероятное ощущение, когда чувствуешь каждую молекулу и заранее точно знаешь, в каком месте цепочки...»
0: Она теряет мысль, срывается на шепот и продолжает говорить, как в горячечном бреду.
1: «Они, наверное, включили слишком большую интенсивность поля. Нет, глупости. Это наверняка из-за тех транквилизаторов, какой-нибудь не до конца исследованный образец. Сочетание лекарства с полем».
0: Я с ужасом вижу, как белеет ее лицо.
1: «Дениза! Дениза! Папка! Они же просто нас уничтожили, понимаешь?»
0: «Я понимаю слишком много и совсем ничего. Лабораторию Витосфера построил Брейнворлд. Не самое большое, но мощное пятно. Я после него 2 дня приходил в себя. И Дениза... Но так не могло, не должно быть. Пятна несут вдохновение, они не зло. Я боюсь усомниться, потому что Тель сознательно искал озарение в пятнах и погиб, вопя про обрезанные крылья. Что я вообще знаю об их природе? Неужели пятно — род наркотика, дарящего эйфорию созидания, но разрушающего мозг? Или все дело в неведомом препарате, которым подстегивали мозг? Мы говорили с тобой о прогрессе, Тель. Я никогда не думал, что на этот алтарь попадет Дениза». Она плачет.
1: «Сильная моя девочка, умница!» — бормочу я, сам не понимая, что. «Наука жестока, и даже если ученый спасает 1000 жизней, это не перевешивает...» «Жизней? Наука!»
0: Она принимается хохотать. Лицо искажается циничной гримасой. Я пугаюсь, это лицо незнакомой мне женщины. Я понимаю вдруг, что давно уже не знаю свою дочь.
1: «Ты что думаешь, мы там изобретали лекарство от рака, да?»
0: Она захлебывается болезненным смехом.
1: «Средство от старости, панацея от маразма, таблетки гениальности!»
0: «Дениза,
1: мы делали гормональную подтяжку!»
0: Дребезгливо хихикает она.
1: «Для жирных задниц!»
0: И в этот миг я понимаю, что всю жизнь был сумасшедшим идеалистом.
1: «Это наверное, смешно. Должно быть смешно, черт возьми. Мои мозги, как цена за чью-то задницу.
0: Она кричит. Ее колотит крупная дрожь. В двери появляется тревожное лицо санитара. Меня выставляют в коридор, и вслед мне летит, ввинчивается в стерильный воздух отчаянный вопль.
1: Мы просто расходный материал!
0: Улицы мелькают перед глазами. Я не могу сосредоточиться на них, так же, наверное, как Дениза. Я говорю в пустоту, и прохожие шарахаются от меня. Если я замолчу, я тут же сойду с ума, потому что мне страшно. Потому что весь этот всплеск мыслей, невероятные разработки в самых разных областях, все, о чем кричит реклама, сколькими мозгами это оплачено? Комнату медленно затапливает сумрак, подбираясь все ближе ко мне. Я сам не знаю, долго ли сижу вот так, неподвижно уставившись в пустой экран информатора, без горя и без надежды, без мысли. Боюсь пошевелиться, словно это разобьет темноту, и она осыплется с меня жалобно звенящими осколками, и откроется за ней то, что еще страшнее. Когда приходит это сообщение, я заранее знаю, о чем оно.
1: Папка, я уезжаю. Я знаю, я сама виновата в том, что все у меня вышло так глупо. Слишком многого хотела, наверное. Уеду куда-нибудь подальше, сменю имя, найду дурацкую работу. Буду выращивать кабачки или разрисовывать толстощеки фарфоровых младенцев. Буду смотреть идиотские шоу и научусь готовить. Может быть, замуж выйду. В конце концов, многие вообще не думают, и им это нисколько не мешает в жизни. Прости, я знаю, ты за меня переживаешь, но я не дам тебе ни адреса, ни имени. Пока. Когда все устроится, придет какой-нибудь Нормин, напишу тебе и маме. Не беспокойся за меня. Пока, Дениза.
0: Новое имя, новая жизнь. Мне кажется, я храню мою маленькую Денизу. Пальцам холодно, на них капает мокрое. Меня трясет, как в пятне, но лучше бы у меня невыносимо болела голова, чем так раздирать душу. Дениза, отважная моя девочка, убегающая на край света за счастьем, так и не узнавшая, что я ее предал. Я смотрел и смотрел в эти ровные строчки, и они уже слились в странный японский кроссворд, где нужно было уловить одну мысль, всего одну, которая объяснит все. Я поймал ее позже. Много позже, когда свет истончился, и луна мертвенно-бледным краем влезла в окно. Она была очень простой и дурманила вседозволенностью. Я понял, что остался совсем один. И значит, у меня развязаны руки. Я сидел на унитазе и грыз пальцы, чтобы не захохотать в голос. Я чувствовал себя раковой клеткой, сознательно уничтожающей организм хозяина. Я слышал, как там за белой дверцей затихает Brain World, словно засыпает до завтрашнего утра. В тесной белизне кабинки я мысленно рассказывал вам, господин Григориус, свою жизнь, потому что мне хотелось оправдаться. Мне хотелось... И сейчас еще хочется верить, я делал все это ради того самого будущего, когда все будут жить вечно, и каждый станет гением. Но когда я замолкаю, то вспоминаю Денизу. Мы с вами работали на прогресс, господин Григориус, это правда. Вот только это оказался не тот прогресс, о котором мечтал бедняга Тель. Я стер все данные о расположении новых пятен с сервера Brain World. Вы всегда боялись сделать лишнюю копию этой секретнейшей информации. Не забавно ли, что до нее добрались не шпионы конкурентов, а единственный человек, на котором держалась ваша корпорация? Ваша мнительность, господин Григориус, сыграла мне на руку. Осталось только уничтожить мемо-чип и единственную копию. Мне хочется широкого жеста, например... Распылить его в молекулярном заборнике или торжественно сжечь на символическом костре. Отправить в огонь 8 лет своей работы и ваши миллиарды. Второе, несомненно, эффектней, но Первое проще. Может быть, моя способность чуять пятна вдохновения не так редка. Может быть, вскоре вы найдете нового разведчика, и Брейн Уорлд возродится позолоченным фениксом, чтобы снова осчастливливать человечество препаратами для гладкости лица и бездумности наслаждений. Я мечтаю, чтобы он был не так слеп. И пусть у него не будет дочери. Мемо-чип отправляется в молекулярный заборник. Я медлю несколько секунд, прежде чем нажать на кнопку. Я ведь уничтожаю не только ваши деньги, черт побери. Я уничтожаю 8 лет себя. Белый кругляш утапливается под пальцем, и за прозрачной стенкой заборника клубится тонкий смерчик, стремительно разъедая корпус мемо-чипа. Я представляю, что также смываю с поверхности земли пятна озарений, одно за другим. Но они, конечно, останутся. Кого-то снова и снова посетит вдохновение бесплатно. Я жалею лишь об одном, господин Григориус. Что вас нет сейчас рядом, и вы не видите, как ваше маленькое прибыльное будущее разлетается на молекулы.

0: Безмятежно плавали меж пультами, перемигивающими огоньками, звездными картами, приборами. Вокруг них по прихотливым орбитам носились вещи. Они парили уже так трое суток. Ели, спали, дышали, читали и подсчитывали, плавая по рубке. Звездолет вышел из строя. Корабль, плод трехвековых усилий астронавтики, двух столетий космических исследований, испытаний, ошибок, миллионов исписанных и исчерченных листов бумаги, еще хранившие память о прикосновениях тысяч рабочих рук, заснул посреди бесконечного пространства. Они не могли прийти в себя от досады. Их корабль, первый, который люди решились запустить за пределы орбиты Марса, в полной опасности пояс астероидов, первый, покинувший спасительную гавань, очерченную эклиптикой, первый, созерцавший своими стеклянными очами звезды там, откуда их не видел никто другой, бесстрастно ждал ремонтного корабля, который не прилетит никогда. И было бессмысленно что-то ремонтировать самим. Они могли угадать поломку из первого раза и через тысячу лет. Каждый час они пытались запустить двигатели, но безуспешно, хотя всякий раз с надеждой склонялись над приборной панелью, ожидая, что стрелки датчиков наконец дрогнут, но замерзшие стрелки даже не колебались. Когда двигатели начали глохнуть, едва удалось изменить курс и выйти на орбиту вокруг крохотного далекого Солнца. С тех пор они ждали в тусклом свете аварийных ламп. Переполняла ярость, но все трое избегали резких движений, опасаясь удариться о металлические переборки. Они даже старались глубже дышать, чтобы меньше крутиться вокруг собственной оси. «Ну и пессимист же ты, Бартоломей», — хмыкнул Андре. «Земля далеко. Мы должны были улететь еще дальше, а затем вернуться».
1: «И мы вернемся», — примирительно сказал Гийом. «Мы снова возьмемся за работу и, может, найдем причину аварии».
0: «А почему бы не разыграть, какой блок испытать теперь?»
1: Гийом бросил монетку. Та пролетела через всю рубку, ударилась о переборку, отскочила и принялась крутиться крошечной планеткой вокруг погасшей звезды. «Судьба решила за нас. Не чиним ничего. Играем в карты и ждем».
0: «Ремонтного грузовика?» Последовало молчание.
1: «Идиоты!» — вдруг взорвался Бартоломей.
0: «И о ком?»
1: «О тех, кто писал статейки, которые я читал перед отлетом. Они говорили, что человек впадает в безумие, увлекаясь скоростью, что бессмысленно возить пустые головы со скоростью света, что прогресс человека тут соответствует его тщеславию. Они говорили, что если хочешь узнать дорогу, лучше ходить пешком».
0: «Ну и что?»
1: «Они ничего не поняли. Они считали себя бессмертными. Они думали, что могут прогуляться до Альдебарана и обратно в скафандре, бросая каждые 10 километров по зернышку риса».
0: «Быть может, им просто не очень хотелось на Альдебаран».
1: «А потому вместо этих идиотов отправились мы? Чтобы через век другой их потомки капали на мозги нашим. Кому, мол, нужно завоевание звезд?
0: Пределы человеку поставлены самой Солнечной системой. Затем летать быстрее добрых старых звездолетов. Не лучше ли делать так, как делали всегда?» «Тебе все еще говорит астронавт, Бартоломей. Успокойся. Ты не любишь прошлого».
1: «А за что мне его любить?»
0: «Я его не знаю».
1: «Тогда послушай. Известно тебе, что делали на парусных судах во время Штиля 5 или 6 веков назад?»
0: «Ругались».
1: «Вероятно.
0: И ждали чуда. Нас отсюда может вытащить только чудо».
1: «А почему бы и нет?» — хмыкнул Андре. «Чудо бы нам не помешало».
0: Он неосторожно дернул рукой и отлетел к переборке. Затем поплыл обратно к своим товарищам. «Ты что, рехнулся, Андре, или шутишь?»
1: «Пока не знаю. Но почему бы не попробовать? Это не затянется ни на век, ни на тысячелетие, а нашего положения не ухудшит».
0: Гийом и Бартоломе, огорченные, внимательно уставились на Андре. «Мы же не в Средневековье». Андре скрестил руки на груди и уселся в метре от пола.
1: «А знаете, что я сейчас сделаю?» – спросил он.
0: «Корчишь осла», – ответили ему хором.
1: «Нет,
0: левитирую.
1: Святые иногда занимались этим, и такое называлось чудом».
0: На лице Бартоломе изобразилась напряженная работа мысли.
1: «А почему бы не попробовать?» — повторил Андре. Давайте рассуждать по-научному. Представьте, что параллельно нашей Вселенной, которую мы знаем, расположена другая, которая соответствует, скажем, некоторым верованиям, сознательно отброшенным нами. Примите существование Бога как научный факт. Что логически из этого вытекает? Возможность чуда. Статистически вероятная реализация молитвы. «Дайте мне веру», как выразился бы Архимед, «и я переверну весь мир». «Утилитарная точка зрения», — начал Гийом. «Но точка зрения чокнутого», — фыркнул Бартоломей. Он попытался изменить позу и начал вращаться. «А как и спросить чудо?» — поинтересовался Гийом. «Точно не знаю. Я не неаполитанец». «Когда-то я бывал в Неаполе», — скривился Бартоломей. «На редкость грязный город. Там до сих пор на улицах попадаются нищие. Какие рожи они строят». «Им случается донищенствоваться до чуда. Говорят, у них опасные методы, клики с заклинаниями особые святые. А если они не получают удовлетворения, то ставят рядом с проштрафившимся святым доску с оскорбительными надписями и обращаются к другому». «Бросим взгляд в будущее», — проворчал Бартоломей. «Отныне в звездолетах, рядом с пилотом, штурманом и физиком будет сидеть неаполитанец на случай, если возникнет нужда в его услугах. Он получит право на провоз 10 килограммов свечей и 500 святых образов. Кроме того, на библиотеку с душеспасительными произведениями». «Неаполитанцы действительно читают только душеспасительные произведения», — вставил Гийом. «Еще в колледже я знавал одного неаполитанца». «Не вижу ничего смешного в этой теории», — Бартоломей отрезал Андре. «Опасаются же на звездолетах физиков. Чем не святотатство?» «Полагаю, вы намекаете на меня?» — воскликнул Бартоломей, хватаясь за переборку, чтобы остановить вращение. Недовольный приятелями, он начал обращаться к ним на «вы». «Подведем итог», — сказал Андре. «И вернемся к нашим чудесам». «Надо составить уравнение», — сострил Бартоломей. Больше всего ему хотелось бы хлопнуть дверью, чтобы раз и навсегда поняли, что он думает о подобных глупостях. Но по ту сторону переборок, кроме грузовых отсеков, ничего не было. Только космос и несколько далеких звезд, безглазые метеориты, да изредка летящий по своим делам атом водорода. Оставалось только негодующе отвернуться. «Нам понадобится, по крайней мере, одна свеча, несколько образков и текст молитвы. Может, сочиним ее сами?»
2: «Свеча делается из воска», — буркнул Гийом. «Не думаю, что на борту звездолета найдется хоть капля воска. На худой конец сгодится электрическая лампочка».
1: «Возможно», — кивнул Андре, — «но, боюсь, этого недостаточно. Насколько мне известно, Бог не любит простых решений».
3: «Твой Бог — ретроград», — усмехнулся Гийом.
1: «А вдруг электрический ток помешает нашим молитвам добраться до него?»

0: Они отыскали воск в запасном аккумуляторе, осторожно сняли его и расплавили восковую перемычку, изолировавшую выводы. Пока они трудились, Бартоломи молчал, закрыв глаза. В аптечке они нашли Кетгуд, растопили воскные электроплитки и слили его в пробирку так, чтобы Кетгуд остался в центре расплавленной массы. Когда смесь затвердела, они разбили пробирку и получили тонкий коричневый цилиндрик. «Теперь надо раздобыть образок», — напомнил Гийом. «У нас есть микрофильм Библии, может, этого хватит?» Они прогнали книгу по экрану. Вдруг Андре нажал кнопку и прочел. «Упование на кощунство, подобно семени, унесенному ветром, пение, сорванной бурей». «Не слишком вдохновляет», — заметил Гийом. Они выключили свет во всем звездолете. Андре после нескольких попыток зажег свечу. Та загорелась с треском и фырканьем, но вскоре пламя стало гаснуть. Андре удалось поддержать его, обмахивая листом бумаги. Затем они поместили позади висящей в воздухе свечи фотографию с текстом из Библии. Приняли коленопреклоненную позу и в два голоса начали молиться. И хоть нелегко им было вспомнить слова, о которых они не произносили долгие годы, молились оба вслух и с чувством. Перед их глазами стояла земля, плывущая в пустоте, зеленый, укутанный облаками шар. Они спрашивали себя, где пределы Божьей власти? Не дерзают ли они приступить их и не впадают ли в грех, переходя границы, положенные смертному Господом? Бартоломи перестал вращаться. Ему вдруг стало отвратительно его фантастическая, пляшущая на стене тень. Он начал молиться. Сначала мысленно, потом едва слышным шепотом, затем его голос окреп и присоединился к голосам друзей. Бартоломи тоже молился вполне истово. У каждого из них было свое понимание Бога. Впрочем, полной ясности в концепции божественного не имелось ни у кого. Но у них была одна родина – земля. А в этом мире все люди, когда им угрожала опасность, обращали взоры к незримому властителю. Бартоломи не мог не помнить об этом. Быть может, дело и выгорит, думал он, но было и другое. Молитва в дрейфующем звездолете с мертвыми приборами и неподвижными стрелками была делом мирным и чистым. Возможно, повторял он себе, иррациональное поведение вызовет реакцию иррационального мира. Бог даст физикам то, чего они ждут, верующим то, чего они страждут, лишь бы веровали они с надлежащим пылом. С того момента, как заглохли двигатели, перестав сотрясать своим воем кабину звездолета, у них впервые не было страха. Правда, и особых надежд тоже. Они просто ждали. Андре продолжал обмахивать пламя свечи, потом дунул на нее и погасил. Было приятно и странно находиться здесь, висеть в воздухе, вдыхая запах горячего воска. Бартоломи включил свет, и некоторое время они молча смотрели друг на друга. Потом бросились к приборам. Стрелки с места не двинулись. Даже не вздрогнули. Они попытались запустить двигатели, но ничего не вышло. Они снова молча переглянулись. Затем привязались к койкам, опять погасили свет и долго лежали, устремив взгляд в черный потолок, едва подсвеченный красными контрольными огоньками. «Спокойной ночи», — произнес Гийом. «Может, это случится ночью», — добавил Бартоломи. Впервые после аварии они спали без кошмаров. Проснувшись, они выпили через соломинку горячего кофе, вымыли сферические чашки, поставили их на место и уселись в воздухе. Ни один не решался заговорить. «Не сработало», — наконец выдавил Андре. «Угу», — мрачно подтвердил Бартоломи. «Мы постучались не в ту дверь», — сказал Андре. «Быть может, лучше было превратиться в мусульман или буддистов». «Буддисты не верят в чудеса», — наставительно заметил Бартоломи. Снова воцарилась тишина. «Быть может, наши молитвы взаимно уничтожились? В какой вере ты рожден, Гийом?» Мои родители были протестантами, кальвинистами.
1: А твои, Бартоломи?
0: Я еврей.
1: А я католик.
0: Полагаю, нам следует перерезать друг другу глотки. Они переглянулись и расхохотались. По правде говоря, мы были дураками, считая, что Господь вот так возьмет и поможет трем проходимцам вроде нас. Мы недостаточно сильно верим в чудеса. Угу, а теперь стали верить еще меньше. Ну что, снова за работу. Они огляделись. Множество табло, бесконечные цветные проводки, бегущие по стенам кабины, и экраны. Мутные, как глаза мертвых рыб. У них даже пальцы свело при одной мысли, что надо брать в руки отвертки и крутить несчетные винты.
1: «Оставьте себя на место Бога», — вдруг сказал Андре. «Я не теолог, но подозреваю, наши молитвы только привели его в раздражение. Нам хотелось бы всего-навсего попользоваться его безграничным могуществом».
0: «Это мы слыхали», — перебил его Гийом.
1: «Мы постучались не в ту дверь, а все от излишней гордыни. Мы думали внести в машину молитву и пламя плохонькой свечи, чтобы получить на выходе добрую тягу, которая выведет нас на должный путь. Детский сад».
0: «По-моему, я это уже говорил», — пробурчал Бартоломи.
1: «Попытка не пытка», — продолжал Андре. «Теперь представьте, что Бог готов помочь нам, но обходным путем, так, чтобы об этом не особенно знали. Как бы тягу вместо него создал кто-нибудь другой. Короче, нам надо постучать в другую дверь, в ту, что напротив. Почему бы не попробовать магию?»
0: «Колдовство», — хмыкнул Гийом.
1: «Ересь?» «Нет, если намерения наши чисты».
0: «Теперь иезуитство», — простонал Бартоломи.
1: «Бартоломи, кто-то из ваших рабби занимался магией. Вспомните о раввине Лебе. А сколько умнейших и выдающихся священнослужителей занимались алхимией и белой магией, что касается протестантов».
0: «Они жгли колдуньи в Салеме, прости нас, Господи».
1: 1-0 в пользу Андрея», — провозгласил Бартоломи. «Почему бы и впрямь не попробовать? Я знал одного теоретика, специалиста по асимметричным полям, который верил в силу крови рыжей курицы, разбрызганной в полночь на поле с волчьими зубами».
0: «Он пробовал делать это?» — поинтересовался Гийом. «Насколько я знаю, нет. Боялся все-таки». Андрей нахмурился.
1: «Плохо, что в библиотеке звездолета не бог весть сколько магических заклинаний. Может, попробуем что-нибудь изобрести?» — с надеждой предложил Бартоломи. Его черные глаза сверкнули любопытством. «И аксессуаров маловато. Где мы возьмем волчьи зубы?»
0: Они размышляли в полной тишине целых 3 часа. Потом Бартоломи проплыл в направлении пола, открыл люк и в нем исчез.
1: «Куда это он?» — спросил Гийом.
0: «Надо думать, на прогулку», — усмехнулся Андре. Им пришлось ждать долго. Трюмы были весьма невелики, но там ждало своего часа множество разных вещей. Инструментов, оснастки, консервов, книг, фильмов, государственных флагов, предназначенных трепыхаться в водородной атмосфере ледяных планет. Лекарств, оружия, горелок. Вот только где найти сейфы для вскрытия комбинезонов и игральных карт? Бартоломи возвратился с внушительным фолиантом в руках, дюжиной банок консервов и еще с тюбиками и флаконами, изъятыми из аптечки. Обложка книги была разодрана, а сам Бартоломи скалился во весь рот.
1: «Ну и что?» – вопросил Гийом.
0: «Честное слово, везуха, что вспомнил об этой книженции. Старинное издание «Улисса», которое я таскаю с собой. И ее переплел мой приятель. Обложка растрепалась, и угадайте, что он налепил на обороте? Страницу из «Альберта Великого».
1: «А что это такое?» – невинным голосом спросил Андре.
0: «Своего рода сборник магических заклинаний. Между прочим, до известных времен пользовался грандиозным успехом».
1: «Ладно», – заметил Гийом. «Вопрос в том, подходит ли нам данный отрывок».
0: «Не знаю», – честно признался Бартоломи. «Надо осторожно отклеить этот лист и выяснить, что позади».
1: Они проделали это с помощью водяного пара, который собрался непроницаемым облаком в центре кабины. Чтобы избавиться от него, пришлось понизить температуру. Облако выпало мелким дождиком и промочило их до костей. Отчаянно ругаясь, они поместили хрупкий листок бумаги на стекло, словно драгоценный образец исчезнувшей флоры. На обороте листка ничего не было, только белизна. Наверное, там кончалась глава. На лицевой стороне едва читались неясные рекомендации, призывы к осторожности и несколько ужасающих по форме и непонятных по содержанию предупреждений.
0: Они кружком уселись в воздухе в полном отчаянии.
1: «С
2: сожалею», — сказал Бартоломей.
1: «Ну, это зря», — ободрил его Гийом.
3: «Подождите», — воскликнул Андре. «В трюме есть и другие книги. Может, поработаем со всеми?»
1: Бартоломей усмехнулся. «Почему бы и нет», — сказал Гийом. «Хоть время убьем». Андре бросился в трюм. Двое оставшихся прислушались к глухим ударам. Впечатление было такое, что за переборкой сталкивались миры, возникали и гибли вселенные. Наконец Андре кометой вылетел из трюма, толкая перед собой ворох бумаги, картона, чернил и клея. Они принялись за работу. Они многое узнали об обложках и искусстве переплета и вскоре научились отличать хорошую книгу от дешевки. Вторые им нравились больше, и их легче было потрошить. Под обложками обнаружилась чистая бумага, обрывки газет, таблица логарифмов и другие куски альманаха, которые особо привлек их внимание. А вдруг Андре издал торжествующий клич. «Смотрите!» — вскричал он. Это был обрывок статьи. Бумага давно пожелтела, а шрифт выглядел достаточно старинным. В статье говорилось о черной магии и о способе вызывать высших и низших демонов, о заклинаниях и пентаграммах. Меловой круг, дверь в иной мир, запретная черта. «У нас нет мела», — сказал Гийом.
3: «Изготовим», — рявкнул Бартоломей. Он схватил флаконы и тюбики с лекарствами. «Мы можем получить карбонат кальция, а может, нам вовсе и не нужен мел».
1: Андре расхохотался. «Ты что, собираешься рисовать магический круг шариковой ручкой?»
3: «Они изготовили мел».
1: Это оказалось детской забавой. Лаборатория корабля была прекрасно оборудована. Под конец они держали в руках целую палочку очень тонкого состава.
3: «Осмелюсь предположить», — засмеялся Андре, «что наш мел превосходит натуральный».
1: Троица освободила центр кабины и заспорила, кому читать заклинание.
3: «Моя идея», — заявил Бартоломей.
1: «Зато я нашел заклинание», — возразил Андре. В конце концов стали тянуть жребий. Читать досталось Андре. Остальные отплыли в стороны, уступая ему место. Андре опустился на колени и медленно начертал неровный круг. Затем с усердием скопировал с пожелтевшего листка несколько фигур, разместив их по диаметру. «Гасите свет», — приказал он и зажег свечу. Он тихонько дул на огонек, чтобы тот не угас, и одновременно пересохшим горлом бормотал странные слова, путаясь в жутком нагромождении гласных и согласных, спрашивая себя, имеют ли значение ударения и достаточно ли его вера в то, что он делает. Пламя свечи съежилось. Во мраке едва различались еще две фигуры, которые, едва дыша, таращились на него, изредка шумно сглатывая. В круге что-то было. Он чувствовал это спинным мозгом. «Возможно ли, — подумал он, — чтобы империя низших демонов простиралась так далеко в пространстве и во времени? Разве их не смело дыхание звездолетов, не стерло мерцание осциллографов, не разогнали математические символы?» «Выслушайте меня», — произнес он. «Тот, который в круге, по моей воле. Выслушайте меня, хотя я не верю в ваше существование. Мы трое людей с Земли. Мы заблудились в пространстве. Мы просим вас о помощи. Подтолкните нас, чтобы мы могли добраться до родной планеты. Мы готовы отдать вам в обмен все, чем владеем». Ожидаемого хихиканья не последовало. В его голове пронесся табун сумасшедших мыслей. А вдруг демон явился из иного мира, а вовсе не с Земли? А вдруг он утащит их в свои владения, в ледяной мир, обращающийся вокруг Сатурна, где ему уж точно конец? Везде ли одинаковы ад и небо? А вдруг существа, ждущие в меловом круге, потребуют их души в уплату за возвращение на Землю? Согласятся ли они на такую жертву? У кого хватит на нее духу? Кто знает, можно ли обмануть демона? Вечная проблема. «Вашей помощи», — повторил он. «Вашей помощи». Его терзал ужас. Ужас абсолютный и безграничный. Ужас оказавшегося в комнате ребенка, прислушивающимся к шорохам. Он ничего не услышал. Ни смеха, ни отклика. Не увидел ни проблеска света. Только шевелились тени Гийома и Бартоломей, доносилось их чуть слышное дыхание, будто падали листья на осенней земле, на прекрасной рыжухе земле, на которой было так приятно лежать. Эта мысль посетила одновременно всех троих. Они ничего не чувствовали. И вдруг корабль вздрогнул. Вначале они ощутили едва заметную вибрацию, вернулись на законные места вверх и низ. Снова появился вес, но они еще были перышками, клочками бумаги, пушинками одуванчика. Они стали медленно дрейфовать к переборке, к полу, снова к переборке. Движение было удивительно медленным. Казалось, до далеких металлических континентов придется плыть века. Потом движение ускорилось. Сомнений больше не было. Корабль двигался, двигался все быстрее. «Мы победили!» – вскричали они хором. Они принялись прыгать. Они чувствовали, к ним, как старая привычка, возвращается вес. Они снова могли играть мускулами. Они сделали несколько неуверенных шагов. Они с хохотом шаркали ногами по полу. «Куда мы движемся?» – спросили все трое. Штурман Гийом бросился к своему креслу и ласково погладил полированную поверхность мурлыкающего компьютера. Набрал вопрос и получил ответ. «К земле!» – сообщила машина. Троица переглянулась. «Немыслимо!» – пробормотал Гийом. Повисла нехорошая тишина.
4: «Молчи!» – шепнул Андре. «Он может нас услышать и обидеться!»
1: «Как его зовут?»
4: «Понятия не имею. Впрочем, какая разница? Он выручил нас!»
1: «Еще нет!» – возразил Гийом. «Я не могу в это поверить.
4: Не могу поверить, что люди Средневековья были правы. Не могу поверить, что мы сами как в Средневековье, что все это было забыто, и мы вновь открываем забытое».
1: День ото дня земля росла на их экранах. Булавочная головка, шарик золотистый или темно-синий плод, весь в пестрых бликах. Потом они увидели Луну. Траектория их движения была математически безупречной. Они мечтали, как однажды огромная невидимая рука усадит их на зеленый луг. Или вдруг арабев оставит на подходе к земле, а они вызовут оттуда базу, и когда за ними прилетят, поведают спасителям свою историю. Но иногда сомневались, стоит ли ей делиться. Они обсуждали этот вопрос очень долго, но к согласию не пришли. Они часто меняли мнение и бросались защищать ту точку зрения, которую разносили часом раньше. Отыскивали все новые «за» и «против».
4: «Это очень важно», — горячился Андре. «Мы не имеем права умалчивать об этом».
1: «Нам не поверят», — возражал Гийом. «Кстати, может, он и не хочет вовсе, чтобы о нем упоминали». Запутавшись в предположениях насчет могущества заклинания, они сделали попытку провести анализ качеств мелового круга и незаметно для себя оказались в небе Земли. Тут Гийом заметил какие-то странности. «Небо пустое», — сообщил он. «Никаких ракет, никаких спутников». Трое склонились над экранами, в небе было чисто. Но планета была, несомненно, Землей. Они узнали очертания континентов и облака, лицо и маску планеты, внутренние моря, сверкающие, как глаза среди гор Бек. Корабль тормозил, они тихо опускались вниз.
4: «Ничего не узнаю», — сказал Гийом. «Америка! Должны же быть видны города!»
1: Спустя несколько часов они проплыли над Европой. Они летели совсем низко, за обшивкой свистел воздух.
4: «И я ничего не узнаю», — странным голосом проблеял Андре.
1: Стрелка альтиметра была почти на нуле. Они уже различали леса, пашни, непривычные постройки, потом увидели город. И поняли, что именно он был их целью. Город под ними вырвал на одетых людей. Горбатые крыши зданий их поразили. Над городом возвышались башни из резного камня, вокруг велись крепостные стены, и им показалось, что они поняли. Они уже не сомневались, что поняли, когда увидели оживление в городе и костры на главной площади, принятые ими поначалу за прожекторы. Корабль был достаточно низко, чтобы рассеялись последние сомнения. Они почти услышали рев толпы, звон колоколов и лязг оружия, ударявшегося о стены. Они плыли над самой землей. Корабль опускался медленно, словно воздушный шар.
4: «Время!» – прохрипел Гийом. «Не только пространство, но и время. Он приволок нас к себе».
1: «Как они нас примут?» – сипло спросил Бартоломей. Остальные пожали плечами. Дым костров заволок экраны. В это мгновение из почти стершегося под их ногами мелового круга донесся гнусный, издевательский смешок.

0: Брэдли Сайнер. Обратно в реальный мир. Уилл Джарт опустился на одно колено около кострища. Остывший пепел пролежал здесь не меньше 3 дней, а может и все 5. Не сказать, чтобы в конце октября туристы никогда не забредали в эту часть северо-восточной Оклахомы, просто они были здесь редкостью. Большинство людей предпочитали электроодеяло пластиковому матрасу и спальнику. К тому же практически все туристы, желавшие отдохнуть в национальном парке Хиат, зарегистрировались в офисе парковых рейнджеров. Таких, которые пренебрегали этим правилом, было совсем немного. Долговязый, смуглый, одетый в кожаную летную куртку, черные джинсы и сапоги со значком Оклахомского национального парка на рубашке, Джарт не менее получаса рассматривал место, где был разбит лагерь. Скорее всего, это были обычные посетители парка, но не исключалась и другая вероятность. Джарт по праву гордился своим опытом следопыта. Он учился этому у своего деда по материнской линии Маркуса Конли, который считался одним из лучших охотничьих проводников Чероки в течение многих десятилетий. То, чему дед не научил Джарда, восполнили 6 лет службы рейнджером в армии США. Зачерпнув пригоршню пепла, он покатал его между ладоней, затем легонько подул. Дыхание вырвалось в холодный ночной воздух облачком пара, смешиваясь с пеплом. Это начиналось медленно, как всякий раз после того, как 3 года назад он вернулся в реальный мир из Вьетнама. Звуки леса сделались далекими и слабыми, уступая другим звукам, смутному эху, постепенно перераставшему в голоса.
1: Я знаю, это не тот медовый месяц, на который ты рассчитывала. Это просто... что? Мне не важно. Я здесь с тобой. Мы вместе. Только это имеет значение. Только мы.
0: Молодожены? Разумеется, это было похоже на правду. Просто люди, желающие побыть в уединении. Чувство вполне понятное Джарду. Уединение было одной из главных причин, почему он согласился.

Присылался на работу к парковым рейнджерам. Были еще слова. Слова, постепенно растаявшие в других звуках. Джард с усилием отвлекся от них. Было непросто не дать себе уйти, не позволить эху голосов, ветра, деревьев и самой души втянуть его в себя. Он чувствовал, что прав. Это так легко, так легко. Нет, так нельзя. Постепенно он пришел в себя, ощутил запахи сосен, травы и воды вокруг. Руки Джарда тряслись, пока серый пепел медленно ссыпался между пальцев. Предутренний ветерок донес отдаленный крик совы. Когда все вокруг него закачалось, Джард ухватился за верхушку молодого деревца, чтобы удержать равновесие. Наглухо застегнул куртку. После этого Джард всегда чувствовал себя так, будто только что вылез из морозильника. Наверное, были причины рассказать об этой своей способности, объяснить, как он ею пользуется. Но Джард всегда подозревал, что эти объяснения имеют так же мало смысла для людей, которые их изрекают, как и для тех, кто вынужден их выслушивать. Особенно не стоило упоминать об этом при шефе рейнджера в бюрократе до мозга костей. Этого было бы достаточно, чтобы убедить его в том, что у Уилла Джарда поехала крыша. Однажды Джард пытался описать свой опыт врачам в госпитале для ветеранов в Тулсе. Выслушав его, они пробормотали что-то вроде «чувство вины выжившего, синдром отложенного стресса и травма страха». Свой ответ они завершили предписанием очередного лекарства, которое вслед за остальными окончило свои дни в мусорном бачке в вестибюле. Когда он рассказал о голосах деду и остальным, Маркус Конли был немногословен. Старик сидел на крыльце, попыхивая трубкой и утопая в клубах дыма джейсоновского табака. «Ты не сумасшедший, мальчик. Тебе просто надо подождать. В тебе есть задатки чего-то особенного, как для тебя самого, так и для других людей. Но у тебя есть демоны, с которыми тебе приходится иметь дело. Они внутри тебя, как и в каждом из нас. Только твои сильнее, хитрее, упорнее. И не ты выбираешь время, чтобы встретить их. Они выбирают, а тебе просто приходится быть начеку». «Ага, понятно», — сказал Джард.

Ветер пришел с запада. Он дул с озера в узкую долину. Принесенный им холод резко контрастировал с последним летним теплом, царившим в этой местности всего каких-нибудь 6 дней назад. Джард спускался по склону холма, останавливаясь то здесь, то там, прислушиваясь и приглядываясь. Ближайшие соседи находились в добрых 3 милях отсюда, ближе к береговой линии, у самой границы парка. Похлопав себя по карманам куртки, он вытащил пачку Кэмела вместе с зажигалкой. Ее бронзовый кожух был исцарапан и помят, но не настолько, чтобы нельзя было прочитать выгравированную надпись «Кесан 1969». Щелкнув зажигалкой, он глубоко затянулся. Горячий дым обжег легкие. Джард заглушил кашель, сотрясавший все тело рукавом, с трудом устояв на ногах. Он сказал себе, что это просто последствия внезапного похолодания, хотя на самом деле кашель мучил его вот уже 2 месяца. Может, это и не такая глупая мысль – обследоваться в медицинском комплексе племени около Талеква, а то и в ветеранском госпитале. Нет, если идти в Талеква, это означает обязательный визит к родителям. Для него это всегда было нелегкой задачей. Особенно после того утра, когда он пришел домой и сказал, что записался в армию. Возвращение в ветеранский госпиталь тоже не сулило ничего приятного. И не только из-за докторов. Ведь именно там на него впервые нашло. Только что он был в Тулсе, а в следующее мгновение оказался во Вьетнаме. «Нет», — покачал он головой, — «только не ветеранский госпиталь. К тому же там наверняка придется заполнять кучу новых анкет». Джард вгляделся в дальний край поляны. Даже зная, куда смотреть, нелегко было рассмотреть хижину в темноте. «Все к лучшему», — сказал он себе. «Если уж мне трудно ее разглядеть, другим никак не легче». Хижина была словно создана для этого места. Она казалась неотъемлемой частью леса. С одной стороны ее защищал холм, с другой – дюжина небольших ясеней. За годы, прошедшие с тех пор, как их высадили здесь, деревья вымахали так, что никто и не ожидал. Помедлив на крыльце, Джард расстегнул куртку. Его рука выжидательно сжала рукоятку серебристо-серого дьютоникса 45-го калибра. Убедившись, наконец, что вокруг никого нет, Джард шагнул через порог. Сбросив куртку на кушетку, Джард глубоко вздохнул, смакуя воздух этого дома. В хижине было 3 комнаты, совмещенные кухня и гостиная, спальня с душем и кладовая. Как немал был домишко, но в лето после окончания школы, когда они с Ларри Шепардом и отцом Ларри, потея, надсаживаясь и проклиная все на свете, строили его, хижина казалась им огромной, как альпийский приют. Первоначально она предназначалась для вылазок на природу. С тех пор, как Джард вернулся из Вьетнама в реальный мир, она стала для него и домом, и укрытием. Тут он вспомнил про мороженое. Полгаллона тщательно упакованного домашнего шоколадного мороженого, которое вручила ему мать во время его последнего визита домой. Да, это было то, что прописал бы ветеранский доктор. Он наполнил мороженым большую миску, жадно проглотил 2 больших куска, а потом отнес миску в гостиную. Смакуя мороженое, Джард поймал себя на мысли, что пристально рассматривает шрам на правой ладони. Краешком ногтя он осторожно провел по белой линии. Это осталось от выскользнувшей отвертки. Было больно, но теперь уже не болит ни рука, ни память. То лето, когда они строили хижину, было совершенно особенным и для него, и для Ларри. Они стали закадычными друзьями почти с первого дня пребывания в интернате для детей Чероки под Лоутоном. То лето, 9 лет назад, официальная церемония сделала их тем, чем они фактически были уже давно – братьями. Кровный брат всегда был рядом, всегда был готов помочь, если ты в нем нуждался. Только когда пришла беда, меня не было рядом, хотя Ларри и нуждался во мне.
повторял это снова и снова, словно григорианский псалом. Меня не было рядом.

0: столе рядом с диваном стояла фотография в рамке. Они оба в форме класса А. Снимок был сделан в их первую неделю пребывания во Вьетнаме. На них безупречные отутюженные рубашки, ботинки, для чистки которых не пожалели слюны. Идеальный образ, находящийся так далеко от реальности, что Джарду хотелось бы оказаться поблизости. Он взял фотографию, и его тонкие смуглые пальцы крепко сжали металлическую рамку. «Скажи правду, ты сломал лодыжку, когда ее муж пришел домой, и тебе пришлось прыгать в окно?»
1: «Верно. Но знаешь, без меня ты не мог даже найти выход из школьного здания, хотя там была всего одна комната».
0: «Конечно. Оставайся здесь, восстанавливай силы на пляже со всеми этими маленькими армейскими медсестрами, пока настоящие мужчины будут делать свою работу».
1: «Мой друг, это тяжелая работа, но за это они платят мне большие баксы».
0: «Мне очень жаль, лейтенант Джард. Они нашли то, что осталось от патруля. Чарли забросали Шепарда и остальных гранатами. Никто не выжил». Джард слушал долго. Звуки не отпускали его, вытягивая из тела даже дыхание. Все окончилось так же быстро, как и началось. Волной боли, словно кто-то вокруг.

Джарда разбудил стук. Он давно уже слышал его, но надеялся, что все это часть сна, которая рано или поздно изменит сюжет. Он зарылся было поглубже в подушку, но сам уже знал, что это не поможет. Он заставил себя открыть глаза и посмотреть на цифровой дисплей часов на тумбочке. 3:45. Проклятие. Когда он шагнул на крыльцо хижины, его пронизал ночной холод. Некоторое время он просто ходил, не видя собственных сапог, тонувших в густом тумане. Ветер иной раз выкидывал забавные шутки в холмах. Он мог припомнить летние ночи, когда можно было услышать звуки, раздававшиеся на другом конце озера, так же отчетливо, словно они раздавались в двух шагах. Только сегодня не было ветра. «С тобой каждый раз это будет случаться, малыш, когда объешься мороженого с шоколадной крошкой». Голос исходил откуда-то сверху, так же, как и стук. На обугленном молнии обломке ствола сидел, скрестив ноги, старик в джинсах и футболке с надписью «Благодарный покойник». На коленях у него лежал маленький барабан. Седые волосы до плеч поддерживала расшитая бисером повязка наподобие тех, что Джард видел у племенных старейшин. «Ты отвечаешь на запросы?» — спросил Джард. Посмотрев вверх загадочной улыбкой, старик издал шотландский свист и начал играть. Мелодия была знакомая, когда время проходит. Закончив, старик посмотрел на Джарда и последний свистнул вместо приветствия. «Не думаю, что кто-то спутает тебя с Долли Уилсоном», — сказал Джард. Старик пожал плечами. «Это означает, что я могу звать тебя Сэмом?» «Как хочешь. Я отвечаю на любые вопросы». Джард знал его. Он не мог точно сказать, какой странный изгиб логики подсказал ему, кто такой Сэм, но это произошло. В этот день и в эту эпоху удобнее называть тебя так, чем койотом. Сэм кивнул, на лице его отразилось удовлетворение. «Неплохо, ты соображаешь быстрее, чем мне говорили». Туман начал медленно закручиваться вокруг беседующих мужчин. В этот момент Сэм изменился. Он стал моложе, почти одного возраста с Джардом. Лишь несколько седых волосков поблескивали в его угольно-черных волосах. Теперь на нем была серая спортивная куртка, солнечные очки, пурпурная рубашка и диковинный шейный платок. Вместо барабана появился саксофон. Сэм извлек белый носовой платок из рукава куртки и принялся полировать им свой инструмент. Закончив с этим, Сэм выдернул из саксофона мундштук и поднес к глазам. Было видно, что его кончик обломан и стерт. Размахнувшись, он отбросил его в темноту, тут же вытащил другой и приладил на место. «Знаешь, мальчик, я уже начинаю задумываться, стоишь ли ты того времени, которое я на тебя потратил?» «Прости меня. Я, кажется, не просил уделять мне время и внимание. Я думаю, мне было неплохо и без этого. Ты вечно суешь нос в мои дела, и даже если я и нуждался в помощи, не уверен, что хотел получить ее именно от тебя», — сказал Джард. Лицо Сэма вспыхнуло гневом. «Послушай, мальчик, вопреки всему, что ты мог слышать, я никоим образом не являюсь тем докучливым негодяем, каким меня считают. Давай просто назовем это дурным паблисити и оставим как есть». Он вновь начал играть, на этот раз незнакомую Джарду мелодию. «Ты не мог бы перенести свои репетиции куда-нибудь в другое место? Здесь есть люди, которые хотят спать». «Прошу меня извинить», — отозвался Сэм с шутовским негодованием. И тут же вновь превратился в старика, хотя и с саксофоном в руках. «Между прочим, разве так тебя учили обращаться к людям, а? Разве так?» Джард подавил раздражение. Сэм был прав, и это бесило его. Согласно традициям племени, к старшему следовало

обращаться как к дяде или деду, независимо от того, является он родственником или нет. Следовало проявить хорошие манеры и выказать знаки уважения, если он и правда был койотом. Да даже и сам возраст Сэма требовал особого отношения. Джард повернулся, чтобы уйти, содрогнувшись от холода, но тут Сэм опять заиграл. Звук разносился эхом, даже громче, чем прежде. Внезапно Джарду захотелось курить. Однако он тут же вспомнил, что сигареты и зажигалка остались в хижине. Туман настолько сгустился, что Джард видел едва ли на полдюжины шагов вокруг. Трудно было даже разобрать цифры на часах. 3:48? 3 минуты? Это казалось невозможным, но все труднее и труднее становилось верить во что-либо посреди этого туманного водоворота, полного цвета, движения, звуков. Легкие наполнил запах дизельного топлива и газа. Люди, спешащие пешком, на рикшах, на мотоциклах и в машинах, голоса, болтающие на французском, вьетнамском, тайском, американском, на десятки других диалектов и сотнях наречий. Все это сливалось в один голос. Сайгон. Он знал, где находится, хотя в этот момент и не стал бы делать ставку на то, что солнце непременно поднимется на востоке завтра утром. Сайгон. Небледное серое подобие, называемое городом Хо-Ши-Мин. Это был именно Сайгон во всем своем упадке и славе. Набрав воздуха в легкие, Джард задержал дыхание, а потом медленно выдохнул. Он не знал, чего хочет. Чтобы это оказалось причудливым кошмаром или еще более причудливой реальностью. Маленькая серая кошка без одного клыка появилась из переулка и вспрыгнула на ящик, стоявший перед Джардом. Животное рассматривало его почти минуту, словно опасаясь, что Джард пройдет мимо, а потом стало спокойно вылизываться. «Ты здесь, чтобы сообщить мне что-то?» «Я принимаю любые предложения». Он чувствовал, что глупо разговаривать с кошкой, но в тот момент это казалось вполне разумным. «А ты стал бы меня слушать?» — спросила кошка. «Как бы не так», — пробормотал Джард. «Надо сваливать». Быстрым шагом, переходящим в бег, Джард двигался вместе с бесконечным потоком людей, велосипедов и машин, переходя из тени в свет и обратно в тень. Через полчаса он оказался в более спокойном жилом районе, где большинство домов отражали архитектурные веяния 30-40-летней давности. В этот момент из-за угла показались 3 американских военных полутонных грузовика. Свет фар мешал разобрать лица водителей. У последнего грузовика не было заднего борта. Повинуясь импульсу, Джард бросился вслед за ним, подтянулся и легко запрыгнул в кузов. Забравшись поглубже, он укрылся в дымной тьме. Мотор взревел, и грузовик пробирался вперед. Место для отдыха и возможность подумать. Вот все, что ему было нужно. На какое-то мгновение он увидел самого себя, связанного смирительной рубашкой, до крови раздирающего горло криком в одном из боксов ветеранского госпиталя, и это зрелище смешалось со спокойным лицом деда. Через несколько секунд он провалился в сон.

Жар проснулся от толчка, когда колесо грузовика попало в колею на дороге. Онемевшие плечо и спина были болезненным свидетельством того, как долго он проспал. Грузовик шел быстро, и Джарду оказалось не так-то просто спрыгнуть в темноту. Приземлившись, он едва устоял на ногах. Небо было омыто звездами. Повсюду вокруг ночные звуки джунглей переполняли тьму. Капельки пота стекали по шее, увлажняя рубашку и меховой воротник летной куртки. Он начал осторожно пробираться между кустами и лианами. Он шел, и шумы джунглей вокруг него начали понемногу стихать. Не сразу, но через некоторое время повисла тишина. Ни ветра, ни криков животных, ни утомительного жужжания насекомых. Ничего, кроме звука собственных шагов. Джард готов был поставить ногу на мину ловушку, когда его глаз заметил первого вьетконговца. Проволока, привязанная к лианам, была натянута в 5 дюймах над землей, тянулась к плоской мине, которая нашпиговала бы его шрапнелью, если бы он привел ее в действие. «Просто будь поосторожнее. Всякий, кто пробыл в этой стране чуть больше 30 минут, заметил бы эту штуку», — сказал он себе, переступая через проволоку. Что касается боевика, то он стоял ярдов в 20 впереди, спиной к Джарду. Вьетконговец низко склонился над чем-то. Он был одет в черную домотканную одежду, в руках сжимал русский АК-47. Рука Джарда начала медленно расстегивать тяжелый ремень. Удавить кого-нибудь ковбойским ремнем, может, и не слишком элегантно, зато практично. Только этот парень почему-то совершенно не обращал внимания на Джарда. Когда тот подошел поближе, вьетконговец не обернулся, не пошевелился и вообще производил впечатление замороженного. Джард подошел совсем близко и стал пристально вглядываться в боевика. Через несколько минут ему показалось, что грудь вьетнамца вздымается, хотя он и не был вполне уверен. Впереди и справа Джард заметил другие фигуры. Одни из них были вьетконговцами, другие из регулярных северо-вьетнамских частей. Все они, как и первые, стояли неподвижно, словно каменные. Тогда-то он и увидел Ларри. Кровный брат повесил свой М-16 на согнутую руку, освободив другую, чтобы рассмотреть карту. Рядом виднелись два человека, которых Джард также хорошо знал. Капралы Келли Уайлд и Хэл Уильямс. Как и вьетнамцы, они застыли в движении, словно на фотографии. Несколько долгих минут Джард просто смотрел. В какой-то момент ему показалось, что рука Уайлда пошевелилась, хотя и еле заметно. Если они и могли увидеть его, то, как он подозревал, они заметили бы лишь тень, смутное движение. С другой стороны стояли остальные солдаты взвода. Мэтт Чарльз, Джим Аллен, Билл Гордон, Джонас Мейсон, Карл Таттершоу и Кейти Диксон. Гордон и Диксон несли носилки, на которых лежал Чарльз с перевязанной грудью. Все ребята имели более или менее тяжелые ранения. Должно быть, они побывали в настоящем аду. Что-то тяжело ударило Джарда, свалив его на землю. Ему удалось перекатиться на бок, уцепившись за пучок травы. Поднявшись на ноги, он оказался лицом к лицу не с вьетконговцем или бойцом регулярной северо-вьетнамской армии, а с человеком в американском камуфляже. Бандана скрывала большую часть его лица. «Привет, брат! Я свой!» – заикаясь, выдавил Джард. Но вновь прибывший не слышал или не обратил внимания на его миролюбивую речь. Вытащив из ботинка нож, он стал надвигаться на Джарда. Левой рукой Джард накрутил ремень на правую. Пятясь в такт шагам противника, он старался не сводить с него глаз. Они напали одновременно. Джард нацелил тяжелую металлическую пряжку в голову противника, а тот умело ударил ножом, одновременно стараясь увернуться от пряжки. Острый, как бритва, клинок скользнул по боку, разрезав кожу летной куртки и пропоров тело. Джарда и раньше резали ножом, но на этот раз все было иначе. Боль, пронзившая каждую клеточку тела, была несравнима ни с чем испытанным ранее.
Противнику несколькими точными ударами удалось свалить Джарда на землю. Реальность начала дробиться. Джард чувствовал, что его тело распадается на части. Мышцы и сухожилия скручивались волнами, разделяясь на волокна, принимая сотни новых форм. Каждый раз, как он пытался закричать, голос тонул в приливах боли, которые казались нескончаемыми. И все же боль прошла. Джард поднес руки к лицу, но то, что он увидел, было не руками, а лапами, покрытыми мехом. Перед глазами оказались когти огромного бурого медведя. Из горла вырвался медвежий рык. Джард повернул лицо к противнику. Человек откуда-то извлек М-16 и держал ее у плеча, готовый выстрелить. Взмахом огромной лапы медведь Джард выбил автомат из руки человека, повалив его самого наземь. А потом медведь исчез. Джард почувствовал, как мышцы и кости вновь разрываются и рассыпаются, перестраиваясь и складываясь в новый хитроумный пазл. Они так быстро принимали новую форму, что воздух свистел вокруг. Джард почувствовал, что выходит из своего тела. Было больно, но он стерпел, отодвинув от себя все ощущения, сделал их далекими и чужими. Сокол с возмущенным криком стал бить крыльями над распростертым телом врага Джарда. Было так просто отпустить их, позволить птице или медведю растерзать этого человека. Так легко. Нет! Одного лишь крика хватило, чтобы вернуть Джарда. Сокол начал таять, но не исчез окончательно. Он теперь маячил чуть поодаль вместе с медведем. Та часть его, которая была Уиллом Джардом, с трудом нашла равновесие между человеком, животными и самой землей. Теперь он пытался поддерживать это равновесие, напрягая все силы своего существа. Опустившись на колени рядом с соперником, Джард поднял валявшийся нож и приставил его к горлу лежащего. «Если пошевелишься, если даже моргнешь не так, как надо, я поддену тебя за жабры, как рыбу, понял?» Человек кивнул. Джард стянул с него бандану. Лицо, смотревшее на него, было покрыто камуфляжным гримом и грязью. Он узнал это лицо. Оно было его собственным. «Привет, парень. Мне следовало убить тебя. Давай, действуй, но, думаю, у тебя кишка тонка. Кто ты такой? Дай перевести дух. Ты это знаешь не хуже меня. Я — это ты? Без всего этого дерьма и сентиментального мусора, который ты носишь с собой все эти годы, который ты унаследовал от своего народа, от своего деда. Я родился не в Оклахоме. Я родился прямо здесь, во Вьетнаме, ради одной цели — выжить. Я убью любого, если мне это потребуется. Даже меня или Ларри? Тебя непременно. Тебя я убил бы через минуту, не переставая смеяться. Ларри, этого поганого муравья, да я раздавил бы его ботинком. Как ты думаешь, почему я здесь? Маленькая месть после миссии. Идея, которая появлялась у меня неоднократно. И у тебя, кстати, хотя у тебя не хватало духу ее осуществить. Месть за свою собственную боль и вину. Конечно, такая мысль вспыхивала в голове у Джарда гораздо чаще, чем ему хотелось бы признаваться. Может быть. Но ведь не я лежу навзничь с ножом у горла. Так перережь его и дело с концом. Ты мне уже надоел. Джард вдавил нож на несколько десятых дюйма. Единственная капля, выступившая из-под металла, отрезвила его. «Ну нет, погоди. Духу у меня побольше, чем у тебя, друг. Я мог бы убить тебя, но мне это не нужно. Ты часть меня, это я признаю, часть, которая мне не нравится.
но с которой я могу жить. Не осознавая, что делает, Джард почувствовал, что тянется к чему-то, но не к определенной цели, как было раньше, а ко всему вообще. И вместо того, чтобы исчезнуть, джунгли начали мерцать слабым фосфорицирующим сиянием, охватившим все вокруг. На мгновение Джард слился с Ларри, с бойцами взвода, с вьетнамцами, прячущимися в кустах, с деревьями, лианами и самой землей. Все это было единым целым, состоящим из отдельных уникальных частей, и все же единым, и он был его частью. Он чувствовал, как трава растет у него под подошвами, как обезьянка приготовилась прыгнуть с ветки на ветку, ощутил страх, который тяжелым камнем лежал на сердце у кровного брата, у ребят взвода и даже у вьетнамцев. Все вдруг встало здесь на свои места, все обрело смысл. Все люди, животные, растения нашли свое предназначение. Предназначение жить и умереть. Не отирая слез, катившихся у него по щекам, Джард повернулся к мерцающему силуэту своего кровного брата. Здесь было предназначено умереть Ларри. Так же, как у Джарда, когда-нибудь появится свое место, когда придет время уходить. Свет померк, и он оглянулся вокруг. Тот другой Джард ушел, растворился в тени. Оглядываясь, Джард уже знал, что не увидит его. Но он хотел попытаться еще раз. Он так много был должен самому себе, так же, как Ларри. Больше часа он осматривал каждый уголок, проигрывая всевозможные сценарии, которые придумал за эти годы. Все, что могло бы помочь ребятам вернуться домой. Но каждый раз он понимал, что ответ будет тем же самым. Часть его хотела вырвать оружие из чьих-нибудь рук и начать стрелять, только это ни к чему не привело бы. Джард знал это так же твердо, как собственное имя. Подойдя к Ларри, он положил руку на плечо своего лучшего друга. «Мы еще увидимся в свое время, дружище». Когда вокруг него начал клубиться туман, Уилл Джард мог бы поклясться, что различил запах джеймсоновского табака –

еще оставалось достаточно шоколадной подливки и растаявшего ванильного мороженого для последнего смакования. «К шоколаду нужно относиться с должным уважением и вниманием», — сказал он, улыбнувшись. Жарт уже не помнил, когда в последний раз чувствовал себя таким успокоенным, таким свободным. Он знал, что теперь вполне может справиться со своими страхами. Глубоко вздохнув, он постарался мысленно охватить все вокруг, ощущая ветер, воду, саму землю, животных, пробирающихся среди деревьев и в толще вод. Он легко становился частью их всех, позволяя им стать частицей себя. Жарт не понимал всего на свете, хотя ему казалось, что каким-то шестым чувством он мог бы это постичь. У него накопилось несколько недель отпуска, и он решил, что было бы неплохо навестить свою семью в Далекуа. Заодно стоило наведаться в племенной медицинский центр. Он ведь продолжал кашлять. Сейчас стало уже полегче, но его не убудет, если он покажется врачам. А уж если он окажется там, то нельзя будет не завернуть на дедушкино ранчо, расположенное совсем рядом с городом, вниз по реке, да потолковать со стариком, не глядя на часы. Он долго стоял, любуясь сиянием, поднимавшимся из-за горизонта с востока. Ветер сменился на южный, донося хмельной запах озера и что-то еще, напоминающее тихую мелодию одинокого музыканта. Саксофон? Логика подсказывала, что это, скорее всего, было чье-то радио. Но Джард знал, что это не так. Он улыбнулся и заговорил с ветром. «Спасибо, дед».

Если кто когда-нибудь читал «Растаманские народные сказки» Дмитрия Гайдука, парочка небольших сказок. Например, про штангиста. И что это я в самом деле все про наркоманов-то, про наркоманов? Давайте я вам лучше про спортсменов расскажу. Короче, случай из жизни штангистов. Сидит такой себе штангист у себя дома, пиво пьет, колбасу кушает, Шуфика по мафону слушает, потом Ван Дамма по видику смотрит. Офигенный себе штангист, репа во, плечи во, спина как футбольное поле. Но только не прет его вся эта жизнь, нет, не прет. Хочется штангу потягать, но он же штангист в натуре, а штанги-то и нету, потому что межсезонье. И вот наш штангист встает с дивана и идет на спортсменскую тусовку. А там сидят еще такие же штангисты с тоской в глазах. Некоторые уже целую неделю штанги не нюхали. Но, говорят, к вечеру штангу должны подвести. Какую штангу? Пацаны, говорят, вчера один блин в шестером поднимали. Но и цена соответственная. Вот только денег ни у кого нет. И у нашего штангиста тоже. А кругом-то жизнь спортивная кипит. Вот пловцы из бассейна брасом выплыли. Можно бы у них денег занять, но они, что им говоришь, ничего не понимают. Вода в ушах. Некоторые уже по две недели в заплыве. И на какие только деньги плавают. Ну так настоящему пловцу много ли надо? Город большой, народу много. Пару раз нырнуть всегда на шару можно. Там нырнул, тут нырнул. Смотришь, уже и наплавался. Рядом автогонщики тусуются. Только и слышно, что про горючку да про кубатуру. Подхожу к знакомому гонщику. Дай, говорю, на штангу скинемся, а то у нас не хватает. А он и говорит: ты меня, Славик, извини. Не прет меня уже давно ваш бычий кайф. Это ж надо, говорит, такое придумать, тяжести тягать. Да если бы у меня, говорит, деньги были, ну, конечно, если бы у него деньги были, он бы на них горючки взял, или каких-нибудь винтиков, шпунтиков, или на крайняк колес бы запасных купил. Потому что нифига он в штангу не врубается. А вот легкоатлет знакомый пробежал. Мы к нему, а он от нас. Марафон увидели, бежит. Имени первого салюта. Следом за ним другие марафонцы промелькнули, даже не поздоровались. А штанги-то никто не несет, и денег у нас максимум на два блина. И вдруг появляется из-за угла наш Коля Шварценеггер. Это у чувака такой спортивный псевдоним, чтоб никто не догадался. Походка тяжелая, глазки красные, улыбочка характерная. И катит перед собой вот такую тачку с блинами. Ну, говорит, чуваки, сегодня оттянемся. Дядя из Джанкоя посылочку прислал. Тут все штангисты сразу расцветают на лице.

0: и начинают ее по очереди тягать. Пару раз потянули. О, хорошо-то как. А тут и менты откуда ни возьмись. А, кричат, попались штангисты сраные. Ну а дальше-то что? А дальше мы им просто по тыкве настучали, чтобы не мешали людям культурно отдыхать. Ведь мы же спортивные парни-штангисты, не наркоманы какие-нибудь. И пусть они нас на измену не высаживают.
1: Генри Катнер. Этот мир мой.
2: Впусти меня!
1: Пищало за окном создание, похожее на кролика.
2: Впусти меня! Этот мир мой!
1: Геллигер автоматически скатился с дивана, встал, пошатываясь под бременем похмелья, и огляделся. Знакомая лаборатория, угрюмая в сером свете утра, обрела более-менее определенные формы. Два генератора, украшенные станиолем, словно смотрели на него, оскорбленные своим праздничным нарядом. Откуда этот станиоль? Наверняка после вчерашней попойки Геллигер попытался собрать разбегающиеся мысли.

0: Похоже, вчера он решил, что уже Рождество. Пока он это обдумывал, вновь послышался тот же писклявый крик. Геллигер осторожно вручную повернул голову, потом повернулся весь. Сквозь плексиглаз ближайшего окна на него смотрела морда. Маленькая и жуткая. С похмелья лучше не видеть таких харь. Уши были огромные, круглые, поросшие шерстью. Глаза гигантские, а под ними розовая пуговка вместо носа. Она непрерывно дрожала и морщилась.
1: «Впусти меня!»
0: — вновь крикнуло существо.
1: «Я должен завоевать ваш мир!»
0: «Ну и что?» — буркнул Геллигер, но доплелся до двери и открыл ее. Двор был пуст, если не считать трех невероятных существ, что рядком стояли перед ним. Их тела, покрытые белым мехом, были толстые, как подушки. Три розовых носика сморщились, три пары золотистых глаз внимательно разглядывали Геллигера. Три пары толстых ног одновременно шагнули, и существа переступили через порог, едва не опрокинув при этом Геллигера. Это было уже слишком. Геллигер бросился к своему алкогольному органу, быстро смешал коктейль и влил его в себя. Стало лучше, но ненамного. Трое гостей то ли сидели, то ли стояли, но по-прежнему рядком и смотрели на него, не мигая. Геллигер брякнулся на диван. «Кто вы?» – потребовал он объяснений.
1: «Мы Либли!»
0: – сказал тот, что расположился поближе. «Ага», – Геллигер задумался. «А кто такие Либли?»
1: «Это мы!»
0: – ответили все трое. Возник явный порочный круг, который, впрочем, был разрушен, когда груда одеял в углу зашевелилась, явив свету Божьему морщинистое лицо орехового цвета. Появился мужчина, худой, старый и быстроглазый.
2: «Зачем ты их впустил, дурень?» – спросил он.
0: Геллигер попытался что-нибудь припомнить. Старик, разумеется, был его дедом, явившимся со своей фермы в Мэйне погостить на Манхэттене. Вчера вечером... Кстати, что было вчера вечером? Как в тумане вспомнились ему похвальба деда насчет того, сколько он может выпить, и неизбежный результат этого соревнования. Дед выиграл. Но что было еще? Об этом он и спросил.
2: «А ты что, сам не помнишь?» – спросил дед.
0: «Я никогда не помню», – ответил Геллигер. «Именно так я изобретаю. Надерусь и... готово. Никогда не знаю как. По наитию».
2: «Ага», – кивнул дед. «Именно это ты вчера и сделал, видишь?»
0: Он указал в угол лаборатории, где стояла высокая машина, чье назначение Геллигер никак не мог определить. Машина тихо шумела.
2: «Вижу.
0: А что это такое?»
2: «Это ты ее сделал вчера вечером».
0: «Я? А зачем?
2: Откуда мне знать?»
0: Дед со злостью посмотрел на него.
2: «Начал орудовать инструментами и в конце концов смострячил ее. Потом сказал, что это машина времени, и включил ее, направив для безопасности во двор. Мы вышли посмотреть, но тут откуда ни возьмись, выскочили эти трое, и мы быстренько смылись. Что мы будем пить?»
0: Либли принялись нетерпеливо ерзать.
1: «На дворе всю ночь было холодно»,
0: — укоризненно сказал один из них.
1: «Ты должен был нас пустить. Этот мир принадлежит нам».
0: Лошадиное лицо Геллигера вытянулось еще больше. «Ага. Если я построил машину времени, хотя совершенно этого не помню, значит, вы явились сюда из какого-то другого времени, верно?»
1: «Конечно», —
0: подтвердил один из Либли.
1: 500 лет или около того».
2: «Но ведь вы не люди. И я хочу сказать, мы не превратимся в вас».
1: «Нет»,
0: — самодовольно ответил самый толстый Либль.
1: «Вам понадобилось бы не 1000 лет, чтобы сравняться с нами. Мы с Марса».
2: «Марс? Будущее? Но вы же говорите по-английски».
1: «Почему бы и нет? В наше время на Марсе живут земляне. Мы читаем по-английски, говорим и все знаем».
0: «И ваша раса доминирует на Марсе?»
1: «Ну, не совсем».
0: Либель заколебался.
1: «Не на всем Марсе. Даже не наполовине»,
0: — угрюмо добавил другой.
1: «Только в долине Курди»,
0: — сообщил третий.
1: «Но долина Курди — центр вселенной. Очень высокая цивилизация. У нас есть книги о Земле и других местах. Кстати, мы хотим... хотим завоевать Землю.
0: В самом деле, машинально спросил Геллигер.
1: Да. Понимаешь, мы не могли сделать это в наше время. Земляне не разрешали нам. Но теперь все будет просто. Вы все будете нашими рабами,
0: сказал Либль. Роста в нем было 30 сантиметров.
2: У вас есть какое-нибудь оружие, спросил дед.
1: Нам оно ни к чему. Мы мудрые и знаем все. Наша память очень вместительна. Мы можем построить дезинтеграторы, тепловые излучатели, космические корабли. Нет, не можем,
0: перебил его второй Либль.
1: У нас нет пальцев.
0: Это была правда. Косматые лапки Либли ни на что путные не годились.
1: Но мы заставим землян сделать нам оружие,
0: сказал первый. Дед тяпнул виски и передернулся.
3: У тебя что, всегда так? Спросил он.
2: Знал я, что ты большой ученый, но думал, что ученые делают всякие колотушки для атомов. На кой черт тебе машина времени?
1: Она принесла нас,
0: сказал Либль.
1: Ах, какой счастливый день для Земли!
0: Это как посмотреть, заметил Геллигер. Но прежде чем вы отправите ультиматум в Вашингтон, может, я вас чем-нибудь угощу? Блюдечко молока, а?
1: Мы не животные,
0: оскорбился толстый Либль.
1: Мы пьем из чашек, честное слово.
0: Геллигер принес 3 чашки, подогрел немного молока и налил. Чуть поколебавшись, он поставил чашки на пол. Для этих маленьких существ столы были слишком высоки. Пропищав спасибо, Либли взяли чашки задними лапками и принялись лакать длинными розовыми язычками.
1: «Вкусно!» —
0: сказал один.
1: «Не болтай с полным ртом!»
0: — оборвал его толстый. Похоже, он был у них за шефом. Геллигер вытянулся на диване и взглянул на деда.
2: «Это машина времени!» — проговорил он. «Я ничего не помню. Нужно будет отправить Либли домой, но разработка метода займет у меня какое-то время. Иногда мне кажется, что я слишком много пью».
4: «Гони эти мысли прочь», — сказал дед. «Когда я был в твоем возрасте, мне не нужна была машина времени, чтобы увидеть 30-сантиметровых зверушек. Для этого хватало пшеничной», — добавил он, облизывая сморщенные губы. «Ты слишком много работаешь, вот что».
0: «Ну», — протянул Геллигер, — «от этого никуда не деться». «А зачем я вообще ее делал?»
4: «Не знаю. Болтал что-то об убийстве собственного деда и о предсказании будущего. Я ничего не понял».
2: «Минуточку. Я что-то припоминаю. Это хрестоматийный парадокс путешествия во времени, убийство собственного деда».
4: «Как ты начал об этом болтать, я сразу за топор», — сказал дед. «Мне еще рано протягивать ноги».
0: Он захохотал.
4: «Я помню еще какую-то дрянь с привкусом бензина, но чувствую себя отлично».
2: «А что было потом?»
4: «Из машины или откуда-то еще выскочили эти крошки. Ты сказал, что машина плохо настроена, и подправил ее».
0: «Интересно, что же пришло мне в голову?» – задумался Геллигер. Либли допили молоко.
1: «Готово!» – сказал толстый. «Теперь пора завоевывать мир. С чего нужно начинать?»
0: Геллигер пожал плечами. «Боюсь, что не смогу вам ничего присоветовать. Меня никогда к этому не влекло. Не представляю, как за это берутся».
1: «Сначала мы разрушим большие города», —
0: оживленно сказал самый маленький Либль.
1: «А потом захватим самых красивых девушек и потребуем выкуп. Все испугаются, и мы победим».
0: «Как ты до этого додумался?» — спросил Геллигер.
1: «Все это есть в книгах. Так всегда делают, мы точно знаем. Мы будем тиранами и будем всех мочить. Можно еще молока? И мне тоже», —
0: хором произнесли 2 других. Улыбаясь, Геллигер налил им еще. «Похоже, вы не очень-то удивились, оказавшись здесь».
1: «Это тоже есть в книгах».
0: «Хлюп-хлюп? В смысле, то, что сейчас происходит?»
1: «Нет, о путешествии во времени. В наши дни все романы пишут о науке и прочих таких вещах. Мы много читаем, а то в долине почти нечего делать», —
0: печально закончил Либль. «Вы читаете только об этом?»
1: «Нет, мы читаем все, и научные книги, и романы, как делать дезинтегратор и тому подобное. Мы расскажем тебе, как нужно сделать оружие для нас».
0: «Спасибо. И такие книги у вас всем доступны?»
1: «Конечно, а почему бы и нет?»
0: «Мне кажется, это опасно».
1: «Мне тоже», —
0: задумчиво сказал толстый Либль.
1: «Но почему-то ничего не случается».
0: Геллигер помолчал. вы можете рассказать мне, как делать тепловой излучатель?
1: Да, а потом разрушим большие города и захватим...
0: Знаю, знаю, захватите красивых девушек и потребуете выкуп. А зачем?
1: Мы знаем, как нужно себя вести,
0: ответил один из либлей.
1: Мы книги читаем, честное слово.
0: Молоко пролилось из его чашки, он посмотрел на лужу, и уши у него от огорчения поникли. Двое остальных утешающе похлопали его по спине.
1: «Не плачь!»
0: – велел самый большой.
1: «Но я должен!» –
0: сказал Либль.
1: «Так написано!» «Ты все перепутал! Над разлитым молоком не плачут!» «Нет, плачут! Я буду!»
0: Уперся первый и принялся рыдать. Геллигер принес ему еще молока. «Так что с этим тепловым излучателем?»
1: «Это просто!» –
0: сказал толстый Либль и объяснил, в чем дело. Действительно, это было просто. Дед, конечно, ни хрена не понял, но с интересом смотрел, как работает Геллигер. Через полчаса все было готово. Это на самом деле оказался тепловой излучатель. Он прожег дыру в дверце шкафа. Присвистнул Геллигер, глядя на дымок от обугленного дерева.
3: «Надо же!»
0: Он взглянул на металлический цилиндр, который держал в руке.
1: «Человека этим тоже можно убить!»
0: буркнул толстый Либль.
1: «Как того, во дворе!»
0: «Да, может...»
3: «Что? Где?»
1: «Во дворе! Мы сначала сидели на нем, но потом он остыл. У него в груди дыра!»
0: «Это ваша работа, обвиняющий!» сказал Геллигер.
1: «Не! Он, наверное, тоже из другого времени. Тепловой излучатель прожег в нем дыру!»
3: «Кто? Кто он?»
1: «Я его никогда раньше не видел», —
0: ответил толстый Либль, явно теряя интерес к этой теме.
1: «Я хочу еще молока».
0: Он запрыгнул на рабочий стол Геллигера и выглянул в окно.
1: «Йо-хо! Этот мир наш!»
0: В дверь позвонили. «Дед, посмотри, кто там», — сказал слегка побледневший Геллигер. «Наверное, кредитор. Они привыкли уходить отсюда пустыми».
3: «О, боже! Я еще никого не убивал!»
4: «А я уже!»
0: – буркнул дед перед тем, как выйти, но не объяснил, что имеет в виду. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Геллигер в обществе маленьких либлей вышел во двор. Случилось непоправимое. Посреди розовых кустов лежал труп мужчины, старого и бородатого, совершенно лысого. Труп был одет в странный наряд, что-то вроде эластичного цветного целлофана. В груди его зияла большая дыра, прожженная тепловым излучателем. «Он мне кого-то напоминает», — заметил Геллигер. «Не знаю только кого». «Он выпал из времени, уже мертвый?»
1: «Мертвый, но еще теплый», —
0: ответил Либль.
1: «Это было приятно».
0: Геллигер содрогнулся. «Отвратительные маленькие чудовища. Но, видимо, они безвредны, иначе не получили бы доступа к опасной информации». Присутствие Либли беспокоило Геллигера куда меньше, чем присутствие трупа. Откуда-то издалека донеслись протесты деда. Либли вдруг попрятались под кустами, а во двор вышли дед и еще трое мужчин. При виде голубых мундиров и сверкающих пуговиц Геллигер бросил тепловой излучатель на грядку, для верности нагреб на него ногой земли и изобразил нечто вроде приветливой улыбки.
5: «Привет, парни! Я как раз собирался звонить вам. Кто-то подкинул труп ко мне во двор».
0: Как заметил Геллигер, двое из визитеров были полицейскими. Хорошо сложенные, недоверчивые и быстроглазые. Третьим был невысокий элегантный человечек со светлыми волосами, приклеенными к узкой голове, и тонкими усиками под носом. Он немного напоминал лису. На груди его красовался знак почетного полицейского, а это могло значить и много, и мало, в зависимости от того, кто его носит.
4: «Я не мог их удержать», — сказал дед. «Так что тебе конец, молодой человек».
5: «Это он так шутит», — объяснил Геллигер полицейским.
4: «Честное слово, я уж собирался».
5: «Довольно. Как вас зовут?»
0: Геллигер представился.
5: «Угу».
0: Полицейский присел, чтобы осмотреть тело.
4: «Ого!
5: Что вы с ним сделали?
6: Ничего. Когда я вышел утром, он уже лежал здесь. Может, выпал из какого-то окна?
5: Геллигер указал на небоскребы вокруг. Он не выпал. Ни одна кость не сломана. Выглядит он так, словно вы проткнули его раскаленной до красна кочергой, заметил полицейский. Кто это такой?
6: Не знаю. Я никогда его не видел. А кто вам сказал?
5: Никогда не оставляйте труп на виду, мистер Геллигер. Кто-нибудь сверху, оттуда, например, может его увидеть и позвонить в полицию.
6: Ага, понимаю.
5: Мы узнаем, кто его убил, с иронией заметил полицейский. Пусть это вас не тревожит. И узнаем, кто он. А может, вы сами нам расскажете?
6: Доказательства?
5: Достаточно. Огромные ладони хлопнули. Я позвоню, чтобы приехал коронер. Где видеофон?
2: Дед, покажи ему, устало сказал Геллигер. Элегантный человечек со светлыми волосами сделал шаг вперед.
5: Груарти, смотрите дом, пока Баннистер говорит по видео. Я останусь здесь, с мистером Геллигером.
2: Так точно, мистер Кентрол.
5: Полицейские ушли вместе с дедом.
2: Прошу прощения, сказал Кентрол, быстро шагнул вперед и присел.
5: Воткнув тонкие пальцы в землю у ног Геллигера, он вытащил тепловой излучатель и с легкой улыбкой принялся его разглядывать. Геллигер затаил дыхание.
6: «Интересно, откуда это здесь взялось?» – пробормотал он, лихорадочно придумывая выход.
5: «Это вы его спрятали», – ответил Кентрол. «Я видел. К счастью, полицейский ничего не заметил. Пожалуй, я оставлю эту штуку себе».
2: Он сунул цилиндр в карман.
5: «Вещественные доказательства, а? Рана в вашем трупе довольно необычна».
6: «Это не мой труп».
5: «Он лежит на вашем дворе».
2: «Мистер Геллигер, меня очень интересует оружие. Что это за устройство?»
6: «Это просто фонарик».
5: Кентрол вынул цилиндр из кармана и направил на Геллигера.
2: «Понимаю. Если я нажму вот эту кнопку...»
6: «Это тепловой излучатель», — быстро сказал Геллигер, отступая в сторону. «Ради бога, осторожнее».
5: Его сделали вы?
6: Да.
5: И убили им этого человека?
6: Нет.
5: Советую вам не распространяться на эту тему, сказал Кентрол, снова пряча цилиндр в карман. Как только полиция наложит на него лапу, вам крышка. Ни одно известное оружие не наносит таких ран. И им будет нелегко доказать, что это ваша работа.
2: Мистер Геллигер, я почему-то верю, что не вы убили этого человека.
5: Сам не знаю почему. Может, учитывая вашу репутацию. Известно, что вы довольно эксцентричны, но известно также, что вы неплохой изобретатель.
6: Спасибо, сказал Геллигер. Но это мой излучатель.
5: Может, мне представить его как вещественное доказательство номер один?
6: Он ваш.
5: Договорились, с улыбкой сказал Кентрол. Я посмотрю, что можно для вас сделать.
2: Как выяснилось, мог он не так уж много. Почти любой может получить знак почетного полицейского, но политические связи не обязательно означают волосатую лапу в полиции. Однажды запущенную машину закона остановить было нелегко. К счастью, в те времена права личности были священны, что, впрочем, объяснялось развитием телекоммуникаций. Ни один преступник просто-напросто не мог скрыться. Геллигеру было предписано не покидать Манхэттен, и полиция не сомневалась, что едва он попытается это сделать, система видеотелефонов мигом сядет ему на хвост. Не требовалось даже выставлять охранников. Трехмерное фото Геллигера уже попало в картотеки транспортных центров Манхэттена. Если бы он попытался купить билет на стратоплан или на ховер, его бы немедленно опознали, отчитали и отправили домой.
5: Сбитый с толку коронер повез труп в морг. Полицейские и Кентрол удалились. Дед, трое Либли и Геллигер остались в лаборатории. Сидели, ошеломленно переглядываясь.
6: «Машина времени», — сказал Геллигер, нажимая кнопки алкогольного органа. «Надо же! И зачем я все это сделал?»
4: «Они ни в чем не могут тебя обвинить», — заметил дед.
5: «Правосудие стоит дорого. Если я не найду хорошего адвоката, мне конец».
3: «А разве суд не может дать тебе адвоката?»
5: «Может, только мне это не поможет. Юриспруденция в наши дни похожа на игру в шахматы. Требуется сотрудничество множества специалистов, чтобы изучить все возможные подходы. Меня могут приговорить, если я пропущу хоть один крючок. Именно адвокаты контролируют политическую власть, дедушка. Есть у них и свои лоббисты. Вина и невиновность ничего не значат по сравнению с хорошим адвокатом, а это требует денег.
1: Деньги не понадобятся,
5: сказал толстый либль.
1: Когда мы завоюем мир, то введем свою денежную систему.
5: Геллигер не обратил на него внимания. Дед, у тебя есть деньги?
4: Нет, в Мэйне мне немного нужно.
5: Геллигер окинул взглядом лабораторию. Может, что-нибудь продать? Этот тепловой излучатель... Хотя нет, мне крышка, если кто-нибудь узнает, что он у меня есть. Надеюсь, Кентрел никому его не покажет. Машина времени... Он подошел к загадочному агрегату и осмотрел его. Жаль, не помню, как она действует. И на кой черт?
4: Да ведь ты собрал ее сам, разве нет?
5: Ее собрало мое подсознание. Оно любит такие фокусы. Интересно, зачем тут этот рычаг? Геллигер проверил его. Ничего не произошло. Все это так сложно. Если я не узнаю, как она действует, значит, не смогу на ней заработать.
4: Вчера вечером, задумчиво произнес дед, ты кричал о каком-то Хелвиге, который что-то тебе заказал.
5: Глаза Геллигера вспыхнули, но ненадолго. Помню, сказал он. Это полный нуль с манией величия. Он жаждет славы и сказал, что даст мне кучу денег, если я ему это обеспечу.
4: Ну так валяй.
5: А как? Спросил Геллигер. Я мог бы изобрести что-нибудь и отдать ему, чтобы он выдал за свое. Но ведь никто не поверит, что такой болван, как Руфус Хелвиг, способен на большее, чем сложить 2 и 2. А может, даже это выше его сил. Впрочем... Геллигер сел к видеофону, и вскоре на экране появилось жирное белое лицо. Руфус Хелвиг был чудовищно толстым, лысым мужчиной. Больше всего он походил на идиота в крайней стадии монголизма. Деньги обеспечили ему власть, но, к величайшему его сожалению, не позволили добиться всеобщего уважения. Никто им не восхищался, над ним просто смеялись, поскольку кроме денег у него за душой не было ничего. Некоторые магнаты относятся к этому спокойно, но Хелвиг был не из таких. Сейчас он смотрел на Геллигера волком.
7: Что-то придумали?
4: Да, работаю над одной вещью, но это дорого стоит, и мне нужен аванс.
7: Ага,
5: сказал Хелвиг неприятным тоном.
7: Аванс. Но вы уже получили один на прошлой неделе.
4: Может, и получил, согласился Геллигер. Не помню.
7: Вы были пьяны.
4: Да ну.
7: И цитировали Хаяма.
4: Что именно?
7: Что-то о весне, уходящей с розами.
4: Значит, точно был пьян, печально признал Геллигер. Насколько я вас раскрутил?
5: Хелвиг назвал сумму, и конструктор убито покачал головой.
4: Деньги утекают у меня между пальцами, как вода. Ну ладно, дайте мне еще немного.
5: Да вы спятили, рявкнул Хелвиг.
4: Сперва покажите результаты, а потом заикайтесь насчет денег.
5: В газовой камере я только заикнуться и успею, заметил Геллигер, но богач уже отключился. Дед отхлебнул из стакана и вздохнул.
4: А что с этим Кентреллом? Может, он поможет?
5: Сомневаюсь. Я у него на крючке, а о нем самом не знаю ничего.
4: Тогда я, пожалуй, двину обратно в Мэйн, сказал дед.
5: Геллигер вздохнул. И ты меня бросаешь.
4: Ну, разве что у тебя есть еще немного водки.
5: Тебе все равно не уехать. Ты теперь соучастник преступления. У тебя точно нет денег? Дед в этом не сомневался. Геллигер еще раз взглянул на машину времени и жалобно вздохнул.
4: Черти бы взяли это подсознание.
5: Вот что получается, если знаешь о науке понаслышке, а не как следует. То, что Геллигер был гением, не мешало ему постоянно впутываться в невероятные неприятности. Он вспомнил, что однажды уже построил машину времени, но она не действовала. Интересно, зачем Кентреллу этот тепловой излучатель, задумался Геллигер.
6: Либли, изучавшие своими золотистыми глазками и розовыми носами помещения лаборатории, редком уселись перед Геллигером.

0: боль спим. Но лучше бы вам воспользоваться обратной мозговой связью.
1: Другой раз. Начинайте же. Или нет, лучше я буду спрашивать. Какие устройства есть в вашем мире?
2: В дверь позвонили. Это явился детектив по фамилии Махоуни. Высокий мужчина с ироничным взглядом и ухоженными черными волосами. Либли, не желавшие, чтобы их видели, пока они не разработают до конца план завоевания мира, поспешно спрятались. Махоуни приветствовал Геллигера и деда сдержанным кивком. «Добрый день. У нас в участке возникла небольшая проблема. Так, ничего серьезного».
1: «Это неприятно», — согласился Геллигер. «Выпьете?»
2: «Нет, спасибо. Я хотел бы снять у вас отпечатки пальцев и рисунок сетчатки, если можно».
1: «Пожалуйста, пожалуйста».
2: Махоуни кликнул техника. Пальцы Геллигера прижали к особой ткани, а фотоаппарат со специальным объективом сделал снимок палочек, колбочек и кровеносных сосудов глаза. Махоуни хмуро следил за процедурой. Вскоре техник представил детективу результаты. «Ну и дела», — сказал Махоуни. «О чем это вы?» — поинтересовался Геллигер. «Это труп с вашего двора».
1: «Ну-ну».
2: «У него те же отпечатки пальцев, что и у вас. И рисунок сетчатки тоже. Этого не объяснить даже пластической операцией. Что это был за парень, мистер Геллигер?» Конструктор вытаращился на него.
1: «Черт возьми! Мои отпечатки! Но это же просто невозможно!»
2: «Совершенно верно», — согласился Махоуни. «Вы действительно не знаете, кто это?» Техник, стоявший у окна, протяжно свистнул. «Эй, Махоуни!» — позвал он. «Подойди-ка на минутку. Хочу тебе кое-что показать. Это может подождать?» «При нынешней жаре не очень долго», — ответил техник. «Во дворе лежит еще один труп». Геллигер с дедом испуганно переглянулись. Они так и остались сидеть, когда детектив и техник поспешно выбежали из лаборатории. Со двора донеслись возбужденные крики.

0: эфире радио «Энергия. Модель для сборки». Генри Катнер. «Этот мир мой». Продолжение.
1: «Еще один?» – спросил дед.
0: Геллигер кивнул.
1: «Похоже на то. Пожалуй, надо сбываться.
0: И думать не моги. Надо посмотреть, что там такое на этот раз». Это и вправду оказался труп. И на сей раз причиной смерти было узкое отверстие, прожженное в жилете из пластикорда и, соответственно, в груди. Несомненно, выстрел из теплового излучателя. Вид убитого поверг Геллигера в шок. И было отчего. Конструктор смотрел на собственный труп. Впрочем, не совсем. Убитый выглядел лет на 10 старше Геллигера. Лицо его было еще более худым, а в черных волосах поблескивала седина. Одежда его была весьма необычного покроя, однако сходство было несомненно.
1: «Так», —
0: протянул Махони, разглядывая Геллигера. «Ваш брат-близнец?»
2: «Я удивлен не меньше вас»,
0: — слабым голосом пробормотал конструктор. Махони скрипнул зубами, дрожащей рукой вынул сигару и прикурил.
1: «Послушайте», — сказал он. «Не знаю, что это за фокус, но он мне не нравится. Если и у этого парня отпечатки пальцев и сетчатки окажутся такими же, как у вас, я вовсе не собираюсь сходить с ума. Ясно?»
2: «Это невозможно», — сказал техник.
0: Махоуни загнал всех в дом и позвонил в участок.
1: «Инспектор, я насчет тела, которое привезли час назад. Помните дело Геллигера?»
0: «Вы его нашли?» — спросил инспектор. Махоуни замер.
1: «Не понял. Я говорю о теле с непонятными отпечатками пальцев. И я о нем же. Нашли вы его или нет?»
0: «Но оно же в морге».
1: «Было», — сказал инспектор. «Еще 10 минут назад, а потом

0: его украли. Прямо из морга.
1: Махоуни, облизывая губы, медленно переваривал сообщение.
2: «Инспектор», — сказал он наконец, — «у меня есть для вас тело, но другое. Я только что нашел его во дворе у Геллигера. Причина смерти та же».
0: «Что?»
2: «Дыра, прощенная в груди. Труп здорово похож на Геллигера».
1: «Похож на...»
2: «А как с отпечатками пальцев, которые я велел вам проверить?»
0: «Я все сделал. Ответ положительный».
1: «Но это же невозможно!»
2: «Подождите, вот увидите новый труп!» — рявкнул Махоуни. «Пришлите сюда парней, ладно?»
1: «Уже отправляю».
0: «Что за сумасшедшее дело?»
1: Экран погас. Геллигер раздал всем выпивку и брякнулся на диван. Голова у него кружилась.
2: «Послушай», — сказал дед, — «тебя нельзя отдать под суд за убийство того первого парня. Если его украли, нет состава преступления».
0: «Чтоб меня... Ну, конечно!»
2: — Геллигер вскочил. «Это так, Махоуни?»
1: Детектив прищурился.
2: «В общем-то, да. Однако не забывайте о том, что я нашел во дворе. Вас вполне могут отправить в газовую камеру за второго».
0: «О!»
1: Геллигер вновь опустился на диван.
2: «Но я же его не убивал!»
0: «Это вы так говорите?»
2: «Разумеется, и дальше буду говорить. Разбудите меня, когда все закончится. Я должен подумать».
1: Геллигер сунул мундштук органа в рот, настроил его на медленную подачу и расслабился, потихоньку глотая коньяк. Он закрыл глаза, задумался, но ответа так и не нашел.

0: Вскоре комната вновь заполнилась людьми и началась обычная в таких случаях рутина. Геллигер отвечал на вопросы, используя только часть своего мозга. Наконец, полиция уехала, забрав с собой второе тело. Подкрепленный алкоголем разум Геллигера обострился, его подсознание помалу переводило управление на себя. «Кажется, я понял», — наконец сказал он деду. «Ну-ка, посмотрим». Он подошел к машине времени и подергал рычаги. «Нет, не могу ее выключить. Похоже, она настроена на определенное событие. Я начинаю вспоминать, о чем мы говорили вчера вечером».
1: «О предсказании будущего?» — спросил дед.
0: «Угу. Не было у нас спора насчет того, может ли человек предвидеть собственную смерть».
1: «Был».
0: «Вот тебе и ответ. Я настроил машину так, чтобы она предсказала мою собственную смерть. Она движется вдоль темпоральной линии, догоняет мое будущее in articulo mortis в момент смерти и переносит мой труп в наше время».
1: «То есть мой будущий труп?»
2: «Спятил», —
0: уверенно констатировал дед. «Нет, тут все правильно», — настаивал Геллигер. «Первым трупом был тоже я. В возрасте 70 или 80 лет. Тогда меня убьют выстрелом из излучателя. Через 40 лет или около того», — задумчиво закончил он. «Излучатель у Кентрелла». Дед недовольно скривился.
1: «А как быть со вторым телом? Не знаешь?»
2: «Разумеется, знаю.
0: Параллельные временные линии. Альтернативное будущее. Вероятности. Слышал о такой теории?»
2: «Не-а».
0: «Она утверждает, что существует бесконечное множество различных вариантов будущего.
2: Изменив настоящее, мы автоматически переходим к иному варианту будущего.
0: Нечто вроде переключения железнодорожной стрелки. Если бы ты не женился на бабушке, меня бы здесь сейчас не было, понятно?»
1: «Не»,
2: — ответил дед, наливая себе еще, а Геллигер продолжал.
0: «Согласно варианту А, я буду убит выстрелом из теплового излучателя в возрасте около 80 лет. Я доставил свой труп по временной линии в настоящее, и, разумеется, оно изменилось. До этого в варианте А не было места трупу 80-летнего Геллигера. Появившись здесь, он изменил будущее. В результате мы переместились на другую временную линию».
2: «Глупости», — пробормотал дед.
0: «Тихо, дедуля, дай поразмыслить. В данный момент действует другая линия, вариант Б. На этой линии я буду убит из излучателя в возрасте около 45 лет. Поскольку машина настроена так, чтобы переносить сюда мое тело, едва только я умру, она так и сделала. Материализовала мой 45-летний труп, а труп 80-летнего меня, ясно, исчез».
2: «Хе-хе.
0: Так и должно быть. Его просто не существовало в варианте Б. Когда вариант Б был реализован, вариант А отпал, равно как и первый труп».
2: Старик вдруг радостно закивал.
1: «Понял!» — воскликнул он. «Решил прикинуться психом! Мудрое решение!»
2: «Ха!» — фыркнул в ответ Геллигер.
0: Он подошел к машине времени и попытался ее выключить. Ничего не вышло. Машина не поддавалась. Казалось, она всецело посвятила себя материализации трупов Геллигера. «Что же теперь будет?» «В данный момент действует альтернативный вариант Б. Однако труп Б не должен был существовать в конкретном настоящем. Это был фактор X. АБ плюс X равно С. Новая переменная и новый труп». Геллигер поспешно выглянул во двор. Он был пуст пока, по крайней мере. Слава богу и за это.
2: «Так или иначе, — думал Геллигер, — меня не могут осудить за убийство самого себя. Или могут? Можно ли применить здесь закон, запрещающий самоубийство?»
1: «Нет, это бред. Я не совершал никакого самоубийства и по-прежнему жив».
0: Но раз он был жив, значит, не мог быть мертвым. Геллигер поспешно подошел к органу, нацедил себе чего покрепче и задумался о смерти. Мысленно он уже видел суд и борьбу невероятных противоречий и парадоксов. Процесс века.
1: Если он не найдет лучшего на этой планете адвоката, ему конец. Потом мелькнула другая мысль, и Геллигер рассмеялся. Скажем, его осудят за убийство и казнят. Если он умрет в настоящем, его будущий труп тут же исчезнет. И состава преступления не будет. В результате он неизбежно будет реабилитирован после смерти. Однако мысль эта почему-то не утешала. Вспомнив, что необходимо действовать, Геллигер окликнул Либли. Создания уже добрались до коробки с печеньем, но на зов явились немедленно, смущенно стряхивая крошки с усиков.
3: «Мы хотим молока!»
1: — сказал Толстый.
3: «Этот мир принадлежит нам!» «Да!»
1: — добавил второй.
3: «Мы разрушим все города, а потом схватим красивую девушек и потребуем...»
1: «Бросьте!» — устало отмахнулся Геллигер. «Мир может и подождать, а я нет!» Мне нужно быстренько что-нибудь изобрести, чтобы немного заработать и нанять адвоката. Я не хочу провести остаток жизни в роли обвиняемого в убийстве моего будущего трупа.
4: Здорово, восхитился дед. Ты уже говоришь, как записной псих.
1: Катись отсюда и подальше, я занят. Дед пожал плечами, надел шляпу и вышел, а Геллигер приступил к допросу Либли. Вскоре он понял, что толку от них мало. И не в том дело, что Либли сопротивлялись, наоборот, они очень хотели ему помочь. Однако они никак не могли понять, что нужно Геллигеру. Кроме того, их маленькие головенки были до отказа заполнены любимой идеей, так что на все остальное просто места не осталось. Мир принадлежал им, и трудно было поверить, что существуют еще и другие проблемы. И все-таки Геллигер не сдавался. В конце концов, он наткнулся на то, что ему требовалось, когда Либли вновь упомянули об обратной мозговой связи. Устройства для этого в мире будущего были распространены довольно широко. Давным-давно их изобрел человек по фамилии Геллигер, сообщил ему Толстый Либль, не замечая явного совпадения. Геллигер поперхнулся. Похоже, ему предстояло создать машину для обратной мозговой связи прямо сейчас, раз уж так было записано в истории. С другой стороны, что произойдет, если он этого не сделает? Будущее вновь изменится. «Как же получилось, — задумался он, — что Либли не исчезли с первым телом, когда вариант А сменился вариантом Б?» Ответ был прост. Дожил Геллигер до седин или нет, Либлям в их марсианской долине до этого дела не было. Когда музыкант берет фальшивую ноту, он может на несколько тактов отойти от верной тональности, но вернется к ней, как только сможет. Похоже, и время стремилось к своему нормальному состоянию. «В чем заключается эта обратная мозговая связь?» – спросил он. Либли рассказали ему. Геллигер собрал воедино полученную информацию и решил, что устройство получится странноватое, но практичное. Потом буркнул что-то о безумных гениях. Все сводилось именно к этому. Располагая обратной мозговой связью, любой тупица мог за несколько секунд стать великим математиком. Разумеется, использование этих знаний требовало практики. Для начала следовало выработать в себе умение мыслить. Каменщик с корявыми пальцами мог стать первоклассным пианистом, но требовалось время, чтобы его руки стали эластичными и достаточно чуткими. Но самым важным было то, что талант можно было передавать от одного мозга другому. Заключалось это в индукции электрических импульсов, излучаемых мозгом. Их форма постоянно меняется. Когда человек спит, кривая выпрямляется. Когда, скажем, танцует, его подсознание автоматически управляет его ногами, если он, конечно, хороший танцор. Такую кривую можно выделить. Если же ее записать, то элементы, образующие умение танцевать, можно словно пантографом перенести на другой мозг. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Было там и другое, вроде центров памяти и тому подобного, но Геллигер уже ухватил суть. Ему не терпелось немедленно начать работу, это подходило для одного его плана.
3: «В конце концов, ты научишься мгновенно узнавать линии кривых»,
1: — сказал один из Библий.
3: «Это устройство часто используется в наше время. Людям, которые не хотят учиться, закачивают в голову знания из мозгов признанных мудрецов». Однажды в нашу долину пришел землянин, который хотел стать знаменитым певцом, но не имел ни малейшего слуха. Ни одной ноты не мог повторить. Он использовал обратную мозговую связь и через 6 месяцев уже пел что угодно.
4: А почему только через 6 месяцев?
3: У него был нетренированный голос и требовалось время. Но когда он уже вошел в ритм... «Сделай-ка нам обратную мозговую связь», —
4: предложил толстый либль.
3: «Может, и она пригодится для завоевания Земли».
4: «Именно ее я и собирался сделать», — ответил Геллигер. «Но с некоторыми условиями».
2: Геллигер позвонил Руфусу Хелвигу, надеясь, что удастся раскрутить этого магната на аванс, но ничего не получилось. Хелвиг был упрям.
4: «Сначала покажите», — уперся он. «А потом получите чек».
5: «Но деньги мне нужны сейчас», — настаивал Геллигер. «Я не смогу ничего для вас сделать, если буду казнен за убийство».
4: «Убийство? А кого вы убили?» — спросил Хелвиг.
5: «Никого! Его хотят повесить на меня!»
4: «Но нет, на этот раз я не куплюсь. Без готового результата никаких авансов, Геллигер».
6: «Да вы только послушайте! Ну, хотите петь, как Карузо, танцевать, как Нежинский, плавать, как Вейсмюллер, говорить, как государственный секретарь Паркинсон, показывать фокусы не хуже Гудини?»
4: «Да, говорите-то вы хорошо», — задумчиво сказал Хелвиг и прервал связь. Геллигер с ненавистью посмотрел на экран. «Похоже, придется все-таки браться за работу». Так он и сделал. Его тренированные умелые пальцы забегали, не отставая от мыслей. Кроме того, помогал алкоголь, он высвобождал подсознание. Если возникали какие-то сомнения, Геллигер спрашивал Либли. И все-таки дело требовало времени. В доме не нашлось всех нужных инструментов, поэтому он позвонил в снабженческую фирму и сумел выбить из нее товары в кредит. Работа продолжалась. Один раз ее прервал маленький человечек в котелке, который принес повестку в суд. А потом явился дед, чтобы занять 5 кредитов. В город приехал цирк, и дед, как старый горячий поклонник жанра, не мог позволить себе упустить такую возможность.
7: «Ты тоже пойдешь?» — спросил он. «Может, я поиграю в кости с парнями? Я всегда был в хороших отношениях с цирковыми. Однажды выиграл 500 кредитов у женщины с бородой. Не пойдешь? Ну, желаю удачи».
2: Дед ушел, а Геллигер занялся аппаратом для обратной мозговой связи. Либли продолжали таскать печенье и добродушно спорили о том, как поделят мир, когда завоюют. Машина обретала форму медленно, но неумолимо. Что касается машины времени, то новые попытки выключить ее доказали одно – машину зациклило. Похоже, она замкнулась в кольце определенных действий и не могла из него выйти. Машина была настроена на доставку трупов Геллигера и, пока не выполнила своего задания полностью, упрямо отказывалась выполнять иные поручения. «Однажды манекенщица из Бостона», — рассеянно бормотал Геллигер. «Посмотрим, посмотрим. Здесь нужен узкий луч. Вот так». Но дело не вышло, поскольку тот мистер... Ага, если изменить чувствительность рецепторов... Ага, имел слишком много бонтона.
5: Так, хватит.
2: Была уже ночь, но Геллигер не отдавал себе отчета, сколько прошло времени. Либли, объевшиеся краденным печеньем, не вмешивались, только время от времени требовали молока. Геллигер непрерывно пил, поддерживая подсознание в рабочем состоянии. Наконец он вздохнул, посмотрел на готовый аппарат для обратной мозговой связи, тряхнул головой и открыл дверь. Перед ним был пустой двор. Хотя... Нет, все-таки пустой. Альтернативный вариант «Б» продолжался. Геллигер вышел и подставил разгоряченное лицо холодному ночному ветерку. Сверкающие небоскребы Манхэттена отгораживали его от темноты ночи, летающие машины мелькали над головой, словно сумасшедшие светлячки. Где-то совсем рядом послышался глухой шум, и удивленный Геллигер повернулся. Неизвестно откуда появилось очередное тело и лежало теперь посреди двора, глядя в небо мертвыми глазами.
5: чувствуя холод в желудке, Геллигер подошел ближе. Это был труп мужчины средних лет, где-то между 50 и 60, с шелковистыми черными усами и в очках. Сомнений не было. Это вновь был Геллигер. Постаревший и измененный вариантом С, уже С, а не Б, и по-прежнему с дырой в груди. Геллигер подумал, что именно в этот момент труп Б должен исчезнуть из полицейского морга, как и предыдущий. Значит, в варианте С Геллигеру предстояло умереть только после 50, но и в этом случае причиной смерти оставался выстрел из излучателя. Геллигер подумал о Кентерле, который забрал излучатель, и содрогнулся. Дело запутывалось все больше. Наверняка скоро появится полиция. Геллигер почувствовал, что голоден. В последний раз, взглянув на свое собственное мертвое лицо, конструктор вернулся в лабораторию, захватил по пути люблей и загнал их на кухню, где быстро приготовил ужин. К счастью, в холодильнике нашлись бифштексы, и Либли с жадностью проглотили свои порции наперебой, щебеча о своих фантастических планах. Они уже решили, что Геллигер будет у них главным визирем.
3: «А он достаточно жесток?» —
5: спросил Толстый.
3: «Не знаю. В книжках великий визирь всегда очень жесток. Йо-хо!»
5: Толстый Либль поперхнулся кусочком бифштекса.
3: «Мир принадлежит нам!»
5: «Ну и мания», — задумался Геллигер. «Неисправимые романтики. Их оптимизм, мягко говоря, исключителен». Когда он бросил тарелки в мойку и подкрепился пивом, собственные проблемы вновь навалились на него. Аппарат для обратной мозговой связи должен работать. Гениальное подсознание и вправду собрало его. Черт побери, конечно, он должен работать, иначе Либли не говорили бы, что эту штуку давным-давно изобрел Геллигер. Однако он не мог использовать Хелвига в качестве подопытного кролика. Когда в дверь постучали, Геллигер торжествующе щелкнул пальцами. «Это, конечно, дед! Вот оно, решение!» Появился сияющий дед.
8: «Ну и здорово было! В цирке всегда здорово! Держи 200, чучело! Мы сгоняли в покер с татуированным человеком и еще одним парнем, который прыгает с лестницы в ванну с водой. Мировые парни! Завтра я снова пойду к ним!»
5: «Спасибо», — сказал Геллигер. Две сотни не решали проблемы, но он не хотел огорчать старика. Затащив деда в лабораторию, он объяснил ему, что хочет провести эксперимент.
8: «Сколько угодно», — ответил тот, дорвавшись до органа.
9: «Я сделал несколько чертежей кривых своего мозга и установил, где находятся мои математические способности. Это трудно объяснить, но я могу перекачать содержимое своего мозга в твой, к тому же выборочно. Я могу дать тебе свой математический талант».
8: «Спасибо», — поблагодарил дед. «А тебе он уже не нужен?»
9: «Мой останется при мне. Это просто матрица».
8: «Матрац?»
9: «Матрица. Эталон. Я просто повторю ее в твоем мозгу, понимаешь?»
5: «Естественно», — сказал дед и позволил усадить себя в кресло. Геллигер нахлобучил на него опутанный проводами шлем. Сам конструктор надел другой шлем и принялся колдовать над аппаратом. Тот загудел, и лампы на нем вспыхнули. Вскоре высота звука начала расти. Он поднялся до писка, а затем и вовсе стих. И это было все. Геллигер снял оба шлема.
9: «Как самочувствие?» — спросил он.
8: «Превосходное!»
9: «Ничего не изменилось?»
8: «Выпить хочется!»
9: «Я не давал тебе моей сопротивляемости алкоголю. Тебе собственной хватит».
5: «Разве что она удвоилась». Геллигер побледнел.
9: «Если я еще дал тебе и свою жажду! Ой-ой-ой!»
5: Бормоча что-то о человеческой глупости, дед пропустил стаканчик. Геллигер последовал его примеру и растерянно уставился на старика.
9: «Я не мог ошибиться. Графики. Сколько будет корень квадратный из минус единицы?»
8: «Много я повидал корней», — ответил дед. «Но квадратных ни разу».
5: Геллигер выругался. «Машина наверняка сделала свое. Должна была сделать по многим причинам, главной из которых была логика.
9: Может быть, попробуем еще раз? Теперь на мне».
10: «Давай», — согласился дед.
9: Минуточку. Есть идея. У меня хорошие связи на телевидении. Может, и удастся что-то сделать.
10: Геллигер сел к видеофону. Это потребовало времени, но все-таки он сумел убедить аргентинского тенора Рамона Фиреса взять аэротакси и быстро явиться в лабораторию.
9: «Фирес!»
10: Геллигер буквально упивался этой мыслью.
9: «Это будет доказательство, что надо! Один из величайших теноров нашего полушария! Если вдруг окажется, что я пою, как жаворонок, можно будет звонить Хелвигу!»
10: Фирес наверняка торчал в ночном клубе, но по просьбе с телевидения отложил на время свои занятия и явился через 10 минут. Это был крепко сложенный и симпатичный мужчина с оживленной мимикой. Он улыбнулся Геллигеру.
9: «Вы сказали, что дело плохо, но мой голос может помочь, и вот я здесь. Запись, да?»
6: «Ну, что-то вроде.
9: Какое-то пари?»
10: «Можно сказать и так», — ответил Геллигер, усаживая Фиреса в кресло.
9: «Я хочу записать церебральный узор вашего голоса».
6: «О, это что-то новое. Расскажите-ка побольше».
10: Конструктор послушно выложил набор наукообразной чуши, удовлетворив тем самым любопытство сеньора Фиреса. Процедура продолжалась недолго, нужные кривые выделились легко. Это была матрица вокального таланта Фиреса. Огромного таланта. Дед скептически смотрел, как Геллигер настраивает аппарат, надевает на голову шлем и включает машину. Вновь засветились лампы, запели провода. Потом все стихло.
9: «Получилось? Можно мне посмотреть?»
10: «Нужно время для проявления», — без зазрения совести солгал Геллигер. Он не хотел петь в присутствии Фиреса.
9: «Как будет готово, я принесу их вам».
10: «Чудесно!» — сверкнули белые зубы.
9: «Всегда к вашим услугам, амиго!»
10: Фирес вышел. Геллигер сел и выжидательно уставился в стену. «Ничего!» Только немного болела голова.
4: «Уже готовы?» — спросил дед.
9: «Да».
10: «До, ре, ми, фа, с...»
4: «Чего?»
9: «Сиди тихо!»
4: «Сбрендил, это уж точно!»
11: «Смейся, паяц, над разбитой любовью!» —
10: дико завыл Геллигер срывающимся голосом.
6: «Ну, черт!»
4: «Слава, слава, аллилуйя!»
10: — с готовностью поддержал дед.
4: «Слава, слава, аллилуйя!
11: Смейся, паяц!»
10: — еще раз попытался Геллигер.
4: «И дух его живет среди нас!» —
10: проблеял дед, душа любого общества.
4: «Когда я был молод, то неплохо подпевал. Да попробуем дуэтом. Ты знаешь Фрэнки и Джонни?»
10: Геллигер едва сдержался, чтобы не разрыдаться. Окинув старика ледяным взглядом, он прошел на кухню и открыл банку с пивом. Холодная жидкость с мятным привкусом освежила его, но не ободрила. Петь он не мог. Во всяком случае, так, как Фирес. Машина просто-напросто не работала. Вот тебе и обратная мозговая связь. Со двора донесся возглас деда.
4: «Эй, что я нашел?»
10: «Нетрудно догадаться», — угрюмо ответил Геллигер и вплотную занялся пивом. Генри Катнер. «Этот мир мой». Окончание. Полиция явилась через 3 часа в 10. Задержка объяснялась просто. Тело исчезло из морга, но пропажу обнаружили не сразу. Начались тщательные поиски, разумеется, без результата. Прибыл Махоуни со своей командой, и Геллигер показал им на двор. «Он лежит там». Махоуни окинул его яростным взглядом.
4: «Снова эти ваши фокусы, да?» —
10: рявкнул он. «Я здесь ни при чем». Наконец полицейские вышли из лаборатории, оставив худощавого светловолосого человечка, который задумчиво разглядывал Геллигера.
9: «Как дела?» — спросил Кентрелл.
12: «Хорошо».
9: «Вы что, спрятали где-то еще пару этих игрушек?»
12: «Тепловых излучателей? Нет». «Тогда как же вы убиваете этих людей?» – плачущим голосом спросил Кентерс. «Я ничего не понимаю!»
13: «Он мне все объяснил», – сказал дед. «Но тогда я не понимал, о чем он говорит». «Тогда нет, но сейчас, конечно, понимаю. Это просто изменение темпоральных линий. Принцип неопределенности Планка и, вероятно, Гейзенберга. Законы термодинамики ясно указывают, что Вселенная стремится вернуться к норме, которой является известный темп энтропии, а отклонения от нормы должны неизбежно компенсироваться соответствующими искривлениями пространственно-временной структуры ради всеобщего космического равновесия».
10: Воцарилась тишина. Геллигер подошел к раковине, налил стакан воды и медленно вылил себе на голову.
6: «Ты понимаешь то, что говоришь, верно?» – спросил он.
13: «Разумеется», – ответил дед. «Почему бы и нет? Обратная мозговая связь передала мне твой математический талант вместе с необходимой терминологией».
6: «И ты скрывал это?»
13: «Черт побери, нет, конечно. Мозгу нужно какое-то время, чтобы приспособиться к новым способностям. Это вроде клапана безопасности. Внезапное поступление совершенно нового комплекса знаний могло бы полностью уничтожить мозг. Поэтому все уходит вглубь. Процесс длится часа три или около того». «Так оно и было, верно?»
6: «Да», — подтвердил Геллигер. «Так?»
10: Заметив взгляд Кентрелла, он заставил себя улыбнуться.
6: «Это наша с дедом шутка, ничего особенного».
10: Сказал Кентрелл, прищурившись.
13: «И только-то?»
6: «Да, всего лишь шутка».
10: Со двора внесли тело и протащили его через лабораторию. Кентрелл сощурился, многозначительно похлопал по карману и отвел Геллигера в угол.
12: «Покажи я кому-нибудь ваш излучатель, Геллигер, и вам крышка. Не забывайте».
6: «Я не забываю. Что вам от меня надо, черт возьми?»
12: «О, я не знаю. Такое оружие может здорово пригодиться. Никто не знает заранее. Сейчас столько ограблений, я чувствую себя увереннее, когда эта штука лежит у меня в кармане».
10: Он отодвинулся от Геллигера, заметив входящего Махоуни. Детектив был явно обеспокоен.
6: «Этот парень со двора. Что с ним? Он тоже похож на вас, только старше».
10: «А как с отпечатками пальцев, Махоуни?» – спросил Кентрелл.
6: «Ответ заранее известен», – буркнул детектив. «Все как обычно. Узор сетчатки тоже совпадает. Послушайте, Геллигер, я хочу задать вам несколько вопросов. Отвечать прошу четко и ясно. Не забывайте, что вас подозревают в убийстве».
10: «А кого я убил?» – спросил Геллигер. «Тех двоих, что исчезли из морга? Нет состава преступления. Согласно новому кодексу, свидетелей и фотографий недостаточно для установления факта».
12: «Вам хорошо известно, почему его приняли», — ответил Махоуни.
6: «Трехмерные изображения принимали за настоящие трупы. Лет пять назад был большой шум по этому поводу. Но трупы на вашем дворе не картинки. Они настоящие».
14: «И где же они?»
6: «Два были, один есть. Все это по-прежнему висит на вас. Ну, что скажете?»
10: «Вы не...» — начал Геллигер, но умолк. В горле его что-то дрогнуло, и он встал с закрытыми глазами.
14: «Мое сердце принадлежит тебе. Пусть знает об этом весь мир»,
10: – пропел Геллигер чистым и громким тенором.
14: «Меня найдешь ты на своем пути, как тень, не покидающую никогда».
6: «Эй!» – крикнул Махоуни, вскакивая. «Успокойтесь, вы слышите меня?»
14: «Тебе всей жизни смысл и блеск, молчание и мрак и песнь».
6: «Перестаньте!» – заорал детектив. «Мы здесь не для того, чтобы слушать ваше пение».
10: И все-таки он слушал, как и все остальные. Геллигер, одержимый талантом сеньора Ферреса, пел и пел, а его непривычное горло расходилось и уже выдавало соловьиные трели. Геллигер пел. Остановить его было невозможно, и полицейские убрались, изрыгая проклятие, обещая вскоре вернуться со смирительной рубашкой. Кстати, дед тоже испытывал какой-то непонятный приступ. Из него сыпались странные термины, математика, излагаемые словами, символы от Эвклида до Эйнштейна и дальше. Похоже, старик действительно получил математический талант Геллигера. Однако все, и хорошее, и плохое, имеет свой конец. Геллигер прохрипел что-то пересохшим горлом и умолк. Обессиленный повалился он на диван, глядя на деда, скорчившегося на кресле с широко открытыми глазами. Из своего укрытия вышли трое либлей и выстроились в шеренгу. Каждый держал в косматых лапках печенье.
3: «Мир принадлежит мне!»
10: – возвестил самый толстый. События следовали одно за другим. Позвонил Махоуни, сообщил, что добивается ордера на арест и что Геллигера посадят, как только удастся расшевелить машину правосудия, то есть завтра. Геллигер позвонил лучшему на Востоке адвокату. Да, Персон мог опротестовать ордер на арест и даже выиграть дело, либо, как бы то ни было, Геллигеру нечего опасаться, если он наймет его. Однако часть платы следует внести авансом.
6: И сколько?
10: Ох. «Позвоните мне, когда вам будет удобно», — сказал Персон. «Чек можете выслать хоть сегодня». «Хорошо», — ответил Геллигер и тут же позвонил Руфусу Хелвигу. К счастью, богач оказался дома. Геллигер объяснил ему, в чем дело. Хелвиг не поверил, однако согласился прийти в лабораторию с самого утра для пробы. Раньше он просто не мог. Дать денег он снова отказался, пока не получит несомненные доказательства.
15: «Сделайте меня первоклассным пианистом», — сказал он. «Тогда я поверю».
10: Геллигер вновь позвонил на телевидение, и ему удалось связаться с Джоуи Маккензи, красивой светловолосой пианисткой, молниеносно завоевавшей сердца жителей Нью-Йорка и тут же приглашенной на телевидение. Джоуи пообещала прийти утром. Геллигеру пришлось ее долго уговаривать, но в конце концов он наговорил такого, что интерес девушки достиг уровня лихорадочного. Похоже, она путала науку с черной магией, но обе эти материи ее интересовали. На дворе появился очередной труп, что означало линию вероятности D. Несомненно, одновременно с этим третье тело исчезло из морга. Геллигер почти пожалел Махоуни. Безумные таланты успокоились. Вероятно, неудержимая вспышка бывала лишь поначалу, часа через три после процедуры, а потом талант можно было включать и выключать произвольно. Геллигер уже не испытывал непреодолимого желания петь, но, попробовав, убедился, что может делать это, когда захочет, причем хорошо. Дед же проявлял великолепные математические способности каждый раз, когда испытывал в них потребность. А в 5 утра явился Махоуни с двумя полицейскими, арестовал Геллигера и доставил в тюрьму. Там изобретатель провел 3 дня. Вечером 3-го дня прибыл адвокат Персон с приказом об освобождении и множеством проклятий на устах. В конце концов, ему удалось вытащить Геллигера, вероятно, благодаря лишь своей репутации. Потом уже в аэротакси он простонал.
16: «Что за ужасное дело? Политический нажим, юридические крючки, безумие! Трупы, появляющиеся на вашем дворе, кстати, их уже 7, исчезающие из морга. Что за всем этим кроется, Геллигер?»
10: «Не знаю. Вы выступаете моим защитником?»
16: «Разумеется!»
10: Такси рискованно скользнуло мимо небоскреба.
6: «А чек?» — рискнул спросить Геллигер.
16: «Мне дал его ваш дед. Да, он просил передать кое-что еще. Сказал, что подверг процедуре Руфуса Хелвига, как вы и планировали, и получил вознаграждение. Я же сомневаюсь, что заслужил хотя бы часть своего. Позволить вам просидеть в кутузке 3 дня? Но нажим оказался слишком силен. Мне пришлось использовать кое-какие свои связи».
10: «Вот, значит, как». Дед перенял математический талант Геллигера. Он знал все об обратной мозговой связи и о том, как действует машина. Он подверг процедуре Хелвига и, похоже, удачно. По крайней мере, теперь они были при деньгах. Но хватит ли этого? Геллигер объяснил ситуацию адвокату, насколько у него хватило смелости. Персон кивнул.
16: «Говорите, все из-за машины времени? Значит, нужно ее как-то выключить. Тогда трупы перестанут появляться».
10: «Я не могу ее даже разбить», — признался Геллигер. «Я уже пробовал, но она попала в стазис и находится вне нашего сектора пространства-времени. Не знаю, сколько это еще продлится. Она настроена на перенос сюда моего тела и будет неустанно делать это».
16: «Ах, вот как! Ну хорошо, я сделаю все, что смогу. Во всяком случае, сейчас вы свободны. Но я ничего не могу гарантировать, пока вы не прервете этот поток ваших трупов, мистер Геллигер. Я здесь выхожу. До встречи. Может, меня в конторе завтра в полдень? Хорошо».
10: Геллигер пожал ему руку и назвал пилоту свой адрес. Там его ждал неприятный сюрприз. Дверь открыл Кентрон. Его узкое бледное лицо скривилось в усмешке.
17: «Добрый вечер», — сказал он. «Входите, Геллигер».
10: «Уже вошел. Что вы тут делаете?»
17: «Пришел с визитом к вашему деду».
10: Геллигер огляделся по сторонам.
17: «А где он?» «Не знаю. Можете сами поискать».
10: Предчувствуя какой-то подвох, конструктор отправился на поиски и нашел деда на кухне, где тот ел крендели и кормил либлей. Старик явно избегал его взгляда. «Ну ладно», — сказал Геллигер. «Выкладывай».
18: «Я не виноват. Кентрон сказал, что отдаст излучатель в полицию, если я не сделаю, как он хочет. Я знал, что тогда тебе крышка».
17: «Что здесь произошло?»
18: «Спокойнее. Я уже все обдумал. Это никому не повредит».
17: «Что? Что?»
18: «Кентрол заставил меня применить твое устройство к нему», — признался дед. «Он заглянул в окно, когда я был занят с Хелвигом, и все понял. Он пригрозил, что тебя казнят, если я не дам ему талантов».
17: «Чьих?»
18: «Ну, Гулливера, Морлисона, Котмана, Денниса, Сент-Мэлори».
10: «Хватит», — слабым голосом произнес Геллигер. «Величайшие инженеры нашего времени, вот кто это! И все их знания в мозгу Кентрола!
18: Как он уговорил их? У него язык без костей. Он не сказал, в чем дело, придумал какую-то хитрую историю. А еще у него твой математический талант от меня».
10: «Превосходно», — угрюмо сказал Геллигер. «Что же ему нужно, черт побери?»
3: «Он хочет завоевать мир», —
10: печально ответил толстый Либль.
3: «Ради бога, помешай ему! Этот мир принадлежит нам!»
18: «Не совсем так», — сказал дед. «Но все равно хорошего мало. Он теперь знает то же, что и мы, и может сам построить аппарат для обратной мозговой связи. А через час он летит стратопланом в Европу».
10: «Значит, жди неприятностей», — подытожил Геллигер.
18: «Точно. Мне кажется, Кентрол начисто лишен моральных принципов. Это он виноват, что тебя держали в тюрьме все эти дни».
10: Дверь открылась, и заглянул Кентрол.
17: «Во дворе свежий труп, только что появился. Но заниматься им мне некогда. Есть какие-нибудь новости от Ван Деккера?»
18: «Ван Деккер?» — поперхнулся Геллигер. «Его тоже? Человек с величайшим в мире уровнем интеллекта?»
17: «Пока нет», — усмехнулся Кентрол. «Я много дней пытался с ним связаться, но только сегодня утром он позвонил мне. Я боялся, что не успею с ним увидеться, но он обещал прийти сегодня вечером».
10: Кентрол посмотрел на часы.
17: «Надеюсь, он не опоздает. Стратоплан ждать не будет».
10: «Минуточку», — сказал Геллигер. «Я хотел бы знать ваше намерение, Кентрол».
3: «Он хочет завоевать мир», —
10: запищал один из либлей. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Кентрол весело посмотрел вниз.
17: «Как оказалось, это не так уж сложно. К счастью, я совершенно аморален, так что могу до конца использовать эту возможность. Таланты величайших умов человечества очень мне пригодятся. Я буду лучшим почти во всем. То есть абсолютно во всем», — добавил он, прищурившись.
18: «Диктаторский комплекс», — скривился дед.
17: «Пока нет», — ответил Кентрол. «Может, когда-нибудь. Дайте мне немного времени. Я уже почти сверхчеловек».
10: «Вы не можете», — начал Геллигер.
17: «Разве? Не забывайте, у меня ваш излучатель».
10: «Верно», — согласился конструктор. «А все тела со двора, мои тела, были убиты с помощью излучателя. На сегодня вы единственный, у кого он есть. Видимо, мне суждено когда-нибудь быть убитым из него».
17: «Мне кажется, когда-нибудь звучит куда лучше, чем сейчас», — тихо заметил Кентрол.
10: Геллигер не ответил, и Кентрол продолжал.
17: «Я снял сливки с лучших умов восточного побережья, а теперь сделаю то же в Европе. Все может случиться».
10: Один из Либлий, видя, как рушится их план завоевания мира, горько заплакал. В дверь позвонили. По знаку Кентрола дед вышел и вернулся с плотным мужчиной, которого отличали кривой нос и кустистая рыжая борода.
19: «Хо!» – загремел он. «Вот и я! Надеюсь, не опоздал?»
10: «Доктор Ван Деккер?»
19: «А кто же еще?» – воскликнул рыжебородый. «А теперь быстро, у меня много работы. Судя по вашим словам, ничего из этого эксперимента не выйдет. Души – несусветная глупость!»
10: Дед ткнул Геллигера в бок.
18: «Это Кентрол придумал такое объяснение».
10: «Да? Слушай, нельзя же...»
18: «Успокойся», — сказал дед, многозначительно подмигивая. «У меня теперь твой талант, парень, и я кое-что придумал. Попробуй и ты, если сможешь. Я использовал твою математику».
10: Времени на разговоры не оставалось. Кентрол загнал всех в лабораторию. Геллигер, хмурясь и кусая губы, обдумывал проблему. Он не мог позволить, чтобы это сошло Кентролу с рук. Но, с другой стороны, дед сказал, что все в порядке, что он контролирует ситуацию. Либли, разумеется, исчезли. Наверное, искали печенье. Взглянув на часы, Кентрол усадил Ван Деккера в кресло. При этом он все время держал руку в кармане и то и дело поглядывал на Геллигера. Сквозь ткань одежды отчетливо вырисовывался цилиндр теплового излучателя.
18: «Я покажу вам, насколько это легко!»
10: Дед, хихикая, подошел на кривых ногах к устройству для обратной мозговой связи и передвинул несколько рычажков.
18: «Осторожно, дедуля!» – предупредил его Кентрол.
10: Ван Деккер уставился на него.
19: «Что-то не так?» «Нет-нет», – сказал дед. «Мистер Кентрол боится, что я сделаю ошибку, но все будет в порядке. Это шлем».
10: Он надел его на голову Ван Деккера, и перо машины принялось чертить извилистые линии. Дед собрал ленты... Но вдруг споткнулся и рухнул на пол, выронив бумаги. Прежде чем Кентрол успел шевельнуться, старик поднялся и, ругаясь себе под нос, собрал графики. Потом он положил все на стол. Геллигер подошел и заглянул Кентролу через плечо. Это было действительно здорово. Показатель интеллекта Ван Деккера был огромен. Его фантастические способности были фантастичны. Кентрол, который тоже был в курсе обратной мозговой связи, поскольку получил через деда математический талант Геллигера, кивнул, надел шлем на голову и направился к машине. Мельком взглянув на Ван Деккера, чтобы проверить, все ли в порядке, он передвинул рычажки, вспыхнули лампы, шум перешел в визг и смолк. Кентрол снял шлем. Когда он потянулся к карману, дед поднял руку и показал ему небольшой блестящий пистолет.
18: «Не надо», — сказал он.
10: Глаза Кентрола сузились. «Брось пушку».
18: «И не подумаю. Я понял, что ты захочешь нас прикончить и уничтожить машину, чтобы остаться единственным в своем роде. Не выйдет. У этого пистолета очень чуткий спуск. Ты можешь прожечь во мне дыру, Кентрол, но прежде сам станешь трупом».
10: Кентрол замер.
18: «И что дальше?» «Убирайся! Я не хочу дыры в животе, так же, как ты не хочешь получить туда пулю. Живи и дай жить другим! Катись!»
10: Кентрол тихо засмеялся.
18: «Хорошо, дедуля. Ты это заслужил. Не забудь, я по-прежнему знаю, как построить такую машину, и все сливки теперь у меня. Вы можете сделать то же, но не лучше меня».
19: «Договорились», — сказал дед.
18: «Вот именно. Мы еще встретимся. Не забывай, Геллигер, отчего умерли все твои двойники», — с натянутой улыбкой сказал Кентрол и вышел, пятясь.
6: Геллигер вскочил. «Нужно сообщить в полицию», — крикнул он. «Кентрол слишком опасен, чтобы оставлять его на свободе».
18: «Спокойно», — распорядился дед, помахивая пистолетом. «Я же сказал, что кое-что придумал. Надеюсь, ты не хочешь, чтобы тебя казнили за убийство. А если Кентрола арестуют, полиция найдет при нем излучатель. Мой способ лучше».
10: «Какой способ?» Геллигер потребовал объяснений.
18: «Давай, Микки», —
10: сказал дед, улыбаясь доктору Саймону Ван Деккеру. Тот снял рыжую бороду и парик и расхохотался. Геллигер удивленно уставился на него.
6: «Подстава!»
18: «Точно!
20: Я позвонил Нике, объяснил, что от него требуется. Он переоделся, изобразил перед Кентролом Ван Деккера и договорился встретиться сегодня вечером.
21: Но ведь графики показывали интеллект гения.
20: Я подменил их, когда ронял на пол, признался дед. Заранее приготовил несколько липовых.
21: Геллигер скривился. Но это дело не меняет. Кентрол по-прежнему на свободе и знает слишком много.
20: «Придержи лошадей, молодой человек», — сказал дед. «Подожди, пока я тебе все объясню».
21: И объяснил. 3 часа спустя телевидение сообщило, что человек по имени Роланд Кентрол погиб, выпрыгнув из трансатлантического стратоплана. Впрочем, Геллигер точно знал время смерти Кентрола. В ту же секунду с его двора исчез труп. Это произошло потому, что теплового излучателя больше не было, и будущее Геллигера не содержало смерти от него. Разве что он сделал бы еще один. Машина времени вышла из стазиса и вернулась к нормальному состоянию. Геллигер понял, почему. Она была настроена на выполнение определенного задания, подразумевающего смерть Геллигера в определенном комплексе переменных. В рамках этих переменных машина действовала непрерывно. Она не могла остановиться, не исчерпав всех возможностей. Пока в каком-либо из возможных вариантов будущего Геллигер погибал от излучателя, трупы исправно переносились ему во двор. Ныне будущее радикально изменилось. Оно уже не включало в себя варианты А, Б, С и так далее. Тепловой излучатель, определяющий фактор, был уничтожен в настоящем, и потому возможные варианты будущего Геллигера теперь представляли собой А1, Б1, С1 и так далее. Машина не была рассчитана на такие резкие отклонения. Она выполнила поставленную перед ней задачу и теперь ждала новых поручений. Перед тем, как вновь воспользоваться ею, Геллигер детально изучил ее устройство. Времени у него было достаточно. При отсутствии состава преступления Персон без труда добился прекращения дела, хотя несчастный Махоуни едва не спятил, пытаясь понять, что же, собственно, произошло. Что касается Либли... Геллигер машинально раздал печенье, прикидывая, как бы избавиться от этих маленьких, глупеньких созданий неранних чувств. «Не хотите же вы остаться здесь на всю жизнь?» — спросил он у них.
22: «Нет!»
21: — ответил один косматой лапкой, стряхивая крошки с усов.
22: «Но нам нужно завоевать землю!»
21: буркнул Геллигер и вышел кое-что купить. Вернулся он с какими-то приборами, которые украдкой подключил к телефону.

0: Вскоре после этого обычная телепрограмма была прервана экстренным выпуском новостей. По странному стечению обстоятельств Либли как раз смотрели телевизор. На экране появилось лицо диктора, почти полностью скрытое листом бумаги. Единственная видимая часть, от брови и выше, очень напоминала лоб Геллигера, но Либли были слишком возбуждены, чтобы заметить это.
1: «К нам только что поступила важная информация», — сообщил диктор срывающимся от волнения голосом. «С некоторых пор мир уже знает о прибытии на Землю трех почтенных гостей с Марса. Существа эти...»
0: Либли удивленно переглянулись. Один из них начал говорить что-то, но на него шикнули.
1: «Существа эти, как стало известно, хотят завоевать Землю. С удовольствием сообщаем, что все население Земли перешло на сторону Либли. Произошла бескровная революция, и отныне Либли становятся нашими единственными владыками».
2: «Йо-хо!» —
0: пропищал тоненький голосок.
1: «Ведется организация новых форм правления. Будет введена новая денежная система. Монетные дворы уже чеканят монеты с изображением Либли на реверсе. Ожидается, что наши владыки вернутся на Марс, чтобы объяснить своим соплеменникам возникшую ситуацию».
0: Лицо диктора исчезло с экрана, и пошла обычная программа. Вскоре, таинственно улыбаясь, появился Геллигер. Его приветствовали радостные писки Либли.
2: «Нам пора возвращаться домой! Произошла бескровная революция! Этот мир наш!»
0: Их оптимизм можно было сравнить только с их легковерием. Геллигер позволил убедить себя, что Либлям нужно возвращаться. «Ну хорошо», — согласился он. «Машина готова. Еще по печенью на дорогу и в путь». Он пожал три косматые лапки, вежливо поклонился, и трое Либли, оживленно попискивая, отправились на Марс на 500 лет в будущее. Они торопились вернуться к друзьям и рассказать о своих приключениях. Они и рассказали, но никто им не поверил. Смерть Кентрелла не имела никаких последствий, хотя Геллигер, Дед и Микки прожили несколько беспокойных дней, прежде чем облегченно вздохнули. Вскоре после этого Дед с Геллигером ударились в запой и сразу почувствовали себя гораздо лучше. К сожалению, Микки не мог составить им компанию. Ему пришлось вернуться в цирк, где он дважды в день демонстрировал свой уникальный талант, прыгая с 10-метровой лестницы в банк.

0: Вы слушали рассказ Генри Катнера «Этот мир мой» в переводе с английского Николая Гундинова.
1: Дмитрий Тихонов. Странные вещи с вершины горы.

0: Отец заболел вскоре после того, как сошел снег. Долго кашлял, надрывно и сухо, мучился головными болями, откладывал все больше дел на потом, а к концу апреля слег. Ночами метался в горячке, днем тонул в тонком прозрачном полусне, то и дело вздрагивая, испуганно вздымая опухшие веки. Говорить ему было сложно. Стоило начать, как накатывал кашель, раздирающий грудь и горло. А потому Рита тоже молчала. Ухаживала, стирала, поила горячим бульоном, сидела у кровати, наблюдая, как за окном наливается солнечным светом молодая листва. Так прошла почти неделя. В последний день месяца, ближе к вечеру, отец разбудил задремавшую было дочь, ткнул заскорузлым пальцем в календарь на стене.
1: «Сегодня ведь, Ритка, да? Правильно?»
2: «Да, пап!»
0: Она зевнула и потянулась, недовольная резким пробуждением, недовольная неизбежным этим разговором, которого боялась с тех самых пор, как болезнь приобрела серьезный оборот.
3: «Все правильно», —

0: Ты что, пап? Я не справлюсь, страшно.
1: И чё страшно? Я чё там бояться совершенно? Завтра утром на горе безопаснее, чем в райотделе милиции. Звери разбегутся. Лучший день в году. Тихо, спокойно. Гуляй не хочу.
0: Так ведь меня не звери пугают.
1: А больше не будет никого, обещаю. Все улетят, как только солнце встанет. Я не...
2: Отец снова зашелся в приступе кашля, и Рита прикрыла глаза, чтобы не смотреть, как наливается кровью его измученное лицо.
1: «За все время я ни разу не встречал их»,
2: — прошептал он наконец, словно боясь потревожить хищника, притаившегося в груди.
1: «Сколько лет уже туда хожу, прибираю, и хоть бы кто показался. Нет, это просто лес». И на самой вершине горы следы праздника. Конечно, там разное можно найти, и нужно держать ухо востро, чтобы не порезаться или не обжечься ненароком. Но ты будешь одна, даже не сомневайся.
2: Договорив, отец откинулся на подушку, едва дыша. На висках его блестел пот. Стиснутые губы дрожали. Взгляд блуждал по потолку, будто там, среди трещин в побелке, скрывались криво нацарапанные подсказки, способные помочь договориться с дочерью, убедить ее в необходимости делать все, как должно. Только Рита и сама знала, что завтра утром отправится на гору. От этого зависело их с отцом благосостояние, их стол, их уверенность в будущем, его обеспеченная старость, ее высшее образование. Каждый год, в первый день мая, отец поднимался на вершину горы и возвращался с рюкзаком, полным странных вещей, которые затем продавал незнакомцам на пестро раскрашенных машинах, незнакомцам в нелепых ярких шляпах, незнакомцам, говорящих на чужих, не по-человечески звучащих языках. Покупатели щедро платили за странные вещи, принесенные с вершины горы. Гораздо, гораздо больше, чем готово было выложить петлыновское лесничество за тяжелый, но честный каждодневный труд. В течение следующей недели к их домику будут подъезжать одна за другой разноцветные иномарки. Если Рите с отцом нечего будет предложить, она не знала, что случится, но надеяться на лучшее не стоило. Покупатели не производили впечатления людей, умеющих прощать ошибки или давать поблажки. Честно говоря, покупатели вообще не производили впечатления людей. Об этом она тоже обязательно спросит отца. Кем были обладатели хищных ухмылок, носящие смешные шляпы? Откуда они взялись, как вышли на лесничего, как связаны с теми, кто собирается на горе раз в год, ночь между весной и летом? Немало накопилось вопросов, с которыми больше нельзя тянуть. Но это потом, в ближайшем, но все-таки будущем. Сперва ей предстояло восхождение.

Перед тем, как отправиться в постель, Рита долго рассматривала гору из кухонного окна. Отсюда Таня казалась не особенно высокой, не опасной. Ничего таинственного не угадывалось ни в оплывшем силуэте, ни в покатых уставших склонах, зябко путавшихся в кучерявое покрывало леса. Но над горой собирались тучи, а за горой опускалось в лес солнце, и последние багровые отсветы ложились на бугристое низкое небо, превращая его в поверхность чуждого мира, нависшего над нашим, и готового соприкоснуться, заразить и гору, и лес, и все вокруг неведомой скверной. Ночью Рита не спала. Лежа в кровати, которая вот-вот должна была стать ей мала, она слушала, как барабанят по

крыши капли и как гремит над вершиной гром. Так всегда происходило в эту ночь, что бы там ни обещали в прогнозе погоды. Наваливалась буря, прижимала к земле лес и дом, била ливнем, слепила молниями, наполняла холодом сны. Раньше, когда была жива мама, она приходила к Рите, гладила по волосам, успокаивая и утешая, и дочь, и саму себя, наверное. Теперь прийти было некому, и Рита пыталась утешиться воспоминаниями, но получалось плохо. К утру буря утихла, и дождь кончился, как всегда.

0: На вершину не вела ни одна тропа. Отец поднимался туда лишь раз в год, не так уж и часто. Что если он ошибался насчет тех, кто празднует приход лета на вершине? Что если он не видел их там, потому что не знал, куда смотреть, или празднующие просто не хотели показываться? Что если появление незнакомой девчонки, которой не исполнилось и 14 лет, разозлит их? В самом деле, ты поручаешь работу взрослому мужику, а тот присылает вместо себя пигалицу с двумя длинными косичками и неправильным прикусом. Рита бы точно разозлилась. По совету отца, в зарослях орешника у подножья она выломала прямую крепкую палку себе по росту и, используя ту в качестве посоха, начала подъем напрямик, не выбирая дороги. Лес на склонах был темен и неприветлив с любой стороны. Еще он был тих. Не абсолютно. Деревья поскрипывали под ветром, шумели молодой листвой, словно бахвались перед гостей, но непривычно. Ни пения птиц, ни зуда насекомых, ни шорохов в траве вокруг, которые неизбежны, когда напуганная ящерица или лягушка бросается прочь, чтобы не попасть тебе под ноги. Рита будто шла сквозь нарисованный лес. О, это был настоящий шедевр, но все равно лишь иллюзия, изображение жизни. И сама Рита здесь казалась себе нарисованной девочкой. Крохотной фигуркой среди высоченных стволов, обозначенной несколькими движениями кисти. С первого взгляда и не разобрать, кто это, а будешь всматриваться, распадется на отдельные мазки, окончательно потеряет всякое сходство с человеком. Нарисованная девочка поднималась по нарисованному склону. Иллюстрация к сказке «Старый как мир». Она часто зевала и терла глаза, не отдохнувшие за бессонную ночь. Тряпичные кеды быстро промокли во влажной траве. Лямки отцовского рюкзака то и дело съезжали с узеньких плеч. Рюкзак пока был наполнен лишь смутной тревогой и целым ворохом воображаемых несчастий, столь основательно перемешанных, что никто не сумел бы отличить одно от другого, но и такого веса вполне хватало, чтобы заныла спина.
1: «Все будет хорошо», —
0: повторяла Рита вслух слова отца, сказанные на прощание.
1: «Ты только не разглядывай подолгу ничего, в руках особо не верти. Схватил и суй сразу в рюкзак. Так вернее».
0: Фраза звучала не слишком обнадеживающе, но хотя бы звучала. Позволяла заглушить холодную тишину вокруг. И потому она произносила ее вновь и вновь, по-разному интонируя, пытаясь убедиться в том, что именно так и поступит, увидев нечто необычное там наверху. Не станет изучать, уберет в рюкзак, не глядя.
1: «Все будет хорошо. Ты только не разглядывай подолгу. Ничего, в руках особо не верти».
0: Еще Рита то и дело вынимала из заднего кармана джинсов тетрадный листок со списком нужных предметов, кое-как набросанным рукой отца. Буквы выглядели еще более мятыми и влажными, чем бумага, на которой они были начертаны. Даже Рита, давно и хорошо знавшая этот почерк, с трудом разбирала написанное.
1: «Один муз-инструмент. Посуда. Два или три. Игрушка. Два или три. Одна книга или одна картина. Одежда. Одна или две вещи. Одно чучело или одна статуэтка. Одна непонятная вещь».
2: «Больше ничего не надо», —
0: сказал отец, передавая ей листок.
2: «Как только соберешь, возвращайся. Этого хватит».
0: Затем он закашлялся, покраснел и махнул рукой, давая понять, что Рите пора выходить. Ему явно стало хуже. Так она и не успела спросить про последний пункт в списке. Одна непонятная вещь. Насколько непонятная? Значит ли это, что, не разглядывая и не вертя в руках, назначение вещи невозможно определить? Если так, то как не спутать ее с редким музыкальным инструментом или абстрактной статуэткой?
1: Или это должно быть что-то настолько невообразимое, что с первого взгляда осознаешь, вот оно. «Нормальные отцы посылают дочерей со списком в магазин», — сообщила Рита, покосившаяся липе в ветвях, которые чернело воронье гнездо. «Но у нас все по-другому, потому что мы живем на природе».
0: Липа не ответила. Рита хотела пожаловаться еще, но в последний момент осеклась. Почудилось движение впереди среди рыжего мертвого сосняка, перекрывающего путь к вершине. Будто кто-то переметнулся от одного ствола к другому или пролетел. Несколько мгновений девочка не шевелилась, пристально вглядываясь в тени перед собой, готовая в любую секунду развернуться и со всех ног помчаться вниз. Но тени замерли и больше никаких фокусов не вытворяли.
1: «Птица!»
0: — сказала Рита Липе, чьи ветви еще нависали над ней.
1: «Из твоего гнезда должно быть».
0: Липа вновь промолчала, а Рита торопливо миновала подозрительное место и углубилась в сухостой. Трава под ногами сменилась настилом из тусклой ржавой хвои, а сам воздух будто был полон ржавчины и мелких колючек. Казалось, он даже похрустывает при вдохе. Меж голых ветвей, торчащих во все стороны растопыренными пальцами, висели клочья серой паутины. Склон стал заметно круче. Очень скоро Рита выбилась из сил. Однако отдыхать здесь, на кладбище сосен, ей не хотелось, тем более, когда до вершины оставалось всего ничего. Сквозь переплетение костлявых крон виднелось чистое небо. Всем телом, опираясь на посох, спасибо, папа, что надоумил, и тяжко, влажно дыша, Рита поднималась выше и выше, обходила корни и корявые пни, перебиралась через поваленные стволы. Горло соднило, глаза слезились, спина стонала от боли. А потом воздух стал чище, и солнечный свет, свободный от ветвей, ударил в лицо. Впереди открылась круглая поляна без единого дерева. Восхождение закончилось, но обрадоваться Рита не успела, потому что увидела стул.

0: Непомерно большой, грубо сколоченный из бревен и широких досок, посеревших от времени, стул был вкопан в землю в нескольких шагах впереди. Вкопан основательно, хотя и давно. Вкопан таким образом, что сиди на нем кто-нибудь, Рита, выбравшись из заросли, оказалась бы прямо у сидящего перед глазами. С пляшущим от усталости и страха сердцем девочка подошла ближе. На спинке стула были ножом вырезаны символы, которых прежде ей не встречалось. Что-то вроде перечеркнутого крест-накрест треугольника и полумесяца, концы рогов которого соединяла волнистая линия. На сиденье прямо под символами стояла кружка. Пузатая, высокая, с изящно выгнутой ручкой и остроконечной крышкой. Такие иногда показывали в кино. «Кружка — это ведь посуда, верно?» Медленно протянув руку, Рита коснулась пальцами холодного глиняного бока. Ничего не произошло. Только стало вдруг понятно, насколько на самом деле огромен стул. Сиденье находилось на уровне ее груди, а значит, предназначался он для великана в 3 раза выше отца. Кружка же была вполне обычного размера. Положив посох, Рита взяла ее, взвесила в руке. Похоже, пустая. По выпуклым бокам расползался вычурный, пестро раскрашенный орнамент. Понять, что именно он изображал, не получалось. То ли башни разных размеров и форм, сплетающиеся друг с другом, то ли стебли, тянущиеся к висящей в темном небе луне, то ли щупальца, обвивающие хрупкую человеческую фигурку. Рита поймала себя на том, что напряженно всматривается в орнамент, позабыв об окружающем мире и, что куда хуже, позабыв об отцовском наказе.
1: «Не разглядывай подолгу ничего»,
0: — произнесла она вслух, и собственный голос показался ей совершенно незнакомым.
1: «Ничего в руках особо не верти».
0: Рита сбросила со спины рюкзак и спрятала кружку внутрь, поборов внезапное желание заглянуть под остроконечную металлическую крышку. Начало положено. Жаль, она не догадалась прихватить с собой карандаш, чтобы отмечать найденные предметы в списке. Следующий заход через год запасется всем необходимым.
1: «Посуда одна штука», —
0: сказала Рита. И на сей раз голос прозвучал как должен.
1: «Не так уж и сложно».
0: На вершине становилось жарко. Пока Рита взбиралась по склону, солнце тоже не теряло времени зря, и теперь висело, казалось, прямо над ней, раскаленное и злое. По крайней мере, оно не оставило ни единого шанса теням и сырости. Невысокая трава, покрывавшая макушку горы, уже успела полностью просохнуть. Рита огляделась. В шагах в 20 от нее стоял второй стул, столь же большой, но повернутый в другую сторону и слегка скособоченный. Одна из трухлявых ножек подломилась. Ни на нем, ни рядом не виднелось ничего интересного. С другой стороны, например, на таком же расстоянии, тянулась вдоль земли приземистая широкая лавка. И вот на ней были разложены сразу несколько вещей, явно стоящих внимания. Рита приблизилась, стараясь смотреть куда угодно, кроме лавки. Но нащупывать предметы вслепую все-таки не решилась. Не хватало еще распороть ладонь ржавым гвоздем или занозить палец. Первым она взяла бубен. Нежно и протяжно звякнули бубенчики на его краях. Деревянный обод покрывала сложная резьба, и различить что-либо в ее хитросплетениях не удалось бы даже при всем желании. А вот на кожаной мембране красовалась картинка, мгновенно врезавшаяся в сознание. Огромная звериная пасть пожирала кричащего человека. Изображение было примитивным, нарочито упрощенным, вроде средневековых миниатюр, которых полным-полно в учебнике по истории за следующий год, но выполнено опытной взрослой рукой. Яркие краски, четкие линии, острые клыки, немой вопль, навсегда застывший на искаженном от ужаса лице. Ничто здесь не нуждалось в долгом изучении. Хватило пары секунд, чтобы Рита впитала все до последней детали.
1: «Музыкальный инструмент», — пробормотала она, зажмурившись. «Одна штука».
0: И убрала бубен в рюкзак. Затем пришел черед перчатки. Это была дамская вещь, кружевная и невесомая. Ткань оказалась мягкой, словно пух. Рите нестерпимо захотелось примерить, увидеть, как выглядит ее рука в этих черных кружевах, узор которых непрерывно менялся в зависимости от того, под каким углом смотреть. Там можно было отыскать цветы и листья, крылья, лианы, змей и драконов, обнаженных мужчин и женщин, сливающихся друг с другом, перетекающих друг в друга. Рита уже начала надевать перчатку, как вдруг где-то неподалеку, то ли прямо у нее за спиной, то ли чуть в стороне, раздался протяжный шорох. Девочка подскочила и стремительно обернулась. Мертвый сосновый лес, окружавший вершину горы ржавой колючей проволокой, застыл в абсолютной недвижности. Он словно бы сам не понимал, откуда донесся звук. Или притворялся, что не понимает. Шорох не повторялся. Скомкав перчатку, Рита сунула ее в карман и тут же отправила следом последний предмет с лавки – бутылку из темного непрозрачного стекла с этикеткой, изображавшей рыбу со смеющимся человеческим лицом. Затем она решительно направилась к центру поляны, подальше от рыжих сосен с их шелестящими секретами, туда, где возвышался внушительных размеров стол, на котором наверняка можно было отыскать что-нибудь из списка. По дороге Рита замечала тут и там следы минувшего празднества. Глиняные черепки и обглоданные кости в траве. Черные пятна кострищ, торчащие из земли палки с привязанными к ним обрывками цветных лент. Разбросанные холщовые мешки и мятые бумажные пакеты с яркими принтами. Кто бы ни провел здесь минувшую ночь, мусора после себя они оставили немало. Рита едва не пнула попавшуюся на пути резную деревянную фигурку, приняв ту за очередной обломок вчерашнего торжества, но в последний момент все же успела остановить занесенную ногу. Фигурка была поднята и очищена от налипшей земли, после чего отправилась в рюкзак. Сойдет за чучело или статуэтку. Кого она изображала, понять не удалось. Что-то бесформенное, не совсем осмысленное, то ли старинный корабль, то ли птица, то ли человек без головы. Пусть покупатели сами разбираются.

0: Стол был широк и высок, под стать стульям, вкопанным на окраине поляны, и у Риты без всяких проблем получилось бы пройти под ним в полный рост. Чтобы оказаться наверху, пришлось сначала вскарабкаться на скамейку, стоявшую с противоположной стороны, и уже с нее перебраться на столешницу. Все равно, что на крышу небольшого гаража или сарая. И на этой крыше девочку ждало настоящее изобилие. Кроме нескольких тарелок с объедками, каждая из которых была самого обычного размера, тут стояли кружки, кувшины, картонные коробки и фанерные ящики. Повсюду лежали вещи, столько, что хватило бы на полтора десятка отцовских списков. На ветхих трухлявых досках столешницы Рита чувствовала бы себя увереннее, передвигаясь на четвереньках, но так было куда сложнее пробираться среди завалов, и уж точно невозможно окинуть взглядом сразу все интересные варианты. Пришлось выпрямиться, доски скрипели и прогибались, но держали. Первым делом она схватила покалеченную облезлую куклу, то ли пса, то ли медведя, плотно набитого чем-то шуршащим и пахнущего свежим сеном. Скрюченные лапы не двигались. Левый глаз бедолаги, вырезанный из пожелтевшей кости, слепо пялился вдаль. Вместо правого торчало лишь несколько оборванных нитей.
1: «Игрушка, значит», — сказала Рита. «Сгодишься».
0: Едва застегнув пряжку рюкзака, она заметила книгу. Старая, в твердом тканевом переплете с выцветшим рисунком и потертыми углами. У них дома в большой комнате на стеллаже стояли похожие томики, бледные, чуть перекошенные, обломки давно прошедшей и забытой жизни, то ли дедушкиной, то ли прабабушкиной, то ли предыдущего лесника. Отец никогда их не читал. Не справившись с искушением, Рита осторожно приоткрыла книгу. Сразу стало ясно, что это сборник стихов. Текст был напечатан столбиками в середине страниц, оставляя большую их часть пустыми. Буквы казались знакомыми, да и большая часть слов тоже, но понять написанное Рита все равно не могла. Строчки расплывались, наползали одна на другую, менялись местами. Слова исчезали, но появлялись вновь, стоило сместить взгляд. Не желая сдаваться, Рита попробовала прочесть одно стихотворение вслух. Получалась какая-то ерунда.
1: «Лес иглы с тропилами стоп, тревога по следу, змеем, пахнет чужак, пахнет чужак».
0: Девочка не сомневалась, что если прочитает тот же самый отрывок еще раз, то услышит совсем другие слова. Захлопнув книгу, Рита пожала плечами. Наверное, у незнакомцев в смешных шляпах подобные стихи сейчас в моде. Ну и черт с ними, не ее дело. Достав из кармана список, она постучала пальцем по строчке «Одна книга или одна картина», довольно хмыкнула и принялась открывать рюкзак. В этот самый момент позади, на довольно приличном расстоянии, раздался шорох, гораздо громче, чем в прошлый раз. Рита, уверенная, что опять не увидит ничего подозрительного, нехотя обернулась и тут же, чуть не захлебнувшись собственным вдохом, метнулась на дальний край стола, по пути больно ударившись коленкой и с грохотом обрушив на землю несколько ящиков. Удивительно, но ей удалось не закричать. Оно приближалось со стороны рыжей опушки, двигаясь странно, словно удерживаемые над землей неведомые силы. Так движется ныряльщик вдоль морского дна, цепляясь за кораллы и водоросли. Неспешно, лениво оно плыло по воздуху, едва касаясь травы стальными когтями, чтобы не подниматься выше и не сбиться с пути. Застыв среди коробок и опрокинутой посуды, Рита, не мигая, наблюдала за появившимся на поляне существом. В чем-то оно походило на человека. Его конечности являлись именно руками и ногами, а не лапами. Его кожа была бледной и безволосой, а на одной из лопаток даже виднелась крупная татуировка, детали которой с такого расстояния различить не удавалось. Но в остальном... Все тело было бугристым, словно бы мятым, и изгибалось мягко и плавно, подобно телу змеи или длинной рыбы.
1: Пальцы рук заканчивались заостренными клинками, сияющими на солнце. Но самое главное, у существа отсутствовала голова. Полностью.
0: Под кожей между левым и правым плечом бугрилось несколько небольших выпуклостей, ничем не отличавшихся от таких же на спине и боках. Неестественность, неправильность этого создания завораживали. Рита не могла отвести взгляда. Вцепившись в лямки рюкзака, она лихорадочно пыталась сообразить, как поступить дальше. Отец учил, что при встрече с медведем нельзя убегать и показывать страх. Но ведь по воздуху над поляной полз не медведь. К чему были те уроки, если за всю свою жизнь на краю огромного леса она так ни разу и не столкнулась с по-настоящему опасным зверем, но встретила вот это. И там, где, по словам отца, ей ровным счетом ничего не угрожало. Возмущение разбавило страх, помогло справиться с оцепенением. Девочка осторожно сместилась к самому краю стола и начала спускать ноги, надеясь незаметно сползти на скамейку, а уже оттуда на землю. Ни одна доска не скрипнула под ней, ни одна тарелка не звякнула, но безголовый, паривший вокруг стула, с которого она взяла кружку, на сей раз мгновенно отреагировал на далекое движение. Оттолкнувшись от стула, он простер руку вперед, вытянулся в тугую хищную линию и, подобно атакующей акуле, поплыл к Рите. Столь стремительно, что та едва успела втянуть ноги на столешницу, прежде чем стальные когти впились в лавку всего в полуметре от нее. Девочка вновь замерла, стиснув зубы и стараясь даже не дышать. Пока чудовище копошилось внизу, ощупывало траву и ножки стола. Совсем не дышать, однако, не получалось, и бесшумно втягивая носом воздух, она почувствовала запах. Свежий, насыщенный запах озона. Это ее не удивило. Тварь пахла прошедшей грозой. Проведя под столом несколько минут, безголовый вылетел из-под него. Рита сразу зажмурилась, вжалась в доски и рюкзак, надеясь затеряться среди ящиков, коробок и прочего хлама. Заслонив солнце, тень нависла прямо над ней, подобно тяжелой туче. Запах озона стал сильнее. Совсем рядом стальное острие проскребло по эмалированной тарелке, будто бы в задумчивости.
1: Прислушивался? Или мог видеть ее? Или просто тянул время, наслаждаясь страхом, скомкавшим ее сердце?
0: Крик, безнадежный и душераздирающий, зародился в Ритиной груди, но она не осмеливалась выпустить его, и крик разрастался в оглушительной тишине, заполняя собой все тело, звенел в коленях, нестерпимо жег веки, гудел в висках тяжелым медным колоколом. А когда она уже готова была открыть рот и завопить изо всех сил, прощаясь с жизнью и готовясь к неизбежной боли, лицо ее омыл солнечный свет, тень исчезла. Рита открыла глаза. Все вокруг казалось зеленым, проморгалась и медленно приподнялась на локтях. Безголового она заметила не сразу. Теперь он висел в воздухе вертикально, шагах в 20 от стола. Пальцы полусогнутых ног чуть-чуть не доставали до травы. Так стало видно, что у него нет ни сосков, ни пупка, ни гениталий, но на груди и животе красовалась еще одна огромная синяя татуировка. Широко распахнутые глаза, под ними две раздувшихся ноздри, а еще ниже рот, растянутый в зубастые усмешки. Изображены они были схематично и не слишком аккуратно, но их хватило, чтобы Риту окатила новая волна ужаса. Казалось, чудовище смотрит именно на нее и улыбается именно ей. Руки безголового непременно Руки безголового непрерывно двигались. Он складывал перед грудью знак за знаком из ладони и пальцев, подобно тому, как это делают глухонемые. Два больших пальца вместе, остальные расставлены веером в стороны. Большой палец левой руки ложится на указательный палец правой, остальные согнуты. Указательный и мизинец левой руки смотрят вверх, большой отставлен, правая ладонь выставлена вперед. Символы сменялись непрерывно. Задевая друг за друга, еле слышно позвякивали стальные когти. Рита не разбиралась в жестовых языках, а потому не могла понять сказанного. Впрочем, вряд ли безголовый обращался к ней. Слишком уж точны были жесты, слишком выверена последовательность. Он проговаривал вызубренное наизусть. Он, и Рита осознала это, когда стало уже слишком поздно, читал заклинание. В завершение этой беззвучной тирады безголовый оглушительно хлопнул в ладоши, так что даже в ярком дневном свете было видно, как посыпались с когтей искры, и тотчас все предметы на столе пришли в движение, заерзали на своих местах, оторвались от нагретых солнцем досок и потянулись вверх, к небу, не удерживаемые больше силой притяжения земли. Все, кроме Риты и того, что лежало в ее рюкзаке. Кувшины, ящики, тарелки, обглоданные кости, хрустальные бокалы, скрипки и звериные рога, резные светильники, молотки, связанные сложными узлами веревки — все проплывало мимо, поднимаясь выше и выше. Рита вскочила, но от неожиданности растерялась и на несколько мгновений даже забыла о грозящей опасности, наблюдая с открытым ртом, как улетают вещи, составлявшие ее укрытие. Опомнилась она, когда до самого последнего из ящиков было уже не допрыгнуть. Великанский стол опустел, и Рита, стоящая в середине с рюкзаком в руках, осталась единственным угощением. Теперь-то глаза на груди безголового уж точно видели ее, и пасть на животе безголового скалилась в предвкушении ее боли. Чудовище приближалось неторопливо, все в том же вертикальном положении, вытянув руки в стороны, словно стараясь не спугнуть жертву раньше времени. Кожа его в солнечном свете выглядела молочно-белой. Рита смотрела в наколотое на этой белизне уродливое лицо и, до крови закусив губу, собиралась с духом. Отец учил, что от медведя нельзя убежать. Побежишь — умрешь. Дашь понять, что с тобой шутки плохи, есть шанс уцелеть. Ори, шуми, размахивай чем-нибудь, но не стой просто так, Ритка, не стой столбом! Она сунула руку в рюкзак и нащупала там самые увесистые из найденных предметов. Вытащила. Это оказалась пивная кружка с крышкой, завопила и с размаху ударила перед собой, как палец и метя точно между нарисованных глаз. Во время взмаха крышка откинулась, и из кружки широкой дугой хлынул поток белого песка. Стоило этой загадочной субстанции угодить на безголового, как тот отпрянул аж на добрую дюжину шагов и принялся извиваться в воздухе, как гигантская раненая змея, стараясь стряхнуть с себя все до мельчайшей крупинки. Движения его выглядели еще более отвратительными от того, что были совершенно беззвучны. Рита в изумлении уставилась на кружку, та снова стала полна. Она принюхалась, макнула палец в белый порошок, попробовала на вкус. Соль! Самая обычная поваренная соль, только куда более мелкого помола, чем в магазинных пачках. Сразу вспомнилось, как отец иногда рассыпал такую вдоль порога и на подоконниках, давно, еще до смерти мамы. В последние годы он этого не делал. Выходит, все-таки знал о том, что обитает на горе. Тем временем безголовый, отряхнувшись, начал огибать стол по широкой дуге, надеясь, видимо, напасть на Риту сзади. Девочка не собиралась позволить ему подобраться к себе. Опустившись на четвереньки, она принялась сыпать соль из кружки щедрой белой дорожкой по самому краю столешницы. Безголовый отшатнулся, помедлил немного, затем попытался зайти с другой стороны, но момент был уже упущен. Рита обвела столешницу по всему периметру широкой полосой соли и, замкнув ее, торжествующе грохнула по-прежнему полной кружкой по старым доскам, чудом их не проломив.
2: «Да! Выкуси, чучело!»
0: — завопила она, грозя трясущимся кулаком.
2: «Козел сраный! Хрен моржовый!»
0: Нелепые эти слова заставили ее расхохотаться в голос, пронзительно, надрывно. Безголовый неподвижно висел в воздухе на порядочном расстоянии, слегка склонившись на бок, отчего глаза на его груди смотрели пристальнее и хитрее, с издевательским прищуром. Рита выкрикнула еще несколько ругательств, слышанных когда-то от отца, но смех больше не шел. Ноги дрожали так, что стоять было невозможно. Тогда она уселась посреди столешницы, уронила лицо в ладони и зарыдала.

0: полудню жара стала невыносимой. Рита, давно понявшая, что загнала сама себя в ловушку, уже не имела сил ни бояться, ни отчаиваться, ни следить за безголовым, который невозмутимо кружил вокруг стола, никуда не спеша и не выказывая ни малейших признаков усталости. Ей хотелось только пить. Мысли тонули в раскаленном мареве, и она никак не могла вспомнить, взяла ли утром в дорогу бутылку с водой. Ведь должна была. Но отчего-то бутылка не находилась в рюкзаке. Три попытки и ни одной успешной. Каждый раз там оказывалась только бутыль из темного стекла, на этикетке которой скалилась в язвительной ухмылке рыба с человеческим лицом. Извлечь пробку было нечем, да и Рита все равно не решилась бы пока что откуда пить. Проклятая рыбина наверняка состояла в сговоре с безголовым и насмехалась над ней, над несчастной 13-летней девчонкой, обреченной на гибель на вершине горы. «Не понимаю», — пробормотала Рита, шмыгая носом, в очередной раз обшаривая все карманы рюкзака. «Нет воды, а ведь должна быть! Эй, куда это ты?» Ей почудилось, что безголовый опасно приблизился к столу у нее за спиной. Он пролетел мимо, но намереваясь припугнуть чудовище, Рита потянулась к пивной кружке, все это время стоявшей рядом, и вздрогнула от удивления. Кружка оказалась холодной. Ее глазированные бока покрылись влагой, по зловещему узору медленно скользила вниз прозрачная капля. Рита, не смея поверить своему счастью, подняла крышку. Кружка была полна воды. Первый несмелый глоток развеял все сомнения. Ни малейшего привкуса соли. Чистая, холодная вода прямиком из лесного родника. «Так вот почему за вас столько платят», — сказала Рита странным вещам в рюкзаке и стала пить, запрокинув голову. С каждым глотком силы возвращались к ней. С каждым глотком прозрачная, пьяная легкость наполняла тело и душу. Рита испугалась даже, что вот-вот взлетит, повиснет над столом. Воздушный шар в форме дочери лесничего. Уникальный сувенир на память об этом удивительном месте. Но для такого все-таки надо было окончательно лишиться головы. Сознание ее стремительно полнилось новыми образами. Когда, напившись, Рита опустила кружку, они хлынули сплошным искрящимся потоком. Чужие мечты и воспоминания, понимания и предположения. Безголовый больше не пугал ее. О да, он был опасен, смертельно опасен. Неуловимо быстрый, ловкий, неутомимый, стальные когти острее любого ножа. Но по ту сторону соли, лишенный голоса и слуха, оставался крайне ограничен в общении с вещами. Мог повелеть что-то простое, приказать и прикрикнуть хлопком ладоней, но на задушевные разговоры был, естественно, не способен. «Сгинь, уродец!» — весело сказала ему Рита, и вся поляна, задремавшая на жаре, встрепенулась от этих слов. «Сгинь, пока не поздно!» Безголовый остановился. Замер на мгновение, затем выпрямился и нарочито медленно подплыл к столу, завис в воздухе у самого края, вперясь жуткими своими глазами прямо в Ритино лицо. Он принимал вызов. Рита встала, качнулась вперед-назад на затекших ногах. Мир плыл вокруг, краски смешивались. На еще не высохший пейзаж кто-то плеснул водой, чистой родниковой водой. Девочка шагнула к краю навстречу чудовищу. Они застыли друг напротив друга, разделенные лишь полосой соли шириной в полпальца. В нос вновь ударил запах озона, напомнив о тревогах прошедшей ночи. Рита растянула рот в улыбке о скале. Окажись безголовый человеком, был бы точно на голову выше ее. А так примерно одного роста. Ровня! С трудом преодолев соблазн ткнуть пальцем в глаз на бледные груди, возможно, на что-то подобное он и рассчитывал, Рита покачала головой и отвернулась. Ее шатнуло. Стол, поляна, вся гора качались под ногами, но в этом не было ничего страшного. В такт качки плясали цветные круги в небе, а на краю зрения возникали мутные, едва различимые силуэты, огромные фигуры, окончательный облик которых никак не удавалось уловить. Стоило чуть повернуть голову, как они тут же растворялись в полуденном мареве. Если на полотне мира Рита была обозначена лишь несколькими быстрыми, не слишком аккуратными мазками, то этих можно считать карандашными набросками, забытыми и скрытыми под слоем краски. Лишь сейчас, когда вода из кружки размыла привычные цвета и реальность потекла, обнажая холст, стало возможно различить очертания. Еще они переговаривались вибрирующими мелодичными голосами. Девочка прислушалась, но так и не смогла понять ни слова. Однако она знала, что можно сделать. Порывшись в рюкзаке, Рита вытащила игрушку то ли пса, то ли медведя, погладила его по мягкой вытертой спине, поцеловала в хрустящую полуслепую морду, сказала: «Что они говорят?» Усадила на доски и отвернулась. Кому понравится, когда на тебя пялится на время столь важного задания? То ли пес, то ли медведь молчал. Рита терпеливо ждала, краем глаза наблюдая за гигантским силуэтом на одном из стульев на дальней стороне поляны. Наконец, за спиной раздался голос, усталый и надтреснутый, немного похожий на отцовский.
1: Пастырь говорит, что нельзя отпускать девочку. Она идеально чувствует ценность. Она станет отличной приказчицей, лучшей за долгое время. Певица говорит, что если держать ее дольше, девочка может умереть.
0: Рита чуть сдвинула голову, надеясь захватить в поле зрения еще один силуэт. Ничего не получалось. Исполинские создания, владыки вершины горы, не предназначались для того, чтобы на них смотреть.
1: «Пастырь говорит, что до вечера девочка не умрет», продолжал то ли пес, то ли медведь. «Пусть остается до заката. Когда солнце сядет, здоровье старого приказчика подойдет к концу, и ее можно будет отпустить».
0: У Риты все похолодело внутри. Старый приказчик — это ведь об отце. Ну, конечно, о ком же еще?
1: «Подкидыш говорит, что не стоит рисковать и держать девочку дольше. Так можно потерять обоих приказчиков. Певица поддерживает. Придурок говорит, что девочка нашла бутылку здоровья. Если она действительно так хорошо чувствует ценность, то, вернувшись к старому приказчику, может напоить его и продлить жизнь. Тогда им придется терпеть старого приказчика и в следующем году. Пастырь поддерживает».
0: Рита, похолодев еще сильнее, открыла рюкзак. Вот она, бутыль из темного стекла с ухмыляющейся рыбой на этикетке. То, чего не хватает отцу, чтобы избавиться от свалившей его болезни. То, без чего он умрет, когда сядет солнце. Мысли, подхлестнутые страхом, засуетились, подобно муравьям в разворошенном муравейнике. Если пойти сейчас, она точно успеет.
1: «Подкидыш говорит, что нужно убедить девочку подождать. Показать ей власть», —
0: бубнил то ли пес, то ли медведь.
1: «Объяснить силу. Падальщик говорит, что если девочка будет спускаться в темноте, то споткнется о корень, сломает шею и через пару дней порадует всех нас потрясающим ароматом. Провидица говорит...
2: Тише!
0: Оборвала игрушку Рита.
2: Не мешай думать.
0: Она положила замолчавшего то ли пса, то ли медведя в рюкзак и окинула взглядом свой небольшой урожай странных вещей. Бубен, перчатка, бутылка, игрушка, деревянная статуэтка. Была еще книга, но выскользнула из рук при появлении безголового, а потом исчезла в небе вместе с остальными предметами со стола. Рита вытащила деревянную статуэтку и, прищурившись, стала сравнивать ее со сторожевым чудовищем, парящим над травой неподалеку. Сходство было очень условным, и только если предположить, что статуэтка действительно изображает человека без головы, а не старинный корабль без мачты или спящую хищную птицу. Впрочем, Рита уже догадалась, что ее летающий остропальцый враг — такое же порождение этой поляны, как и все остальное. Просто созданные и существующие по другим законам, по стандартам иного мира. Непонятная вещь. Одна штука. Отсюда следовало, что даже если статуэтка не имеет к безголовому никакого отношения, это можно исправить. Рита выпрямилась во весь рост и, несколько раз шумно вздохнув, чтобы унять волнение, крикнула:
1: «Эй! Уродец! Смотри, что есть!»
0: Убедившись, что глаза безголового смотрят прямо на нее, Рита вытянула вперед руку с зажатой в кулаке статуэткой и припечатала:
1: «Это ты!»
0: Затем нагнулась над пивной кружкой, прошептала:
2: «Мне нужен огонь!»
0: и откинула крышку. Изнутри пахнуло жаром. Рита затолкала статуэтку в крышку, закрыла ее, отсела. Несколько секунд спустя из-под крышки потянулась тонкая струйка черного дыма. Безголовый, наблюдавший за этими манипуляциями с вытатуированным равнодушием, вдруг содрогнулся всем своим бугристым бескостным телом. Подобно пловцу, поднимающемуся с глубины, он рывком взлетел на высоту человеческого роста и напряженно замер, будто прислушиваясь. Затем взмахнул руками, рванулся назад к лесу, но на полпути остановился, нырнул к земле и там забился, страшно, безысходно, тряся конечностями и сминая траву. Тело его выгнулось дугой, на бледной плоти проступили черные пятна, через мгновение разошедшиеся трещинами, из которых хлынули наружу языки пламени. Рита отвернулась.
2: «Сгинь, уродец!»
0: — прошептала она, закусив губу.
2: «Предупреждала же!

0: Несколько минут, пока за спиной шумел огонь и содрогался в агонии безголовый, Рита потратила на сборы. Аккуратно уложила все предметы, включая раскаленную кружку, застегнула и тщательно проверила каждый ремешок. Когда на поляне наступила тишина, девочка поднялась, надела рюкзак задом наперед, чтобы он висел не на спине, а на груди, и, бережно придерживая груз руками, спустилась со стола на лавку, а затем на землю. От безголового осталось широкое пятно выгоревшей травы с обугленными ошметками плоти, среди которых по-прежнему сверкали стальные когти. Приближаться к ним Рита не решилась. Быстро сориентировавшись по стульям, она направилась к рыжему лесу, туда, откуда пришла. Ее по-прежнему качало, каждый шаг давался с трудом. На периферии зрения все еще маячили высоченные фигуры обитателей поляны, пастыря и певицы, или подкидыши и падальщика, или кого там еще. Они не могли остановить ее, для них Рита тоже была призраком, обитающим на другой стороне восприятия. Возможно, сейчас она проходила прямо сквозь них. Возможно, они понимали, что перспективная приказчица пропадает, и сыпали проклятиями. Возможно, оплакивали самую странную из своих вещей. Все это не имело значения. Стоило Рите миновать стул, как что-то с грохотом врезалось в землю в трех шагах слева, взорвавшись тучей обломков. Взвизгнув, девочка присела, закрыв телом драгоценный рюкзак. Острая щепка распахала ей щеку под глазом, еще одна вонзилась в плечо. Испуганно глянув вверх, она поняла, что это не гнев тающих в небесной синеве гигантов. Это возвращались предметы, отправленные безголовым к солнцу. Ящики, вазы, садовые ножницы, статуэтки и картины, половники и книги сыпались на поляну смертоносным грохочущим дождем. Визжа от леденящего душу восторга и по-прежнему прикрывая собой рюкзак, Рита во всю прыть бросилась прочь и вздохнула с облегчением, только оказавшись среди сухих сосен, только вдохнув раскаленный воздух, колючий, как мертвая хвоя под ногами. Здесь начался уклон, и пришлось сбавить шаг. Не хватало еще действительно споткнуться о корень, сломать шею и разбить бутылку со смеющейся рыбой на этикетке. Нет, Рита будет осторожна. Спешить некуда. Время есть. Живая, едва уцелевшая девочка с окровавленным лицом спускалась сквозь нарисованный лес. Позади нее сгущалась тьма, сердито ворчал гром, над вершиной горы снова собиралась гроза. Девочка знала, что там ей остались недовольны. Отказалась от власти, отказалась от силы, открывшийся талант направила на сожжение редкого и ценного экземпляра. Она знала, что покупатели в нелепых пестрых шляпах, первые из которых явятся уже завтра, будут рвать и метать и скрипеть звериными зубами. Ведь из списка странных вещей с горы удалось принести меньше половины. Она знала, что умирающий лесник, он же старый приказчик, тоже вряд ли обрадуется такому исходу. Не зря же он лгал, отправляя дочь на вершину, надеясь избавить ее от зрелища своей смерти и передать обязанности по наследству. Грядущие беды и неприятные разговоры мало волновали уцелевшую девочку, идущую сквозь нарисованный лес. Она несла в рюкзаке целый год жизни для человека, который научил ее, что от медведя нельзя убегать. Никакой ему обеспеченной старости, никакого ей высшего образования, никакой уверенности в будущем. Наверное, им уже ночью придется покинуть дом и скрыться, уехать, куда глаза глядят. Наконец-то! Прочь от проклятой горы на целый год! Этого немало, этого вполне достаточно. Только бы успеть до заката.
1: Podfm.ru представляет.
2: Привет всем любителям и фанатам проекта «Модель для сборки». Наверняка на протяжении многих выпусков у вас появились вопросы. Теперь у вас есть уникальная возможность задать их всему творческому коллективу проекта. Заходите на podfm.ru/questions и оставляйте их там. На самые интересные вопросы вы обязательно получите ответ. Возможно, специальные выпуски программы.

0: из черепной коробки. Стараясь не шевелить головой, ищущий протянула руку, вцепилась в горлышко бутылки, как в последнюю надежду. «Вина, только чтобы губы обжечь». Кичкая скосила глаза на мужчину, лежавшего ничком на кровати, и скривилась, уже от отвращения. «Где она только такого отыскала?» Впрочем, после трех бутылок, что красавчик, что рыжий кабан вроде этого, все едино. С трудом, с передышками, застегнула штаны и ремни, они не удосужились даже до конца раздеться. На шнуровку ботинок ее уже не хватило, и, сунув их под мышку, Кичкая, сутулясь и жмурясь, выползла в серый рассвет. Через час, все еще босая, мокрая и злая, но уже посвежевшая и протрезвевшая, она добралась до казармы.
1: «Вот и наша пташка ночная!»
0: Из-под лобья, стрельнув темным взглядом в малыша Мартина, она бросила ботинки на пол, прошлепала до стола и, ухватив его кружку, сделала хороший глоток. Малыш смотрел на нее, сонно помаргивая короткими белыми ресницами и лениво пожевывая табачную палочку. Но кто хорошо знал Мартина, понял бы, что сейчас он в бешенстве. Кичка и его знала. Она сделала еще один большой глоток и сказала хрипло:
1: «Ну?»
0: Малыш Мартин поднял брови.
1: «Ну? И это все, что ты мне можешь сказать? Ну? Сегодня с позаранку ко мне прибежали с зеленого дракона и обсказали, как покутили вчера мои мальчики. Мои славные дисциплинированные мальчики. Не желаешь узнать, что осталось в зеленом драконе целым, а?»
2: «Не желаю», — подтвердила Кичкая.
1: «Не желаешь? А я тебе скажу, стены там остались целыми. Одни стены и крыша часть».
2: «Неужто и крыша осталась?»
0: — поразилась Кичкая.
1: «Не крыша, а самая малость. И вот слушаю я все это и думаю: нет, не мальчики там мои резвились, совсем не мальчики. А знаешь, кто Кичкая, а? Знаешь?»
0: Она благоразумно промолчала.
1: «То почерк девичий. Женский, знаешь, почерк, этакий причудливый. Разве б кому из мальчиков пришло в голову подвесить хозяйку к потолочной балке, чтобы все могли полюбоваться ее прелестями? Не спорю, там есть на что поглядеть, не спорю. А затаскивать Мерина господина аптекаря на крышу и перекрашивать его в зеленый цвет, и добро бы в зеленый, а то в какую-то болотную масть. Делать с Мерина дракона. Что ж ты ему крылья-то не приделала, а, Кичкая?»
0: Она стояла на вытяжку, как то и полагается, когда учиняет тебе разнос начальство, но глядела не на господина капитана. В окно смотрела, где солнца не было уже и в помине. На город с моря шли тучи. Серые тучи, плотно набитые холодом, ветром, дождями. Малыш Мартин с минуту смотрел на ее бледный горбоносый профиль. Все считали их любовниками, но если что когда и было, то было и бельем поросло. Поднялся бесшумно, едва не достав головой балки, шагнул к Кичка и ухватил пятерней за острый подбородок, повернул к себе.
2: «Что, Кая?»
0: — спросил негромко.
2: «Что с тобой творится?»
0: Она смотрела на него. Не глаза, предрассветный туман, серый, тоскливый, безнадежный, где заплутать и утонуть, расплюнуть.
2: «Не знаю».
0: Кичкая вновь перевела взгляд на море и небо. Помолчала.
2: «Может, это все ветер. Северный ветер. Потерпи меня. Еще неделю потерпи».
1: «Ветер».
0: Малыш Мартин засопел.
1: «Может, и ветер. А ну как он надолго? Что если он еще с месяц не сменится? От города тогда что-нибудь останется?»
0: Кичкая дернула твердым плечом, скрипнула кожа ремней.
2: «Может быть», — сказала сквозь зубы. «Самая малость».
0: Малыш вздохнул шумно и ушел на свое место. Сказал оттуда:
1: «Делом займись! Натаскай новобранцев!»
0: Не были они новобранцами. Кичкая оценивающе разглядывала троих парней, игравших в чику во дворе гарнизона. Играли они увлеченно, азартно, покрикивая и поругивая.

0: Истолкаясь шуточно, но успевали поглядывать и на шагавших мимо солдат, и на ведомых на водопой коней, и на тренирующихся на плацу ветеранов. Все примерно одного возраста, то есть помладше Кичкаи, но старше юнцов, что обычно нанимаются в гарнизон города Ветров. Один чернявый, шустрый, пестрый без рукавки, расстегнутый на смуглые волосатые груди, с уймой гремящих браслетов на жилистых запястьях. У расшитого пояса скромаскас. Бархат запыленных штанов, кожаные вышитые сапоги. Южанин. Второй помассивнее, стриженный коротко, в куртке и штанах из потертой кожи, широкоскулый, медлительный. Похоже, воевал за карат, только его ветераны умеют так вязать выгоревший зеленый платок бандану. Третий, в серой полотняной тунике, перехваченной кожаным шнуром, носил длинные, русые, плетеные в косу волосы. Он сидел спиной к Кичкае, но именно он почувствовал ее взгляд, обернулся, обшаривая глазами двор казармы. Поняв, что обнаружено, Кичкая вышла на свет и побрела к ним, чуть ли не заплетая ногами и рассеянно поглядывая по сторонам. Еще неизвестно, кто хуже — новички, бестолковые и задиристые, или опытные, знающие себе цену бойцы. Остановилась рядом. Троица, глянув, продолжала играть. Ну, подошел себе солдат, но смотрит, значит, интересно ему. Скажет, что ответим, не скажет, сами разговор заведем. Солдат как солдат, и форма как форма, и волосы стрижены под шлем, пусть и странно, словно клочками, но, может, так здесь принято? Руки на ремне, куртка распахнута, и видно, что у пояса ничего, зато из поножа торчит рукоять ножа, хорошего, скажем, ножа, мастера известного. Тут Бена начал медленно подниматься, и Джер перехватил его взгляд, устремленный на вышивку на потертой куртке солдата. Перехватило горло, так вот как оно все оказывается. А шустрый Алькат был уже на ногах и говорил весело: «Доброго утречка, мастер Скрат!» Мастер выдержал паузу, оглядывая новобранцев. Обведенные темными кругами серые глаза были холодны и равнодушны. «И вам того же, солдаты! Капитан определил вас ко мне под начало, представьтесь!» Она слушала и разглядывала их по давней своей привычке, подбирая подходящее для них животное. Коренастый, кореглазый Бено — медведь. Сухощавый ускалицый Джер с длинными жесткими волосами и пристальным взглядом — волк. Алькат Бен Али, можно просто Али, с круглыми блестящими черными глазами и острым профилем — ворон. Птица. Она не так уж и промахнулась. Алькат и вправду был родом с юга. Бену и впрямь участвовал в боях за карат. А Джер оказался пограничником с черной чащей. «Не знаю уж, чего вам наобещали», — сказал мастер Скрат. «Только служба в городе Ветров не сахар. Платят мало, работы по самое не хочу, воры, контрабандисты, пьяные разборки. Сейчас еще и оборотний сезон. Капитан, правда, золотой, но на шею себе сесть не даст. Скоро с тоски взвоите». И с этим пророчеством на ветреных губах повернулся на каблуке тяжелого ботинка. Махнул рукой. «Жить будете в казарме. На довольствие встали? Кормежка раз в день. Вечером живите в харчевне. Я живу...» Снова взмах загорелой руки в сторону одинокой башни над самым обрывом. «Там. Дежурство сегодня в 8. Вопросы есть?»
1: «Ваше имя, мастер Скрат?» — спросил вежливый Бена.
0: «Кичкая, 8 у северных ворот». Мастер, не прощаясь, широко зашагал к своей башне. Новички переглянулись, взвалили на плечи мешки и потопали искать свободные места в казарме.

0: Вот попали, так попали.
1: Алькат в который раз уже воздел к небу звенящие браслетами смуглые руки. Дэно веселился от души.
0: Стыдно признаться в своем хазрате, что служил в городе ветров под началом женщины?
2: Признаться? Кричал Алькат. Служил? Да я и мига здесь не останусь. Вот только капитана дождусь. Это ж за какие заслуги ее мастером сделали? Это ж какой дурак ее скрадом признал?
1: А здесь, в гарнизоне, много женщин, мечтательно и примирительно произнес Дэно. И у нас в карате наемницы.
2: Это у вас, фыркнул Алькат. А вот у нас на юге.
1: Джер глядел на запад. За облаками садилось солнце, окрашивая их в жиденький розовый цвет.
2: Нам повезло!
1: Алькат поперхнулся на полусловие, уставившись на него с возмущением. Бена тоже глянул недоуменно.
0: «Вы же мечтали познакомиться со знаменитым ловцом оборотней?»
2: «Что?» «Так это она ловец!»
1: Джер оттолкнулся задом от камня северных ворот и выпрямился навстречу Кичкае. В сгущавшемся сумраке ее невысокая фигура была неприметной и бесшумной, точно призрак или грабитель.
0: «Сними свои побрякушки, южанин», — сказала Кичкая. «А то все портовые шлюхи сбегутся, подумают, балаган приехал».

0: Патрулирование оказалось несложным и даже скучным. Ничего не случалось. Но отогнали от выпившего моряка шоколад подростков. Ну, утихомирили не в меру разошедшихся посетителей корчмы. Ну, прошлись по пристани, распугивая вышедших на ночную охоту хищников-грабителей. После полуночи вернулись в корчму. Погреться и перекусить. Тут-то к ним и подлетел трясущийся от страха и возбуждения тщедушный человечек.
1: «Мастер Скрат! Мастер Скрат! Я видел! Это она!»
0: Китшкая лениво отправила в рот кусок пережаренного мяса. Спросила невнятно.
2: «Она кто? А что?»
1: «Соседка моя Мэгги! Это она, клянусь! Я видел своими собственными глазами! Она превращается в черную кошку! Большую, огромную черную кошку и сосет по ночам молоко у моих коров!»
0: «Оборотень?» — с интересом спросил Алькат. Посетители обернулись, прислушиваясь. Заворчала хозяйка. «Житья нет от этих тварей!» А разошедшийся мужчина все ярче и ярче описывал, какие глазищи были у чудовища, какие зубы, да какой хвост! Солдаты слушали, поглядывая на мастера. Китшкая ела. Доев все до крошки, кинула на стол монету и, неспешно натягивая перчатки, кивнула человечку. «Веди!» Спустя всего час они возвращались из предместья. Алькат то и дело забегал вперед, заглядывая в лицо Китшкае.
3: «Ну почему ты решила, что она не оборотень? Он же клялся, что видел все собственными глазами, и не раз. Почему ты поверила ей, а не ему? Ну взяли бы, заперли в серебряной клетке, священника кликнули!»
0: Бенна дернул его за рукав, не дело указывать мастеру. «Она не оборотень», — равнодушно сказала Китшкая. «Откуда ты знаешь?» — спросил Иджер. Китшкая глянула коротко. Свет фонаря выхватил из темноты его худое лицо, жесткую складку рта.
3: «Ты же только вошла, посмотрела и сразу вышла». «В сезон северного ветра я чую их», — сказала Китшкая. «Чую, как другие чуют перемену погоды».
4: «Вот бы мне так, господи!» — с неожиданным жаром воскликнул Бенно. «Этому можно научиться?»
0: Китшкая бледно улыбнулась.
3: «С этим нужно родиться. Что, ловцом хочешь стать?»
4: «Еще бы не хотеть!»
0: «Но этот сосед ее, — спросил Джер, — он-то что тогда, или привиделось?»
3: «Видать, зуб у него на бабу рассеянно», — сказала Китшкая. «Ничего, теперь 10 раз перекрестится, если что опять покажется».
4: «Еще бы!»
0: Джер вспомнил, как она посмотрела, повернулась и вышла, оставив за спиной оцепеневшую от ужаса женщину.
3: Как суматошно вцепился в куртку ловца сосед-наводчик. И как легко вывернувшись, одним плавным, мягким движением Китшкая отбросила его к стене, скрутила на тощей шее воротник, превращая его в петлю-удавку, и прошипела в задыхающееся лицо.
1: «Ты стервь! Если еще раз посмеешь обмануть ловца, я все-таки приду, но за тобой, подонок! За тобой!»

0: когда же он появится?»
1: «Думаю, к рассвету». Алькат даже зашипел.
2: «Так какого же дьявола мы залегли здесь полуночи?»
1: Кит Шкая даже не взглянула на него. Бена шутливо толкнул приятеля в бок.
3: «Служба у тебя такая. Вы двое спуститесь вон к тому гроту.
1: Может, он сегодня и не явится, хотя ночь...» Она посмотрела на небо.
3: «Ночь подходящая».
4: «Для оборотней она, может, и подходящая», — ворчал Алькат, нащупывая спуск ногами. «А нам как бы шею не свернуть».
1: «Не наследите там на песке», — сказала Кичкая.
4: «Думаешь, он увидит следы в такой-то темноте?» — спросил оставшийся с ней Джер.
1: «Не увидит, так учует». Она вновь посмотрела наверх. Ветер ненадолго оголил кусок неба, и в ее глазах отразились звезды. Они мерцали, и, казалось, Кичкая плакала.
3: «Разбудишь через час. Следи за приливом».
1: Она свернулась клубком, накрылась плащом и через мгновение уже спала, дыша тихо и ровно, точно в своей постели, а не на камнях утеса, лишь кое-где покрытых тонким слоем мха. Джер сел поудобнее, стараясь не касаться даже края ее плаща. Прислонился затылком к камню, сквозь полузакрытые веки, глядя на подступающий к утесу прилив. Заснуть он не боялся, во всяком случае, не ночью.
5: Кичкая проснулась сама. Звезд давно не было. Налетавший порывами ветер щедро раздавал мокрые пощечины. Опять зарядил дождь, не дождь. Так, морось, мелкое недоразумение. Чертыхнувшись, мастер перегнулась через край утеса. Так резко, что Джер чуть не ухватил ее за ремень. Повисев в таком рискованном положении с минуту и, видно, углядев, что ей надо, Кичкая вновь заползла обратно. Ветер усиливался. Скала, отдавшая накопленное дневное тепло, начала высасывать его из человеческих тел, и двое, кутаясь в плащи, невольно жались друг к другу.
1: «Можешь вздремнуть», — сказал Кичкая.
5: «Нет», — кратко отозвался Джер, и они умолкли, не столько опасаясь спугнуть оборотня, сколько не желая говорить друг с другом. Светало. Стихал дождь. Кичкая длинно зевнула, потянулась и поменяла положение. Ее обтянутые штанами крепкие ягодицы прижались к его паху. Почувствовав мгновенный отклик его тела, она оглянулась, выгнулась, как кошка, и провокационно потерлась, уже намеренно усмехаясь ему в лицо. Джер отвел взгляд, ненавидя в этот момент и ее, и себя. Вдруг Кичкая замерла и разом обмякла, растеклась, распласталась на камнях, точно камбала на морском дне, разве что окраску не сменила. Он перевернулся вслед за ней на живот, вглядываясь в оголившийся после отлива берег. Даже он увидел не сразу. Камень, огромный, черный, глянцевый, шевельнулся, выдвигаясь из обегавшей его волны. Зверь, тюлень, двигался неторопливо, грациозно и плавно, как и подобает морскому существу. Вот он замер, высоко подняв красивую гладкую голову. Замерли и люди, боясь, что при малейшем признаке опасности он уйдет в море. Началось превращение. Джер зачарованно смотрел, как гибкое тело словно скручивается в спираль, являя миру вместо атласной черной шкуры белую и гладкую кожу. Он даже не заметил, как исчезла Кичкая. Очнулся лишь, когда увидел метнувшиеся по берегу тени.
4: «Сеть!»
5: Сеть наброшена. Остатки прекрасного морского существа еще могли порвать ее и вырваться на свободу, но со второй, заговоренной, не справилось ни оно, ни слабое после превращения человеческое тело. Отступившие солдаты наблюдали, как Кичкая, наклонившись, рассматривает пленника. Ловец выпрямилась. В голосе не было триумфа, когда она сказала:
6: «Какой сюрприз!
4: Господин аптекарь!»
5: Алькат глазел на гайтан, выбившийся из-за ворота ее куртки. Прочные серебряные звенья, спаянными через равные промежутки черными камнями. Спросил с почтением:
6: «Амулет от оборотней, да?»
5: Рука ловца взметнулась, прикрыть гайтан, и опустилась. Кичкая сказал равнодушно. От оборотня это уж точно. Обвела взглядом стражников. Камни Матвея Медвежьего не слыхали? Взгляд ее задержался на Джерри. Ему показалось с каким-то даже вызовом. Он вслед за всеми мотнул головой. Неспешно заправляя гайтан в ворот, ловец скомандовала: «Упакуйте-ка господина аптекаря как следует».

0: Продолжение подкаста вы можете прослушать в следующем выпуске.
1: Podfm.ru представляет.
2: Привет всем любителям и фанатам проекта «Модель для сборки». Наверняка на протяжении многих выпусков у вас появились вопросы. Теперь у вас есть уникальная возможность задать их всему творческому коллективу проекта. Заходите на podfm.ru/questions и оставляйте их там. На самые интересные вопросы вы обязательно получите ответ. Возможно, специальные выпуски программы.

0: Наталья Колесова. «Северный ветер». Часть вторая. Продолжение и окончание. Кичкая стояла, заложив руки за спину, слегка склонив стриженную голову. Новобранцы переминались за ее спиной, поглядывая на темные высокие своды, потрескавшиеся камни стен. В старом монастыре шел суд над оборотнем. Джер в который раз оттянул и без того широкий ворот рубахи. Алькаду тоже было не по себе. Он то и дело утирал лицо рукавом. Перехватил взгляд друга, проворчал: «Ах и жарище тут у них!» Бено пожирал взглядом мужчину, запертого в посеребренной клетке. Был тот грузин, немолод и перепуган так, что жаль брала. Босые волосатые ноги неуверенно переступали под подолом длинной грубой рубахи. Взгляд бледно-голубых глаз перебегал от стражников до высоких судей обратно. Очередной допрошенный свидетель вышел вон, далеко обходя клетку с господином аптекарем. Было ему и жутко, и любопытно до той же самой жути. Старшина суда, состоявшего из трех человек, его самого, мрачного священника в сутане и богато одетого горожанина, кивнул стражникам.
1: «Слушаем уважаемого ловца! Мастер Скрат, прошу!»
0: Кичкая вышла вперед, положив руку на святую книгу, без запинки оттарабанила слова присяги. Джер вновь повел шеей. Видно, частенько произносит она эту клятву. Священник, не вставая, подался вперед.
2: «Разумеете ли вы, мастер, что своими показаниями обрекаете это существо на смерть?»
0: «Разумею», — сказала Кичкая, и Алькат, то ли с восторгом, то ли с тревогой, ткнул Джера локтем в бок. Так явственно прозвучала издевка в ее хрипловатом голосе. Услышал издевку и священник, потому что, хмурясь, откинулся на спинку высокого стула.
2: «Еще как разумею, святой отец. Только я всегда считала, что казнь этого человека — лишь очищение его бессмертной души от грешной телесной оболочки. Если есть у оборотня душа, что об этом говорит святая церковь?»
0: Священник открыл было рот, закрыл и жестом приказал что-то старшине.
1: «Итак, вы подтверждаете все ранее данные вами показания, мастер?» — вступил тот.
2: «Подтверждаю и клянусь», — сказала женщина.
0: По знаку старшины отступила назад.
3: «Что с ним будет?»
0: — спросил Алькат.
4: «Сожгут на рассвете», — пробормотал Бено. «Если он раскается в сговоре с врагом рода человеческого, палач подарит ему легкую смерть, даст яд, когда огонь разгорится».
3: «Легкую»,
0: — ворчал Алькат.
3: «Они что, сами яд когда-нибудь пробовали?»
0: После оглашения приговора речитативом старшины, горожанин так и промолчал, все время втянув голову в плечи, священник пообещал бывшему господину аптекарю последнее причастие на рассвете. Оборотень, продолжавший рыскать взглядом по лицам, казалось, он не понимал до конца, что происходит, вдруг завопил, кидаясь на решетку, покрытую серебром.
5: «Сука!» —
0: кричал он.
5: «Сука! Проклятая, подлая сука!»
0: Кичкая окинула его косым взглядом, словно прикидывая, как будет с ним справляться, если он таки вырвется из клетки. Мотнула стражником головой. «На выход!»

0: все дело в северном ветре.
1: Раскрасневшийся Бену размахивал кружкой с пивом. Он уже пару раз плеснул на Алькада, и тот с недовольным видом оттирал рукав своей яркой бархатной куртки. Уж очень Бен Али любил принарядиться.
0: Сезон северного ветра, оборотни просто с ума сходят. Теряют осторожность, идут на побережье.
1: «А почему сюда-то?» — спросил Алькад.
0: «Говорят, на севере, за проливом туманов, откуда еще никто не возвращался, лежит их земля. Земля оборотней. Вот их на родину и тянет».
1: «Если никто не возвращался, откуда знают, что там и где лежит?» — резонно возразил Алькад. «А интересно бы на эту землю взглянуть. Только там, наверное, просто людей тоже на костре сжигают».
0: «Шш!»
1: — зашипел Бену, оглядываясь. Никто их не слушал. Кабак вовсю обсуждал новости о господине-аптекаре. Толковали о трех благородных дамах на сносях, которых он пользовал, и которые скинули от ужаса, узнав о сущности его скрытой. О том, что наверняка он подмешивал отраву лучшим людям города в пилюли от кашля или головной боли, а что от них еще ожидать, не людей этих. Китшкая взглянула на Алькада с любопытством и щелчком пальцев заказала пиво еще. Сказала Бену: «Много знаешь». Приняв ее слова как похвалу, Бена довольно блеснул белыми плотными зубами.
0: «Да уж, насмотрелись мы на оборотни при карате. Ваши-то рядом с тамошними демонами просто овечки невинные».
1: «И ты что, мстить им собираешься?» — подал голос, молчавший по обыкновению Джер.
0: «Не только».
1: Бена широко улыбнулся.
0: «Слава и деньги тоже не помешают».
1: Китшкая отставила кружку. «Да, заработаешь ты немало. Родные друзья будут тебе выкуп совать, а враги — взятки, чтобы ты обвинил кого по ложному доносу. Готовь большой кошелек, парень. Ладно, я пошла». Солдаты смотрели ей вслед. Двигалась Китшкая, хоть и слегка не твердо, но целеустремленно.
2: «Куда наш мастер подалась на ночь глядя?» —
1: широко зевнул Алькад.
0: «Ну, кто с утречка пойдет казнь смотреть?»
1: «К оборотню она пошла», — сообщил Бену. Алькад подавился неоконченным зевком.
3: «К какому еще оборотню?»
1: «Тому самому. По разрешению суда ловец проводит с оборотнем его последнюю ночь».
3: «Зачем?»
1: — Бену пожал плечами. «Спроси у нее. Кто еще пиво будет?»

0: «Башня песен?»
1: Задрав голову, Джер рассматривал стены полуразрушенной башни. Вместо крыши — серые дыры, в которые сочится мелкий, нудный, холодный дождь. Вдоль закругленной, облупившейся внутренней стены идет лестница, напоминающая челюсть с искрошившимися, а кое-где и выбитыми зубами. Кичкая с привычной легкостью начала по ней подниматься.
0: «Ветры!» — говорила она. «Здесь поют ветры. Каждый ветер приходит со своей песней. Хочешь — слушай, не хочешь — убирайся. Я взяла тебя, потому что ты не болтаешь без умолку, как южанин, и не пристаешь с вопросами об оборотнях, как Бена».
1: У Джера ёкнуло сердце. Ее нога сорвалась в пустоту. Но Кичкая выровнялась с почти презрительной небрежностью, пошла дальше, скользя пальцами по обшарпанной стене. Похоже, она совсем не боялась высоты и пустоты, все больше отдалявших ее от надежной земли. Остановилась на последней площадке. Дальше идти было просто некуда. Ветер толчком ударил ее в грудь, заставив попятиться. Кичкая, раскинув руки, балансировала на самом краю. Джер слышал, как она смеется. Смотреть на крошечную фигуру, точно летящую в изъеденной временем паутине башни, было жутко. Джер опустил голову и немедленно обернулся на звук, раздавшийся за спиной. То ли возглас, то ли оклик. Никого не было. Снова звук выше, снова и снова. Звуки налетали с каждым порывом ветра, с ним же и стихали. Пока не превратились в почти непрерывную музыку или песню. Песню северного ветра.
0: «Зачем ты ходишь к оборотням перед казнью?»
1: Джер сидел, прислонившись спиной к стене для надежности. Бронясь и оскальзываясь, давя сапогами свой собственный страх, он все же поднялся следом. Кичкая подала ему кусок хлеба. Джер подержал в руке, есть не стал. Ловец глотнул из фляжки.
0: «Даю им возможность исповедаться!»
1: Джер хмыкнул. «То ли ты священник?» Кичкая криво усмехнулась.
0: «Я больше, чем священник. Я ведь прихожу до него».
1: Она выпрямила ноги в воздухе, балансируя на заду на самом краешке башенной площадки. Любовалась сапогами, новенькими, только что на заказ сшитыми.
0: «Сначала они проклинают или умоляют меня, а я задаю один единственный вопрос и жду ответа. Все отвечают, рано или поздно».
1: «И каков же вопрос?»
0: «Что такое быть оборотнем?»
1: Кичкая глядела на клубящиеся над городом серые облака или туман. Видно было, в каком районе идет дождь, секущий косыми линиями воздух. На лице ее остывала улыбка.
0: «Они захлебываются, избиваются. Они боятся не успеть. Впервые в жизни. Впервые в жизни рассказать о себе самому другому. Другому. Они говорят про цвета, про запахи и звуки, про ветер или течение, которое принимаешь на крыло или плавник, про агонию добычи, неважно, человека или животного, умирающего в твоих зубах. И вот это настоящее, а не то, что они будут лепетать перед смертью, проклиная или каясь».
1: «Вот почему ты так хорошо знаешь оборотни и их привычки. Эти рассказы помогают тебе лучше ловить их?» Кичкая легко поднялась, по-прежнему на самом краю, и он напрягся, и сам не понимая, чего ему хочется больше, столкнуть ее или схватить, чтобы не упала.
0: «Эти рассказы заставляют меня им завидовать. Пошли. Время».
1: И беззаботно понеслась вниз по рушащимся под ногами ступеням. Малыш Мартин стоял, задрав голову. По башне, что высилась рядом с казармой, взбирался человек. Повесив на шею связанные шнурками ботинки, цепляясь пальцами за расщелины вкладки, встряхивая взлохмаченной головой и горланя песню. Алькат разинул рот.
0: «Да это же наш ловец!»
2: «В матину пьяная!» — подтвердил капитан, не спуская глаз с Кичкаи.
1: Мастер Скрат карабкалась наверх с целеустремленностью свихнувшегося таракана. «Что же ее все на высоту-то тянет?» — пробормотал Джер. «И часто она так». У мужчин вырвалось дружное «Ух!», когда пальцы Китшкаи сорвались, и она повисла на одной руке. Ловец посмотрела вниз и, засмеявшись, крикнула что-то.
2: «Когда как?» — сказал малыш Мартин.
1: Его глаза неотрывно следили за ползущей по стене Китшкаи. Вот она добралась до своего окна, подтянулась, вильнув задом, вползла внутрь. Капитан плюнул, грязно выругался и большими шагами отправился прочь.
2: «Да она просто чокнутая!» — с восхищением сказал Алькат.
1: Китшкая сидела голая на разобранной постели. Глядела бездумно в окно, машинально проводя пальцами по широкой запаянной цепи, обычно скрытой глухим воротом одежды. На целом побережье не нашлось бы и двух людей, знающих названия камней и их силу. И одним из этих людей была она сама. Цепь точно срослась с ней. Стала незаметной и невесомой, но в сезон северного ветра она просто душила, и Китшкае невыносимо хотелось сорвать ее. Но было это не в ее силах и не в ее власти. Она слишком труслива. Китшкая опрокинулась на кровать. Глядела в потолок сухими упрямыми глазами и бормотала что-то злобное и неразборчивое. Молитву ли, проклятие ли?

0: Сегодня в кабаке к ним присоединился и капитан. Поглядев, как он пьет, видно, стремясь догнать и перегнать своего мастера Скрада, стражники поняли, что препятствий чинить им никто не намерен, и тоже расслабились.
1: «Это все ветер!» —
0: толковал пьяненький секретарь церковного суда отец Пафнутий, которого от щедрот солдатской души они сегодня подчивали.
1: «Дурной порченный ветер! Дует он с проклятой землеоборотней, смущает тех, у кого имеется хоть малая толика колдовской крови. Даже нас, чистых духом и...»
0: Громкий длинный глоток.
1: «Телом и...» «Да, духом повергает сей поганый ветер в тоску и смятение. Что ж уж говорить о несчастных...»
0: Алькат смеялся. Бену оглядывался и шипел:
2: «Отец Пафнутий!»
1: «Несчастивцах!» —
0: не моргнув глазом, продолжал священник.
1: «Кто эдаким уродился?»
0: Джер слушал внимательно. Подливал и подливал пиво в бездонную кружку Пафнутия.
3: «А что ты вообще знаешь об оборотнях, святой отец?»
1: «Много чего, сын мой, много!» —
0: снисходительно говорил Пафнутий, меряя изрядно косящим глазом глубину благословенного напитка.
1: «Вот знаешь ли ты, как становится оборотнем?»
3: «А ты нас обучи, старик!» — веселился Алькат.
0: Пафнутий послушно принялся загибать пальцы.
1: «Есть оборотни ложные и есть оборотни истинные. Ложными становятся по умыслу злому или по глупости своей. В случае первом порчен ссылается колдуном или ведьмой, и святая церковь может спасти несчастного и наказать измыслившего колдовство.
2: Ежели кто из молодых, ретивых, глупых, нерадивых, прознав колдовское заклинание, желает его испробовать, ну там в полночь перекинуться через пень с семью ножами... Наше дело вразумить и наставить душу заблудшую.
3: Видали мы, как вы их тут вразумляете, заметил Алькат.
1: Однако страшнее всего оборотень истинный, в котором колдовство от природы заложено. Не поможет ему ни святая вода, ни молитва, ни жизнь благочестивая. Рано или поздно, но возьмет свою поганую кровь. Только костер может стать им отпущением.
0: Малыш Мартин молча одну за другой опустошал кружки. Вот устроить бы им состязание со святым отцом. Еще неизвестно, кто выиграет, прикидывал Алькат лениво. Было ему весело и пьяно.
1: Ну, ежели родители спохватятся вовремя и хоть побоятся обратиться за помощью к церкви, но повесят на шею дитё-оборотню, пока не вошел тут в полную силу, а еще лучше в самой колыбели. Оберег серебра, да со священных в семи водах и семи огнях камней со святой горы великомученика Матвея Медвежьего, то сила оборотня будет скована тем ожерельем, точно капканом. И пока не снимется то ожерелье, оборотень и сам может не знать о своем проклятии.
0: Он бубнил и бубнил, и не видел, как начал прислушиваться к его бормотанию Бено, как вспыхнули волчьим огнем глаза подавшегося через стол Джера. Джер начал подниматься, и раньше его вскочил ошеломленный южанин, и Бен растерянно тер лоб широкой ладонью, а в прояснившихся, покрасневших глазах капитана мелькнуло понимание и мука.
3: «Ну что, Бена, Бена Лавкач!» — сказал Джер.
0: И белые зубы его сверкнули не в усмешке, в оскале.
3: «Повезло тебе сегодня. Ты поймал великого оборотня. Оборотни из оборотней.

0: Дверь выбивать не пришлось. Хиджкая вообще никогда не запиралась. Когда в ее комнату ввалились возбужденные солдаты, она рывком села на постели. Сбитые простыни, сонное, чуть опухшее лицо, на котором недоумение сменялось пониманием. Осторожно положила рядом меч, привычно выхваченный из висящей на спинке кровати перевязи. И улыбнулась. Как всегда, кривовато. Солдаты стояли у двери, не зная, что и как сказать или сделать. А Хиджкая, мастер Скрат, ловец оборотней, великий оборотень, сидела на кровати, сложив на голых коленях сильные руки, и молча ждала.
1: «Свет, свет, свет!»
0: — бормотал непротрезвевший Пафнутий, и непонятно было, что он имеет в виду. То ли колдовское ожерелье, то ли неприкрытую наготу женскую. Хиджкая поймала взгляд капитана и улыбнулась криво.
1: «Извини».
0: Малыш Мартин опустил глаза. Буркнул, скомандовал священнику выйти, снаружи дверь молитвы подпирать. Хиджкая медленно и гибко поднялась, усмехнулась, заметив некоторые шевеления среди стражников. Непринужденно прошла от кровати к окну, спрыгнула в проем. Стала, поглядывая то на них, то на светлеющее небо.
2: «Ну что, Бена?» — спросила с хрипловатой насмешкой. «Станешь теперь первым ловцом в округе, а? Какая слава, Бену, какая слава! Помнишь, когда следует брать оборотня? Заговоренной сетью и в клетку, Бена, в клетку, пока он еще слаб и бессилен. А я уже проснулась».
3: «Все равно ты не сможешь уйти!»
0: Сорвавшийся голос прозвучал неубедительно даже для него самого, и Бена откашлялся. Она кивнула.
2: «Конечно, Бена. Куда ж я теперь пойду?»
0: Повернула голову и открыто улыбнулась горящим глазам лесника.
2: «А, Джер, Джер Волчонок, Джер Волк. Ты ведь пришел в город убить меня. Тебе это удалось? Счастлив?»
0: Он с великим усилием опустил ресницы и сказал, так тихо, что услышала лишь Хиджкая, достоявший рядом капитан.
2: «Ты не знаешь, каково это, когда на твой зов всегда приходят волки. Просто волки. Только волки».
0: Хиджкая с мгновения смотрела на него сверху, потом кивнула.
2: «Зато ты не знаешь, какая мука не быть тем, кем ты можешь стать».
0: Ее взгляд скользнул по Бену, по глядящему в пол капитану. Остановился на серьезном, впервые она видела его таким серьезным, Алькади Бен Али. Хиджкая улыбнулась ему с неожиданной симпатией.
2: «Не ищи ее, парень. Ее просто нет. Давно нет».
3: «Что, кого нет?»
0: — спросил Алькат испуганно.
2: «Земли оборотней. Там теперь лишь море и небо. Иначе почему бы мы оставались здесь, с вами?»
0: Она помолчала и сказала сразу всем.
2: «И знаете, я рада!»
0: Восток светлел. Хиджкая повернула голову. Профили тела очертила тонкой золотой линией. Руки ее, привычно поглаживающие гайтан, сомкнулись, напряглись.
3: «Не давайте ей!» —
0: завопил Бена, кидаясь вперед, но малыш Мартин схватил, смял его медвежьей хваткой. Хиджкая благодарно кивнула своему капитану. Сыпала с ладони за окно порванные звенья. Потерла шею со следами десятилетних отметин и вновь повернулась навстречу солнцу.
3: «Да не давайте же ей!» — простонал Бену.
0: Но Хиджкая уже шагнула вперед. Так просто, будто вышла в другую комнату. С мгновения все стояли неподвижно, потом кинулись к окну, сталкиваясь и мешая друг другу. Конечно, она разбилась. Она падала так невыносимо медленно и так бесконечно быстро. И руки, распахнутые крыльями, не могли задержать это падение, потому что не были и не могли превратиться в крылья настоящие. И ветер не свистел, а ревел в ушах, пропуская сквозь себя изогнутые, стремящиеся ввысь тела. И следом летел вой, тоскливый вой волка, так и не дождавшегося своей подруги. А потом она упала и подпрыгнула на камнях, как мячик, как упущенный детьми мячик. Конечно, она не разбилась. Молодые, сильные, пусть и неопытные крылья подхватили ее в воздухе, и вскоре над жадными, так и не дождавшимися жертвы камнями, над морем, над пеной, парила большая белая птица, ловящая на крыло порывы северного ветра. Она сделала круг, взлетая все выше, пока не поднялась на уровень окна, крикнула, как показалось Алькаду Бен Али, что-то насмешливое и непристойное, и полетела в море. Навстречу ветру с севера, туда, где за туманами скрывается бессмертная волшебная страна.

0: Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.
1: Бывают порой такие минуты, когда то, что носишь в душе, становится вдруг невыносимо тяжелым. И тогда от этого бремени хочется как-то избавиться. Но мир, увы, устроен так, что то, о чем думаешь и о чем помнишь, нельзя ни поставить на камень у дороги, ни пристроить в развилке дерева, как пристраиваешь порой тяжелый тюк. Только одно способно принять нашу ношу. И это душа другого человека. Но поделиться сокровенным можно только в те редкие минуты, когда две души объединены общим одиночеством. Ни в отшельническом уединении, ни среди равнодушной толпы человеку еще никогда не удавалось избавиться от этого груза. Работа по ремонту проволочных изгородей дает человеку одиночество именно такого рода. Да так много, что рано или поздно

0: точно он начинает чувствовать, что сыт им по горло. Это ощущение обычно возникает через 2 или 3 недели, когда дни слеплены из жары, укусов надоедливых насекомых и звона, сматывающиеся с барабана проволоки, а ночи полны звезд и тишины. Порой в такие ночи стрельнет сучок в костре, завоет вдали волк, и человек вдруг поймет, что его напарник тоже не спит, и что мысли у него в голове ворочаются, разбухают, растут с каждой минутой, становясь все тяжелее. Если в конце концов они оказываются слишком тяжелыми, тогда обращаться с ними надо как с хрупким фарфором, перекладывая вместо стружки долгими периодами молчания. Вот почему опытный десятник так тщательно подбирает пары ремонтников. Человеку свойственно порой высказывать суждения и мысли, которые растут у него внутри, словно мозоли от кусачек, и являются такой же неотъемлемой частью его самого, как порванное ухо или след пулевого ранения на животе. И хороший партнер не должен упоминать об услышанном ни после восхода солнца, ни даже после смерти напарника, а часто и вообще никогда. Келлет как раз и был человеком с затвердевшими от кусачек ладонями, с разорванным ухом и с пулевыми шрамами на животе. Сейчас он уже давно умер. Пауэрс никогда не расспрашивал его об этих шрамах. Он и сам был хорошим ремонтником и отличным напарником. Обычно эти двое работали в полном молчании и лишь одобрительно хмыкали, когда яма для столба оказывалась нужной глубины, или произносили коротенькое «дай-ка», когда кому-то из них был нужен тот или иной инструмент. Устраиваясь на ночлег, они никогда не говорили «ты забери хворост» или «свари кофе», потому что кто-нибудь из них просто шел и делал, что нужно, не дожидаясь напоминания или просьбы. Поужинав, они сидели у костра и курили, и иногда разговаривали, а иногда молчали. И порой сказанное было важным для обоих, а иной раз совсем не важным. Келлет сам рассказал Пауэрсу о своем ухе, когда однажды готовил для них скромный ужин. Присев на корточки с наветренной стороны костра, он держал над огнем сковороду на длинные ручки и, машинально наклоняя ее то в одну, то в другую сторону, смотрел на нее взглядом человека, внезапно заинтересовавшегося узором на кольце, которое до этого носил много лет. «Один раз мне пришлось здорово подраться», — сказал он. «Из-за женщины, конечно», — отозвался Пауэрс. «Угу», — согласился Келлет. «Когда я был таким же молодым, как ты, я втюрился в одну портниху из Келсо. Обычно я у нее обедал. Она умела здорово готовить мясное рагу с овощами». Минут через 10, когда оба уже сели ужинать, Келлет продолжил рассказ. «И тут появляется этот хлыщ с напомаженными волосами. От него так и несло чистотой.
1: Мексикашка?
0: Не, откуда ты с востока?» Пауэрс промолчал, но его молчание просто заменяло собой ответную реплику, не выражая ни любопытства, ни желания поторопить Келлета. «Девчонка сразу же зазвала его к себе, выгребла из горшка остаток рагу, который я считал своей законной добавкой, и начала с ним хихикать да перешучиваться». Тут Келлет снова замолчал, пережевывая то, что было у него во рту. Проглотив последний кусочек пищи, он решительно сказал: «Наверное, я вышел из себя. Просто не смог совладать с собой и сказал ему пару ласковых. Парень захотел мне объяснить, что такие слова, дескать, негоже употреблять в присутствии дамы. Короче, мы сошлись, и очень скоро все было кончено. Видишь ухо?» Пижон схватился за перо. Келлет отрицательно покачал своей большой, покрытой шрамами головой. «Не-а. Он огрел меня сковородой. Чуть-чуть промахнулся, вот и вырвал кусок уха. Зато потом мне потребовалось не меньше часа и целый брусок дегтярного мыла, чтобы отмыть от костяшек этот дурацкий жир, которым он смазывал свои волосы. Когда однажды после обеда они купались в прохладном быстром ручье, Келлет очень коротко рассказал Пауэрсу, как получилось, что у него на животе 2 раны, хотя пуля была только одна. «Когда-то у меня было брюхо

0: Нас поднимали на завтрак еще до рассвета, и когда я увидел, что чернослив ему больше не понадобится, я взял его и съел. Мне казалось, что об этом никто не узнает. Он усмехнулся. Потом, когда они оделись и, взобравшись в седло, отправились осматривать очередную изгородь, Келет неожиданно добавил: «Они нашли черносливовые косточки в моих бинтах». Но только поздним вечером Келет рассказал главное. То, что росло в нем, как мозоли, было много глубже шрамов от пули. На этот раз, просто для разнообразия, первым заговорил Пауэрс. Заговорил, разумеется, о женщинах. «Они постоянно нас бросают», — пожаловался он, выпрастывая из спального мешка локоть и опираясь на него. И добавил нарочитым скрипучим сопрано, словно передразнивая кого-то:
1: «Ты нравился бы мне гораздо больше, Джордж, если бы вел себя как джентльмен».
0: Потом он убрал локоть и, саркастически хмыкнув, снова улегся. «Я знаю, что такое джентльмен», — сказал он. «Это то, чем тебе никогда не стать, даже если ты отрастишь крылышки и обзаведешься золотым сиянием над башкой. Я, во всяком случае, еще ни разу не видел ни одного. Или, иными словами, я еще никогда не видел мужчины, которому женщина не нашла бы повода сказать, что он не джентльмен». Пламя в костре поднималось, казалось, до самого неба. Потом дрова прогорели, и огонь стал угасать. «Я джентльмен», — сказал Келет. Именно в этот момент Пауэрс ощутил это. Неотступное, громоздкое, давящее воспоминание, которое росло и зрело в его напарнике. Но он ничего не сказал. Он просто лежал молча, прислушивался к дыханию Келета и думал о том, что и Келет наверняка знает, что его напарник не спит. «Ты никогда не бывал в Пушматаге?» — спросил Келет немного погодя. «Впрочем, вряд ли. Там есть одна речушка, называется Киамичи. В тот год я как раз уволился с ранчо у крутых ступенек и отправился бродяжить. И вот, переваливаю я через бугорок и направляюсь к этой самой речушке, как вдруг вижу, в воде что-то сверкает. Подъезжаю ближе. Глядь, женщина. Я так и встал, как вкопанный, до того удивился. И не мудрено, ведь она была, в чем мать родила. Наконец она накупалась и пошла к берегу напротив. Когда вода дошла ей до колен, она остановилась, чтобы отжать волосы. И вот тут-то заметила меня. Бедняжка рванулась к берегу и упала. Поскользнулась, должно быть, или споткнулась о камень. Так и не знаю, в чем было дело, но она упала и осталась лежать. Признаться, я почувствовал себя скверно, ведь я совсем не хотел ее пугать. Если бы она не увидела меня, я бы поехал дальше своей дорогой и скоро бы обо всем забыл. Но теперь что мне было делать? Бросить ее? Но она запросто могла утонуть. К тому же, падая, она могла пораниться, даже убиться. Короче, я мигом спустился к реке, от души надеясь, что она жива и здорова, и просто стыдится. Мне даже думать не хотелось, что она может быть мертва. Но не все оказалось так хорошо, как я рассчитывал. Падая, она ударилась головой о камень. К счастью, ярдах в 100 ниже по течению стоял какой-то дом вроде фермы. Делать нечего, поднимаю женщину на руки, а весила она не больше теленка, и несу туда. У крыльца я усадил ее на землю и покричал, но никто не вышел. Должно быть, на ферме никого не было. Тогда я вошел внутрь, нашел кровать и перенес на нее женщину, а сам снова вышел во двор и посвистел моей индийской лошадке, чтобы снять седельные сумки. Я как чувствовал, что они мне понадобятся. Когда я вернулся в дом, у женщины снова шла кровь. Пришлось подыскать полотенце, подложить ей под голову и заняться раной.

0: рана мне не понравилась. Для женщины она, прям скажем, была великовата. Падая, она рассекла кожу на голове прямо под волосами, и разрез был не меньше 4 дюймов длиной. Я промывал его чистым виски, а сам любовался ее волосами. Про такие говорят, как вороново крыло. Обычно они кажутся черными, но на свету начинают отливать синевой. В общем... Келлет не договорил и молчал довольно долго. Пауэрс тем временем нашел трубку, набил табаком, выбрался из спальника и, достав из потухающего костра уголек, прикурил. Потом, так и не произнеся ни слова, снова вернулся в мешок. Когда напарник улегся, Келлет сказал: «Она была жива, но без сознания, и я, черт побери, совершенно не знал, что делать». К счастью, кровотечение скоро прекратилось, но я понятия не имел, то ли растирать ей запястье, то ли ходить перед ней на голове. Я ведь не доктор. В конце концов, я просто сел рядом и стал ждать. Чего? Я и сам не знал. Может, того, что она очнется. Может, того, что кто-нибудь придет. В последнем случае меня, кстати, могли ждать крупные неприятности. Я отлично это понимал. Но ведь не мог же я просто взять и уехать. Часа через 2 стемнело, и я зажег лампу. Простой фитиль, который обмакнули в глиняную плошку с жиром. Потом развел огонь в плите и сварил немного кофе из собственных запасов. Кофе был уже почти готов, когда мне послышался какой-то звук, донесшийся из ее комнаты. Я обернулся. Она сидела на кровати и смотрела на меня, крепко прижимая к себе одеяло, и глаза у нее были величиной с железное кольцо от коновязи. Когда я шагнул к ней, она пискнула и, забившись в самый дальний угол кровати, велела мне не приближаться. «Я не трону вас, мэм», — сказал я, как мог вежливо. «Вы поранились, так что вам лучше бы не делать резких движений». «Кто вы такой?» — спросила она. «И что вы здесь делаете?» Я назвал ей свое имя, потом говорю: «Смотрите, мэм, вот у вас опять кровь идет. Лягте-ка лучше обратно и дайте мне заняться вашей раной». Не знаю, поверила ли она мне или просто снова потеряла сознание. Как бы там ни было, она упала на подушку, и я положил на рану чистую тряпицу, смоченную холодной водой. От этого она снова пришла в себя и спросила, что случилось. Я как мог рассказал ей, что произошло. Тут она вроде как разозлилась. «Я просто купалась», — говорит. «Если б не вы, я бы не...» Ну, дальше я не очень слушал. Впрочем, она ничего путного не сказала, только верещала, как рассерженная белка. Тогда я ей прям так и говорю, как есть: «Вы, мадам, упали и шибко ударились головой, и ничего другого не было. Я сделал для вас только то, что должен был сделать. Наверное, — говорю, — тут и моя вина есть, да только я вам вреда не хотел. И вот вам мое честное слово, как только здесь кто-нибудь появится, я сразу же уеду. Когда возвращается ваш муж, мэм?» Ну, это ее успокоило, и она немного рассказала мне о себе. Ее ферма была обычным участком поселенца, она владела им с правом первой очереди на выкуп, и до конца срока оставалось еще 18 месяцев. Муж ее в прошлом году попал в горах под обвал, но перед смертью успел взять с нее клятву, что она сохранит землю за собой. Не знаю, что бы она делала с этой землей потом, но почему-то мне казалось, что свою землю она никому не отдаст и будет держаться за нее зубами и ногтями. Столько в ней было мужества.
1: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия».
0: Тут Келлет снова замолчал. Свет, встающий из-за горизонта луны, уже давно разогнал непроглядную черноту неба, но цепь холмов на востоке была по-прежнему укрыта густой тенью. В трубке у Пауэрса неожиданно засипело. Когда-то у нее был сосед в 14 милях ниже по течению, но предыдущей зимой его ферма сгорела дотла, и он подался из тех краев. Другой фермер, который жил в 8 милях выше по течению, уехал с женой к крутым ступенькам табунить лошадей и должен был вернуться не раньше, чем через 1,5-2 месяца. Она жила тем, что выращивала и сушила кукурузу и горох, додержала про черный день немного картофеля. Посторонние в этих краях появлялись редко, почти никогда, поэтому было только естественно, что в жару она купалась нагишом. Когда я спросил, не боится ли она бродяг, таких как я, или вооруженных бандитов, она сунула руку под кровать и со словами «это для всяких подонков» достала заряженный Дерринджер. Потом она показала мне небольшой острый нож и добавила «а это для меня». Да, именно так она и сказала, и я велел ей держать оружие под рукой, хотя мне было страшно даже подумать о том, что однажды ей, возможно, действительно придется пустить его в ход. Мне было жаль ее, но ее твердый характер тоже пришелся мне по душе. Мы еще немного поболтали, и я испек на плите ржаные лепешки. На ночь я собирался устроиться во дворе под навесом, но она сказала, что я могу лечь в кухне. Тогда я велел ей запереть свою дверь, и она действительно закрыла ее на толстый деревянный брус, а я постелил на полу одеяло и отправился на боковую. Краешек луны, показавшийся над посветлевшим челом холма, был похож на драгоценную бусину. Жемчужное зарево ночного светила делалось все ярче, превращаясь из призрачного нимба в плотную корону. Пауэрс докурил трубку и убрал ее. «Утром», — продолжил Келет, — «она не смогла встать. Когда она не откликнулась на мой стук, я, естественно, вышиб дверь и сразу понял, что у нее лихорадка. Она так крепко спала, что никак не могла проснуться. Потом на пару минут открыла глаза, но не успели мы обменяться двумя словами, как она снова отключилась. Я просидел с ней почти весь день и отлучался только, когда надо было задать лошади ковса или приготовить что-нибудь поесть». Я ухаживал за ней, как за малым ребенком, постоянно обтирал ей лицо холодной водой, но я мало что мог. Раньше мне ни разу не приходилось ухаживать за больными, и я просто не знал, что полагается делать в таких случаях. Во всяком случае, я старался изо всех сил. После полудня она начала бредить по-настоящему. Целый час или около того она разговаривала со своим покойным мужем, словно это он сидел с ней, а не я. Очень скоро я понял, что этому парню здорово повезло с женой. Она говорила... Впрочем, не важно, что она говорила. Главное, я начал откликаться на ее бред. То есть иногда, когда она принималась особенно настойчиво звать своего покойника, я просто говорил «да, дорогая» или что-то вроде того. Наверное, она сама не очень верила, что он действительно рядом. Как-никак прошло уже больше года с тех пор, как ее муж погиб. И все же ей было капельку легче. Во всяком случае, она обращалась к нему так, как ни одна женщина никогда не обращалась ко мне. И если я отвечал ей, она вроде как успокаивалась. А если нет, продолжала звать его снова и снова, начинала раздражаться и беспокоиться. Пару раз у нее даже снова открылось кровотечение, так что ничего другого мне просто не оставалось. На следующий день ей стало лучше, но она была слаба, как новорожденный жеребенок в период засухи. Она все время спала, и у меня оказалось много свободного времени, которое я просто не знал, куда девать. Я нашел оленину, которую она разложила на решетке для сушки, досушил ее над огнем и повыдергивал сорняки из гороха. Несколько раз я возвращался в дом, чтобы посмотреть, все ли в порядке, но она спала, и я решился съездить на холмы, где я заметил почти созревший боярышник. Набрав немного ягод, я рассыпал их на солнце, чтобы зимой она могла добавить их в пирог с сушеными яблоками. Так прошло 4 или 5 дней. Однажды мне удалось подстрелить оленя, я содрал с него шкуру, а мясо разрезал на полоски на индийские манеры и высушил. Потом я подправил навес и подремонтировал кое-что в доме. Словом, делал, что мог. Пока я чинил дверь в комнату, которую выбил в первое утро, она внимательно наблюдала за мной с постели, а когда я закончил, похвалила меня. «Вы молодец, Келлет!» Вот что она сказала. Сейчас кажется, что это не бог весть что, но... Все же она это сказала. Пауэрс молча следил за тем, как полная луна, выбравшись наконец из-за холмистой гряды, цепляется за землю и дрожит в самой высокой точке, готовясь пуститься в самостоятельное плавание. Сухое дерево, одиноко торчавшее на вершине холма, четко вырисовывалось на лунном диске, напоминая прижатую к золотистому лицу руку в черной перчатке. Келет сказал: «Взгляни на это старое дерево. Оно выглядит таким сильным и таким мертвым». Когда луна, наконец-то оторвавшись от земли, поплыла над холмами, Келет вернулся к своему рассказу. «В общем, я починил эту дверь, поставил новый косяк и укрепил петли, так что каждому, кому вздумалось бы ее снова вышибить, пришлось бы как следует потрудиться. Она...» Пауэрс молча ждал. «Она ни разу не закрыла ее, даже когда окрепла настолько, что была в состоянии встать и дойти до кухни. Она просто оставляла ее открытой. Не знаю, может быть, ей это просто не пришло в голову. А может, наоборот. Как бы там ни было, вечерами я по-прежнему стелил свое одеяло в кухне, ложился и ждал. Обычно она говорила мне: „Спокойной ночи, Келет“ или „Приятных сновидений, Келет“. Такие слова, они, брат, дорогого стоят. Так что за них не жалко маленько поплотничать или поковыряться в земле. Однажды ночью, на 10 или 11 день после того, как я попал в этот дом, я неожиданно проснулся от какого-то странного звука. Сначала я не понял, что это такое, и только потом догадался, что она плачет в темноте. Я окликнул ее, спросил, что с ней, но она не ответила и продолжала реветь. Тогда я подумал, что у нее, верно, сильно болит голова, но когда я встал и спросил, не нужно ли ей что-нибудь, она опять не ответила. Но я слышал, что она продолжает плакать. Нет, конечно, она не рыдала в голос и не выла по бабье, но я знал, что она плачет по-настоящему. А такие вещи всегда заставляют мужчину чувствовать, будто у него внутри все наизнанку выворачивается. Я вошел в комнату и окликнул ее по имени. В ответ она только похлопала рукой по кровати. «Садись, мол». Я сел и потрогал рукой ее щеку, чтобы посмотреть, не вернулась ли лихорадка, но щека была прохладной и мокрой. И тут она сделала странную вещь. Она схватила мою ладонь обеими руками и так крепко прижала к губам, что я даже удивился. Я не знал, что она такая сильная. Так мы сидели минуты две или три. Потом я осторожно высвободил руку и спрашиваю: «О чем вы плачете, мэм?» Она отвечает: «Просто хорошо, что ты рядом». Когда я встал и говорю: «Вам надо бы отдыхать, мэм», она... Между этими и следующими его словами прошли целых две минуты. Но когда Келет снова заговорил, его голос нисколько не изменился. Она снова расплакалась и плакала, наверное, целый час. А потом как-то внезапно успокоилась. Не помню, спал ли я после этого или нет, так все в голове перепуталось. Помню только, что утром она встала очень рано и сразу принялась готовить рагу, впервые с тех пор, как упала. «Эй, мэм, — говорю, — будьте осторожны, вы же не хотите загнать себя до смерти». А она и так сердито отвечает, что могла, мол, взяться за работу еще третьего дня. Не знаю, на кого из нас двоих она тогда сердилась, но завтрак у нее получился «пальчики оближешь». Словом, этот день вроде и похож был на предыдущий, да только не совсем. До этого мы, если и разговаривали, то только о делах, о гусеницах, объевших помидоры, о щели в коптильне, которую надо было заделать, и обо всем таком. И в тот день мы говорили вроде о тех же самых вещах, но разница состояла в том, что нам обоим приходилось очень стараться, чтобы поддерживать этот разговор. И еще ни один из нас ни разу не обмолвился о делах, которые надо сделать завтра. Около полудня я собрал свои пожитки, упаковал в седельные сумки, привел лошадь и поставил под навес, чтобы напоить как следует. Ее я почти не видел, но знал, что она наблюдает за мной из дома. Когда все было готово, мне вздумалось потрепать мою конягу по шее, но тут на меня словно что-то нашло. Я не рассчитал удар и так хватил ее по холке, что она попятилась и чуть не встала на дыбы. А я не мог взять в толк, что это со мной. Тут она вышла, чтобы попрощаться. Стоит и смотрит на меня. Потом говорит: «До свидания, Келет. Да благословит вас Господь». Ну, я тоже с ней попрощался, она все стоит и молчит. И я тоже молчу. Наконец она говорит: «Вы, наверное, думаете, что я скверная женщина. «Ничего подобного, говорю, мэм. Просто вы были больны, и вам, наверное, было здорово одиноко, но теперь, надеюсь, с вами все в порядке». «Да», — отвечает, — «со мной все в порядке, и пока я живу, всегда будет в порядке, а все благодаря вам, Келет. Вам, — говорит, — пришлось думать за нас двоих, и вы справились. Вы настоящий джентльмен, Келет». Вот как она сказала. Потом я вскочил в седло и выехал со двора. На холме, правда, обернулся и увидел, что она вся стоит подле навеса и глядит мне вслед. Но я махнул ей на прощание шляпой и поскакал дальше. Вот и вся история. Ночь из черно-синей сделалась белой, и луна уже сменила золотую роскошь вечернего пеньюара на серебристое дорожное платье. Келет заворочился, и Пауэрс понял, что теперь и он тоже может что-нибудь сказать, если, конечно, захочет. Где-то коротко пискнула мышь, попавшая в когти бесшумной летуньи сове, и голодный лай койота разбудил в холмах одинокое эхо. «Значит, вот что такое джентльмен», — промолвил Пауэрс. «Мужчина, который, когда надо, умеет думать за двоих, так что ли?» «Не-а», — насмешливо отозвался Келет. «Она решила, что я джентльмен, потому что я ее не тронул». «А почему?» — спросил Пауэрс напрямик. Человек иногда высказывает мысли, которые растут у него внутри, как позоли на руках, и которые являются такой же неотъемлемой частью его самого, как разорванное ухо или след пулевого ранения на животе. И тот, кому он открывает душу, должен уметь молчать об услышанном и после того, как взойдет солнце, и после смерти напарника, и вообще всегда. И Келлет сказал: «Я просто не мог».
1: Рассказ Орсона Скотта Карда «Игры на скоростном шоссе».

За исключением Донор-Пасса, все остальные участки дороги от Сан-Франциско до Солт-Лейк-Сити были утомительно скучными. Стэнли проезжал здесь добрую сотню раз и не сомневался, что знает теперь Неваду как свои пять пальцев. Этот бесконечный извилистый серпантин среди зарослей полыни. «Когда Бог закончил творить ландшафты», — часто повторял Стэнли, — «в Неваде все еще было много пустого места. И тогда Бог сказал: ну и черт с тобой». Так и решилась дальнейшая судьба Невады. Сегодня Стэнли пребывал в ленивом настроении, особо спешить в Солт-Лейк было незачем, поэтому, чтобы развеять скуку, он принялся за скоростные игры. Сперва он сыграл в «Синего ангела». На одном из подъемов Сьерра-Невады нагнал два автомобиля, которые шли бок о бок со скоростью 50 миль в час, и пристроил свой Datsun 260Z рядом с ними. Так они и шпарили редком на скорости 50 миль в час, занимая все три полосы шоссе. Сзади стала создаваться пробка. Игра удалась. Двое других водителей быстро прониклись ее духом. Когда средняя машина вышла вперед, Стэнли чуть притормозил, чтобы идти вровень с крайним правым водителем, и они продолжили двигаться вместе. То выстраиваясь по диагонали, то менялись местами, как в танце, и так добрых полчаса. Стоило одному из них чуть вырваться вперед, как на свободное место мгновенно устремлялись обезумевшие водители сзади. В конце концов, игра наскучила Стэнли, несмотря на удовольствие, которое ему доставляли разъяренные гудки и сумасшедшее мигание фарами. Он просигналил два раза, весело помахал рукой соседу, нажал на газ и рванулся вперед на скорости 70 миль в час. Впрочем, потом сбросил скорость до 60, и мимо промелькнули десятки машин, торопившихся наверстать упущенное время или просто отвести душу после вынужденного промедления. Многие водители, поравнявшись с ним, притормаживали, гудели, включали фары и делали непристойные жесты. Стэнли в ответ лишь усмехался. К востоку от Рина ему опять стало скучно. На этот раз он решил поиграть в погоню. Прямо перед ним со скоростью около 60 миль в час двигался желтый Hornet AM. Хорошая скорость. Стэнли пристроился сзади на расстоянии примерно трех корпусов. За рулем сидела женщина. Ее темные волосы нещадно трепали.

Упал ветер, врывавшийся в открытые окна машин. «Интересно, когда она заметит преследование?» – подумал Стэнли. Она заметила через две песни. Обычно Стэнли во время езды использовал именно эту единицу измерения времени. И через половину рекламы лака для волос. И сделала попытку оторваться. Стэнли похвалил себя за хорошую реакцию. Даже когда она разгонялась до 70, он по-прежнему оставался рядом. Женщине не удалось оторваться ни на корпус.

0: Радиостанция Рина уже затихала, а он все еще напевал себе под нос старую песню Билли Джоэла. Потом поискал другую станцию, но попадались только кантри и вестерны, а их он терпеть не мог. Поэтому продолжал преследование в тишине. Женщина в Хорнете сбавила скорость. Она ехала теперь не быстрее 30 миль в час, а он по-прежнему держался рядом. Стэнли усмехнулся. Сейчас она наверняка воображает самое страшное. Он насильник, грабитель, похититель и решил добраться до нее. Она то и дело посматривала в зеркало заднего вида. «Не бойся, дамочка», — сказал Стэнли. «Я просто обычный парень из Солт-Лейк-Сити, и мне захотелось немного поразвлечься». Она сбросила скорость до 20, но он по-прежнему шел рядом. Она резко прибавила, разогнавшись до 50. На ее Хорнету было не тягаться с Датсуном. «Для фирмы я заработал 40 тысяч долларов», — напевал Стэнли в полной тишине. «А мне досталось только 6». Хорнет пристроился в хвосте тяжелого грузовика, который медленно поднимался в гору. Оставалась еще одна свободная полоса, но Хорнет по ней не поехал, очевидно, надеясь, что ею воспользуется Стэнли. Стэнли ею не воспользовался. Тогда Хорнет вырвался вперед, поравнялся с грузовиком и шел с ним рядом, пока не закончился подъем.
1: «Ах, вот как!» — сказал Стэнли. «Играем в «Синих ангелов» с Тихоокеанским горным экспрессом!»
0: И продолжил преследование.

0: На вершине холма объездная полоса кончилась. В самый последний миг Хорнет вырвался вперед и пристроился прямо перед грузовиком на расстоянии каких-нибудь нескольких ярдов. Для Стэнли места не оставалось, и он оказался на встречной полосе, по которой прямо на него шла машина. «Вот сука!» — пробормотал Стэнли. Мгновенно Стэнли решил, что ей не удастся обвести его вокруг пальца. Стоило ему начать сердиться, и он уже не отступал от задуманного. Он снова попытался вклиниться между грузовиком и Хорнетом. Места там не было. Водитель грузовика загудел и ударил по тормозам. Женщина, испугавшись, прибавила скорость. Стэнли успел свернуть как раз вовремя, чтобы дать проехать встречной машине, в которой отец семейства вез жену и кучу бойких детишек, оцепеневших от страха при виде неизбежного, только чудом не состоявшегося столкновения.
1: «Думаешь, ты самая умная сучка, да? Но у Стэнли Говарда еще есть порох в пороховнице».
0: «Чушь! Какая чушь!» И все равно он пропел эту фразу несколько раз на разные лады, продолжая погоню за женщиной, которая двигалась теперь со скоростью 65 миль в час в двух корпусах от него. У Хорнета были номера Юты. Должно быть, она давно уже едет по этой дороге. Стэнли стал лениво размышлять о всяком разном. От номерных знаков Юты перешел к воспоминаниям о том, как однажды обедал у Алиоты и сделал судьбоносное заключение. И, смотря на близость к причалу, рыба у Алиота ничуть не лучше той, что подают у Браттона в Солт-Лейк. Он решил, что скоро туда заедет, чтобы еще раз проверить правильность своих выводов. Потом стал думать, стоит ли вообще приглашать Лиз, раз она даже не скрывает, что ей с ним скучно. И согласится ли Женевьева, если он ее пригласит? А Хорнет куда-то пропал. Стэнли ехал со скоростью 45 миль в час, а сзади, разогнавшись на прямом отрезке дороги, к нему уже приближался грузовик «Пай». Впереди открывались извивы горного перевала. Женщине, должно быть, удалось ускользнуть, когда он упустил ее из виду. И все же он прибавил скорость, потом еще, но так ее и не увидел. Наверное, свернула где-то на обочину и остановилась. Стэнли усмехнулся, представив, как она сидит в машине, тяжело дыша, с сильно бьющимся сердцем, и смотрит, как он проезжает мимо. «Какое, должно быть, она испытала облегчение», — подумал Стэнли. «Бедняжка! Какая подлая игра!» И он радостно, но беззвучно захихикал, содрогаясь всем телом.

В Элко он остановился на заправке и купил в автомате пакет печенья. Он стоял у своей машины, когда заметил, как мимо проехал тот самый Хорнет. Он махнул рукой, но женщина его не заметила. Однако он увидел, что она свернула чуть дальше на автозаправку Амоко. Это была просто плащ. «Я слишком далеко зашел», — думал он, поджидая, пока она выйдет с заправочной станции. Она выехала. Какую-то секунду Стэнли колебался, думая, не прекратить ли погоню. Потом нажал на газ и двинулся по главной улице Элка на расстоянии нескольких корпусов от Хорнета. Женщина остановилась у перекрестка. Когда зажегся зеленый, Стэнли очутился рядом. Он заметил, как она посмотрела в заднее зеркало и напряглась. В глазах ее был страх. «Не бойся, дамочка», — сказал он. «Я теперь вовсе не за тобой еду. Я просто возвращаюсь в свой милый дом». Не просигналив, женщина резко свернула на парковочную площадку. Стэнли спокойно проследовал дальше. «Вот видишь», — сказал он, — «и вовсе я не за тобой». Отъехав от Элка несколько миль, он свернул с дороги. Он знал, чего ждет, хотя не признавался в этом даже самому себе. «Просто отдыхаю», — говорил он себе. «Просто сижу здесь, потому что мне незачем торопиться в Солт-Лейк-Сити». Но было жарко, а салон, стоящий без движения машины, не охлаждало ни малейшее дуновение ветерка. «Ужасно глупо. Зачем и дальше мучить бедную женщину?» — спрашивал он себя. «Какого черта я здесь торчу?» Он все еще стоял там, когда она проехала мимо. Заметила его, прибавила скорость. Стэнли включил передачу, вырулил на трассу, быстро нагнал ее и пристроился сзади. «Я полное дерьмо», — объявил он вслух. «Самое отвратительное дерьмо на всем шоссе! Меня надо расстрелять!» И он действительно так думал, но все равно продолжал ехать за женщиной, осыпая себя проклятиями. В тишине машины шум ветра в счет не шел, а шуму мотора он вовсе не замечал, так к нему привык. Он вслух отсчитывал, как растет скорость. 55, 60, 65 на повороте. «Мы что, совсем спятили, дамочка?» 70? Ох, нет, нас уже поджидает где-нибудь патруль штата Невада. Они брали повороты на бешеных скоростях. Иногда она резко останавливалась, но реакция Стэнли всегда срабатывала безукоризненно, и между ними неизменно оставалось расстояние в несколько машин. «На самом деле я хороший», — обращался он к этой женщине, которая оказалась вполне симпатичной, как он успел заметить, когда она проехала мимо Велко. «Если бы мы с тобой встретились в Солт-Лейк-Сити, я бы тебе понравился. Я мог бы пригласить тебя куда-нибудь. Если ты не какая-нибудь засушенная мормониха, мы бы с тобой здорово повеселились. Точно говорю, я хороший». Она была симпатичной, следуя за ней. «Что? Со скоростью 85 миль в час? Вот уж не думал, что Хорнет способен на такую скорость». Он начал фантазировать. Он представил, как у нее кончится бензин, и она запаникует, потому что здесь, на безлюдном участке дороги, окажется в руках сумасшедшего, который давно преследует ее. Потом он представил себе, что у нее окажется пушка, и хозяйкой ситуации станет она. Приставит пистолет к его голове, отберет ключи от машины, потом заставит раздеться, запихает его шмотки в багажник Датсуна и уедет в его машине. «А ты, дамочка, тоже не промах», — говорил Стэнли. Он мысленно проигрывал этот сюжет несколько раз, и всякий раз она оставалась с ним все дольше и дольше, прежде чем бросить на дороге голову, охваченного невыносимым желанием, рядом с Хорнетом, в котором кончился бензин. Стэнли понял, куда завели его эти фантазии. «Я слишком долго оставался один», — сказал он. «Слишком долго был совсем одинок, а Лиз даже пуговки не расстегнет без специального на то разрешения». От слова «одинок» ему сделалось смешно. Вспомнились какие-то жалкие вирши, и он запел. «Нет, не хороните меня в одинокой степи, где гуляет вольный ветер,

Он преследовал женщину много часов. Теперь уж она должна была догадаться, что это просто игра. Теперь-то она наверняка понимает, что ничего плохого на уме у него нет. Он ни разу не сделал попытки заставить ее остановиться. Он просто ехал следом. «Как ласковая собачка», — говорил Стэнли. «Аф! Аф! Гав-гав!» Так он фантазировал, как вдруг заметил ослепительный свет огней Уэндовера и понял, что уже стемнело. Он включил свет. Хорнет сразу прибавил скорость, на секунду ярко вспыхнув задними фарами, а потом слился с общим потоком огней и дорожных знаков, напоминающих, что остался последний шанс потратить деньги, прежде чем начнется юта. При самом въезде в Уэндовер на обочине, мигая огнями, стояла полицейская машина. Какого-то беднягу поймали за превышение скорости. Стэнли подумал, что женщина догадается притормозить, остановиться рядом с полицейской машиной и подождать, пока преследователь минует границу штата и покинет пределы юрисдикции Невады. Хорнет, однако, проскочил мимо полицейских, к тому же прибавив скорость, и Стэнли на мгновение растерялся. Она что, с ума сошла? От страха, должно быть, совсем голову потеряла, ведь перед ней была реальная возможность спасения, которую она упустила. «Ну, конечно», — размышлял Стэнли, выезжая из Уэндовера вслед за Хорнетом на длинную прямую дорогу над Солт-Флетс. «Конечно, она не остановилась. Бедняжка наверняка испугалась, что сама превысила скорость, и возможное объяснение с полицейскими ее ужаснуло. Сумасшедшая». Стэнли решил, что люди в стрессовой ситуации способны на сумасшедшие поступки.

Шоссе тянулось во тьме прямой лентой. Луны не было. Дорогу освещал лишь слабый свет звезд. По обеим сторонам не попадалось ничего примечательного. Машины неслись вперед, как в туннеле, только странные. Почти призрачная линия огней тянулась слева, да свет фар маячил сзади, да фонари впереди. Какой у Хорнета объем бензобака? Отсюда Salt Flats до ближайшей заправки совсем не близко. Некоторые из заправок желают выжать максимум из светлого времени суток и работают до 11, другие до 10, но все равно многие сейчас уже закрываются. Датсуну Стэнли после заправки в Элко с лихвой хватит бензина до самого дома в Солт-Лейк, а вот у Хорнета он может кончиться. Стэнли вспомнил свои дневные фантазии, и теперь ночью они приобрели новый смысл. Он представил, как женщина запаниковала, как в руке ее в свете фар сверкнуло оружие. «Эта дама вооружена и опасна. Она везет в Юту наркотики и думает, что он из конкурирующей банды. Она, должно быть, решила, что он собирается разделаться с ней на пустынном участке в Солт-Лейк на расстоянии многих миль от ближайшего жилья. Теперь она, наверное, проверяет затвор своей пушки». 85 показал спидометр. «Торопимся куда-то, леди», — сказал он. 90 показал спидометр. «Конечно», — догадался Стэнли. «Так и есть. У нее заканчивается бензин. Она хочет разогнаться как можно сильнее и оторваться, чтобы хватило инерции спуститься по склону, когда бензин закончится. Это безумие! Сейчас, в темноте, бедняжка, должно быть, совсем потеряла голову от страха. Я должен остановиться. Это становится опасным. Уже темно, это опасно, и дурацкая игра тянется уже 400 миль. Я не собирался играть так долго». Стэнли миновал указатели, возвещающие о том, что впереди большой поворот. Многие из плохо знакомых с Солт-Флетсом заблуждаются, думая, что он все время идет прямо. Но там есть изгиб, причем в самом неожиданном месте, еще не доезжая до гор. А предупредительный знак, как это принято в дорожном департаменте штата Юты, поставили прямо посреди поворота. Стэнли инстинктивно притормозил. А женщина за рулем Хорнета нет. При свете фар своей машины Стэнли увидел, как Хорнет съезжает с дороги. Он ударил по тормозам. Проезжая мимо, он успел заметить, как Хорнет нырнул носом вниз, перевернулся, подскочил, еще раз перевернулся и приземлился на крышу. Прошло мгновение. Стэнли остановил машину и посмотрел через плечо назад. Хорнет полыхнул ярким пламенем. Стэнли постоял еще минуту. Он тяжело дышал, его била дрожь. Он был охвачен ужасом. Так он убеждал себя, повторяя: «Что я наделал? О, боже мой, что я наделал?» Но даже повторяя себе, что смертельно напуган, Стэнли не мог не осознавать, что испытывает сильнейший оргазм, что все его тело сотрясает мощнейшая, никогда прежде не испытанная эякуляция. Всю дорогу от самого Рина он только и делал, что пытался взять этот Хорнет за задницу, и вот, наконец, добился своего.

0: поехал дальше. Ехал 20 минут и остановился на заправке с платным телефоном. Выбрался из машины в липких, мокрых штанах. Нашарил в липком кармане липкий 10-центовик, опустил в телефон и набрал номер службы спасения.
1: Я видел машину на Salt Flats. Она горела. Примерно в 15 милях от заправки «Шеврон». Сильно горела.
0: Он повесил трубку и поехал дальше. Через несколько минут он заметил патрульную машину. Мигая огнями, она быстро неслась в противоположном направлении от Солт-Лейк-Сити в пустыню. А еще через некоторое время мимо проехали скорая помощь и пожарная машина. Стэнли вцепился в руль. Они все узнают. Они заметят следы колес, оставшиеся, когда он тормозил. Кто-нибудь расскажет, что Датсун от самого Рина все время ехал за Хорнетом, и вот в юте женщина за рулем Хорнета погибла. Но даже посреди этих тревожных размышлений он понимал, что никто ничего не узнает. Он к ней не прикасался. На его машине не осталось ни единой царапины.

0: Шоссе перешло в улицу с шестиполосным движением. По обеим сторонам тянулись мотели и дешевые забегаловки. Он миновал шоссе, проехал над железнодорожным полотном и двинулся дальше по улице Норд-Темпль до 2-й авеню. Слева школа, знак снизить скорость, все в полном порядке, все нормально, так как и было раньше. Как бывает всегда, когда он возвращается домой из дальней поездки. Эль-стрит, апартаменты Шато Леман. Он поставил машину в подземный гараж и вышел. Открыл двери своим ключом. В комнате все оказалось в порядке. «А чего, интересно, я жду?» – спрашивал он себя. «Завывание сирен? Что дома меня дожидаются 5 детективов, чтобы упрятать за решетку?» «Женщина! Эта женщина погибла!» Он попытался почувствовать себя прескверно. Но единственное, что всплывало в памяти, единственное, что имело значение, это сладостное содрогание и ощущение того, что оргазм никогда не кончится. В мире больше ничто не могло с этим сравниться. Он быстро уснул и спал спокойно.
1: «Я убийца?»
0: – спрашивал он себя, засыпая. Но это слово уплыло из сознания, спрятавшись в таком дальнем уголке памяти, откуда его было уже не достать. С такими мыслями жить невозможно. И он перестал думать.

На следующее утро Стэнли заметил, что ему не хочется заглядывать в газеты, поэтому заставил себя просмотреть почту. Эта новость не занимала первых полос. Она притаилась где-то в разделе местных событий. Ее звали Алекс Хамфрис. Ей было 22 года. Она жила одна и работала секретарем в одной юридической фирме. На фотографии была изображена молодая симпатичная девушка. Очевидно, водитель заснул за рулем. Таковы данные полицейского расследования. Машина двигалась со скоростью свыше 80 миль в час, когда произошел несчастный случай. Несчастный случай. Видели бы вы, как она горела. Да, Стэнли отправился на работу, как обычно. Как обычно заигрывал с секретаршами и даже вел машину. Совсем, как всегда, аккуратно и вежливо. Но вскоре он снова принялся за игры на шоссе. По дороге в Логан он играл в погоню, и женщина за рулем Honda Civic на полной скорости врезалась в грузовичок пикап, в то время как сам он по-идиотски пытался обойти на вершине холма в Сардин-каньон другую машину. В полицейских отчетах не упоминалось, что женщина эта пыталась уйти от Datsun 260Z, безжалостно преследовавшего ее на протяжении 80 миль. Об этом никто не знал. Ее звали Донна Уикс. У нее остались двое детей и муж. Они ждали ее в тот вечер в Логане. Ее тело не удалось целиком извлечь из машины. На перевале к Денверу 17-летняя лыжница не справилась с управлением на снежной дороге. Ее Volkswagen врезался в гору, перевернулся и рухнул со скалы. Удивительно, но одна лыжа в багажнике ее жука осталась совершенно целой, тогда как другая превратилась в щепки. Ее голова пробила ветровое стекло, а тело осталось в машине.

0: Дороги между факторией в Камероне и пажем в Аризоне были самыми ужасными в мире. И никого не удивило, что погибла 18-летняя блондинка, модель из «Феникса», врезавшись в припаркованный у обочины микроавтобус. Она ехала со скоростью свыше 100 миль в час. Ее друзья этому ничуть не удивились и сообщили, что она часто превышала скорость, особенно если ехала ночью. В микроавтобусе погиб спящий ребенок. Остальные члены семьи попали в больницу. А Дацуни с номерными знаками Юты не упоминалось. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». И Стэнли стал вспоминать. В его памяти не осталось больше тайников, где бы можно было все это хранить. Он вырезал из газет фотографии жертв. Они снились ему по ночам. И в этих снах они постоянно ему угрожали, поэтому заслуживали такого конца. И каждый раз сон оканчивался оргазмом. Но самые сильные спазмы экстаза он переживал тогда, когда на шоссе случалось столкновение. Шах и мат. Прицел. Пли! 3, 4, 5, я иду искать. Игры, игры, а потом момент истины. Я болен. Он сосал кончик своей биковской четырехцветной ручки. Мне нужна помощь. Зазвонил телефон.
1: Стэн, это Лиз.
0: Привет, Лиз.
1: Стэн, ты что, не хочешь со мной разговаривать?
0: Иди к черту, Лиз.
1: Стэн, в какие игры ты играешь? Не звонишь 9 месяцев, а когда я сама звоню и пытаюсь поговорить, тупо молчишь.
0: Переспи со мной, Лиз.
1: Я с тобой разговариваю, а?
0: Да, со мной.
1: Ну и почему же ты молчишь? Стэн, ты меня пугаешь. Ты в самом деле меня пугаешь.
0: Извини.
1: Стэн, что случилось? Почему ты не звонил?
0: Ты была мне так нужна. Ах, какая мелодрама. Но это правда.
1: Стэн, я знаю. Я вела себя как последняя сука.
0: Нет, нет, вовсе нет. Просто я хотел слишком многого.
1: Стэн, я скучаю по тебе. Я хочу быть с тобой.
0: Нет, не хороните меня в одинокой степи, где гуляет на свободе ветер, да воют койоты.
1: Давай сегодня. У меня.
0: Хочешь сказать, что сегодня снимешь священный пояс целомудрия?
1: Стэнли, не будь таким гадким. Я по тебе скучаю.
0: Я приду.
1: Я люблю тебя.
0: Я тоже. Спустя несколько месяцев Стэнли уже не был до конца в этом уверен. Вовсе не был. Но Лиз стала для него соломинкой, за которую хватается утопающий. «Я тону», — сказал себе Стэнли. «Умираю». «Мориор, мориор, мортус сум». В те времена, когда он встречался с Лиз, когда они еще были вместе, Стэнли не играл в игры на скоростном шоссе. Стэнли не смотрел, как умирают женщины, и ему не приходилось прятаться от самого себя даже во сне. Каэдо, каэдам, кесиди. Вранье, вранье! Когда это случилось в самый первый раз, он еще встречался с Лиз. Он перестал только после того, как... После того... Лиз не имеет к этому ни малейшего отношения. И ничто ему не поможет.
2: Десперо. Десперабо. Десперави.
0: Потом он сделал то, чего хотел меньше всего. Он встал, оделся, сел в машину и поехал на шоссе. Он пристроился за женщиной в красной Ауди и стал ее преследовать.

0: Она была молодой, но машину вела хорошо. Он шел за ней от 6-й Южной до того места, где шоссе разветвляется. Ай-15 идет дальше на юг, а Ай-80 сворачивает на восток. До самого последнего момента она держалась в крайнем правом ряду, потом резко свернула и, перескочив через две полосы, оказалась на Ай-80. Стэнли не собирался так просто ее упускать и рванул на перерез. Громко загудел автобус. Раздался скрежет тормозов. Датсун Стэнли занесло на двух колесах. Он потерял управление. Мимо промелькнул фонарь. А Стэнли оказался на Ай-80. Он ехал за Ауди на расстоянии нескольких сотен ярдов. Он быстро сокращал разрыв.
1: «А дамочка шустрая», — говорил себе Стэнли. «Ты шустрая дамочка. С тобой я, похоже, ничего не добьюсь. Сегодня никто. Сегодня никто».
0: Он хотел сказать, что сегодня никто не умрет. И понимал, что именно это он и говорит. Надеется, отрекается, но не разрешил себе произнести это вслух. Он вел себя так, будто в машине у него висел микрофон, записывающий каждое его слово для потомства.

Ауди двигалась в потоке машин со средней скоростью в 75 миль в час. Стэнли не отставал. Время от времени место, куда он намеревался пристроиться, оказывалось занято. Он находил другое, но отстал от нее на добрую дюжину машин, когда она свернула к последнему выезду с шоссе, резко поднимающегося отсюда в гору, в каньон Парли. Она двигалась на юг по I-215. Стэнли пристроился за ней, хотя ему пришлось резко затормозить, чтобы вписаться в узкий поворот с одного шоссе на другое. Она быстро проехала по шоссе I-215 до самого конца, а потом повернула на узкую двухполосную дорогу, которая обвивалась вокруг подножия горы. И, как обычно, по этой дороге со скоростью 30 миль в час тащился груженный щебнем грузовик, рассыпая во все стороны мелкие камешки, как перхоть. Ауди пристроилась в хвост грузовику, а Стэнли в хвост Ауди. Дамочка сообразительная. Она не стала обгонять. Не на такой дороге. На перекрестке, откуда дорога поднималась к каньону Биг Коттонвуд, горнолыжным курортом, сейчас весной они были закрыты, а дорога пустынна, женщина, казалось, собиралась повернуть направо, на бульвар Форт Юнион и обратно на скоростное шоссе. Но вместо этого свернула налево. Стэнли предвидел такой вариант и тоже повернул налево. Они совсем немного проехали по извивающейся вдоль каньона дороги, когда Стэнли вспомнил, что дорога никуда не ведет. В Сноуберде она заканчивается, делает петлю и поворачивает обратно. Дама, такая сообразительная, на первый взгляд совершает глупость. И тут он подумал, что сможет ее поймать. Он сказал: «Девчонка, я смогу тебя поймать. Смотри в оба». Что он станет с ней делать, если поймает, он и сам не представлял. Наверное, она вооружена. Скорее всего, вооружена, иначе не стала бы так его дразнить. Она срезала повороты на жуткой скорости, и Стэнли приходилось пускать в ход все водительское мастерство, чтобы не отставать. Никогда еще игра в погоню не была такой трудной. Но в любую секунду она могла закончиться. Девушка разобьется на одном из поворотов или же врежется во встречную машину. «Будь осторожна», — думал он. «Будь осторожна, будь осторожна. Это всего лишь игра. Не бойся, не паникуй». «Не паникуй?» Едва эта женщина заметила, что он ее преследует, она все время хитрила, дразнила его легкой добычей. В ней не чувствовалось и намека на смятение, которое охватывало остальных. Это живая. Когда он ее поймает, она будет знать, что делать. Это будет знать. «Венибам, вениам, венис». Он засмеялся своей шутке. И вдруг резко оборвал смех, крутанул руль вправо, ударил по тормозам. Лишь короткая красная вспышка мелькнула на повороте справа. Лишь короткая вспышка, но этого ему было достаточно. Сучка в красной Ауди думает, что сможет его обхитрить. Думает, что увернется на повороте, а он поедет дальше.

пустынной горной дороге, все еще сырой от растаявшего снега. Вокруг только деревья, для лыжников слишком тепло, для любителей погулять слишком холодно. Она хотела его перехитрить, но сама попалась в ловушку. Она поехала дальше. Он за ней. На грязной неровной дороге двигаться даже со скоростью 20 миль в час было непросто. Она же двигалась со скоростью 30 миль. Его трясло от бешеного напряжения, но отступать он не собирался. Ей не удастся уйти от Стэнли. Ее Ауди сладострастно манила. После бесконечной тряской езды горы вдруг расступились. Впереди открылась небольшая долина. Дорога стала ровной, хотя вовсе не прямой. А Ауди набрала скорость до немыслимых 40 миль в час. Женщина не хотела сдаваться и великолепно владела рулем. Но и Стэнли был прекрасным водителем. «Пора кончать», — произнес он в невидимый микрофон. Но все не кончал и не кончал. Кончилась дорога. Он обогнул поросшие деревьями поворот и увидел, что дороги нет. Только просвет между деревьями и на расстоянии нескольких сотен ярдов противоположная сторона ущелья. Краем глаза Стэнли успел заметить. Справа, там, где дорога резко поворачивает назад, стоит Ауди. В зеркале заднего вида он успел заметить лицо, как ему показалось, перекошенное от ужаса. Именно поэтому Стэнли обернулся, чтобы получше его разглядеть. Вывернул шею в отчаянной попытке рассмотреть лицо и не видеть, как изящно склоняются к нему деревья. Как вздымаются навстречу скалы, разрастаясь и закрывая все вокруг. Острый камень рванулся вперед и пропорол насквозь его и Datsun 260Z.

0: Она сидела в своей Ауди, охваченная дрожью. Ее сотрясали рыдания от облегчения и ужаса. И облегчение, и ужас, все одновременно. Но теперь она уже научилась понимать, что ее трясет не только от волнения, но и от экстаза.
1: «Надо с этим кончать!» —
2: молча взывала она к самой себе.
1: «Четверо, четверо, четверо! Четверых довольно!» —
2: говорила она изо всей силы, ударяя по рулю. Потом сумела взять себя в руки. От мощного оргазма остались только легкая дрожь в бедрах и редкие спазмы. Развернула машину и стала спускаться вниз по ущелью, направляясь в Солт-Лейк-Сити, где ее ждали уже целый час. Вы слушали рассказ Орсона Скотта Карда «Игры на скоростном шоссе».

Анна Дербенева. Подъемная сила. Леонард Ньютон осознал: теперь ему точно конец. Картина последствий взрыва впечатляла. Над усадьбой лорда-маршала летали хлопья пепла, словно серый снег. Клочья тканевой оболочки злосчастного аэростата повисли на ветках. Шпангоуты килевой фермы воткнулись в землю под немыслимыми углами. А в усадьбе мистер

0: местами выбило стекла. Гондола дирижабля и останки его двигателя живописно догорали у парадных ворот. Лен осторожно переступил через дымящийся кусок пенькового каната и отправился за дворецким, пухленьким индусом по имени Ракху. К счастью, тот и сам был малый не глупый, быстро сообразил, что нужно пошевеливаться, иначе не ясно, кому больше влетит. Хуже всего было то, что Лен специально поднял дирижабль точнёхонько к приезду лорда Марша, и даже не самого лорда, а его очаровательной дочери Санди. Лорд лично ездил встречать ее на железнодорожную станцию за рулем верного Ланчестера, по такому случаю отполированного до зеркального блеска. К большому сожалению отца и к душевным мукам Лена, Санни предпочитала путешествовать, а не сидеть в имении и доходить по балам. Еще пару минут назад Лен в красках представлял, как он прокатит Санни на новеньком дирижабле, как запах лаков, краски и горячего металла смешается с цветочным ароматом духов. Лен почти видел распахнутые от восторга глаза девушки, пока аэростат летел над полями. Внизу плыли бы пасторальные картинки. Паровые автоматоны деловито собирали урожай, а по лесу среди багрянца крон неслась по рельсам малая змея поезда с шапкой дыма над головой. Но теперь эти чаяния камнем припечатало о землю. Клаксон хромированного Ланчестера давал понять, что лорд Марш в курсе конфуза горе-изобретателя. Лен с тоской вспомнил промышленный район, где провел детство. Там могли вырасти в безнадеге, грязи и болезнях три поколения, и ни один человек не поднял бы голову, чтобы праздно взглянуть на звезды. Там детей лечили от рахита опиумом и алкоголем, что приводило к ранней деградации. Там висельники были печальной, но все же нормой, а дети кормили целые семьи, работая на современных станках. Лен хорошо помнил, откуда ему повезло вырваться. «Плохая Англия», вот как это называли. Именно из такого района Лена забрал лорд Марш. Он же пристроил родителей юноши на ферму к своим дальним родственникам. Дал им работу, а главное, дал работу и свободу действий самому Лену. Взамен способный самоучка изобретал для нужд имения сотни новых механизмов, автоматонов и хитроумных приспособлений, которые безмерно радовали сердце лорда Марша и удивляли его гостей. Лорд, однако, не был слепцом. Со своей стороны он замечал внимание Лена к Санни, но предпочел доверить дочери принять решение, тем более, что пока Лен, наконец, отважится признаться в чувствах, Санни спокойно успеет выйти замуж и родить лорду Маршу с полдюжины внуков. Самое ужасное, что Лен это тоже понимал. Но сейчас дело в другом. Зря он поднял в воздух недоработанный дирижабль. Сейчас Лен лихорадочно размышлял, выставит его сразу или он все-таки успеет увидеть Санни. Дворецкий Ракху подбежал к Лену и вцепился в рукав. Национальная одежда индуса добавляла жизнерадостных оттенков всеобщей разрухи.
1: «Что ты наделал, рыжий болван?»
2: «Да, знаю, конструкцию стабилизаторов стоит улучшить», — пробормотал Лен бледными губами.
0: Индус схватился за тюрбан, в котором хищно сверкнул алый камень, и убежал дальше кричать на слуг. Лен остался в одиночестве слушать шуршание колес Ланчестера о гравий дорожки. Шум приближался. Лен огляделся и глубоко вдохнул. До грандиозной выставки научных достижений в Париже ему надлежало построить лучший дирижабль из возможных. Хорошо, что второй образец все еще стоял в ангаре. С ним так ошибиться нельзя. Лен в отчаянии попытался отыскать в себе скрытую любовь к фермам и овцам, возможно, спрятанную очень глубоко, но не нашел.

0: Санни нарочито звонко хохотала, а лиловая лента в ее высокой зеленой шляпке развивалась на ветру. Санни смотрелась изящной куколкой в модном полосатом платье. В руках она держала искусно сделанную модель дирижабля. Лорд помог ей выйти из машины. Санни тотчас повисла на руке отца. Тот огляделся и пошевелил усами. Под тяжелым взглядом Лен втянул голову в плечи.
1: «Прости, Ньютон. Видимо, мы прервали тебя на самом интересном», — сказал лорд Марш. «Ты еще не до конца разрушил мое жилище».
2: «Милорд, я исправлю свою ошибку».
0: Санни вдруг улыбнулась Лену. Улыбка показалась ободряющей, но он не смог до конца определиться, понравилось ли ему чувство, которое она вызвала. От прибывших едва уловимо пахло криозотом, машинной смазкой и вокзальным дымом. На туфлях, фиолетово-зеленом платье Санни и на дорожном коричневом костюме лорда Марша лежала сероватая пыль.
2: «Мы так устали с дороги, верно, отец?»
0: быстро сказала девушка, отводя от лица выбившийся из-под шляпки завитой локон. Ее нижняя губа была чуть пухлее верхней, что вкупе с родинкой на щеке придавало Санне особое очарование. Взгляд Лена потеплел. Где-то в Антарктиде откололся и упал в воду огромный кусок ледника, такой же, что вырос на его сердце за время ожидания. Лорд Марш окликнул индуса и спокойнее, чем следовало бы, зашагал в дом. Слуги по мере его приближения напротив ускорялись. Даже автоматон-дворник, словно почуяв общий настрой, принялся быстрее грести листья. Сейчас он уже попросту царапал ободранной метлой чистый участок, но лорд прошел мимо и бодро хлопнул его по клепанному плечу, насвистывая легкомысленную мелодию в густые усы. Такая реакция испугала Лена. Она вовсе не была типичной, а значит, неудача конструктора не имела большого значения. А ведь дирижабль стоил не только бессонных ночей Лену, но и ощутимых денежных затрат из кармана лорда. И черт возьми, что же могло скрасить, нивелировать подобный провал? Лен промаялся до ужина. Отремонтировал старые шагающие часы и двух механических птиц. Последних третьего дня погрызла охотничья собака хозяина. Санни нашла его в мастерской. Лен предпочитал жить прямо здесь, среди завалов книг, приборов и инструментов. Девушка успела переодеться в простое синее платье, умыться и покраснеть до кончиков ушей.
2: «Скоро ужинать».
0: Лен понял, что потерял счет времени. Он взглянул на часы, а затем, словно не поверив, в окно, и правда почти стемнело.
2: «Что-то не учел в дирижабле?»
0: — закусила пухлую губу Санни.
3: «Тебе вряд ли интересно», — вздохнул Лен.
2: «Знаешь, к этой выставке все готовятся. В Париже такой шум! Эйфель, наконец, получил финансирование, но и собственных денег вложил немало. Строит ажурную башню. Хвастает, что теперь во Франции будет 300-метровый флагшток. Какова идея?» «А Сент-Джордж все носится с трансатлантическим телектроскопом, но, говорят, бедняга тронулся умом после того, как рабочие погибли на стройке. Ну, сам наверняка читал».
0: «Читал», — тихо сказал Лен.
3: Он ценил то, как Санни пыталась сглаживать углы.
0: Надо же, не поленилась ознакомиться с далекими от девичьего мира вещами, чтобы подбодрить горе изобретателя.
3: «Славная девушка».
0: Он вдруг вспомнил Сент-Джорджа, его одержимость связать континенты сложной системой зеркал и, в конце концов, помешательство.
3: Что, если таково и его собственное будущее? Ведь быть изобретателем — это как вытягивать карты в надежде найти счастливую.
0: Может, придумаешь хорошую вещь, может, пустышку. Будут ли ее использовать по назначению? Станет ли она полезной? Например, Лен был уверен, что будущее вовсе не за такими ненадежными устройствами, как дирижабли. Но лорд Марш пожелал прибыть на парижскую выставку с помпой, а значит, по воздуху. Лен вздохнул, стащил с головы очки-гоглы, снял нарукавники, перчатки и фартук цвета ржавчины. «Нужно отнести птиц в оранжерею».
2: Санни хлопнула в ладоши. «Я помогу! Я помогу!»
0: Она бережно взяла одну. Даже в состоянии покоя птицы были необычайно изящны. Яркие витражные перышки, тонкие латунные клювы и шарнирные лапки. В оранжерее царила темнота. Лунный свет едва пробивался сквозь экзотические заросли. Лен знал, что индиец Ракху порой наведывался сюда, когда вспоминал далекий дом. Или когда его основательно выводили из себя. Лен протянул Санне заводной ключ. Механические птицы ожили и вспорхнули под потолок. Одна так резво взлетела, что Санне покачнулась и уперлась в грудь Лена. Задержала руку, но сделала вид, что поправляет костяную пуговицу на его жилете. Лен думал, что, должно быть, выглядит в запыленной, измазанной маслом рабочей одежде не лучшим образом, как первобытные люди из трудов Дарвина рядом с античной статуей.
1: Крик Ракху заставил обоих вздрогнуть.
4: «Очень подан!»

0: тусклом свете камина кукла-автоматон в костюме японской гейши смотрелась особенно эффектно. Ее сложно было отличить от живого человека. Взгляд миндалевидных глаз очень натурально сосредоточился на нотах, пальцы ловко бегали по клавишам пианино, а черные шелковые волосы лежали на плечах изящными прядями. Из-под пальцев автоматона лилась легкая мелодия. Лорд Марш любил вот так посидеть в гостиной после ужина. Он обстоятельно забил и теперь раскуривал трубку с чубуком из бивня сибирского мамонта. Санни сидела у камина рядом с Леном и куталась в плед. Длинные белокурые волосы она убрала наверх. Аккуратный пучок украшала шпилька с медной шестеренкой.
1: «Устроить, что ли, встречу со спиритическим сеансом?» — скучал лорд. «Говорят, сама мадам Лерондель гостит у Мьевели. Может, зазвать ее на вечерок? Не верю в эти глупости, но вроде как щекочет нервишки».
0: Он отхлебнул бренди и снова задымил трубкой.
2: «Ах, папа, ты любишь гостей, но, может, дашь мне перевести дух?»
1: «Ну, не затягивай, дорогая, нужно соблюдать правила приличий».
2: «Разумеется».
0: Рассеянный взгляд Лены упал на миниатюрный дирижабль на коленях Санни.
2: «Можно взглянуть?» «Да, конечно».
0: Он нечаянно коснулся ее. Пальцы девушки были прохладными, несмотря на близость огня. По его руке пробежала дрожь, точно разряд молнии в трансформаторе Теслы. «Какой интересный», — пробормотал Лен.
1: «Свежий прототип», — проскрипел лорд Марш, пока Лен задумчиво крутил в руках изящные изделия.
0: «Что?» — Лен поднял голову.
1: «А вам стоит подстричься, молодой человек. Вы немного обросли».
2: «А мне кажется, ему идет»,
0: — подняла уголок губ Санни. Смотрела она при этом только на пляску огня в камине. Но Лена меньше всего сейчас интересовала собственная внешность.
2: «Вы сказали прототип?»
1: «Один инженер предоставил его нам. Видимо, и правда отличный. Завтра привезут готовый дирижабль. Все равно ведь один ангар освободился.
2: Но в новом стоит второй вариант моего дирижабля, и он вполне...»
1: «Что ж, значит, поставим в старый. Решено».
2: Вот оно.
0: Во рту Лена пересохло. Вот и настоящая опасность. Таилась в обыденности фраз, в уюте вечера.
2: «Вы мною недовольны?» —
0: уточнил Ленард с предательской дрожью в голосе.
1: «Нет, отчего же? А признаться, мне даже интересно, кто из вас двоих сделает работу лучше».
0: Леонард уставился на предмет в своих руках, как на пропитанную курары стрелу. Он мысленно разобрал миниатюрные творения на части, увидел все его недостатки, чужая работа неприятно оттягивала руку. Леонард вернул ее Санне. Девушка заметила резкую перемену в его настроении. Как только лорд Марш вытряхнул из трубки последний пепел, постучал ею о подставку и ушел спать, Леонард сорвался с места.
2: «Почему ты держишь это при себе?» —
0: спросил он Санни. Девушка не нашла, что сказать. Леонард кивнул и быстро ушел. Затем вспомнил что-то, вернулся и отдал Санни новую шпильку с китайским эмалевым веером на конце. Он подумал, что эта мелочь не сравнится с подарком того, другого, потому что Лен заметил и достоинство чужой модели тоже. За спиной Санни задумчиво воткнула шпильку в прическу.

0: Лен проснулся от того, что индус Ракху, деловитый и на повышенных тонах, раздавал указания слугам под окнами его мастерской.
1: «Туда, вон туда, несить! Что я говорил? Опять вы не слушали!»
0: Лен плохо спал. В тревожной дреме он в красках представлял Санни в летящем свадебном платье с кремовой пеной кружев и с мерзким щеголем в качестве жениха. Красивый дирижабль парил над ними в небе Парижа, и башня Эйфеля празднично высилась на фоне безоблачного неба. Лен сел и потер глаза. Если бы только можно было заменить сердце на механическое и вовсе ничего не чувствовать. Но, увы, хоть наука и шагала семимильными шагами, до подобных вещей пока не дошла. Лен наскоро умылся, чтобы проснуться. Из зеркала над чашкой с водой на него смотрела мрачная физиономия с темными кругами под глазами. Индус все кричал. И Лен, наконец, вслушался.
1: «Давай осторожно, кому сказал? Что значит, нужен еще лошадь? Я тебе что, король? Бери тех, что есть, привязывай крепче, вот так!»
0: Ленард вышел в хмурое утро. Мимо него, пугая бредущие на выпас стадо овец, во второй ангар заводили чужой дирижабль. Точно такой, что баюкала Санни у камина.
2: «Доброе утро!»
0: — приветствовала его девушка. Лен обернулся. «Знаешь его?» — спросил он.
2: «Кого?»
0: «Нового инженера. Откуда взялся, что за выскочка? Ты познакомилась с ним в Париже?»
2: «Нет, он не имеет отношения к поездке».
0: «Значит, местный. Ну, смотрю, ничего нового он и не придумал». Между бровей Санни пролегла морщинка.
2: «Лен, он не так плох. Поверь, ты изменишь мнение о нем?»
0: «Ты хорошо его знаешь?»
2: «Я хорошо знаю тебя».
0: Лен отшатнулся и взъерошил волосы.
2: «Он уже явился?» «Еще нет».
0: «Что ж, я ведь могу посмотреть на его творение поближе?» Улыбка пропала с лица Санни. Девушка сделала приглашающий жест. В ангаре, его бывшем ангаре, немного пахло сеном, но было сухо и тихо. Дирижабль стоял по центру, рабочие фиксировали его многочисленными канатами к причальным стойкам.
2: «И?»
0: Санни скрестила руки на груди. «Двигатель правой?»
2: «Электрический».
0: «Конструкция комбинированная».
2: «Ты ведь не критиковал бы его, если бы лучше знал, да?»
0: «Я не желаю. Он тебе нравится?»
2: «Не твое дело».
0: «Ты защищаешь его?»
2: «Почему бы и нет?»
0: Лен впервые видел раздражение на ее лице. «Что ж, посмотрим дальше». Лен резко обернулся к дирижаблю и пнул одну из стоек. «Что еще знаешь об этой посудине?»
2: «Куда уж мне? Ты у нас профи, сам и разбирайся!»
0: На глазах Санни блеснули слезы. Лен почувствовал резкий укол в сердце, но было поздно. Санни быстрым шагом шла из ангара, там на входе переминался с ноги на ногу индус. Даже он сейчас предпочитал молчать.
2: И тут Лен сорвался и сделал то, чего сам от себя не ожидал. В два шага догнал девушку, развернул к себе и поцеловал. Когда Саня отстранилась, губы ее сложились в букву «О». Лен подумал, что сейчас она отвесит ему пощечину, но Саня вдруг развернулась и бросилась на утек. Заколка веера в ее волосах поймала мимолетный солнечный блик.
0: Индус сочувственно пробормотал нечто похожее на
1: «Осёль».
0: И последовал за хозяйкой.

0: Остаток дня Лен не находил себе места, слонялся без дела и, о ужас, по невнимательности раздавил механическую мышь. Он хотел найти Сани и извиниться за сцену в ангаре, но лорд Марш забрал дочь и укатил на железнодорожную станцию. «Встречать нового инженера», — понял Лен. Ракху был слишком занят, а потому махнул рукой на страдания Лена. И последний не нашел ничего лучше, чем отправиться в Лондон. Там отыскал паб, который прежде уважал отец, и как следует надрался. Поздно ночью, уже бредя по булыжным мостовым Лондона в свете газовых фонарей, Лен мрачно размышлял, как бы половчее разделаться с конкурентом. Сделать это можно было единственным законным способом — предоставить лорду лучший аппарат. Мысли путались. На ум приходили идеи одна бредовее другой. В конце концов, Лен решил, что такие метания до добра не доведут, нанял первого же извозчика и отправился домой. Извозчику, суровому дядьке с горбом и скверным характером, пришлось доплатить целый шиллинг, чтобы тот довел пассажира до мастерской. От дядьки крепко несло куревом, лошадьми и сырой дубленой кожей, но Лен не привередничал. Уже на повороте к мастерской Лен заметил у парадного входа в усадьбу троих. Видимо, вышли подышать перед сном. Погода позволяла, а полная луна сияла, как начищенный циферблат. Первым из троих, судя по лысине, был лорд Марш. Он скрипуче хохотал над остроумием мужчины, который набрасывал на плечи Санни теплую шаль. Троица вдруг замолчала и разом обернулась на непотребного гуляку и его колоритного спутника. Лен уставился на гравий под ногами. Хуже ситуации для завершения ужасного дня сложно было представить. Но, увы, он выкинул еще один фортель. Взмахнул бутылкой и в сердцах заметил.
1: «А все-таки лучше сжечь к чертям тот клятый аэростат».

0: Лена разбудил запах гари и заполошенные крики слуг. Он вскочил с кровати. Резкое движение аукнулось, по голове словно ударили чем-то тяжелым. Лен выбрался из мастерской и уставился на страшное зарево. Горел второй ангар. Лен протрезвел почти моментально. Он подбежал к слугам, которые носились с ведрами и пытались унять огненного монстра.
1: «Ты! Отошёл немедленно, кому сказал!»
0: Вездесущий Ракху в спальной пижаме невежливо оттолкнул Лена с дороги.
2: «Там есть баллоны с горючим?»
0: — хрипло спросил тот.
1: «Почем мне знать? О, это все происки калий!»
0: Лен бросился внутрь ангара. Нужно было выкатить баллоны с топливом, если их, не дай бог, хранили там.
2: Баллонов не было.
0: Но внутри царил кромешный ад. Глядя на останки чужой работы, Лен замер в потрясенном молчании. Огонь пожирал оболочку аэростата со свистом и шипением. Обнажался скелет, пузырилась свежая краска отделки гондолы.
2: Неужели...
0: Сверху сорвалась горящая балка, и отскочить Лен не успел. Только закрыться рукой, в которую и пришелся удар. Ракху выдернул его из-под балки с ругательствами на родном языке. Но лежа на жухлой траве и глядя в круглый глаз луны, Лен мог слышать только звуки мрачной, жадной трапезы огня. Через час в поместье явились констебли и увезли предполагаемого диверсанта. Лен ничего не отрицал, но где-то в глубине души никак не мог поверить и принять, что опустился до такого. Ночь за решеткой прошла словно во сне. Народ в камере собрался разношерстный. Клерки за булдыги, богебного вида тип с туманным видом опиумного наркомана, да пара беспризорников. Рука посинела и порядком опухла. На утро узника отвели к необъятному доктору респектабельного вида, который наложил жесткую повязку и прописал покой. Лен невесело усмехнулся. Но в камеру его не вернули, а отвели к суперинтенданту, где уже восседал лорд Марш. Последний с удобством расположился в кресле и поигрывал любимой тростью. Лен погрустнел. Он знал эту трость, потому как сам вмонтировал в нее короткий, но острый клинок. Лен не мог смотреть в глаза лорду. Ведь ночью под бредни наркомана и байки сокамерников к нему внезапно пришло озарение. Он вспомнил, как бродил с факелом у ангара конкурента. В итоге посчитал, что это низко и подло, но дальше, к сожалению, следовал провал в памяти.
3: «Ты глупый мальчишка!»
0: — воскликнул лорд Марш.
3: «Хорошо подумал о своем поведении. Выставил меня в неприглядном свете. Довел Санни до слез. Правда, она тоже хороша. А я обо всем узнаю последним».
2: «Санни».
0: Лен вспомнил, как незнакомый мужчина набрасывал шаль на ее хрупкие плечи. «После того, что он вытворил, она и видеть его не захочет». Лорд подписал необходимые бумаги, и они вдвоем покинули участок. Верный Ланчестер ждал у входа. Лорд любил свой автомобиль и предпочитал водить его сам. Добрую половину пути они молчали. Лен слушал размеренное тарахтение мотора, но память то и дело подбрасывала звуки и картины ужасной ночи. Лорд первым прервал молчание.
3: «Закончишь свой дирижабль. И побыстрее».
2: «Да, милорд».
3: «Время поджимает, да и мой карман не такой бездонный. Свалились на шею сумрачные гении. А ведь я всего лишь хочу посетить Париж, как подобает солидному джентльмену моего возраста».
0: Лен виновато уставился на руку на перевязи.
2: «Быстро может не получиться. Если вы хотите восстановить то, что сгорело...»
3: «Тебе помогут»,
0: — нехотя сказал лорд Марш.
3: «Благо в поместье нынче два безумных ученых. И, честно говоря, восторга не вызываете оба. Твой помощник уже начал работу, нужные детали Ракху отправил сегодня в литейную мастерскую».
0: Лен молчал. Санни и Индус встретили их у порога. Лорд хмуро кивнул Лену.
3: «Больше никаких глупостей?»
4: «Да, милорд».
1: «Приверби себе порядок. Ванна уже готов»,
0: — сказал Индус Лену с сочувствием. Но тут же отвлекся.
1: «Мисс Санни, ступайте в дом. Вы же замерз».
2: И странно знакомым жестом накинул плед на плечи Санни. Если подумать, он ведь уже так делал. Лен вдруг вспомнил ту самую ночь, и смутные сомнения заскреблись в его сердце.
0: Санни не обращала внимания на холодные порывы ветра. Она смотрела на руку Лена. Между бровей снова лежала та нехорошая морщинка, но в остальном лицо Санни было абсолютно непроницаемым, точь-в-точь, как у пианистки-автоматона.
4: «Через полчаса в гостиной»,
0: — сказала она.

0: Лен нашел Санни в кресле у камина. В руках девушка вертела злополучный дирижабль-малютку. Лен решил, что довольно ходить вокруг да около, а потому спросил прямо. «Могу я увидеть твоего, нашего второго инженера? И посмотреть, что он там сделал с моим аэростатом?» Лорд сказал, новичок внес коррективы. Санни отложила миниатюру и молча повела Лена в ангар. Гондолу частично разобрали, а вместо прежних стабилизаторов приладили новые. Были и другие изменения, но в целом картина складывалась вполне гармоничная. «Неплохо», — признал Лен. «Видать, парень он толковый». Санни хмыкнула. В последние дни она сама на себя не походила. Лен многое бы отдал, чтобы вернуть беззаботную улыбку на это милое личико. «Знаешь, мне очень жаль», — сказал Лен. «Вел себя как последний кретин. Но, послушай, как только мы закончим, я готов уехать на ферму к родителям. Надеюсь, хотя бы ее не сожгу».
1: «Все сказал?»
0: — поджала губы Санни. «Нет, я кое-что должен новичку. Можешь его позвать?»
1: «Да, конечно».
0: Саня отошла.
1: «Вуаля!»
0: Лен обернулся и увидел, как девушка снимает с настенного крюка фартук, повязывает его и надевает рабочие нарукавники.
1: «Отец с самого начала терпеть не мог мое увлечение наукой», — сказала Санни. «Его никогда особо не трогали ни идеи суфражисток, ни достижения Ады Лавлейс. Пришлось долго отстаивать странные, неженские предпочтения. Но я все равно много путешествую для того, чтобы учиться у лучших ученых. Понимаю, тебе все это дано от природы, но мне приходится много работать, чтобы достичь такого уровня. Иронично, скажи».
0: Лен потрясенно смотрел на нее.
1: «Я сожгла старый ангар не только потому, что меня задели твои слова»,
0: — добавила Саня.
1: «Просто он маловат, а нам понадобится больше места. Мы построим на том месте аэростат побольше».
0: «Хочешь сказать, что станешь работать со мной?»
1: «Ты ведь уже понял, что я не так и бесполезна?»
0: «Понял», — прошептал Лен.
1: «А Париж? С высоты он должен быть прекрасен», —
0: улыбнулась Санни и коснулась щеки Лена. Было холодно, но только не в его сердце. Где-то в Африке тысячи фламинго взлетали в небо огромным нежно-розовым облаком. Девушка привстала на носочки, и Лен перехватил ее за талию здоровой рукой.

0: В саду не было ни души. Осторожно, чтобы не лязгнуть задвижкой, Харриет Ли выскользнула из калитки. Подошла к живой изгороди, где под цветущей бузиной ее ждал мичман Джордж Уэринг. Годы спустя, когда Харриет вспоминала о Джордже Уэринге, ей чудился сладкий и пряный запах вина из бузины, а аромат ее цветов всегда воскрешал в памяти прекрасное лицо Джорджа Уэринга. Лицо поэта или музыканта, черные глаза, темно-каштановые волосы. Недавно Уэринг сделал ей предложение. Она приняла его, но отец оказался против, и Харриет спешила сообщить об этом Джорджу, а заодно и проститься с ним. Завтра его корабль уходил в море. Он говорит, мы слишком молоды. Когда мы сможем пожениться? Через 3 года.
1: 3 года?
0: Да за это время можно умереть. Харриет обняла его, утешая. Он крепко прижал ее к груди и побежал на станцию. Она же побрела домой, глотая слезы. Надо ждать. Через 3 месяца он вернется. Но он не вернулся. Его корабль утонул в Средиземном море. Тогда Харриет перестала бояться смерти. Она не могла жить без Джорджа. Харриет Ли сидела в гостиной небольшого дома на Мейда-Вейл, куда перебралась после смерти отца. Она то и дело поглядывала на часы. На душе у нее было неспокойно. На 4 она назначила свидание Оскару Уэйду. Днем раньше Харриет отказалась стать его любовницей и не была уверена, что он придет. Зачем ей понадобилось звать его сегодня, после вчерашнего решительного объяснения, недоумевала она. Они не должны больше видеться. Никогда. Вчера она все ему рассказала. Она убеждала его, решительно выпрямившись в кресле, а он, понурив голову, смущенно молчал. Она повторяла, что это невозможно, что она не передумает, что он должен ее понять, что он женат и обязан об этом помнить. «Я не обязан помнить о Мюрюэле. Мы живем под одной крышей только ради приличий. Ради тех же приличий нам не следует встречаться. Ради бога, Оскар, уходите!» «Вы это серьезно?» «Да, мы должны расстаться». Оскар поднялся и направился к двери. Его широкие плечи напряглись, чтобы выдержать удар. Ей стало жаль его. Она обошлась с ним жестоко, хотя они не могут стать любовниками, ничто не мешает им остаться друзьями. Нынче же она попросит у него прощения. Часы показали 4. 4:30. 5. Оскар появился около 6, когда она перестала надеяться. Он выглядел как обычно, неторопливая походка, уверенные манеры. Высокий и крепкий 40-летний мужчина с узкими бедрами, короткой шеей, квадратным подбородком и правильными чертами лица. Над верхней губой топорщились очень короткие темные с рыжиной усы. Он пожирал ее маленькими темными глазами, в которых было нечто звериное. Ей нравилось думать о нем на расстоянии, но, увидав его, она каждый раз невольно вздрагивала. Так был далек от ее идеала, а так не похож на Джорджа Уэринга. Оскар уселся рядом с ней. Настала неловкая пауза. «Харриет, вы меня сами позвали». Казалось, он хотел переложить всю ответственность на нее. «Надеюсь, вы больше на меня не сердитесь». «Нет, Оскар, не сержусь». Он предложил в знак полного примирения пойти куда-нибудь поужинать. Неожиданно для себя она согласилась. Он отвез ее в ресторан «Шублер». Оскар ел со знанием дела, как истинный гурман. Ей нравилась его граничащая с расточительством щедрость. Он был лишен унылых добродетелей. Ужин подошел к концу. Обогревшее лицо Оскара выдавало его тайные мысли. Но, проводив ее до дома, он расстался с ней у порога. Харриет не знала, плакать ей или радоваться. Она пережила миг истинного подъема, однако последующие недели не принесли облегчения. Она отказала Оскару Уэйду из-за того, что он не слишком ей нравился. Теперь же она исступленно, яростно желала его, как раз потому, что прежде отвергла. Несколько раз они ужинали вместе. Она изучила обстановку ресторана, как свои пять пальцев. Белые стены, резные золоченые панели, белые с золотом колонны, красные турецкие ковры с голубым узором, красные бархатные подушки, блеск серебра и хрусталя на круглых столиках. Лица клиентов в свете красных абажуров. И раскрасневшееся от сытной пищи лицо Оскара. Каждый раз, когда он откидывался на спинку стула, она знала, о чем он думает. Он плотоядно поглядывал на нее из-под отяжелевших век. Она понимала, чем это кончится, и думала о Джордже Веринге и своей разбитой жизни. Она не выбирала Оскара, по сути дела, не любила его, но уже не могла отпустить. Она не сомневалась в том, что это должно случиться, только не знала, когда и где. В конце концов, это случилось вечером, когда они ужинали в кабинете. Оскар сказал, что в общем зале слишком жарко и шумно. Они поднялись на второй этаж по крутой, устланной красным ковром лестнице. Время от времени они тайно встречались в кабинете ресторана или у нее дома, когда уходила прислуга. Нужно было соблюдать приличие. Оскар уверял, что счастлив. Харриет одолевали сомнения. Вот какова та любовь, о которой она всегда мечтала. Она была разочарована. Она ждала большего, бури чувств, которые так и не изведала. Что-то в Оскаре ее отталкивало, но так как он был ее любовником, она не признавалась себе, что это недостаток тонкости. Она старалась думать о его привлекательных чертах, щедрости, силе. Просила рассказывать о своих фабриках, конторах, машинах, приносить книги, которые он читал. Но всякий раз, пытаясь завязать с ним разговор, чувствовала, что они оказались здесь вдвоем совсем не для этого, что ему хватает разговоров с друзьями. «Все дело в том, что мы видимся в торопях. Давай поживем немного вместе. Это единственный разумный выход», — сказал Оскар. Он изложил свой план. В октябре к Мюриэль приедет мать, а он отправится в Париж, чтобы встретиться там с Харриет. Он нанял комнаты в отеле «Сен-Пьер» на Рю де Риволи. Они провели вдвоем 2 недели. 3 дня они безумно были влюблены друг в друга. Проснувшись среди ночи, она зажигала лампу и глядела на спящего Оскара. Лицо его казалось спокойным и безмятежным. Глаза были закрыты, жесткая линия рта смягчалась. Затем наступила развязка. В конце 10-го дня, вернувшись с Монмартра, Харриет разразилась потоком слез. На вопрос о причине она ответила первое, что пришло в голову. «Отель Сен-Пьер просто отвратителен». Оскар снисходительно объяснил ее состояние и переутомление. Она пыталась объяснить свою подавленность тем, что ее любовь чище и духовнее, чем у Оскара, но в глубине души знала, что плакала от скуки. Они любили друг друга, но вдвоем невыносимо скучали. На исходе 2-й недели она начала сомневаться, любила ли она Оскара когда-нибудь. В Лондоне их отношения на некоторое время оживились. После парижской неудачи им захотелось убедиться в том, что прежний обычай тайных встреч больше соответствует их романтическому темпераменту. Они опасались, что связь их обнаружится. Когда Мюриэль ненадолго заболела, Харриет с беспокойством подумала, что если та умрет, им с Оскаром придется пожениться. Он постоянно клялся, что женился бы на ней, будь он свободен. После болезни жизнь Мюриэль приобрела для них особую ценность. Прочный союз был бы для них невыносим. Затем последовал разрыв. Через 3 года Оскар умер. Харриет с облегчением вздохнула. Теперь никто не узнает ее тайны. Ей почему-то подумалось, что отныне мертвый Оскар будет рядом с ней, хотя сама она никогда не стремилась быть рядом с ним при жизни. Прошло еще 17 лет, и знакомство с таким человеком, как Оскар Уэйт, стало казаться ей невозможным. Ресторан «Шублер» и отель «Сен-Пьер» почти стерлись из ее памяти. Они не вязались с приобретенной ею репутацией благочестивой прихожанки. Теперь, в 52 года, она сделалась верной помощницей преподобного Климента Фармера, викария церкви Девы Марии на Мейдавейле. Харриет была попечительницей местного приюта для заблудших овечек. Когда Клемент Фармер, суровый сухопарый мужчина, похожий на Джорджа Уэринга, простирал над паствой руки для благословления, она испытывала неизъяснимый восторг. Особого упоминания заслуживает ее безупречное поведение в последние часы жизни. Она лежала в забытии на белой кровати, над головой висело черное распятие с фигуркой Христа из слоновой кости. Священник неторопливо двигался по комнате, готовясь приступить к таинству причастия. Поставил свечи, раскрыл требник, придвинул стул к кровати, дождался, пока она очнется. Настал миг просветления. Харриет поняла, что умирает, и что смерть сделала ее значительнее в глазах Клемента Фармера. «Готовы ли вы?» – прозвучал вопрос.
1: «Не совсем. Мне страшно. Помогите мне успокоиться».
0: Клемент Фармер зажег две свечи, снял со стены распятие и вновь приблизился к кровати. «Теперь вам нечего бояться».
1: «Я не боюсь загробной жизни. Мне кажется, ко всему можно привыкнуть. Меня пугает неизвестность».
0: «Первый этап загробной жизни в значительной мере зависит от того, о чем вы думаете в смертный час».
1: «Я готова открыть все мои помыслы».
0: «В силах ли вы приступить к исповеди? Потом, по отпущении грехов, предайтесь размышлениям о Боге». Она перебирала в памяти события давних лет, вспомнила знакомство с Оскаром Уэйдом. Собравшись было покаяться, она вдруг поняла, что это невозможно, не имеет смысла. Прошло почти 20 лет, у нее достаточно других грехов. Она придирчиво перечисляла:
1: «Я слишком прельщалась красотой мира. Порой мне не хватало милосердия к моим несчастным подопечным. Вместо того, чтобы думать о Боге, я думала о ближних».
0: Получив отпущение грехов, она попросила священника дать ей руку.

Несколько часов Харриет провела в той же комнате. Однако в знакомой обстановке стало поступать что-то жуткое, отталкивающее. Аналой, распятие и горящие свечи напоминали о какой-то отвратительной истории, подробности которой терялись во мраке. Одно не вызывало сомнений. История эта имела отношение к лежавшему на кровати бездыханному телу, с которым ее больше ничего не связывало. Когда вошедшая сиделка развернула саван, Харриет увидела труп пожилой женщины. Ее собственное живое

пусть даже отрывочных воспоминаний, никакого представления о том, что готовит ей судьба. Затем комната стала медленно удаляться, дробиться на части, и отдельные предметы, которые, покачиваясь и наплывая на друга, делались все прозрачнее, пока, наконец, не растаяли в воздухе. Кровать с лежащим на ней телом куда-то исчезла. Харриет стояла перед дверью, единственным, что осталось в комнате. Распахнув ее, она очутилась на улице у желтовато-серого здания с высокой крытой шифером башней. Она узнала церковь Девы Марии на Мейдавей. Оттуда доносились звуки органа. Она взялась за ручку двери и вошла внутрь. Она опять существовала во времени и пространстве. Ей удалось восстановить в памяти крохотный фрагмент прошлой жизни. Теперь, когда она ясно представляла себе образ церкви, отдельные детали обрели некоторую устойчивость и реальность. Она знала, зачем пришла. Служба закончилась. Она направилась к своему привычному месту перед амбоном. Опустилась на колени, закрыв лицо руками. Сквозь пальцы ей была видна дверь в ризницу. Она спокойно глядела на нее, пока на пороге не появился Клемент Фармер в черной сутане. Пройдя мимо скамьи, где она стояла на коленях, он задержался, видимо, желая с ней поговорить. Харриет поднялась и поспешила к Фармеру, однако он не пропустил ее вперед, и она оказалась так близко, что не могла как следует разглядеть его лица. Теперь она немного отступила и увидала перед собой Оскара Уэйда. Он был спокоен, пугающе спокоен и преграждал ей путь. Огни в боковых пределах гасли один за другим. Она пустилась бежать, чтобы не остаться с ним в темноте. В конце концов, ей удалось на ощупь пробраться к алтарю. Когда она оглянулась, церковь была пуста. Тогда она вспомнила, что Оскар Уэйд давно мертв. Значит, то был не он, а его призрак. Оскар мертв, он умер 17 лет.

Она помнила, что обычно поворачивала здесь налево. В самом конце коридора у тусклого окна, кажется, был поворот направо. Быть может, ей удастся выбраться отсюда. Но коридор кончался глухой стеной. Пришлось повернуть налево в темный проход, наводящий на мысли о пороке. Она подошла к покосившейся двери, сквозь щели, в которой пробивался свет. Вверху можно было разобрать номер 107. В прошлом здесь что-то происходило. Если она войдет, случится вновь. За дверью ждал Оскар Уэйт. Послышались его тяжелые шаги. Они приближались. Обезумев от страха, Харриет кинулась прочь. Шаги не отставали. Вращающаяся дверь подхватила ее и выкинула на улицу. Время исчезло. Она смутно помнила, что когда-то существовала такая вещь, как время, но что это такое, не имела ни малейшего представления. Она думала о прошлых или будущих событиях, располагая их в пространстве и пространством, измеряя их длительность.

0: увидела за стеной деревьев старый серый дом. Вошла через чугунную калитку в сад и вскоре очутилась в просторной комнате с низким потолком и спущенными шторами. Чуть поодаль стояла кровать, кровать ее отца. Покрытое саваном тело принадлежало ее отцу. Она приподняла саван и увидала лицо Оскара Уэйда. Безгрешность сна и смерти смягчила его черты. Она вглядывалась в них с волнением и злорадством. Оскар мертв. Ей вспомнилось, что в отеле «Сен-Пьер» он вот так же спал подле нее. Теперь он мертв, и то, что было между ними, никогда не повторится. Она спасена. Лицо покойника ее пугало. Ей захотелось прикрыть его, но тут мертвец едва заметно пошевелился. Она принялась торопливо натягивать саван обратно, но руки Оскара пришли в движение. Пальцы вцепились в ткань, сдирая ее прочь. Рот открылся, глаза широко распахнулись. На Харри глядело искаженное ужасом лицо. Впившись в нее глазами, труп уселся в кровати. На мгновение оба в страхе застыли. Опомнившись, Харри бросилась бежать. В дверях она замешкалась. Налево с моста дорога вела к Рю-де-Револи, в мерзкие коридоры отеля «Сен-Пьер», направо к деревне. Только бы ей удалось проникнуть еще глубже в прошлое, тогда Оскару до нее не добраться. Здесь, у его смертного ложа, она была молодой. Ей нужно попасть туда, где она была еще моложе. Теперь она знала, куда бежать. Мимо трактира «Голова и королева», мимо почты, церкви, кладбища, к южной калитке сада, памятного с детства. Но вдруг окружающий пейзаж стал призрачным. Поблескивая, словно сквозь стекло, он уплывал от нее все дальше, и вместо дороги, ограды и сада перед ней оказались грязно-белые фасады Лондонской улицы, а вместо калитки – вращающиеся двери ресторана «Шубля». Харриет вошла внутрь. Внутри все выглядело совершенно натуральным. За столиком в углу сидел одинокий мужчина, он вытирал рот салфеткой, и Харриет не сразу его узнала. Когда он поднял голову, она поняла, что это Оскар Уэйд. Он встал, уронив салфетку, и подошел к ней вплотную. От него пахло вином. «Я знал, что ты придешь». Она молча пила и ела, оттягивая мучительный финал. Наконец они встали из-за стола и оказались совсем рядом. Огромное туловище Оскара выросло перед ней. Над ней она почти физически ощущала его чудовищную силу. Он подвел ее к усланной красным ковром лестницы и потащил наверх. Они вошли в комнату со знакомой мебелью, муслиновыми занавесками, зеркалом в золоченой раме, двумя фарфоровыми ангелочками на камине, пятном на ковре перед столиком и отвратительным потертым канапе за ширмой. Они метались по комнате, точно запертые в клетке звери, неловкие, злые, избегающие друг друга. «Пойми, убегать бесполезно. С этим нельзя покончить». «А я покончу раз и навсегда». «Тогда придется начинать все сначала и так без конца». «Только не это. Разве ты забыл, как мы изнывали от скуки?» «Забыл? Да я бы никогда к тебе не прикоснулся по доброй воле, но именно для этого мы здесь. Нам все равно придется это сделать».
1: «Нет, я ухожу сию же минуту».
0: «Не выйдет. Дверь заперта на ключ».
1: «Оскар, для чего ты это сделал?»
0: «Мы ведь всегда ее запирали, помнишь?» Она подошла к двери, принялась трясти ее, бить в нее кулаками. Бесполезно.

0: Грязных орец. Даже если ты сейчас уйдешь, все равно придется вернуться. Можно протянуть час или два, но это сущий пустяк на фоне бессмертия.
1: Мы еще не умерли, чтобы говорить о бессмертии.
0: Их неудержимо притягивало друг к другу, точно кто-то толкал их в спину. Медленно, словно в чудовищном танце, они кружили по комнате, откинув голову назад, пытаясь избежать пугающей близости. Они упирались, но с каждым шагом расстояние между ними сокращалось. Вдруг колени у Харриет ослабли, она закрыла глаза и погрузилась во мрак и ужас. Затем она очутилась еще дальше во времени, у входа в парк, где Оскар никогда не бывал, где он не мог ее настичь. Память ее была чиста и свежа. Она спешила по тропинке через поле туда, где ждал ее Джордж Уэринг. Но вместо Джорджа под кустами бузины стоял Оскар Уэйд. «Я же сказал тебе, убегать бесполезно». «Все дороги приведут тебя ко мне. Я буду ждать тебя за каждым поворотом в каждом твоем воспоминании».
1: «Мои воспоминания безгрешны. Как ты сумел оказаться на месте моего отца и Джорджа Уэринга?»
0: «Я с самого начала занимал их место».
1: «Моя любовь к ним была чиста».
0: «Твоя любовь ко мне была частью этой любви. Все знают, что прошлое влияет на будущее, а тебе не приходило в голову, что будущее влияет на прошлое?»
1: «Я уйду далеко отсюда.
0: На этот раз я пойду с тобой». Ограда, дерево и поле растворились в воздухе. Харриет шла по дороге к деревне, но понимала, что Оскар Уэйд следует за ней. Шаг за шагом, дерево за деревом. Вскоре у них под ногами оказался серый тротуар. Они шагали по Рю де Риволи к отелю Сен-Пьер. И вот уже сидели на краю расстеленной кровати. Они старались не смотреть друг на друга. Руки их бессильно повисли. Любовь навалилась на них неизбывной скукой и бессмертия. «Когда же это кончится?» – спросила она. «Ведь жизнь не может длиться вечно. Давай умрем».
2: «Умрем?
0: Да ведь мы уже умерли. Разве ты не догадалась, где мы? Это смерть. Мы мертвы и находимся в аду».
1: «Ты прав. Хуже этого ничего нет».
2: «Это еще не самое худшее. Пока у нас еще хватит сил убегать, прятаться в наших воспоминаниях, мы не совсем мертвы. Но очень скоро мы доберемся до самого далекого воспоминания, и дальше не будет ничего. Из этого последнего ада нам уже не вырваться. Не будет ни новых дорог, ни новых пейзажей, ни новых распахнутых дверей. Наши поиски закончатся. В последней смерти мы окажемся в этой комнате за этой запертой дверью и будем лежать здесь вечно».
1: «Но почему? Почему?» – закричала она.
2: «Потому что это... единственное, что нам осталось».
0: Комната погрузилась во мрак. Теперь Харриет шла по саду среди высоких выше головы растений. Время от времени она пыталась сорвать одно из них, но у нее не хватало сил сломать стебель. Она была крошечной девочкой.
1: «Наконец-то спасена!» – пронеслось у нее в голове. Она проникла в самое далекое прошлое, снова став ребенком. На краю лужайки блестел маленький круглый пруд, по берегам которого росли цветы. В воде плескались разноцветные рыбки. В саду за лужайкой ее дожидалась мать. Харриет добралась до самого далекого воспоминания. Дальше не было ничего.
0: Только сад с чугунной калиткой, ведущей в поле. Но что-то заставило ее, похолодев от страха, замедлить шаг.
1: Серая дверь вместо чугунной калитки.
0: Толкнув ее, Харриет оказалась в темном коридоре отеля «Сен-Пьер».
3: Далее в нашем эфире вы услышите рассказ Орсона Скотта Карда «Жиртрест». Его начало прямо сейчас. –

0: Девушка-администратор удивилась, что он вернулся так быстро.
1: «Мистер Барт, очень рада вас видеть», — сказала она.
2: «Вы хотели сказать, что удивлены», — заметил Барт ракочущим голосом.
0: Складки жира под его подбородком заходили ходуном.
1: «Я очень рада».
2: «Сколько времени прошло?» — спросил Барт.
1: 3 года. Как летит время?»
0: Девушка улыбнулась, но Барт не мог не заметить выражение ужаса и отвращения, промелькнувшего на ее лице при виде его огромной туши. На работе она каждый день видела толстяков, но Барт был особенным и знал об этом. Он гордился тем, что не похож на остальных.
2: «Вот я и вернулся в жиртрест», — смеясь произнес он.
0: От смеха у него перехватило дыхание, он стал хватать ртом воздух, а девушка тем временем нажала на кнопку и сказала:
1: «Мистер Барт вернулся».
0: Он не стал утруждать себя поисками стула. Никакой стул его не выдержит. Поэтому он просто прислонился к стене. Стоять было нелегкой задачей, и он предпочитал ее упрощать. Однако в центр оздоровления доктора Андерсона он вернулся не из-за того, что страдал одышкой, и любое движение доводило его до изнеможения. Он и раньше был толстым. Ему скорее доставляло удовольствие ощущение собственной громоздкости, впечатление, которое он производил на окружающих, заставляя их расступаться. Он жалел слегка полных людей, коротышек, не умеющих с достоинством носить свой вес. Барт же, при его росте свыше 2 метров, имел способность толстеть поразительно, великолепно и восхитительно. В его распоряжении было 30 гардеробов, и он получал огромное удовольствие, переходя от одного к другому, по мере того, как росли его живот, бедра и ягодицы. Временами ему казалось, что растолстей он еще немного, и он станет властвовать над всем, заполонит собой весь мир. А за обеденным столом он мог составить сильную конкуренцию самому Чингисхану. Значит, сюда его привела вовсе не тучность. Просто настал такой момент, когда тучность стала помехой для других его удовольствий. Девушка, с которой он провел прошлую ночь, старалась изо всех сил, но у него так ничего и не вышло. Верный знак, что настало время для обновления, перерождения и сокращения объемов.
2: «Я человек, который любит удовольствие», — прохрипел он девушке-администратору, чье имя так и не потрудился запомнить.
0: Она улыбнулась в ответ.
1: «Мистер Андерсон будет здесь через минуту».
2: «Смешно, не правда ли?» — заметил он. «Что такой человек, как я, способный исполнить любое из своих желаний, так и не может достичь полного удовлетворения?»
0: Он снова рассмеялся, хватая ртом воздух.
2: «Почему мы с вами ни разу не переспали?»
0: Она взглянула на него с неприкрытым раздражением.
1: «Вы всегда задаете этот вопрос, мистер Барт, когда приезжаете, но, покидая нас, никогда не повторяете своего предложения».
0: «И то правда. Когда он выходит из центра оздоровления доктора Андерсона, эта девушка уже не кажется ему такой привлекательной». Продолжение и окончание рассказа Орсона Скотта Карда «Жиртрест» в следующей части модели для сборки на радио «Энергия».

0: Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Орсон Скотт Карт. Жиртрест. Продолжение и окончание. Вошел Андерсон. Безнадежно красивый, отвратительно сердечный. Взял в ладони пухлую руку Барта и с энтузиазмом сжал. Один из лучших моих пациентов.
1: Все как обычно, сказал Барт.
0: Ну, разумеется, ответил Андерсон. Вот только цены поднялись.
1: Если когда-нибудь вам придется свернуть бизнес, сказал Барт, следуя за Андерсоном в один из внутренних кабинетов, непременно предупредите меня заранее. Я распускаю себя до такой степени только потому, что есть вы.
0: Вот как, фыркнул Андерсон. Нам никогда не придется свернуть бизнес.
1: Не сомневаюсь. Всю вашу клинику можно было бы содержать на деньги, что вы получаете от меня одного.
0: Вы же платите не только за услуги. Вы оплачиваете еще и конфиденциальность, или, скажем так, невмешательство властей.
1: Сколько этих ублюдков вам приходится подкупать?
0: Немного, совсем немного. Еще и благодаря тому, что многие высокопоставленные чиновники тоже пользуются нашими услугами.
1: Не сомневаюсь.
0: И к нам приходят не только те, кто страдает от лишнего веса. У нас есть пациенты с раком, с увечьями и просто очень старые. Вы бы удивились, узнав, кто именно прибегал к нашей помощи. Вряд ли Барт удивился бы. Кушетка для него уже была готова, огромная и мягкая, установленная под таким углом, чтобы ему легко было с ней вставать.
1: «На этот раз я чуть было не женился», — сказал Барт, чтобы поддержать разговор.
0: Андерсон удивленно посмотрел на него. «Но все-таки не женились?»
1: «Конечно, нет. Снова начал толстеть, и она это не потянула».
0: «Вы ей рассказали?»
1: «О том, что толстею, это и без того видно».
0: «О нашей клинике я имею в виду».
1: «Что я, дурак?»
0: Андерсон явно вздохнул с облегчением.
2: «Нельзя допустить, чтобы среди молодых и тощих пошли про нас слухи».
1: «Ну, вообще-то я, наверное, загляну к ней еще разок после того, как отсюда выйду. Она такое со мной вытворяла, о чем многие женщины и помыслить не могут. А я чувствовал, что совсем выдохся».
0: Андерсон натянул на голову Барта плотную резиновую шапочку. «Не забудьте про ключевую мысль», — напомнил он. «Ключевая мысль». Сперва Барт получал огромное удовольствие, думая о том, что его память сохранится целиком. Ни единой частицы не будет утрачена. Теперь же ему стало скучно. Его прежняя радость по этому поводу показалась ему глупой, щенячьей. «А у вас есть секретное декодирующее кольцо капитана Аардварка?» «Стань первым на своей улице». Единственное, в чем Барт стал первым на своей улице, это в ранней половой зрелости. И еще первым на улице он набрал 150 килограммов веса.
1: «Сколько раз я уже это проделывал», — думал он, чувствуя, как слегка покалывает кожу головы. 7 раз. Это 8-й. 8-й раз, а мое богатство все растет. Оно уже достигло того размера, когда может жить собственной жизнью. И так будет всегда», — размышлял он с удовольствием.
0: Он всегда будет садиться за вечернюю трапезу, не мучаясь сомнениями, не ограничивая себя ни в чем.
2: «Опасно набирать такой вес», — сказала как-то раз Линетта. «Может случиться сердечный приступ?»
0: Барт же беспокоился лишь о геморрое и импотенции. Первая досадная неприятность, но второе делало жизнь невыносимой и вновь привело его в клинику Андерсона.
1: «Ключевая мысль. О чем бы таком подумать?» «О Линетте. Как она стоит, обнаженная на краю утеса, вокруг бушует ветер. Она играет со смертью, и это восторгает его. Он почти хочет, чтобы она проиграла». Она презирала любые осторожности. Они стали для нее такими же путами, как одежда. Путами, которые следует сбросить.
0: Однажды она уговорила его поиграть в пятнашки на стройке, и они в кромешной тьме бегали по строительным лесам и балкам, пока не пришла полиция и не выгнала их вон. Тогда Барт все еще был стройным после